Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Может, строчка счастливая, мартом хранимая, будет всем, как в пути маяк, пусть потерпит ГАИ.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

тебя, словно в клетке поселится. В тихую ночь, где случайные гости встречаются.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшая ходит прозрение по моей.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Никого не будет в доме, кроме сумерек.

облако белых мокрых комьев, быстрый промельк маховой, только крыши снег, и кроме крыши снега никого, крыши снега никого. И опять за черти тыни, и опять за верти.

войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернут.

гордо смотрят англичан. Не в себя ли влюблены? Шепчут девушки страны. Только в море, только в море. Безусловно, это так. Только в море, только в море. Может счастлив быть моряк. Вызвал Джемса адмирал. Вы не трус, как я слыхал. Ценный груз доверен вам. В СССР свести друзьям.

шторм на море и туман. Но отважен капитан. Через шторм и груз ведет, но и в бурю он поет.

Русский перископ. И кричит машина стоп. Очень точно немца бьет. Фриц на дне уже орет.

0: поряд. Слышит сверху злобный вой. Мистер Шмидт над головой. Но игра и здесь проста. Ранен дважды, но пришел. Груз в советский порт привел.
1: Как бы храбро драли,
0: я британский офицер Дженс Кеннеди.

0: Родин, во братцы, будь готов. Друг советских моряков. Все кричат.
1: Счастливый путь, Шенскенеди, никогда не позабудь, Шенскенеди.
0: Только в море, только в море, безусловная сатана. Только в море, только в море, может счастлив быть моряк. Как под градом вражьих пуль ходит Мурманск, Ливерпуль, и британский офицер носит орден СССР.

0: Боже, счастлив быть моряк.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

по воле рога так случилось, или это нрав у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы...

неба любви, как будто мирных стезя влюбленных такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

0: поймет и он. Поймет и он на стволе
1: лет. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Поднялся рассвет над крышей, человек из дома вышел, поглядеть на жизнь поближе вздумал с утра. Человеку много ль надо, у него на сердце радость.

любовь. Человеку много ль надо, чтоб в природе был порядок, и была бы жизнь длиннее, чтобы шагать, чтоб не терла плечи ноша, повстречать людей хороших, да и счастье тоже надо, счастье надо повстречать.

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы.
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
4: Все у нас, как полагается, ширь снегов во все концы. Километры разбегаются, словно белые песы. Проплывет светил осенером, и опять полгода ждать. Только если бы

ты придешь к нему опять. Я как северным сиянием, бородою весь оброс. Сотня верст не расстояние, минус 30 не мороз. Кто сказал, природа голая, спит медведем круглый год. Рубит уголь, ищет олова, здешний стоящий народ.

Сибиряне ценят мужество и доверие в любви. Ценят тесный локоть дружеский, ценят правду между людьми. Было смелых только семеро, а теперь не сосчитать. Если крепко болен севером,

0: придешь к нему опять.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

дурак земли, и мать ожидает сыночка, и волны бушуют вдали. Да здравствует встреча друзей, друзей.

ко мне не узнали. Я раньше ходил с бородой. Да здравствует встреча друзей, друзей дорогих. Да здравствует встреча друзей, друзей.

принцессы, мне жизнь не мила. Ах, если б, ах, если бы славный король открыл бы мне к сердцу

На кораблях ходил, бывало в плаванье, в любых морях бродил и штормовал, в любом порту, в любой заморской гавани бывал, повсюду я.

бананы ел, пил кофе на Мартинике, курил в Стамбуле злые табаки. В Каире я жевал, братишки, финики с тоски, они по мне.

0: Таня, в родном Крыму и во Владивостоке я в слезах, эх, на Куриль, эх, на Курильских дальних островах, на самых дальних наших островах.
1: Вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

сколько заветных платочков носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой.

0: врачи, пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогим.
1: Говорит Москва. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: 95 Москва
1: 94.8 FM.
0: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

милая птица, извольте спуститься, вы потеряли перо. На красной аллее, где клёны аллеют, ждёт вас находка в бюро.

Пусть мама меня непременно найдет, ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

же вы, где же вы, счастья острова? Где побережье света и добра? Там, где с надеждами, там, где с надеждой.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: свою, повсюду с нею ходит на свидание и танцует на гулянье.
1: Эй, мамбо!
0: Мамбо итальяна!
1: Эй, мамбо!
0: Мамбо итальяна!
1: Эй, мамбо!
0: Мамбо итальяна! Все друзья твои по свету распевают песню эту.

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
3: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
3: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

под солнцем прерий, в пустой таверне, в чужом краю. Джонни увидел Мэри, о, Мэри, Мэри, я вас люблю.

Устарел мотив, вновь и вновь старый диск кручу. Словно к сердцу любимой моей ключи в этой песне найти хочу. Мне бы очень хотелось взять и примчаться за тобою на коне.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Говорят, геологи романтики, только это, братцы, ерунда. Вы ее попробуйте, достаньте-ка, догадайтесь, где она руда. Не просто себе бродяги.

ходоки, геологи, работяги, искатели, ходоки. Как проверить нового товарища, что такое мужество и страх? Не случайно дружба наша варится на усталых, на ночных кострах. Не просто себе, бродяги,

Ни на что не можем дать гарантий, но по свету ходим мы не зря. Говорят геологи-романтики, это правда, честно говоря. Не просто себе бродяги, таежные чудаки, геологи-работяги, искатели-ходоки.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание! Говорит Москва! 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
2: В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
1: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд.
1: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
4: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
6: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том,

0: что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Время начинать движение.
2: Мотор, мотор.
0: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 6:04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 3.06.26 или 3 июня. Лето, а лето. Это очень хорошо, что пока еще оно не вступило в свои законные, основательные, настоящие, современные климатические права. Еще можно дышать, можно как-то существовать, особенно по утрам. Атмосферное давление на уровне станции миллиметров ртутного столба 749. Сейчас воздуха 8,8, температура была в 4. Сейчас тоже, наверное, потеплее. Вот, это для Москвы, пожалуйста. Ветра 0 по-прежнему. Влажность хорошая, 96%. Нифига себе. Видимость 20 километров. Смотри, не хочу, просто вот куда ни посмотришь, вот везде 20 километров. А? Вася Куролесов, доброе утро. Сергей Иванович, Камчатка, приветствую. Там облачно плюс 16. Артур Гурьев тоже с нами. Это очень-очень хорошо. Баб Таня, Андрей Скорпион, доброе утро вам в трансляциях везде, где смотрите. В Телеграме радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Трансляция идет в телеге. Трансляция идет в телеге. Трансляция идет в телеге. Проверил я. ВКонтакте идет трансляция. Идет трансляция, все транслируется. Так что, если вы вне зоны покрытия FM-диапазоновских волн радио, смотрите в трансляциях. Писать пишите, читать читаю. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово. Как слышится, вот так и пишется. А что было сегодня вот... Вот, к примеру, сказать, где мы находимся в ретроспективной ленте времени со своей нынешней температурой в истории. Все, как вы знаете, я фанат гидрометцентра теперь. Гидрометцентра, ты мой фан... Я твой кумир. Нет, ты мой... Гидрометцентра, я твой поклонник. В общем, по утрам теперь я просыпаюсь и читаю сайт гидрометцентра, погоду из первых рук. Да, так я и делал. Метеоинфо.ру, так он называется. Метеоинфо.ру. 3 июня, многолетнее наблюдение за 71 год. Значит, 1,2 градуса в 67 году. 1,2 градуса. Ну, давайте скажем, 1 градус. Ну, правда, выше 0, но тем не менее. Если это минимальная температура за сутки, так а что ж тогда за сутки такие были? 67 год. Это микроледниковый период был тогда. Максимальная температура 29,9 в 95-м наблюдалась. Максимальное количество осадков 43 миллиметра. Это был апокалиптический потоп в Москве. Можно смело говорить, 43. А то еще и ливневки-то такой не было развитой, как сейчас. С другой стороны, она и забита не была так, как сейчас, наверное. Ну, в смысле, честно, не забита. Что я говорю? Нет. Просто, просто частично она не работает из-за того, что в городе началась бордюрная пандемия. И вдруг спонтанно, взрывообразно снова куда-то стали удалять стали бордюры. И потом через какое-то время, наверное, появится новое, потом это будет все хорошо. Глядя на улицы, на которых это было сделано в прошлом году, я вижу, что там действительно сейчас хорошо. Другое дело, что хочется понять, ты попал в какой? В какой список? В список, где сделают все быстро, или в список, где сделают все обязательно? Может быть, до морозов, до первых. Может быть. И вот это вот то, что выдрано все. Ты ходишь, ломаешь ноги по таким... Вот это вот все. Везде горы бордюров, земли. Как-то такое ощущение, что с соседних строек начинают в эти горы привозить свой мусор строительный, под шумок. Такие думают. О! Думают. Смотри-ка, здесь у них... куча не пойми чего, я свое не пойми чего добавлю. Хоп, и вывалил. Кстати говоря, это работа теории разбитых окон в действии. Просто вот супер-ультра иллюстративно показывает, как это работает. Вы помните, конечно, эта теория появилась какое-то время назад, где-то в Нидерландии, по-моему. Если простыми словами, она говорит так, что беспорядок притягивает беспорядок. Везде, где у вас появляется беспорядок, у вас его будет еще больше. А везде, где у вас есть порядок, беспорядка там не будет. Почему разбитых окон? Потому что было замечено, что если есть здание, в котором, ну, допустим, заброшка какая-то, или старый цех какой-то, или еще что-то. Вот, и если есть там здание, в котором разбито окно одно, одно окно разбили, и его тут же моментально не заменили на новое, ну, не застеклили так, чтобы здание выглядело целым, то в ближайшем будущем, в самое ближайшее время, у здания еще появятся разбитые окна. Потому что фулюганы, стоя с каменюкой и думая, куда вообще запульнуть его, где бы стекло разбить, скорее всего, будут это делать там, где уже есть разбитое стекло. Вы будете бросать окурок на улицу или фантик от конфеты, если нет урны, к примеру. Вы будете бросать не туда, где чисто, очень чисто. Ну, опять же, имеется в виду, что среднестатистический человек, который, к примеру сказать, вот обладает каким-то воспитанием, какой-то культурой, потому что есть люди, которые в целом, ну, вообще-то пофиг вообще, что там у вас. Чисто, грязно. Нет, вот я развернул конфету, бросил. А куда я бросил? Да вообще плевать. Я не про эти клинические случаи, я про то, что когда ты все-таки думаешь о том, что надо как-то вот, наверное... Ты всегда бросишь свой мусор туда, где уже лежит мусор, где-то на земле. Вот ты к нему такой раз и ножкой так подвинешь к тому мусору, дескать. Ну, а что тут уже было? Вот, так что... Вот, это значит, надо соблюдать порядок у себя тоже внутри. Санта-Ан, ну иначе он будет привлекать беспорядок тоже сразу же. В Санта-Аннушке плюс 20. Пока что днем сильно жаришку не включают еще. Видите, у мигрантов скорее там. Вот, купил, значит, говорит, сегодня хвастается или жалуется. Давайте почитаем. Купил сегодня самый дешевый билет на матч Иран-Бельгия. Будем топить. В какой стране матч будет проходить? Подождите. Купил самый дешевый матч Иран-Бельгия. Будем топить за Иран. Стоимость билета со всеми налогами 495 рублей американских. 495 американских рублей. Округлим до 500. Округлим. Это что ж получается у вас? 40 тысяч? Или сколько сейчас доллар? Ну, в районе 40. 40 тысяч. А что, ну, у нас за эти деньги вам должны... Что за эти деньги вам должны? Чемпионат мира. Так, я очень слежу за чемпионатом мира. А в какой стране он проходит? Какая страна принимает Иран и Бельгию? Матч Иран-Бельгия. Просто он как-то такой чемпионат мира. А сейчас чемпионат мира по футболу проходит? Извините, я просто демонстрирую свою эту... телевизор я включаю только, чтобы смотреть фильмы и сериалы, которые в стримовских сервисах. Новостей на новостные каналы спортивные я не подписан, потому что, как пел Высоцкий, пытаются соперники рекорды все побить, а я такой спортивненький, что страшно говорить. Вот это я. Такой спортивненький, что страшно говорить. Ну, в смысле, массовый спорт меня, конечно, интересует. Но не то чтобы очень. Сборная Ирана примет участие, будет играть на территории США. Инфантино. США Инфантино. А он, этот чемпионат мира, он весь в США происходит? Или он вообще в мире происходит? Потому что кто-то недавно, по-моему, играл... А, это хоккей почему-то играли зачем-то в Швейцарии. А это, значит, чемпионат мира... Господи, надо узнать про чемпионат. Вы знаете, что чемпионат мира сейчас идет по футболу? Поднимите руки, пожалуйста, кто знает чемпионат мира по футболу 2026. Я знаю только чемпионат мира по футболу в России, когда был. И все, а дальше как бы, розыгрыш турнира, который пройдет с 11 июня по 19 июля 2026. Который пройдет с 11 июня по 19 июля, у меня написано. Это быстрый ответ от Алисы. Наверное, она ничего не знает. Чемпионат мира 26-го года где пройдет? В Канаде, в Мексике и в США. А, то есть в Северной Америке. Это чемпионат, который проходит в Северной Америке, на всей территории. Жаль, Аляску еще не зацепили. Вот это был бы номер, чтобы еще и на Аляске немножко. А почему на Аляске нет? Что известно про чемпионат мира по футболу 26-го года? Вот здесь я... Читаю заметку. Ничего, ну, кроме того, что билеты по 500 баксов, и сегодня играет Иран и Бельгия. Что плохого Бельгия сделала Ирану? Бельгия обидела чем-нибудь Иран? Бельгия наши бабки держит. Бельгия нас обидела. Так что это любопытно, любопытно. Любопытно, как вести себя болельщики будут, за кого будут болеть. Любопытно, как бы из Ирана приехали ли болельщики. И будут ли они... Как бы так говорить про Иран, чтобы не упоминать ракеты и плутоний? Вот как? И уран. Уран из Ирана. Как? Вот даже в преломлении чемпионата мира, если говоришь, что все время хочется куда-нибудь ракету вставить. И ракету. А Израиль будет там тоже на стадионе. Чемпионат мира 26-го года. 23-й розыгрыш главного футбольного турнира планеты. Международная федерация футбола его организует. А мы там играем? Впервые за всю историю соревнования проведут сразу три страны. Штаты, Мексика, Канада. То есть это североамериканские футбольные игры. Открытие 11 июня. Матч открытия состоится. А завершится 19 июля. Этот же матч. Они будут играть с 11 по... Нет, турнир весь. А зачем же вы пишете сейчас 3 июня мне про то, что купил самый дешевый билет... А, это, ну, значит, на какую-то игру. Пройдут на 16 стадионах в 16 городах Северной Америки. Главная уникальность ЧМ по футболу 26-го года – масштаб и новая архитектура соревнования. Голыми они будут? Или в чем новая архитектура? Состав участников расширился с 32 до 48 сборных. А количество матчей увеличилось с привычных с 64 до 104. ФИФА перестроила всю структуру турнира, добавила новые группы, ввела дополнительный раунд плей-офф. Я думаю, что по-любому должен быть какой-то матч, он должен быть вне турнирной таблицы сборной Израиля против Ирана. Хотя на самом деле тогда должно быть так, две сборные, Ирана и США и Израиля против Ирана. Вот, но Ирану, у Ирана будут еще футболисты из Китая, России, там, Индии, да? Да. Еще должен Китай с Тайванем сыграть обязательно. главная уникальность. Сборная России отстранена от турниров УЕФА и ФИФА с 22 года и не участвовала в отборе на чемпионат мира. Ага, вот почему я не знаю про чемпионат мира по футболу. Все, где нас нет, алло, это не существует. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро.
4: Тут еще одно такое знаменательное событие. Сегодня 95 лет, и исполняется большому другу Советского Союза и России.
3: Кому исполняется, простите, я...
4: Раулю Кастро, брату Фиделя Кастро.
3: Раулю Кастро, здоровье ему. Как он вообще там?
4: Да, 90... Ничего, сигары курит.
3: Хотят его засудить вот. Американцы, идиоты.
4: Ну, видите как. Так сказать, мировой президент может спокойно перенести ту обиду, которую нанесли им в 59-м году.
3: Интересно, мы поздравим его, но он же уже не у руля, поэтому можно официально как бы
4: он
3: не поздравлять.
4: Он не у руля, но говорят, что бодр.
3: Бодр, вот, естественно, что... конечно. Пить ром и курить сигары.
4: Как говорится, не дождутся.
3: Естественно, конечно, если тебя не застрелили на Кубе, в заливе свиней, то, естественно, диета... ромово-сигарная, она будет способствовать продолжительности твоей жизни где-то до 120 лет. Вот. И я думаю, что правильным было бы от нас поздравить Рауля Дмитрия Анатольевича Медведева. Если уже назначать кого, кто должен был бы донести какие-то слова, какой-то заряд пожеланий, что-то вот правильно это все оформить. Это, конечно, Медведев должен Раулю написать что-то сегодня. Начав все это, комрад, вот, и что-то такое. Чемпионат мира по футболу начнется 11... Я, извините, вернусь к футболу, уж нужно испить эту футбольную чашу. 11 июня в этот день на стадионе «Ацтека» в Мехико, это очень круто, состоится открывающий матч турнира между командами Мексики и ЮАР. Команды Мексики, понимаю, вообще южноамериканский или вот этот, как он называется, ну, где южноамериканские команды играют, чемпионат вот этот, он очень забористый. Когда смотришь, ну, там, ну, прикиньте, кто там играет, Аргентина, Бразилия. Наверное, Мексика тоже, там Чили, в общем, там зарубы такие мощнейшие. А ЮАР, что мы знаем про команду ЮАР? Знаменитая команда ЮАР, ничего больше я не знаю. Общая продолжительность соревнований 39 дней. Общая продолжительность соревнований. Ну, это, да. То есть начнется 11 июня, будут играть до 19 июля. Групповая стадия продлится до 27-го. На следующий день стартует плей-офф. Поединок за бронзу 18 июля в Майами на арене Hard Rock, тогда как финальный матч запланирован на 19 июля на стадионе MetLife в Ист-Роутерфорде, пригород Нью-Йорка. Одновременно в трех странах, 16 городов, 11 в США. Атланта, Фоксборо, Арлингтон, Хьюстон, Канзас-Сити, Инглвуд, Майами, Редфорд, Филадельфия, Санта-Клара, Сиэтл. В Мексике. В Мехико, Сапопан и Гуаделупе. Еще два в Канаде. Ванкувер, Торонто. Американская сторона 78 из 104 поединков принимает. Уже в Штатах был турнир однажды. В Мексике в третий раз будет чемпионат. Там в 70-м, 86-м играли. В Канаде впервые. Канада — это подарок. Смотрите, канадцы, Трамп под шумок вас захватит. Вот, под это дело. Заканчивается чемпионат мира, и вдруг вы смотрите, а у вас премьер-министр, к примеру, сказать, Марко Рубио сидит такой уж. А все, курица встала, место пропало, говорит он как бы. Ну, я не знаю, где ваш бывший, но теперь я здесь нынешний. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
5: Здравствуйте, утро. Еду по Ленинградке, со стороны Зеленограда, и в районе Молжаниново собирается пробка с двух сторон. Вот в районе Молжаниново, которая дорога идет в область, произошло ДТП. Рено Логан с прицепом врезался прям так сильно в стол. Вот, и поэтому прям стоп, прям буквально минут 5-10 назад
3: Ясно, спасибо вам большое за информацию, я уже вижу эту аварию. Вот не нравилась вам обстановка, да, в которой мы как бы такие все в Мехико, чемпионат, оле, оле, оле, оле, и мы вот это все, надо было вернуть нас на землю, и причем куда на землю? При всем разнообразии мест на земле нас возвращает слушатель в Молжаниновский. Наверное, последнее место с точки зрения транспортной в Москве. Нет, хотя есть похуже, конечно. Но такое местечко, где не хотелось бы быть. Нет, это все ирония. Я благодарен вам за сообщение, потому что оно пригодится всем. И тем, кто едет сейчас в Шереметьево, потому что это ровно между поворотом на терминал Д, международное шоссе, и поворотом на терминал БЦ, Шереметьевское. И поэтому, если вы по бесплатной ленинградке планируете ехать в Шереметьево БЦ, и вопрос времени стоит для вас, ну, то есть вы, ну, как бы так вот, не сильно большим запасом, тогда есть смысл повернуть на международное и проехать в Шереметьево либо по кусочку платки, либо рвануть через Старо-Шереметьевское, то есть объехать летное поле из, как бы, с той стороны, с заднего двора, черт, как это сказать, в общем, объехать. По Старо-Шереметьевскому времени это займет... Ну, я так смотрю, слушайте, вот с учетом того, что по международному, там же 90, по-моему, разрешено, или даже 110, нет, по-моему, 90. С учетом, вот по расстоянию получится даже то же самое, что если бы без этой пробки вы поехали через Шереметьевское. Но только до Шереметьевского вы не доедете, потому что там ДТП мощное. Так что поворачивайте на международное, если вам нужно в любом случае. Если в Д, вы все равно повернете. Если в БЦ, тоже поворачивайте, летное поле объезжайте, там сейчас все зеленое. Драма этой аварии в том, что это же такое место, где обязательно нужно поглазеть, посмотреть. И в Молжаниновском все равно там стоите вы перед пешеходным переходом, потому что там нельзя было сделать его никаким, кроме как наземным. Это где, знаете где? Это где заправка Тибойл, вот. И поэтому в Москву пробка, из Москвы тоже сильная пробка, и сейчас это одно из худших мест вообще для движения. Еще МСД, пересечение с МСД, Кантемировская, вот где-то здесь, на перекрестке Кантемировской и какого-то переулка. Да плевать, там на светофоре ударились. И где-то еще только что я видел значок ДТП в необычном месте. Садовое, что ли, кольцо. Олимпийский проспект, пересечение Олимпийского, Садового кольца, съезд с Олимпийского на Садовое. Небольшая пробочка, хотя авария нарисована на самой эстакаде, в среднем ряду, в правом ряду. Эстакада над Цветным бульваром, Садовое кольцо в сторону Тверской, в сторону Маяковки, вот сюда. Прямо на эстакаде средний ряд, правый ряд. Что там случилось? Я думаю, что таксист. Ну, мне так кажется. Простите меня, пожалуйста, но в такое время должна быть какая-то причина. Вот чтобы удариться на ровном месте на эстакаде над Цветным бульваром. А причина какая? Ну, ты уже взведен. Ты уже как бы... Вам... Возьмите трубку, вам звонят. А чё ты заведен, если ты хорошо выспался, проснулся, едешь на работу? Нет такого. Заведенным ты, может быть, от усталости, ты работал всю ночь, все. Заказов мало, и ты такой весь... Вот это все. И вот тебе, пожалуйста, ДТП. Будете там, на Садовом, подтвердите или опровергните, ладно, мою догадку.

Мне сейчас понадобится ваша помощь, граждане. Дело серьезное. Рассчитываю на активность. Сразу несколько замечательных, на мой взгляд. Ну, мы можем об этом говорить, потому что там, по-моему, никто особо не пострадал. Два курьезных случая произошли на дорогах. Во-первых, где-то в Ленинградской области. Навозовоз, вы называете их говновозки, вывалил весь свой груз, все свое содержимое на золотой БМВ. Такой, ну, золотой, в смысле, цвет такой золотистый. Да, X1, по-моему, если я не ошибаюсь. Золотой такой, красивый. Просто такие, как в одной из частей «Назад в будущее» это случилось. Это просто вот вообще... В другом из случаев таксист на Жулионе забодал Роллс-Ройс. Такой за 600 тысяч евриков. Такой сбоку прям его так прочесал вообще. Мы не знаем события, как разворачивались, кто виновен в каждом из ДТП в этом. Может, действительно, БМВ так отвязно, развязно даже, так нагло стоял, что ну, невозможно было не опрокинуться и не вывалить на него все это. Ну и уж понятно, что на Роллс-Ройсе люди ведут себя абсолютно, абсолютно запредельно нагло. Ну и, конечно, таксист здесь не виноват, Рафик не виноват. Но я другое хочу спросить. Какой случай вам кажется наиболее драматичным? В кинематографическом смысле слова, в финансовом смысле слова, ну, во всех. Можете решить это для себя. Ну, и на самом деле я покажу, конечно, все эти случаи. Прямо сейчас, через полминуты, ладно? Заходите в телегу, Щукин и все. Щукин и все, телеграм такой. Зайдите, вам нужно будет... Ну, я не буду голосование, конечно, устраивать. Рассчитываю на то, что вы комментариями будете отвечать, хорошо? Вот, в комментах. Потому что, ну, что тут голосовать?

каком из этих удивительных случаев уровень драматизма, по-вашему, действительно отчаянно высок? BMW против говна... или Rolls-Royce против такси? Или такси против Rolls-Royce? Не знаю, все. Сейчас публикую, подождите. Значит, вот BMW, а вот Rolls-Royce. Да, все, публикуется. Пожалуйста, в телеге уже можно смотреть. Заходите, Щукин и все кириллическое.

0: В Максе тоже можно уже смотреть. Заходите и в Макс тоже. Так просто в Максе не найти. Сложно найти. Легко потерять, невозможно забыть. Поэтому по ссылке в Макс-канал можно попасть исключительно по ссылке приглашению. Это приглашение, оно бесплатно. Я раздаю его всем желающим. В каждом, почти каждом, каждый пост в Телеграме снабжен этой ссылкой. В конце под каждым постом написано «Канал в Максе» и ссылочка «Щукин» и все. Заходите, пользуйтесь. Илья, берегите себя, пожалуйста, потому что нам тревожно за вас. Всегда, когда я вижу, что человек переходит в иную ипостась свою жизненную, а именно он из пешехода или автомобилиста становится мотоциклистом, я всегда волнуюсь за этих людей. Пожалуйста, будьте аккуратны. Он говорит, поздравьте меня, сегодня еду ставить на учет первый мод, пишет Илья. Поздравляю. Хотя по-человечески, конечно, понимаю. Это в этом есть что-то. Рыбалка, охота. Что еще? Рыбалка, охота, войнушка, мотоцикл. В этом есть что-то исконное, наше природное, то, что закладывалось в нас еще тогда, когда формировался наш этот глубинный мозг наш. И вот уже тогда это все было сформировано, и поэтому в этом есть что-то необъяснимо притягательное для каждого мужчины. Даже если он об этом не думает, он все равно он лукавит. Конечно, нет-нет, да и вот смотришь на Моцеле, думаешь, ах, прикольный, вот это другая совсем степень свободы, понятно. Но, елки, но Москва, город, конечно, в этом смысле не очень уютный с точки зрения владения мотоциклом, управления мотоциклом. Хотя я могу ошибаться. Может быть, Москва меняется в лучшую сторону, поступательно все это происходит. Возможно, все старания департамента транспорта, руководитель которого, в свою очередь, ваш же. Вот, возможно, все старания департамента транспорта по активностям, по поддержке, фестивали, все это выделение мотосезонов в отдельные периоды, популяризация этого, требование внимания от нас, водителей, всевозможными стендами, объявлениями, всем остальным. От мотоциклистов никто никогда ничего не требует, ни внимания, ничего, а вот от водителей все время требуют, что мы что-то должны им всегда. Но дело не в этом, простите, это мое прорывается автомобилистское. Как только бы я бы, если бы стал бы мотоциклистом, я бы тут же начал говняться с вами автомобилистами. Тут же, моментально, в ту же секунду.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. Гость в студии нотариус города Москвы Ольга Филиппова. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В эту среду гость в студии, кандидат исторических наук, проректор МГИМО, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки Игорь Путинцев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
3: Моторы! 6:40, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас. Очень-очень-очень хорошо, что вы здесь. 890 тысяч и еще 410 долларов. 890 тысяч, 410 долларов стоит такой Rolls-Royce. Ну, новый который, в смысле. Вот, потому что это Спектр, это электричка. Я нашел объявление вот здесь сразу, пожалуйста. Он говорит, но это дешевый. Вы должны прекрасно понимать, что это дешевый Rolls-Royce, потому что он стоит у дилера, и он продается. Это означает, что либо дилер каким-то хитрым образом заказал производство этого автомобиля, я вот вам показываю сейчас, сам распорядился, какого цвета будет этот автомобиль, какого цвета будет салон, в данном случае мандариново-насыщенно-оранжевый. С серым, с таким серым цветом кузова. Он все это сделал сам. И вы приходите, и как нищеброд берете то, что вам подают. Вам говорят, вот. Хотя Rolls-Royce так никто никогда не покупает, конечно же. Потому что индивидуально для тебя создается автомобиль. Если ты настоящий, не курильщик, а настоящий здоровый заказчик Rolls-Royce, то, конечно, ты прилетаешь в Бритовеликанию на производство. Конечно, ты капризничаешь по поводу цвета, отделки, салона, дерева, которым он будет отделан. Всего. Заказываешь инкрустацию из драгоценных пород дерева себе на торпедо, чтобы там изображение твоей собаки было выложено мозаикой. Мозаичкой такой выложили. Заказываешь на крышу себе ровно тот участок неба, который был, и ровно в то время, который светил, вот те созвездия, расположение звезд, которые светили над местом твоего рождения в день твоего рождения. Ты родился в Москве в 70-м году, в 80-м году, какого-нибудь 2-го, 3-го июня, у тебя сегодня день рождения. И они тебе сделают участок неба над Москвой 3 июня 80-го года. Созвездие. Звездная крыша в Rolls-Royce. Вот, и это. Ты должен выбрать породу овец, из которых будут коврики у тебя в ногах. Порода должна быть. Ну, это тебе представит список, и ты выберешь себе. Понятно? Кожу тоже можешь отобрать себе. Вот так заказываются Rolls-Royce. Когда ты приезжаешь в Москве в какой-то дилерский центр пафосный, где все такие на пафосе, и все такие делают вид, что это такое ультра прямо, вы должны понимать, что ты, это как если бы ты пришел покупать одежду в секонд-хенд. Вот ты идешь по торговому центру, и тут у тебя бренды всякие какие-то эти, а ты такой с гордо поднятой головой заходишь в секонд-хенд. Вы прятать лица должны, когда вы идете Rolls-Royce покупать в эти дилерские центры. Вы нищеброды. Вы всему миру сообщаете, я нищеброд, я пришел купить то, что сделано не для меня, а просто вот взять, что есть. Вот и все. Это стоит 65 миллионов рублей или 890 тысяч долларов. Это нищебродская версия. Потому что настоящий Rolls-Royce такой будет стоить, естественно, конечно же, гораздо дороже. Я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро, Роман Блэкдак. Слушайте, короче, всех предупреждаю, на Ленинградке авария большая.
3: В Молжаниновском.
2: Причем, как обычно... Что-что?
3: В Молжаниновском, за МКАДом.
2: Да.
3: Ага.
2: А причем теперь она пробка в обе стороны, естественно, ну, значит,
3: посмотреть,
2: в сторону...
3: Посмотреть же надо, конечно, поглазеть.
2: Да, надо посмотреть, поэтому объезжайте все через...
3: Там в двух словах опишите произошедшее? Кто там?
2: Роман, а я не видел, я и сюда ехал, я сразу понял, что первый швах, и, короче, свернул на международку, и назад тоже луплю по международочке.
3: Правильно, а на международку и потом через летное поле, если в Б, так свободно объезжаешь, правильно?
2: Да.
3: Я так всех и отправляю туда, вот так, через летное поле, то есть сворачивайте, но не надо ехать, если вам в БЦ терминал, по М-10 не доедете, там будете стоять мощно, потому что там узко, и рубанулись, видите, как мощно. Уходите на международное шоссе, по нему быстро, в 110 летите до терминала Д, а потом дальше продолжаете ехать, объезжаете летное поле и приезжаете туда, куда вам нужно, вообще без проблем. Понятное дело, BMW и Rolls-Royce не виноваты, на здоровье сообщает. Но, естественно, я не спрашиваю про степень виновности. Внимание. В этом опросе, который прямо сейчас проходит в Телеграме и в Максе, Щукин и все, это именно опрос, не голосование. Просто я спрашиваю вас. В этом опросе я не пытаюсь выявить виновных. Кстати, вот я могу показывать вам эти события. Вот то, что произошло с BMW. Прямо напротив Вкусвилла приехала какая-то дама на BMW золотом и пошла во Вкусвилл выбирать вкусные продукты. И тут на всем ходу отчаянный рыцарь на КамАЗе, таком с высокими бортами, у него кузов большой такой, вез навоз. Много. Сколько в этом кузове кубов? 15-20, я не знаю сколько. В общем, и он как в кино «Назад в будущее» начал то ли уходить от чего-то, то ли... Мы не знаем, может, он бил этот BMW, кстати говоря. Может, он таранил этот BMW, уходя от столкновения, все равно его затаранил. BMW припарковался таким образом у Вкусвилла, а КамАЗ опрокинулся. И вывалил все содержимое прямо на автомобиль. Вот, это первый случай. Вот, видали, да? А там сидит человек еще. О, господи, бедный. Я думаю, это владелец КамАЗа за рулем. Смотрите, вот сидит, видите? Еще один BMW в кадр влез. Я все показываю в трансляции. Вы что, не смотрите трансляцию? Радио говорит МСК. Это телеграм-канал, там кнопка «Вступить» и «Смотреть». Или ВКонтакте. Но можете не париться по поводу трансляции. Если неудобно, заходите, Щукин, и все. В канале эти два видео просто ждут вас. А если... Не умеете смотреть в Телеграме сейчас в нашей Роскомнадзоровской реальности, заходите в Макс, в Максе тоже, а в Макс зайти через канал Щукин и все в телеге. Там находите ссылку под любым постом, канал в Максе, жмете и попадаете в Макс, там тоже видео. Видите, мужик сидит грустный на повален столб какой-то, и он сидит, голову опустил и держит ее руками, и весь такой в темном. По-любому водитель КамАЗа. Вот и все. Не печалься, брат, не печалься. Если все живы там, самое главное, живы и здоровы, чтобы все были. Если все живы, то это ничего. Потому что есть еще более интересный случай. Вот он. Мы смотрим этот случай. Вот Rolls-Royce Spectre. И мы видим даже полностью расположение окраса автомобиля на двери. Он белоснежный, белый. Вот, и мы видим желтые и черные полосы, просто вот желтые и черные. И ты можешь даже не смотреть на второго участника, ты сразу точно понимаешь, кто он. Полосы длятся на протяжении заднего крыла, от заднего колеса, через всю огромную дверь, потому что это купе. с дверью обратного открывания. То есть она открывается как бы спереди-назад. Ну, как у Фантома, они распашные друг навстречу другу. А здесь одна дверь, но большая, она открывается такая. Как бы от передней стойки и назад. И вот сквозь, по этой двери такая... Причем так продирал, что видно даже, видите, ребра жесткости в двери. Ну, вот силовой каркас внутри двери. Его видно, то есть как бы сам металл кузова настолько он его проминал, что вот здесь видно, как проходит этот силовой элемент внутри двери. Потом опять следы желто-черные. Это слезы. И дальше мы видим... Божечки. Кто из них таксист? Стоят два мужчины рядом с Жулионом. Один такой лысоватый, по виду, не знаю, сколько лет, 50, может. Вот в свитерке в таком, в ромбике, знаете, как вот в нулевых были популярны. Наверное, это таксист. Вот. И вот его Жулион такси, Яндекс такси. И у него, кстати говоря, вообще особо ничего. Ну, вот промято крыло только, чуть-чуть, немножко. Оптика даже целая. Все. Он думает, господи, это мой. По уровню драматизма, кинематографического драматизма, я спрашиваю вас, какая ситуация из этих более драматична? То есть, где здесь настоящий «Титаник»? Вот где? Где он настоящий? Потому что здесь есть вот по-настоящему... Где здесь «Хатико» даже, я бы сказал? «Хатико»! С точки зрения именно драмы, конечно. Потому что в одном случае все художественно мощно. Огромный самосвал навоза на автомобиль. Это ультракинематографично. Вот, а в другом случае 65 миллионов рублей. 65 миллионов рублей. Вот давайте посмотрим на этот Rolls-Royce, если что, немножечко. Вот. Для нищебродов, я настаиваю, что это тачка для нищебродов. Если ты пришел покупать автомобиль в дилерский центр, то все. Это значит, ты берешь отказную тачку, от нее заказывал кто-то, потом от нее отказался. Ну, его арестовали за взятку, естественно. Вот. Или он просто передумал. Он говорит, я пошутил, а мне он и не нужен был. Вот, видите, как это все выглядит. Это чисто электрический автомобиль. Нужно, то есть вы покупаете за 65 миллионов рублей электричку. Вы должны это точно понимать. Это вот как Феррари сделали очень странную луч

2009 году привезен из Европы. Новый, но привезен из Европы. Там кто-то отказался уже. 65 миллионов рублей. Вот этот Rolls-Royce стоит. Ну и хорошо. Драматизма кинематографичного с характерами, персонажами однозначно это сцена с BMW. Пишет мне на здоровье. Да, я вот, ну вот я поэтому и спрашиваю, потому что какая-то часть меня говорит, что ну Rolls-Royce, все, что связано с Rolls-Royce, какие-то события, драма, еще что-то, это всегда будоражит. Но, конечно, говновозка и BMW золотистый, к тому же, это тоже. Но он не золотистый. Ну, в смысле, золотистый, но он желтый. Вот золотистый Black Duck присылает фотографию золотистого BMW. Вот это настоящий золотистый BMW. Здесь такой пленка блестящая. Создает ощущение золотого хрома. Такой зеркальный золотой хром. Прям вот такое дело. Так, китайский шиншилла 500cc. 500cc, это же, наверное, 500 кубиков, правильно? Это Илья, который стал обладателем мотоцикла и ступил на довольно зыбкую почву мотовладения. Шиншилла 500p. Сейчас мы посмотрим про мотоциклы. Кто чего знает про мотоциклы? Смотрите. О, ну это выглядит. Это Китай делает такие мотоциклы теперь. Видали? Это выглядит очень мощно. Это выглядит... Вот такое мне нравится. Вот я, честно говоря, вот если бы был у меня мотоцикл, так вот именно вот это. Как этот называется стиль мотоцикла? Как он? И стоимость написана черными цифрами на фоне черного колеса. Очень правильно. Виден только знак рублей. Но цифра пятизначная. То есть какая-то цифра, и потом у нее... Ну, то есть это до миллиона цена. Но выглядит... Оно настоящее или... Половина цилиндров у него просто бутафория. Это обновленная версия классического круизера. Все, не пишите мне, я знаю, это круизер. Двухцилиндровый, колесная база, версия обновленные сиденья, цветовые решения, 475 кубиков, комфортно передвигаться на мотоцикле по городу, детали цветная TFT. Класс, класс. Я когда-нибудь однажды заражусь этой мототематикой, и у меня вот что-то такое будет. Вот, Илья, честно говоря, по-хорошему даже, ну, как бы я рад за вас. Вот такие моцели мне очень нравятся. На таком ездил этот, как его звали, Капитан Америка в какой-то части противостояния с Железным Человеком. Мне кажется, ну, в смысле, ну, на таком, на круизере. Это называется круизер. Все, я понял. Спасибо большое, что подсказали. Что мы знаем о нем? На удивление хорошо. А где цена? Илья, напишите, сколько ваш стоил. Шестизначная цифра. Шестизначными мы называем разряды шестизначные. Мы называем нали. Я на секундочку так вам скажу. Шестизначная цифра — это миллионы. Просто, да? Шесть циферок — это не разряды. Разряд — это десятка. Соответственно, вот 10. Это один разряд. 1-0. Мы считаем нали. Мы не считаем цифру. Нали считаем. Понятно? Поэтому, когда у тебя 6 знаков, но при этом 5 нолей, это пятизначная цифра. Шестизначная — это миллион. 6 нолей. Значит, цифра и еще 6 нолей. Странно, что нужно такие вещи говорить. Соответственно, здесь не шестизначная цифра. Нет. Это разряды. Разрядов 5 здесь. 5 разрядов. Понятно? 5 разрядов. Первый разряд — десятки, потом сотни, потом тысячи, потом десятки тысяч, четвертый, и пятый — сотни тысяч. Вот 5 разрядов. То есть он стоит 600 тысяч. 600 тысяч! 600 тысяч он стоит! Офигеть! 600 тысяч. А я думал 700. А я думал 800. Не, ну правда, выглядит на миллион. А то и на побольше, если честно. Так, что-то там пишет мне. Никак не успокоится этот на здоровье. Ладно. Позвольте мне не обращать на вас внимания на это самое. Я, ну, в смысле, очень рад, что у вас такие препараты хорошие.

0: Чинчилла 500 рестайл. На удивление, хорошо сбалансированный мотоцикл. С одной стороны, присуще... Я хочу поговорить с мотоциклистами. Все, наконец вы дождались. Вы пишете, пишете мне, когда нужно говорить про мотоциклы, нужно что-то такое еще. А почему про мотоциклы никогда не говорим? Вот сейчас говорим, все. Это сейчас то самое время, когда сошлись звезды, парад планет, и теперь мы можем поговорить про мотоциклы. Но только говорить вы должны, не я. Потому что мне нечего вам сказать. Я могу сказать только: о, прикольно, о, во, в этом я бы неудобно мне. Я могу сказать, какой бы я не купил Моцель, какой мне нравится с точки зрения внешности. Еще. Все, вот. Ну, там, название, про цену что-нибудь могу обсудить как-то цену. А все остальное вы рассказывайте. И самое главное, расскажите про китайские моцели, потому что про китайские тачки я все прекрасно, ну, более-менее понимаю. А в мотоциклах они такой же сделали рывок, как и в автомобилях? Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
1: Да, Ром, здравствуйте. По поводу мотоциклов. Купил недавно себе мотоцикл. Тоже присматривался к китайцам. Китайцы выпустили восьмицилиндровый оппозит на 2 литра. Но не рискнул, потому что есть проблемы с запчастями.
0: Вот. Подождите, ну, подождите. 8 цилиндров у мотоцикла?
1: Да, двухлитровый оппозитный на 8 цилиндров. То есть это аналог Honda Goldwing. Но у Goldwing у него 6 цилиндров и 1,8.
0: А, это как раз вот то, что я бы не купил. Это как баржа такая, гигантский. Такой огромный. Вот это я такой бы не купил.
1: Да, в конечном итоге я взял себе Goldwing. Новый мотоцикл стоил 3800. Китайский вот этот вот Сухон, по-моему, называется, он продается в районе 2 миллионов.
0: А вот, почему решили переплачивать? Вот, ну, сейчас же в два раза почти.
1: Ну, во-первых, марка известная, известна надежность ее. Вот, она, ну, достаточно долго, ну, Honda есть Honda. Вот, ремонтно-пригодный достаточно мотоцикл, плюс нет проблемы с запчастями. Вот. Китайцам не уверен. Смотрел, кстати, китайский мотоцикл, ну, для города еще хотел взять. Вот, Бенда смотрел.
0: Так вот это он же и есть Бенда. Вот это и называется Бенда Чиншилла 500.
1: Да, да, да, вот, Бенду тоже смотрел. Городской Naked, тоже там 600 кубов. Денег тоже так же 600 тысяч. Вот. Ну, не знаю, но я как бы спросил, с продавцом поговорил, он говорит, ну, в принципе, говорит, запчасти есть на них. Ну, расходники, говорит, точно. Я говорю, хорошо, но расходники точно, а если что-то там посерьезнее, говорит, ну, под заказ, и то не факт. Вот, в общем, как бы так. Проблема с китайскими мотоциклами, если с машинами еще как-то более-менее все это утряслось, это запчасти. Именно запчасти. Я понимаю, что Китай — это мотоциклетная страна, и они всю жизнь практически ездили на мотоциклах. Ну, вот, как-то вот все равно боязно. Потому что мотоцикл — это все-таки такая, на свободные деньги, это такая все-таки игрушка.
0: Ну, честно говоря, да, с одной стороны. С другой стороны, вот в автомобилях довольно часто мы видим, что Китай, просто поскольку на базе технической собираются в партнерстве, в совместных предприятиях почти все мировые бренды, так или иначе трансфер технологий происходит, и ты понимаешь, что там, условно, моторы, коробки, как минимум, это знакомые, знакомые вещи там, условно. Это либо будет, если там автомат, это будет либо Айсин, либо аналог Айсина, то есть тот же Айсин, только собирается лицензионно там китайским брендом, но это тот же Айсин, то есть как бы, ну, с ним понятно. Там подвеска тоже, еще какие-то еще. Вот я думаю, в мотоциклах не так. И что там вообще, какие расходники нужны для того, чтобы чувствовать себя относительно спокойно? Какие-то цены просто, 390 тысяч. Рок 300. Стоимость 390 тысяч. Что это такое вообще? Что, мне казалось, скутер какой-то должен столько стоить. А здесь стоит такой красивый Моцель. Бенда. Так, да, все, я хочу продолжать эту тему. Ладно, давайте продолжим ее через несколько минут.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 4,8. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, За нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: А вы говорите «милит».
5: Я его что?
4: Мне «милит».
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Время начинать движение.
7: Мотор! Мотор!
3: Так говорит Москва.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 7.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели. Да, впереди половина, но ведь и половина позади уже. 3 июня на календаре, меня зовут Роман Щукин. У нас здесь программа, вот теперь уже точно обо всем, что близко сердцу каждого настоящего индейца. Еще и о моцелях немножечко, правда, правда. Но это опасно, мы начали говорить уже о мотоциклах. Это опасно в том смысле, что, по моей теории, они, мотоциклы, входят в число того исконного, что находится в нашем мозгу наравне с пристрастием к рыбалке, охоте, драке, войне, футболу, ну, спорту как таковому, как к некому варианту соперничества как такового. Вот, и в результате вот это все становится таким привлекательным. И, в частности, вот эти вот мотоциклы, Все началось с того, что Илья просит его поздравить, попросил с тем, что он сегодня регистрирует свою банду. Вот. Очень красивый. Вот прям вот, вот я про это говорю. Вот это опасность. Вот смотришь, ну, так посмотрите, как он выглядит гармонично. V-образно расположенные цилиндры. Все просто эталонно. Любопытно, вот все-таки, как китайцы молодцы в этом смысле. И в мотоциклах тоже. Просто не они это все придумали, но реализация, и самое главное, 600 тысяч это стоит. Я не говорю, что это очень дешево, не знаю, но мне казалось, что какой-то там японский скутер, относительно заряженный какой-то, ну, такой, не перделочка маленькая, а вот что-то такое, он уже должен столько стоить. А здесь настоящий круизер такой вот прям большой, на 500 кубиков. Я не знаю, 500 это много или мало? Мне кажется, 500 это, ну, это очень нормально. 200 кг масса, я тут почитал про него. А бывают такие, такие с автоматом? Мне кажется, что на механике я не захочу ездить. Или ничего, на механике нормально, быстро привыкаешь к механике. Потому что коробка механик. Вот. И у него нет подогрева ручек, я уже посмотрел. И нет круиз-контроля. Может, потому и дешевый так. Но в целом выглядит, конечно, это прям вот прикольно. Сейчас, давайте посмотрим. Вот смотрите, есть такая штука. Ролик. Но только зря черный они взяли для рекламы. Надо было вот этот коричневый брать. Несколько цветов исполнения. Мне, конечно, вот этот золотисто-коричневый очень нравится. Какой кайф, прям вот сразу хочется. Но только мне такой город нужен, чтобы больше никого не было, как в этом видео. Никого вообще, так ты один. Ты, улицы, дороги и крузак твой. Ну, в смысле, круизер. Но он же и крузак, правильно? То есть не будет же ошибкой называть его крузак. Ибо крузак и есть круизер. Чинчилла. Бенда. 500. Вот. И чтобы вот так вот дорога такая, там, может, где-то там вдалеке одна машина какая-то, вот это все, по ночам. Можешь купить, действительно. Выезжать летом, вот так вот, 4 часа, и ездить просто по набережным. Есть с вариатором, есть подогревом ручек и с круизом. Есть с вариатором Бенда. Ну, в смысле, другие модели, наверное. Вот Тим пишет, на Бенда езжу 2 года, супермотик, главное не гонять в пробках. А не то что... А, в смысле, а не то умрешь. Вот это понятно. Я имел в виду технически, вот как оно. Владимир Свет Олегович, доброе утро. 52 года. Планировал покупать свой первый мотоцикл. Хочу Royal Enfield Super Meteor. Нравится, как выглядит, и по цене приятно. Ну так сколько это? Нравится, как выглядит, и по цене приятно. Это сколько? По цене приятной. Потому что мы только что слышали человека, который предпочел взять за 3,8 вместо того, чтобы этот Goldwing Honda, вместо того, чтобы взять за 2 такое же, только китайское. Поэтому вот ему нормально 3,8 приятное по цене. То есть, как бы, можно за 2, но я за 3,8 предпочитаю. Так, Super Meteor Royal Enfield. Сейчас посмотрим на него тоже, что он такой из себя представляет. От 764 тысяч рублей. Все, вот теперь понятно, что такое по цене приятно. Совершенный круизер создан для шоссе и трасс. Угу. Заказать мотоцикл. Ну, он выглядит, мне кажется, более классическим таким. Да, он такой. Во-первых, у него база покороче, это видно. Бенда вот этот у него база длиннее. И когда база покороче, кажется, что ты на нем, когда ты... большой и тяжелый, ты на нем смотришься немножечко, как будто ты забрал у сына мопед. Нет? Нет такого ощущения. Вот. А у этого база побольше. Что тут у нас есть? Легкосплавные диски и все такое. Радиаторное охлаждение. Кстати, у Бенда тоже радиаторное охлаждение. 650. Это, наверное, кубик тоже, да? 650. А Бенда этот, получается, 575. Хотя, мне кажется, когда у тебя первый мотоцикл, то тебе, может, оно и чем меньше, тем оно, может, и лучше даже. До 15,7 литров. Контроль на открытых шоссе. Перевернутые вилки передние. Зачем же они перевернуты? Обещают полную уверенность. Обещают. Обещать не значит жениться. Совершенно новая фара. цифроаналоговая приборная панель, легкосплавные диски, более широкая задняя шина. Это хорошо. Вот. Цвета баков можно выбрать. А, ну это, наверное, цвета вообще всего. Параметры. Рама, подвеска, колеса, двигатель, трансмиссия, габариты. Длина, ширина, высота. А где же база? Извините. А база-то где? Колесная. Я не вижу здесь информации. А я бы, конечно, хотел посмотреть на колесную. Во, колесная база 1.5 метра у вот этого вашего. А теперь я пойду смотреть. Простите, ну, вы сами захотели. Вы говорите, давайте затеем тему, про мотоциклы поговорим. Я говорю, давайте. Колесная база в миллиметрах 1550. А, ну не то чтобы очень больше у Бенды. 1550, а выглядит все-таки он, смотрите как, он компоновка какая-то, что ли, у него другая. Но выглядит он посерьезнее, повзрослее такой. Интересно. В общем, вот. Ну что значит с запчастями проблема? Задает вопрос вот здесь владелец мотоцикла. В мотик особо не лезешь. Вот я тоже думаю, мне кажется, что там самих запчастей меньше. И, не знаю, особо не лезешь первые 5 лет эксплуатации. Не берем момент, когда ты упал. Ну, тогда да, тогда нужно что-то чинить. Есть ли на мотоцикле утильсбор? Я думаю, да. Вчера обещали обсудить вопрос покупки другу авто нового до 3 миллионов. Кроссовер, полный привод, ездил на Крете. Пока придумал только Жулион в максимальной комплектации, обновленный 26-го года со всеми ассистентами. Что делать-то, Слава Принт пишет. Сейчас обсудим, давайте еще и это тоже. Значит, у нас вот два направления, три направления выработалось. Во-первых, мы подбираем кроссовер до 3 миллионов рублей с полным приводом. Новый, давайте так, новый, официальный. Я знаю, что за эти деньги можно привезти, что за эти деньги можно Ауди какой-то купить, бэушный, пригнать его откуда-нибудь угнанный. Или не угнанный. Это такое дело, тут не угадаешь. В общем, какой-то купить. Я знаю, что можно всяко. Но нам нужен именно новый кроссовер, официальный, до 3 миллионов рублей, с полным приводом. Ну, наверное, было бы неплохо еще и на автомате тоже, может быть. Но может быть и нет. Все. Запомнили? Запомнили. Мне кажется, вот когда говоришь с полным приводом, то здесь уже как бы если и еще до 3 миллионов рублей, то здесь выбор как раз вот и будет состоять из чего? Из Теннета Т7, из Жулиона, из BLG X70. Наверное, он с полным приводом еще туда попадает. Это из того, что вот прям сразу приходит в голову. Ну, еще из чего-то, с этим разберемся. А автомат и официально представлен. Да, еще и автомат, видите как? Автомат это прямо очень сильно сужает вот это все. Но посмотрим. Дальше, посмотрите, пожалуйста, CF Moto, Сергей предлагает официальный. Ладно, сейчас посмотрю. Трофей, доброе утро, приветствую. Самый лучший мотоцикл Triumph Bonneville T100. Классика, очень стильно, сообщает Александр. Да. Триумф, знавал я человека, который любил очень триумфы. Royal Enfield выпускается уже более 50 лет по 1 миллиону штук в год. Андрей Смирнов настаивает, что это правильно. Бандерас присылает фотографию какого-то болида спортивного, у которого везде на всем он написан такой: Я тебя убью, я тебя размажу по асфальту, я тебя размажу и убью. Это такой, который вот это за 1.5 секунды до сотни, правильно, делает? Что это такое? Что-то на нем написано, не знаю. Но вот такой точно я никогда. Значит, я никогда вот эти крайности. Ракеты, которые единственное, чего они хотят, это вот реально убить тебя. Просто убить. Он говорит, убить всех человеков, убить. Такое точно нет, отвязный спорт. И нет вот эти, как вы их называете, если вот такой красивый, в котором удобно сидеть, называется круизер, то вот этот Gold Wind, они как называются? Я называю их баржи. Они огромные, они существуют только для того, чтобы... Это такой аналог автомобиля, чтобы ехать далеко. А если я хочу куда-то ехать далеко, по шоссе, потому что габариты вот такие, что ты особо по пробке тоже между автомобилями не понаездишься. если ехать далеко, комфортно по шоссе, так я выберу автомобиль. Точно не мотоцикл. Ехать на вот этой полутонной штуке, он весит как машина. И огромный, и все вот это. Я, наверное, просто еще не дорос до этого. Поэтому, если говорить о том, к чему душа лежала бы, вот такой круизерчик прям, пожалуйста. Вообще класс. Вот. Что-то мы договорились, что про мотоциклы вы будете говорить, потому что мне нечего о нем сказать. А получается, что вы ничего и не говорите. Прикиньте, вот сразу на... сразу же на сайте гидрометцентра в разделе «Реклама», вот как только мы начали обсуждать эту тему, и только вот я посмотрел два моцеля, и здесь контекстная реклама. Классический мото «Марини Калибра», вот раз реклама, и вторая «OG Motor SRV600V круизер своеобразной четверкой». Чикс, снова реклама. Вот, тут же быстренько подсветилось. Вот эти оно как. Так, Viva Calabres присылает снова мотоцикл, который я вот такие точно не буду себе рассматривать. Мне кажется, что на мотоцикле нужно сидеть, а не лежать. И как только ты начинаешь лежать на мотоцикле, на его баке, все, ты жди беды, на мой взгляд. Мотоцикл это... Уж если ты рискуешь жизнью, если ты начинаешь рисковать жизнью, так мне кажется, лучше рисковать комфортно. Вот, чтобы тебе было хорошо. Шура, как бы вы хотели вот, рисковать жизнью? Вы не поняли, Шура? Так, чтобы рисковать жизнью, чтобы вам хорошо было при этом. Я бы рисковал, сидя вот так вот, чуть-чуть откинувшись назад, комфортно, ножки вперед на подставочках. И такой вот сидишь... И такой по городу. И еще и управлять легко. Потому что, ну, повороты у тебя эргономично все рассчитано так, что тебе комфортно будет все. И ты такой вот... Весь такой в замшевых ботинках. В модном ретро-шлеме в таком вот. Кожа весь такой вот.

0: да, я тоже слышал, что можно из Владика пригонять по праворульные ходы Голдвинды.
1: Да.
0: И на газ потом переводить их еще и ставить газ.

2026 году утилизационный сбор на мотоциклы в России рассчитывается по формуле базовая ставка на коэффициент. Базовая ставка для мототехники установлена в размере 172 тысячи рублей. Коэффициенты 0,5, 0,7, 0,6. Таким образом, до 500 кубиков 120 тысяч утиль сбор на мотоцикл.

Я вот думаю, если утильсбор 120, логистика привезти, купить здесь, фирме заработать, вот это вот все перевозы и все остальное. Да сколько же он в Китае стоит тогда, если здесь у нас после всего этого этот круизер 600 тысяч стоит? 200, что ли? А в производстве тогда он сколько? $1000 стоит?

0: Щукин, и все. Мы изучаем глубину драматизма в двух происшествиях, случившихся накануне. Навозовоз опрокинулся на золотую БМВ, и таксист забодал Роллс-Ройс за 890 тысяч долларов или 65 миллионов рублей. Электрический Роллс-Ройс «Спектр». Видео каждого из происшествий в телеграм-канале «Щукин и все». Есть также и в Макс-канале, в который вы попадаете по прямой ссылке из телеграм-канала. Ссылка приглашения там расположена почти у каждого поста. Зайдите и оцените с точки зрения драматизма. Не степень виновности из каждых участников, это невозможно выяснить по этим видеороликам, потому что там просто мы видим уже последствия. Завалены дерьмищем БМВ и отметины желто-черное такси, он пометил ее, дверь Роллс-Ройса и крыло Роллс-Ройса и все это. Но с точки зрения некого драматизма, который бально не исчислишь никак, поэтому никаких голосований здесь нет, это просто опрос. Вот какой из этих случаев вам кажется более художественно-драматическим с точки зрения внутренних ощущений?
1: Говорит Москва. 94,8.
0: Еду из Владивостока, глаз пишет. Подъезжаю к Казани. Это сразу за Владиком тут вышел, вот Казань. 8 тысяч километров позади на праворуком Nissan Rogue. Это что такое? Это что ли как Кашкай, только американского типа? Широка страна, безумно красивая, супруга за рулем, ей большой привет. Большой привет супруге за рулем. Вообще это кайфово, когда есть подмена за рулем и такая подмена, которая... с которой отдыхаешь. Потому что разные есть подмены. Есть подмены такие, за которыми следишь все время и думаешь, да лучше бы я уже за рулем сидел, мне бы спокойнее было. А есть такие подмены, с которыми отдыхаешь. Реально можешь расслабиться как-то так вот и все. Да. А Уна Бабента спрашивает, паркуются ли мотоциклы в Москве бесплатно или по цене машины? Ну, по цене машины я бы не парковал их, потому что, ну, он же поменьше. Вообще, вы видите, как вот вокруг темы мотоциклов можно даже не будучи вообще включенным в эту историю, находить какие-то поводы для обсуждения. Вот, к примеру, вот этот вопрос про платность-бесплатность. Вот что я нашел на сайте transport.mos.ru. Он как бы выглядит так, как если бы он принадлежал именно департаменту транспорта, этот раздел. Я имею в виду и дизайн, и все остальное, и он так и принадлежит. В соответствии с пунктом 2.4 постановления правительства Москвы от 17 мая, правда, 13 года, номер 289 ПП об организации платных городских парковок в городе Москве, размещение двухколесных мотоциклов, мотороллеров и других мотоколесных мототранспортных средств на уличных парковочных местах платных городских парковок, пользование парковочными местами в территориальных зонах организации платных городских парковок является бесплатным. Они еще и бесплатно паркуются. Размещение мототранспортных средств на городских парковках со шлагбаумом является платным и оплачивается по тарифам, установленным на парковке. Но это 2013 года. Потом я увидел, нашел какую-то новость еще в МК уже от 25-го. Она, так, эта статейка заглавлена. Двухколесные стали прикосновенными. Припарковавшимся в запрещенных местах получают байкеры штраф 4,5 тысячи рублей. Думаю, может, в этой статье что-то и про оплату парковок. А вообще нужно мотоциклистов спросить. Вам это все платно? Ну, обычные вот эти парковки с динамическим тарифом, еще где-то. А вы, когда паркуете, пытаетесь занять как можно меньше места на парковке или ставите его, свой мотоцикл так вот отвязно на все место для автомобиля, чтобы вот он такой стоял и занимал все место предоставленное, и каждый раз его хочется, этот автомобиль, вот так взять и смять его вот так, потому что едешь вдоль парковки, такой едешь, и место открывается, думаешь, о, свободное, сейчас поставлю сюда, такой раз... А там мотоцикл стоит в самом уголке. Уже занял это место, все. Так, с 16 июня, но это 25 года, внимание, статья 25. В Москве начинают облаву на мотоциклистов, нарушающих правила парковки Московская автодорожная инспекция. Припарковавшись в запрещенных местах, байкеры получают 4500 штраф. Патрулирование вводится, как заявили в Дитрансе, после многочисленных жалоб. Речь идет пока только о парковке под запрещающим знаком. Для мотоциклистов стоянка бесплатна везде. А, ну все, спасибо большое. Вот я и выяснил. Для мотоциклистов парковка, написано стоянка. Ну, стоянка бесплатна везде. Очень-очень хорошо. Эпицентром жалоб на хаотичную мотопарковку оказалась Трубная площадь. Неправильно припаркованные мотоциклы создают помехи для пешеходов на тротуарах, переходах, а также затрудняют... Ну, на переходах-то и тротуарах, и, вот, наверное же, любой транспорт нельзя ставить. Да, с самого начала истории платных парковок в Москве... А как ты, кстати говоря, будешь взимать плату даже на шлагбаумных парковках? Ну вот он заезжает такой мимо шлагбаума, между шлагбаумом же и бордюром есть какой-то промежуток, как правило. Ну, я вижу у нас под окнами офисные центры, которые тоже со шлагбаумами парковки, так они по тротуарам их объезжают. Просто на тротуар выезжают, такой бзуть, шлагбаум объехал и поехал. И там на территории стоит где-то МОЦ, или ему вообще никто ни слова не говорит об этом. Вот, так что, да как контролировать? Значит, нужно признать следующее. Мотоциклисты – это каста в Москве. Отдельная каста, которой повезло иметь предводителя в лице заммэра по транспортным вопросам, руководителя департамента транспорта Максима Лексутова, который сам по себе тоже двухколесный. Ну, в смысле, мотоциклист тоже. Вот. И, пожалуйста, он такой, за деньги можно парковаться. Вот за деньги можно автомобилем, можно. А мотоциклисты бесплатно. Бесплатно. Но места-то они занимают те же. Да, да. Но они мотоциклисты, им бесплатно. А может быть, нет, нельзя. А если, не, вот не надо. А вот это вот, да, мотоциклисты, да. Без денег. Мотоциклисты без денег, да, бесплатно. А сейчас еще оказалось. Вот как интересно, они даже не прикрываются. Ну, то есть даже не пытаются скрыть своей вовлеченности и заинтересованности. Тут еще какой-то депутат начал говорить, что мы все-таки дожмем законодательство, дожмем, чтобы мотоциклы пустить на выделенные полосы. Дескать, ну а что они в самом деле? Ну а что? Ну пусть едут по выделенке. Ну он же такой, вот он весь такой, как если бы мотоцикл на проезжей части занимал меньше места, чем автомобиль. Нет. Когда мотоцикл едет по правилам, не по разметке, а по правилам, то он занимает столько же места, сколько занимает автомобиль. Вот ровно столько же. Потому что у него дистанция до впереди идущего автомобиля, у тебя дистанция до него еще даже и побольше, чем до автомобиля. Ты на всякий случай подальше от него. И он ровно столько же места занимает. Да, если они вдвоем окажутся рядом, параллельно, то можно так вот вдвоем встать в ряду. И ты, получается, вместо одного автомобиля два мотоцикла стоят. И все. Все. Больше ты не натолкаешь туда. Но они так никогда не ездят, потому что неприятно ехать. Надо, чтобы он ехал где-то в стороне. При этом давайте. Такси при этом на выделенке мы не пускаем. Такси мы не пускаем на выделенке, потому что, а чего это, друг, такси? Их так много, и они так занимают это все, и автобус не может проехать. А вот мотоцикл пустим. Как если мотоциклы будут стоять перед автобусом, то автобус как-то проедет по ним. Не проедет. Предполагается тогда по умолчанию, что мотоциклисты должны будут, если перед ними там это самое, выделенка, или автобус задеть, то они должны опять в междурядье уехать. И по разметке, в нарушение требования разметки и этого самого расположения транспортного средства на проезжей части, поехать в междурядье. Вот так, по размету, по сплошной, пересечь ее и уехать, чтобы не мешать автобусу. Правильно? Правильно. Значит, в общем, вот такая история с мотоциклистом. Мне это нравится. Пора эволюционировать в мотоциклиста.
1: Моторы. Реклама. Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
2: Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
1: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
3: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 17:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва, 94,8.
0: Моторы. 7:37, говорит Москва, моторы. Доброе утро, я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Так, ну что же, продолжаем. У нас среда, 3 июня. Бесплатно занимаем поменьше места. Это про мотоциклы. Надо быть многодетным. Тогда, как я не задумываюсь о парковке, выполнять программу нашего президента. Да. Еще многодетным нужно быть... Ну, не многодетным, а уже оставить потомство. Нужно быть тем, кто собирается все-таки мотоциклами пользоваться в Москве. Это неотъемлемая часть программы. Вы сначала должны реплицировать свой код ДНК, вы должны оставить потомство. Это главная ключевая задача вас как биологического организма, биологической единицы. Должны, обязаны оставить потомство. Вот. И потом уже только покупайте мотоцикл, потому что... Ну, иначе тогда... Ну, а что? Тогда иначе потомство за вас оставит кто-то другой после вашей... этой самой... после ваших развлечений на мотоциклах, которые могут закончиться бог знает чем. Значит, что у нас по трехмиллионным кроссоверам? Никто ничего так и не сказал. Это удивительно, почему вы не реагируете, при том, что это же выбор один из самых ключевых. Один из самых-самых ультраключевых с точки зрения бюджета и с точки зрения массовости этого сегмента. Я напомню, задача такая — найти кроссовер до 3 миллионов рублей, полноприводный, на автомате. Официально представленный в России. Так случилось, что, возможно, мы должны подобрать автомобиль для человека, который сейчас ездит на Крете. Возможно. Ситуация обстоит таким образом, что единственным вариантом до 3 миллионов рублей полноприводным на автомате будет Крета. Тут только новая, которая называется Solaris XC. Solaris HC. Как Hyundai Creta. Это сокращение, так, аббревиатура. И все. А остальные роботы. Или вариаторы, или роботы. Поэтому здесь так. Либо изменить условия поиска, либо признать, что нельзя просто так взять и перестать быть владельцем Креты при таких параметрах. Крета тебя не отпустит. Эволюционировать нужно в электромотоциклистов. Пробеги на мотах не дальнее. Рев, вибрация между ног не будет. Экономия всевозможна. Одни плюсы. Не знаю, мне кажется, рев, вибрация между ног — это как раз и прикольно. В том числе ради этого покупают мотоциклы. И больше того, я общался с человеком, который тестирует мотоциклы. Коллега мой. Вот, он помимо тачек еще и тестирует мотоциклы тоже. И он сказал о такой необычной обратной стороне электромотоциклов. Да, это круто, да, подхват, моментом, все просто капец. Но вот этот рев, вибрация, которые зачастую важны для тебя, как для владельца, они важны для тебя еще и как для участника движения. И если тебя не слышат автомобилисты, пешеходы, вот, а его не слышно просто, он же, то ты становишься как бы и невидимым немножечко. А невидимым быть на мотоцикле — это в первую очередь опасность для тебя. Если ты невидимый, неслышимый, а значит невидимый. И попадаешь значительно чаще в ситуации, в которых прям вот надо, чтобы тебе везло все время. А это вот, а зачем? И тогда получается, что если ты электромотоцикл в среде, в которой все знают про мотоциклистов, их много, они все друг друга видят, все уже с точки зрения коммуникации между участниками движения, все уже определено, роли распределены, все друг друга уважают, тогда электро, наверное, да. Но в среде, в которой напротив, вот едет он в междуряде по пробке, и все время бэм-бэм-бэм на нейтралке газует, чтобы его слышали. Потому что, ну, когда ты стоишь в пробочке, и кто-то рядом начинает продвигаться по ряду, то ты понимаешь, что сзади там никто, не, ну, там, может, никого нет, и ты думаешь, ну, я сейчас сюда встроюсь, такой раз, вылезу. А здесь мотоциклист по междурядью летит, причем, не едет, а летит. Его должно быть слышно, и он еще и дополнительно подгазовывает. А как ты будешь подгазовывать на электро своем байке? Вот так. И дальше что? Как Чукча, тот, который, чтобы его нашли в тайге, стрелял постоянно, вот, пока у него стрелы не закончились. Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро.
7: Доброе утро, Роман, спасибо за
0: интервью. Да, ну, спасибо вам, да, я слушаю.
7: Абсолютно согласен с вами по поводу мотоциклистов, что вот им почему-то кто-то что-то обязан все время. А по поводу электрички, вчера меня чуть не сшибла машина во дворе, она реально бесшумная. То есть я не назову название, но такая она прямо прикольная. Ни Xiaomi, ни вот эти все DC, она такая, седан. Он реально вообще бесшумный и очень быстрый. То есть она, девочка сидела, она, я видел, что что-то движется, но не слышал. А по поводу байкеров, я хочу сказать, ваше здоровье в ваших руках, и мы не должны думать о вашем здоровье, вы должны о нем думать. И вот это вот, почему, я не пойму, они так себя ведут.
0: Не знаю. Ну, я знаю, но у них крыша хорошая просто. У них просто хорошая крыша, и все. А у нас не хорошая, а у них хорошая. Jetta VS7 на автомате, он мне пишет, Алекс Хьюстон. Ну, а полный привод есть у нее? Напомните мне, пожалуйста. Если пренебрегать одним из параметров выбора, вы пренебрегаете полным приводом. Тогда можно пренебречь другим параметром, правильно? Автоматом. И предлагать варианты на роботе. От таких штук 8 сразу наберется. Тут же вопрос именно в этом. Полный привод на автомате. Он мне пишет, Тим. KGM. Хороший вариант KGM. Но тут еще один параметр. До 3 миллионов. До 3 миллионов KGM не возьмешь. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе утро. Да, я слушаю вас.
8: Алло.
0: Да, говорите.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Юрий, Московская область.
0: Приветствую вас,
8: Юрий. Тут есть проблема такая. Если ты занимаешься наукой и выходишь замуж, то смена фамилии тащит за собой такие проблемы.
0: Согласен. Тут не поспоришь. Я вам больше скажу, даже если не занимаешься наукой. Вот, к примеру, у меня жена адвокат. И она, когда, если, вот, чтобы фамилию поменять, так это ей столько всего поменять нужно. И адвокатское удостоверение, и потом еще какие-то эти лицензии, и в адвокатской палате, и все. Тут не поспоришь. Вот, 94,8, говорит Москва. Говорит Москва, 94,8. 94,8, говорит Москва. Москва говорит. Говорит Москва, 94,8. Да, тогда только Soyuz S07 автомат 4WD. Ну, а 3 миллиона там выдерживаются? Вопрос снова. Ну, что ж такое? Надо пренебрегать все время одним из параметров. А 3 миллиона там выдерживаются? Нет, не выдерживаются в Soyuz. Соответственно, тогда только вот что. Tenet T7, промах, который уже будет, ну, в смысле T7, который полноприводный. Но там нет автомата. Там все время будет 7-ступенчатый робот. А мода C5 полноприводная снова на роботе. Или там вариатор. Ну, в общем, точно не автомат. HVL Julion полноприводный тоже на роботе. Tenet T4. Не удивляйтесь, он же до 3 миллионов, до 3. Полный привод. А, по-моему, и полный привод есть для T4 и даже версия Long. Но он тоже на роботе. Белджи X70, что есть суть Geely Atlas Pro, но Белджи X70 полноприводный, но на роботе. Чинган Юни S полноприводный есть, кажется, что есть, но на роботе. А мода C7 будет за 3 миллиona. HVL F7 будет за 3 миллиона. Ну и все. Ну, как-то роботы. HVL H3 полный... О, подождите, H3, по-моему, есть полный привод у него, но он тоже... Нет, мне кажется, что он тоже на роботе. И к тому же... Что уже написано? Рестайлинг. Он что, рестайлинговый уже в России прям есть? Комплектации. Робот. Привод полный, но он тоже на роботе, и у него цена все равно уже вот этой версии будет дороже. Ну и что делать в этой... Да, ну и, конечно, вот эта самая Крета, которая единственная отвечает этим нашим чаяниям. Ибо автомобиль крайне старый, нужно признать, крайне старый. Впрочем, как и все Солярисы, которые есть суть Hyundai, Солярис, Kia Solaris и Hyundai Creta. Вот они пришли из тогдашних времен к нам, когда все понимали и уважали интересы простого обывателя. В данном случае нельзя обижаться на слово «обыватель». Имеется в виду просто простого человека. А простому человеку нужно простого. Вы мне дайте просто вот простой мотор, вот просто простой мотор, просто простой полный привод и просто простой автомат. И все. Все, вот дайте мне и все вот это. И больше мне ничего не нужно. Вот ему и это дают. H3 на роботе, можно голосование сделать. А что голосовать-то, если пока что никто вот из заказчиков, тот, кто устроил нам этот разговор здесь, он самовыпилился, он не поддерживает нас здесь. Пока что я не услышал про послабления какие-то. Потому что, а давайте все-таки подумаем, может, еще что-то на роботе. И этого не было. Он четко сказал, автомат, вот это все. Я больше не могу вспомнить. Я вас спрашиваю, вспомните, пожалуйста, что-нибудь еще такое. Надо ехать в Китай, там много чего по этим параметрам, пишет мне Владимир Святоолегович. Нет, там немного чего. Вот чтобы на автомате, немного чего. Что я хотел сделать? Я хотел посмотреть Solaris. Потому что мне пишут, что Крету... Solaris. Мне пишут, что Крету не взять до 3 миллионов полноприводную. Значит, не получится ничего. Solaris купить новый автомобиль. Давайте посмотрим. Вот Евгений спрашивает, зачем автомат? Ну, хочется, потому что. Тут просто хочется. Вот человеку. Вот у человека есть такая история. Вот просто хочется, чтобы на автомате. Чтобы спокойно. Потому что спокойствие есть суть еще одной грани комфорта. Спокойствие. Это комфорт, но психологический. А когда у тебя психологический комфорт, то, в принципе, у тебя и остального комфорта тоже будет прилично. Solaris называется модель. Solaris HC. Что, в общем-то, Hyundai Creta. Господи, да вы гляньте, как выпрыгивает. Просто со всех сторон выпрыгивает требование заполнить немедленно анкету, тут же указать все данные, и телефон, и почту, и сидеть, не отключая вообще внимания, ждать звонка и писем на почту рекламных. Тут же моментально. Вот только заходишь на сайт, и везде со всех сторон все обрушивается на тебя требование немедленно оставить заявку, тут же заказать обратный звонок и все о себе рассказать. Да вы, ребята, просто вот я тут же хочу сказать, пшли вы, и развернуться, и уйти. Странно, почему до сих пор никто не понял этого из этих рекламщиков. Я слушаю вас внимательно. Доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе.
9: Роман, доброе утро. Алексей, Москва. Была у меня Крета, я ее поменял, продал вот буквально года два назад. Хочу сказать, что даже та старая Крета, которая Hyundai,
0: да,
9: она на двухлитровом даже моторе не едет. И поэтому, как вы говорите, чтобы был эмоциональное удовлетворение, этого не будет. А я еще хотел вопрос задать параллельно, извините, что уже не по теме, про «Волгу». Вы не можете подсказать, когда, дата выхода в продажу ее? И самое главное...

фейерверки, свет, музыка, красивые женщины в платьях, без платьев, все это. И это 19 июня. Дата уже в календаре занесена. 19 июня это все будет происходить. Связано ли это будет с тем, что в этот же день произойдет старт продаж официальный, и они пойдут официально продаваться? Или они начнут продаваться чуть раньше, а это будет просто как бы официальное мероприятие по запуску публичному? Либо это будет официальное мероприятие по запуску публичному, а старт продаж произойдет через день-два? Вот на это у меня нет ответа для вас, к сожалению. Но то, что 19-го планируется ультра-крутая активность у Волги в Москве, это факт. И, как правило, по аналогии с другими брендами, как правило, вот это и означает, что все, поехали, все, начинаем. Граждане, начинаем, работаем, поехали, идем, идем, покупаем, покупаем. К этому времени завозятся к дилерам тачки. Все это уж как минимум для экспонирования в залах торговых, вот это все. Но на самом деле завозится так, чтобы уже удовлетворять спрос людей, которые первыми пришли покупать, и вот это все. 19 число. Июня, июня, 19-е. Вот через две недели с небольшим. Это то, что я знаю. Так, полный привод Крета, которая не едет. Ну, как не едет? Конечно, едет. Ну, в смысле, ну, она едет. Наш же автомобиль, у нее есть двигатель, у нее есть коробка. Она едет. Не динамично? Да, не динамично. Но ты посмотри на него. Ты, когда смотришь на этот автомобиль, ты все уже про него, ты все про него видишь. Как писал Довлатов, что этот, состояние здоровья свое, посмотри в паспорт просто. Вот как ты себя чувствуешь, там написано все. Там дата твоего рождения есть. Полный привод, шестиступенчатая механика. И что это такое? Полный привод. Не знаю, а как узнать, что это полноприводная версия, а это не полноприводная? А, вот, передний полный. Полный привод первый начинается на механике 2 985 000, а полный привод на автомате 3 105 000. Это Крета. Первая полноприводная Крета на автомате 3 105 000 рублей. Берем? Вопрос. И это в нищебродской комплектации. Ну, там, диодные фары рефлекторного типа. Нет, таких нет. Передние противотуманные фары и датчик света. Нет, датчика света не будет. Это я комплектацию сейчас читаю. Чего еще не будет? Все остальное есть. Не будет еще, вот, к примеру, панель приборов Supervision 7 с цветным экраном. Панельки не будет цифровой, ее отдельно вам продают как доп. Для высокой комплектации. То есть реально модель и бренд застряли в том времени, когда цифровая приборка это был признак высокого оснащения. Сейчас это, в общем-то, гляньте на китайцев. Вот этого я никак не могу понять, почему до сих пор не перестроится тот бизнес к новой реальности. Вы продолжаете продавать какую-то фигню, как эти, менять у аборигенов бусы на золото. То есть, такой, стекляшки всякие, зеркала им предлагать как некую ценность. Цифровая приборка гораздо дешевле и проще в производстве, аналоговой. Зачем вы ее продолжаете продавать, как, не понимаю. Еще боковые подушки безопасности водителя переднего пассажира отсутствуют. Боковые шторки безопасности отсутствуют у этого автомобиля. Аудиосистема с 4 динамиками, нет, только с 6 будет. Кондиционер, не, климат уже сразу. А чего еще отсутствует? Электрорегулировки сидений водителя в 6 направлениях, включая поясничную, не будет, будет механическая только. Ну и там еще по мелочам, полноразмерного колеса, запасное колесо, что такое. То есть это такая комплектация, ну, в общем... Ручки дверей в цвет кузова. Написано, что нет. А что, нет? Ни при каких обстоятельствах не будет. В общем, следующая версия Крета, если захотите, в комплектации, в которой что-то там все-таки есть, это 3 290 000 рублей. Мы округлим до 3,3. Крета 3,3 на автомате. Поэтому я беру паузу и предлагаю слушателю и подписчику, который сообщил нам об этом запросе. Да, и при этом

0: она будет, ну, она действительно будет дохлая с точки зрения динамики там всего. Оснащение, оснащение, я настаиваю точно, оснащение будет значительно уступать тому, что в моделях куда более дешевых китайских, но с той лишь разницей, что у них семиступенчатый робот. Вот с той лишь разницей. Вот, потому что все остальное будет, будет мощнее. Даже если это будет не самая богатая комплектация какого-нибудь Чинган Юни С полноприводного. Это будет до 3 миллионов рублей. Это будет уже с мультимедиа, там, с панорамой, наверное. Я точно не знаю, но предполагаю. С экранами, с цифровой приборкой, с ассистентами, с круизом, как минимум обычным, вообще адаптивный, очень часто используется. Вот, если говорить о, об каком-нибудь там Жулионе, у него тоже много всего будет. X70 будет тоже предлагать большой пакет всего. Осталось только понять, что отличие автоматической коробки от роботизированной сегодня, в 2026-м, если ты не собираешься проезжать, во-первых, участвовать в бесконечных оффроуд ралли-рейдах, то есть нужно месить грязь, месить песок, буксовать все время, что-то куда-то вот напрягать трансмиссию. И если не собираешься проезжать на автомобиле миллион километров, что, в общем-то, и не каждый автомат осилит, а просто будешь точно соблюдать правила эксплуатации и обслуживания автомобиля, то никаких, никаких проблем с автоматом сегодня не будет у автомобиля. Разница будет только в неких ощущениях эксплуатационных, и то в нескольких режимах. Там при включении передачи, при начале движения, может быть, он не так резко будет начинать двигаться, и то это настройка. Вот робот у меня сейчас на CS75 на Чингане. Неторопливо, не лениво, неторопливо начиная движение. Каждый раз нужно, нужно понять просто алгоритм. Не давить сразу педаль, как только ты собираешься поехать, а чуть-чуть дать ему вот в режиме типа нейтралки начать движение в драйве, да, такой, не нейтрал, а в драйве просто отпустить педаль тормоза. И потом уже немножечко, ну, то есть ты привыкаешь к нему, и все, и дальше уже проблем нет. Вот с точки зрения эксплуатации, надежности и всего остального, стоимости обслуживания, никакой разницы нет. Поэтому ограничивать себя по этому критерию я бы, честно говоря, не стал. Меня зовут Роман Щукин. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. 7 мирных жителей погибли при ударе дрона по автобусу в ДНР. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, добавил он. По словам главы региона, украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус Москва-Симферополь-Винокиево. В связи с атакой ВСУ Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко. За ночь над 16 регионами России сбили 354 украинских БПЛА. Средства противовоздушной обороны перехватили беспилотники с 23 часов вторника до 7 утра среды. По данным Минобороны, силы ПВО нейтрализовали дроны над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской области и Московского региона. Кроме того, БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, полуостровом Крым и над акваторией Азовского моря. Доллар начал дорожать вместе с открытием отпускного сезона. Только за первые дни июня американская валюта выросла в цене почти на 2% до 73 рублей. Эксперты ожидают, что летом курс в среднем составит 78 рублей за доллар, а к концу года может приблизиться к 84. Как пишут «Известия», давление на рубль усиливают сразу несколько факторов. Россияне активнее скупают валюту перед поездками. Экспортеры после налоговых выплат сокращают продажу выручки. Кроме того, Минфин наращивает закупки. Покупки американской валюты на рынке. Издание отмечает, что для бюджета слабый рубль выгоден, при этом зарубежный отдых и импорт для россиян могут стать заметно дороже. Яндекс запустил продажу страховок по подписке. В частности, в приложении по вызову такси теперь встроена возможность оформить ОСАГО и КАСКО, а также страхование квартиры. При этом компания выполняет функции страхового агента и зарабатывает на комиссионном вознаграждении, а страховые услуги предоставляют лицензированные страховые компании-партнеры. Как пишет Коммерсант, страхование по подписке отличается от традиционного условиями оплаты не сразу за год, а малыми долями, например, ежемесячно. За счет подобного сервиса маркетплейсы повышают лояльность клиентов и увеличивают объемы комиссионного вознаграждения, отмечает газета. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 17. Сегодня в городе облачно с прояснениями и без осадков. Днем 23-25 градусов тепла. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8. Реклама.
4: Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
7: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. Гость в студии – нотариус города Москвы Ольга Филиппова. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В эту среду гость в студии, кандидат исторических наук, проректор МГИМО, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки Игорь Путинцев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса.
2: Имена. Поверх времен.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
3: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
3: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
3: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
3: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Восемь часов девять минут, среда, июнь, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве, 19 градусов, ощущается как 18. Именно так.

0: Рубио сделал Америку снова великой, пишет X. Ага. Говорит, что они самые крутые. Доброе утро, всем позитива. Благодарю внимание за внимание к этому вопросу, пишет СВ. Добрейшего утреца, пишет Супер П. Похоже, мы исчерпали все эффективные виды вооружений. Теперь настало время тактического ядерного оружия. Иначе так и дальше будет прилетать все больше и больше, пишет Супер П. Доброе утречко, пишет Николай. Раскачка Армении и Сербии продолжается, пишет Илья Рыбаков. Правда. Юмор из последнего, пишет Ал. Чингачгук на третий день обнаружил, что не только у сарая нет задней стены, но и что его мобильник его слушает, видит и определяет местоположение. Это мы вчера с вами активно обсуждали, да. Доброе утро всем, пишет Ренат. Когда застеклим банковую? Ну, однажды, я так понимаю. Здравствуйте, Алексей, пишет Виктор. Здравствуйте, Виктор. Рубио забавный, пишет Василий. Я только не совсем про язык понял. Весь мир на английском говорит, пишет Василий. Ну, так-то да. Весь мир действительно говорит на английском. Это поразительное дело. Вот даже далеко ходить не нужно. Смотришь, как описывают, где и какие у нас проходят разнообразные мероприятия по бизнесу, и начинается с этими всеми солюшенами и всем остальным. Недавно вот в эфире читал, вообще русский язык забыли. Вчера, кстати, президент высказывался по русскому языку и говорит, ну, все-таки много слишком наименований на английском, как-то все что-то английское, все у всех сити какое-то, лакшери, вилледж, это я уже от себя добавляю. Ну, FM, это понятно, да. Да, вот. Хотя надо вот это как КВ у КВ, правильно? Ну, так-то по-хорошему, чё FM-то? Через Алису колонка эфир говорит Москва не работает, пишет Ольга Б. Будем работать над этим, будем думать, сейчас разберемся. Мы уже пишем жалобы в администрацию. Да, у нас есть специальный человек, он пишет жалобы в администрацию. Вот, доброе утро, пишет Владимир. Доброе утро, доброе всем, хорошего эфира, пишет Серега. А клоун-то еще жив, почему? Задается вопросом ассистентный администратор. На вопрос на этот ответить мы не можем, мы сами задаемся этим вопросом. Хотели нас задать вопросом, мы сами вас зададим вопросом. Тогда должен быть не Макс, а Максим, пишет Антон. Ну, сокращенно Макс. В принципе, Максим тоже, конечно, не очень-то получается русское имя, да? Ну, и Алексей не очень-то русское имя. Да и Иван не очень-то русское имя. Так-то, да. О, потому что оно еврейское, Иван. Конечно, вы не знали, что Иван имя еврейское? Ну, вот сообщаю вам. Иоанн, Иван, Йохан. Не, ну, Александр, понятно, да, это тоже не русское имя, но не еврейское. Владимир русская, пишет Владимир. Абсолютно верно. Владимир и все славы. Все славы. Святославы, Гориславы, Изяславы, Вячеславы. Это все русские имена. Так, FM от слов frequency modulation, то есть частотная модуляция, которая применяется в радиовещании на этом диапазоне, пишет Сергей. Угу. Как думаете, мы уже начали или еще не начинали, пишет Станислав? Я думаю, что мы еще не начинали. Вот. Ну, можно уже и начинать, в принципе. А Станислав польская, пишет Денис. Нет, Станислав не польская. Станислав польская. Вот так вот. А почему у поляков Станислав есть и у нас есть Станислав? Ну, у них Станислав, у нас Станислав. А все очень просто, потому что мы славяне. Вот, поэтому имя Станислав, оно вполне себе такое, славянское, славянский корень имеет. Так, Доздраперма русская, пишет Олег. Не, это коммунистическая, это советская. Да, Мелс, в том числе Мел, ну, не в смысле Мелвин какой-нибудь, а в смысле Маркс, Энгельс, Ленин и много чего еще интересного. Это советские имена. Доброе утро, может Макс во Владлен переименовать? Вот Владлен, кстати, это тоже советское имя, Владимир Ленин, да? Илья тоже еврейская. Конечно, Илья еврейская. А что вы думаете по поводу Ильи Пророка там и так далее? Пилоты и диспетчеры в России говорят на английском. И меры длины у них футы и мили. Это тоже надо менять, пишет Василий. Конечно, Василий, любое предложение, оно должно быть доведено до безумия. Вот. Но в целом, если вы везде не вставляете английские слова, где ни попади, это неплохо. В общем-то... Мелания тоже советская, пишет СВ. Скорее всего, нет. Скорее всего, Мелания — это что-то типа Миланы и что-то типа Милы. И поэтому это, наверное, что-то славянское. Терминатора переименовали в Спиридон, пишет Дело Техники. Да, есть такая машина боевая, называется, ну, называлась Терминатор. И я вчера читаю новость, что Терминатор... Ну, это такая машина поддержки, так скажем, ну, там, с крупнокалиберным стрелковым оружием наверху. Ну, вы видели такое. Вот. Техника тяжелая. Теперь она Спиридон. Да, переименовали в Спиридон официально. То есть теперь не Терминатор, а Спиридон. Ну, в целом, мне нравится больше, конечно, Спиридон название, чем Терминатор. Потому что вот Терминатор, это вообще странно как-то. Это не в нашей традиции. Вот. Нет, ну вот называть, и термометр, наверное, ну, терминатор называть оружие наше, это неправильно. Наше оружие всегда должно как-то так именоваться, чтобы оно, ну, не вселяло ужас, а наоборот, вселяло веру в во все самое веселое, лучшее, позитивное. А? Одуванчик, кто там еще у нас есть? Буратино, Санцепек, Горыныч, там, Змей Горыныч. Ну, вот есть такие вещи, там, поднос, подкидыш. Ну, их все и не припомнишь. У нас должно быть какое-то мягкое, приятное название. Вот, мне кажется, для той машины, которая называлась раньше «Терминатор», больше, конечно, подходит имя «Спиридон». Это прекрасно. Я считаю, что это замечательно. У журналистики есть доказательства, что жена Макрона не она, пишет Дмитрий. Но вы имеете в виду не у журналистики, а у журналистки. И, наверное, вы говорите про Кэнди Оуэнс, которая, кстати, приехала в Россию, и по этому поводу многие радуются. Американская журналистка судится с Макронами. Макроны пытаются ей в суде доказать, что они ну, как бы разнополые. Но пока не получается, видимо. Вот, я помню, по этому поводу высказывался адвокат семьи Макрон. Он говорил, что мы предоставим и фото, и какие-то... Да, фото доказательства мы предоставим того, что... Что, ну, судя по всему, да, фото доказательство того, что жена Макрона действительно женщина. Не знаю, предоставили или нет, это забавно, конечно. Я знаю, как. Не надо. Что ты подсказываешь? Не надо, не подсказывай, не вытаскивай их из этой ситуации. Значит, что касается еще тех, кто к нам приехал. Есть такой тип, зовут его Эндрю Тейт, если я не ошибаюсь, или Тайт. Я так понял, он какой-то боец или что, бывший, сейчас он блогер, у него там миллионы какие-то. Смотрю вчера новости, приехал тоже в Москву. Короче говоря, потянулась тяжелая блогерская артиллерия американская сюда для того, чтобы напрямую разговаривать нам с американским народом. И чтобы они восхищались Россией и рассказывали, какое у нас прекрасное метро. Короче, этого Эндрю Тейта встречали, ну, как я понял, в аэропорту. Такой хор народный, небольшой, ну, человек на 10, вот, казачий, судя по всему, даже. Да-да-да. С хлебом и солью. Ну, ты можешь найти в интернете, вот, показать народу. Значит, с хлебом и солью собирали. Встречали, и вот этот Эндрю Тейт, он очень сильно радовался, они пели, естественно, песню «Матушка-Земля», да-да-да-да-да-да-да-да, вот видишь, в Москву прилетел токсичный, кто, вот, какой-то токсичный, все говорят, что он маскулинный, токсичный, и, в общем, за то, что женщина должна быть на кухне. Ну и вот, его встретили, естественно, караваем. Он этот каравай отъел. Ну там кадры надо показать. Чтобы было прям понятно до предела, он ведет себя как... Ну вот я охарактеризую это. Без обид. В Москве же человек, тем более, умеет бить. Как животное. как животное. То есть он ест этот каравай, вот примерно с таким лицом. Он очень сильно по этому поводу все-таки радуется. Но чисто так вот, знаете, по-американски, по-блогерски он радуется. Не совсем приятное ощущение возникает в связи с этим. Ну ладно, разность культур, или, так скажем, отсутствие культуры в некоторых людях, поэтому ничего с этим, наверное, не поделаешь. Но в целом для тех, кто встречает подобных блогеров, хоть и там, с большим количеством подписчиков, можно и без каравая, и песни «Матушка-Земля». Я вот, ну так, на всякий случай говорю, можно и без этого. Уж прям вот этот «American Boy, уеду с тобой» можно и не устраивать. Прям, во-во-во-во, вот это вот, да, вот покажи, пожалуйста, на полный экран, выведи нам. А со звуком-то можно? Со звуком, чтобы люди слышали. А? Давай, звук. Где? Где звук? Эй, включай давай! Ты чё? А откуда знаком включается? Ты чё? Говоришь, я могу только говорить в микрофон, если мне его включили, да? Ну где звук-то? А? Не знаю, ты наушники надень. Слушай, вообще, у тебя нет наушников? Господь всемилостивый, звукооператор, у которого нет наушников. На, держи. Спасибо. Их надо подключить, смотри, да. Чтобы... Звука нет, если что, я тебе сразу говорю. Странно, что не шаман его встречал, пишет Антон. Зачем она приехала? Интервью брать у кого, пишет Станислав? Ну, у кого-нибудь, наверное, высокопоставленных она хочет взять интервью, если вы про Кэнди Оуэнс. Что касается этого человека, я не знаю, ну, тоже, наверное, у кого-нибудь интервью возьмет. Он интервью берет. Он такой блогер, который берет интервью, разговаривает, сейчас поболтает. Вот написано, блогер-женоненавистник Эндрю Тейт прилетел в Россию. Но почему сразу женоненавистник, я не понимаю? Он просто не любит вот этих вот всех, ну, знаете, которые и работать не хотят, и готовить не хотят. Хотят на шее сидеть. А? Да, пошел. Но ты все-таки наушники надень. О, вот встречает, ну тебе самому понравится. Вот, каравай ей. Ночик, низкий цветок. Вот он ест. В очках, естественно. В кожанке. Опа, здоровается наотмашь с каким-то парнем в очках. Не знаю, кто такой. Вот они еще едят каравай. А, все что ли? Нет, найди другое видео, где он реагирует. Видать, обрезали по одной простой причине. Это омерзительно, как он жует этот каравай, вот это. Вот это там, матушка, земля, а он делает так. Ну, ему очень нравится. Ну, с другой стороны, почему бы и нет? Каждый из нас... А рюмку с порога что ж не налили, пишет гном. Да, надо было сразу в рог залить водки. И давай... Не-не, водки прям. И давай. И все, и пропал человечек. Потом где-нибудь через год возле Новокузнецкой на лавочке лежит, понимаешь, Эндрю Тейт. Говорит, вот теперь я свободен. Пригласите его на Патрике, пишет Давид. Да-да, там уже тоже выстроились с караваями наверняка эти бизнес-леди, которые зарабатывают по, сколько там, 100-500 миллионов в день они зарабатывают. Медведи там есть на видео, пишет Икс? Нет, медведей нет, слушайте, медведей нет. Поразительно. Серьезными людьми якшается, пишет Сергей. И в московский зоопарк его, пишет Миша Николаев. Вот. Да, ну что, цыган тоже не позвали почему-то. Ну, как-то это все странно. Кто из наших бойцов будет его бить? Да никто его не собирается бить. Наоборот, это мягкая сила, вы не понимаете. Приезжают американцы, их встречают. Любим вас и все такое. На? На Кубани его, пожалуйста. Там его побьют. Я думаю, что у него эти поклонников и на Кубани полно. Слушай, вот тот хор, который ты видел, мне кажется, это вполне себе кубанский. Ты думаешь? Не знаю, надо посмотреть. А что? Как? Все такое казачье, понимаешь? Поэтому я думаю, это кубанское. Вот ты зря так это торопишься с выводами. Короче говоря, в парк Патриот его надо сначала, пишет Олег. Как скоро нам ждать интервью Тейта и Собчак? Как она там будет строить из себя бедную, несчастную за всех женщин разом, пишет Кип. Ну, вообще-то, если будет интервью Тейта и Собчак, я, конечно, буду болеть за Собчак. Понимаете, какая бы она ни была, она же наша. Ну, еще немножко израильская, но какая разница? Она же наша все-таки, ну, хотя бы там, я не знаю, сколько у нее паспортов. На 50%-то она наша, правильно? Ну, так, ну, на половинку. Вот за ту половиночку и буду болеть. За израильскую половиночку пускай болеют все те, кто уехал в Израиль, правильно? В Капотню, в магазин КБ, пишет Алексей. По правилам с медведями нельзя в международные аэропорты, пишет Валентин. Понятно, медведь ждал снаружи. Вот, за рулем он ждал. Короче, если кто-то видел полное видео встречи, ну, ощущение возникает, у меня лично, как у человека, который серьезно относится к нашей культуре, неприятное, неприятное. Все-таки поменьше надо уж так водить хороводы вокруг иностранных гостей. Напоминает, знаете, лихие 90-е, вот это вот, когда кто-то приехал, и давай там ходить где-нибудь по Арбату, а вокруг него собирается столько людей, сколько в Оренбурге нет в целом. Вот, на одной улице собирается. И все. И да, ой, к нам приехал наш любимый Эндрю Тайт, дорогой! Ой, и пей до дна, пей до дна, ой, русские, американцы, братья навек. Ну да, ну ужасно, на мой вкус. С другой стороны, посмотрим, что он расскажет. Может, он расскажет, вау, у них там все в кокошниках, сарафанах, постоянно везде медведи, у них там эти, что там, хлеб везде надо есть, сходу, каравай, вообще так классно, ребята, мы недооцениваем русских, они обалденные. Ну, главное, чтобы это не была радость белого человека, которого аборигены просто веселят как могут, бусы ему показывают еще. А? Раздражает тебя? Вот мне не понравилось видео. Это ты его еще полностью не видел, это видео. Когда, вот я тебе клянусь, он потом разворачивается, и он прям жует каравай, у него вываливается кусок изо рта там, и он... Вот такое. А там матушка земля, белая березняка. Ой, прям сидишь, думаешь, что происходит? Вы вообще зачем это делаете? Ну, понятно, мягкая сила, воздействие на американцев, показать им, что мы классные, они нас зря убивают. Да, ну, может, и докажем, действительно, кто знает. Вы не понимаете, это наши троллят иностранцы, пишет Станислав. Ну, остается, Станислав, только на это и надеяться. Нам присуще гостеприимство, а в США принято гонять как шериф Рэмбо. Шериф? Шериф? Что такое? И а если его кулебякой накормить, что с ним будет, пишет Дмитрий. Ой, эти видео знаменитые, когда американцы пробуют борщ. И так, о, как это возможно есть? Ты, и ничего, кроме булочки с котлеткой в жизни не видевший, что ты рассказываешь нам? Ты вообще, американцы про еду не имеют права говорить в принципе. Вся нормальная американская еда, это итальянская еда. Правда, правда. Ну, тут все, кто к ним приехал, кто-то приехал, у них был какой-то алкоголь особенный, какие-нибудь ирландцы, ты понимаешь? Кто-то им привез пиццу, пасту, вот это вот все. Они такие, о, ну, разные бандиты приезжали со всего мира. Вот, и привозили еду, привозили напитки, привозили одежду. А что, американцы-то, я не понимаю. Только вот у них есть обалденное видео, попадало-то, барбекю, это их вообще тема, барбекю, барбекю, оу, yeah! Какие-то, значит, бородатые мужики, у них какие-то коптильни огромные абсолютно, и там они готовят поросенка, ну, чтобы вы понимали, поросенок размером с Эндрю Тейта как раз, то есть свинья просто, и вот она запекается вся свинья и коптится вся свинья, и они всю эту свинью вокруг нее ходят, все это на видео снимают, естественно, там вырезки, потому что это все долго не смотреть невозможно будет, то есть это все нарезанное видео, и потом в конце они какие-то шмоты от нее отрезают, килограмма по полтора, прям на какую-то огромную вилку насаживают, откусывают и делают. Oh, yeah! Вот это. Oh, yeah! И такие добавляют не «Оу, oh, yeah! Нет, это другое видео, а «Оу, oh, yeah! Yeah, yeah!» И
1: туда этот барбекю соус льют, еще что-то, очень все такое сочное, жирное, огромное, у них бороды вот эти вот все, они какие-то стоят в каких-то шляпах, как будто бы ZZ Top разъелись, понимаешь, ZZ Top как будто бы ели только американскую еду, и вот, я думаю, что многие из этих парней уже не с нами, потому что если такую еду постоянно есть, это, конечно, долго не протянешь, вот, расскажи подводникам про жареного поросенка, пишет Алдорос. Это что такое? Где посмотреть видео? Не понял, пишет Бон Джови Джон. Слушайте, Бон Джови Джон, есть такая тема, называется интернет. Попробуйте там. 8.30 новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
3: В Москве 8:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Украинские дроны атаковали объекты инфраструктуры в Санкт-Петербурге. Погибших нет, пострадали несколько человек. Как сообщили в правительстве города, ВСУ ударили по Кронштадту, Кировскому и Красносельскому районам. Повреждено несколько объектов. В настоящее время идет ликвидация последствий украинской атаки. Власти уточнили, что начал работу оперативный штаб под руководством губернатора Петербурга Александра Беглова. Семь мирных жителей погибли при ударе дрона по автобусу в ДНР. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, добавил он. По словам главы региона, украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус Москва-Симферополь в Енакиево. В связи с атакой ВСУ Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В Минобороны Австралии сообщили о планах подготовки боевиков ВСУ на территории Польши. Силы обороны страны будут сотрудничать с возглавляемой Норвегией операцией «Легио» для обучения украинского персонала. Как уточнил вице-премьер и министр обороны Австралии Ричард Марлс, боевиков станут готовить в рамках операции «Куду». Он также сообщил, что страна продолжит участвовать в инициативах НАТО по оказанию помощи Украине. Речь, в частности, идет о поставках беспилотников и программах военной подготовки. Доллар начал дорожать вместе с открытием отпускного сезона. Только за первые дни июня американская валюта выросла в цене почти на 2% до 73 рублей. Эксперты ожидают, что летом курс в среднем составит 78 рублей за доллар, а к концу года может приблизиться к 84. Как пишет «Известия», давление на рубль усиливают сразу несколько факторов. Россияне активнее скупают валюту перед поездками, экспортеры после налоговых выплат сокращают продажи выручки, кроме того, Минфин наращивает закупки американской валюты на рынке. Издание отмечает, что для бюджета слабый рубль выгоден, при этом зарубежный отдых и импорт для россиян могут стать заметно дороже. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 19 градусов. Сегодня в городе облачно, с прояснениями и без осадков. Днем 23-25 градусов тепла. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление в среду составляет 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94.8.
4: Реклама.
5: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
6: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
5: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
8: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
9: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
10: Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех. Где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
10: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
0: Восемь тридцать пять, почти 36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте. А что, а мы с вами все обсудили, на самом деле. Все самое главное. Все, приезды все, отъезды, встречи. ПЭФ на фоне... А, вы говорите... Я понял, о чем вы говорите, Евгений. По поводу атак осознанных ВСУ на Санкт-Петербург во время проведения Петербургского экономического форума. Вы об этом говорите. Да, есть такое, есть такое. Естественно, возникает вопрос, а почему и как, и по какой причине, когда разные персонажи западные приезжают в Киев, там все вместе с этими персонажами не горит? Ну, как бы, вопрос открытый, доставим его открытым. Так, чем хуже дела у Украины, тем чаще «патриоты» в кавычках предлагают либо перемирие заключить, либо использовать ядерное оружие, пишет Алекс Поляков. Ну, тут видите, какое дело. Есть предположение, что в какой-то момент Запад перейдет черту и предоставит Украине то самое тактическое ядерное оружие под каким-то соусом, под разными, может быть, там. Сами изобрели где-нибудь в подвале они якобы и что-то в этом духе. Ну, вы понимаете. Поэтому сторонники этого подхода и вопроса, так скажем, не подхода, а именно вопроса, и ответы на вопросы эти сложные, они считают, что окно возможностей, оно вот такое, какое оно есть, его надо использовать сейчас и использовать максимально, и не ждать, потому что рано или поздно все равно все придет к тому, что вооружат Украину ядерным оружием под разным соусом. И поэтому, нет, не стоит этого ждать. Вот. Правда, есть те, кто говорит, что нет, этого не произойдет. У них тоже есть своя система аргументации. Ну, не знаю, как это произойдет или не произойдет. По поводу того, что из ядерного есть у Украины на самом деле всегда. И до этого было. Это атомные электростанции, которые они могут атаковать. Собственно, как те атомные электростанции, которые есть у нас, как те атомные электростанции, которые есть на их территории. То есть для ядерного шантажа этого, ну, более чем достаточно, на самом-то деле. И еще раз всем напоминаю, просто почему-то все об этом забывают, даже в рамках экспертных программ почему-то забывают, когда мы говорим там, да, абсолютно на военную тематику с людьми там в рамках телеэфира. Была же история с тем, что Буданов, экстремист и террорист, который сейчас возглавляет офис Зеленского, якобы, у него был план, который он предлагал, когда еще был главой ГУР, да, он предлагал руководству своему. План заключался в том, чтобы обеспечить, в кавычках, свою безопасность как раз-таки через вот этот ядерный шантаж с атомной электростанциями. Мол, с нами что-то случится, и, значит, атомные электростанции взорваны. И все. Ну, то есть, вот примерно так. Такое прикрытие он придумал себе и всем остальным. Я не исключаю, что они идут по этому пути. Собственно, атака на Запорожскую атомную электростанцию вот недавно была, вы знаете, по машинному залу они там ударили, причем дроном на оптоволокне, естественно, в МАГАТЭ, да, не поняли, откуда дрон прилетел, невозможно. Как понять, откуда прилетел дрон на оптоволокне? Это же надо просто посмотреть, откуда оптоволокно идет, правильно? Ну, оптоволокно, это ниточка такая, вот, ну, чтобы понятно было, да, вот ниточка. А? Ну, леска, да, леска, вот леска. Вот тебе просто нужно посмотреть, с какой стороны леска пришла. Но нет, в МАГАТЭ нет специалистов, которые могут определять по леске, откуда прилетел тот или иной дрон, поэтому, ну, все, вот, непонятно, кто атаковал машинный зал. Значит, по поводу машинного зала и атаки на него. Можете посмотреть схему, как устроена атомная электростанция. Ну, собственно, есть реактор, и возле него есть машинный зал. Реактор, если говорим мы про Запорожскую атомную электростанцию, как он выглядит, это такой сверху кружок, получается. И вот рядом с ним параллелепипед, ну, прямоугольничек, да. И этот прямоугольничек, это и есть машинный зал. Машинный зал отвечает за то, чтобы все хорошо было с реактором. Охлаждение, чтобы работало, все было хорошо. И вот если это охлаждение нарушить, и нарушить настолько основательно, что невозможно будет его никак осуществлять, то это будет приводить к тяжелым последствиям в виде того, что атомный реактор, он начнет перегреваться и плавиться. Ну, почти как автомобиль, да, согласен с тобой. Но он начнет перегреваться и плавиться. Начнет перегреваться и плавиться, начнет слишком много появляться в нем пара. Пар начнет, естественно, давить его. Давить начнет так, что разорвет. Разорвет, это, ну, грубо говоря, взрыв. Взрыв этот на самом деле не ядерный, а паровой. Ну, то есть пар просто разрывает это все и все. И дальше, соответственно, от этого взрыва парового происходит разрушение примерно так, как это произошло на Чернобыльской атомной электростанции. То есть там ядерного взрыва не было, для понимания, не все это понимают. Там был взрыв вот этого пара, фактически, насколько я это понимаю. И он, естественно, был мощный, он разворотил вот конкретно реактор. И вот этот вот материал, который находился в самом атомном реакторе, все эти твеллы и прочее, их просто разбросало по округе. Ну и, соответственно, поскольку оно разбросало, плюс сам реактор в этот момент еще плавился, ну, кто как бы в теме, тот знает, вот это все, пожары и все остальное привело к тому, что выбросы в атмосферу были. То есть вот постоянный вот этот черный дым, есть кадры, которые показывают, как это происходило на Чернобыльской атомной электростанции, весь этот дым, он шел в атмосферу. Собственно, этот дым, эта вся гарь, это все разбросанное, оно страшно радиоактивно. А? Ну да, пыль, конечно. Пыль, частички вот эти все, они уходят в атмосферу. И уходят они в атмосферу не так, как они, например, уходят при атомном взрыве далеко и высоко. А они уходят так, что они, ну там, на уровне облаков это все. Ну да, и потом дождем это все высыпает. Куда ветерок подул, туда и полетело. И, соответственно, вот там и зона отчуждения, и европейские страны, которые по повышению радиации получили, потому что в их сторону ветерок дул, и обнаружили, что что-то произошло. А произошло все из-за того, что на испытаниях, которые проводились планово на атомном реакторе в Чернобыльской АЭС, были допущены определенные ошибки, которые как раз-таки привели к тому, что атомный реактор, как я понимаю, перегрелся, и вот, собственно, взорвался. Его разорвало вот этим паром. Почему нельзя остановить Запорожскую АЭС, пишет Антон. Хороший вопрос, Антон, и есть ответ на него. Смотрите, какое дело. Для того, чтобы остановить всю атомную электростанцию, требуется несколько лет. Ну, то есть заглушить вообще, чтобы она вообще никак не работала, требуется несколько лет. Почему? Потому что когда ты глушишь реакторы, их все равно нужно охлаждать. То есть тебе все равно нужен один реактор, который будет работать в, как это же правильно охарактеризовать-то, работать в, не функции, а в режиме холодный останов, это называется, если я не ошибаюсь. А? Не в холостую. Он будет обеспечивать охлаждение всех остальных реакторов. Вот. Вот один все равно, это как мне объяснил специалист, который работал с атомными электростанциями, то есть весь смысл в том, что один все равно должен еще работать на свое охлаждение и на охлаждение всего остального. Если ты глушишь все и сразу, то тебе все равно надо это чем-то охлаждать. Они как раз бьют по системе охлаждения, фактически. Это тоже вот интересный такой моментик. Поэтому остановить-то можно, но тебе еще все равно надо это чем-то охлаждать. А для этого тебе нужны вот эти насосы, которые это все прокачивают, они по ним и бьют. Видимо, нет. Видимо, нет. Для этого требуется некоторое время. Несколько лет, мне было сказано. Вот примерно так. Возможно, на разных атомных электростанциях по-разному разные реакторы существуют. Опять же, специалисты, которые нас слушают, могут здесь корректировки свои какие-то внести там посредством эфира. Но вот смысл общий я передаю. В Чернобыле всем союзом тушили пожар на АЭС. Люди, тушившие пожар, погибли от радиации. Сейчас, не дай бог, если что-то подобное случится, тоже будут гибнуть люди. Или уже есть роботы, пишет Сергей. Ну, с роботами всегда есть определенные проблемы, когда они работают в рамках, так скажем, тяжелой вот этой вот серьезной радиации. И вы знаете, это описано и в том числе в фильмах, там, художественных, где, конечно же, основной смысл, если это западный фильм, было показать, какой Советский Союз был бесчеловечный. Вот, но если отмести и убрать в сторону эту всю пропаганду дешевую американскую, то некоторые вещи можно, или там британскую, некоторые вещи можно для себя понять. То, что из техники работает в обычных условиях, в условиях серьезной радиации, оно просто не работает. Такие дела. Ну, понимаете, в чем дело? Вы сейчас говорите о том, а как устранять аварии на атомных электростанциях, да, там, если что-то случилось. Во-первых, те реакторы, которые использовались на Чернобыльской АЭС, и их конструктивный недостаток, который привел в том числе к, при неправильном использовании испытаниях, неправильных, с нарушениями, привел к этой катастрофе, этот недостаток, насколько я понимаю, он был исправлен. То есть сам себя реактор там не разгоняет, нет такого. Но мы же не обсуждаем ситуацию нормальную, когда все просто люди работают, да, а мы обсуждаем ситуацию, при которой есть режим, который бьет по атомным электростанциям, ну, то есть, вот, чтобы вы понимали предельно. То есть, это не ситуация, когда ученые что-то не рассчитали, конструктивный дефект какой-то, еще что-то, нет. Это когда ученые рассчитали, конструктивные дефекты исторически устранены, все нормально, работай, пожалуйста, все будет замечательно. И есть люди, которые берут беспилотник на, ну, как это сказать, на леске на этой, да, ну, то есть на оптоволокне, это выглядит как леска, и бьют. Вот о чем идет разговор. То есть мы имеем фактически дело с терроризмом. Именно в сфере как бы мирного атома. Что должно нас привести к мысли о том, что наши оппоненты не разделяют мирный атом и немирный атом. Атомные электростанции у них это не какой-то мирный атом, отдельно существующий. Это большая ядерная бомба, если так можно выразиться. Почему она не может называться ядерной бомбой в классическом смысле? Потому что ядерного взрыва там не будет. При любых их раскладах ядерного взрыва там не будет. Но там возможен выброс материала в атмосферу. То есть это грязная ядерная бомба. Вот как так это называется. На самом деле она никакая не ядерная. Любая грязная ядерная бомба, она не ядерная. Поэтому придумано вот это слово «грязная». В чем смысл, собственно, ядерного взрыва? Да, и в чем смысл, так скажем, грязной ядерной бомбы? Грязная ядерная бомба, ее смысл заключается в том, чтобы разбросать в атмосферу и везде вокруг материал, который фонит, радиоактивный материал, вот и все. То есть, в принципе, к любой бомбе привязать ядерный материал, который будет заражать все вокруг, взорвать ее, это и есть грязная бомба. Ну, грубо говоря, это невозможно. Ну, возможно, наверное, технически, но это как бы смертеподобно для того, кто это будет делать. Руками вот разбросать вот так. Это уже грязная ядерная бомба, да? Соответственно, атомные электростанции используются нашими противниками как элемент ядерного шантажа, но без ядерного взрыва, но как ядерная бомба, поняли, да? В широком смысле, грязная, грязная ядерная бомба. Потому что, на самом деле, грязная ядерная бомба, да, грязная, это, или там атомная бомба, говорят, грязная, это оборот речевой, в основе которого должно быть понимание, что на самом деле термоядерной реакции никакой нет. То есть какие-то атомы там не делятся, ничего не взрывается в этом смысле. А просто разбрасывается, вот ядерный материал заражается, все, что вокруг может быть. Ну, то есть, грубо, бочку с радиоактивным материалом где-то кинуть, чтобы оно разлилось, там, не знаю, рассыпалось. Это и уже ядерная, грязная ядерная бомба, так называемая. Но самой вот самого вот этого процесса, когда происходит активация, да, его не существует. Нам надо тоже начинать бить по их атомным станциям, которые находятся ближе к западу, пишет Станислав. Понимаете, в чем дело? Все атаки, которые осуществляются со стороны киевского режима, они контролируются ребятами западными. То есть, когда Запад бьет по атомным электростанциям, фактически руками украинцев, они прекрасно понимают, какие риски это несет, в том числе и для их населения. Поэтому это ядерный шантаж не только стороны, на мой взгляд, не только со стороны киевского режима, это ядерный шантаж со стороны Запада. Естественно, это выставляется как, а мы не знаем кто, а мы не знаем где, мы ничего не видим. Ну, то есть МАГАТЭ не может определить, да, как это вообще возможно. Ну, то есть официальный орган при ООН не может определить, откуда леска идет. Ну, это что еще дополнительно нужно сделать? Это на оптоволокне. То есть уже настолько наглые. Дальше я не знаю, как это может выглядеть. Это как какой-то ВСУшник с топором будет пробираться и колотить просто по этому реактору. Молотком он будет, топором. Ну что, и не понимаем, кто это. Не знаем. На нем вот нет достаточно опознавательных знаков, чтобы мы поняли, кто это. Это может быть кто угодно. Ну, понимаете, да? То есть я до безумия довожу ситуацию. Но уже так это и выглядит. Ну да, вот кто-то прибежал, что-то вот колотит, не понимаем, не знаем, откуда леска идет. Ну все, никак не можем определить. Я вам скажу так, если бы мы ударили дроном по своей же атомной электростанции Запорожской, очень быстро бы в МАГАТЭ увидели, что это мы. И сразу бы об этом сказали. Прям за секунду, нет никаких сомнений, да? Вот в этом можете не сомневаться. Вот. В Чернобыле всем... Да, это было, извините. В следующий раз за ручку приведут, позвонят в дверь, пишет Хисшедоу. Ну, типа того. Тогда уже не грязная ядерная бомба, а грязная ядерная технология, правильно называть, пишет Супер П. Но она не ядерная на самом деле. Еще раз я подчеркиваю, всегда, когда говорят о грязной ядерной бомбе, и, например, задаются вопросом в эфирах, это меня всегда удивляет, а может ли Украина сделать грязную ядерную бомбу? Да. Любой, у кого есть материал радиоактивный, может сделать грязную ядерную бомбу. В этом-то и прикол. Любой. Вообще, для этого не нужно обладать какими-то сверхтехнологиями. Учитывая, что на территории Украины существуют атомные электростанции, и у них есть материал, ну, радиоактивный, они, конечно, могут сделать грязную ядерную бомбу, да. А вот настоящую, да, чтобы... Там, термояд, вот настоящий, они не могут сделать. У них нет для этого способностей. Такие пироги. Вот. А у нас есть. И у нас есть такое оружие, да? Но там смысл термоядерного оружия, я уже говорю сразу термоядерного, чтобы долго не застревать в ядерном, вот сразу про термоядерное говорю. Смысл заключается не в том, чтобы заразить максимально территорию. И я уже это 100 тысяч раз в эфире говорил, но, опять же, не все понимают. Смысл заключается в том, чтобы максимальный урон нанести. Не ядерный, а сжечь... И взорвать. Ну, а? Правильно. Ну, да, ну, не поэтому. Называется термоядерный. Смысл заключается в том, чтобы минимальное количество материала, вот этого радиоактивного, максимально отработало для взрыва. То есть, фактически, здесь речь идет о том, что в атмосферу уже практически не попадает ничего, ну, радиоактивного. Почему? Потому что вот эта реакция сама, она отрабатывает весь материал, который там есть, фактически.

Рискового типа. Смысл заключается в чем? С одной стороны у тебя есть, и с другой стороны у тебя есть ядерный материал. И ты разгоняешь, как выстреливаешь одной частью этого материала в другую часть этого материала. И они вот врезаются и отрабатывает там около 3%, если я не ошибаюсь, от всего того материала, который у тебя есть в этой бомбе. То есть 97% на выброс идет. Очень большое заражение местности радиоактивное. Я могу ошибаться в цифрах. Опять же, и все специалисты, которые меня слушают, смело поправляйте. В этом смысле, да, вы будете очень полезны для эфира и для всех наших слушателей. То есть это неэффективное с точки зрения того, что ты очень много теряешь вот этого материала впустую, нет взрыва от него. То есть он не отрабатывает. Отрабатывает там какие-то жалкие проценты абсолютно. Вот имплозивно это уже очень хорошо с точки зрения того, что большая часть отрабатывает, поэтому меньше заражения местности и больше разрушения от самого взрыва. То есть отрабатывает весь ядерный материал. Соответственно, какие поражающие элементы? Самое главное. Ну, проникающая радиация, ну, это понятно, свет, это же температура, то есть вот солнце рядом с тобой загорелось, и ты сгорел, к чертовой бабушке, вот, и, как она, невзрывная волна, а по-другому она называется в этом смысле, не помню, как она называется, вот кто мне напомнит, как она правильно называется, тот вообще будет молодец, и вторичные поражающие элементы, то есть когда всякий песок, все остальное, стекло летит, всех режет, бьет, ломает. Один человек в другого летит, останки от него. Ну, вот примерно так. Ударная. Да, ударная волна. И она в две стороны. Сначала, собственно, от взрыва, потом из-за того, что взрыв выжигает часть атмосферы, создается вакуум и схлопывается обратно. То есть раз-два. И это видно по любым кадрам испытания там, ядерного и тем более уж термоядерного оружия. То есть вот стоят деревья, и они сначала в одну сторону, и потом в другую сторону их бьет. Или здание. Его сначала разрушает с одной стороны, это тоже видно, да, в замедленной съемке, когда раз его стало ломать, и потом с другой стороны в него прилетает, оно вообще разваливается. Вот. Представьте, что вот в вас прилетает такая вот ударная волна. Первая и вторая. Поэтому взрывы ядерные и термоядерные производятся в воздухе, потому что чем выше ты его производишь, ну, слишком высоко тоже нельзя, да, чем выше ты его производишь, тем больше ты поразишь светом, проникающей радиацией, соответственно, температурой и вот этой ударной волной в одну и другую сторону, тем больше объекта ты поразишь. Потому что если ты это взрываешь на земле, тебе начинают мешать здания, тебе начинают мешать все. Если тебе нужно накрыть всех, то ты, конечно, чуть повыше это взрываешь. Почему? Потому что, ну, сами можете себе представить. Вот вы стоите возле здания, вот на улице стоите, и вам взгляд ваш преграждают разные стены, да? Стены зданий. А если вы подниметесь, на 40-й этаж и посмотрите на город, вы увидите, что вот прям прекрасно, город как на ладони. Все, вы видите многие точки, которые вы не будете видеть, когда вы стоите на земле. То же самое и для поражающего фактора, это важно очень. Соответственно, 100-300 метров, вот он взрыв. 100 не так много, на самом деле. 300, наверное, хорошо. Вот. И весь смысл в том, что ты разрушения серьезнейшие производишь, но при этом заражение местности на самом деле минимальное. А вот от грязной, в кавычках, ядерной бомбы, почему говорю в кавычках, потому что не идет самой реакции цепной, все по-другому. Разрушение минимум, именно вот о которых мы говорим, но заражение местности катастрофическое. Ну, то есть на годы, десятилетия, тысячелетия вперед. Все. И поэтому вот есть, например, тот же самый полигон Тоцкий, да, в Тоцком, знаете, Оренбургская область. Там проводились ядерные испытания. Поэтому там можно ходить, например. Ходить, смотреть, где там была воронка, посмотреть по ней, походить. Сейчас не пускают, но раньше можно было. Возили даже детей посмотреть, все. Потому что не фонит. Ну, ничего нет там. А в зоне отчуждения, Чернобыльская АЭС, извините. Потому что все это в земле, вся эта мелкая пыль, вся эта грязь, все эти куски. Понятно, крупные куски собирали, но пыль ты же не соберешь, чтобы пылесосить леса, ходить. Ну, вот такие дела. Электроника еще вся горит. Да, и еще электроника горит, забыл совсем сказать.
Я сочинил анекдот. Идет Зеленский с командой по одной из улиц Киева, а все встречные шарахаются в стороны и разбегаются. А что это они, спрашивают Зеленский? Так ведь вы центр принятия решений, пишет Андрес. Смешно, смешно, да. Ядерный взрыв — это распад ядерного урана или плутония. Термоядерный — это

0: слияние ядер водорода, как на Солнце, пишет Дмитрий. Ну, типа того. В Фукусиме все фонит, пишет Конь-огонь. Да, потому что это, опять же, речь идет о разрушении атомной электростанции в результате внешнего воздействия. То есть самого взрыва нет, как такового ядерного, термоядерного уж тем более, его нет. А вот кусочки разбросало, где-то что-то проплавилось, оно попало в океан. Я про Фукусиму не могу слишком много говорить, в том смысле, что я просто не так сильно погружен в то, как разрушалась Фукусима. Но, насколько я понимаю, она была разрушена в рамках внешнего воздействия, там, цунами, что-то такое, землетрясение. Что-то у них там не хватило. Из того, что они запланировали, чтобы это было надежным. Так, а почему Бог это все допускает, пишет Игорь. А почему Бог это не должен допускать? Смотрите, Господь наделил нас очень важной вещью, или вещью, свойством, свободой воли, свободой выбора, дорогие друзья. Каждый из нас имеет право выбирать, быть ему с Господом или быть ему не с Господом. Ну, то есть, быть ему добром или быть ему злом. Все. Господь не управляет нашей волей в этом смысле. Мы не марионетки, мы люди. Мы в этом смысле, они и говорят, что вот человек подобен Богу. Человек имеет возможность выбирать добро и зло, выбрать Господа или выбрать сатану. Все, у него есть такая возможность. Все. Мы сами творцы своего, так сказать, счастья и несчастья. Поэтому, когда вы говорите, почему Господь это все допускает? Господь разрешает нам обладать свободой воли. Иначе мы бы с вами были марионетками. Все. И что это такое? Ну, марионетками неприятно быть. То есть, если говорить о настоящей демократии, то, конечно, Господь нам даровал эту демократию. Свободу воли, свободу выбора, народовластие. Все, сами вперед, ребята, стройте этот мир. И с надеждой на то, что мы выберем именно Господа в этом сражении добра и зла. 9.00 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 9 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. 10 пострадавших при атаке на автобус в ДНР доставили в больницу. Среди раненых, в том числе ребенок. Все госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести. О пострадавших баротравмы сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, все получают необходимое лечение. Он уточнил, что по раненому ребенку врачи готовятся к телемедицинским консультациям со специалистами федеральных медицинских центров. По данным Кузнецова, еще один пострадавший получил медпомощь амбулаторно. Украинский дрон атаковал пассажирский рейсовый автобус «Москва-Симферополь» в Енакиеве рано утром. По данным ТАСС, машина с надписью «Большой мир» двигалась по пустым улицам. Салон и кабина водителя выгорели полностью, погибли 7 мирных жителей, 11 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Два сотрудника МЧС погибли в Смоленской области после атаки беспилотника. Еще два спасателя получили легкие ранения. Пострадал также один мирный житель, сообщил глава региона Василий Анохин в своем канале в мессенджере «Макс». Он рассказал, что ВСУ ударили по Ершическому муниципальному округу. Марко Рубио заявил об отказе Вашингтона размораживать средства Ирана. Кроме того, США не будут снимать санкции с Исламской Республики в качестве бонуса за подписание возможной сделки. Все будет зависеть от условий. Это означает, что никакого бонуса за подписание жеста доброй воли не будет, сказал глава Госдепа. Рубио уточнил, что в рамках потенциального ослабления американского давления сейчас рассматриваются только те санкции, которые имеют прямое отношение к ядерной программе Тегерана. Замороженные активы точно не будут возвращены Ирану, если возникнет угроза их использования для поддержки прокси-сил в регионе, добавил госсекретарь США. По данным Bloomberg, количество американских санкций против Ирана за последние 8 лет достигло почти 2000. Магазины бренда обуви Chester начали менять вывески. Теперь торговые точки будут называться TJ Studio. В них останется 10-15% обуви и аксессуаров Chester. Компания KL Group, управляющая магазинами британских брендов Chester, TJ Studio и TJ Collection, сталкивается со снижением показателей, пишет Коммерсант. Газета отмечает, что подобные сложности возникают и у многих других игроков российского рынка обувного ритейла. Сейчас потребители более чувствительны к цене и готовы отказываться от товаров привычных брендов в пользу ассортимента маркетплейсов, говорят опрошенные изданием эксперты. О погоде в завершении выпуска. Плюс 19 сейчас в Москве. Сегодня в городе облачно, с прояснениями и без осадков. Днем 23-25 тепла. Ветер западный 3-8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
4: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
5: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. Гость в студии — нотариус города Москвы Ольга Филиппова. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9 часов 7 минут, среда, июнь, день третий.

0: Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, 18 градусов, ощущается как 16. Геннадий говорит, а как действует водородная бомба, почему ими не пользуемся? Ну, потому что это оружие судного дня, очень мощные, и, кстати, от них, все-таки говорят, от водородных бомб, выбросов куда больше, чем от, ну, простых ядерных бомб. Грубо говоря, на самом деле и та ядерная. Ну, просто здесь еще термо добавляют. Есть там отличия. У ядерных бомб есть определенный предел по мощности. Вот, у классических. Вот, типа как у Хиросимы и Нагасаки. Вот, там в килотоннах это все. У водородных предела фактически нет. И речь о мегатоннах. Вот эти вот страшные взрывы вообще все. Самый крутой водородный взрыв, да, или термоядерные бомбы, это наш взрыв на новой земле. Царь-бомба, по-моему, 58 мегатонн, если не ошибаюсь, было. Вот. Говорят, что хотели 100, но потом подумали, что это может там расколоть землю или с орбиты. Ну, в общем, поэтому 58. Говорят, взрывная волна трижды обошла землю. Ну, ударная. Но опять же, взрыв-то был воздушный, то есть если бы он был наземный, наверное, бы и, может, и раскололо бы чего-нибудь, там много чего интересного. Поэтому основное отличие ядерной и термоядерной бомбы заключается, собственно, в том, что, во-первых, вторая мощнее, а сам принцип, так скажем, того, как она начинает работать. Для ядерной бомбы, обычной, вот о которой мы говорили, имплозивного типа, когда взрыв происходит внутрь, сжимает, да, вот этот ядерный материал, используется обычная взрывчатка, грубо говоря. Ну, взрывчатка, как она есть. Вот. А здесь обжимается уже материал другими ядерными взрывами, если так можно сказать, другим ядерным взрывом. То есть для того, чтобы пошла та самая термоядерная реакция, нужно обжать материал ядерным взрывом. То есть ты не можешь изобрести термоядерную бомбу, пока ты не изобрел ядерную бомбу. Ну, обычную, да? Вот, ну, ты не можешь. И дальше будет уже совсем сложно. Почему? Потому что, если говорим о ядерной бомбе, это деление ядер, а термоядерная – это синтез. То есть наоборот. И понять это совершенно невозможно гуманитарными мозгами. Это уже будут вам рассказывать специалисты. Вы будете с ними отдельно разговаривать по этому поводу. Но смысл заключается именно в том, что уже обжимается это все ядерным взрывом. Грубо говоря, для того, чтобы термоядерная бомба сработала, тебе нужно иметь возможность создать ядерную бомбу обычную, базовую, где-то 5 килотонн. Но Хиросима и Нагасаки, не вспомню точно, там 15-20, по-моему, килотонн там было. Вот тебе 5-килотонное ядерное взрывное устройство нужно создать сначала. Для того, чтобы им обжать уже другой материал, там сложное название какое-то там, литий-6, что-то вот в таком духе. Вот, для того, чтобы это обжать, и пошла термоядерная реакция. Вот примерно так. Да, не, пишет Зурита, что не... Хрущев сказал, не будем мощнее делать, а то сами себе можем окна побить, пишет Родион. Это по поводу, видимо, царь-бомбы. Посмотри, крупнокалиберный переполох на эту тему. Подробно все рассказано, пишет Евгений. Много кем это подробно рассказано. Естественно, есть специальная документалистика по этому поводу. Крупнокалиберный переполох знаю, лично знаком, встречались в рамках эфиров. Сейчас много делают люди этого материала. На самом деле, можно... просто прочитать это в энциклопедии. Ну, то есть, кто-то любит больше видеоформат, когда ему рассказывают с картинками, кто-то больше любит читать. Вот, и все это написано, описано, объяснено по много раз. Поэтому, если вас заинтересовала эта тема, а я, например, выступил как некий триггер, назовем это, да, ну, как человек, который вас сподвиг это изучить, вот у вас есть все возможности для того, чтобы открыть для себя дивный мир документального кино и там, энциклопедических статей, и не только, вот, и художественных фильмов на эту тематику. А? Оборудование? Конечно, конечно. Вообще, в целом, для того, чтобы обогатить, да, до определенных степеней тот самый ядерный материал, тебе нужны крупные заводы и все остальное, и это очень хорошо отслеживается, это просто так не найдешь, это все стоит денег и так далее. Сегодня, на самом деле, интересная еще статистика такая, может быть, кого-то заинтересует. Есть же понимание, сколько потратили американцы на создание ядерной бомбы. Там речь идет о миллиардах долларов в тогдашнем исчислении. То есть сегодня миллиарды долларов, и тогда это разные миллиарды долларов, мы должны понимать. Потому что, как ни крути, инфляция, она присутствует везде. И, кстати, половину от той суммы денег, которую они потратили на создание ядерной бомбы, американцы потратили на тот самый взрыватель имплозивного типа. Да, потому что сделать ядерную бомбу пушечного типа не так сложно, и даже не проводились испытания, они уже проводились натурно, то есть уже на город просто сбросили, и все. Вот, я не помню, на кого что сбрасывали из Хиросимы и Нагасаки, ну, грубо говоря, представим себе, что на Хиросиму сбросили толстяка, то есть имплозивную, и вот здесь проведены были испытания заранее этих взрывателей, то есть испытания, которые проводились Оппенгеймером вот там в Неваде, да, они были направлены на то, чтобы сработают или не сработают вот правильно эти взрыватели. Смогут ли они этими взрывателями обжать равномерно ядерный заряд, и что из этого получится? Получилось. Это испытание носит название Trinity. Собственно, по-моему, даже публиковались кадры, видео, можно посмотреть, документальные есть по этому поводу. Там собирались высокопоставленные люди, сидели в бункерах, смотрели, как это все взрывается. Сам Оппенгеймер там был и все остальные. А испытания ядерной бомбы пушечного типа даже и не проводили, потому что, а что тут испытывать, точно сработает, 100%. Вне всяких сомнений. Но, опять же, минус ее заключается в том, что далеко не весь материал отрабатывает. Там какая-то малая часть, соответственно, эффективность не такая высокая. Много приходится тратить, а этот материал обогащенный, особенно тогда, это вообще сложно, его долго добывать, это, ну, большая проблема, то есть обогащать долго. Зачем эта информация? Готовимся, пишет Гзар. Да нет, ну к чему тут готовиться, я не понимаю. Мы всегда готовы, во-первых. Мы как-то отдельно не готовимся ни к чему. Просто вот заговорили на эту тему, заговорили о ядерном шантаже со стороны ВСУ и тех, кто стоит за киевским режимом. Заговорили о том, что они атакуют Запорожскую атомную электростанцию беспилотниками на оптоволокне. И заговорили о том, что такое ядерная бомба, что такое, в кавычках, грязная ядерная бомба. На самом деле она не ядерная, а просто разбрасывание материала радиоактивного в среде. Поэтому любая атомная электростанция, которую ты, например, разворотишь каким-то взрывом, это грязная ядерная бомба фактически. То есть вот взять и массированный удар по атомной электростанции нанести. Вот, и все там разнесет на многие километры вокруг. Это будет грязная ядерная бомба. Фактически. Вот. И пошел разговор про термоядерную бомбу, и в некотором смысле мы простым бытовым языком попытались друг другу объяснить, а в чем отличие ядерной и термоядерной. Главное в мощности, и главное понимать, что термоядерной бомбы у тебя никогда не будет, если у тебя нет ядерной бомбы. Это как бы известный факт. Водородная — это и есть термоядерная. Это она и есть. Она называется термоядерная, она называется водородная, как угодно можете ее называть. Вот. Доброе утро, Алексей. Доброе утро, Артур. И вам тоже. Бог дал нам заповеди, а мы нарушаем их, и поэтому зло распространяется, пишет москвичка. Ну да. Заговорили мы, естественно, о Боге в момент, когда говорили о всяких разных страшных видах вооружений, что тоже абсолютно четко и понятно, почему мы заговорили об этом, потому что так или иначе возникают эти вопросы. И вот один из слушателей говорит, а как же так вот попустил Господь, что так, такое творится на земле? А я вам еще раз говорю, что мы наделены свободой воли. Вот Господь нас наделил свободой воли. Мы имеем право выбирать. А выбирать мы имеем право, если говорить, исходя из вот этой философии, да, и религиозного понимания мира, между добром и злом. А добро и зло в религиозном понимании мира очень понятное, да, то есть дословно описанное. Господь – это добро, а то, что противостоит ему, это зло, то, что от него отреклось. То есть тот же самый сатана, все эти падшие ангелы и все остальные – это то, что отреклось от Господа. Те его создания, ну, это не человеческие сущности, естественно, люди как бы ниже, но тем не менее, те его создания, которые пошли путем зла, они тоже были наделены свободой воли. Ангелы там и так далее, они были наделены свободой выбора. Либо им быть с Господом, либо отречься. И те, которые отреклись, они стали вот этими темными сущностями. Страшными. И они, естественно, заманивают на свою сторону и простых людей. Вот, вас. Но вы тоже, подобно ангелам и всем остальным, да, кого Господь наделил свободой воли, наделены ей. Вы не марионетки. В цивилизации Китая и Индии этого понимания нет, пишет Зурита. Возможно, не проводил этого сравнения. Линкор, который вез бомбы в Японию, на обратном пути затонул, погибло 80% экипажа, а потом 80% от оставшихся съели акулы. Считается, это был самый крупный пир акул, и что это карма, пишет Гермошлем. Не знал об этом, поинтересуюсь, спасибо большое. Так, так. Я вижу, что у нас Телеграм прям лег, у тех, кто пишет сообщения в Телеграм, поэтому призываю вас, я давно уже призываю, активнее писать в Макс. У нас есть специальный бот в Макс, говорит Москва-бот. Найти выход на него можно через наш сайт, говорит Москва, и там есть такая функция сообщения в эфир. Мы по образу и подобию созданы. Если мы выбираем зло, значит, мы мятежники против замысла Бога, а Бог не Дед Мороз, пишет Дело техники. Да, а Дед Мороз это вообще вроде как Святой Николай. Ну, тут Санта-Клаус. А Санта-Клаус вроде как Святой Николай. А Святой Николай, ну, вы сами знаете. Ни за что Макс не установлю, пишет His Shadow через Макс. Да, понял. Как лег, так и встал, пишет Смирнов. Ничего он не лег, пишет Александр. Норм работает. У кого-то работает, Александр, а у вас, вот, например. А у кого-то, ну, я вижу, что как бы сложности возникают. Единство и борьба противоположностей, пишет Зурита. Тоже философская вполне себе категория. Так, что мы еще с вами хотели бы сегодня обсудить? В Эстонии в ночь на среду была объявлена воздушная угроза в 6 уездах. Ну, смешно, что у них уезды. Вот. Но для понимания, это не мы атакуем Эстонию. Эстонию систематически атакуют ВСУ своими беспилотниками, которые, собственно, там в Эстонии, в Литве и в Латвии падают. Обвиняют в этом нас. Да, европейцы обвиняют в этом нас, и, собственно, сами эстонцы, латыши и литовцы тоже обвиняют в этом нас. Якобы мы направляем украинские беспилотники на их территорию. Тот факт, что эти беспилотники летят сквозь территорию этих прибалтийских стран, не имеет никакого значения для их пропаганды. Вот. Они как бы говорят, а пускай они летят в сторону России. Мы говорим, а они летят по вашей территории, значит, вы предоставляете территорию. Они говорят, а мы не предоставляем территорию, мы даже один беспилотник сбили. Мы говорим, а что же другие не сбиваете? А они говорят, а мы не можем, нет у нас сил никаких средств для того, чтобы сбивать эти беспилотники. Все эти беспилотники созданы и куплены, и продолжают покупаться и создаваться на деньги Евросоюза. То есть вот такая вот интересная вещь. То есть хитрую схему придумали европейцы с небом Прибалтики, когда объявляется, что Прибалты не дают это небо под проход беспилотников украинских, на самом деле дают. Но заявляется, что не дают, но просто не могут их сбить. Это дает им возможность говорить нам, что они вообще против этих беспилотников, да, которые летают над их пространством, и поэтому мы не можем считать их стороной конфликта в полной мере. И, соответственно, не можем наносить удары по там, Эстонии, Латвии, Литве, и, соответственно, не можем сбивать в их небе эти беспилотники. И таким образом они осуществляют атаки на Санкт-Петербург, например. да, через Польшу, Литву, Латвию и Эстонию. Украинские беспилотники летят, а они вот, ну, не можем сбить, нет у нас средств, понимаешь. Нас это очень сильно беспокоит, они говорят, нас это все не устраивает, это вообще все неправильно, но ничего сделать не можем. На самом деле, конечно же, могут, это очевидно, достаточно одного звонка из Брюсселя, и Украина перестанет использовать воздушное пространство над Прибалтикой. Но это хитрая схема. Вот. Ее основную суть я вам описал сейчас. Это старшеклассники курили, а я рядом просто стоял, пишет Владимир Бонд. Да-да-да, из этого примерно объяснение. Здравствуйте, наконец-то вас нашла, пишет Виктория. Прекрасно, рад приветствовать вас. У 404 сейчас инициатива на фронте, задается вопросом Анна. Нет инициативы у 404 на фронте сейчас, нет. Инициатива на фронте сейчас у нас. В частности, например, по последним сообщениям, которые у меня есть из открытых источников, из общения с экспертами и, соответственно, бойцами, которые находятся на этом направлении, мы заняли высокую застройку, да, в Константиновке. Собственно, никто не ожидал, что мы так быстро ее возьмем, и она будет... Нормально, ничего не надо закрывать. Вот, кто-то куда-то с мигалками едет. Так вот, предполагалось, что этот конкретно район с высокой застройкой, он будет удерживаться ВСУ до последнего, и это будет их там последний бастион, который, естественно, в определенный момент будет освобожден от присутствия ВСУ. А получилось наоборот. Мы как раз-таки высотную застройку забрали. И, соответственно, мы теперь контролируем, если так можно выразиться, городские высоты. Значит, дело с Константиновкой в широком смысле этого слова решено. Вот так. Это то, что говорят те эксперты, которые наблюдают эту ситуацию и делают из нее выводы. Вот вчера мы, например, разговаривали в рамках эфира с Алексеем Рабом по этому поводу. Почему не читаете сообщения, пишет Николай. Николай, вся моя программа построена на том, что я читаю сообщения. Другое дело, что мне на сообщения еще нужно отвечать, это занимает определенное время, и в этом есть сложность. Поэтому я могу какие-то сообщения не увидеть и так далее. Николай, не будьте таким обидчивым и, самое главное, эгоистичным. Киев разбомбили вчера. Что думаете, будет ли ответ от страны 404, пишет Олег. Здесь важно понимать, что то, что мы вчера отработали по Киеву, это как раз наш ответ на их выпады, да, это так и формулируется в сообщениях Министерства обороны Российской Федерации по этому поводу. В ответ на такие-то действия были осуществлены такие-то удары, цели поражены. Соответственно, не ответ Киева будет или не будет, а будет ли новая атака со стороны Киева. Значит, ответ мой короткий на ваш вопрос, чуть-чуть переформулированный мной. Да, конечно, они будут атаковать и дальше. Да, конечно. Не для того их накачивают оружием, не для того им всячески и по всем фронтам помогают, не для того на них работает западная разведка, не для того заводы строятся и построены уже в Европе, которые называются украинскими, на самом деле мы прекрасно понимаем, что это не так. Вот не для того, чтобы вдруг в определенный момент перестать. Нет, они будут нас атаковать. Атаковать всеми доступными им способами, методами, всем доступными видами вооружения они нас будут атаковать. Это надо понять и как бы базово, и по-другому даже и не мыслить. А почему Песков сказал, что война может закончиться хоть завтра, или это уже все не нужно? Демилитаризация и денацификация, пишет Николай. Итак, Николай, вы же задаете вопрос, но при этом не продолжаете саму фразу Дмитрия Пескова. Значит, фраза Дмитрия Пескова звучала следующим образом. Война может закончиться хоть завтра, или там сегодня, или в этом году, если Зеленский выведет свои войска с территории Донбасса. И не война, он сказал, а военная операция, насколько я понимаю, да? Вот конкретно специальная военная операция будет закончена. Ну, во-первых, мы можем продолжать мысль Дмитрия Пескова или дальше помыслить сами. Ну, эта специальная военная операция может закончиться. Но если не успокоится Киев и будет атаковать нас, несмотря на то, что он вывел свои войска с территории Донбасса, может начаться новая военная операция. Правильно? Правильно. То есть, естественно, вывод войск с территории Донбасса, то есть с наших конституционных территорий, и не только Донбасс, там еще Запорожье и Херсон, предполагают, что Зеленский и его режим должны принять наши условия. Ну вот, в том числе, конечно, и другие тоже условия. Ну, это очевидно. Потому что если он выводит войска и при этом не принимает других условий и продолжает нас атаковать, мы вынуждены будем наступать. Ну, а как нам еще действовать? Очевидно. Не выведет, пишет Нигматуллин. Конечно, не выведет. Я, позвольте, не буду дочитывать до конца сообщения. Не выведет. Не выведет. Я с вами согласен. Все. В качестве наказания украинскому режиму я бы добавил публичную порку. Это у них традиция, пишет Владимир. Ну, было бы здорово, конечно. Ничего не нужно подождать. Северокорейцы приедут, помогут. И монголы тоже. Вообще молчу про китайцев, пишет Конь-огонь. Не совсем понимаю, о чем вы говорите сейчас, в данный момент конкретно. Про Северную Корею понимаю, о чем вы говорите. И их помощь очевидна на фронте, когда они помогали нам освобождать нашу Курскую область, да, ту часть приграничья, которую заняли враги. Спасибо им огромное, нашим соратникам из Северной Кореи, за то, что они сделали. Вот так на самом деле и выглядит реальная помощь, а не всякие разные интересные слова и обещания. Мне кажется, военные цели пора атаковать днем, когда там находятся специалисты-управленцы. Мне кажется, основная ценность это именно в специалистах, а не в зданиях, и, соответственно, урон ощутимее будет, пишет Хекел. Понимаю, о чем вы говорите. С другой стороны, любые цели атаковать днем сложнее, чем ночью. Это тоже специфический момент, о котором, наверное, нужно нам с вами тоже как бы поговорить и сказать об этом. Любые те же самые дроны, особенно тихоходные дроны, герани, вы сами понимаете, их видно глазами. То есть и ракеты крылатые видно глазами, они не так быстро летят, там до 1000 км в час на самом деле скорость. То есть она невысокая скорость у крылатой ракеты. Там ее прелесть в том, что она может лететь далеко с огибанием рельефа местности, но на невысокой скорости. Вот. Высокая скорость там, у баллистики, да, которая фактически падает с неба. И, собственно, вот баллистику и трудно поэтому перехватывать. Другие виды вооружений, чем меньше видно, тем лучше. Помимо обнаружений там, через ну, радиолокационного обнаружения, такое, да, вот частотного вот этого, радиочастотного, как это правильно сказать, есть еще и визуальное обнаружение. То есть ты видишь, что летит дрон, да, и ты там сообщаешь кому-то еще что-то. Ну, вы сами понимаете. Соответственно, дневные удары, они сложнее с точки зрения того, чтобы сохранить наибольшее количество дронов, которые подлетят к точке назначенной. Просто потому, что их не видно. Уже как бы наблюдение визуальное отсутствует фактически. Да нет, не народ спит в это время. То есть, ты же понимаешь, народ-то, может, и спит. Имеется в виду те, кто имеют возможность сбивать дроны, да? То есть, они там, в кавычках, я просто не хочу говорить фразу «несут службу», а применительно к ВСУ, да? Ну, так скажем, они находятся на посту. Давай так скажем. А вот. Ночью ты не можешь фиксировать глазами, где что. Вот. Поэтому ночные удары с точки зрения, как я понимаю, применения разнообразных видов вооружения, не быстрых, вот, дозвуковых и уж точно не гиперзвуковых, это гораздо более выгодное время для того, чтобы наносить удары по инфраструктуре вражеской, если мы говорим о точных ударах. Если нас не волнует точность ударов, и мы просто накрываем там районы какие-то, нам все равно куда прилетит, тогда, конечно, можно там и днем, что-то они там собьют, оно все равно упадет на город, и все равно будут потери, и все равно там и так далее. Но наша цель заключается в том, чтобы поразить конкретику, необходимую для того, чтобы ослабить ВСУ и их производственные мощности и поддержку ВСУ на фронте. В частности, там, где разворачиваются сегодня самые активные боевые действия, ну, это Донбасс. Как я понимаю. Возможно, я ошибаюсь в каких-то своих измышлениях. Вы всегда можете... Вы наделены свободой воли. Сам Господь вас наделил свободой воли. Вы можете спорить со мной, пожалуйста. Есть для этого все инструменты. Сейчас новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9 часов 31 минута. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Петербурге возникли сбои в работе мобильного интернета. Об этом свидетельствуют данные сервиса Down Detector. Резкий рост числа жалоб был зафиксирован в 1:20. Об отсутствии интернета сообщили более 60 человек. В 4:15 жалобы поступили от 89 пользователей. В общей сложности, по данным портала, о сбоях сообщило около 100 тысяч человек. 10 пострадавших при атаке на автобус в ДНР доставили в больницу, среди раненых, в том числе ребенок. Все госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести. О пострадавших баротравмы сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. По его словам, все получают необходимое лечение. Он уточнил, что по раненому ребенку врачи готовятся к телемедицинским консультациям со специалистами федеральных медицинских центров. По данным Кузнецова, еще один пострадавший получил медпомощь амбулаторно. Украинский дрон атаковал пассажирский рейсовый автобус «Москва-Симферополь» в Енакиеве рано утром. По данным ТАСС, машина с надписью «Большой мир» двигалась по пустым улицам. Салоны и кабина водителя выгорели полностью. Погибли 7 мирных жителей, 11 человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Два сотрудника МЧС погибли в Смоленской области после атаки беспилотника. Еще два спасателя получили легкие ранения. Пострадал также мирный житель, сообщил глава региона Василий Анохин в своем канале в мессенджере «Макс». Он рассказал, что ВСУ ударили по Ершичскому муниципальному округу. Обновленные модели Aorus Senat и Aorus Senat Long представили на Петербургском международном экономическом форуме. Автомобили можно увидеть в павильоне гаража особого назначения. В Aorus Senat полностью изменилась передняя и задняя оптика, также обновлена решетка радиатора, кроме того, расширена цветовая палитра и изменены дизайны колесных дисков. В Aorus Senat Long представлены новые архитектуры интерьера и стиль сидений. Также в автомобиле обновили мультимедийную систему. Есть новые варианты интерьерных решений, сообщает ТАСС. В павильоне, который открылся в рамках Международного экономического форума, можно увидеть и Aorus Senat кабриолет. Дебют автомобиля состоялся 9 мая 2019 года в Москве во время парада Победы на Красной площади. О погоде в завершении выпуска. Плюс 19 сейчас в Москве. Сегодня в городе облачно, с прояснениями и без осадков. Днем 23-25 градусов тепла. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление в среду составляет 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва».
3: Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
4: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
7: В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
6: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Говорит Москва».
0: День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все, дорогие друзья, и мы продолжаем беседовать. Вчера на вашем радио говорили, что наши удары по Киеву малозначительны для ослабления ВСУ, так как все основные производства уже в ЕС, на территории Украины лишь склады и мелкие сборочные цеха, пишет Николай. Ну, тут надо понять, кто говорил, почему говорил. Я, вот, например, вчера видел интересное высказывание Михаила Ходоренко, военного обозревателя, с которым я не раз общался тут лично, и он говорит в очередной раз простую, понятную, азбучную вещь, да? Только усилением огневого воздействия на все объекты на территории Украины мы можем добиться результата, да, лучшего. То есть усиление воздействия на все объекты на территории Украины. Все. Поэтому, когда говорят, ой, это зря, это ни к чему не приводит, приводит, приводит. Не надо воздействовать. Вот. Потому что если исходить из того, что вот оно в Европе, а на Украине там ничего нет, а ну все, у нас закончились, значит, цели, нам некуда бить, понимаешь? Есть куда бить, полно целей. Пожалуйста, определять и бить по ним. Смело. с хорошим настроением брать и уничтожать. Все, что нужно уничтожить для того, чтобы ослабить противника на поле боя. Вот. Сами слушатели говорили, сами спрашивают, пишет Риск. А, сами слушатели так говорили? Я понял. Вот Николай сказал, вчера на вашем радио говорили. Я и говорю, надо понять, кто говорил всегда. Может быть, это эксперт какой-то говорил. Возможно, у него действительно такое мнение, и оно основывается на определенном видении ситуации. Всегда хотелось бы понять источник. А так на нашем радио все говорят. И мы говорим, и вы говорите, и специалисты узкопрофильные говорят, и специалисты узкопрофильные друг с другом спорят. Поэтому эксперт говорил, пишет Николай. Какой эксперт? Кто говорил? Ну, я понимаю, что, Николай, я звучу сейчас как человек, который докапывается. Ну, это правда очень важно. Потому что я с экспертами общаюсь каждый день. Опять же, именно в рамках телеэфира, да, это происходит. И бывает такое, что они говорят совершенно противоположные вещи. Вот. Так, так. Какие-то пустые сообщения идут. Ну, то есть, ну ничего не написано у людей. Хорошо бы цитату, да, хорошо бы и цитату, конечно, если уж прям совсем было бы прекрасно для себя понять. Так, по поводу Макса, я абсолютно не против нашего мессенджера, пишет Константин. Ну да, так оно, обычно сообщения все и начинаются от тех, кто не против нашего мессенджера, что я абсолютно не против. Так, хорошо. Даже сам установил его и себе, и супруге, как только... Но стал свидетелем нескольких неприятных случаев. В декабре был в командировке, вечером было праздничное, видимо, мероприятие, закончилось оно поздно, вернулись в гостиницу, поговорил с женой по видеозвонку Макс и лег спать, а утром, когда проснулся, был в стадии развода. Так как супруга меняла ребенку ночью памперсы, увидела, что я онлайн в 6 утра. Товарищ майор, вы хоть выходите из чата? PS, конечно, я все удалил, и все закончилось благополучно, у меня нет грехов. Я не женат, что-то такое, не понимаю. Константин, ну давайте будем откровенны. При помощи обсуждения вопроса несовершенства Макса, товарища майора, и радиостанции «Говорит Москва» доказывает, что в 6 часов утра вы спали на самом деле и не заходили в Макс, это, конечно, интересно. И да, так и было. Вот. В спорах рождается истина, такая цитата, пишет Зурита. А я думаю, что истина, она всегда одна, и ни в каких спорах она не рождается. Вот. В Боге. Военный эксперт предложил изменить концепцию ударов по украинским объектам. Необходимо атаковать центр управления СБУ и главное управление разведки. Так, такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. Так, подождите, евразийская интеграция, развитие ШОС, то есть это не военный эксперт все-таки, нет? Или Владимир Евсеев? Я, может быть, ошибаюсь. Основные серьезные производства сейчас вынесены с территории Украины, БПЛА производится в европейских странах, мы никак не можем помешать нанесению таких ударов, есть только не уничтожая их склады. Здесь правильно. Склады можно уничтожать, но вместо них другие создадут, мы можем вынести энергетику на какое-то время, это можно зафиксировать, но это восстановится. Интересно, так, я давайте до конца дочитаю. Это было бы критично в зимнее время, удары по объектам ОПК не то что бессмысленны, развертывание производства на Западе снижает результативность любых ударов, потому что многое производится не там. Может быть, пора менять концепцию, носить удары не по объектам, которые не столь важны для ВСУ, а, например, по местам управления СБУ, главного управления разведки, которые реально влияют на ситуацию на поле боя. Ну, что могу сказать? Все-таки титр, да, Владимира Евсеева говорит о том, что он заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС, Институт стран СНГ. Может быть, действительно правильно говорить, что он военный эксперт, а может быть, все-таки здесь речь идет о другом анализе. Хорошо, по пунктам, вынесены ли БПЛА с территории Украины производства. Некоторые, да, но не все. БПЛА производится в европейских странах. Абсолютная правда, но также эти БПЛА нужно доставить. Некоторые из них отверточной сборкой собираются на Украине. Это тоже важный момент. Мы никак не можем помешать нанесению таких ударов, если только не уничтожая их склады. Конечно же, есть способы помешать нанесению таких ударов, еще при помощи систем ПВО. И да, действительно, нужно уничтожать места скопления этих беспилотников. Дальше. Мы можем вывести энергетику на какое-то время. Это можно зафиксировать, но это восстановится. Не совсем так. На самом деле, если вынести энергетику основательную, украинскую, подчистую, она не восстановится. Более того, энергетические мощности Украины, да, вот, собственно, производящие мощности, они падают. Есть статистика по этому поводу, упали они очень серьезно. То есть они, конечно, восстанавливают некоторые вещи, но при этом в итоге генерация энергии у них падает год от года, и упала она уже очень серьезно. Другое дело, что хотим ли мы оставить всю Украину без энергетики вовсе? Это большой вопрос, и вопрос это уже политический. То есть речь идет не о том, что мы не можем этого сделать, а речь идет о том, что мы сознательно этого не делаем. Почему это может быть, не делается? Потому что вынесение определенных энергетических мощностей, то есть уничтожение их, приводит к гуманитарному кризису и коллапсу, гуманитарному именно, а как раз-таки не военному. О чем это я говорю? В больницах, например, люди, дети, старики, еще кто-то. Кто-то на ЭВЛ, кто-то еще где-то. Да, вода в кране и все остальное. То есть, если мы решаем вынести всю энергетику украинскую, мы должны понять, что у нас будут, не у нас, а у них, будут некоторые города, которые превратятся, в каменные джунгли вообще. И в каменные джунгли они превратятся не для ВСУ, потому что ВСУ, они на фронте находятся, да? Они в каменные джунгли превратятся для вот широких слоев населения. То есть это будет серьезнейшая гуманитарная катастрофа с теми самыми последствиями, которые мы, насколько я понимаю, пытаемся обходить. По той простой причине, что мы говорим, что на Украине те люди, которых мы освобождаем. Правильно? Соответственно, бить по мирному населению, и я не имею в виду то мирное население, которое на самом деле не мирное, а то население, которое действительно мирное и не имеет отношения к военным действиям, это вот не наши методы, когда говорят про наши методы и не наши методы. Соответственно, выносить нужно именно то, что обеспечивает ВСУ. И это, насколько я понимаю, и выносится. При необходимости вынести всю энергетику, и это можно сделать, и они ничего не восстановят. Это будет невозможно сделать. Понимаете, да? Значит, вот этот очень спорный момент, это заявление. Дальше. Это было бы критично в зимнее время. Это и в летнее время тоже критично. Когда нет энергетики. Это критично в любое время. Так, удары по объектам ОПК не то, что бессмысленны. Развертывание производства на Западе снижает результативность любых ударов. Конечно, снижает. Здесь споров нет, мы это все знаем, прекрасно об этом говорим. Может быть, пора менять концепцию, носить удары не по объектам, которые не столь важны для ВСУ, а, например, по местам управления СБУ. Значит, по местам управления СБУ, насколько мне известно, удары наносятся, и главное управление разведки. Собственно, тот удар, который осуществлялся недавно, в том числе и с применением Орешника, Орешник по Белой Церкви наносил удары, там еще был удар по, как этому, району Рыбальское, это называется, Рыбальское. Там такая, как объясняется, промзона и плюс объекты как раз-таки ГУР-МО Украины. То есть удары наносятся. Другое дело, что нужно тоже понимать, что ГУР-МО Украины, они не сидят, на поверхности. Они сидят в хорошо защищенных подземных объектах. А вот так вот в здании пребывать они не будут, они прячутся. Соответственно, удары нужно наносить чем-то, что пробивает это. Историю. Вот удары, которые мы нанесли, как сказала украинская пропаганда, по гаражам в Белой Церкви, да, так называется этот район, на самом деле были нанесены, насколько я понимаю, из слов наших экспертов, по углубленным объектам, где как раз-таки находятся всякие разные персонажи, отвечающие за управление, в том числе и ВСУ. Собственно, если мы вдруг думаем, что мы не наносим удары по объектам ГУР или там ВСУ, потому что мы этого не хотим, это большая ошибка. Другое дело, что эти объекты, они разнесены, они спрятаны, они сами объекты, которые ходят по этим объектам, допустим, условный Буданов или там кто на его месте, да, они перемещаются, у них есть система предупреждения о ракетной атаке, у них есть разведка, которая на них работает, западная в полной мере, и, соответственно, они, исходя из этого, прячутся, перебегают с места на место и все остальное. И получается, что основной смысл заключается не в том, чтобы поймать конкретного Буданова или Зеленского в точке какой-то и его уничтожить, тем более, что управление фактически осуществляется извне, а смысл заключается в том, чтобы вывести из строя ту управляющую инфраструктуру, которая находится на территории Украины, как раз-таки в этих углубленных объектах, в каких-то промзонах, где-то спрятанные и так далее. Чем, собственно, насколько я понимаю, наши вооруженные силы сейчас и занимаются. Поэтому, когда мы говорим, нет смысла по этому бить, давайте лучше бить по этому. Во-первых, удары по этому уже наносятся. Во-вторых, надо понимать, что это тоже не стоящее... то есть, вы поймите, Буданов или Зеленский — это не Али Хаменеи, который будет сидеть в здании, находящемся в определенной конкретной точке, в своей резиденции так называемой, и ждать смерти. Нет, все по-другому. Это не мученики. И я никакую мученическую смерть ни Буданов, ни Зеленский не собираются принимать. Они не будут сидеть и ждать, когда по ним там какая-то ракета или бомба прилетит. Они постоянно перемещаются, постоянно, соответственно, информируются, и их охраняют, в том числе, кстати, британцы охраняют их, и перевозят их с места на место, прячут везде, где только можно спрятать. Вот. То есть солнечная энергия и ветрогенераторы, вот они и могут пользоваться. Так есть солнечная энергия и ветрогенераторы, вот они могут этим пользоваться, пишет Александр. Ну, есть еще и не ветрогенераторы, есть дизель-генераторы, много чего еще интересного есть. И связь, которую ты нарушаешь, например, есть объект какой-то сложный, да, и ты-то нам нарушил связь, всю инфраструктуру разбил, все равно у них связь может обеспечиваться теми же самыми старлинками через спутники. И много чего вообще интересного там может быть. Поэтому я полагаю, что сейчас, конечно, любой из тех экспертов, который говорит о том, что там необходимо бить по этим объектам, а не по этим объектам, он немножко находится в определенном заблуждении. Потому что удары-то наносятся по всем объектам. Другое дело, что массированность этих ударов должна возрасти. Собственно, о чем говорит Ходоренок. И по этим, и по тем, и везде. Вот максимум, сколько можно уничтожить, все надо уничтожать это. По энергетике отдельный вопрос, вот я говорю, есть проблема гуманитарного кризиса. То есть можно было, например, зимой вынести всю энергетику украинскую, чтобы там замерзли, допустим, сотни тысяч людей. Просто замерзли, умерли голодной смертью, замерзли к чертовой бабушке. Да, можно? Можно. Такое решение не принимается. Это военно-политическое решение. Оно на политическом уровне не принимается. Все. То есть убить миллионы сотни тысяч каких-то стариков, женщин и детей, нет, мы таких решений не принимаем. По спутникам? По спутникам нельзя бить по западным, потому что это их собственность и это их территория даже, можно так сказать. Да, не можем, нет. Ну, можем, но это обострение войны, это как бы атака уже на ту страну, которой принадлежит спутник, такая... Он может случайно сломаться, но все же остальные тоже наблюдают, как случайно он сломался или не случайно сломался. Технически мы можем сбивать спутники. Да, у нас есть разные виды вооружений, разные системы ПВО, которые позволяют спутники сбивать. Но это атака на другую страну, которой принадлежит спутник. Такая вот фишечка законодательная. А так, да, можно. Но опять же, бить по спутникам. Вот можно посмотреть, сколько спутников Илона Маска находится в небе ежечасно. Вот сейчас вот посмотри, пожалуйста, в интернете, если тебе не сложно. Там, по-моему, речь идет о тысячах этих спутников. То есть никаких ракет не хватит. Ну да? Вот. Просто посмотреть, сколько спутников Илона Маска находится. Можно же освободить от мук, пишет Миша Николаев. Ну, эта формулировка, конечно, мощная. Так. Сейчас, секунду. Не-не, визуализация не нужна, потому что мы же не будем считать точечки. Сколько спутников Starlink находится в космосе на данный момент? Вот. Так. Ну, вот где-то 2500 пишут, где-то пишут 3500. Разные цифры, потому что разные по публикации. Ну, вот как-то так. Ну, как бы 2000 спутников, 3000 спутников на низкой орбите. Их поэтому избивать можно, что они на низкой орбите. Вот. Но их 3000. Я понимаю, о чем ты говоришь. Короче, предложение твое классное, оно передано в соответствующие органы, там это предложение будет рассмотрено. Вдруг не догадались. Как вот, например, считают же там люди наши, слушатели, кто-то из экспертов, что вот не догадались, что надо бить по зданиям ГУР, понимаешь? Вот нигде никто не догадался. Сидят в генштабе у нас, голову ломают, бить, не бить по зданию ГУР. Не знаем, надо, не надо. Илон Маск умный рептилоид, но мы лучше, пишет Конь-Огонь. Надо было лупить по перезахоронению и разом тоже похоронить, пишет Андрей. Имеете в виду, когда они тушку Мельника привезли? Ну, в смысле, то, что от нее осталось, этого нацистского преступника и коллаборанта? Ну, наверное, надо было. Но для этого нужно точно понимать, что они там будут, в этот момент они там будут. Вот. Потом, опять же, ты запускаешь ракету, как-никак несколько минут есть. Даже самая лучшая ракета все равно несколько минут есть. Если мы говорим о некоторых ракетах, которые запускаются, они запускаются, например, с самолетов. Для этого нужно поднять эти самолеты в воздух. Обычно речь идет о стратегических бомбардировщиках наших, с которых запускается там это все. Поднимаются наши самолеты, тут же разведка западная докладывает. Поднялись там тушки, например, 95-е, эти самые МС. Вот, все, шухер, берите тушку Мельника, убегайте в бункер, покидайте квадрат. Ну вот, и все в таком духе. То есть система предупреждения у них отлажена очень хорошо. Они отслеживают наши спутниками наши пуски, да, наши взлеты, наши приземления и все остальное. Я не имею в виду, что это Украина умеет.

Достаточно одной ракеты, пишет Андрей. Нет, недостаточно одной ракеты, Андрей. Если только вы не имеете в виду ракету, ну, там, по типу Сармата, когда города стираются с лица земли и все такое. Но это, опять же, идет речь о тотальном уничтожении всех. Ну, там, не знаю, сколько в Киеве сейчас людей? Давайте предположим, что в Киеве 3 миллиона есть. Ну, 3 миллиона разом. Да? Дети, женщины, хотя некоторые украинские женщины так ярко выступают в интернете, что иногда не сильно их жалко, да, вот, ну, дети, женщины, беременные женщины, старики, наши ветераны, которых там сейчас унижают эти бандеровцы, там же есть наши ветераны советские, которые на 9 мая все равно идут цветы класть к памятникам советским воинам-победителям, да, и освободителям. Их там и в полицию отвозят, наших ветеранов издеваются. То есть там есть вот эти люди. И их всех, ну, фактически тогда нужно приговорить. Поэтому я так полагаю, что вот этот разговор о том, чтобы одной ракеты достаточно, да, действительно, технически так оно и есть. Но вы забываете другие аспекты, моральный, там, нравственный, идеологический, ну и так далее. Вы все эти аспекты просто выбрасываете и забываете о них. А они играют роль. Они не могут не играть роль. Мы добро, не забывайте, мы хорошие. А они плохие. Они там зло. Мы на стороне Господа, а они на стороне сатаны. И все нам говорит о том, что они на стороне сатаны, а мы на стороне Господа. Но, естественно, у зла всегда развязаны руки, а добро вынуждено со связанными руками бороться со злом. Потому что добру нельзя стать злом. А зло ничем не ограничено в этом смысле. Советский Союз, гитлеровская Германия, противостояние, Великую Отечественную войну. Наши потери основные – это потери мирного населения. Их потери основные – это военные потери. Они осуществляли геноцид советского народа на нашей территории, мы не осуществляли геноцида немецкого и европейских народов на территории Европы, Германии и так далее. Это не правило. Это говорит о том, что мы не звери, а они как звери. Ну, действительно так, что поделать. Ну, вот эти хитрые их схемы с Прибалтикой сейчас, ну, как вам? Вот объективно, мы видим, что Прибалтика предоставляет свое воздушное пространство, так? Для ударов беспилотниками по нашей территории, по нашим людям и так далее. Мы это видим. Что говорит Прибалтика? Мы не предоставляем. Все, мы заявляем, не присылай, нет, ни один беспилотник не пролетит. Украина говорит, ну, там, извиняй, как бы, пролетит, да. Ну, и мы там вообще стараемся лететь не по вашей территории, а там как-то... Хитрыми методами вообще. Якобы. Вот. И для вида сбивается один беспилотник. ВСУшный, румынским. F-16, естественно, американского производства. И все. А остальные летят. Вот сейчас на Питер летят. Я вас уверяю, именно этой дорогой они на Питер летят. Чтобы кошмарить людей, которые приедут на Петербургский экономический форум. Все, они этой дорогой летят. Прибалтика фактически предоставляет свое воздушное пространство для ударов по нашей территории. Но при этом юридически не предоставляет. На словах все, я просто не могу это сбить. По-хорошему, конечно, Прибалтика после этого могла бы запросить помощь у кого-нибудь. Типа, давайте, кто может сбивать, у кого хороший ПВО. И мы бы такие, да без проблем, давайте мы будем сбивать над вашей территорией. Какие проблемы? Ну, давайте. Ну, естественно, они на это не согласятся по одной простой причине. Потому что мы враги им. И потому что они придумали хитрую схему, как нас обмануть. И все, с юридической точки зрения не подкопаешься. Казуса нет, не существует. Все. И мы говорим, ребят, ну мы же все видим, они такие, что увидите? Ничего вы не видите. Вы видите, как мы пытаемся сбивать каждый украинский беспилотник, что сделать с этим не можем. Вот что вы видите. Такие вот они, ребята. Украинские заводы, построенные в Европе, это не украинские заводы, это европейские заводы, построенные на европейские деньги европейцами, где производятся европейские беспилотники, но юридически проведены они как украинские. О чем это говорит? Это говорит о том, что европейцы, нет, вот, они не производят беспилотники. Это производят украинцы. Финансирование, это украинские деньги потрачены. Что такое украинские деньги? Это те деньги, которые европейцы направили украинцам. Свои. Но как они только стали украинскими, они, то есть попали в руки украинцам, юридически они не европейские уже, а украинские.

0: Откуда взялись эти деньги? Это деньги в долг. То есть это деньги кредитные. А чем обеспечен этот кредит? Не поверите, он обеспечен тем, что когда Россия проиграет на поле боя, это они так считают, когда Россия проиграет на поле боя, она заплатит репарации. Все. А если из Прибалтики прилетают дроны, почему они не цель тогда, пишет Дэн? Я же сейчас только что объяснял. Потому что Прибалтика говорит, не сметь пролетать дронами. Не сметь, собьем каждый, который залетит в наше пространство. Потом говорят, ну что-то вы не особо сбиваете. Они говорят, не все успеваем. То есть они сделали схему, при которой юридически они очень сильно против, и это фактически акт агрессии там со стороны ВСУ, но это не акт агрессии со стороны ВСУ, потому что они говорят, ну мы же бьем-то по России, мы же по вам не бьем, мы против вас агрессивных действий не совершаем. Это Россия рэбом воздействует, и вот у вас падает, понимаешь, что? Мы по вам не бьем, это не агрессия. Они такие, так, хорошо, а Россия, зачем воздействуешь рэб, чтобы они на нашей территории падали? Сбивайте на территории Украины или на своей территории сбивайте. Мы такие, а почему это вообще сквозь вас пролетает? Они говорят, ну мы все сбить не можем. Вы поняли, в чем смысл их лживой, вонючей политики? Она лживая вся и вонючая. Они абсолютно гнилые. Да? Это просто один из элементов того, как они выстраивают свое противостояние с нами. Вот. Поэтому мы добро, они зло. Мы правда, а они вранье. Ложь. Сатанисты, чертовы. И хотел сказать, и педики, но не буду говорить, зачем так говорить в эфире, нельзя так говорить. 10.00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 10 часов 1 минута. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. На месте атаки БПЛА на рейсовый автобус в ДНР нашли фрагменты ударного дрона. Они будут изъяты и направлены на экспертизу, заявили в Следственном комитете России. Как отметили в СКР, обломки отколовшего автобус «Москва-Симферополь-беспилотника» содержат надписи на иностранном языке. По данным ведомства, жилые дома рядом с местом атаки на рейсовый автобус в Енакиеве получили повреждения. Следователи сейчас осматривают эту территорию. Как пишет ТАСС, части атакованного ВСУ рейсового автобуса в Енакиеве разбросало на десятки метров. Запорожская АЭС из-за удара БПЛА осталась без внешнего питания. Электроснабжение в ночное время суток отсутствовало почти 20 минут. Отключение электроэнергии произошло из-за удара дроном по подстанции Никопольской на другом берегу реки Днепр от ЗАЭС, что привело к временному отключению единственной оставшейся линии электропередачи станции, заявили в МАГАТЭ. В Международном агентстве по атомной энергии уточнили, что до повторного подключения линии электроэнергию на ЗАЭС подавали аварийные дизельные генераторы. Как сообщили ТАСС, на атомной электростанции автоматика отключила последнюю линию электропередачи «Ферросплавная-1». При этом автоматически включились резервные генераторы. Радиационный фон в норме, угрозы безопасности АЭС нет. Пассажиропоток на международных авиарейсах падает второй месяц подряд. Снижение началось еще в марте. В сравнении с тем же месяцем 2025 года оно составило 0,7%. К апрелю падение ускорилось и превысило 3%, следует из материалов Росавиации. На это повлияли ближневосточный кризис, дефицит провозных мощностей и общеэкономическая ситуация. Как пишут «Известия», положение может улучшить перераспределение пассажиропотока на другие направления, а в долгосрочной перспективе импортозамещение в авиапроме. На стенде Башкирии на Петербургском международном экономическом форуме представили «Умное древо» с внедренным ИИ. Интерактивная инсталляция находится в центре тематической зоны и отвечает на вопросы о республике. По словам сотрудников стенда, «Мудрое древо Шежеле» просыпается при касании и может рассказать об истории Башкирии, эпосе, географии, экономике, крупных предприятиях и туристических достопримечательностях региона. Также в павильоне представили иммерсивное шоу о Башкирии с пейзажами республики. Курс валют на среду. Китайский юань стоит 10 рублей 73 копейки. Курс доллара, установленный ЦБ, 72 рубля 56 копеек. Курс евро сегодня 84 рубля 61 копейка. И о погоде. В Москве сейчас плюс 20. Сегодня в городе облачно, с прояснениями и без осадков. Днем 23-25 тепла. Ветер западный 3-8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
3: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Добрый день. Программа «Револьвер», студия Ростислав Ищенко. Я надеюсь, что в прошлом часе вы навоевались всласть. Давайте поговорим о чем-нибудь хорошем, например, о космосе. Он такой большой, пока еще ничейный. А вот, ну и самое главное, что самое хорошее, что первым человеком в космосе уже навсегда был Гагарин, а значит русский. Причем он же настолько русский, что хочешь не хочешь, а под сомнение никак не поставишь. Даже родиться он умудрился и умереть в границ, не просто в границах современной Российской Федерации, но в границах Великого княжества Владимирского, с которого, собственно, есть пошло второе русское государство, после монгольское. То есть родился сейчас в Смоленской области, но, в принципе, это между Ржевом и Вереей русско-литовское пограничье, начиная с примерно 60-х годов XIV века, которое так и осталось, по большому счету, за Россией. Вот умер, погиб во Владимирской области. Так что здесь эту позицию мы за собой навсегда застолбили. Уже никто другой первым человеком в космосе все равно не будет. Мы начали. И, в общем-то, это имеет немаловажное значение в отдаленной перспективе. Потому что сейчас человечество собирается активно осваивать ближний космос. Речь идет о строительстве баз на Луне, на Марсе. И вот не знаю, как вы думаете, будут ли на Марсе яблони расти, но я точно знаю, что доставка яблок с Марса будет очень дорогим удовольствием. И вряд ли их будет кто-то на Земле приобретать, разве что как коллекционные экземпляры. Но тут есть большая неприятность, они все равно сгниют рано или поздно. Так что даже для коллекции их не купишь. Ну или коллекцию надо будет постоянно обновлять, и это все равно будет очень дорогое удовольствие. Следовательно, пока там разберутся, какие полезные ископаемые там есть, насколько эффективна их добыча, насколько разумна логистика, то есть транспортировка их к местам подкрепления на земле, сколько все это опять-таки будет стоить. В общем, пока найдут что-нибудь стоящее, могут пройти, в общем-то, не только десятилетия, но и столетия. Потому что надо вначале высадиться, обжиться, значит, как-то там закрепиться, понять, что люди могут там не только некоторое время пожить, но и нормально работать, потом провести геологоразведочные работы, потом все это удовольствие обсчитать несколько раз. Ну, и потом, если можно будет наладить постоянный космический экспресс, значит, тогда что-нибудь транспортировать на планету, чтобы все эти годы, десятилетия, а может быть даже столетия окупить. Это вам не этот самый, не Америка, которую только открыли, и сразу золото полилось рекой. И сколько там кораблей по пути не утонуло туда-обратно, а все это практически моментально окупилось. Здесь окупаться будет долго. Следовательно, да, ну, Луна, конечно, поближе, значит, ну и в освоении потяжелее, на ней даже намека на атмосферу нет. Ну и прочие условия похуже. Ну, и перепады температур побольше, чем на Марсе, и вообще всякой знаете, мелкой радости побольше. Так что там тоже будет окупаться, хоть она и поближе, окупаться все это удовольствие будет долго. И вот, подумав над всем этим, я делаю простой вывод, что первые базы, и лунные, и марсианские, будут осваивать военные. Что только военные могут мотивировать, в принципе, необходимость их создания. И ученые, конечно, тоже могут. Значит, но вот гарантировать, что какая-то польза появится в период жизни того поколения, которое будет осваивать, они не могут. А про пользу обязательно спросят, потому что это гигантские затраты. Ну, то есть вкладываться-то мы будем, но что и когда мы получим? И вот не на вопрос «что?», ну, кроме абстрактного ответа «знания», нет, на вопрос «когда?» они точно ответить не смогут. А военные ответят на оба вопроса сразу, они скажут «безопасность». Если не освоим мы, освоят враги. Если освоят враги, они получат преимущество. Если они получат преимущество, они нас победят, и тогда у нас не будет ничего. Следовательно, учитывая трогательные взаимоотношения людей на планете Земля, противостояние будет перенесено в космос, в том числе на соседние планеты, на спутник Земли, на Луну, там, на Марс, ну, куда, короче говоря, лапки наши дотянутся. Но есть один нюанс. На планете Земля, хоть мы, в общем-то, это уже и отрицаем, но формально действует некое право. И в какой-то степени еще действует. Ну, то есть границы стараются как минимум не нарушать. Даже агрессивные действия ограничены определенными рамками, даже если не производятся. Ну, можно сказать, что пока ограничены, но пока все-таки ограничены. Ну, то есть какие-то правила действуют. А правил для космоса у нас в принципе нет. Вплоть до того, что до сих пор, по-моему, идет продажа лунных участков, если все еще не раскупили. Совершенно с законным оформлением частной собственности на них. Что в перспективе может создать юридическую коллизию. Вы построили лунную базу. Неважно, кто вы. Русские, американцы, китайцы. Хоть иранцы, если у них получилось. Тут прихожу я и предъявляю свой сертификат на право собственности на этот участок. И главное, что таких, как я, оказывается, достаточно много. Люди ведь покупали. Хорошо, если мы просто ставимся частными лицами. В самом пиковом случае нас просто, если не удастся нас послать, Нас просто придется откупиться, ну, какими-то разумными суммами. Хотя и немалыми. Но если вдруг какое-нибудь передовое прогрессивное государство решит использовать эту ситуацию и просто скупит тоже за суммы немалые эти сертификаты, ну и на основании, опять-таки, права собственности, которое никто не отменял и не отрицал. А по космосу у нас договоренности нет. То есть там действует то же право, которое действовало при открытии Америки и прочих континентов. Кто воткнул палку с тряпкой, тому и принадлежит территория. Если воткнули две палки с тряпкой одного государства и другого государства на расстоянии нескольких километров друг от друга, то тогда выясняют при помощи вооруженной силы, кому принадлежит территория. И, ну, можно, конечно, сказать, города, но скорее колониальные поселки друг друга, потому что они были слишком малочисленны для городов тогда еще. Допустим, испанцы с англичанами, французы с англичанами, испанцы с португальцами друг у друга сжигали немерено, уничтожая всех живших там. По принципу «территория наша» — это какие-то воры пришли сюда. А те говорили, да нет, это территория наша, потому что мы вот здесь вот высадились, вот тут никого не было, это были ничейные земли, мы как положено воткнули флаг, провозгласили своего суверена, своего короля, суверенов этих земель, и теперь вот здесь живем. И в Европе мог десятилетиями продолжаться мир, а в колониях шла тихая, но очень опустошительная война постоянно. Даже если вы находитесь в состоянии мира в колонии, это не значит, что ваши соседи не придут завтра вас убивать и грабить. И, кстати, эти самые пресловутые пираты Карибского моря в своем большинстве были не бандитами, а корсарами. То есть были среди них, конечно, и отпетые бандиты, от которых все государства пытались поймать и повесить. Но большинство просто находилось на службе Родины, получали патент на грабеж судов, принадлежавших иностранному государству. И с высоким энтузиазмом этим делом занимались. Понятное дело, что если их ловило иностранное государство, у них могли возникнуть некоторые неприятности, но тем не менее патент защищал. То есть их нельзя было обвинить просто в пиратстве. Можно было, конечно, просто убить, там утопить, или даже повесить на рее, просто потому что мне так захотелось. Вот. Но тогда, через некоторое время, могли повесить на рее того, кто их повесил на рее. Значит, это могло продолжаться, кстати, бесконечно, это удовольствие. Вот. Поэтому, опять-таки, определенные нормы старались соблюдать, так как нормы не для всех нормы, а если норм нету, то их для всех нету. Так вот, в колониях шла перманентная война. И шла там перманентная война в американских колониях практически до конца их существования. Даже когда американцы отправились спасать свободолюбивый народ Кубы от испанцев, которые там подавляли очередное местное восстание. Это, по сути дела, была стандартная колониальная война. Между бывшими англичанами, которые стали американцами, и испанцами, которых за это время уже успели отобрать большую часть североамериканского континента, включая Флориду, и две трети бывшей Мексики, бывшего вице-королевства Мексика, а потом Мексиканской республики, Мексиканской империи, Соединенных Штатов Мексики. Так что, когда у вас правил нет, или когда у вас правила действуют на родине, а за ее пределами вы живете как хотите, ну, потому что здесь же не Европа, да, здесь Америка. А представьте себе, как это в космосе. Это не только не Европа, это даже не Земля. То есть даже не Америка. Это космос. Значит, это вообще другая планета. Юридических каких-то правил, которые определяют правила функционирования поселений на этой планете, нет в принципе. Ну, на сегодняшний день нет. И если кстати, верить там, нам, китайцам и американцам, то базы на Луне и на Марсе мы собираемся построить значительно раньше, чем договоримся не то что по космосу, по нашим глобальным проблемам на планете Земля. То есть пока что мы конкурируем в плане скорости строительства этих баз исключительно для того, чтобы улучшить свое стратегическое положение на планете Земля. Что опять-таки подсказывает, что они будут носить преимущественно военный характер. Это не значит, что там не будет ученых. Ученых там может быть даже больше, чем военных. Для военных, военные, кстати, в первую очередь зачастую используют достижения науки. Так что ученые туда, очевидно, тоже отправятся. И это не значит, что там не будет там каких-нибудь техников и прочих специалистов. И, возможно, даже будут специалисты по сельскому хозяйству, потому что, в принципе, любую колонию будут пытаться перевести на самообеспечение. То есть, хоть там гидропоникой в горшочках, хоть как угодно в местном грунте, в теплицах или не в теплицах, значит, или, там, не знаю, может быть, на Марсе пытаются и атмосферу воссоздать более, кстати, плотную, для того, чтобы можно было, кстати, жить под открытым небом. Но, опять-таки, на это понадобится столетия уже. Даже не столетие, а столетия, если не тысячелетия. Ну, короче говоря, как-то попытаются перевести хотя бы на частичное самообеспечение. Так что и специалисты по сельскому хозяйству там появятся. И, естественно, там появится геолого-разведка, потому что в любом случае это рано или поздно надо каким-то образом окупать. Но для начала, точно так же, как первыми полетели в космос военные летчики, практически от всех государств, они были к этому и наиболее подготовлены в плане своей профессиональной деятельности. Но это и в том числе демонстрировало, какую роль государства придают космическому пространству. Вот точно так же, в первую очередь, осваивать базы за пределами планеты будут военные. Кстати, в том числе и потому, что базам нужна будет защита. Ну, построили вы вместе с китайцами, с американцами, с русскими, свою иранскую базу на Марсе. Ну, и с кем-нибудь поссорились. Даже не с тем обязательно, с кем поссорились на Земле. Вас там мало, мало ли кто с кем почему поругался. База может быть недалеко друг от друга. Взяли какую-нибудь гадость, сделали, в вас в ответ камень бросили, там, местный какой-нибудь, или еще чего-нибудь. Значит, глядишь, и до поножовщины дело дошло. Ну, или чем там еще можно воевать в условиях Марса, ну, или Луны, тем более. Ну, как сделать другому больно, человек всегда найдет. Значит, для того, чтобы разные конфликты не выходили за пределы разумного, как раз военные тоже нужны. Потому что военные-то воюют, начинают войны политики. Следовательно, там, где политиков нет, какие могут быть политики на базе? Вот кого там точно не будет, так это политиков. Следовательно, там, где военные командуют, там война вряд ли начнется. Потому что им-то воевать незачем. Им и без войны хорошо. Так что даже с точки зрения обеспечения безопасности, элементарного порядка на этих базах, они, скорее всего, опять-таки окажутся и в ведении военного ведомства. Ну и вот мы для начала сталкиваемся с коллизией. Государственный характер освоения, наличие возможных претензий частнособственнических, которые, опять-таки, могут быть поддержаны одним или несколькими государствами, что создает проблемы уже, кстати, на Земле. То есть проблемы частной собственности сюда не возникают на Земле и решаются на Земле. Значит, не на Марсе, не на Луне. Но собственность на участке лунная, и понятно, что вы туда не поедете его осваивать. Вам надо просто сбыть за цену выше, чем вы его в свое время купили. Значит, желательно за как можно большую. В принципе, кому угодно. Вот это кому угодно создает уязвимость. Как я уже сказал, могут этим воспользоваться как государства, так и просто крупные компании, значит, которые имеют возможность влиять на государство, определять государственную политику или влиять, по крайней мере, на государственную политику. Если эта компания может влиять на политику сверхдержав, если таких компаний несколько, то они вполне в состоянии заставить сверхдержаву отстаивать свои интересы. Ну, просто подумайте, если системообразующая компания России, да, там, которая образует там, 60-70% российского бюджета, заявит правительству, что необходимо отстоять их имущественные права на Луне. Причем они же не просто придут и скажут, вот знаете, у нас тут есть сертификаты, значит, поэтому мы хотим, чтобы вы наши права отстояли. Они объяснят, что там находится куча полезных ископаемых, неважно каких и неважно находится ли. Которые стоят кучу денег. И что если эти компании сейчас не отстоят свои имущественные права и начнут их разрабатывать, то там завтра же будут враги, которые на этом деле заработают сумасшедшие деньги, а мы будем плестись в хвосте и в результате, значит, окажемся полуколонии или в зависимости от более успешных государств. В общем, когда это будет объяснено с фактами на руках, а самое главное, об этом напишет вся национальная пресса, и все общество возбудится и начнет кричать хором, как это так, какие-то америкашки объедут нас на кривой козе, захватят нашу собственность, это же собственность, нами же за это заплачено, вот же сертификаты. Государство вынуждено будет действовать. И любое государство, и наше, и не наше, в такой ситуации вынуждено будет действовать. Но это все-таки опосредованное воздействие на государство. А, повторяю, ну, мы же знаем, как работают наши, допустим, британские или американские друзья и партнеры. Совершенно, кстати, логичный для них ход скупить, потому что для государства это вообще ничего не стоит. И потом использовать это в целях политического давления, в целях укрепления своей политической позиции, в целях политического торга даже. И это переносит уже проблемы космического пространства, да, на проблемы совершенно земных взаимоотношений. То есть усугубляет, не разрешает, а усугубляет текущую конфронтацию на планете. Создает еще один повод для эскалации. Создает еще одну неразрешимую или трудноразрешимую проблему. Тем более, что, опять-таки, в условиях нормальных земных взаимоотношений космические проблемы тоже решались бы к взаимному удовольствию. Ну, всегда можно договориться и на государственном уровне принять решение, провести его через ООН и сказать псевдособственникам, извините, мировое сообщество думает не так, как вы. И на этом закрыть лавочку. Ну, по поводу освоения космоса, например. Но если у вас жесткая конфронтация, а у нас сейчас жесткая конфронтация на том самом, на планете, фактически идет необъявленная, где-то горячая, где-то холодная, где-то информационная, где-то террористическая, но постоянная война, причем с постоянной эскалацией. То есть мы пик эскалации не прошли. Значит, и, соответственно, любая проблема в любом месте, хоть в океане, хоть в океанских глубинах, хоть в Гималаях на 8000-нике где-нибудь, да, хоть в пустыне, хоть в космосе, она немедленно экстраполируется на состояние всех разных политических отношений и рассматривается государством с точки зрения возможности укрепления или ослабления его позиций в общем контексте глобальной конфронтации. И по-другому рассматриваться не будет до тех пор, пока мы не вышли на момент какого-то урегулирования. Соответственно, выход в промышленных масштабах. Не просто полет, а выход в промышленных масштабах в этот самый всем приятный космос создает новые риски, новые опасности. Ну, вы же тут в предыдущем часе, насколько я понимаю, пытались обсудить возможность сбивать тысячи спутников, находящихся на низкой орбите. Вот еще надо как минимум создать тысячи ракет, которые их способны сбивать. Что, в общем-то, дорого, и не факт, что все собьет. Это же тоже является своего рода вынесением проблемы в космос. Ну, в ближний космос. Можно сказать, в такой привычный космос. Почти уже и не в космос. Ну, вот точно так же проблема может выноситься и в более дальний космос. Тем более, что там и ставки будут выше. И ведь хочу еще раз подчеркнуть, что пока что космос – это весьма затратное удовольствие. Вот ближний только кое-где начал отбиваться, и то, опять-таки, благодаря ну, практически военным запросам. Все, что мы сейчас имеем, начиная от социальных сетей, заканчивая всякими там мессенджерами, это ведь ноги растут из военных запросов, из военного интернета. Так что точно так же, да, это будет, эта же гонка, да, будет перенесена и в относительно дальний космос, потому что Луна и Марс все-таки не так далеко от нас. Спасибо, сейчас новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10.30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. На месте атаки БПЛА на рейсовый автобус в ДНР нашли фрагменты ударного дрона. Они будут изъяты и направлены на экспертизу. Об этом заявили в Следственном комитете России. Как отметили в СКР, обломки атаковавшего автобус Москва-Симферополь беспилотника содержат надписи на иностранном языке. По данным ведомства, жилые дома рядом с местом атаки на рейсовый автобус в Енакиеве получили повреждения. Следователи сейчас осматривают эту территорию. Как пишет ТАСС, часть атакованного ВСУ рейсового автобуса разбросала на десятки метров. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Мария Захарова сравнила Армению с неопределившимся с пунктом назначения пассажиром. Официальный представитель МИДа России прокомментировала позицию Еревана в отношении ЕС и ЕАЭС. Представьте, аэропорт, зал ожидания, пересадка, стыковка рейсов. Несколько пассажиров, которые прошли все виды досмотров, границу, контроль и так далее. Каждый, буквально каждый из них добропорядочный, имеет определенные цели и задачи. И вот когда объявляется посадка, вдруг один из пассажиров, который вроде бы заявлен на этот рейс, говорит: «Вы знаете, а мне не в пункт Б, мне в пункт, наверное, ближе даже к пункту Г», сказала Захарова в эфире «Радио Спутник». Дипломат подчеркнула, что каждый имеет право на выбор в рамках законности, но это не должно становиться манипуляцией. Она назвала ненормальным, когда добрые намерения и законность используются с нечистоплотными целями. И здесь не про попытку усидеть на двух стульях. Это хуже. Попытка усидеть на двух стульях не наносит ущерба тем, кто находится рядом, заключил официальный представитель МИДа России. Новый премьер Латвии заявил о намерении разорвать торговые связи с Россией. При этом Андрис Кулбергс признал, что без исключений в этом вопросе не обойтись. Глава Кабмина отдельно упомянул латвийскую фармацевтическую отрасль. Он подчеркнул, что этот сектор объективно не способен оперативно переориентироваться на альтернативные рынки сбыта. По официальной статистике, за первый квартал текущего года объемы экспорта из Латвии в Россию составили более 244 миллионов евро. Импорт из нашей страны в Балтийскую республику составил 10,5 миллионов евро. Американские дальнобойщики стали снижать скорость фур для экономии топлива. По данным транспортной аналитической компании Indrix, в конце апреля водители коммерческих грузовых автомобилей ездили на 4% медленнее, чем в начале года. Вероятной причиной мог стать резкий рост цен на топливо, пишет газета Wall Street Journal. Ранее социологи компании Ipsos выяснили, что 44% американцев стали реже ездить на собственных автомобилях из-за высоких цен на бензин в США. Кроме того, 42% жителей США сократили семейные расходы из-за подорожания топлива. Еще 34 человека из 100 изменили планы поездок. О погоде: сейчас плюс 20 в Москве, сегодня в городе облачно с прояснениями и без осадков. Днем 23-25 тепла, ветер западный 3,8 метра в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
7: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
8: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
9: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
10: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
11: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
12: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Лисича.
15: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
16: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
17: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
18: В эту среду гость в студии – кандидат исторических наук, проректор МГИМО, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки Игорь Путинцев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
19: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
1: Право знать. Говорит Москва.
18: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
6: И снова здравствуйте. Что мне нравится в нашем регулярном общении, что вот можно там полчаса, час, а можно даже 10 раз рассказывать о том, почему черное, это белое, это белое. Потом тут же появляется человек, который говорит, ну так подумаешь, а мы сейчас переименуем. Значит, вот некто Сергей пишет очень оптимистично. У Луны нет владельца, и кто имеет право продавать участки на Луне, и на каком основании, и кто получает деньги за это. Я не помню, как называется компания, которая этим там торгует, да? Значит, но юристы-международники так и не пришли к единому мнению. То есть многие говорят, это незаконно, там, а другие говорят, нет, это не регулируется никаким законом. Это во-первых. Во-вторых, насчет у Луны нет владельца. Понимаете, с Америкой, о которой я только что говорил, было еще хуже. У нее было много владельцев, которые там жили. Более того, там даже существовали государства, и не одно государство. Много государств. Там империя ацтеков, империя инков, там, империя Майя и так далее. Значит, существовали крупные вождества. Сейчас ученые спорят, сколько этих самых хозяев Америки отгеноцидили. 6 миллионов, 10 миллионов, 50 миллионов. Речь в любом случае все время идет о миллионах. Которых просто убили и не спрашивали, кто там хозяин. Потому что хозяева приехали новые. Новая территория людьми испокон веков осваивалась по принципу «здесь никого нет, потому что я никого не вижу, я ее хозяин». Когда приходили другие, говорили «нет, это я хозяин», спор решало оружие, то есть сила. Нет, по поводу Антарктиды человечество смогло договориться по одной простой причине. Там был лед, и на тот момент невозможна никакая хозяйственная деятельность. Сейчас, когда есть шанс, что там что-то оттает, и какие-то там зачатки хозяйственной деятельности становятся возможны, уже начинается проблема. Некоторые государства пытаются объявить там своими какие-то острова, часть шельфа там, и так далее, значит, вплоть до побережья. И мировое сообщество не очень-то может этому что-то противопоставить. Ну, не будешь же воевать с кем-то за кусок льда неизвестно где. Да и трудно это. Держать в Антарктиде целые флоты, а войска и высаживать некуда. Главное, нечего штурмовать. Лед только штурмовать, казармы там строить, да? Для, кстати, поддержания чувства собственного достоинства. И если действительно как материк можно будет освоить, то есть освоить не по принципу, мы здесь построили несколько домиков и живем, значит, освоить по принципу, мы вкладываем в его освоение меньше, чем получаем от его освоения. То есть человечество осваивает, когда зарабатывает на этом деле, а не когда тратит. Значит, так вот, если появится возможность серьезно освоить этот материк, то тут же единое мнение всего человечества по поводу того, что его надо оставить в покое и не трогать, испарится. И там побегут втыкать флаги на перегонки все, ну, все, кто может туда добраться. По поводу космоса ровно что там то же самое. Это ничейная территория. Она никак не регулируется земными законами. Более того, возникает даже вопрос, могут ли земные законы регулировать космические взаимоотношения? И если да, то на каком расстоянии? На спутнике Земли, в рамках Солнечной системы, в далеком космосе. Если мы одни, еще более-менее все понятно. Кто кому на Земле морду набил, тот в космосе и хозяин. Ну, по крайней мере, пока. Если не одни, наши правила в таком случае, которые мы теоретически можем принять, они как на всех распространяются, кого мы потом встретим, или их правила на нас распространяются, и как мы это будем решать, там, и так далее. Но пока что для нас камнем преткновения является то, что у нас нету не только международного законодательства или международных соглашений, которые бы четко регулировали правила взаимоотношения в космическом пространстве, но у нас нету даже перспективных планов принятия таких договоренностей. А перспективные планы освоения, причем освоения планетарного масштаба, уже существуют, так как создание лунной базы, создание марсианской базы предполагает начало освоения спутника Земли и соседней с Землей планеты. А где начало, там и конец. То есть построили одну базу, построили вторую базу, проложили между ними дороги, где-то что-то нашли, стали добывать, построили третью базу, построили космодром, глядишь, планета и освоена. Если уже освоили, да, и там работаете, ну, вы, по крайней мере, можете тогда заявить, что она ваша по праву первооткрывателя. Или первоосвоителя, потому что первооткрыватель давным-давно умер. Мало ли кто первым смотрел на небо и догадался, что Марс планета. Хотя, опять-таки, это будет оспариваться тут же. найдутся другие государства, которые скажут, что мы тоже хотим и можем. А то, что вы опередили, ничего не значит. Потому что, опять-таки, ваши действия никак не были юридически санкционированы всем человечеством. А все, что находится за пределами планеты Земля, весь космос, ну, вроде как принадлежит всему человечеству. Или вы с этим не согласны? Значит, поэтому проблема освоения – это еще и проблема риска. Риска наткнуться на серьезные обструкции. Понимаете, очень хорошо, когда Россия, Китай и Соединенные Штаты совместными усилиями построили базу, что там освоили, все хорошо поделили, да, между собой, обнимаются, смеются, целуются, очень любят друг друга. А возмущается только Лесото. Тогда никто даже не узнает, что Лесото возмущается. Или Свазиленд. Но вот если наоборот, а в принципе в космос активно сейчас выходят там и Индия, и Бразилия, и другие государства, которые имеют амбиции, но не имеют достаточное количество, силового ресурса для того, чтобы эти амбиции подкрепить. А вот экономический ресурс для начала освоения чего-нибудь там в космосе вполне имеют. И вот они обнялись, договорились, расцеловались, построили, создали, начали добывать, получать бешеную прибыль. А пара-тройка сверхдержав обиделась и сказала: да нет, ну послушайте, а где санкция Совбеза ООН? А кто вам сказал, что это ваша территория? У вас есть международно признанные границы у любого государства. А где сказано, что они куда-то там распространяются? Где это зафиксировано? Кто на это согласился? И опять-таки тут же появится тезис: космос – это общая территория всего человечества. Мы не можем его подарить кому-то, там, какую-то отдельно взятую планету. Вы освоили – хорошо, пожалуйста, берите свои 10%. Остальное – это общее. А 10% могут даже ваши расходы не покрыть на это самое освоение всего этого удовольствия. И вообще вы на нечто другое рассчитывали. То есть проблема не в том, что это невозможно там освоить, и даже проблема не в том, что невозможно договориться. Проблема в том, что освоение идет впереди договоренностей. То есть планы по освоению есть, они, очевидно, могут быть реализованы в течение ближайших там 20-30 лет. Ну, некоторые торопятся и быстрее, там 5-10, но будет, что в 5-10 не уложится. А за 20-30 вполне могут уже построить какие-то базы и начать что-то там ковырять на соседних планетах. Так вот, планы по освоению есть, это вполне серьезные планы, в них уже вкладываются достаточно серьезные средства. А юридического регулирования, с которым были бы все согласны, нету. Понимаете, если у вас не отрегулировано юридически ваше право на булочную, то туда будут регулярно приходить и воровать у вас булки. А кто имеет достаточно силы, даже отбирать. Потому что у вас не будет оснований вызывать полицию, значит, и просить вас защитить. Вам будут говорить: ну так вы же юридически не являетесь владельцем этой булочной. А то, что вы булки печете, ну это ваша проблема. Вот оформите свои права, тогда будем вас защищать. Вот и здесь там ваши права не оформлены, самое главное, и никем не признаны. Вы провозгласили себя собственником. Хорошо, если вы можете это защитить. А если у вас получается, как у испанцев и англичан в Америке, вы начинаете постоянно друг друга мутузить. Но, извините, это было в 16-м, там, в 17-м, ну и чуть-чуть в 18 веке. Когда, кстати, в колониях шли войны, а в это время метрополии могли, в общем-то, даже находиться во вполне себе нормальном состоянии, даже дружеском. Могли, правда, и воевать параллельно. Вот, и могли войны в колониях в результате привести к столкновению метрополий. И наоборот могло быть. Но в колониях войны, тем не менее, шли перманентно. И геноцидили там друг друга перманентно. Так вот, тогда это, ну, как, было... Значит, развлечением для слишком адреналиново зависимых людей. И, кстати, обеих противостоящих стран. Но при современных средствах связи, при современной глобализации, даже там колония где-то на Луне или на Марсе, с учетом, опять-таки, вложений, которые нужны для того, чтобы ее хотя бы попробовать создать, любая попытка поставить силовым путем под сомнение ваше право на эту колонию ведет к неизбежному столкновению в пределах планеты. Ну, опять-таки, поскольку выведение в космос колоний, да, создание станций, постоянных стационарных станций на соседних планетах доступно ограниченному количеству государств, которые либо являются сверхдержавами, либо так или иначе обладают оружием массового поражения, то это весьма неприятная перспектива. С учетом того, что конфронтация на планете и так зашла достаточно далеко. Вон вы тут в предыдущем часе рассказывали, кого и как убивать надо. И желательно побольше. Дополнительная конфронтация в космическом пространстве создает дополнительные проблемы. И самое главное, да, что договориться сейчас, сесть и договориться о правилах освоения космоса мы не можем. Значит, мы не договорились о правилах поведения на Земле. И договариваться не хотим. То есть у нас позиции диаметрально противоположны, мы пока что при помощи силового давления друг на друга стараемся склонить друг друга к принятию нашей концепции, а они нас к принятию их концепции. Развитие взаимоотношений на планете Земля. Соответственно, не уладив дела здесь, мы не можем улаживать дела где-то за пределами. Ну, сами понимаете, если вы не навели порядок в собственной квартире, вряд ли вы пойдете наводить порядок в чужой. Ну, по крайней мере, вряд ли у вас для этого будет время и ресурсы. Но в то же время мы не можем отказаться от освоения космоса. И мы не можем отказаться от космической гонки. Именно потому, что, как я уже сказал в самом начале нашей беседы, она имеет в первую очередь военное значение. Мы даже не знаем, какой военный потенциал это несет. Может быть, никакого серьезного, а может быть, очень серьезный. Но на всякий случай мы вынуждены действовать. Потому что если окажется, что это приводит к серьезному военному преимуществу, а нас обогнали. И обогнали там не на пару-тройку лет даже, а там на десятилетия, то мы можем оказаться не просто в числе отстающих, а в числе отставших навсегда. Ну, по крайней мере, для ближайших поколений. А остальные, если еще появятся. Поэтому мы находимся сейчас, ну как мы, не только Россия, мы это человечество в данном случае. Мы находимся в тупиковой ситуации, когда двигаться надо, даже необходимо. С одной стороны, с другой стороны, это ведет к достаточно сложным юридическим коллизиям с точки зрения несуществующего международного права. Потому что если на планете Земля оно сейчас не действует, так как право сильного, а любое силовое давление предполагает право сильного, оно отрицает юридическое право, то есть отрицает компромисс. Значит, мы вначале пытаемся силой добиться своего, и только потом, если это не получается, мы приходим к какому-то компромиссу, если, опять-таки, оппонент на этот компромисс согласен, если он еще жив. Мы переносим это... эти взаимоотношения, да, мы переносим на любые взаимоотношения, где бы они не развивались, в океане, в космосе, где угодно. То есть, если это взаимоотношения мирные, договорные и компромиссы взаимопонимания достигнуты, да, и все всех устраивает, то человечество будет стремиться эти отношения не разрушать. Это не значит, что они не будут в перспективе разрушены. Нынешние отношения тоже никто не стремился разрушать. Просто интересы разошлись настолько сильно, значит, что примирить их оказалось на данном этапе невозможным. Значит, но, повторяю, при достижении этого самого компромисса, значит, разрушать его человечество стремиться не будет. Оно будет стремиться

надо будет доставлять предметы первой необходимости, то есть материалы для строительства базы, материалы для обновления базы, значит, критически необходимые продукты питания, личная гигиена, там, возможно, даже воду, значит, средства отопления какие-то, там, опять-таки, запасы топлива, в том числе запасы топлива для космических кораблей, которые будут туда прибывать для того, чтобы что-то потом оттуда вывозить, геологоразведочное оборудование, добывающее оборудование, если мы там что-то соберемся добывать. Но в первую очередь, понятное дело, если там что-то будет работать, а там что-то должно работать, иначе это будут просто бешеные расходы без особого смысла, только из любопытства. Так вот, если там что-то будет работать, то в первую очередь это будет работать какая-то промышленность добывающая. Превратить, кстати, Марс в сельскохозяйственную планету, для этого понадобится столетия как минимум, а может быть даже тысячелетия, а может быть даже и не одно. Вот. Но вот для людей, которые там будут жить, обеспечивать их какими-нибудь там тепличными помидорами и яблоками с местных яблонь теоретически вполне возможно. Во-первых, потому что первоначальные колонии явно не будут слишком большими. Вначале надо еще убедиться, что они могут существовать. То есть рисковать даже сотнями людей бессмысленно. Полдесятка, десяток для того, чтобы убедиться, что можно что-то построить, что-то, что-то не будет моментально разрушено, что там может человек не только прожить какое-то количество времени, но реально работать и даже, наверное, размножаться, потому что не будешь же все время завозить людей из земли в колонии, да? Для того, чтобы начать какую-то там нормальную деятельность, для этого пройдут, опять-таки, годы, а то и десятилетия, и это будут какие-то, кстати, капля в море, и для них, кстати, вполне возможно обеспечить себя, не обязательно, да, потому что мы не знаем, какие они там будут на вкус и по содержанию полезных веществ, витаминов, да, но теоретически овощами, фруктами себя там можно обеспечить. Значит, выращивая их даже в привезенном с земли грунте, даже в этом самом, даже под куполами, даже под искусственным освещением, искусственным обогревом там, и так далее и тому подобное. Значит, ну это, как вы понимаете, не сельское хозяйство, это просто свой маленький огородик под своим маленьким куполом. А главная проблема, да, проблема застолбить место и обследовать территорию, она упирается в то, что пока вы просто тратите деньги на и прочие ресурсы, на организацию перелетов, на строительство базы, там, на ее освоение, это еще никого не волнует. Ну, конечно, приоритет, первая база на другой планете там, и так далее, это важно, но это все как-то переживут. Но если выяснится, что вы можете зарабатывать на этом деле большие деньги, или что вы являетесь монопольным обладателем какого-то всем нужного ресурса, вот тогда сразу же неурегулированные юридические коллизии дадут себя знать. И в таком случае, даже если у вас были прекрасные отношения, да, вам будет достаточно сложно найти компромиссный вариант, потому что вы-то уже вкладывались, а все остальные хотят прийти на готовое. И у вас будут в этом плане большие проблемы. Вот поэтому еще раз возвращаюсь к тому, с чего начал. Договариваться желательно заранее. Не после того, как проблема возникла, а до того. Ну, а для того, чтобы, опять-таки, договориться по космическому пространству, надо договориться по планете Земля, потому что если мы готовы перебить друг друга здесь, причем не то, что в ближайшем будущем, а прямо сейчас в режиме реального времени, по принципу «так не доставайся ж ты никому», то огромная ресурсная кладовая, которая, по сути, является космос, но он же значительно больше Земли,
и потенциальных ресурсов там значительно больше.

0: значит, при неурегулированных юридических отношениях, в том числе при неурегулированном отношении собственности. Можно ли провозглашать собственность своей, просто высадившись на нее? Нельзя ли? Если провозгласили, то как это дальше регулирует и так далее? Это приводит к неизбежным конфликтам. К неизбежным конфликтам, повторяю, в том случае, если где-то появляется что-то бешено полезное. Тогда сразу возникает желание объявить это жизненно необходимым для всего человечества и лишить вас вашей собственности. На этом пока заканчиваю. Спасибо всем за эфир. До свидания, до новых встреч.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 11 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Мария Захарова назвала охотой на людей удары ВСУ по автобусу в ДНР. Об этом официальный представитель МИДа России заявила на полях Петербургского международного экономического форума. Охота на людей. Своих загоняют людоловами через насильственную мобилизацию в могилы, наших убивают террористическими методами, сказала дипломат в беседе с агентством ТАСС. ЕС требует от Еревана полного разрыва религиозно-духовных связей с Москвой. Как заявили в службе внешней разведки России, это обязательное условие евроинтеграции Армении. По поступающей в СВР информации, руководство Евросоюза агрессивно взялось за выдавливание из Армении Русской Православной Церкви. По имеющимся данным, в настоящий момент так называемые европейские партнеры фабрикуют компромат в отношении других представителей Еревана армянской епархии РПЦ с тем, чтобы побудить армянские власти открыть на нее масштабное гонение, говорится в сообщении службы внешней разведки. В ведомстве напомнили, как Евросоюз осуществил грубую атаку на настоятеля храма-часовни Архангела Михаила при 102-й российской военной базе в Гюмри и иерее РПЦ Тимофея Казаряна. Прикормленные Брюсселем неправительственные организации обвинили скромного священника ни много ни мало во вмешательстве в предстоящие в Армении 7 июня парламентские выборы, уточнили в СВР. Как отметили в службе внешней разведки, связи братских народов Армении и России несравнимо старше истории Евросоюза, и они переживут нападки непомнящих родства ЕСовцев. Это была цитата. В Azur Air сообщили о готовности увеличить программу полетов. Это будет возможно при планомерном возвращении в строй временно выбывших самолетов. Как говорится в заявлении перевозчика, отменять рейсы из-за сокращения флота на 3 самолета не станут. Выполнение летней программы полетов продолжается в запланированном ранее объеме, подчеркнули в Azur Air. В авиакомпании уточнили, что расписание формировалось с туроператорами на 6 самолетов с учетом их резервирования. На международном экономическом форуме в Петербурге показали робота Леонардо. Его используют для тренировки врачей и студентов. Реалистичный симулятор взрослого пациента воспроизводит жизненные показатели человека. Он моргает, реагирует на свет и дышит, сообщает RT. По данным телеканала, на нем обучаются анестезиологи, реаниматологи и специалисты других смежных областей. Курс валют на среду. Китайский юань стоит 10 рублей 73 копейки. Курс доллара, установленный Центробанком, 72 рубля 56 копеек. Курс евро сегодня 84 рубля 61 копейка. О погоде. Сейчас в Москве плюс 20. Сегодня в городе облачно с прояснениями и без осадков. Днем 23-25 тепла. Ветер западный 3-8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Москва.
3: 94,8 FM.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, Но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
5: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
7: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
8: А мы свободны для всех и даже для министра.
9: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
10: Мы с вами на одной волне.
11: Hello! Общежитие слушает.
8: И мы вас слушаем.
12: Галочка, ты сейчас умрешь.
8: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
5: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: 11 часов 8 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
8: Макс Унаков.
13: Всем прекрасного, хорошего дня. Проведите его вместе с радиостанцией «Говорит Москва», и я уверен, у вас будет счастье.
8: Конечно.
13: 100% будет счастье.
8: Потому что мы генераторы позитива, хороших новостей. Не знаю, чего еще. Всего-всего. В общем, с нами хорошо. Вот знаете, вот встречаете вы человека какого-то, да, и понимаете, что вам с ним комфортно.
13: Да.
8: Комфортно даже молчать. Комфортно о чем-то говорить.
13: А с нами вот
8: комфортно
13: прям...
8: Комфортно просто находиться рядом.
13: Да, включили...
8: Взаимообмен энергии.
13: 94,8, да. И вам комфортно.
8: Давайте обменяемся.
13: Давайте.
8: Да. Чтобы обменяться более качественно, ужасное выражение, конечно, более хорошо, вот из этой же серии, да. А я напомню, наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94,8. Телеграм «Говорит Москобот». Телефон прямого эфира 7373948, код города 495, чтобы быть к нам еще ближе. Еще можно нам написать «Макс», а еще посмотреть на нас в Телеграм. телеграм-канале «Радио говорит МСК», в ютуб-канале «Говорит Москва» и ВКонтакте «Говорит Москва». Кстати, Макс сегодня в новой футболке, очень необычной. Да, друзья, заходите срочно, смотрите. У меня тоже новая футболка, но она не такая яркая, привлекающая внимание.
13: Да, обычная футболка. Я вообще люблю яркие, интересные какие-то, вы поняли, вещи. Так, что нас ждет в эти ближайшие три часа? В этом часе, друзья, мы поговорим с вами о том, что зумерам нужно читать советскую литературу, так считает Владимир Владимирович Путин.
8: Я согласна.
13: А без этого никуда, иначе, да, они не смогут окунуться в атмосферу того времени. Если вдруг вы спрятали номер самоката, ждите, прилетит конвертик счастья на 5000 рублей. А вот один как-то маркетплейс создает свой мессенджер. Мало нам мессенджеров, зачем? Давайте еще один. Да ну пусть будут, господи.
8: Там нужно будет отзывы оставлять о товарах, создавать свои площадки, мало им отзывах на их страницах, да?
13: Да-да-да. Ну и гражданам России в скором будущем запретят мять булки. Вот, поняла? Вот.
8: Какие? С маком?
13: Да, да, потому что в магазинах.
8: Знаешь, сколько в булочке с маком калорий?
13: Повсеместно трогать руками хлеб без упаковки. Сколько?
8: Ну, средняя булочка с маком такая сочная, хорошая, не из какого-то магазина, а из пекарни именно.
13: Ну, наверное, калорий 500.
8: Больше, 700.
13: 700, ну, да. Понятно.
8: Даже бывает
13: и больше. Я вообще не люблю булки с маком.
8: Я обожаю, к сожалению.
13: Так, и еще. Вчера Владимир Владимирович заявил о новом, о новой осознанной языковой политике страны. Что это такое, мы поговорим. К нам присоединится в конце часа спикер. 12.05. Ехали медведи на велосипеде.
8: Ой, обожаю, а
13: за ними кот задом наперед. Ну, спина. Или по Москве на велобайке, друзья. Сегодня Международный Всемирный день велосипеда.
8: Меня.
13: Будем. Я тебя поздравляю, Мариночка, на тебе, вот тебе аплодисменты.
8: В субботу поедем встречать рассвет.
13: Ты, кстати, по поводу рассвета сейчас, знаешь...
8: Ты знаешь, как всегда, у тебя есть какие-то друзья, которые а давай.
13: Да.
8: Обожаю.
13: Знаешь, что сейчас облака специальные?
8: Для меня?
13: Ага, да. Какие подожди, специальные? где же это?
8: Ну, соберись.
13: Так, ну, не найду я эту новость. Ну, специальные словами. Облака, они находятся на высоте примерно 80... Да ну прям, 80 километров, 80 тысяч километров,
8: вот,
13: и они светятся даже ночью.
8: Ой, класс.
13: Они светятся даже ночью, потому что они, их подсвечивает солнце с другой стороны нашей Земли.
8: Ну, мы
13: и
8: хотим
13: они
8: часов в 6 поехать.
13: Светленькие такие. В 6? Да. Нормально. Да. Так, еще что сегодня, в 12.35 сезон «Шелковицы» начался.
8: Обожаю.
13: Или «Шелковица», правильно?
8: «Шелковица».
13: «Шелковица»
8: классно звучит.
13: Поговорим об этом. Ну, и в 13.05 народный адвокат будете задавать свои вопросы нотариусу. Поехали!

0: Прям под погоду такой, знаешь?
1: Да.
0: Ты лежишь в гамачке на...
1: Вот или... я тоже представила, шезлонг,
0: беседочка.
1: Да. Бассейн.
0: Да, у тебя коктейльчик безалкогольный.
1: Да, у океана, у моря, если не в Москве.
0: Да, ой, прекрасно.
1: И тишина.
0: Да, друзья, в Москве начался сезон тополиного пуха. Уна Бабента, вы правы.
1: Я сегодня
0: имейте
1: шла,
0: в виду.
1: Да.
0: И ни в коем... Подожди, Мариночка, извини, пусть ради бога, пух. Ни в коем случае не поджигайте его, умоляю вас.
1: Я был
0: вчера свидетелем, ну, это уже не дети. 19, ну, дети, хорошо, 19-20 лет. Они взяли и подожгли. Он как вспыхнул, побежал дорожкой, они сами перепугались.
1: Ужас.
0: Говори, ты шла сегодня?
1: А, шла, и тополиный пух нашла.
0: Вот. Я шла, тополиный пух нашла.
1: Да, и, конечно, его очень много, он летит в лицо, везде залетает, попадает. Поэтому, друзья, осторожнее. А, Ренат нам пишет, прощаемся до двух, очень раздражается. Ренат, прощайте, можете не возвращаться.
0: Нет, Ренат, возвращайтесь, ради бога.
1: Да
0: к тем, кто вас не раздражает. Ну, пусть возвращается.
1: Да господи. Нет, нам нравится, ну, когда мы кого-то
0: мы не 100
1: правда?
0: Долларов, чтобы всем нравится,
1: конечно,
0: знаете?
1: Да.
0: Правильно будет...
1: Тутовник, обожаю.
0: Тутовник.
1: Это еще лучше, чем шелковица.
0: Да, а шелковица, это южане так тутовник. Называют. Вот у нас южане
1: давайте
0: сидит.
1: Я буду звать Макс Тутовник.
2: Тутовник, Тутик.
0: Тутик? Тутовник, да, в Краснодаре так говорят?
1: Да.
0: У него во дворе, он звукорежиссер Александр, у него растет да. во дворе. Так, смотри, сегодня еще день прогульщика.
1: О, Максим.
0: Нет, это не я,
1: нет,
0: это Гера
1: конечно,
0: сегодня.
1: Не про тебя, да.
0: Это Гера
1: нет,
0: сегодня.
1: Я как-то мог подумать, что
0: вот.
1: Я про тебя нет.
0: Сегодня
1: нет.
0: еще день парашюта, день рождения парашюта.
1: Ты прыгал.
0: И день, да, я прыгал, это было ужасно.
1: Мне это просто ужас. Я не представляю, как в трезвом уме, в светлой памяти можно такое сделать.
0: Вот вы знаете, хотите
1: испытать... Неужели острых ощущений не хватает? Друзья, ну правда. Вот
0: ну, вот ты знаешь, я даже не могу сказать, зачем я это сделал. Я вот не могу
1: галочку
0: объяснить.
1: Поставить.
0: Галочку, наверное, да, ради галочки, что вот я прыгнул, что у меня получилось. Но, Марин, сам момент. Самое страшное – это выйти из самолета. Это
1: из
0: вообще,
1: зоны комфорта.
0: Да, это так. Причем я не один, причем я в тандеме с инструктором.
1: Да нет, я допускаю, что это красиво.
0: И так
1: это
0: далее.
1: Вау,
0: это вообще некрасиво.
1: Некрасиво.
0: Это вообще. У меня было ощущение, что, пардон, я обделался, я описался, и меня просто выворачивало. А когда я летел, я так орал, когда мы приземлились.
1: Бедный твой сопровождающий.
0: Просто орал от страха. Мне спрашивают, на кого я орал. Просто орал. Мне вот инструктор говорит: боже мой, что вы орете? Вы мне всю маску заплевали. А знаешь, я ору, у меня слюни в разные стороны, а он
1: я
0: сзади же меня.
1: Да. Короче... Вы, наверное, все в шоке были. Фотографии были красивые?
0: Вот, с ума сошла.
1: Такой, знаешь, Макс Шаттл.
0: Нет, да. Макс Шаттл, Мак ну, камнем, раз. Камнем да. летел. В Сочи мы, дети, говорили «шелкуха», пишет Лав Макс. Вот. Описание Максима всегда такие живописные, реалистичные.
1: Сочные
0: да, Виталий Филипп. Кстати, если вы вдруг соберетесь прыгнуть с парашютом,
1: сегодня,
0: завтра, послезавтра, имейте в виду, в джинсах прыгать ни в коем случае нельзя.
1: Да, я думаю, там проведут технику.
0: Ну да, но вот я приехал в джинсах, мне выдали специально обычные хлопчатобумажные штаны, ну, как
1: чтобы
0: трико.
1: Удобнее было, если что.
0: Нет, это ты знаешь, что это когда ты вырывается, включаешь парашют, стропы, включаешь. Стропы, они могут порезать тебя. А джинсы, они такой материал, который...
1: Жесткий слишком,
0: стропы сильно
1: швы.
0: Так... Да, сильно тебя вот так... Вот, поэтому нужно, чтобы было мягко.
1: Виталий нам пишет, добрейшего, очень люблю булки с маком, сдоба с маком, облитая шоколадом и пицца из столовой, это прям воспоминание из детства, да.
0: Ой, какая прелесть.
1: Да. У нас в столовой, в школе вот эти вот булки с маком очень редко были, когда они появлялись, это прям какой-то праздник был. Обычно, знаешь, были какие-то язычки, безе.
0: Да, ромовая баба.
1: Ну, это тоже редко. Пирожки с яблоком, что-то такое.
0: Угу. Про булки, кстати, смотрите. Так. Гражданам России пытаются запретить мять булки. Все из-за магазинных витрин с хлебом, которые до обеда успевают потрогать половина посетителей этого магазина.
1: Это такие коготки, да?
0: Да. Против оголенных батонов выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он говорит, что это трогательное отношение к этому продукту. Он направил министру промышленности свое обращение Антону Алиханову.
1: Говорит, что пора положить конец прикосновениям и запретить продавать выпечку без упаковки, ведь чаще всего специальные щипцы у магазинного прилавка остаются не у дел. И хлеб отправляется в корзину в ручном режиме. Это правда.
0: Да, в течение дня покупатели трогают выпечку, перекладывают туда-сюда, выбирают посвежее, но не выбранные и
1: помусоленные сосиски вместе вскоре все равно оказываются на чем-то семейном столе, грозя стать причиной пищевой инфекции.
0: Ну, я вот не беру никогда открытый хлеб, открытые... Да кто там звукорежиссерным говорит, перчатки надень? Да будет кто-то надевать, никто ничего не
1: наденет.
0: Ну,
1: ты наденешь, да, а другой
0: я надену, а другой нет.
1: Наденет, да.
0: Да, и одним словом, я беру только если это в целлофан упаковано, или в пакете, или как-то завернуто.
1: Ну, ты знаешь, обычно, конечно, этот хлеб очень аппетитно лежит, и так еще пахнет,
0: очень,
1: что
0: да.
1: Очень сложно пройти.
0: Я не забуду никогда вот эти вот, помнишь, приезжали в моем детстве, выкатывали из-за кулис магазина такие стеллажи огромные, там деревянные подстилы, и на нем вот этот свежий хлеб, батон, а потом кирпичик. Кирпичик, понимаете, что это?
1: Конечно. Да, буханочка.
0: Вот.
1: А? Буханочка?
0: Буханочка, да, кирпичик.
1: И а вот тебе берешь... же батон, разломить его и съесть
0: половину. И пока ты доходишь до дома, у тебя половины хлеба нету.
1: Ну, у меня то же самое с молоком с парной. Мама. Меня отправляли за козьим молоком литр. Ну, я возвращалась уже.
0: Да тебя вообще за едой отправлять нельзя, слопать половина.
1: Ну, а прожорливо.
0: Да. Кстати, по поводу еды, сегодня Всемирный день сидра еще. Вот. Ну, к еде, к еде. И сегодня еще день бега. Вот такие вот.
1: И бег, и велосипед.
0: И бег, и велосипед.
1: Знаешь, есть одна подруга, которая меня пытается как-то вот втянуть, протянуть на свою сторону, да, заставить бегать с ней. Я вот пока сопротивляюсь. Пока вот мне велосипед.
0: Нет, Марин, я тебе советую, не надо. Бег разрушитель твоих суставов в ногах.
1: Если ты неправильно бегаешь.
0: А неважно, ты все равно неправильно будешь бегать. Ты уже
1: мне
0: в
1: нравится,
0: таком...
1: Что ты в меня веришь.
0: Нет, нет, просто
1: давай,
0: мы уже
1: в, ты уже в таком возрасте,
0: да, мы уже, что нас не переучить. Вот знаешь, как это...
1: В возрасте скандинавская ходьба.
0: О, это самое то, это правда. Японская сейчас ходьба очень популярна.
1: Да, когда нужно ходить... 3 минуты, по-моему, быстрым, да?
0: Да-да-да-да-да, там разный темп надо набирать.
1: Это я сложно, это как-то очень...
0: Да, я недавно пришел в гости, и ребенок сидит, а у него и надевает брюки, а они не держатся. У него оторвалась пуговица.
1: Так.
0: А мать бегает по квартире, отец занят там еще чем-то. Я говорю, дайте нитки, я пришью пуговицу. И я пришил ребенку пуговицу на брюки, а мать, пробегая мимо, говорит, ты неправильно шьешь, у плохой хозяйки всегда нитка длинная.
1: О, мне тоже такое говорили.
0: Я говорю, боже мой, ты скажи спасибо, что я хотя бы пришиваю пуговицу.
1: Хозяйка тебя назвали,
0: вот именно, да, твоему ребенку.
1: Ты знаешь, как я помню,
0: и то же самое
1: в детстве,
0: вот, меня так приучили.
1: Мне было лет 10, и моя подруга своей бабушке сказала, когда та пришивала ей какую-то пуговицу, у плохой невестки нитка длинная, что-то такое. Это было очень смешно. Знаешь, когда своей бабушке такое говоришь. Ну, не знаю, мне кажется, просто экономия времени, почему нет?
0: Да. Нильс Майкл говорит, а раньше брали ложечку, похожую на обувную, и мяли про хлеб. Он говорит, самый мягкий брали и на кассу.
1: Но вот, друзья, видите, обратите внимание, брали, вот, когда вы придете в следующий раз в магазин, где хлеб, который не прикрыт ничем, да, такой, лежит. Следы от коготков будут там, не будут?
0: От пальчиков, от коготков, да. Уна Бабента вспоминает, помнится, в СССР были специально привязанные вилки для хлеба и ничего, выжили. Ну, то в ту пору, да, мы выжили.
1: Но мы пили же еще воду, помните? Вот.
0: Из аппарата.
1: Я не особо застала, но
0: знаешь,
1: вот
0: как это назвать? Большой кулер.
1: Да,
0: такой,
1: да, да,
0: общественный. За 3 копейки.
1: Кулер. Да.
0: Ну... За 3 вроде бы просто помню, с газом, а с сиропом 10, что ли, или 5.
1: Ну, это
0: вот это я вот точно не помню.
1: Давай новости обсудим.
0: Да, сейчас я просто хочу сказать, я вспоминаю, когда вот Советский Союз, привязанные вилки для хлеба выжили. Вы знаете, половина мам, бабушек Советского Союза, придя домой с такой буханкой хлеба, обжигали ее над огнем. Над комфорками газовыми. Просто вот так держали, вот так вот раз, с одной стороны, с другой стороны, и все, и убирали.
1: Зумерам нужно читать советскую литературу, чтобы погрузиться в атмосферу того времени, заявил Владимир Путин. Он призвал федеральные вузы открыть самостоятельные факультеты русского языка. Кроме того, глава государства заявил, что количество часов на изучение русского языка и литературы для учителей начальной школы необходимо увеличить.
0: Да, ну это мы все должны были обсудить вместе со спикером, она чуть-чуть попозже к нам присоединиться. Но дело в том, что президент собрал совет по поддержке русского языка, и вот какие тезисы. Дело в том, что 6 июня день рождения Александра Сергеевича Пушкина и плюс день русского языка. Это большой праздник в нашей стране. Первое. Предложил разделить филологические факультеты, отделив от зарубежной филологии русского языка и литературы.
1: Разработка модуля «Русский язык как государственный» для вузов начнется в ближайшее время.
0: Этот модуль должен стать частью единого ядра высшего образования.
1: Предложил запустить в детских лагерях тематические смены, посвященные русскому языку.
0: И совершенствование системы изучения русского языка отнесено к приоритетным направлениям госполитики России. У меня к вам вопрос, друзья, к нашим уважаемым, любимым слушателям. Так. И даже, как его зовут, вот этот Ренат, да, или кто сказал, что... Да, Ренат Баратов. Скажите, пожалуйста, господа, а вы вот правильно говорите, у вас правильный русский? Вы
1: пишете
0: грамотно...
1: Пишете ли вы без ошибок?
0: Да, пишете без ошибок. Мне кажется, правильно ставите ударение.
1: Очень сложно добиться.
0: Ну, почему? Надо...
1: Какого-то идеала.
0: Нет. Предела совершенству. Ну, нет, понятно. Я поговорки сказал. Не нет, а да, предела совершенству. Поэтому вот правильно ли у вас русский язык?
1: Знаете, правильный ли у вас
0: да,
1: русский язык?
0: У меня есть знакомая, она из Краснодара. И... Нет, из Краснодара. Хорошо. И она, ну, просто шикарный русский. Угу. Она пишет без ошибок. Но она там с красным дипломом закончила один вуз, там, окончила, да, второй и прочее. Но выдает ее говор.
1: Вот, вот. Ну и что?
0: Да, не, меня это вообще никак... Но она постоянно, когда общается, знакомится с мужчинами, ей говорят «с Кубани». Она такая, ну, с Кубани, да, зато... Просто литературный русский язык. Пушкин бы я был влюблен в ее русский язык.
1: Может быть, это ее изюминка.
0: Ну, чуть-чуть, да, гэконь. Я этого вообще не замечаю. Ну да, у нее есть что-то там, типа, ну, да, даже не знаю. Говорит, да. Вот, вот. Но она не так ярко, она как-то говорит. Ну, вот я не могу передать. Ну, есть у нее вот это.
1: Говорит,
0: вот. Вот что-то похоже, да, как у тебя. А она еще работает в банковской сфере, и, ну, человек обеспеченный. У нее все есть, но вот это вот, она ходила к педагогу. Она занималась логопедом, она училась, вот знаешь, вплоть до того, как в фильме
1: Слушай,
0: «Карнавал»
1: поняла,
0: в рот камушки
1: сложно.
0: Совала.
1: Слушай, вот у тебя было очень насыщенное детство, юность, вот мы выяснили, ты жил, ты начал свою жизнь где, напомню?
0: Где? Ты имеешь в виду, что город, страну?
1: Да, родился где-то.
0: Казахстан.
1: Ты жил в Казахстане, ты жил, где еще жил?
0: Грузия, Киргизия, Россия.
1: В Новосибирске ты был.
0: Да, в Петербурге.
1: В Петербурге. Вот там ты чувствовал
0: нет,
1: звучание
0: ты знаешь...
1: языка?
0: А, и да.
1: По-другому, да?
0: Да, совершенно, есть. Но там,
1: даже
0: знаешь,
1: в Новосибирске?
0: Там, да, в Новосибирске там не столько язык, сколько странные слова. Например,
1: мультифора.
0: Да. Это вот файлик для бумаг, да. Например. Вот
1: мне Юрий кажется, все равно там есть такой, знаешь, небольшой какой-то...
0: Географический, да, какой-то, да, филологические какие-то отклонения есть. Там, например, слова растягивают. Вот в Москве растягивают, в Сибири, вот именно в Новосибирске. А вот в Томске, я помню, меня поразило, как насколько люди коротко говорят.
1: Да нет?
0: Да, нет, именно наверное. Рубят слова. Они такие, здравствуйте, сегодня мы идем. Они не тянут вот так вот.
1: Слушай,
0: да,
1: у меня сегодня был с утра урок французского языка, и я пыталась ставить нужные акценты, да, на глаголах, когда мы задавали вопросы. И получается, что одно предложение должно звучать как будто бы на одном вдохе. Вот это очень сложно. Но когда тебе нужно что-то сказать, и просто...
0: Так,
1: и как будто ты говоришь одно слово. Это очень сложно.
0: Ну, конечно,
1: это очень
0: сложно.
1: Быстро.
0: Ты выбрала еще язык такой безумно сложный.
1: Ну, конечно.
0: Проще выучить, не знаю, армянский и сразу какой-нибудь итальянский одновременно,
1: но
0: чем
1: это
0: выучить
1: понимаешь?
0: Французский.
1: Ну, это интересно. Ну,
0: да, Love Max пишет. Я каждый год пишу тотальный диктант. В этом году писала все четыре части.
1: Результат, две пятерки, две четверки. Нужно написать.
0: Поздравляем.
1: Нужно написать. Боюсь, что мы, конечно, не пройдем, потому что...
0: Нет, я писал. Я писал, у меня было 6 ошибок.
1: Молодец.
0: Ну, это на...
1: Это 2 садись.
0: Нет, это на тройку я написал. Причем у меня ошибка одна была, я забыл прописать «Ренессанс», я помню. Был там что-то эпоха «Ренессанса», я написал с одним «С». Угу. Почему? По какой-то причине, хотя я знаю, что пишется с двумя. И второе, это уже такая дурацкая, дебильнейшая, извините меня, ошибка за мой русский. Это в слое, в... Как это называется? Не...
1: Часть слова.
0: Что-то. Что-то я написал без тире. Я просто пропустил.
1: Ужас.
0: И я, и мне этот аппарат выдал, аппарат, в котором я писал, компьютер, программа эта.
1: Мне кажется, знаешь, какая это самая большая, одна из самых ошибка. Больших проблем в написании в русском языке, это знаки препинания.
0: Это правда.
1: Это же
0: ужас. У меня, как мне сказала программа, в которой я писал, диктант сказал, у вас перенасыщенность знаками препинания. Вы их не забывайте, вы их ставите там,
1: слишком
0: где не
1: часто.
0: Надо. Да. Угу. Он говорит, тут не нужен эта запятая, или тут не нужен двоеточие, а я ставлю.
1: Катя пишет, наша компания сотрудничает с многими регионами, и каково было мое удивление про говор костромчан. Вроде не так далеко, но такой говор, потом привыкла.
0: Ну, Катя, Кострома, да, не знаю, я помню.
1: Я тоже не знаю.
0: Я не знаю, да, как там, какой акцентик.
1: Как
0: песню я тоже. Пожалуйста, верните передачу о русском языке. А, ну, Лара, да, хорошая идея. А Игорь Владимирович напоминает, что 3 копейки была газировка с сиропом, а без стоила 1 копейку. Угу. Спасибо. А вот он Абабента замечает ошибки только за другими. Ну, нормально, что теперь.
1: А вы управляете?
0: Да, кстати.
1: Угу. Угу. До сих пор в Пятаке в Ашане пишет нам, Виталий, есть щипчики для выпечки. Берешь щипчики и кладешь булку в пакет.
0: А она как, открытая, что ли, лежит?
1: Кто?
0: Булка без
1: открытая.
0: Упаковки.
1: Ну, в Ашане. Ты был в Ашане?
0: Был,
1: там
0: конечно.
1: Там все лежит вот на полках.
0: Не все, а именно ну, цех, они там, знаешь, вытыкают. Они под такими как-то крышечками. Mm-hmm. Пластиковая крышечка, да. Так поднимаешь, и надо еще туда умудриться, залезть как-то. Они там низко как-то расположены.
1: Да. В Костроме окают.
0: Окают очень.
1: Пишет Катя. Сильный говор в Кирове, пишет Анастасия.
0: Ну, это нормально. Чем южнее, тем говор сильнее слышится. Север тоже немножечко по-другому как-то говорит.
1: Крышку можно даже, открыть, нормально достать. Мне нравится, как мы переключаемся. Такая мечта из ну, ДВГшника в эфире.
0: Да, да. Да, да,
1: у
0: да,
1: меня
0: да.
1: По русскому языку всегда была уверенная двойка, пишет Игорь Владимирович.
0: Ой, это самый предмет, который я боялся больше всего.
1: Какой?
0: Русский сырля. Современный русский литературный...
1: Сырля уже это ужас.
0: В университете, да. Я всегда, и когда шел, меня трясло. А у нас педагог была еще, знаешь, она была... Ну, я был старше всех на курсе, потому что я уже отработал в театре, в армии отслужил. Я пришел, там все
1: опытный.
0: 16-летние, да, сопляки такие, а я уже такой, мне бы 20.
1: Поживший.
0: Да. А там Оксана Михайловна была. Она еще год на 4 меня старше. Ну, где-то 24-25. И она, знаешь как, она такая... Так, а кто мне даст ответ на этот вопрос? И вот так вот тягивала палец, и вот так вот вела. И такая...
1: Чебурашка, Челноков.
0: Александрова, а ну-ка подняли пятую точку.
1: Вот мне тоже так
0: а вот
1: было.
0: Вы, Руслан, а ну-ка да. Быстренько прочитали нам новости,
1: наговорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 11:30 в Москве, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Владимир Зеленский заявил об ударе по петербургскому нефтяному терминалу. По словам украинского лидера, ВСУ атаковали объект во время ночного прилета беспилотников. Он утверждает, что дроны атаковали один из крупнейших терминалов на Балтике, а также достигли чисто военных целей на Кронштадтской базе. Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что средства ПВО сбили 50 дронов над регионом в окрестностях Петербурга. Аэропорт Пулково был закрыт утром на несколько часов из-за атаки дронов, отменили не менее 14 рейсов, еще 18 задержали. Банки стали кредитовать куплю-продажу гражданами подержанных автомобилей. Сразу несколько финансовых учреждений запустили цифровые сервисы по оформлению займов на приобретение машин с пробегом. В конце мая такая функция появилась в приложении Сбербанк Онлайн. Тогда же Авито объявило, что его партнерами стали Уралсиб и МТС-банк. Причем до конца года планируется подключить еще 4 банка. О планах добавить возможность покупки автомобилей с пробегом на своей площадке заявили и в Т-банке. Как пишет Коммерсант, между физлицами напрямую приходится до 70-80% объема таких сделок. Их количество оценивается более чем в 3,5 миллиона в год. Газета отмечает, что выход банков в новый сегмент – это не только поддержка уровня выдачи автокредитов и расширение клиентской базы, но и получение дохода за счет оказания дополнительных услуг. Запас жизненно необходимых лекарств в России составляет 8 месяцев. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Сергей Глагулев на фармацевтическом завтраке «Лекарственная безопасность» в рамках Международного экономического форума в Петербурге. По его словам, поступление лекарств на рынок ускорилось из-за действий правительства. Уровень обеспеченности препаратами стал стабильнее, отметил представитель Министерства здравоохранения. Обед на Международном экономическом форуме в Петербурге за год подорожал более чем на 1000 рублей. В ресторане «Форум» он обойдется в 7900 рублей на человека. В 2025 году стоимость меню составляла 6,5 тысяч рублей, сообщает РБК. Гостям форума в этом году среди холодных закусок предлагают в частности карпаччо из копченой утки с яблочным чатни. Из супов можно заказать янтарный бульон из говядины с мясным растягаем. На горячее в ресторане приготовят стейк из корня сельдерея с белыми грибами. На десерт предлагают традиционный миланский шоколадный торт или медовик. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 20, сегодня в городе облачно с прояснениями и без осадков. Днем 23-25 тепла, ветер западный 3,8 метра в секунду, атмосферное давление в среду составляет 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
4: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
10: В эту среду гость в студии – кандидат исторических наук, проректор МГИМО, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки Игорь Путинцев.
9: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Знаменитые сражения». Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне прилетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
8: 11:35 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
3: Макс Челноков.
8: Сегодня среда, 3 июня. Сегодня, кстати, пасмурно обещают. За окном плюс 18 уже. До 23-24, говорят, поднимутся температурки.
3: Теплее. Ты знаешь, я вчера была вечером на концерте в Зеленом театре на открытом воздухе. И вечером достаточно прохладно.
8: Но все равно очень хорошо.
3: Да, очень хорошо, но
8: прям
3: теплее.
8: Прям вот лето, можно... лето.
3: Но чувствуется, да.
8: Да, слушай, Марин, не знаю, как ты, но позволь мне прочитать эту информацию, я прям буду следить, потому что мне прям нравится. Вот первый день сегодня Петербургского международного экономического форума.
3: Да, у тебя губы трясутся, потому что ты увидел, сколько там стоит еда?
8: И еда, и сколько стоит отель, и так далее. Обстановка такая, значит, скромничать не получается. Стенд Петербурга, значит, выставил новые кресты. Тюрьма была обновлена. Дагестан хвастается поясами, значит, своих спортсменов великих.
3: Ну, можно следующее я прочитаю?
8: Давай.
3: Там должна быть я, но где-то стоит гигантская картина из живых цветов и гоголь с гигантским носом в человеческий рост.
8: Да.
3: И вместе должна быть я.
8: Да. На площадке уже тестируют уникальный тренажер дополненной реальности для хирургов. Ну, из Заморского павильон Саудовской Аравии открыли.
3: В форуме примут участие около 20 тысяч человек из более чем 100 стран.
8: Ну да, там почти 130 стран.
3: Вот сейчас наш ведущий новостей Руслан Тачиев рассказывал о том, сколько там стоит обед, ну, и что он подорожал более чем на 1000 рублей. Около 8 тысяч рублей стоит обед. Там какая-то утка конфи, медовик на десерт, да, соответственно, пирог по-милански, что-то
8: да.
3: еще. Но представь, почти 8 тысяч рублей стоит обед. Даже я так не ем. Как я тебе рассказывала полчаса назад, что я люблю поесть.
8: Но ты знаешь, да, ты не только ты каждый эфир рассказываешь об этом. Я просто к тому, что... знаешь, что я хочу сделать? А давай в следующем часе попробуем позвонить в отель какой-нибудь и узнать, есть ли номера свободные.
3: Да зачем звонить? Кто звонит в отель? Я могу тебе и так сказать.
8: Нет, нет. Номеров в принципе нет.
3: Слушай, я 2 года
8: в Париж-то,
3: назад...
8: в Питер. Зачем в Париж? В Питер мы хотим.
3: Года назад я была там во время как раз экономического форума. Я была в конце.
8: Году.
3: Ну, из серии то приехала в пятницу или в субботу.
8: Да-да-да.
3: Я не могла ничего снять вообще, и поэтому где-то на Петроградке я сняла какие-то апартаменты. Это было ужасно, потому что, знаешь, вот в Питере есть такая история, когда ты думаешь, что снимаешь отдельную квартиру, на самом деле ты снимаешь небольшие апартаменты, это бывшее общежитие. Там поставили стены, которые вообще не обладают никакой шумоизоляцией. У тебя будет душ, у тебя будет туалет, но там будет ужасно пахнуть плесенью, ты будешь слышать все, что происходит не только в твоей комнате, но и за ее пределами, примерно то, что происходит на улице, то есть ты будешь слышать, как кто-то приходит, кто-то уходит, там, что там вообще происходит в этом номере, вообще ужасно, и вот там, скорее всего, еще будет кровать на втором этаже, ты там не сможешь встать в полный рост. Вот я это терпеть не могу. Вот эта вот лестница, знаешь, крутая, ты идешь, спускаешься по ней, думаешь, боже мой, только бы не упасть. Вот, и только вот такую категорию номеров я смогла снять, чтобы это не стоило, знаешь, каких-то космических денег.
8: Но я просто прочитал новость вчера вечером, что даже за 1 300 000 невозможно снять номер в центре Санкт-Петербурга.
3: Ну, не снимать в центре можно не в центре.
8: Ну, а все мероприятия проходят где-то там в эпицентре, там
3: да,
8: нужно быть
3: да,
8: рядышком.
3: Жуткие пробки.
8: Жуткие пробки, да. Да. Кстати, по поводу календаря я скажу, что сегодня еще день косолапости. Вот.
3: Кстати.
8: Не знаю, просто еще сегодня
3: это
8: Международный день сомелье. Не, мы с тобой очень выворотны.
3: Да.
8: Так, смотри, школьницу заставили писать ЕГЭ без нижнего белья. Это не какое-то домогательство. Дело в том, что девушка пришла на сдачу экзамена, а у нее на нижнем белье были маленькие колечки. Вот, но ей пришлось все это снять, отдать учительнице по химии, и весь экзамен она просидела без нижнего белья. Это, если честно, какой-то кринж. вот как это говорят.
3: Мне даже прям, не хочется это обсуждать.
8: Да, мне прям жалко эту девушку.
3: Не хочется, извините, копаться в чужом нижнем белье.
8: Да. Так, да. Еще из новостей. Спрятал номер на самокате, получи, значит, пожизненную блокировку.
3: Дептранс Москвы напомнил, что гонщики, которые закрашивают или срывают регистрационные знаки на электросамокатах, рискуют навсегда лишиться доступа к кикшерингу. По закону порча номеров приравнивается к вандализму. Кикшеринговые компании штрафуют таких нарушителей на 5000 рублей и блокируют аккаунт. А записи с городских камер передаются в полицию. Там тоже привлекут к ответственности.
8: Да, друзья, вообще вот вы понимаете, дело в том, что мы живем в городе, и не только в нашем, но и в остальных всех городах, как на ладони. Везде, вот куда бы вы ни пошли, можно ваш путь проследить от двери дома до двери работы вот прям поминутно.
3: Конечно.
8: И когда вы закрываете вот этот вот номер или становитесь вдвоем, это втроем, ужасно. Это, да. Но вы понимаете, что все равно вас раскроют. Я особенно сейчас вот к зумерятам обращаюсь.
3: Почему
8: вот.
3: Ты их так мучительно
8: ласкательно, чтобы не обижать.
3: Они вполне себе серьезные, вот. Осознанные ребята.
8: Да, и альфа-поколению, которое уже следующее.
3: Которые гоняют просто.
8: Они не то, что гоняют, они летают.
3: Они летают и думают, что ничего не будет.
8: Что ничего их не
3: поймают.
8: Знаешь,
3: видела ролик в интернете. Девушка одна рассказывала о том, что она просто делала фотографии тех, кто нарушает правила, то есть, вот как ты сказал, да, встают по два человека на один самокат, гоняют и так далее, и просто фотографии, где видно номер, отправляла в соответствующие органы там в приложении.
8: Да-да-да, на более 100 этих нарушителей собрала.
3: Да, и конец истории.
8: Нет, ну и она, с одной стороны, она помогла, да. А с другой стороны, ее осуждали там в соцсетях.
3: Как много у вас свободного времени.
8: Да, и типа, знаете, когда, вы стукачка, да, пятое-десятое.
3: Вы будете просто уворачиваться от самокатов каждый раз, да, или вас напугают, шибут, не дай бог, там, если вы там с домашним животным с каким-то идете, да, там с собакой гуляете, вы же не можете прям вот, ну, контролировать каждый шаг. Или ребенок маленький, это самое страшное, что может произойти, когда он просто идет по улице, по тротуару, и вот несутся вот такие вот
8: Дело в том, что не, ребенка невозможно просчитать, куда он, в какую сторону может прыгнуть, без, побежать, да. И то же самое, ты на самокате, вот у меня такая история была, Марина в курсе, когда мужчина впереди вдруг ни с того ни с сего пошел не в ту сторону, я врубился в столб из-за него.
3: Большая еще, знаешь, такая история, проблема с тем, что верхи не хотят, низы не могут.
8: Да.
3: Или наоборот, неважно, ты меня понял, да, что
8: да,
3: никто
8: да,
3: не
8: да.
3: хочет уступать друг другу дорогу, потому что пешеходы считают, что тротуар для пешеходов, поэтому велосипедисты, самокатчики не должны передвигаться по тротуару. А самокатчикам, велосипедистам
8: самокатчиком?
3: Да, у них не всегда есть возможность перемещаться по велосипедным дорожкам, потому что они не везде есть. И вот очень часто происходят какие-то падения, столкновения, аварии как раз из-за того, что кто-то кому-то не уступил дорогу.
8: Согласен 100%. Нильс Майкл пишет, а вот из свежего. Трое детей на одном самокате попали под колеса автомобиля в Щелково. В результате ДТП 13-летние подростки госпитализированы. Да, мы знаем эту историю, в новостях была. Поэтому, друзья, будьте бдительны, внимательны своим детям. Скажите, ну не надо вставать, ну дайте, пусть они снимут три самоката, чем втроем на один. И Лимузин пишет, у падших женщин синокос в Питере, вы знаете, лимузин, как говорят очевидцы, наоборот.
3: Острый там такой, репортаж.
8: Там спад? Такой, да, да, там как-то затишье в этом плане. Вот эти вот категории этих дам как-то куда-то, ну, как-то не нужны уже. Кстати, полуголого москвича выгнал лебедь из пруда.
3: Я стихами, да.
8: Гражданин, да, на патриарших, да. Гражданин разделся до нижнего белья и на глазах у всех залез в столичный пруд. Но искупаться ему не дали. На перерез сразу же выдвинулся местный лебедь, который выдавил нарушителя на сушу. Идем дальше.
1: Макс, Марина и
8: что это? Я это слышал.
1: Этим летом мы вас обязательно услышим.
8: Этим летом мы вас обязательно застрелили, что ли?
3: Ну, как будто в Болливуде.
8: Да-да-да-да-да, и такой, знаешь,
3: давай
8: азиатский
3: Болливуд. Да.
8: Так, друзья, как мы обещали, в преддверии Дня русского языка и дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, Владимир Владимирович Путин вчера на заседании, значит, Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ выступил. Много тезисов было сказано. Мы решили попросить разъяснения, что же говорил Владимир Владимирович, о чем, шла речь. И к нам присоединяется сейчас доктор филологических наук, ректор Евразийского медиауниверситета, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности Института права и национальной безопасности Президентской академии Лидия Малыгина. Лидия Евгеньевна, здравствуйте.
9: Здравствуйте, коллеги, рада вас слышать. Вот слушала ваше представление и невольно вспомнила слова Блеза Паскаля, который говорил, что в одном случае можно говорить Франция, а в другом только... Париж можно сказать, Париж, а в другом только столица Франции. Но что такое РФ? У нас совет при президенте по русскому языку, при президенте Российской Федерации.
8: Ну, простите.
9: Это, конечно, шутка. Это шутка.
8: Господин, госпожа филолог, простите нас. Перед вами всегда очень опасно говорить по-русски. Лучше уж не выпендриваться и молчать. Лидия Евгеньевна, ну расскажите, пожалуйста, что такое, вот, например, такой был у него тезис, разработка модуля русского языка как государственного. А у нас что, русский сейчас не государственный?
9: Коллеги, осознанная государственная языковая политика – это то, о чем филологи мечтали последние лет 30, потому что во всех странах такая осознанная государственная языковая политика проводится. И мы знаем, что во Франции, там даже, знаете, на радиостанциях определенный процент песен должны быть на родном языке, и ни в коем случае нельзя это нарушать. То есть каждое государство принимает определенные меры по защите родного языка и продвижению родного языка. И я счастлива, что Совет при президенте по русскому языку вот успешно работает, да, и мы видим конкретные шаги, да, потому что вот эта государственная языковая политика, она на разных уровнях проявляется, в разных аспектах. Сейчас мы с вами год единства народов России отмечаем, да, то есть у нас многонациональная страна, у нас огромная территория, у нас в одном только Дагестане 32 диалекта, и русский язык – это то, что нас объединяет, то есть вопросы лингвы безопасности – это не что-то второстепенное, не что-то такое, знаете, из любви к красивому русскому слову делается. Нет, это вопросы национальной безопасности, это вопросы нашего когнитивного суверенитета, это то, что нам не даст распасться в условиях вот этой самой информационной войны, да и не только информационной войны, которая развязана против нашего государства. Это то, что нам даст возможность почувствовать собственную силу, многовековую историю, традиции. Это поможет нам объединиться. Потом, 10 лет в школе русские нам как преподают? Жиши, чаща, это вызывает аллергию, отторжение после ОГЭ, ЕГЭ, дети просто это ненавидят. И думают, что это что-то такое очень скучное, такое, знаете, эпилептоидное, набор правил. Но ведь смотрите, есть язык, и Фердинанд де Сассюр нам сказал, а есть речь. То есть язык как система, это одно, это набор вот этих правил, условно говоря, да, если упрощать. А есть использование языка на практике, наша речь. И это дает колоссальное богатство. Помните слова Уэбстера? «Отними у меня славу, власть, общественное мнение, признание». Оставь мне мою речь, я обрету это вновь. То есть, если мы научимся всем вот этим аспектам нашего родного, богатого, могучего языка, только подумайте, развитая синонимия на всех ярусах системы, почему язык богат, да? Почему не каждый язык может этим похвастаться, а наш может. Тончайшие оттенки значения можем передать. Убедить можем кого угодно, в чем угодно. Можем найти единомышленников, союзников, сами объединиться, сами можем почувствовать вот эту силу. То есть любой свой замысел мы можем зашифровать благодаря такой развитой системе, благодаря тому, что было накоплено веками и нам в наследство досталось. То есть мы очень сильны. Мы это наследство должны максимально эффективно использовать. И я думаю, что сейчас благодаря вот таким шагам, которые будут реализованы, я знаю, что появятся и на филологических факультетах.
8: Да, хотят разделить. Да-да-да.
9: Да. Потому что, понимаете, одно дело читать литературу. Все-таки это литературно-художественный стиль, это вымысел некий. Да, безусловно, эти файлы нужно, да, чтобы у наших детей были заполнены, литературу надо изучать и так далее, и биографию писателей. Но по поводу русского языка я хочу сказать отдельно. Нужно научиться и стилистике русского языка, чтобы вот эти тончайшие оттенки значений передавать в разных стилях. И в официально-деловом, на работе, да, и в межличностных отношениях, когда ты цели хочешь какой-то добиться, замуж выйти, создать семью, договориться с родственниками, да, там бытовой стиль, это другой подстиль нашего великого и могучего литературного языка. Да, и, может быть, науку хочешь развивать, хочешь писать эти кандидатские, докторские или хотя бы выпускные квалификационные работы, учебники, знания передавать. создать, научности, да, то есть и научный, и официально-деловой, литературно-художественный, и публицистический, или ваш родной, любимый медиа-стиль. Представьте, 5 стилей разных есть. Мы можем себя...
8: Да, я думаю, даже еще больше.
9: Наилучшим образом. Нет, ну, у литературный язык — это правильный просто.
8: Ну, да, да.
9: Языком литературы. Их 5. Но основные, вот, скажем так, сферы человеческого общения, они обслуживают.
8: А Лидия Евгеньевна...
9: Риторику надо учить.
8: Понятно.
9: Риторические фигуры, фигуры речи, образность, наглядность речи, да. Как я... Вот даже я своему ребенку, ему 14 лет, объясняю, смотри, вот у Пушкина, например, образность может проявляться иногда на уровне одного слова. Вот смотри, можно сказать, сказка о рыбаке и рыбе, да, и мы видим такое облысение образа. А могу прочитать, как в оригинале, сказка о рыбаке и рыбке. Рыбке, да, уже одно слово. Но
8: уже по-другому, слова, да.
9: Совершенно другой образ.
8: Я хочу, Лидия Евгеньевна, чтобы... а можно маленький вопрос, вот, уточнение? А скажите, вообще Россия говорит по-русски красиво, правильно?
9: Смотрите, нам досталось огромное наследство, я уже сказала. Мне кажется, что последние 30 лет оно использовалось, в общем-то, очень так неграмотно, неграмотно, скажу честно. Mm-hmm. То есть использовался потенциал, может быть, процентов на 20. Мы видели из-за силы этих англицизмов, да, буквально утопал язык. Мы видели, как речь становилась вульгарной. И даже, вы знаете, медиа-речь тоже в какой-то момент превратилась в фельетон. Но это был такой откат после советского периода, когда все было вычищено, правильно, корректоры там работали, да, потом вдруг хлынула вот эта вот свобода, и немножечко все такое стало очень, ну, понимаете, такое смешение, такая эклектика, где-то удачная, где-то не очень, где-то была удачная языковая игра даже в средствах массовой информации, а где-то на грани фола, когда обыгрывались, вы знаете, такие обсценные, бранные слова, чуть ли не матерная речь в заголовках обыгрывалась. Сейчас попытка навести порядок, но не пережать важно, важно не задушить, не превратить это во что-то навязанное, да, а вот эту любовь к слову пробудить. И я вижу, знаете, интерес у взрослых людей, то есть многие уже состоявшиеся и предприниматели, и политики, мы хотим научиться красноречию, мы хотим научиться использовать вот это богатство, вот это наследство максимально эффективно. Сколько риторических фигур, знаете, спрашиваю, они говорят, 10, я говорю, да более 150 только на уровне словосочетаний и предложений. Как в математике готовые формулы, так и в нашем родном языке мы можем все вот эти вот приемы выучить, узнать, как сын ходит у меня единоборством, обучается, вот ему показывают захват через бедро, да, там бросок через плечо, да, допустим, так же и в речи. Вот можно их показать и научить внедрять в собственную речевую
8: практику. А скажите, вот,
9: переплетение,
8: да,
9: наложение.
8: Понятно, Лидия Евгеньевна, а скажите, русскому языку это все-таки должен быть талант, или этому можно научиться именно в течение жизни, я не знаю, учебы в школе,
3: больше книг,
8: да, больше
9: этому
8: говорить,
9: можно
8: слушать.
9: Научиться, и этому можно научиться. И нам нужна система подготовки вот таких наставников, педагогов, которые, во-первых, сами любят, да, русский язык и знают, как научить, и владеют методикой и могут передать. Вы знаете, вот больше 100 лет уже, да, у нас была вот ликвидация безграмотности, у Крупской был такой эксперимент, который, кстати, дал потрясающий результат. Вот я сейчас последние 10 лет работаю над такой ликвидацией безграмотности в новой технологической среде. И у меня был эксперимент, когда я сказала, что за 100 дней можно любого научить стилистике, риторике, культуре речи, да так, чтобы он мог передавать эти знания потом у себя на базе там школ, там библиотек. Я не знаю, можно создать вот эти избы-читальни. Но это я шучу, называю их избами-читальнями. На самом деле там вот такие библиотеки, игротеки созданы на базе школ. Представляете, это больше, это несколько тысяч вот таких центров, куда ты можешь прийти, и тебя профессионально обученный наставник научит и приемам выразительности речи, изобразительности, наглядности, краткости, логики речи. Ведь раньше в гимназиях логику речи преподавали, сейчас это только возрождается. Вот. А это дает тебе на всю жизнь такую, не просто прививку, это тебе такую опору дает. Ты понимаешь, что не растеряешься в самой сложной ситуации. Вот, знаете, я не юрист, но когда я боролась с черными риэлторами, которые претендовали на мое наследство, на мое имущество, уже в наследство в прямом смысле слова, я сама себя в суде защищала

0: наш слушатель, исландский язык, где очистили от заимствований на 90%, так страна практически вся стала говорить по-английски, оставив исландский пенсионерам. Но правда, без этих слов невозможно. У нас все заимствованное. Исходно русских слов практически нет.
1: Дорога,
0: тротуар, там стол и так далее. Это все из других языков.
1: Да, вы знаете, вот у нас, когда речь заходит о государственной языковой политике, чаще всего как раз все сводит к разговорам о заимствованиях, о мате, да, и штрафах за мат, и штрафы за вывески на иностранном языке. Ну, то есть к чему-то такому вот обычно, на мой взгляд, вы уж простите, упрощают. Я бы не сводила только к этому. Я бы, знаете, вот как с ребенком работаешь, ему же нельзя ничего запрещать, да? Надо переключать его внимание, надо отвлекать и увлекать. Я бы просто переключала, я бы давала какой-то другой инструмент. Я бы учила вот этим вот богатству синонимического ряда, да, показывала. Смотри, вот есть словарь синонимов, а вот есть один автор, а есть другой. Давай с тобой поиграем. Давай к слову «круто» или к слову там «прикольно» подберем там 20-30 синонимов, вырази эту мысль, да? А теперь давай попробуем без использования заимствований, да, как ты мне скажешь, а давай без сленга. Вот сможешь ты выразить свою мысль так, чтобы показать, мышление и речь ведь связаны, вы год
0: тоже читали, конечно, помню. Да.
1: Поэтому продемонстрируй мне с помощью своей речи, что ты нестандартно мыслишь, говорю своему сыну, что у тебя очень нестереотипное, не клишированное, не банальное мышление, что ты можешь вот, вот этим богатством, да, наследством, как я говорю, нашим пользоваться. Вот. И тогда я немножко переключаю его внимание. Я не просто говорю, не из используя, допустим, вот эти вот заимствования, да, или я тебя сейчас буду штрафовать там за какие-то грубые слова, да. Понятно, что мы вкус должны тоже воспитывать, вот этот и языковой тоже, но не запретами, не штрафами, не просто обсуждением одного и того же, потому что им кажется, что это, ну, всего три каких-то вопроса, там, вот эти вот брань,
0: ну,
1: да, нецензурное,
0: да,
1: заимствование, как будто это все, а там такая глубина, там же не только вот эти вот синонимы, там можно развивать и остроумие, да, вот как с помощью слова, да, пошутить, научить этим приемам, вот этим способом создания комического эффекта, да, это тебе поможет быть...
0: Но, как вы уже сказали, Лидия Евгеньевна, как вы уже сказали, этому можно научить, но есть еще и такое понятие, как талант, знаете, а вот таланту научиться, да, способности практически невозможно. Вот это вот, как вы говорите, с помощью языка иронизировать, красиво рассказывать
2: истории. Когда говорят подвешенный язык, например,
0: да? Да. Да, вот именно так. Лидия Евгеньевна,
1: знаете,
0: простите, ради бога.
1: Совет. Мы будем учиться у мастеров слова, у журналистов, у радиоведущих будем учиться, у людей, у которых уникальный коммуникативный опыт. Я считаю, что они должны нам на вот этих факультетах русского языка тоже обязательно преподавать и учить нас красноречию.
0: Лидия Евгеньевна, у меня единственный еще такой момент. Вот 6 июня день рождения русского языка. Ну, не день рождения, а не день рождения. День рождения Александра Сергеевича Пушкина и день русского языка, да. Сегодня, на сегодняшнем, скажем так, уровне мы, получается, на 4-м месте, верно я говорю, по употреблению русского во всем мире. Во всем мире, но на первом английский, потом идет испанский.
2: По популярности.
0: По популярности я имею в виду. Или я...
1: Смотрите, вы знаете, у нас он вообще один из самых популярных языков в мире, если мы берем использование в интернет-пространстве.
0: А,
1: да,
0: так.
1: Поэтому давайте будем говорить про лидирующие позиции в мире.
0: А,
1: да,
0: давайте.
1: Хорошие,
0: вот это я не знал.
1: Да, в интернет-пространстве мы вообще в лидерах. Вот, поэтому что здесь можно сказать? Бережем, да, защищаем русский язык всеми возможными способами. Выучим. Давайте так. Вот сейчас будет в президентской академии мы отмечаем целую неделю пушкинскую. И у нас и преподаватели, и профессора, даже сам ректор считает стихи Пушкина, ну и студенты тоже. Давайте выучим какие-то, ну не знаю, три стихотворения, которые передают наше с вами эмоциональное состояние лучше всего. Давайте прочитаем своим родным за столом, за чашкой чая, да. То есть вот так вот, с помощью каких-то вот таких вот очень теплых, эмоциональных таких вот игровых приемов будем, ну, взращивать у себя вот эту любовь к слову и будем искать поводы для гордости. Вот как я сейчас сказал, да, можно плакать и говорить, что сейчас по сравнению с советским периодом, да, у нас там интерес к русскому языку в мире падает, да, допустим, русский там утра выворачивать свои позиции вот, в каких-то да, наших соседних государствах. Но в то же время, знаете, я вернулся из Казахстана не так давно. Блестяще владеет русским языком, любит. Ну, там же, знаете, был вот этот да. вот Карлак. Лагерь очень много было профессоров и ссыльных вот этих, и жен, изменников Родины. Они были прекрасно образованы. Вот, и русский там преподавал.
0: Да-да,
1: вот
0: Лидия
1: Евгеньевна. Она сохранилась.
0: Сохраняется, знаете, была там 9 мая. Слава Богу. Да. Лидия Евгеньевна.

0: Да, ради бога, да, ради бога, да, ради бога, извините, у нас просто поджимает время. Хочу напомнить, что у нас доктор филологических наук, ректор Евразийского медиа-университета Лидия Малыгина была. С наступающим праздником, удачи вам и до встречи на следующую тему. Спасибо большое.
1: Спасибо,
0: да, у нас новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 12 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Петер Мадьяр предложил Венгрию в качестве места для переговоров по Украине. Премьер-министр страны заявил о готовности оказать дипломатическую и гуманитарную помощь. Он также затронул вопросы о возможном предоставлении гарантий безопасности Киеву. Их может дать только международное сообщество, заявил венгерский премьер в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Будапешт тут не может играть решающей роли. Это прерогатива великих держав, считает Петер Мадьяр. Владимир Зеленский заявил об ударе по петербургскому нефтяному терминалу. По словам украинского лидера, ВСУ атаковали объект во время ночного прилета беспилотников. Он утверждает, что дроны атаковали один из крупнейших терминалов на Балтике, а также достигли чисто военных целей на Кронштадтской базе. Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что средства ПВО сбили 50 дронов над регионом в окрестностях Петербурга. Аэропорт Пулково утром был закрыт на несколько часов. Из-за атаки дронов отменили не менее 14 рейсов, еще 18 задержали. Банки стали кредитовать куплю-продажу гражданами подержанных автомобилей. Сразу несколько финансовых учреждений запустили цифровые сервисы по оформлению займов на приобретение машин с пробегом. В конце мая такая функция появилась в приложении Сбербанк Онлайн. Тогда же Авито объявило, что его партнерами стали Уралсиб и МТС-банк. Причем до конца года планируется подключить еще 4 банка. О планах добавить возможность покупки автомобилей с пробегом на своей площадке заявили и в Т-банке. Как пишет «Коммерсант», между физлицами напрямую приходится до 70-80% объема таких сделок. Их количество оценивается более чем в 3,5 миллиона в год. Газета отмечает, что выход банков в новый сегмент – это не только поддержка уровня выдачи автокредитов и расширение клиентской базы, но и получение дохода за счет оказания дополнительных услуг. Тонну кокаина нашли в трансграничном наркотоннеле в Калифорнии. Подземный ход длиной почти 600 метров ведет из мексиканского города Тихуана до магазина Buy for Less в Сан-Диего. Тоннель уходил вглубь на 17 метров, стены перехода укреплены, там имеются рельсы, вентиляция и электричество, заявили в прокуратуре. Местные власти утверждают, что наблюдение за магазином велось с декабря прошлого года. Оценочная стоимость кокаина составила 45 миллионов долларов. Против 4 человек выдвинули обвинение в сговоре. В прокуратуре отмечают, что это расследование стало серьезным ударом по наркокартелю «Новое поколение Халиско». О погоде в завершении выпуска. Плюс 20 сейчас в Москве. Сегодня в городе облачно, с прояснениями и без осадков. Днем 23-25 тепла. Ветер западный 3,8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
2: Внимание! «Говорит Москва».
4: 94,8. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
2: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
6: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
7: А мы свободны для всех и даже для министра.
8: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
9: Мы с вами на одной волне.
10: Hello! Общежитие слушает.
7: И мы вас слушаем.
11: Галочка, ты сейчас умрешь.
7: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
4: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 12.06 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Продолжается эфир на радиостанции «Говорит Москва». Сегодня среда, 3 июня. Всем прекрасного, хорошего дня. Поговорили о русском языке, поговорили о хлебе насущном, обо всем прекрасном мы уже поговорили. Вот еще одна тема. Марина, сейчас новый тренд в Москве. Какой? Вот мы сидим с тобой здесь и не знаем. А в Москве теперь учат выть на Луну и рычать на деньги.
12: Так я же умею.
0: Да?
12: Конечно, выйти.
0: Ну, послушай. И участники, да, участники выбирают зверя, и три, ну, каким они зверем будут, и 3 минуты защищают границы. Ходят на четвереньках, скалятся, делают выпады, а потом резко встают и отвечают на простые вопросы. Как их зовут, сколько лет. Курс ведет дама, она называет себя телесным психологом.
12: Телесно-ориентированная терапия,
0: да? Да-да-да. Более 20 лет у нее стаж.
12: Практика рассчитана и на пары, и на одиночек, которые борются с агрессией, а также помогают прорабатывать детские травмы от буллинга. Стоимость 2 дней такого тренинга, да, 18 тысяч рублей.
0: В комментариях шутят, вот куда, вот оказывается, куда делись квадроберы с улиц. Другие вспоминают, что раньше за такое деньги не брали. Я просто не понимаю, в чем разница квадроберов от вот этих людей?
12: Ну, квадроберы на улицах.
0: Они в одежде просто были того или иного животного, а тут они просто изображают, да?
12: Видимо.
0: И в чем прикол?
12: Раскрепощаются, наверное.
0: Орать на деньги и на Луну выйти?
12: Наверное. Но каждый сходит с ума по-своему, Максим.
0: Как...
12: Главное, чтобы это не вредило окружающим.
0: Как говорит наш общий знакомый, как много в этом мире горя. Вот, извините, ради бога, но мне кажется, это уже какой-то... Ну, может быть, правда, психологически это раскрепощение, и как-то спокойно становится человеку. Как говорила моя бабушка, чем бы дитя не тешилось, лишь бы... Понятно, да? Поэтому, если им это помогает, ну,
12: я
0: ради
12: бы посоветовала
0: бога.
12: Им прокатиться на велосипеде лучше, потому что это, правда, очень круто, помогает,
0: сейчас
12: работает.
0: Мы, да, дойдем до велосипеда.
12: Хочется уже на велосипед.
0: Сейчас, подожди, сядем. А вот смотри, ты будешь встречать в субботу рассвет?
12: Да.
0: Вот, сезон серебряных облаков открыт.
12: Ты мне уже про это говорил. Еще дожди и грозы обрушатся на Москву в ближайшие 2 дня. Это в какие-то еще ближайшие 2 дня?
0: Не знаю.
12: В субботу не обрушатся же дожди?
0: Обрушатся, ну, может быть. Нет, вообще не обещали.
12: Бабы не против, нет, да. Не хотят.
0: Смотри, это самые высокие облака на планете, серебристые. Mm-hmm. Наблюдать их лучше всего сразу после заката или перед самым рассветом. Сезон длится с конца мая до начала августа. В отличие от обычных тропосферных облаков, которые выглядят темными, серебристые сияют на фоне зари. Они находятся на высоте 80-85 километров, где начинается, где солнечные лучи подсвечивают их даже после того, как солнце скрылось за горизонтом.
12: На закате, на рассвете. Да?
0: Очень красиво
12: должно быть. Встречаем закат, провожаем рассвет.
0: Или да,
12: да. Что мы
0: ну, ты,
12: короче,
0: тоже то и делаем,
12: и
0: все поняли.
12: Да.
0: Кстати, ты на Сейшелах же была?
12: Очень давно.
0: Ну вот авиакомпании запустили летние рейсы из Москвы на Сейшелы. Полеты.
12: Очень это актуально, конечно. Да,
0: я не знаю. Сейчас, мне кажется, туда лететь, это, наверное, сутки. Нет?
12: Ну, с пересадкой?
0: Ну, наверное. Ты думаешь, прямой?
12: Ну,
0: короче, полеты с 8 июля по средам и субботам. Вот.
12: Сейчас мы посмотрим, сколько это стоит.
0: Летали раньше только осенью, зимой и весной, вот теперь и летом. А летом там жарко? Там что делать летом? Там сгореть?
12: Ничего, видимо, поджариться? Я не знаю.
0: Ну, друзья,
12: я
0: мы
12: не
0: рады.
12: Хочу на Сейшелы, я то не
0: приеду. Я тоже не хочу. Я перестал любить длинные перелеты. Потому что, во-первых, от них приходишь очень долго. Хватит. От них
12: сказал,
0: долго
12: среду,
0: переходишь.
12: Какие
0: в среду и субботу.
12: В субботу.
0: А во-вторых, но терять столько времени, просто вообще сил нет.
12: Ну, ты знаешь, я бы потерпела, чтобы какой-нибудь на Бали, например, слетать.
0: Не знаю, может быть, что и да, а может быть и нет.
12: В общем, на прямой Бали рейс с Аэрофлотом, вот я посмотрела, вылет 8 июля, обратный билет на 25 июля, стоит 70 тысяч рублей Аэрофлот.
0: А, туда-обратно?
12: 9 часов туда, 10 обратно. Да, ну я так
0: летала,
12: мне
0: кажется. Так много, без пересадки.
12: Без пересадки. Ну, если хочешь, можешь с пересадкой идти хатом полететь за 65.
0: Не, ну это хорошо, это нормально, нормально. Так,
12: ну, просто понимаешь, в чем прикол Сейшел?
0: В чем?
12: Если можно так сказать, прикол. Ты прилетаешь на Майонет, да, в эту столицу, в этот город, и там не очень хорошие отели, там не очень хорошее побережье. И чтобы тебе добраться еще дальше в какие-то места интересные, тебе нужно ехать еще на каком-то транспорте.
0: Ну, как
12: скорее
0: во
12: всего,
0: Вьетнаме.
12: По воде. В общем, пока я добралась куда-то там в отель, да, в хороший, который стоял на отдельном острове, да, мы ехали, мне кажется, часов 15 или 16, потому что ты прилетаешь, ты проходишь регистрацию, да, тебя встречает какой-то автобус, который везет тебя к какой-то станции. Это тоже какое-то время занимает. Потом ты еще на какой-то лодке едешь. В общем, я пока добралась
0: долго.
12: До этого отеля, я чуть с ума не сошла.
0: Утомительно,
12: очень
0: долго.
12: Утомительно.
0: Но зато
12: но
0: потом
12: того,
0: дней 10-15 просто прелесть и сказка. Идем дальше.

0: Друзья, как мы и обещали, Всемирный день велосипеда отмечается сегодня, 3 июня. Лето, оно только начинается, впереди еще несколько месяцев отличной погоды, как нам обещают, хорошего настроения. Не знаю, полной свободы. Вот Марина уже открыла сезон, велосезон.
1: Конечно.
0: Вот праздник молодой, всего лишь в 2018 году был открыт. С этого времени он отмечается. Велосипед что вообще для нас? Это удобный, полезный в плане здоровья, экологичный вид транспорта, правда?
1: Великолепный.
0: Великолепный. Правда, главное быть осторожным и не попадаться на пути оголтелым, значит, курьером, который гоняет просто как ужас. Скажем так. Давайте поговорим вообще какие-то нюансы.
1: Где лучше кататься в Москве? Какое время лучше кататься в Москве?
0: Да.
1: Какие средства, не знаю, безопасности, индивидуальной защиты должны быть на тебе надеты, когда ты катаешься на велосипеде?
0: С нами в эфир выходит триатлонист, велотренер Роман Парамонов. Роман, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
0: Макс, Марина, студия, Роман, ну скажите, насколько вообще популярен сегодня велосипед?
1: Например, становится ли он еще более популярен?
0: Да, стали ли мы похожи на Амстердам?
2: До Амстердама, конечно, еще далеко, но велоспорт и велокаталки, они, конечно же, набирают обороты и популярность растет.
1: А как вы думаете, с чем это связано?
0: Да, что мы все задумались об экологии.
2: Это связано? Наверное, общая тенденция, то, что народ распробовал этот вид спорта, понял, что это интересно, это увлекательно, это полезно.
1: А как вы думаете, для тех, кто только начинает свое знакомство с велосипедом, ну, там в детстве научился кататься, там, может, где-то катался и хочет дальше пробовать увлекаться этим велосипедом. Нужно ли сразу покупать личный свой велосипед или можно, например, в прокат его взять?
2: Ну, здесь каждому надо индивидуально решать, но я бы сначала начал с проката. Посмотрел вообще, как нравится этот вид спорта или стоит попробовать какой-то другой. И когда уже человек определяется, что да, он хочет регулярно заниматься велотренировками или просто кататься на велосипеде, тогда уже покупать личный велосипед.
1: Угу. А когда мы только начинаем заниматься катанием, я не знаю, как правильно сказать, не катанием на велосипеде, но просто вот
0: в нашей
1: жизни появляется велосипед, да, и мы, понятно, покупаем там спортивную форму, но наверняка же нужны еще какие-то средства индивидуальной защиты. Я сейчас говорю перчатки, должны быть очки какие-то специальные, ну и плюс еще какие-то такие вещи.
0: Но это уж профессионально берешь, нет?
1: Да нет, мне кажется, просто это удобно. Какая-то специальная сумка должна быть, какая-то жилетка. Вот все ли это необходимо? Или если только начинаем, то не обязательно все это иметь в арсенале?
2: Ну, смотрите, если мы говорим про профессиональный стандарт, то это обязательно велошлем. Это обязательно велотуфли, которые пристегиваются к педалям контактным. Это велотрусы, которые имеют велопамперс, который позволяет нам более-менее комфортно сидеть на сиденье и не натирать пятую точку. Плюс к этому, конечно же, перчатки и очки. Это вот такие
0: базовые
2: индивидуальные средства защиты для велосипедиста.
0: Скажите, ну вот, например, я обожаю велосипед, всю жизнь катаюсь, и какие-то походы ездил, и между городами ездил. Но вот если человек только-только решает это начать, что вы ему посоветуете? Тихий парк, я не знаю, вечерние проезды, когда мало народу на улицах, по улочкам.
1: В Москве сейчас огромное количество
0: велодорожек,
1: мест, где можно кататься.
0: Что вы посоветуете в плане начинающих?
1: Или велотрек в Крылатском сразу осваивать?
2: Наверное, я посоветовал бы что-то типа парка Победы. Вот там попробовать. Потому что там достаточно широкие дороги, проспекты, или как это назвать, где можно попробовать на велосипеде, ну, просто ехать по прямой, там, восьмерки делать, поворачивать, посмотреть, как вообще обстоят дела с координацией человека на велосипеде.
0: А, кстати, для велосипедистов что нужны важно?
1: Нужны какие-то способности, да, как-то можно
0: вот
1: понять,
0: вы уже что сказали, координация.
1: Да, велосипед это то, что нам подходит.
0: Таланты.
2: Способности, таланты, они, да, есть, это проявляется сразу. Это умение координироваться. То есть кто-то садится на велосипед и сразу едет, а кому-то нужно несколько уроков, чтобы освоить координацию. Кто-то, как говорится, рождается сразу с этим чувством баланса, а кому-то его надо нарабатывать. Вот, может быть, вот этот первичный такой, как сказать, врожденный навык, который будет благоприятно сказываться на дальнейшей там тренированности катаний на велосипеде.
0: Ну вот вы профессиональный спортсмен в прошлом. Дайте совет. Сейчас мама чья-нибудь или папа слушает и думает, куда бы отдать ребенка? Вы советуете отдавать ребенка в тот же самый триатлон или велогонки?
2: Посоветую я или нет? Надо пробовать смотреть, что ребенку больше будет интересно, где у него будут гореть глаза. То есть надо понимать, что родитель никогда не должен реализовывать свои амбиции.
0: Ой, я вас умоляю, родители все так и делают. Родители все так и делают, реализовывают свои несбывшиеся мечты.
1: Или, например, сами любят велосипед, вот именно, и поэтому
0: дети тоже должны. Да, усаживают.
2: Да, это первый момент. Второй момент, если мы смотрим физиологию развития человека, ну, конкретно ребенка, я бы сначала его отдал в плавание. В плавание, чтобы он научился плавать, почувствовал воду, у него была пластичность, гибкость, а потом уже мог бы дальше отдавать какие-то следующие виды спорта.
1: А есть какие-то более противопоказания?
0: Велотренера говорит про плавание. Ну, интересно, Роман.
1: А есть какие-то противопоказания для занятий?
0: Да, кому нельзя заниматься им?
2: А кому нельзя заниматься чем, я просто...
0: Велосипедом.
2: Ну, я, честно говоря, таких прям не знаю сильных противопоказаний.
0: Ну, я думаю, здесь вот противопоказания те, у кого...
2: тренируются ребята из паралимпийской сборной. И на них посмотришь и думаешь, что да, там может быть куча противопоказаний. Но люди хотят и с тем же там... ДЦП и с какими-то ограничениями они достигают очень хороших результатов.
0: Нет, ну мне кажется, все-таки, когда проблемы с мозжечком, вот как вы говорили, баланс, невнимательность, вот это вот тяжеловато. Но все это можно научиться, всему это можно выправить. Роман, спасибо большое. Еще раз поздравляем вас с праздником, Всемирным днем велосипеда. Удачи и до следующей встречи. Благодарим вас.
2: Да, спасибо, доброго дня.
0: Велотренер, триатлонист Роман Парамонов был с нами на связи. Друзья, ну мы с вами не прощаемся, продолжаем говорить.
1: Мы хотим узнать, любите ли вы кататься на велосипеде, есть ли у вас любимые маршруты. Может быть, вы...
0: Какие? Поделитесь.
1: Да, сейчас начинаете осваивать эти маршруты.
0: Вот Александр Первый пишет, за комплект велосипедная обувь, форма и прочие вот эти прибамбасы, трусы с памперсами, как сказал Роман, 350 тысяч.
1: Ну что, вы, правда, что ли? Слушайте, ну велосипеды бывают разные, можно купить и за 50 тысяч, и
0: гораздо дороже, и за миллион. Нет, это не про велосипед, это за эту форму только.
1: За комплект велосипед, обувь, он пишет, это за велосипед,
0: велосипед и за форму. Да, ну
1: понятно, что бывает брендированная одежда, брендированная обувь.
0: Конечно.
1: Велосипеды бывают, стоят очень дорого.
0: Я помню в своем детстве, у меня была чудесная Камма, просуществовала она лет 20, наверное, и я все эти 20 своих лет на ней чудесно ездил, не парился, без спортивных перчаток, шлемов и так далее.
1: Я помню, как 3 недели назад я открыла велосезон на велотреке в Крылатском.
0: Понимаешь? Я не удивлю,
1: я
0: не удивляюсь.
1: Я тоже не удивлена, в принципе.
0: 7-3, 7-3.
1: Потом я оказалась на грибном канале.
0: Ну, понятное дело.
1: Видели меня на грибном, в общем.
0: Увидите Александра где, не удивляйтесь. Алло.
1: Она несется там, да.
3: Алло, добрый день, это Руслан Красногорский. Я вот в этом году купил велосипед, мечтал лет 7. И все не решался, думаю, куплю, будет стоять, как в прошлый раз, и это, не буду кататься. И тут я выехал и не думал, что получу такое удовольствие. То есть после часа езды невозможно передать ощущения. В 50 лет чувствую себя как в 15. Радости, столько интересного вокруг. Люди все интересные, дороги и много мест. У нас вот в Строгине есть хорошие велодорожки.
1: Это правда.
3: Тушино.
1: Да.
3: Да, и в Митино, везде, в Красногорске. То есть я вот каждый день смотрю новый маршрут. А в эти выходные второй раз выехал в центр. Ну, как же прекрасно в нашем центре. Когда идешь пешком, да, ощущения интересные. Ты останавливаешься, на что-то обращаешь внимание. А на велосипеде это как в кино. То есть я в сказке.
0: Понятно. Спасибо.
1: Мне еще нравится.
0: Спасибо, Руслан,
1: нравится
0: спасибо.
1: Мещерский парк.
0: Какой?
1: Мещерский.
0: Ага.
1: А еще я вчера обратила внимание, была на ВДНХ, там тоже, мне кажется, можно так с интересом прокатиться.
0: Ну, ВДНХ вообще удобно,
1: да,
0: достаточно.
1: Да, ну это, опять же, когда мало людей.
0: Это правда, и по центру тоже достаточно тяжело.
1: Ты решил хрюкнуть от удовольствия,
0: да? Я просто вспомнил, как я ездил по ВДНХ на велосипеде, и, если честно, у меня был период, я ездил из дома, тогда на парке культуры жил, и ездил в Останкино на велосипеде. Ты знаешь, но в ту пору, Марин, это было лет 15-20 назад, было ужасно неудобно, город не был предназначен для велосипеда.
1: Сейчас всё предназначено.
0: Центр, опять же.
1: Как-то решил, знаешь, одна прокатиться на велосипеде, надела яркую
0: кофту. А где ты брала их? Ты в аренду берешь?
1: Мне подарили.
0: А, у тебя есть велосипед свой?
1: Я же сказала, мне стоять на балконе, конечно.
0: Ты мне не говорила.
1: Я сказала об этом
0: 30 минут назад. Ах ты лиса. Я, видно, читал сообщение, не прослушал.
1: Очень плохо, не обратила внимания.
0: А какой? Спортивный или просто такой дамский?
1: Да, спортивный.
0: Какая молодец.
1: Да.
0: Какие подарки делают.
1: Конечно, ну, заслужила, да, ты еще должна сказать.
0: Крайне, да.
1: Так я в смысле сбилась. И, в общем, я одна каталась на велосипеде какое-то время, там час или два. И я устала, решила присесть на лавочку. Я не ожидала такого эффекта, правда. Меня предупреждали, что такое возможно. Но, в общем, подкатывает ко мне, по-другому не могу назвать, самокатчик. Мужчина на самокате. И говорит: здравствуйте. Я ему, знаешь, что сказала? Спасибо. Не знаю, почему. Почему он хотел со мной познакомиться?
0: Не в себе, что ли, было?
1: Я просто в шоке была.
0: Ветром надуло.
1: Да, он предложил мне провести с ним время. Я не знаю, каким образом. Рядом со мной стоит велосипед, а он на самокате мимо.
0: Может, он думал, это кабриолет, а не велосипед?
1: Я не знаю. А я сижу, знаешь, такая уставшая, просто реально 5 минут присела отдохнуть. Я поняла, что это...
0: Слушай, это...
1: Это может какой... быть очень интересно.
0: Да, это эффект привлечения новых знакомых. Да. Это какой-то повод для знакомых. Слушай, это интересно.
1: Так что,
0: так, девушки,
1: женщины,
0: юноши,
1: осторожны.
0: Да, у кого есть велосипед, выезжаем в выходные знакомиться. Кстати, в эти выходные...
1: Я буду на
0: выходные...
1: рассвете орудовать. Не скажу, где.
0: Ну, на рассвете, я боюсь, только ты, кто из клуба
1: я
0: возвращается,
1: не
0: или по, немного какого подвыпивших. Ну, на, утром кто ходит в субботу
1: знаешь,
0: там.
1: В интернете, где люди встречают рассвет,
0: да,
1: на
0: знаю
1: велосипедах,
0: я, сам
1: бегут
0: встречал.
1: Куда-то, несутся.
0: Алло.
1: Да.
4: Здравствуйте, Сергей зовут.
0: Да.
4: Алло.
0: Да, Сергей, знаете, дня без вас.
4: Да, мой дядя, самых честных правил, был мастер спорта, причем международного класса по велосипедному спорту, по шоссейным гонкам. И он с детства мне дарил вот эти велосипеды, ну, их воровали все время. Вот, спутник был такой велосипед полуспортивный, вот. Ну, а главное, что, знаете, это же спорт на выносливость, на самом деле. И вот он такой выносливый дядя был, что когда он стал алкоголиком, вот, он вообще ничего не ел, только пил водку и когором запивал.
1: Классная
4: и тоже
1: история.
4: С 82 лет...
0: Я что-то опять вот. Тоже... Я
1: да,
0: как пропустил велосипед Марины,
1: Сергей,
0: так при чем здесь
1: зачем
0: это?
1: Зачем мы должны это знать?
0: Спасибо большое, Сергей. Я не понял, к чему это? Он
1: я
0: после спорта
1: понимаю.
0: Велосипедного стал алкоголиком,
1: да,
0: что ли?
1: Да, это, видимо...
0: Вот так доехал он,
1: да.
0: Наконец.
1: Докатился до жизни такой.
0: Да, мне лет было, ну, наверное, 15, 14-15. У меня брат... Мой брат организовал велотур.
1: Сейчас так это все модно, популярно.
0: Да, да,
1: огромное
0: да.
1: количество маршрутов.
0: Вот,
1: да?
0: А он организовал да. велотур между двух городов среди журналистов. Угу. Тогда я еще к журналистике не имел.
1: Москва, Владивосток?
0: Нет, Алмата, Бишкек. Алмата, Бишкек, да. Ну, примерно да. 300 с чем-то километров. А еще горная местность, там перевал.
1: Ой,
0: горный.
1: Это очень тяжело, конечно.
0: Это ужасно. Да. И я с дуру, ну, думаю, балетные ноги, что я там тренированный, проеду, все нормально. Марин, ты знаешь, я в Бишкек приехал, я проклял все на свете. Угу. Я потом, наверное, дней пять не мог ходить.
1: Это ужасно.
0: Просто я ходил вот так вот, на раскоряку. Угу. Это ужасно.
1: Это я называю жить с опорой.
0: Да-да-да, и в гору я просто, я спешивался с велосипеда и вез его рядом.
1: Ну, плюсы спортивных велосипедов, потому что там можно переключать скорость.
0: Да какие это были 90-е годы, какие спортивные велосипеды? Mm-hmm. Дай бог там какую-то свою каму или еще что-нибудь там взять. Алло, добрый день.
5: Добрый день.
1: Здравствуйте.
5: Вот в конце 50-х годов прошлого века в детском Черкесском парке в Москве появился велосипед с мотором. Ну, мотор был бензиновый, естественно. Удовольствие было колоссальное.
0: Ну, это какой-то, знаете, суррогат получается. Велосипед именно прикол в том, что надо крутить педали, чтобы ты работал и ехал. А велосипед с мотором, это вот, это для курьеров, потому что им надо побыстрее и меньше затрат энергии. А для спорта совершенно неинтересно с мотором ездить. Это же не автомобиль, куда-то
1: мотор
0: сел.
1: Мотор должен быть внутри,
0: да,
1: вас.
0: Вот именно. Это, наверное, прикольно, это забавно, на разик-два. Но велосипед с педальками, это гораздо интереснее. Спасибо большое, Борис
5: Семенович. А еще, понимаете, у него не было регулятора скорости, и поэтому там разгонишься, а дальше...
0: Не остановишься. Понятно. Спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Самое лучшее в велоспорте – это велосипедистки, пишет XMR.
1: Ну, велосипедисты тоже,
0: да,
1: кстати.
0: Да. О, может, а кто подарил? Подруга?
1: Какая разница?
0: Не, ну просто, может, это судьба? Может, это судьба? Ну, смотри, вот сколько я прикладываю уже лет 10 усилий.
1: Каких усилий?
0: Чтобы тебя куда-то пристроить, замуж выдать. А тут вот...
1: Я живу нормально. Зачем ты не хочешь жизнь испортить?
0: Ну, ладно. Это не испортить, это наоборот улучшить.
1: Кажется,
0: смотри,
1: 8.
0: Вот эти, как они, лыжники и сноубордисты между собой спорят же вечно, что лучше. А интересно, а у велосипеда это кто вот такой спор? Моноколесисты? Вот наш звукорежиссер пишет, покупайте моноколесо. Вот удовольствие, и руки свободные. Не знаю, нет, моноколесо и велосипед совершенно другое. Моноколесо это что-то... Да и слава богу, что я не пробовал, и не встану никогда. Это просто, если уж вставать на моноколесо, то это сразу же покупать себе медицинскую страховку расширенного плана. Все, все, до свидания. Так, друзья, с днем велосипеда вас, всех любителей, приглашаем, садитесь, а на рассвете в субботу ищите Марину по Москве, будет встречать. Новости.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: В Москве 12:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Вооруженные силы Украины атаковали школу в Мелитополе. От обломков сбитого беспилотника загорелась кровля здания. 30 сотрудников эвакуированы, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Атаке подверглась общеобразовательная школа номер 1 города Мелитополя. Силами МЧС России возгорание оперативно ликвидировано, написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс». Добавлю, в результате удара по Мелитополю полностью разрушено здание местного мясокомбината. Совет Федерации одобрил закон о пресечении работы дронов банками. Сенаторы приняли документ на пленарном заседании. Центробанк и Сбер смогут глушить беспилотники, уничтожать их и перехватывать сигнал управления. Право сбивать БПЛА также получили организации специальной почтовой связи и инкассаторы. Андрей Белоусов назвал приоритетом наращивание потенциала ОДКБ для стабильности в Евразии. Об этом глава Минобороны России заявил в рамках заседания Совета министров обороны стран Организации договора о коллективной безопасности. Он отметил, что ОДКБ по инициативе Москвы подготовила проекты решений по совершенствованию сил организации и совместной подготовке кадров. В современной военно-политической обстановке необходимы совместные усилия и согласованные шаги Министерства обороны стран ОДКБ, отметил Белоусов. Министр подчеркнул, что договор о коллективной безопасности служит одним из центральных элементов выстраивания системы неделимой безопасности в Евразии. Он напомнил, что эту инициативу неоднократно выдвигал президент России Владимир Путин. В Битцевском парке в Москве ограбили двоих фури. Как рассказали в полиции, во вторник вечером двое грабителей подошли к двум одетым в животных 18-летним москвичам, показали нож и потребовали отдать маски и аксессуары. Ущерб составил 37 тысяч рублей. Пострадавшие обратились в полицию. Подозреваемых задержали через несколько часов на улице маршала Савицкого, пишет телеграм-канал «Осторожно новости». Ими оказались двое местных жителей 18 и 19 лет. У них изъяли нож и похищенные вещи. Фигурантов ждет суд. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 21, сегодня в городе облачно, с прояснениями и без осадков. Днем 23-25 тепла, ветер западный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление в среду составляет 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
6: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
8: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
9: Сложно!
8: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
11: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
12: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – театральная.
14: Марин, ну куда ты опять собралась?
15: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
16: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
14: Рассказываем по пятницам после 12.
16: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Право знать. Говорит Москва.
16: Мы вас услышали.
1: 12:36 в Москве. В студии Марина Александрова. Буквально с минуты на минуту к нам присоединится Макс Челноков. Друзья, напомню, наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7373-948. Код города 495.
0: Ну, а мы продолжаем наш эфир, друзья. Вот какая еще новость прилетела. Ночные смены убивают мозг. Знала ли ты об этом?
1: Если он есть, то конечно.
0: Да. Вот смотри, регулярная работа в темное время суток ведет к потере объема серого вещества, выяснили ученые из Сингапура. Угу. Они изучили МРТ 14 тысяч человек. У тех, кто работал по ночам или по плавающему графику, усыхали таламус, это центр памяти и обработки данных.
1: Гипоталамус.
0: Да, а также амигдала, эмоциональный центр. Плюс страдала нейронная связь. Ну и последствия ухудшения памяти, замедленное мышление, снижение скорости реакции. Но я вообще никогда не любил работать по ночам. Ночью для того, чтобы спать.
1: Да.
0: Вот, это мое мнение. Но вот, если даже у вас какие-то смены, но дело в том, что с моими родителями, у которых обязательные... Мои родители, у которых обязательно ночные смены были, да, то... дежурство, как у врачей, тут никуда не денешься. Смотрите, но мозг способен восстанавливаться, говорят ученые. Если сменить график, примерно через 2,5 года объем частично возвращается. Исследователи называют это терапевтическим окном. Но вот это радует, мозг восстанавливается хорошо. 10 лет ночных смен, память идеальная, не верьте, пишет Зурита. Зурит, мы вам верим. Почему нет? Прекрасно, что память. А может кто-нибудь позвонить, кому нравится работать ночью? А? Друзья, будьте добры. Вот наш звукорежиссер, оказывается, любит работать ночью. Все хорошо. Потом весь день сонный ходишь, как эта вареная муха. 4 часа ему поспал, и все. Так, плюс 8888-94-8 и прямой эфир 8495-7373-94-8. Будьте добры, пожалуйста, позвоните, расскажите. Вы любите работать по ночам. В чем радость и прелесть?
1: С точки зрения вообще, знаешь, биохакинга, какого-то здравого смысла, работа по ночам очень сильно бьет по твоему здоровью.
0: Конечно.
1: И это скажется в будущем, в дальнейшем на то, как ты себя будешь чувствовать, что вообще с тобой будет происходить, как ты будешь выглядеть, что ты будешь есть. Но, на самом деле, работа по ночам, она очень выматывает.
0: Это первое. Я не забуду никогда, я работал на телевидении, и у нас смена начиналась в 5 утра. А в 6 уже начинался эфир, к 5 надо было приехать на работу. Вставал я в 3.
1: Угу.
0: А, благо, это было неделю через неделю. Марин, через год потеря зрения, ну, конечно, не целиком, но снизилось зрение. Бесконечные проблемы с ЖКТ, потому что организм не понимает. Он неделю живет нормально, а неделю потом я его кормлю в 5 утра. Ну, конечно, никто ничего в организме не понимает, не... гипоталамус там, что еще у меня там срабатывало, амигдала, да, гормоны и так далее. И причем вся бригада так, вся бригада. Да, понятно, это деньги, да, утренние эфиры тоже никто не отменял. Но вот меня поражает, как наш ведущий Роман Щукин, да, который каждый день, со скольки он начинает эфир? С 6 утра здесь, в студии. Но это, конечно, но это, наверное, уже в привычку вошло, и человек по-другому уже не может.
1: Но все равно мне кажется, что если ты из изначально не любишь вставать утром, никакая привычка тебе не поможет. Для тебя это всегда будет какое-то преодоление.
0: Ну, я люблю утром рано вставать, совершенно спокойно я это делаю, для меня несложно, но не для того, чтобы к 6 утра на работу приехать.
1: А чтобы ехать в аэропорт, например, да?
0: Да, о, это сказка, это вообще самое лучшее. Во-первых, мало чего соображаешь, а надо еще и работать, эфир вести, ну и так далее. Одним словом, друзья, если у вас такие ночные смены, то ну, я не знаю, по свое здоровье как-то пощадите, может, перейти на дневные.
1: Всех денег не заработаешь, да,
0: вот
1: и помните,
0: именно.
1: Что вы себе очень сильно мешаете и вредите.
0: Это тем, правда. Идем дальше.

0: Это мы вас услышим, друзья. Не волнуйтесь, мы летом с вами. Так, понятие сезонные ягоды. Все мы знаем сезонные продукты. Что это такое? Это то, что вот приходит новый месяц, появляется, созревает в естественных условиях, доступные для многих те или иные ягоды, фрукты, овощи и так далее. Июнь на дворе. Это начало самое лето. Но вот какая сезонная ягода тебе перво-наперво приходит на ум?
1: Шелковица.
0: Нет, клубника, Марин.
1: А, клубника, конечно. Хорошо, я хотела подыграть.
0: Но до нее мы сейчас, до нее мы сейчас дойдем. Да. Дело в том, что это самая массовая ягода, она созревает как раз в конце весны.
1: Вообще-то я бы поспорила, я еще очень люблю голубику.
0: Голубика, это тоже, но это где-то середина, конец июня.
1: Да, и сейчас ее же очень много. Какая,
0: Наверное, это все-таки какие-нибудь эти теплицы, нет?
1: Не знаю, я вообще уже не мучаюсь недели две.
0: Да? Ешь? Да. Прям не останавливаясь?
1: Вообще нет.
0: Богатая ты женщина, а?
1: Ну, просто
0: килограмм.
1: Не скажешь, знать.
0: Вот я, блин, где я живу? Я не знаю практически мест.
1: Ты не хочешь ехать на Преображенский рынок?
0: Вообще не хочу. Я в ту сторону вообще не хочу.
1: А что с той стороной?
0: Ну, как-то не тянет.
1: Там люди живут.
0: Ну, смотри, на первом месте клубника.
1: Так.
0: На втором земляника. Дальше идет черешня. Кстати, это, мне кажется, по цене расставляли, сколько стоит такой порядок. Вишня, вот, ну а далее уже голубика, черника, смородина и так далее. Тоже в июне появляются
1: вот
0: на прилавках.
1: Михаил как раз сейчас с Преображенского приехал, там клубника по 350 крымская.
0: Да вы что?
1: Да-да.
0: Что, ехать?
1: Да.
0: Михаил, Марина.
1: Где мы там будем?
0: Я купил себе клубники, черешни, вернее, и клубники. Молодец. По 200 грамм, вот такой лоточек, за 400 рублей, молодец. 200 граммов.
1: Экономия – это наше все, правда?
0: Я проплакался.
1: У нас, кстати, завтра будет эфир про финансовую грамотность для таких, как ты, друзья.
0: Да. А прямо сейчас к нам присоединяется шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев. Антон, здрасте.
2: Здравствуйте. Я вот сижу и улыбаюсь, потому что мне пешком до Преображенского рынка, вот сейчас от того места, где нахожусь, идти 20 минут.
1: Антон, почему
2: куда
1: вы еще тогда
2: отправлю
1: с нами, да?
0: Да. И это первое. А второе, на следующей неделе приедете к нам на эфир, обязательно я вам закажу клубники. По 350 рублей за килограмм.
2: Но не будет дождя, для вас специально смотаюсь перед эфиром. Так мы говорим про клубнику.
0: Не, мы говорим про...
2: Далеко не сезонная уже ягода, по той простой причине, что растят ее круглый год по всему миру, и в том числе и в теплицах. А вот шелковица, да. Не масштабируется эта вредная ягода, не растет она на Северном полюсе, не кукуруза чай.
0: Почему? А у нас на Северном полюсе какие-то другие ягоды растут?
2: Да нет, конечно, это я так
0: это понятно.
2: Эксперимент с кукурузой.
0: А, Антон, а вообще расскажите, что это за ягода? Она вообще, многие ее называют тутовник, некоторые ее называют шелковица, одни говорят, что черная это вот самая зрелая, красная недозрелая. Вообще, что это такое?
1: Значит, в сушеном виде существует.
2: А белая вообще сырая, да.
0: Да, типа того.
2: Это разные сорта, она есть и черная, и красная, и белая, кстати, самая сладкая считается как раз белая, такая медовая. Ягода, на самом деле, жутко проблемная, потому что, когда она созревает, она практически не хранится. То есть, вот самая спелая, она вот на той стадии, когда нужно падать с деревьев начинает. И это вообще, на самом деле, если она темная, это вообще просто гроза одежды, ее не отстираешь. Она очень сладкая, она очень сочная. Это, кстати, немножко ограничивает ее кулинарное применение, потому что... В отличие от клубники, ее просто вот так уже в салат не положишь, не нарежешь, все растечется. То есть идеальное применение – это джемы, варенье, которое получается тоже очень приторно-сладким, ягода сладчайшая. Это, кстати, прекрасный компонент для насыщенного красного соуса к мясу. Ну и для всяких мороженых тоже неплохо паста и шелковица подойдет. И поэтому стоит она очень дорого, потому что ее сложно транспортировать. То есть это не клубника, которую бери и коробками вези, ничего с ней не будет.
0: А как, сколько примерно знаем мы килограмм стоит шелковица?
2: Вот прогуляюсь до Преображенского рынка и уточню.
0: А мы сейчас с Мариной посмотрим.
1: У нас длинные руки. Я еще хотела добавить, что шелковица бывает Что ж такое-то? В сушеном
0: виде.
1: Что ж такое?
2: Сушеное, да, конечно, это как же я мог это упустить. Но, честно говоря, это уже вопрос сохранения. Ну и это не самый, наверное, вообще вкусный способ. Я люблю сухофрукты. Но они, конечно, сильно отличаются от натурального продукта свежего. И по вкусу, и по всему. То есть это принципиально иная история.
0: Ну, знаете, шелковица, кстати, не такая дорогая по сравнению с другими ягодами. Вот мы сейчас смотрим, о, из Армении ее прекратили к нам возить, как будто сами, вот, у вот. Самих нету. А, кстати, сейчас
2: Марина... у самих, кстати, практически-то и нет.
0: Да ну ладно. Весь юг, говорят, ею засажен. Надо сказать, что в отличие от других ягод, шелковица, она растет не на кустах, а на деревьях. Это правда?
2: Да, да, это правда. Это дерево такое, причем раскидистое большое дерево. И примет многих южных городов – это вот эти деревья и пятна вокруг них, которые совершенно никогда не отмываются ничем из-за падающих ягод. И именно на юге это же не просто плодовое дерево, оно может расти как украшение, просто с него сыпятся ягоды, и никто их особо не собирает, не подбирает.
1: В общем, я нашла формат, который нравится Максиму, 200 граммов, 398 рублей. Ну, ты любишь все за 200?
0: Ну, это 400 рублей практически, 200 граммов, это получается килограмм...
1: 2000.
0: Нет, слушайте, это дорого. Это очень дорого.
1: Когда тебя это останавливало?
0: Нет, я не буду покупать шелковицу.
2: Дороже только земляника, наверное. Кстати, шелковица вот из кулинарных пар отлично сочетается с вишней. Вишневая такая терпкость, кислинка и медовая сладость шелковицы и цвет красный. То есть они очень дружат во всяких вареньях, джемах и соусах.
0: Антон, скажите, а вот разница в цветах о чем-то говорит? Черное, белое, красное. Что это значит? Ну, вот сказали вы, что самая такая сочная – это белое. А черное?
2: Самая сладкая.
0: Да,
2: самая сладкая. Это просто разные сорта.
0: Разные сорта, но они как-то отличаются.
1: По вкусу,
0: например, и красные яблоки, они более такие упругие. Ой, наоборот, зеленые упругие, а красные, они более рыхлые.
2: Оно все примерно одинаковое, такое мягкое, нежное, сочное, но просто белое, оно будет более приторно-сладкое. А красное будет немножко такая чуть терпкая, с легкой кислинкой, ну, кислинкой в формате шелковицы.
0: Алло.
2: Да, красная, она ближе у нас будет к темной.
0: А, понятно. А вот для мяса любая подойдет в качестве соуса, если делать?
2: А для мяса красное лучше, а вот белую лучше использовать в салатах или для украшения десертов.
1: А ее можно замораживать, Антон?
2: Да, ее замораживают, но при дефростации, конечно, она вся потечет.
0: Дефростация – это разморозка?
2: Разморозка, да-да-да. То есть там
0: так она, очень небольшие зачем вот тогда ее вот замораживать?
1: Чтобы была сохранить. Дефростация.
2: Потом можете ее использовать в качестве для джема, для соуса, для потом мороженого.
0: Смотреть, как она течет. Антон, дайте нам рецептик салата с шелковицей.
2: Смотрите, я бы шелковицу поженил с бальзамиком, взял бы буратту, взял бы рукколы, немножко добавил туда томатов черри, посыпал бы все это с шелковицей, оливковое масло, черный перец и бальзамиком.
0: Красиво, слушайте, а вкусно, наверное, как. И это вообще, это что, это чья кухня? Это что-то итальянское, да?
2: Ну, это да-да-да, это такая вот, я бы сказал, что это такая аллюзия на средиземноморскую Италию.
0: Ну вот нам пишут, что невозможно...
1: Ты какой шелкопряд? Тутовый.
0: Тутовый, да. Невозможно представить южные города без этого дерева, но самое интересное, что 15 лет назад селекционеры вывели уникальные сорта северной зимостойкой шелковицы, которые прекрасно зимуют при температурах минус 35 градусов. Антон, поэтому на Северном полюсе тоже, мне кажется, можно ее скоро будет встретить.
2: Так что же эту шелковицу-то зимой-то в магазинах-то не купишь, а? И только бывает она у нас в основном в мае до июня.
0: Вы знаете, мы балованные стали. Вот захотелось вам зимой арбуза, нате, берите. Захотелось вам огурцов
1: по 500
0: покупайте.
1: Рублей.
0: А в июне по апельсинов, да ради бога. Вот в моем детстве надо было ждать. Апельсины зимой, дыни, арбузы август, клубника июнь, они круглогодично тебе все приносят. Вот, поэтому не надо тут прямо вот так вот балованными быть. Поэтому и шелковицу...
2: Не буду из-за этого расстраиваться и переживать.
0: Хорошо.
2: И вам не советую.
0: Хорошо.
2: Потому что современные технологии хранения, перевозки и выращивания делают наш мир интереснее, вкуснее и разнообразнее.
0: По поводу не отмыть, не отстирать. Почему? Она такая въедливая? Я просто, вот, если честно, не помню, чтобы она оставляла какие-то следы сильные.
2: Нет, у темной
0: это черная, да?
2: Очень такой насыщенный, да, яркий, въедливый сок. Ну, не въедливый, но, правда, очень хорошо окрашивает все, что ему не попадет под руку.
1: Кого-то напоминает, поэтому... да.
2: И да. Кого же?
1: Не вас, Антон, нет, это я так.
0: Да. А вот пишет Сыч в Ластах, а я в Анапе, и черешни, и клубника, и абрикосы 250 рублей все это стоит. Сыч в Ластах.
2: Логично, они там и растут.
0: Да, прекрасно. Ешьте на весь будущий сезон.
1: Вообще в природе голубик в конце июля созревает в средней полосе, а та, что продается сейчас, это тепличная.
0: А вообще, Антон...
2: Нет, да. Не только. Очень много выращивают голубики, например, в Южной Америке, в Южной, простите, Африке.
0: Ее оттуда везут к нам?
2: Да, ее оттуда везут, да.
0: А вообще, на сегодняшний момент Россия производит сама для себя какую-то ягоду в том объеме, чтобы завозов не было из других стран, импорта?
2: Да, пожалуй, наверное, что и нет. То есть клубнику мы активно завозим, и турецкую, и греческую, и раньше израильскую. Какой только не завозили. Шелковицу тоже завозили. Ну, у нас климат такой, что у нас из ягод на самом деле уверенно растет климатически только вишня. И все остальное очень много и только на юге страны. А вишню мы, собственно говоря, во многом утратили, именно как плантации.
1: Почему?
2: Морозы. Тяжелое наследие перестроечных времен, когда сады вырубались.
0: Антон, сегодня вот насколько рынок насыщен ягодами именно? Я вот посмотрю, ну, в тех же маркетплейсах, в тех же супермаркетах, ну, прилавки завалены. Ну, почему ценник-то такой, а? Ну, почему 2000, 1500 стоит в магазине? Ну, да, на рынке сказала, вы говорите 350 рублей ехать. Ну, Преображенский рынок, это от меня 5 верст.
2: Ну, на самом деле, на Фуд-Сити еще дешевле так-то.
0: Где?
2: Но на Фуд-Сити, это огромный оптовый рынок за немножко по Профсоюзной улице.
0: Ага, еще дешевле. Вот,
2: но, да, но, и, собственно, вопрос, наверное, не ко мне как повару, потому что на такие экономико-политические вопросы ответить всегда сложнее. Тут и логистика, и разница курсов, и налогообложение.
1: То а еще знаете, есть. Антон, денег какой вопрос? Вот смотрите, я покупала голубику на Преображенском рынке, она стоила 900 рублей. Не могу сказать, что она была супер какая-то крупная, но нормальные, хорошие, упругие ягоды, вкусные, я не мучилась. А потом я видела похожую голубику, но чуть крупнее, у метро. И она стоила 2500 за килограмм. И когда я сказала, как дорого, они сказали, а вы что, видели дешевле? Я говорю, ну, конечно. И опять же сказала про Преображенский рынок. Они сказали, ну, наверняка вы покупали там какую-нибудь китайскую. Вот есть такая история, что где-то какие-то ягоды стоят дешево, потому что они откуда-то вот приехали, и они не такие хорошие, может быть, не такие полезные, чем вот ягоды за 2500.
2: Нет, ягода из Китая и условно Южной Африки, она ничем особо отличаться, кроме цены, не будет. Ну, Китай ближе, и, конечно, у них агротехнологии немножко отличаются, они более, скажем так, прогрессивные, соответственно, более технологичные, чем условно южноафриканские. Вот. Ну и ягода будет помельче, южноафриканская побольше. То есть вот рассуждать, какая больше, менее, какая более-менее полезна, тоже, в общем, на самом деле не приходится.
1: Но витаминов и там достаточно? Просто...
2: И там будет хорошо.
1: То есть разница...
2: Другое дело, что могут быть, конечно, всякие там средства для ускорения роста, но... Мы же едим вот эти ягоды не тоннами, а буквально там стаканчиком съесть, и вряд ли больше. То есть какую-то опасную дозу не получишь.
0: Я просто всегда, как приходит лето, думаю, вот, наконец-то я наемся какой-то...

0: с любыми другими ягодами, не только шелковицей, а вообще, вот что сейчас хорошо бы сделать? Салат, может быть, я не знаю, потушить.
1: Или что-нибудь купить на рынке и сделать заготовки.
2: Да сделайте мусс. То есть возьмите, я обожаю этот рецепт с ягодами, он простой, как 2 копейки. Берете стакан ягод, полстакана сахара, один белок и взбиваете все это миксером в пышную пену или кухонным комбайном. Дел на 3-4 минуты, а на выходе получается десерт на всю семью из минимального количества ингредиентов.
1: А можно без сахара что-то сделать?
2: Можно, но он там все-таки нужен как консервант, и там и так и все равно воздух будет, поверьте. То есть это полстакана разойдется на 4 больших креманки с горочкой. Получится по чаю, по столовой ложке на человека.
1: А что заготавливать сейчас уже можно? Замораживать, не знаю, что-то еще?
2: Замораживать можно все ягоды, можно, собственно говоря, наварить, например, из той же шелковицы с голубикой, с каким-нибудь кардамоном, гвоздикой и корицей, насыщенный пряный соус на мясном бульоне к мясу. Наварили, заморозили, будет прекрасно храниться.
1: Я прям вижу, как мы элементарно варим эти...
0: А компот?
2: Вот я поэтому и говорю, давайте сделаем мусс. То есть замораживать, конечно, шелковицу по 2000 рублей килограмм, ну, как-то больно. Да.
0: Не, ну, если она на даче у кого-то растет, и девать ее некуда падает, то что не заморозить-то? Антон, а компот из нее можно сварить?
2: Компот из нее, ну, компот из любой ягоды варится, то есть в чистом виде. Но опять же, вот я когда вот думаю про компот, я вижу перед собой этот ценник, и у меня прямо жабий концерт в карманах начинается.
0: Жабий концерт, понятно. Антон, спасибо большое. Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, был с нами в эфире. До следующей встречи, Антон, хорошего дня.
2: Спасибо, до следующей встречи, хорошего дня, приятного аппетита.
0: Спасибо, спасибо. Кстати, ты знаешь, что в России разведение шелковицы началось еще со времен правления царя Алексея Михайловича? Выращивали ее, знаешь, где плантации так. высадили? В Измайлове.
1: Ну, я так
0: в Измайлово, да. А вот во времена...
1: Где сиреневый сад, видимо, да?
0: Да, да, именно там, Марина, рядом с сиреневым садом эти плантации были. Во времена Петра Великого, значит, ее перевели на территорию Украины, были заложены плантации, чтобы сохранить ценные растения. Российскому царю в 1706 году пришлось издать указ, в котором под страх смертной казни запрещалось вырубать тутовые деревья. Вместе с тем в указе рекомендовалось поощрять ращение их и шелковые заботы на Украине, Кавказе и в Москве. Вот три места, понимаешь? По берегам Днепра ее высаживали, где она до сих пор так и растет.
1: Так ты чей шелкопряд?
0: Я?
1: Да.
0: Тутовый?
1: Да.
0: А ты?
1: Я хотела сказать, что грибной сезон в Подмосковье начался раньше срока, да, причиной стали относительно высокие температуры в регионе, а также проливные дожди. Друзья, вот если на ягоды не пойдете, да, по ягоды точнее.
0: По шелковицу.
1: По шелковицу, там, по клубнику, не знаю, там, еще по что-то. Идите по грибы.
0: По грибы. Да. Слушай, боже мой, шелковица это просто, это там кладезь, это аптека в ягодке.
1: Да ты что?
0: Плоды тутовника содержат комплексы микро- и макроэлементов, антиоксиданты, витамины, жирные кислоты, значит, рутин, хлорогеновую кислоту, полисахариды.
1: Очень полезно. Но чтобы все это тебе принесло
0: какую-то пользу, это надо съесть тонну.
1: Съесть ведро, так же, как и черника, которая полезна для глаз, но для того, чтобы получить, правда, да, какую-то пользу для глаз, нужно съесть примерно ведро этой черники.
0: Ну, друзья, одним словом, мы вам дали задачку, решайте сами,
1: ищите
0: будете...
1: шелковицу,
0: да,
1: ну, и шелкопряда.
0: Пусть она вам попадется не за 2000,
1: да.
0: А шелкопряд дайте себе хорошего.
1: Тутового, чтобы он, я что и сказала.
0: Да, чтобы он тебе шелковицу-то купил. Да. Кстати, ты знаешь, да, шелкопряд в листиках шелковицы заворачивается, куколка там созревает, а потом из них шелковую ниточку делают.
1: Тутовый.
0: У тебя вот наверняка что-нибудь есть из этой ниточки-то.
1: Есть.
0: Да, а у нас вот есть новости, сейчас нам говорит Москва. Марина Александрова. После новостей народный адвокат. Поехали.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 13 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дмитрий Песков заявил о подготовке Владимира Путина к Петербургскому международному экономическому форуму. Президент России работает над своим выступлением. Он обратится к участникам на пленарном заседании. Главная часть будет посвящена экономическим вопросам и проблемам. В своей

0: речи глава государства уделит внимание и политическим темам. По словам пресс-секретаря президента, реакция Москвы на сегодняшние утренние удары ВСУ по Петербургу будет носить системный характер. СВО продолжается именно для того, чтобы подобных атак не было, подчеркнул официальный представитель Кремля. Песков также рассказал, что Путин проведет сегодня переговоры с главой Танзании Самией Сулуху Хасан. В Большом Кремлевском дворце состоится официальная государственная встреча, затем будет беседа в узком составе, общение делегаций двух стран и государственный обед от имени президента России в честь гостей. После переговоров у Путина запланирован ряд рабочих встреч закрытого характера. Президент Танзании сегодня улетит в Петербург и завтра продолжит работу на Международном экономическом форуме, пояснил Песков. В Роспотребнадзоре исключили распространение лихорадки «Деньги» в стране. Ведомство постоянно ведет мониторинг эпидемической ситуации в России и за рубежом. Для точной диагностики разработаны высокотехнологичные тест-системы, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Специалисты напомнили, что вирусное заболевание чаще всего встречается в Азии, Африке, Океане и Карибском бассейне. Основным путем передачи считается укус инфицированных комаров. Симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, увеличение лимфоузлов, тошноту, рвоту, а также боли в спине, мышцах и суставах. Вооруженные силы Украины атаковали школу в Мелитополе. От обломков сбитого беспилотника загорелась кровля здания. 30 сотрудников эвакуированы, пострадавших нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Атаке подверглась общеобразовательная школа номер 1 города Мелитополя. Силами МЧС России возгорание там оперативно ликвидировано, написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс». Кроме того, в результате удара по Мелитополю полностью разрушено здание местного мясокомбината. Совет Федерации одобрил закон о пресечении работы дронов банками. Сенаторы приняли документ на пленарном заседании. Центробанк и Сбер смогут глушить беспилотники, уничтожать их и перехватывать сигналы управления. Право сбивать БПЛА также получили организации специальной почтовой связи и инкассаторы. О погоде. Сейчас в Москве плюс 23, завтра в городе переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ночью плюс 15-17, днем 22-24 градуса. Ветер северный 2,7 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Реклама.
3: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
4: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
5: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
6: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
9: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
12: В эту среду гость в студии, кандидат исторических наук, проректор МГИМО, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки Игорь Путинцев.
13: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
14: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
15: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Вы слушаете радио «Говорит Москва».
2: Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы радио «Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. «Говорит Москва». 94,8 FM.
16: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
17: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: 13 часов 6 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, но народный нотариус Ольга Филиппова, нотариус города Москвы. Ольга, здравствуйте.
19: Добрый день.
18: Ольга, о чем будем сегодня беседовать? Давайте обозначим тему разговора.
19: Давайте обозначим тему наследства, семейные отношения, брачные договоры, соглашения о разделе имущества супругов. Это всегда тема актуальная, вопросов возникает много, поэтому давайте такие темы обозначим.
18: Отлично. Друзья, вопросы нотариусу вы можете задавать по телефону прямого эфира 8495-7373-94,8. Также вы можете воспользоваться нашим смс-порталом плюс 7925-8888-94,8. А еще я вам советую писать в Макс или в Телеграм. Это быстрее и удобнее. Заходите, пишите. Также идет телетрансляция, телеграм-канал, ютуб-канал, ВКонтакте. Ну и читайте радиостанцию «Говорит Москва». Лучшие материалы в Дзене. Очень полезно и интересно. Ольга, вот вопрос, значит, из Франции. Пишет Николай. Вопрос следующий. Он проживает сам во Франции. Здесь, в Москве, у него осталась бабушка, которая, значит, не ходячая. Ну, говорит, что скоро придется, ждет ухода, ждут все ухода. Сам он приехать сможет только на похороны, ухаживать нет. Она хочет исправить завещание. Возможно ли это сделать в телетрансляции, чтобы она его... это завещание огласило и в присутствии с юристом, с нотариусом из Москвы?
19: Нет, такой процедуры у нас не предусмотрено законодательно. Если гражданин не может прийти сам к нотариусу, можно организовать выезд нотариуса по месту его нахождения. То есть либо это квартира, где он проживает, либо это больница, где находится, да, на излечении гражданин. И только при личном присутствии у нотариуса можно изменить завещание, то есть составить новое, либо, например, распоряжение об отмене завещания.
18: Но она так и хочет, бабушка.
19: Да, то есть для этого необходимо нотариуса пригласить лично либо в больницу,
18: вот
19: либо
18: она
19: в
18: квартиру. И хочет.
19: Пригласить нотариуса можно, любого нотариуса по месту нахождения.
18: А сколько стоит эта услуга?
19: Выезд на дом порядка 5-6 тысяч рублей, ну, плюс само было. Нотариальное действие в полуторакратном размере, соответственно. Ну,
18: и бабушка, стоимость... тем более, если она будет внуку, а это близкие родственники, да, будет...
19: Завещание будет стоимость та же самая, если только нет каких-то льгот у самой бабушки.
18: А это дарение, скидка, да?
19: По дарению, да, по дарению стоимость уменьшается близким родственникам. Что касается завещаний, стоимость, она единая.
18: Единая. Угу. Понятно, все, ответили. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте.
20: Здравствуйте. Вопрос можно задавать, да?
18: Да, конечно. Ольга, знаете, вас слушает.
20: Да, можно ли у нотариуса оформить вот завещание таким образом, что я хочу оставить дачу своим там, ну, внуку или внучке, но чтобы там доживала там моя бывшая подруга, которая сейчас находится, вот как с таким условием, чтобы она, пока она жива, она могла ей пользоваться.
19: Здравствуйте. Да, конечно, такие завещания удостоверяются. Право пользования жилым помещением можно предусмотреть завещание. Конечно, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему нотариусу.
20: То есть, ну, это не жилое, это еще раз, это дача, участок с домом.
18: Ну, дом жилой же.
20: Ну, дача, это дача.
18: Ну, какая разница?
19: Право пользования жилым, да, пожалуйста, право пользования жилым домом, находящимся там, там-то вы завещаете.
18: Ольга, а как это прописывается? Это там прямо прописывается?
19: Прямо прописывается, право пользования,
18: моя, там,
19: да, конечно.
18: После
19: да,
18: моего ухода дача достается внукам, а до этого
19: право пользования при жизни сохраняет такой-то, такой-то.
18: Такой человек.
19: Конечно.
18: Можно это все сделать, пользуйтесь, идите к нотариусу.
20: Ага, хорошо. И, ну, и всегда это можно в случае завещания отменить и написать другое. Это тоже так,
19: при
20: да?
19: жизни вы можете менять завещание столько раз, сколько у вас всё. Будет такая потребность.
20: Я понял.
19: В любое
20: спасибо
19: время.
20: Спасибо большое. Главное, я не отнял много времени.
18: Не волнуйтесь, да, все нормально. Мы для вас работаем. Спасибо, идем дальше. Здравствуйте.
0: Алло.
18: Да, вы в эфире, говорите.
0: А, здравствуйте. Максим, здравствуйте, Ольга. Вы знаете, я вызывала 2 года назад нотариуса на дом, я живу в Подмосковье, 20 000 рублей взяли.
18: Ну, наверное, вы какую-то процедуру, потому что 5-6 тысяч вызов самого нотариуса, и видно, вы какую-то процедуру. Вы что делали? Зачем нотариус вам был?
0: Доверенность.
19: Ну. Я не могу комментировать действия другого нотариуса, тем более, если это было уже много лет назад. Поэтому здесь
18: но нотариус вам какие-то чеки дал.
0: Ну, у меня дочка, я не помню сейчас, 2 года назад это было. Ну, не знаю.
18: Одна доверенность была или несколько?
0: Одна доверенность.
18: Ну, я не знаю, доверенность там сколько? 1500-2000? Не больше же, мне кажется, стоит где-то так.
0: Ну, на дом вызывала я, нотариус, на дом.
18: Ну, одним словом, мы не можем прокомментировать эту ситуацию, Ольга, по роду своей профессии, а я просто не знаю ценника. Может быть, там какие-то еще были услуги вам оказаны, я не знаю. Может, нотариус ехал из Москвы в Подмосковье?
19: Нет,
18: там.
19: Из Москвы нотариус не мог приехать.
18: Только, да, рядом.
0: Я очень удивлена, было очень дорого.
18: Простите, помочь дать ответ, но вот мы уже сказали, 5-6 тысяч вызов плюс там 2-3 тысячи, должно было в десятку уместиться. Ну, простите, не можем подсказать, да. Но я не думаю, что какой-нибудь нотариус там как-то на бабушке деньги наварил.
19: Это маловероятно.
18: Ну, я тоже так, такого же мнения. Так, 7373948, код 495, добрый день.
21: Добрый день. Будьте добры, ответьте на такой вопрос. Я хотела бы доверить дочери продажу недвижимости. Я у нотариуса пишу, значит, оформляю доверенность, предоставляю документ, а дочь моя должна предоставить какой-то документ, вот паспорт или это не обязательно? Вот я не могу это понять.
19: Для оформления доверенности вам необходимо личное присутствие, ваш паспорт и паспортные данные вашей дочери. Присутствие дочери при этом не обязательно, необходимо лишь ее паспортные данные. Это первая страничка, ну и, соответственно, с регистрацией, прописком, что указывается в доверенности. Личное присутствие дочери не обязательно.
21: Да, спасибо, благодарю.
18: Пожалуйста. Так, еще вопрос про доверенность. Так, смотрите, значит, история следующая. Человек хочет доверить управление своими счетами и плюс доверенность на продажу дома. Можно ли это сделать одну доверенность или это две разных?
19: Данные полномочия можно объединить в одной доверенности, но здесь нужно смотреть, во-первых, кто будет совершать действия. Если лицо совпадает, одно и то же лицо.
18: Да, это дочь.
19: Можно, да, сделать в одной доверенности. Если, например, лица были бы разные, то для удобства пользования обычно оформляют две доверенности. Если лицо одно, то, конечно, полномочия можно объединить в одной доверенности.
18: Так, сейчас тут еще будет про доверенность вопрос, но прежде звонок. Алло.
22: Здравствуйте, Михаил. Ольга, вот такой вопрос. У меня знакомая хочет переписать квартиру с помощью дарения на отца. Но ей 60 лет, а отцу 94. Я знаю, что есть такое положение, что можно написать в доверенности, что если одаряемый умрет раньше доверителя, то квартира возвращается дарителю. Ну, понятно, что он умрет раньше, ему 90, а ей 60. Вот, у меня вот такой вопрос. Это потом надо в суд обращаться или к нотариусу? И в какие сроки, чтобы квартира вернулась дарителю?
19: Такая ситуация, да, возможна. Такую оговорку включить в договоре возможно. О том, что в случае, если одаряемый уходит из жизни раньше, да, чем даритель, и необходимо будет документы представить в Росреестр. И такие ситуации в практике есть. Регистрация обратно производится. Да, пожалуйста, можно это все сделать.
22: Сделка будет нотариально. Даже к нотариусу мне надо идти,
19: нет,
22: Ольга.
19: Я не договорила. Сделки по дарению у нас подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Сама сделка будет подлежать нотариальному удостоверению. Обязательно. Далее, если такая ситуация происходит, при наличии такой оговорки необходимо обращаться в Росреестр. Нотариус здесь тоже может помочь.
22: А срок 3 года или полгода?
19: Ну, я думаю, что здесь нужно вам обратиться незамедлительно, потому что иначе квартира уйдет уже в наследственную массу.
22: Ну, незамедлительно это в полгода, да?
19: Лучше уложиться, да, в течение полугода.
22: Спасибо.
18: Пожалуйста. Так, по поводу доверенности еще вопрос. Нужно ли сегодня для родителей в разводе писать доверенность на выезд ребенка за рубеж?
19: Здесь следующая ситуация. Здесь не имеет значения, в разводе родители или нет. Родителями даже при наличии развода они не перестают быть. Здесь у нас отношения родителей и дети. Угу. Это другие совершенно отношения. Родители на самом деле могут даже и не быть в браке, при этом быть родителями, да, ребенка. Что касается согласия на выезд, то если ребенок выезжает за границу с одним из родителей, то, как правило, согласия не требуют. Если это страны Шенгена и иные страны, у которых есть дополнительные требования, тогда требуют согласия второго родителя тоже. Если ребенок выезжает, например, с посторонним лицом, то согласие родителей, хотя бы одного из законных представителей, обязательно в данном случае.
18: Нужно. 7373948, код 495. Добрый день.
3: Здрасте.
18: Говорите.
3: С мамой, вы меня слышите?
18: Да, вы в эфире.
3: У нас с мамой квартира в совместной собственности. Если мама не станет, надо ли мне оформлять наследство, или я автоматически становлюсь наследником без всяких бумаг, потому что я там прописан, и она там...
18: А другие есть родственники у мамы?
3: Нету.
18: Вы один?
3: Хотя нет, есть сводная сестра, даже две.
18: Но это не считается.
19: А скажите, пожалуйста, совместная собственность с мамой у вас каким образом образовалась? У вас была приватизация в свое время?
3: Была приватизация в 93-м году, поэтому там доли
19: не прописано. Все, я поняла. Смотрите, в любом случае вам нужно будет обращаться к нотариусу для того, чтобы определить доли. То есть здесь, если у вас совместная собственность, доли признаются равными, но обратиться к нотариусу для получения, для оформления наследства, если мама ваша уходит из жизни, необходимо обязательно. Автоматически к вам право никакое не переходит. У вас своя доля, у нее своя доля. Был такой период...
18: Если он единственный наследник,
19: ну, к нотариусу доля... нужно обратиться для того, чтобы оформить наследство в любом случае.
18: А как вот это вот называется, господи, не естественное наследование, а я забыл.
19: Если
18: когда...
19: прописано фактическое принятие,
18: да,
19: наследства,
18: да.
19: Сроков просто для этого нет никаких, то есть, да, там 6 месяцев не действует.
18: Не обязательно
19: для
18: ждать.
19: Да, можно не то, что не ждать обязательно, то есть 6 месяцев не является сроком ограничительным, соответственно, даже если он пропускает 6 месяцев, угу, то он все равно уже, получается, принял наследство фактически. Соответственно, но для оформления ваших прав к нотариусу вам нужно пойти обязательно.
18: Вступить в наследство вы можете так,
19: фактически
18: принять, но оформить надо у нотариуса.
19: Обязательно.
18: Вы поняли?
3: А это нужно сделать в первые полгода или можно после полгода?
19: На вас сроки 6 месяцев не действуют, вы будете считаться принявшим наследство, но обратиться к нотариусу нужно в любом случае для того, чтобы правильно ваши права оформить, иначе в Росреестре так и будет числиться вот...
18: Мама со своей долей. Лучше сходите в первые полгода, кто знает, что еще может поменяться. Лучше так сделайте, будет... А пусть мама живет долго и здорово и счастливо.
19: Да, здоровье.
3: Это правильно.
18: Да, спасибо. Спасибо вам. Ой, 7373948, телефон 4, код 495. Здравствуйте.
4: Добрый день, Татьяна, Москва.
18: Да,
4: вот такая ситуация сложилась с соседкой. Я по ошибке оплатила ее квитанцию, ну вот единый платежный документ. Ну, видно, видимо, бросили в наш ящик, и как бы она была одна единственная. Я не глядя пошла в Сбер, оплатила наличными, и все, как бы, и лежала у меня эта квитанция месяц. Обнаружилось, когда снова пришел, значит, счет, ну, повторно, что, как бы, у нас не оплачен наша квартира. Вот, и я подняла эту квитанцию, смотрю, значит, это вот, ну, у нас 59-я квартира, у нее 58-я, что я оплатила 58-ю квартиру. Я к соседке подошла, у нас телефоном, и мы обменили, то есть, как бы, общались так, ну, не близко, но общаемся. Я сказала, вот такая ситуация, верни мне, пожалуйста, деньги. Она мне сказала, что ничего она возвращать не будет. То есть, если у вас есть лишние деньги, вот ходите, платите, мне какая разница, за кого вы платите. Я пошла в управляющую компанию. Они также сказали, что деньги они не могут эти вернуть, снять, ну, с ее счета, во-первых. Во-вторых, потому что они их уже распределили. Там кто за домофон, кто за... Ну, короче, все.
18: Но это все верно. Управляющая компания никогда не возвращает те деньги, которые попали к ним в руки.
4: То есть я вот, ну, эта сумма там, ну, больше 4000, как бы, вот это вообще никакое право. То есть это вот просто подарите все или как?
18: Ну, давайте выслушаем, как по закону.
19: Вопрос вообще не совсем к нотариусу, ну, это, наверное, да, больше к адвокату. Я вопрос. Да, соответственно, если вы оплатили уже квитанцию, можно, конечно, попробовать через суд эту сумму взыскать, но я думаю, что судебные расходы просто будут больше, чем сумма, которую
18: вы потратили. Вы госпошлину заплатите больше, чем эта сумма.
19: Поэтому как-то договариваться.
18: Да никак, тут если... Вы знаете, это то же самое история, когда вдруг люди случайно совершенно кладут деньги не на свою банковскую карту, а на чужую.
4: Я читала какое-то незаконное обогащение, что это такое, то есть это к ней не относится?
18: Ну, а какое незаконное? Вы же сами положили. Вас под дулом пистолета там не стояли, не держали в Сбербанке.
4: Лучше забыть и все.
18: Ну, да? Получается, да.
4: На контакт.
18: Возьмите, подсуньте своей соседке вашу квитанцию. Пусть она, не глядя, заплатит.
4: Вряд ли.
18: Не знаю. Ну, хорошо. Вы знаете, вот в такой ситуации, как я говорю, вот как плюнуть и растереть, а забыть просто, и пусть она будет счастлива с этими 4000 рублей, и это вам в карму всегда зачтется.
19: Сделали доброе дело,
18: да,
19: вам пошлет гораздо больше.
18: А соседка, коль такая мерзкая, то, ну, и бог ей судья. Вот, поэтому...
4: Спасибо вам огромное.
18: А
4: спасибо.
18: По закону здесь можно в суд идти? Ну, мы вас, вот как и юристы, я как человек, который уже 20 лет, тут 15, слушаю ответы на такие вопросы, говорю, вы заплатите больше госпошлин, чем эти 4000 рублей.
4: Понятно. Спасибо вам огромное.
18: Пожалуйста. Спасибо. Ну, просто, Ольга, если честно, с точки зрения человеческой, но вот это как... У меня было несколько случаев, я клал деньги на телефон. У меня не было тогда еще привязки там, к банковской карте или что-то еще. Я просто заходил в мегафон, вбивал телефон свой. И однажды получилось так, что я уезжал за границу, и я положил 10 тысяч рублей на телефон постороннего вообще человека. Кто это, я не знаю. Потом я обнаружил, что у меня вылет через 2 часа, уже все, а я останусь, ну, без роуминга, не дай бог, там, без телефона. Я звоню, говорю, такая ситуация. А милая девушка говорит, вы знаете, я студентка. Да, я получила эти 10 тысяч, обалдела, говорит, но у меня нет возможности вернуть вам все эти 10 тысяч. Можно я вам в течение 3 месяцев по 3 тысячи буду класть? Но мне так стало ее жалко. Я говорю, ну, конечно, ну, вы давайте так, 3 000 оставьте себе, а 6-7 положите мне. Ну, она честно все это вернула. Я, правда, заплатил еще раз. И, ну, как бы куда деваться. А по поводу ЖК всяких выплат управляющим компаниям, это называется, вот что в их лапки попало, то там и пропало. И вернуть, у меня, опять же, была история, я оплачивал по QR-коду, в квитанцию. И совершенно я не заметил. Оказалось, что у меня задолженность. Там что-то, короче, опять же, уезжая в отпуск, у меня были на карте деньги, и я 80 тысяч бахнул, даже не поняв, что там не 8, а 80. Откуда этот долг, я, правда, потом выяснял, но это было очень смешно. И все, они сказали, а вы не волнуйтесь, все потом распределилось, зато вы можете год не платить уже, у вас оплачено. Но задолженность не 80 тысяч, но каким-то образом я там неправильно что-то нажал, и я не 8 ушло, а 80 ушло. Ну, бывает.
19: Единственная ситуация, если оплаты пришли через банк, сейчас у некоторых банков есть такая услуга, что если платеж ошибочный, можно написать в техподдержку, в течение какого-то времени некоторые банки возвращают деньги. То есть, ну, опять же, не все банки.
18: Это правда. Так, 7373948, код 495, добрый день.
5: Здравствуйте. Спасибо за эфир. Скажите, пожалуйста, вот в связи с настоящими требованиями ритуала мне нужно доказать родственность с моим дедом. Для этого нужно обязательно свидетельство о рождении моего отца. Мой отец после войны остался на Украине. Там он потом завел семью новую, там он умер. У меня нет его свидетельства о рождении. Родился он в Рязанской области и теперь в Москве. Можно где-то подать заявление на то, чтобы мне получить дубликат свидетельства о рождении моего деда? И куда мне обратиться, чтобы его получить? Потому что у меня есть всякие косвенные справки, но мне по косвенным нигде никаких дубликатов не дают. Ни свидетельства о наследстве.
18: Мы поняли ваш вопрос, да. Давайте сейчас послушаем Ольгу, а я еще добавлю, потому что мы уже отвечали на такие вопросы, и людям помогали. Ольга, что делать?
19: Вообще в таких ситуациях необходимо обращаться в архивные органы, да, соответственно, ЗАГСа. Можно попробовать через МФЦ обратиться. Вот единственное, что как бы регион другой, да, отличается, соответственно.
18: Они помогают, они делают
19: через
18: это.
19: Через МФЦ,
18: да,
19: да, если у них есть взаимосвязь, то, соответственно, вам дубликат, либо справку, да, подтверждающую, выдать могут. И такие документы выдаются, они будут являться подтверждением, если вдруг документов нет по какой-то причине, да, то есть может быть такое, то необходимо через суд установить факт, соответственно, родства и потом уже оформлять наследство. Но я думаю, что если все-таки имело место быть, да, факт рождения, факт смерти обычно подтверждают, и проблем с этим не возникает.
18: А он в каком году, отец ваш, родился?
5: Он родился в 1914 году.
18: Но это еще был не Советский Союз, а это была еще Царская Россия, поэтому все вот эти документы записывались в акты о рождении в церковных книгах. Вам в Рязанской области, вы знаете, какое село, там поселок, город?
5: Да, село Лисунова.
18: Вот, вам надо прийти в архив, улица Профсоюзная, дом 80 или дом 88, или не вам, а там кому-то из родственников, выдать информацию именно, что он родился в таком-то селе, в таком-то году, и поднять именно записи церковных книг в ближайшей его церкви, где он там рожден был. Вот, потому что эти записи до 23-го года все в церковных книгах хранились. И попробуйте восстановить так. А остальное все, как сказала Ольга, через МФЦ делайте запрос. Можно сделать все параллельно и в церковные книги через архив, госархив и в МФЦ.
19: И может сам нотариус тоже сделать запрос, если вы дело уже открыли.
18: Кстати, да, нотариусу
19: можно. Если информация есть в электронном реестре, нотариус тоже может получить такую информацию. Но если записи нет в электронных реестрах, да, там не будет такой информации.
18: Ну и на худой конец обратиться в суд.
5: Вы знаете, мне вот Мне все говорят сейчас уже, где мы были. Я вчера была в архиве нотариальной палаты, еще куда они меня отослали и прочее. Все говорят теперь, что обратиться в суд. Но почему не говорят, что можно здесь, в Москве, где-то обратиться в госархив? Вот здесь вот на профсоюзной это московский архив, а по всей России раньше была на Харитоневском прекрасная вот эта вот ЗАГСовская.
18: Вы видите, вы все прекрасно знаете. Давайте мы сейчас, если хотите...
5: Как мне в архиве сказали, что
18: я, у нас сейчас новости. После новостей мы посмотрим адрес госархива по всей России и ответим. Новости на «Говорит Москва».
6: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
7: В Москве 13:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Число погибших после удара БПЛА по автобусу в Енакиеве выросло до 8. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По словам главы региона, 10 человек, которые пострадали при атаке дрона, остаются в больнице. Для помощи им создана горячая линия. По каким вопросам можно обращаться? Необходимость восстановления сгоревших документов, помощь в передвижении и транспортировке, взаимодействие с больницами, госпиталями в поиске родственников, по другим вопросам, требующим оперативного содействия, уточнили в правительстве ДНР. Мария Захарова заявила о превращении Украины в террористический режим. Официальный представитель МИД России прокомментировала удар ВСУ по рейсовому пассажирскому автобусу в Енакиеве. Террористический режим имеет четкий план уничтожения гражданского населения. Это же не только наша страна. Они то же самое делают в Африке, они то же самое делают на Ближнем Востоке, сказала дипломат в интервью RT. Захарова отметила, что эту террористическую идеологию на Украине финансируют западные спонсоры. Мирный житель погиб в Белгородской области из-за детонации беспилотника. Дрон взорвался на территории предприятия в хуторе Давыдкин Волоконовского округа. Мужчина получил тяжелые травмы. Медики Волоконовской ЦРБ боролись за его жизнь до последнего, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью, говорится в сообщении оперативного штаба Белгородской области. Торговая палата США спрогнозировала возвращение многих американских компаний в Россию. Это произойдет после завершения украинского конфликта. Такое мнение высказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава АМЧАМ Роберт Эйджи. «Санкции остались, и санкции не изменятся до того, как конфликт закончится», — сказал он. Глава торговой палаты также отметил, что бизнес в США согласен с необходимостью стремиться к восстановлению деловых связей с Россией. Как Марко Рубио сам сказал, «Time to move on», «Пора двигаться вперед», подчеркнул Роберт Эйджи. О погоде. В Москве сейчас плюс 23, завтра в городе переменная облачность, возможен кратковременный дождь, ночью плюс 15-17, днем 22-24 градуса, ветер северный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составит 748 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
6: «Говорит Москва».
8: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
23: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
8: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей.
9: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Говорит Москва. ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
11: Говорит Москва 94.8.
16: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
9: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
18: 13.36 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, а вернее нотариус города Москвы, Ольга Филиппова. Ольга, здравствуйте еще раз.
19: Здравствуйте.
18: Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Друзья, все средства связи работают. Марина вот пишет. Моя бабушка родилась в 1908 году. У нее было свидетельство о рождении, выписанное уже при советской власти. Ну, вот видно.
19: Значит, записи были внесены.
18: Да, уже бабушка. В реестр ЗАГС. Видно, как-то о чем-то думала, о чем-то знала. Так, по поводу ответа на вопрос нашей слушательницы насчет архива России, Госархив России. Записывайте, если слышите, общественная приемная улица Большая Пироговская, 17. Работают понедельник, четверг с 10 до 16.00. Телефон 8-499-246-0805. Большая Пироговская, 17-499-246-0805. Можете обратиться туда. Мы правильно сказали?
19: Правильно.
18: Идем дальше. 7373-94-8, код 495. Здравствуйте.
12: Алло.
18: Да, будьте добры, выключите радио, слушайте нас по телефону. Да,
12: секундочку. Здравствуйте, ведущие, здравствуйте, гости. Николай из Подмосковья. У меня вот такой вопрос. Значит, я имею в собственности квартиру. Ее унаследует моя супруга. И вот у меня такой вопрос. Есть ли смысл оформлять наследство, чтобы у нее было меньше мороки, меньше возни по времени там?
19: Вы имеете в виду, необходимо ли оформить завещание при жизни? Или...
12: Ну, какой лучше вариант, чтобы квартира...
18: Давайте так, у вас есть другие родственники, дети, родители, братья?
12: Да, да, да, есть.
18: Кто?
12: Есть родственники, люди.
18: Кто есть?
19: Кроме супруги, кто есть? Дети есть, родители?
12: Есть дети.
18: Сколько лет детям?
12: Взрослые.
18: Ну,
12: взрослые.
18: Сколько, говорите, пенсионеры уже?
12: 35.
18: Нет, значит, не пенсионеры. Вы еще бы лет 35-40 проживете. Поэтому я думаю,
12: подождите,
18: что...
12: Подождите, я же не просто так спрашиваю. Я...
19: Если хотите, вам, вы можете оформить завещание. Необходимо просто иметь в виду, что у нас свобода завещания ограничивается нормами об обязательной доле. Наверное, Максим хотел
18: да.
19: спросить именно об этом. Предупредите вас точнее. То есть если ко дню ухода из жизни завещателя... остаются, да, то есть присутствуют обязательные наследники, это нетрудоспособные родители, да, как правило, это либо дети, которые не достигли, да, у нас 18-летнего возраста, либо иные там, да, категории.
18: Либо пенсионеры.
19: Да, то есть, соответственно, у них будет право на обязательную долю, которая может покрываться в том числе и завещанного имущества, потому что мы всегда об этом предупреждаем, разъясняем, потому что иногда бывают как бы заблуждения в этом плане. Если хватит незавещанного имущества, чтобы покрыть обязательную долю, то тогда, соответственно, завещание остается там, да, на квартиру в той силе, которой вы завещали. То есть тут нужно каждый раз просчитывать обязательную долю для того, чтобы воля завещателя была исполнена максимально полностью.
18: Ну, а в вашей ситуации все-таки лучше написать завещание, потому что супруга официальная?
20: Да.
19: А квартиры покупали в браке возмездно или безвозмездно? Здесь еще право собственности у супруги возникает, если нет брачного договора?
20: Нет, квартира у меня в собственности. Здесь кроме меня никто не прописан.
19: Может быть, и в собственности у вас вы покупали квартиру, в браке находились?
18: Она стала вашей?
20: Конечно.
18: В браке?
20: Сейчас я в браке нахожусь. Да?
18: Нет, квартиру вы покупали, когда были женаты?
20: Покупал я в браке.
19: Значит, у супруги есть право на одну вторую долю, как у супруги. То есть независимо от того, на кого у нас право зарегистрировано, второй супруг имеет право на одну вторую, если сделка была возмездная.
20: Это понятно. Я имею в виду, чтобы, когда, допустим, я уйду в мир иной, чтобы ей меньше было хлопот.
18: Напишите завещание.
20: Да, все, я понял. Огромное спасибо вам, всего доброго.
18: Пожалуйста.
19: Всего доброго.
18: Ну, верно же, потому что дети могут претендовать.
19: Могут, конечно,
18: 35
19: могут.
18: Лет, еще право молодые.
19: Право собственности супруги будет выделено в любом случае, это независимо от наследства, да, это у нас высчитывается, всегда мы выдаем. А оставшаяся одна вторая между наследниками будет делиться, и если еще обязательные наследники подключатся, то тут, конечно,
18: история поменяется. Это первое. А второе, если вдруг они захотят оспорить это в суде, хотя это очень тягомотно и дорого, но тоже, опять же, завещание может как-то помочь.
19: Может помочь, и чем раньше оно составлено, тем более дееспособный гражданин, и меньше оснований для признания завещания недействительным.
18: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, мое имя Светлана. Я хотела бы задать вопрос Ольге. Ольга, подскажите, пожалуйста, вот у меня есть две сестры, то есть это дети от первого брака отца. А я ребенок от второго брака. У меня будет такой вопрос. Вот при получении, например, наследства от этих... То есть у нас матери разные, отец один. И фамилия у нас одна, и отчество у нас одно. При получении наследства вот от этих сестер, кто из нас будет, ну как, иметь право? Или мы все равноправные будем наследники? Спасибо.
18: Нет, подождите, Светлана.
19: По наследству,
18: Светлана.
19: Соответственно, если уходит из жизни ваш отец, то его наследниками будут являться все его дети, независимо от того, в каком браке они появились. То есть здесь у нас имеет место быть, то есть дети, супруги, родители. Дети, если вас трое, соответственно, вы все трое в равных долях имеете право на наследство после ухода из жизни отца, если нет других наследников. Соответственно, если нет супруги, брак, с которой зарегистрирован на дату смерти, и родителей. Там доли будут высчитываться, соответственно, в равных долях каждому.
18: Короче, вы с сестрами, если папа ушел, вы с сестрами в равных позициях. Вы об этом хотели спросить?
2: Нет, я хотела узнать, вот если, например, из них кто-то раньше уйдет, вот...
18: Будете ли вы иметь вот... право на ее наследство?
19: Есть, у них же есть свои, у них же есть свои наследники в первой очереди.
18: Сейчас, смотрите.
2: Нет.
18: Подождите, родители их живы?
2: Наши нет.
18: Ни мама, ни папа. Ни мои. Дети есть?
2: Ну, у них нет.
18: Мужья.
2: Поэтому я интересуюсь.
18: Мужья есть?
2: Ну, вот не знаю.
18: Ну, вот надо выяснить. Если одна ушла, а у нее есть муж, то он в первую очередь наследник муж. Сестры и братья – это вообще наследники второй или там даже второй же очереди, да, Оль?
19: Да-да-да. Соответственно, тут нужно выяснять вообще круг наследников. Так вот сходу ответить, вот мы сейчас вам скажем, а потом выяснится, что у них есть наследники в первой очереди. И вы скажете, мне по радио сказали неправильно. Поэтому консультировать в данной ситуации, наверное, будет не совсем корректно, потому что мы не знаем весь
18: вернее, всех не мы, а вы даже не знаете. Да. Если у них официальные мужья. Если вдруг вот в такой ситуации нет ни мужей, ни детей, ни родителей, да, Оль, то они становятся наследницами друг другу или нет? Или Светлана тоже наследница получается? Если вообще никого нету, то они все друг другу наследницы, правильно?
19: полнородные, неполнородные братья и сестры.
18: Да.
19: Угу. То есть, да, тут нужно смотреть будет, если как бы вот очередь выстраивается, и действительно как бы есть, да, основания, то тогда, конечно, вам родство нужно будет подтверждать точно так же, как бы, да, свидетельствами о рождении. Для того, чтобы...
18: Вам надо будет подтвердить родство, и, в принципе, да, вы становитесь наследницей одной из сестер, кто идет первая. Это если вообще никого нет. Но если есть, если есть мужья, то имейте в виду муж, а вы уже там пошла, ну, как да, бы, то, мимо.
2: Мне уже ничего не достанется.
18: Да, не достанется. Проходили мимо, называется, вот так вот.
2: Угу. Спасибо огромное, удачи. Да не за что,
18: вам тоже. Здравствуйте, Андрей, Москва. Возможно ли подать заявление о вступлении в наследство у нотариуса или отправить по почте? Если сейчас нет возможности посетить вот как раз нотариуса по месту жительства умершего. Большое спасибо.
19: Да, конечно, вы можете посетить нотариуса там, где вы сейчас находитесь, заявление удостоверить также нотариально, и нотариус может отправить тому нотариусу, который будет вести наследственное дело, путем равнозначности документов по нашим каналам связи, соответственно, даже не по почте, а путем совершения нотариального действия по удостоверению равнозначности данного заявления и отправить, соответственно, просто будет быстрее гораздо и дешевле.
18: Не, Оль, а он говорит подать заявление о вступлении в наследство, что он наследник. Что он может прийти,
19: да,
18: к чужому нотариусу?
19: Если дело, например, может прийти к чужому нотариусу, пожалуйста, заявление о вступлении в наследство можно также у любого нотариуса.
18: У другого.
19: Конечно, это тоже можно, и отправить, если дело уже открыто, например, другими наследниками, нотариус уже известен, да, соответственно, можно отправить также путем равнозначности этого документа нотариусу, дело у которого уже открыто. Если дело не открыто, тогда лучше прибегнуть, конечно, к почте, официально отправить, но также заявление должно быть нотариально удостоверено, пожалуйста.
18: Все, мы ответили, вы ответили. Алло.
1: Алло, добрый день.
18: Добрый.
1: Такой случай. Обратился в банк с генеральной доверенностью. Со счета матери перевести на свой счет деньги. Банк ответил, что в доверенности не вписано название банка.
18: А мама жива?
1: Мама жива, но она в другом городе. Выписала мне генеральную доверенность. Она тендериально заверенная. 5 лет назад. Доверенность действительно на 10 лет.
19: Такие ситуации действительно бывают. У каждого учреждения есть дополнительные требования, поэтому так называемые генеральные доверенности не всегда проходят на практике. Поэтому всегда обычно нотариус запрашивает дополнительную информацию, в каких конкретно банках, да, будут интересы представляться, и в зависимости от этого уже дополняется доверенность. Поэтому доверенность выписана 5 лет назад, то есть, возможно, в то время у вас не было, да, необходимости именно в этом банке представлять интересы. Поэтому в доверенности и не указано. То есть, поэтому ситуации бывают. Лучше прописывать в доверенности конкретно все банки, все учреждения с полным названием, потому что на практике такое встречается.
18: Мама, можешь еще одну доверенность выписать?
1: Она стоит 5 тысяч.
18: Ну, вы знаете, это
1: так
18: как...
1: А нотариус на 10 лет выписывает 5 тысяч, а банки, они каждый день появляются, исчезают.
18: Но вы понимаете, как поговорка есть, любишь кататься, люби и саночки возить. Если вы хотите получить деньги, то надо просто так у банка...
1: Я их недаром получаю, они заработаны моей матерью.
19: Вы можете попробовать обратиться в юротдел данного банка. Если доверенности прописаны, например, общей фразой в любых банках и иных кредитных учреждениях,
18: да,
19: то по-хорошему оснований отказывать по данной доверенности нет. Поэтому, если вам отказал специалист в банке, то попробуйте обратиться в юродел данного банка для того, чтобы отстоять свои права.
1: Хорошо, спасибо.
18: Пожалуйста. Татьяна спрашивает, мужчина в браке, мама подарила ему дом. После его смерти жена будет иметь право на дом или только дети?
19: Что касается, то здесь нужно разграничить. Если мама подарила, то эта сделка безвозмездная. Супруга не будет иметь права на 1/2 долю, как супруга, то есть супружеской доли здесь не возникает. Если брак зарегистрирован, то, соответственно, наследницей супруга является наравне с детьми, то есть дети, супруги, родители. Поэтому иметь право по наследству на долю, да, уже наравне с другими наследниками у супруги такое право будет.
18: Короче, перевожу с нотариального языка, Ольга закрутила, но смысл следующий. При разводе супруга не имеет никаких прав, а при смерти мужчины она будет иметь долю, потому что это наследство его. Дети, и в том, ну, и дети при смерти
19: дети,
18: тоже.
19: Дети, супруги, родители,
18: да,
19: наравне с остальными.
18: При разводе дети не имеют никакого отношения, но при смерти будут иметь. Все верно же?
19: Если брак расторгнут, тогда она не будет наследницей.
18: Да-да-да, если брак до его смерти будет расторгнут, она никакого отношения к этому дому иметь не будет. Но если в браке умрет, то будет. Алло.
13: Здравствуйте. А как вот наследник сможет доказать факт передачи нотариусу документов? Нотариус никаких подтверждений, справок нельзя получить у нотариуса.
19: А что именно вы имеете в виду? Какие документы?
13: Ну, свидетельство там о рождении, там свидетельство на квартиру, что там еще,
19: При
13: принятии наследства.
19: При открытии наследственного дела нотариус истребует данные документы, но оригиналы всегда отдает на руки. Если нотариус взял документы для работы, в каких-то целях оставил оригиналы, то он может дать вам справку, расписку о том, что данные документы, оригиналы данных документов находятся у нотариуса, пожалуйста. Но для работы
18: нотариусу
19: достаточно копию, обычно оставляют копию для работы.
18: Вы можете попросить расписку, если он оригиналы взял.
13: Да нет, это копию, если он снял, это копия обычно предоставляется. О принятии такого-то, копии такого-то документа, можете такую справку получить?
19: Так если он, если нотариус копию снял, зачем вам такая справка о том, что нотариус взял для работы?
13: Чтобы потом можно было доказать, что передавались эти документы.
18: Это...
19: Пожалуйста, можете попросить, нотариус может написать о том, какие именно документы, копию из каких документов, соответственно, снимал. Но в этом нет необходимости, потому что нотариус все документы истребует для своей работы. То есть это его работа, и нотариус, кроме это того, понятно, может самостоятельно запросить.
13: Нельзя ничего будет доказать, если они куда-то...
18: А что вы хотите доказывать? Вы боитесь мошенничества со стороны нотариуса? Вы понимаете, это то же самое, как судья, это то же самое, как... Ну хорошо, адвокатов не берем.
13: Но... всегда делают отметки, какие документы приняты, и там всегда есть возможность удостовериться.
19: По запросу клиента нотариус тоже такие отметки поставить может.
18: Ради бога,
19: может.
18: Просите,
19: пожалуйста.
18: И все, и вам напишут. А если не захочет нотариус?
13: Потому что мне сказали, что нотариус вообще ничего не обязан и не будет ничего вам давать.
19: По запросу клиента, пожалуйста, нотариус такую отметку вам может...
18: Если нотариус вам не дает, идите в нотариальную палату и жалуйтесь на нотариуса, что он игнорирует ваши просьбы.
13: Ну, вот
18: и все, вышестоящий орган.
13: Нотариус вам ничего не должен, ничего вам никаких...
18: Мы вам сказали, правильно мы сказали?
19: Правильно, да.
18: Идите, жалуйтесь на нотариуса, если вас не устраивают, или меняйте нотариуса. Спасибо большое, да. 7373948, код 495. Здравствуйте.
14: Здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, мне вот жена составила завещание на меня в 1996 году. Вот, и такое завещание, знаете, на бумаге, без водяных знаков, не гербовая бумага, такая, так, по-простецки. Вот, и нотариуса уже этого нет. Вот мне это завещание надо переделывать или как-то перепроверить, что оно существует или нет? Такое впечатление, что поменялось многое за 30 лет. Алло.
19: Да, здравствуйте. Смотрите, завещание у вас действительно все в порядке, никаких сроков у завещаний нет. Если у вас есть сомнения, вы в любое время, у вас супруга может еще раз пойти к нотариусу, еще раз составить завещание, будет оно у вас на гербовом бланке, соответственно. Но с вашим завещанием тоже все в порядке.
14: Но нотариуса уже нету. И...
19: Ну, независимо
18: от того...
19: В то время,
18: Сергей, но вы слушаете, да, вы слушаете наши эфиры уже 100 лет, но мы же говорим, что это все, нотариус умер, обанкротился, я не знаю, ушел на пенсию, это все передается, это общая база, не волнуйтесь, ваше завещание не останется где-то там болтаться во вселенной, оно все равно...
14: Оно в реестре есть, вы думаете, да? Или
19: можно в реестре завещаний никаким образом, пока завещатель жив, посмотреть, либо проверить, либо каким-то образом вообще узнать, есть завещание или нет, нет возможности. Потому что у нас тайна нотариальных действий. Поэтому при жизни завещателя, соответственно, никто никому не скажет, было завещание
18: или нет. А сам завещатель, если сам завещатель может
19: обратиться к тому нотариусу, которому передан архив...
18: А если нотариуса уже нету? К другому.
19: Кому-то передан его архив, то есть там, где хранится архив нотариуса, который ушел из жизни, либо который служил полномочия, можно обратиться в архив того нотариуса, соответственно, самой супруги и каким-то образом попробовать.
18: Сергей, знаете, лучше всего напишите, пусть супруга напишет новое завещание. Это вернее будет.
14: Да.
18: И вернее, и честнее, хорошо?
14: Да. Да, я тоже так думаю. Все. 30 лет проходит.
18: Держитесь и живите долго, и супруга пусть живет долго.
14: Да, она-то, конечно.
18: Да, конечно. Так, смотрите, Николай пишет, завещание идет впереди всех первоочередных родственников. Дети, племянники при завещании на квартиру? Или можно еще часть получить, если не в завещании? Вы поняли, о чем речь?
19: Смотрите, у нас законный режим наследования изменяется завещанием. То есть это не то, что там в приоритете, это совершенно другое основание, то есть по завещанию наследования. Если в завещании указано все имущество, то, соответственно, все имущество и будет завещено, и будет выдаваться по завещанию. Если указано в завещании какое-то конкретное имущество, квартира, денежные вклады, либо там гараж, машина и так далее, то все остальное, что не указано в завещании, наследуется по закону теми наследниками, которые, соответственно, очередь которых пришла к наследованию, первая, вторая и так далее.
18: Друзья, на этом все. Ольга Филиппова, наш народный адвокат.

0: Результаты социологических опросов показывают, что большая часть автотуристов, приезжающих в Ленинградскую область, возрастом от 18 до 54 лет. В составе турпотока более 38% путешествующих – это семьи. Свыше 22% – пары, а средняя продолжительность поездок составляет от 3 до 7 дней. Ленинградская область – уникальный регион, расположившийся ожерельем вокруг Санкт-Петербурга. Здесь множество памятников истории и культуры, красивейшая природа, а большинство достопримечательностей связаны 10 автомобильными трассами федерального значения. К тому же здесь активно развивается туристическая инфраструктура. Открываются новые отели, хостелы, базы отдыха, кемпинги и глэмпинги, а также расширяются сети магазинов и пунктов общественного питания. На территории области более 5000 объектов культурного наследия, в том числе 23 объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, 6 средневековых крепостей, 750 памятников боевой славы, 65 музеев, 186 усадеб, 12 монастырей и свыше 250 храмов. Наибольшее количество туристических объектов сосредоточено в Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Волховском, Ломоносовском и Приозерском районах Ленинградской области. Ну а самые популярные города для посещения на автомобиле – Выборг, Приозерск и Гатчина. Выборг находится в 132 километрах от Санкт-Петербурга по трассе «Скандинавия». Выборгский замок – единственный в России полностью сохранившийся западноевропейский средневековый памятник. После его осмотра можно прогуляться по лабиринту городских улочек со старинными домами, увидеть самый старый жилой дом в России – францисканский монастырь, где сейчас расположился выставочный зал, и модернистскую библиотеку Альваро Аалто, а потом угоститься знаменитым выборгским кренделем. Обязательно посетите и пейзажный парк Монрепо, расположенный на берегу Выборгского залива. Парковки предусмотрены в центре города у замка и парка. Остановиться же можно как в отеле, так и в хостелах и глэмпингах. В 140 километрах от культурной столицы по трассе Сартовала находится Приозерск. Именно через расположенный на берегу реки Воксы город, бывший самым северо-западным форпостом Руси, проходил знаменитый путь из Варяг в Греки. Главная достопримечательность города – приземистая крепость Карелла. Она немало повидала на своем веку, неоднократно меняла хозяев, разрушалась и отстраивалась заново, поэтому свой нынешний вид обрела уже ближе к концу XVIII века. Также в Приозерске имеет смысл осмотреть симпатичную лютеранскую кирху и комплекс подворья Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. Парковки для автомобилей расположены поблизости от музея крепости Карелла. Остановиться можно как в городских, так и в загородных отелях и туристических базах на берегу Ладожского озера. По трассе Е95 в 45 километрах от Санкт-Петербурга находится Гатчина. Мало кто знает, что именно Гатчина имеет статус столицы Ленинградской области. В список ее обязательных для осмотра достопримечательностей входят Большой Гатчинский и Приоратский дворцы, многочисленные парки, а также музей-усадьба художника-карикатуриста Павла Щеброва, музей военно-морской славы и истории первого военного аэродрома России. Также непременно прогуляйтесь по улице Соборной и отдохните в одном из многочисленных уютных кафе. В Гатчине городские парковки располагаются вблизи основных достопримечательностей. С вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 14 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Россия показала свою живучесть в условиях санкций Запада. Наша страна готова преодолеть любые трудности, заявил замглавы Министерства иностранных дел Александр Панкин. Мы показали, что не изолированы, что у нас есть партнеры. Партнеры видят, что мы с ними работаем на совершенно других принципах, а именно взаимные выгоды. Мы не отбираем, мы делимся, сказал замминистра на полях Петербургского международного экономического форума. Панкин отметил, что в прошлом Россию бездумно назвали бензоколонкой, но это оказалось в корне неверным. Курс Еревана ведет к конкретным действиям против российских интересов.

0: Официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что власти Армении наращивают сотрудничество с западными странами. Так она прокомментировала в интервью РИА Новости визит госсекретаря США Марка Рубио в Ереван. Никол Пашинян пообещал после переизбрания на выборах увеличить поставки продукции в ЕАЭС. Премьер-министр Армении заявил на встрече с жителями Гикаркунихской области, что решит все проблемы, связанные с экспортом продовольствия в Россию. В Армении будут расти и перец, и розы, и абрикосы, и в большом количестве. Экспорт будет увеличен в 2, в 3, в 4 раза, в том числе и в страны Евразийского экономического союза, заверил глава правительства. Никол Пашинян также рассказал о телефонном разговоре с президентом России 1 июля. По его словам, беседа с Владимиром Путиным прошла в теплой, дружественной атмосфере. «Я говорил и вновь скажу, что мы не конфликтовали и не будем конфликтовать с нашими партнерами из России. У нас как были дружественные отношения, так и будут. Мы спокойно, без нервов представим свою позицию», — сказал премьер Армении. Пашинян напомнил, что ранее были десятки подобных проблемных случаев, которые решались в спокойной атмосфере. Обед на Международном экономическом форуме в Петербурге за год подорожал более чем на 1000 рублей. В ресторане «Форум» он обойдется в 7900 рублей на человека. В прошлом году стоимость меню составляла 6,5 тысяч рублей, сообщает РБК. Гостям форума в этом году среди холодных закусок предлагают в частности карпаччо из копченой утки с яблочной чатни. Из супов можно заказать янтарный бульон из говядины с мясным растягаем. На горячее в ресторане приготовят стейк из корня сельдерея с белыми грибами. На десерт предлагают традиционный миланский шоколадный торт или медовик. Курс валют на среду. Китайский юань стоит 10 рублей 73 копейки. Курс доллара, установленный Центробанком, 72 рубля 56 копеек. Курс евро сегодня 84 рубля 61 копейка. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 24. Завтра в городе переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ночью плюс 15-17. Днем 22-24 градуса. Ветер северный 2-7 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Плисича.
3: Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
4: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них.
5: В эту среду гость в студии, кандидат исторических наук, проректор МГИМО, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки Игорь Путинцев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 14.06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение этого часа обсудим самые последние интересные новости. Координаты эфира смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
9: Движение.
8: Четырехбальные пробки в Москве. Внешняя и внутренняя... Нет, внешняя, скорее, сторона МКАДа. Между шоссе энтузиастов пробка здесь и скоростным диаметром. А также между Киевским и Калужским шоссе внутренняя сторона. Там ДТП. Дорожные работы ведутся между Рублево-Успенским шоссе и Волоколамским. И внешняя сторона тормозит. Здесь ДТП случилось после... перед Дмитровским шоссе. Третье транспортное кольцо на севере туго в обе стороны, на западе тоже. Кстати, на востоке более-менее. Там вот ехать прямо в обе стороны можно довольно свободно. И Садовое кольцо, здесь основное затруднение в районе Таганки, Таганского узла, Гончарной улицы, съезд на набережную. Там какое-то ДТП случилось, и, видимо, все там возникло столпотворение.
9: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Поток. Новости этого дня.
8: Сегодня первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что российские предприятия способны выпускать 15 тысяч FPV-дронов в день. Украинские беспилотники атаковали сегодня нефтетерминал в Петербурге, вызвав большой пожар. Вообще беспокойной выдалась ночь в Петербурге и Ленинградской области. Далее мы с вами обсудим, что Путин поручил сделать русский язык ядром высшего образования России. И Евросоюз требует от Еревана полного разрыва религиозно-духовных связей с Москвой. Москвой выяснили в службе внешней разведки России. В «Умных парнях» у нас большой разговор про Европу, про Румынию, кстати, поговорим. К нам специалист по Румынии придет Игорь Путинцев, он кандидат исторических наук, проректор МГИМО, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки.
7: «Поток. Успеем сказать главное».
8: Денис Мантуров, первый вице-премьер, в интервью «Коммерсанту» сказал, что российские предприятия способны выпускать 15 тысяч FPV-дронов в день. Говоря о технологическом суверенитете, Мантуров указал на риски зависимости от западного оборудования, которое может отключаться дистанционно. Поэтому в первую очередь нужно исходить из своих собственных потенциалов и компетенций. А если использовать внешний инструментарий, то только кооперацию с дружественными странами, доказавшими свою надежность как партнеров, подчеркнул первый вице-премьер. Дмитрий Корнев с нами на связи, военный обозреватель, основатель сайта Military Russia. Дмитрий, здравствуйте.
10: Да, Евгения, добрый день, здравствуйте.
8: 15 тысяч именно FPV-дронов в день. А много это, мало в сравнении, например, с тем, сколько противник может выпускать, или там европейцы, например?
10: Ну, понятно, что когда мы говорим о больших цифрах, надо, ну, четко разбираться. То есть, смотрите, 15 тысяч FPV-дронов в день. Если все 365 дней, то это более 5 миллионов. И если только по будним дням, то это 4 миллиона. С точки зрения много-мало, я думаю, что это паритетные цифры с тем, что планирует наш противник. В этом году противник планирует получить 7 миллионов дронов всех видов. То есть и FPV... и дроны, которые дальнего действия, и всех-всех-всех. Я думаю, что если вот эти 15 тысяч в день и каждый день календарный, возможно, это будет достаточное количество для того, чтобы создать паритет на линии соприкосновения. Ну и, конечно же, здесь еще один момент обязательно надо отметить. Если с этой цифрой не случится то, что происходит с 1000 гражданских самолетов, к 2030 году.
8: Сдвигов вправо это по каким-то причинам. Вы про это, да?
10: Я про то, что цифра этого каждый год уменьшается примерно в два раза. И что-то пока вот за год ни одного самолета не поступило. А обещания были тоже очень серьезные и очень мощные. Если это правда, Это очень хорошие цифры, на мой взгляд.
8: И в ПВ-дроны. Здесь еще Мантуров отмечает, что нужно исходить из собственных потенциалов и компетенций. Если использовать внешний инструментарий, то только кооперацию с дружественными странами. А в этом плане сейчас как обстоят дела? Мы полностью можем самостоятельно выпускать эти дроны? И в чем проблема, например, брать те же самые китайские детали? Потому что, насколько я понимаю, китайскими деталями пользуются примерно все.
10: Ну, вы абсолютно правы, китайскими деталями пользуются практически все, но Китай себя ведет очень, скажем так, неровно. То есть какие-то предприятия ведут отгрузки, и изменений нет, отношения хорошие, нормальные, рабочие, деловые. Какие-то предприятия неожиданно вдруг прекращают отгружать и говорят, что санкции у них там, проверки, еще что-то. То есть здесь мы сейчас находимся в неравных обстоятельствах с Украиной, например, которая имеет доступ и к Китаю, и к Тайваню, и к Южной Корее, и к другим производителям комплектующих. К сожалению, полностью импортозамещенных компонентов в мире, наверное, не существует. Мы пытаемся это делать, но это крайне сложная задача. И даже проще завозить в чемоданах некоторые вещи, чем организовать собственное производство. Конечно, мечта такая есть.
8: Мантуров акцентирует внимание именно на FPV-дронах, но мы знаем, что в зоне боевых действий задействованы разные типы дронов. А можно ли какие-то цифры примерные назвать по там, тяжелым беспилотникам, еще по каким-то видам БПЛА?
10: Точных цифр, наверное, сложно очень назвать будет. Но смотрите, тяжелые беспилотники, беспилотники самолетного типа, то, что мы видим в новостях из Ирана, например, американские «Риперы»,
8: да.
10: у нас их мало, и выпуском их занимаются только большие авиационные конструкторские бюро и авиационные заводы. Выпуск их идет, но, наверное, мы можем говорить о каких-то единичных количествах в год, которые производятся и передаются воздушно-космическим силам. Большие разведывательно-ударные дроны у нас есть, безусловно. Средние дроны, среднего звена, их выпуском и производством, тут уже делится. Если для разведки, выпускают несколько предприятий и выпускают успешно. Ударные дроны, та же самая «Герань», «Гарпия», «Герань-5» с реактивным двигателем, здесь производство налажено, и оно, наверное, измеряется тысячами в месяц, вполне может быть. Точно нельзя сказать, сколько, но речь о тысячах в месяц. Такое ощущение, что этого вроде бы достаточно сейчас.
8: Понятно. То есть,
10: и противник тут нас догоняет не более.
8: А если про тактику здесь поговорить, вот с такой производительностью 15 тысяч FPV-шек в день получается. Можно ли менять тактику, например, использовать дорогие дроны-ретрансляторы как одноразовые? И видят ли, с вашей точки зрения, видна ли здесь перспектива перехода к концепции вездесущего роя, если я не ошибаюсь, так это называется, на линии боя прямо сейчас, на линии соприкосновения?
10: Да, к этому можно двигаться. Я думаю, что какие-то работы энтузиастов уже есть на эту тему. Проблема, как всегда, достаточно простая. Если противник может использовать Starlink, у нас аналога Starlink'а пока нет. Нам бы хотелось тоже получить какое-то количество спутников на орбите, которые дают подобные возможности. Но их нет. Но мы можем использовать, дроны-ретрансляторы, тяжелые дроны-ретрансляторы. И в эту сторону мы двигаемся, но опять же нужен софт, программное обеспечение, нужны программисты, которые это сделают. Программистам нужен мобильный интернет, различные условия и так далее, и так далее, и так далее. То есть, нельзя, скажем так, кустарным способом и приказами создать современное высокотехнологичное оружие. Но мы к этому стремимся.
8: С вашей точки зрения, здесь какой процент, например, таких дронов действительно находит цель в условиях активной работы там, средств радиоэлектронной борьбы, средств ПВО, или упор идет именно на рой и заваливание такое этой дроновой массы? Даже если каждый теряет управление, его сажают принудительно и так далее.
10: Здесь смотрите, на самом деле мы должны говорить о двух разных моментах эффективности. Первый момент, если рой, 10 дронов работают по одной цели, ну, допустим, укреппункту какому-то, либо бронеобъекту, то вероятность его поражения, ну, если роем, то стремится к 100%. Сколько из этих 10 дронов будет потеряно, ну, это уже не важно, так скажем. Наша задача роем уничтожить цель.
8: Дмитрий, а да, еще такой если мы говорим, что...
10: Да, да. А если мы говорим именно про применение дронов отдельным оператором, одного дрона там и так далее, то здесь, ну, даже если половина этих дронов дойдет до той или иной цели, мы говорим о поражении в год миллионов целей. Это очень серьезные цифры. И, собственно, наш противник к этому также стремится, и мы видим, что при нехватке людей, при нехватке пехоты, противник каким-то образом пятится назад, но он держит оборону за счет дронов.
8: Дмитрий, а здесь вопрос возникает. Помните, мы с вами тоже неоднократно обсуждали, как вообще применение дронов меняет модель противоракетной обороны, то есть в данном случае уже противодроновой, потому что все-таки дроны производить и быстрее, и, наверное, легче, и больше их можно производить, в отличие от средств РЭП и ПВО. Можно ли говорить, что, в принципе, скоро появятся какие-то вот антидроновые, вот эти, может быть, какие-то легкие мобильные системы, и как бы вот эта вот игра, борьба, считая мяча, она выйдет в какой-то паритет?
10: Ну, безусловно, в эту сторону мы двигаемся. Смотрите, тут решений несколько. Первое – это делать недорогие ракеты. Ну, и в эту сторону мы двигаемся. У «Панциря» появилась маленькая ракета. В Соединенных Штатах есть маленькая ракета на базе «Нура». Это первый вариант. Второй вариант – очень высокотехнологичный, но очень дешевый в эксплуатации – это лазеры. Лазер стоит сам дорого, но стоимость выстрела условно копейки. Это второй вариант. Третий вариант, и по нему уже есть практическое применение в зоне специальной военной операции, это дроны-перехватчики. Их создание, стоимость такого дрона сопоставима со стоимостью ФПВ-дрона, ну, либо немного дороже, но эти дроны позволяют что отдельному пехотинцу, что подразделениям решать вопрос уничтожение любых летающих объектов. Понятно. То есть дронов противника, тяжелых дронов там, ну и так далее.
8: Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий. Вас благодарю. Дмитрий Корнев, военный обозреватель, основатель сайта militaryrussia.ru был с нами.
1: Внимание! Говорит Москва.
11: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
8: И сообщения, которые появились прям совсем несколько минут назад, советник главы Центрального банка Алексей Можин, более 30 лет представлявший Россию в Международном валютном фонде, умер в возрасте 69 лет. Об этом ТАСС сообщили в окружении экономиста. Можин умер от тяжелой болезни. Работал в финансовых учреждениях Советского Союза и России в 80-х, в 92-м начал работу в МВФ, с 96 по 24 занимал должность исполнительного директора от России. В последние годы, значит, после этого работал советником главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной. Теперь давайте про Петербург. Предыдущая ночь и, соответственно, раннее утро в Петербурге и Ленобласти выдались тревожными. Украинские беспилотники атаковали нефтетерминал в Петербурге, вызвав масштабный пожар. Об этом не преминул упомянуть Зеленский. Далее, что здесь? Атака, обращайте на себя внимание, что атака произошла на фоне начала Петербургского экономического форума. 4 частных жилых дома повреждены из-за падения обломков БПЛА в Ленобласти. Обошлось без пострадавших. Это уже данные губернатора региона Дрозденко. Андрей Клинцевич, военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Здравствуйте, Андрей Францевич.
12: Добрый день.
8: Я сразу вспомнил, когда сегодня новости утром читала, что перед 9 мая Министерство обороны и МИД прям предупреждали Киев о недопустимости бить по Москве и срывать парад. Перед ПМФом, очевидно совершенно, никаких предупреждений не было. Но можно ли сказать, что Киев намеренно устраивает такие дерзкие атаки, там, преследуя какие-то свои цели?
12: Конечно. Да, мы видим, во-первых, Киев всегда делает подарки большим начальникам, которые приезжают в Киев. Я напомню, что сейчас туда приехал Марк Рютте, глава НАТО. Это первое. Второе. Киев, к сожалению, использует методы террора и постоянно повышает планку. Мы видим, что события, которые сейчас происходят, это и Старобельск, это и удар по рейсовому автобусу, да, и Запорожской атомной электростанции. И вот сейчас, условно говоря, синхронизация с ударами в районе проведения форума. Это и срыв авиационного движения, это нанесение ущерба. И мы не знаем до конца, куда эти дроны летели, потому что их уничтожали. Но не исключено, что как раз в тот центр, где его планируется проводить.
8: Но в данном случае я просто вот до сих пор пытаюсь вспомнить, и у меня все-таки какая-то аналогия прослеживается, что мы как вот давали предупреждение, что как будто бы вот в такую дату точно нельзя, иначе им будет худо. Сейчас никаких предупреждений не было, они ударили, вот как будто бы есть, знаете, какой-то производственный календарь войны, что вот в какие-то дни можно, а в какие-то дни все-таки нежелательно. Зачем мы, в принципе, устраиваем такую риторику, что вот сегодня не бейте, тогда вам будет прям совсем плохо, а в какие-то дни нет? Ведь украинцы же не преследуют цели как-то когда-то бить, а когда-то не бить. У них есть возможность, они бьют.
12: Смотрите, все поменялось. И президент об этом сказал, когда ему докладывали спецслужбы по итогам расследования удара в Старобельске. «Наши методы меняются», — сказал президент. «И мы сейчас начинаем практически день через день наносить очень мощные ракетные удары по Киеву. Грохочет так, что пол Киева находится в метро, там укрывается и так далее. Такого ранее не было. Конечно, наверное, все желают удары возмездия, чтобы это были все-таки административные здания или центры принятия решений, как об этом говорилось. Ну вот, там, с предупреждением или без, чтобы там не пострадал гражданский персонал, но именно по неким символам власти. Вот, пока мы от этого воздерживаемся, хотя технически можем уничтожить любое здание, какая бы система...
8: Почему мы от этого воздерживаемся? Почему нужно было дождаться каких-то, ну вот прямо из ряда вон событий, хотя и до этого тоже были из ряда вон события происходили? Почему мы постоянно используем риторику «удары возмездия», «вот теперь точно» и так далее? Более того, многие предприятия вынесены за территорию Украины, поэтому в целом, если достигать цели, чтобы Украина, не знаю, там покорилась или прекратила бить, наверное, здесь не только Украине должно быть больно.
12: Здесь я с вами полностью согласен, потому что вопросов много. Нанесение ударов по военным объектам, мое личное мнение, и вы сейчас его озвучивали, не воспринимается как удар возмездия. Это обычная рутина войны. Мы не должны бить по военным заводам, дождавшись какого-то теракта. Мы должны его уничтожать, исходя из необходимости военной, если у нас есть возможность дотянуться или мы вскрыли цель. Ну вот, поэтому здесь, конечно, остаются вопросы. Я бы, наверное... если так можно порекомендовать нашему Министерству обороны, ну, менял бы, условно говоря, описание того, как нанесли удар. Это первое. Второе, конечно, неплохо нам было бы показать. Неплохо было бы показать снимки аэродрома, значит, Белая Церковь до нанесения удара Орешником и после. Я не знаю, почему мы, как говорится, не пользуемся этой возможностью. Противник постоянно это делает. На Ближнем Востоке мы увидели, что это эффективно, когда американцы говорят, да не, вы по нашим базам не попали. Секундочку, говорят иранцы, показывают картинки. Очень наглядно видно, как там уничтожены инфраструктура, уничтожены ангары, уничтожены радары дорогие, системы комплекса ТАР. Ну, мне кажется, нам было бы неплохо тоже об этом узнать.
8: А если мы, ну, скажем так, смотрите, даже если мы не показываем, очевидно, у противника тоже там и аналитика работает, и западные страны помогают для того, чтобы эти картинки иметь. Есть ощущение, что это все-таки не то слабое место, по которому можно ударить и, соответственно, получить какой-то результат. Вот в данном случае, например, Зеленский тут же выступил с тем, что удары будут наноситься, что вот здесь-то удар произойдет, здесь, потом Рютте поехал встречать. Но он же пестует свою, там, не знаю, гордыню, жажду славы, все что угодно. Почему он до сих пор имеет возможность, в принципе, об этом говорить, как вы думаете?
12: Ну, смотрите, удары возмездия, в моем понимании, существуют двух типов. Первый – это какие-то административные здания или какие-то символы. Как американцы вплоть до стадиона в Тегеране уничтожали, чтобы не было места даже где собраться или митинг провести. Соответственно, у нас таких целей много, и более того, эти цели МИДом были обозначены, и когда мы рекомендовали дипломатам уехать, там, собственно, и места очень, очень близко они находились к этому. Второе – это политические лидеры, военные лидеры. То есть можно совместить, можно дождаться его, когда он будет находиться в этом здании, можно отдельно. Я не исключаю, что сейчас мы, собственно, подбираем наилучший момент, когда Зеленский или кто-то будет проводить, условно говоря, какую-то конференцию, можно нанести удар. К сожалению, Зеленский сейчас использует тактику прикрытия заложниками. Конечно. Сейчас заложником выступает Марк Рютте. поэтому мы воздерживаемся от такой рода эскалации.
8: Ой, ну, Андрей Александрович, ну это тоже странно выглядит, потому что Марк Рютте не каждый день рядом с Зеленским находится. Ну, в какие-то дни Зеленский точно совершенно один находится. Ну это тоже вот...
12: Нет, я не сказал, что он находится всегда в прикрытии. Ну, последние дни там все время какая-то делегация одна сменяет другую. Вот только уехал Блюменталь, тут же приехал Марк Рютте.
8: Так.
12: Я к тому, что... А если Зеленский один, то он уезжает из Киева и находится в Европе, путешествует. То есть там ребята тоже понимают риски, которые существуют, и пытаются, пользуясь, как говорится, случаем, еще рядом с собой посадить заложников.
8: Ну, смотрите, из всего происходящего можно, наверное, сделать вывод, что для Украины не проблема затягивания конфликта, потому что она живет на внешнем финансировании. Сколько денег дали, столько, соответственно, там ракет условно запущено. А для европейцев тоже, в общем, нет проблемы в том, чтобы затягивать этот конфликт. Американцы как-то самоустранились, и вроде бы дух Анкориджа окончательно выветрился. Но у нас руки развязаны, разве нет?
12: Ну, не совсем, потому что у нас есть риски втянуться в Третью мировую с европейцами, хотя... В моем понимании, мы и так уже воюем, более того, мы просто оттягиваем неизбежное, мы потом будем жалеть о том, что мы не нанесли удары сейчас гиперзвуком, большим количеством дронов, не вынесли военную инфраструктуру, как это делает Иран, ну вот, потому что потом они подготовятся, у них все это будет, и они уже будут готовы к войне, и они будут эскалировать, ну вот, потому что они, откровенно говоря, ослабляют нас, они, воюя руками Зеленского, как бы, используя инфраструктуру.
8: Ну, так у них такая и тактика,
12: у них же такая тактика. Поэтому, к сожалению, нам придется наносить удары по Европе, хотим мы того или нет. Иран не испугался, нанес удар по английской базе Акротири на территории Кипра. Все, что случилось по итогам? Пятая статья НАТО, может быть, заработала? Нет. Может быть, британцы бросились воевать с Ираном? Тоже нет. Они просто сделали вид, что ничего не произошло. Mm-hmm. Вот теперь, внимание, вопрос. Что мы будем делать после того, как дроны пролетели через Прибалтику, через Эстонию, нанесли удары по Санкт-Петербургу?
8: Они молчат, кстати. Эстонцы молчат.
12: А, эстонцы молчат? Ну, да. И мы как бы делали предупреждение, что это недопустимо. Ну, ребята сказали, да, хорошо, недопустимо, но дроны...
8: Но вы же видели румынское заявление. Вы можете наносить удар по Украине так, чтобы нас не задевало? Ну, вот это так выглядит.
12: Это выглядит так, что вы мимо летите, то смотри, чтобы ваши дроны не падали по дороге на наши города.
8: Да, мы будем снабжать противника, но это как бы не считается вовлечением в конфликт. Я не очень понимаю, зачем мы как бы, ну, как будто бы поддерживаем вот эту логику, что, извините, пожалуйста, постараемся быть аккуратными. Хотя, опять же, не доказано, что это там наш дрон, там и так далее, и тому подобное.
12: В моем понимании мы вступили в период исключительно диалога силы. Никто в мире не будет пытаться за нас давить на европейцев по поводу погибших детей, по поводу погибших гражданских в автобусе. К сожалению, это не последний теракт. Они будут продолжаться. И это только в наших руках заставить Зеленского прекратить это делать. А заставить его можно только через прекращение поддержки союзников. А союзники в теплой ванне. Союзники получают технологии, знания и раскачивают свой военно-промышленный комплекс.
8: Я впервые вообще, я не помню, честно говоря, ни одного конфликта, где бы декларировалось, ну, что-то, что, как бы, как это называется, что в отношении руководителя этого государства не применяются даже попытки какие-то, чтобы он прекратил быть руководителем этого государства.
12: Ну, здесь мы же можем с вами только догадываться, мы понимаем, что такая возможность есть, техническая возможность есть, гиперзвук, в том числе и наземного пуска у нас есть. У нас нет на территории Украины, да и Европы тоже, точки, куда бы мы не могли нанести гарантированный удар. Это все есть, это вопрос просто, условно говоря, политического
8: решения.
12: Что сдерживает? Может быть, мы откладываем, может быть, есть какие-то нюансы, скорее всего, есть. Какое-то обоснование логическое существует.
8: Спасибо, Андрей Францович. Вас благодарю. Андрей Кленцевич был с нами, военный эксперт, глава Центра изучения военных политических конфликтов.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
13: 14:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские военные за сутки уничтожили площадки запуска дальних беспилотников ВСУ. Под ударом оказались места хранения дронов и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 147 районах. В сводке Минобороны также говорится о поражении объектов энергетической и транспортной инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ. Отмечается, что удары нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск. В МИДе заявили о решительном осуждении удара ВСУ по рейсовому автобусу в Донецкой Народной Республике. Ведомство выражает глубокие соболезнования семьям погибших, говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой. В публикации она назвала атаку террористическим актом, подчеркнув, что киевский режим вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность, совершив очередное циничное и кровавое преступление. Ранее сообщалось, что число погибших после удара по автобусу в Енакиеве выросло до 8, по словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. 10 пострадавших остаются в больнице. Для помощи людям создана горячая линия. Отечественные самолеты «Суперджет-100» и «МС-21» готовы к передаче авиакомпаниям. Все машины уже полностью собраны и ждут завершения бюрократических процедур. Об этом сообщил глава United Aircraft Corporation Вадим Бадеха. По его словам, сейчас в цехах окончательной сборки находятся около 20 новых воздушных судов. Для «Суперджет-100» выполнено порядка 80% необходимых тестовых испытаний, и УАК планирует завершить сертификационные полеты к концу лета. МС-21 пока отстает от графика. На данный момент самолет выполнил лишь 30% требуемого объема испытательных процедур. На АЗС Москвы и Подмосковья начали ограничивать продажу бензина первыми. Об отпуске в одни руки не больше 60 литров объявила сеть ОРТК в Троицке. Теперь одному клиенту отпускают и 100 литров дизельного топлива. В компании сообщили, что ограничения действуют по всей сети с 30 мая и сохранятся до особого распоряжения. Решение объяснили текущей ситуацией на рынке топлива, не уточнив конкретных причин. По данным МСК1.ру, на других АЗС также подтвердили возможности введения лимитов. В «Лукойле» бензин отпускают не больше 100 литров в одни руки, а в сети «Газпром» ограничения составляют от 100 до 150, как на бензин, так и на дизель. В «Роснефти» и «Татнефти» заявили, что общесетевых ограничений пока нет, однако отдельные станции могут вводить их в зависимости от ситуации. Накануне власти ЛНР сообщали о временных ограничениях на продажу топлива. Отпуск бензина марок АИ-95, 92 и дизельного топлива в республике не больше 20 литров в сутки на человека. О погоде сейчас в российской столице плюс 24, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
11: Говорит Москва. Реклама.
14: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
15: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
16: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
17: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
18: В эти минуты союзные силы выбивают остатки...

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В эту среду гость в студии, кандидат исторических наук, проректор МГИМО, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки Игорь Путинцев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
2: 14.36 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Владимир Путин поручил сделать русский язык ядром высшего образования. Сделал заявление президент на заседании Совета по поддержке русского языка. И там анонсировал новую дисциплину, который называется «Русский язык как государственный». Ее будут изучать во всех высших учебных заведениях, и она войдет в так называемое «единое ядро высшего образования», то есть станет общей для всех направлений подготовки, независимо от специальности. Предметом изучения станет конституционный статус русского языка, основы языковой политики России. Кроме того, президент предложил создать в федеральных университетах отдельные факультеты русского языка и литературы, не смешивая их с зарубежной филологией. Для абитуриентов это означает, что русский язык получает приоритетное положение в системе высшего образования. При выборе вуза стоит обратить внимание, есть ли там такой факультет или хотя бы полноценный курс русской филологии. Владимир Елистратов, кандидат филологических наук, доктор культурологии, профессор МГУ. Владимир Станиславович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: А вы понимаете, для чего требуются какие-то изменения в структуре преподавания? И что это за дисциплина русский язык как государственный? Он и так имеет статус государственного.
3: Ну, тут, собственно, ничего, никаких таких структурных изменений, я думаю, что нет. Так. То есть просто предлагается вот на каких-то новых территориях, там, на новых вузах вести вот какой-то такой специальный действительно факультет русской филологии, русского языка. И это вполне нормально. Я закончил филфак, например, и я не думаю, что филфак будет разделяться сейчас прям судорожно на русский язык
2: отдельно.
3: И это не надо делать, потому что там уже приготовлена прекрасная связь между кафедрами и так далее. Вот. Но сама мысль-то правильная, потому что действительно сейчас регионы новые придут. Я думаю, что под это все сделано. То есть под то, что действительно придут новые совершенно структуры, и надо что-то такое делать. И русский язык действительно продвигать, он должен быть действительно главным, потому что какие-то непонятные опции, когда люди вдруг изучают, там, я не знаю, голландский и так далее, ну, хорошо, пусть изучают, конечно, вот, но пусть, но помимо того, что они должны знать русский. И вот я, например, на факультете иностранных языков работаю, извините, конечно, да, это неприлично звучит в этом контексте, но тем не менее, скажем, переводчики, вот у них проблема одна, насколько я понимаю, большая, что они на английский-то хорошо переводят, а на русский вообще не могут.
2: То есть в этом английский надо усилиться?
3: Да, вот в этом смысле действительно. Русского особо не знают. То есть, ну, плохо.
2: Но то, о чем вы говорите, это сложилось вследствие там смены приоритетов в предыдущие годы или в целом так было всегда?
3: Это в целом в смене приоритетов последних 30 лет, скажем так, это все вот было, это четко совершенно, это было сделано. Это было плохо сделано, действительно, Хотя, тем не менее, вот наши люди, конечно, очень сильные. Очень сильные. Они держатся. И во многих вузах, например, там факультет русской филологии вот существует. Там, по-моему, где-то там, не знаю, факультет это, университета образования там. Вот, вот есть факультет, где русская филология в основе. Да? Ну, при этом не надо забывать и другие. Вот, и, кстати, там никто не заметил особо, но то, что Путин сказал о том, что должен быть, надо изучать языки, вот другие языки в России, да, по-моему, там какой-то он даже день там установил относительно того, что это надо сделать, там Расул Гамзатов родился где-то, это очень правильно, потому что такая, я даже не застал этого всего, но... Скажем, на филфаке специально был курс там и литературы народов СССР. Вот это было не глупо, совсем не глупо. А кто знает сейчас вот действительно великую литературу, там узбекскую, таджикскую, не знаю, все остальные, да никто не знает.
2: В свое время в свое время во Всемирной библиотеке были тоже тома, где упоминалась как раз литература, и примеры были произведений
3: Республик Советского Союза. Спроси на улице человека, хотя бы один знает одного там какого-нибудь татарского поэта.
2: Это великого. Правда, это правда.
3: Не, или там, не знаю, башкирского или какого-нибудь мордовского. Нет, этого ничего нет. Вот это не глупо.
2: Владимир Станиславович, а еще интересно, когда президент сказал, что надо разделить факультет русского языка и литературы, вот, а если заговорили об отделении, не приведет ли это к тому, что, например, лингвисты могут впоследствии потерять какой-то культурный контекст, а те же самые литературоведы начнут, ну, условно, пренебрегать грамматикой, что-то такое? Нет, не случайно же это было, ну, как бы слитые практически предметы русский язык и литература?
3: Вот еще раз, те факультеты, которые есть, не надо их разделять. Так. Когда организуются новые, пожалуйста, да, вот все, пусть люди русским, так сказать, больше на это обращают внимание. Вот, но все-таки должны тоже люди изучать какие-то там и другие языки. Вот, то есть, в принципе... Установка правильная. Я думаю, что это установка для вот новых образований, для новых каких-то университетов, вот, ну, может быть, не совсем новых, но те, которые как-то там ориентируются. Это прекрасно.
2: Ну, с учетом того, что Крым приводился в пример, как бы первопроходец, да, такой практики. В общем, здесь оно вполне логично. Владимир Станиславович, как вы в целом сейчас оцениваете подготовку кадров для преподавания русского языка, для преподавания литературы? Президент тоже вчера говорил о необходимости усиления подготовки.
3: Я думаю, что он, в принципе, вот держится все на энтузиазме людей. И прекрасно. В основном прекрасно. Я знаю много случаев, когда люди просто чудесно все делают. И, ну, не знаю. Наверное, где-то плохо, где-то хорошо. Ну, я же не держу какие-то там...
2: Я просто, знаете, к чему веду? Не так давно, сейчас же большая дискуссия вокруг того, что должно быть выше сейчас, что должно из себя представлять высшее образование, какие направления усиливать, какие направления, не знаю, уже меньше внимания им уделять. И кто-то вдруг сказал, что у нас слишком серьезно мы увлечены гуманитарными предметами, гуманитарной наукой. А вот как будто в техническую часть надо уходить. И как будто бы гуманитариев, ну, знаете, немножечко принизили. Вот нет такого ощущения?
3: У меня есть такое ощущение. Да? Ну, это дураки просто говорят, потому что не понимают, что и гуманитарное, и техническое, они настолько связаны, настолько это вместе все находится. Это какой-то анахронизм, что вот там есть технические, а есть не технические. Вот это на самом деле все это очень вместе. Посмотрите, у всех Циолковских и так далее, они же все чудесно знали там все гуманитарные науки. Все люди, которые продвинулись в техническом отношении, они были абсолютно образованы гуманитарно. Это четко совершенно. Не было ни одного такого технаря, знаете, так, как Маск, который там действительно, как, не знаю, с чем его сравнить, вот, идиотик такой, ну, не знаю, Бендер, который из стулья получил. Вот, нет такого, такого не бывало.
2: Угу.
3: Какое образование было у, я не знаю, у Циолковский уже сказал, ну там у Королёва и так далее, они вообще люди прекрасно знали литературу. Поэтому тут никакого противоречия нет.
2: Понятно. Спасибо большое, Владимир Станиславович. Вас благодарю. Владимир Елистратов, кандидат филологических наук, доктор культурологии и профессор МГУ.
1: Внимание! Говорит Москва.
0: 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
2: А теперь про еще одно явление. Тут сделали заявление в службе внешней разведки. Евросоюз требует от Еревана полного разрыва религиозно-духовных связей с Москвой. Как заявили в службе внешней разведки России, это обязательное условие евроинтеграции Армении. По поступающей в СВР информации, руководство Евросоюза агрессивно взялось за выдавливание из Армении Русской Православной Церкви. По имеющимся данным, в настоящий момент так называемые европейские партнеры фабрикуют компромат в отношении других представителей Еревана армянской епархии РПЦ с тем, чтобы побудить армянские власти открыть на нее масштабные гонения. Вот прям... Так, Николай Сапелкин с нами, историк, религиовед, общественный деятель. Николай Сергеевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Евгения.
2: Вы как специалист фиксируете вот подобные явления, о которых говорит служба внешней разведки, что вот прям сейчас какая-то активизация идет, чтобы, соответственно, что как будто бы это чуть ли действительно не условие. То есть поборничество армянской церкви – это все во имя вступления в Европейский Союз.
4: Вы знаете, все, что касается вопросов религии, нужно оценивать без эмоций.
2: Так.
4: И, соответственно, если подойти к этим событиям, то мы увидим все их многообразие. Дело в том, что территория Армении не относится к числу канонических территорий Русской Православной Церкви. Так определено в уставе нашей церкви. Кроме того, в Армении есть своя национальная церковь. Это Армянская Григорианская Церковь, как записано в Конституции. Соответственно, хоть Армения является светским государством, где церковь отделена от государства, однако и органы государственной власти, и общественность предъявляют высокие требования к качеству священнослужителей. Этим и был вызван скандал, который длится вот уже третий год, сложности в отношениях между Пашиняном и католикосом.
2: Угу.
4: Отсюда и выходит вот наша нынешняя ситуация, когда одного из священников Русской Православной Церкви обвинили в подрыве государственных интересов Армении и влиянии на будущие выборы. Дело в том, что этот священник сам по рождению армянин, его фамилия Казарян, вероятнее всего он принял российское гражданство, потому что он сейчас прикомандирован к воинской части, которая находится в Гюмри, к российской воинской части. В этой части имеется два храма. Всего же храмов Русской Православной Церкви во всей Армении 8. И есть епархия, которая их объединяет. Архиерей этот находится в Подмосковье, потому что управлять 8-й епархией целому епископу как-то слишком малая нагрузка, да и средств это не даст. Из этих 8 храмов один при монашеской общине, два в воинской части, фактически всего лишь 5 приходов на всю Армению. И, соответственно, значительного влияния иметь они не могут. С другой стороны, между Русской Православной Церковью и Армянской Церковью никогда не было никаких противоречий. Нет глубинных конфликтов, и отношения всегда носили братский характер, особенно с 1943 года, когда была восстановлена и Грузинская Православная Церковь, воссияла Русская Православная Церковь, была воссоздана тоже и получила своего католикоса Армянская Григорианская Церковь. Угу. То, что сейчас произошло, вызывает, конечно, удивление. С одной стороны, никогда служба внешней разведки не обращалась к обществу с подобными заявлениями. Она начала это делать только вот буквально в этом году. Это второе уже заявление, и оно связано как раз с ситуацией на религиозной почве. Мы знаем, что эта служба секретная, она занимается разведкой и информирует первых лиц государства о каких-то там злых намерениях наших оппонентов. А здесь, в данном случае, обратились к обществу, может быть, исходя из того, что верующие люди наиболее горячие, потому что наших как бы бьют, да? А вот кого наших, тут, когда начинаешь разбираться, оказывается, что и не так-то уж все и страшно. Отсюда возникают вопросы и к заявлению службы внешней разведки, и, конечно же, к этим заявлениям неправительственных организаций, которые финансируются Евросоюзом, которые заявили, что Иерей Тимофей Казарян вмешивается в предстоящие парламентские выборы.
2: Николай Сергеевич, ну здесь понятно, да, что есть как бы какой-то политический аспект, но не может не возникать аналогия, как было с Украиной. Вспомните с этим Томосом, с отделением церкви. Здесь вопрос религиозных связей. Вот что конкретно, с вашей точки зрения, могут теоретически подразумевать идеологи разрыва отношений между армянской церковью и, например, русской православной церковью? Если даже аналогию, например, проводить с Украиной тогда. Совместные молитвы, признание таинств, культурные обмены, какое-то социальное служение или просто вот как это, знать не знаем и не будем знать.
4: Ну, никаких евхаристических связей между Русской Православной Церковью и Армянской Григорианской Церковью нет. Это даже не церкви-сестры, потому что Армянская Церковь – монофизиты. Они имеют там свой символ веры, они не признают наше толкование Святой Троицы. Но у нас с ними добрые отношения, добрососедские, исторические. И, кроме того, мы все-таки представляем один христианский мир. У нас больше социальные и культурные связи. А в политику ни Русская Православная Церковь по своему уставу не вмешивается, ни Армянская Григорианская Церковь, соответственно, своим уставом не вмешивается. Тем более, что конституции наших государств подтверждают светский характер государства и отделение церкви от государства.
2: Но мы же понимаем, что в данном случае речь даже идет просто об идее разъединения. Или идея какого-то разъединения людей, которые, в принципе, не испытывали никогда друг к другу никакой ненависти. То есть это же конструирование, такая социальная инженерия. Я скорее про это говорю.
4: Когда были события на Украине, которые вы упомянули, это была церковь-сестра. У нас были не просто братские и родственные связи, мы были единым организмом. Все это привело к тому, что там сейчас действуют две организации, которые, одна из которых так и не была связана с Россией, это Раскольничья Православная Церковь Украины, а другая организация, которая вышла или заявила о выходе из единой Русской Православной Церкви Московского Патриархата, я имею в виду Украинскую Православную Церковь, начиная с 22 года. Они прервали молитвенно-канонические общения, они ведут себя как схизматики-раскольники, пока наш синод этого не признает, потому что идут военные действия, и, соответственно, вполне возможно, это является причиной их такого поведения. Но все-таки у Епифания Думенко более 6 тысяч приходов, почти 11 тысяч приходов у Ануфрия Березовского, да, там это громаднейшее влияние на общество. А здесь мы говорим о 5 приходах, 8 храмах и 5 приходах. И архиерей, который приезжает крайне редко в Ереван, поэтому здесь влияние было незначительным. И если вдруг оно прекратится, его, наверное, и не заметят.
2: Никак. А вот интересно, о мотивации Европейского Союза, вот как религиовед, вы можете объяснить рациональный какой-то мотив Евросоюза, который сейчас очень плотно работает с Арменией, французы приезжают регулярно, вот именно требования, может быть, намеки, рекомендации, разрыва каких бы то ни было связей вот в этом аспекте религиозном, это попытка ослабить все-таки влияние через духовную сферу, но вы опять же сказали, что нет какой-то прямой связи и крепкой. Или же это элемент давления с целью выбить любую опору просто из и любое упоминание России, в данном случае религиозное?
4: Знаете, я думаю, что это в первую очередь формирование негативного контекста в Европе, так. негативного отношения к России, что, угу. чтобы показать Россию агрессивной страной, которая проявляет экспансионизм по отношению к независимым государствам, которые ранее входили в состав Советского Союза. Ведь что заявил Союз информированных граждан, это Хельсинская гражданская ассамблея, что священники Русской Православной Церкви ведут антигосударственную пропаганду. Я думаю, что самой Армении улыбнулись, может быть, удивились, mm-hmm. зная, значит, сколь малое число этих священников. А для мирового сообщества, ну, прежде всего, для Европы, которая так уже накачана, экзальтирована, любая подобная новость, это дрова в топку вот этого или в костер этого конфликта. И поэтому это в большей степени для формирования негативного такого эмоционального фона угу. по отношению к России, я так думаю.
2: Зафиксированы ли аналогичные требования Европейского Союза, например, к другим странам? Мы Украину с вами обсудили, но вот есть Сербия, которой выставляются огромный список требований, которые они должны выполнить, и тогда их, может быть, примут Европейский Союз. А вот встречали ли вы подобного рода, может быть, опасения у сербов или какие-то намеки со стороны европейцев?
4: Вы знаете, ситуация Сербии и Армении сильно отличается. Так. Сербия заявляла и давно о готовности вступления в Евросоюз и начала подготовку к этому. Uh-huh. А все, что касается взаимоотношений Европейского Союза и Армении, носит во многом пока какой-то театральный характер. Нет ни одного ни правительственного, ни парламентского решения со стороны Армении о готовности

0: граждан Армении снесет их. Поэтому они действуют вот так, знаете, шаг вперед, два шага назад. И готовят вот почву в большей степени в европейских странах для того, чтобы показать, что мы находимся в сложной ситуации. В принципе, подобные заявления выгодны сейчас и Пашиняну. Сказать, что на нас русские напирают со всех сторон. Помогайте нас поддерживать. И то вот здесь помощник президента России Ушаков заявил, что уход в Евросоюз приведет к разрыву торговых отношений и не будет уже вот этих скидок по цене на газ, энергоносители, не будем мы покупать их продукты, и коньяк, оказывается, у них не такой уж и хороший. Они же это понимают, что они должны тогда будут возместить выпадающие расходы за счет Европы. Соответственно, в данном случае, как бы вот подобного рода заявление, оно даже Пашиняну на руку. Но мы сейчас все-таки рассматриваем сам факт вот этого заявления, да, и
1: здесь же еще интересно, знаете, как
0: они действия службы внешней разведки.
1: Нет, конечно,
0: это
1: мы говорим про явление.
0: Да, это их, да.
1: Мы говорим
0: да.
1: про явление, потому что вот вы неоднократно упомянули, что там церковь отделена от государства, и в Армении то же самое, но мы понимаем в то же время, что церковь, по крайней мере, Константинополь или там Ватикан, целое государство, они, конечно, встроены не только в политику, они встроены в геополитику. С вашей точки зрения, почему мы не слышим заявлений, например, осуждающих действия политиков, которые принуждают к каким-то религиозным распрям? Потому что, ну, например, условно, Ватикан — это вообще не его вотчина, и, как бы, может быть, здесь есть какая-то прямая конкуренция, и поэтому они выбирают политику невмешательства. Но вот тот же самый Константинополь. Почему? Власти мало, веса мало, никто не услышит, или для них это вообще не проблема?
0: Ну, Константинопольская церковь хоть и вписана в геополитические процессы, на самом деле очень слабая. Для Турции это просто некоммерческая организация, которая имеет исключительно символическую власть. В большей степени здесь, в России, несколько лет назад ее стали называть Вселенским патриархатом и превозносить. Это была, конечно, наша такая своеобразная, можно сказать, идейно-политическая ошибка. Какой же он Вселенский, если он там живет на задворках Стамбула? Но в мировых раскладах их активно используют. В данном случае, что он может сказать? У него влияния на армянскую церковь никакого нет. Константинопольская церковь, так же как и русская православная церковь, не являются сестринскими церквями для армянской григорианской церкви. Армяне монофизиты. Соответственно, Варфоломей может быть только высказать сочувствие, что Москва нападает на Ереван в духовном плане. Это тем самым как бы поддержит, да, вот эту общую линию формирования негативного отношения в Европе.
1: Что Москва виновата.
0: Да, но это, но на самом деле это так ничего не даст о нашем отношении.
1: Спасибо большое, Николай Сергеевич. Вас благодарю. Николай Сапелкин, историк, религиовед, общественный деятель.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 15:00 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил о зависящем от него существовании Израиля. Президент США отметил, что решение о начале военной операции против Ирана было принято исключительно им самим. При этом, по словам главы Белого дома, своим решением он спас Тель-Авив от потенциального уничтожения. «Если бы не я, больше бы не было никакого Израиля», подчеркнул Трамп в интервью газете «Нью-Йорк-Пост». Он отверг предположение о том, что США были втянуты в этот конфликт Израилем. «Именно я начал это, и я начал это потому, что мы не можем позволить Ирану обладать ядерным оружием», сформулировал главную задачу Вашингтона американский лидер. Совет Федерации одобрил закон о наказании за подделку справок об отсутствии опасных болезней. Нарушителю грозит лишение свободы до 4 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Наказание будет строже, если речь идет о фальшивой справке об отсутствии инфекционного заболевания. В этом случае предусмотрено лишение свободы до 5 лет со штрафом до 1,5 миллионов. Усилены наказания и за совершение преступления через интернет, а также с использованием служебного положения группой лиц по сговору или для сокрытия другого преступления, пишет РИА Новости. В таких случаях законом предусмотрено лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом от 1 до 2

0: миллионов рублей. Пашинян пообещал после переизбрания на выборах увеличить поставки продукции в ЕАЭС. Премьер-министр Армении заявил на встрече с жителями Гигаркунинской области, что решит все проблемы, связанные с экспортом продовольствия в Россию. В Армении будут расти и перец, и розы, и абрикосы, и в большом количестве. Экспорт будет увеличен в 2, в 3, в 4 раза, в том числе и в страны Евразийского экономического союза, заверил глава правительства. Никол Пашинян также рассказал о телефонном разговоре с президентом России 1 июня. По его словам, беседа прошла в теплой и дружественной атмосфере. «Я говорил и вновь скажу, что мы не конфликтовали и не будем конфликтовать с нашими партнерами из России. У нас как были дружественные отношения, так и будут», – подчеркнул премьер. Он напомнил, что ранее были десятки подобных проблемных ситуаций, которые решались в спокойной атмосфере. На АЗС Москвы и Подмосковья начали ограничивать продажу бензина первыми. Об отпуске в одни руки не больше 60 литров объявила сеть ОРТК в Троицке. Теперь одному клиенту отпускают и 100 литров дизельного топлива. В компании сообщили, что ограничения действуют по всей сети с 30 мая и сохранятся до особого распоряжения. Решение объяснили текущей ситуацией на рынке топлива, не уточнив конкретных причин. По данным МСК1.ру, на других АЗС также подтвердили возможность введения лимитов. В «Лукойле» бензин отпускают не больше 100 литров в одни руки, а в сети «Газпром» ограничения составляют от 100 до 150, как на бензин, так и на дизель. В «Роснефти» и «Татнефти» заявили, что общесетевых ограничений пока нет, однако отдельные станции могут вводить их в зависимости от ситуации. Официальный курс доллара Центробанка на сегодня 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка, юаня 10 рублей 73 копейки. И о погоде сейчас в российской столице плюс 24, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
2: Реклама.
3: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
4: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
5: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
6: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: Умные парни.
13: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умный парни». К нам пришел Игорь Путинцев, кандидат исторических наук, проректор МГИМО, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки. Здравствуйте, Игорь Сергеевич.
2: Евгения, здравствуйте, спасибо за приглашение.
13: Так как вы специалист по Румынии, Польше и Молдавии, тут, благо, новостей достаточно про этот регион, чтобы его обсудить. Но вот начнем с новости, которая буквально появилась вчера-сегодня. Rheinmetall получил от Румынии оборонные заказы на 5,7 миллиарда евро. По данным немецкого концерна, это крупнейший международный контрактный пакет компании за последние годы. Румыния закупит боевые машины LYNX, если я правильно, Lynx, наверное, так называется, система ПВО, Skyranger, боеприпасы, компоненты для их производства и военные корабли. Насколько мы понимаем, Румыния стала таким серьезным плацдармом для, значит, того, чтобы... Вот аэродром, насколько я понимаю, румынский очень развит сейчас, там очень много военной техники, там какие-то заводы, там инструкторы, насколько я понимаю, база инструкторов, которые украинцев готовят. То есть такой прям вот настоящий форпост. Почему именно Румыния была выбрана?
2: Ну, у Румынии географическое положение очень
13: выгодное,
2: такое,
13: да?
2: выгодное для подобных целей, поэтому с точки зрения логистической, да, основные маршруты поставок на Украину, они идут через Польшу, основная часть все-таки через Польшу и через Румынию.
13: Но Rheinmetall получает именно от нее оборонные заказы. Это именно Румыния или НАТО через Румынию обеспечивает Rheinmetall оборонными заказами?
2: Ну, сейчас, в принципе, происходит процесс милитаризации Европы. Этого, с одной стороны, требуют американцы, требуют давно, чтобы наращивались военные расходы. С другой стороны, на этом сейчас пытаются настаивать и сами двигатели Европейского Союза, потому что Европейский Союз сейчас себя чувствует менее защищенным, чем раньше, менее надеющимся на внешнюю помощь. И здесь, конечно, есть такая вот европейская социальная модель, что исторически, ну, так сложилось последние десятилетия, вначале в Западной Европе, ну, после 90-х и в Восточной Европе, что все-таки главный приоритет в европейских социально-экономических системах, он уделяется социальной политике и так далее. Не военная сфера там по остаточному принципу практически
13: сейчас
2: всегда финансировалась. Да. Сейчас роль военной сферы увеличивается, происходит милитаризация. Понятно, что какие-то страны здесь идут в авангарде, такие, у которых есть мощная промышленность, и которые видят себя как лидер этого процесса, например, Германия. Если мы говорим о Румынии, то она, конечно, здесь и сложно быть в авангарде этого процесса, потому что эта страна с экономической точки зрения слабая, довольно небольшая, производственные мощности там небольшие. И, строго говоря, Румыния, вот если честно сказать, Румыния, собственная военная промышленность толком и не нужна.
13: Но это же база снабжения на случай конфликта, разве нет?
2: С точки зрения логистической, да, Румыния имеет важное положение. Но зачем при этом создавать собственную военную базу? Непонятно. Вот исторически вообще Румыния никогда за этим не гналась. Исторически у Румынии всегда была слабая армия. И, кстати, при этом довольно эффективное с политической точки зрения там, участие во многих вооруженных конфликтах. Да, но не за счет мощи своей армии. Не за счет мощи своей армии.
13: Да. В данном случае вот то, что Румыния дает, точнее, дает правильно Rheinmetall эти заказы, это каким-то образом отражает, не знаю, какое-то изменение военной доктрины Румынии, если она есть, опять же. Или это просто подготовка к усилению базы снабжения на случай какого-то более глобального конфликта, потому что если посмотреть динамику, насколько я понимаю, вот этой вот развития инфраструктуры военной, околовоенной на Украине в условиях, в Румынии в условиях украинского конфликта, ну там прям все мощно.
2: Ну давайте реалистически подходить. Давайте. Во-первых, глобального конфликта никто, надеюсь, не предполагает. И румынские политики здесь такие же, я имею в виду прямого лобового военного столкновения.
13: С Россией.
2: Да, я надеюсь, что все-таки всерьез не предполагают, и румынские политики здесь тоже такие же. Они самые первые будут в рядах реалистов.
13: Да.
2: Вот они, да, как раз они такие не идеалисты, они по жизни скорее реалисты. То есть все-таки о лобовом конфликте с Россией, надеюсь, речи не идет. Но если даже вдруг мы там рассматриваем какие-то апокалиптические сценарии, и вдруг, не дай бог, там какой-то лобовой конфликт, то от Румынии в этом отношении, кроме ее территории, тоже ничего не зависеть не будет. Нет, и вооруженных сил тоже.
13: Там что скажут, то, соответственно, будет происходить, да?
2: Да. От Румынии, как таковой, ничего зависеть не будет. И вот это закупки, то, что сейчас они закупают, это огромная сумма, на самом деле, 6 миллиардов
13: евро. Я только хотела спросить, это много или нет?
2: Это очень много. Здесь надо всегда смотреть на размер страны. Румыния – это небольшая страна относительно, там 18 миллионов населения человек. Экономика больше, чем в 5 раз меньше, чем в России. И, соответственно, это эквивалентно тому, что Россия, условно говоря, разместила бы заказ там, ну, где-то на 30 миллиардов долларов разовый. Это и для Рейнметалла много, и для Румынии много. Тут ситуация, она усугубляется для Румынии тем, что сейчас Румыния проводит, начиная с прошлого года, довольно жесткую политику бюджетных ограничений, политику жесткой экономии, которая затронула, ну, затронула очень много. Ну, например, смотрите, заморожены с прошлого года, заморожены зарплаты в государственном секторе, заморожены пенсии.
13: Так.
2: То есть они не индексируются, при том, что инфляция в Румынии самая высокая в Евросоюзе. Сейчас это где-то 10-11%. То есть идет снижение реальных доходов населения.
13: Угу.
2: Бюджетный дефицит в Румынии один из самых высоких в ЕС. Ну, где-то там 8% ВВП при норме на Европейский Союз 3% ВВП. Сильно вот... У нас подняли налоги, в Румынии также точно подняли налоги, НДС подняли, налоги на дивиденды подняли в прошлом году, но сфера, которая, наверное, наиболее чувствительная, где произошли очень существенные изменения в Румынии, это сфера образования. Вот радикально решили сэкономить на сфере образования, начиная
13: зачем,
2: с прошлого года.
13: Видимо. А зачем, видимо, да, подумали они, зачем развивать образование, если можно отправить заказы Рейнметаллу. Но все это делается, смотрите, в Румынии же были очень интересные политические процессы в прошлом, по-моему, году, да, когда человека, который должен был выиграть эти выборы, по-моему, выиграл, ему сказали, ну, ты все равно не будешь, потому что мы этого не хотим, там кто, Макрон позвонил или кто-то. Это же тоже все в единую укладывается, какую-то логику. То есть понятно, что секвестр бюджета и заморозка, тем более в таком маленьком государстве, очевидно, может спровоцировать какие-то волнения, но мы видим, что волнений никаких нету, потому что есть сдерживание, потому что у власти в итоге тот человек, который, ну, как бы, ему что сказали, он то и будет выполнять. И плюс тогда роль Румынии для Европейского Союза в целом, если, да, ты член ЕС, но ты должен жестко секвестироваться, и вот, пожалуйста, размести заказ в Рейнметалле себе в ущерб, очевидно.
2: Ну, тот политик, который на самом деле выиграл президентские выборы в 2024 году,
13: да.
2: Я имею в виду тут не какие-то мои фантазии, а я имею в виду те самые выборы президентские в Румынии 2024 года, результаты которых были отменены, и выборы были проведены заново. Вот тот политик Джорджеску, который, будь на то воля избирателей, он был бы сейчас президентом Румынии, у него главный лозунг, под которым он шел, был там мир, то, что Румыния должна оставаться при любых обстоятельствах мирной страной, и никакой никому помощи, никакой помощи Украины, никакой, ни финансовой даже, никакой. Ну, условно говоря, здесь Венгрия Орбана такая была условным ориентиром для него. Ну, не пустили его к власти, мы видим, при помощи административного давления, прямого административного давления. Вначале сняли с выборов в день второго тура, потом завели уголовное дело, так далее, так далее. Все-таки протащили в президенты своего кандидата, пусть и не того изначально, кто предполагалось. Но Никош Ордан, да, он такой европеист и человек абсолютно мейнстримовский.
13: Менеджер такой, да, менеджер-исполнитель.
2: Да, он такой довольно интересная фигура, и, кстати, мне кажется, наверное, даже уникальная для мировой политики. Он такой математический гений. Он в детстве и в юности был олимпиадником по математике, ну, и участвовал в международных олимпиадах, еще тогда социалистическую Румынию при Чаушеску представлял. И он такой математический гений, ну, такой своеобразный за счет... Я здесь не сарказмом даже говорю, но для политика фигура, конечно, довольно необычная. И вот он такой немножко, он действительно во всем с комплексом отличника.
13: Надо выполнить, что сказали, да? Вот это тоже очень интересно, Игорь Сергеевич. Может быть, вы занимались в своих работах этим, и вы, например, вот у вас была дискуссия в России в глобальной политике в журнале, вы описывали там новые контуры Юго-Восточной Европы. И вот подобного рода технари у меня лично всегда вызывали вопросы менеджера технари, которые воспринимают руководство государством как просто ступеньку в своей карьере. Сегодня ты отличник на Олимпиаде, завтра ты глава кафедры, послезавтра ты, там, не знаю, начальник отделения Европейского центрального банка, потом ты глава государства, потом какая там высшая должность, не знаю, ну, там в Еврокомиссию пойдешь. А почему это вот удалось прижить? Потому что с нашей стороны всегда казалось, что есть Европейский Союз, но каждая страна Европейского Союза имеет суверенитет. И с ними можно договариваться, потому что Европейский Союз — это что-то было про визы, про бизнес, про открытые границы, про прозрачность. А сейчас Европейский Союз, судя по происходящему, вообще про другое.
2: Угу. Ну, отвечать на этот вопрос можно было бы долго, но я начну с каких-то очень конкретных моментов. Вот, допустим, есть политики, которые рвутся к власти в странах Евросоюза. Возьмем страны Восточной Европы, которые мы сейчас обсуждаем. Румыния, Польша, Венгрия, так далее, так далее. Зачастую в этих странах уже, чтобы привлечь симпатии избирателей, уже не обязательно быть за Евросоюз. Уже можно часто его и ругать нещадно. Ну, потому что многие категории населения страдают от определенных направлений ЕСовской политики. Ну, какой-нибудь пример возьмем, ну, допустим, что там? Закрывает угольную энергетику принудительно. А есть угольный сектор, шахтерские города, они априори, допустим, этой ситуации недовольны. Это довольно большой сегмент населения. Ну, не только шахтеры, там много кто. Там 20-30% населения. Есть политики, которые ориентируются, прежде всего, на голоса этих избирателей. И пока они идут к власти, они могут казаться даже там, для нас в чем-то привлекательными такими местными правыми популистами или левыми популистами и так далее. Вот, допустим, он приходит к власти. Первое, что он получает, вот у него в руках оказывается государственный аппарат, бюджет, финансовый сектор. Первое, что видит любой руководитель в странах Восточной Европы, это то, что любая страна Восточной Европы из бюджета ЕС получает намного больше денег, чем туда отдает. Потому что в Евросоюзе сейчас 28 стран, из них страны-доноры, это, ну, где-то 8 стран во главе с Германией, ну, самые развитые, там, даже Франция там не очень сильно донор, вот, вот там Германия, Северная Европа и так далее, они дают в бюджет Евросоюза больше денег, чем оттуда берут. А Восточная Европа в основном берет из бюджета Евросоюза, и получают они дотации действительно в очень большом размере. Ну, допустим, в случае Румынии это еще относительно небольшой размер, но это где-то 1% ВВП в год. Ну, там 4 миллиарда евро в год условно, но по меркам Румынии это огромные деньги, так, которые просто приходят из Евросоюза на какие-то проекты. И вот, допустим, ты даже если ты политик-популист, в чем-то для нас привлекательный, приходишь, становишься министром финансов, например, или президентом, или премьером, тебе приносят бюджет.
13: Тебе надо дебет с кредитом свести.
2: Да, а там оба, там, ну, во-первых, любой бюджет в современности в любой стране, он дефицитный и так. Вот. А тут еще оказывается, что огромная его часть замещается напрямую выплатами из Евросоюза. И тут уже, тут, наверное, на следующий день ты начинаешь уже забывать о своих избирателях из шахтерских городков.
13: Это, видимо, не является проблемой. Просто даже вспомнить события, не знаю, условно, относительно мирного времени, 10 лет назад, 15 лет назад, в Польше сколько было фермерских вот этих бунтов? Много.
2: Ну, они, кстати, там и сейчас бузят.
13: Да. В каких-то еще странах было. Это как будто бы влияло на... Более того, это преподносилось как форма демократического правления, когда вот люди выходят, они недовольны, и их не разгоняют дубинками, а, соответственно, к ним прислушиваются, и это заставляет менеджеров государственных менять свою политику. Сейчас я вот к чему веду, что как-то резко все изменилось, что Европейский Союз — это теперь не про как бы солидарность, а это про военную дисциплину.
2: Да, про навязывание многих вещей, которые там зачастую, конечно, многое из того, что делает Европейский Союз, глубоко дискуссионно для и самих этих стран тоже. Это не только, кстати, милитаризация, это их политика в энергетической сфере.
13: Мигранты, наверное, прием беженцев.
2: Да, конечно, да, миграция и так далее, и так далее. Мы с вами прекрасно понимаем, что внутри общества по этим вопросам может существовать там самая оживленная дискуссия. Но уже какие-то действительно настали времена, когда дискуссия не сильно предполагается. Когда вот только так и никак иначе.
13: Вы писали еще про все-таки подъем правых взглядов. Здесь, насколько я понимаю, европейцы вообще опасаются правых, ну, по крайней мере, в Брюсселе, хотя уж не знаю, какими их можно сейчас назвать. Но в целом вот риски и, может быть, преимущества и тенденции, потому что можно ли, в принципе, рассуждать о приходе к власти правых там, или, соответственно, каких бы то ни было еще, знаете как, моделируя, перенося опыт предыдущих поколений политиков, будь то правых, левых, центристов, на текущее политическое поле, что вот эти будут точно такими же, что это будет какое-то повторение.
2: Ну, на самом деле, у страха глаза велики. Да? В Брюсселе, наверное, зря побаиваются большинство этих политиков, они любые радикалы, ну, я имею в виду, я говорю про современную европейскую политику, там не любые в истории, а любые современные европейские радикалы, евроскептики, когда приходят к власти, начинают, и по мере приближения к власти, начинают рассуждать довольно прагматически. Ну, возьмем тех же, там, не знаю, лепенистов во Франции. Они уже совсем не настолько радикальны, какими были там 10-20 лет назад. Почему? Потому что вот забрежила реальная перспектива взятия власти. По той же Румынии, которую мы сейчас обсуждаем. На самом деле тоже вот Джорджеску, который там едва не стал президентом, он как вышел во второй тур, у него сразу риторика стала намного более умеренной, он там сразу стало видно, что он себя сажает мысленно в кресло президента.
13: И не должен быть радикалом.
2: Да, и не должен быть радикалом. Да, поэтому власть, она неизбежно толкает политиков в более умеренное русло. А если вдруг какой-то из них действительно оказался бы идейным, и там стал бы продавливать какую-то линию, он столкнулся бы с конкретными мерами давления. А поскольку политика во всех этих странах, она довольно жестко конкурентная, то все оппозиционные партии этим стали бы пользоваться и говорить, ну, смотрите, какой у нас глупый руководитель, он там теряет ЕСовские деньги, он теряет наше там реноме на международной арене. Ну, вот есть пример Орбана, политика, который действительно сильно выделялся все эти годы. Он 12 лет, с 10 года по 22 год, очень успешно проводил линию такое балансирования политического. Он одновременно получал и все то, что от нас требовалось, я имею в виду дешевые энергоресурсы, выгодные контракты, политические там разные моменты, связанные в том числе с усилением статуса Венгрии на международной арене. И одновременно он все эти 12 лет до 22 года получал из Евросоюза все те дотации, о которых я говорил. Евросоюз ему эти дотации обрубил только в 22 году.
13: Умело лавировал.
2: Умело лавировал, да, потому что, ну как, ласковый теленок двух маток сосет. Но это, в принципе, такая некая, там, с моей точки зрения, идеальная модель, ну, теоретическое поведение государства на международной арене, если это возможно, если это возможно. То есть он получал и от нас, и от них. В 22-м году уже вопрос стал ребром, и Евросоюз ему заморозил финансирование. Там за следующие 4 года набежало там, 17 миллиардов недополученных евро.
13: Да, но он при этом, как бы его, Орбана, вот здесь роль личности в истории тоже, мне кажется, играет роль, потому что его это не то, что не сломило, он начал то, что европейцы ему писали в минус, записывали, он это начал конвертировать в плюс. Вот о чем речь. Ему же удалось, значит, здесь политическая смелость, да, какая-то политическая харизма, плюс какая-то уверенность.
2: О, Орбан, он большой молодец, но обратите внимание, даже он потерпел в итоге поражение, в том числе потому, что оппозиционные силы, один из аргументов, который они использовали, помимо всех остальных, это, смотрите, у нас там заморожены 20 миллиардов евро из Брюсселя, вот изберем оппозицию, деньги...
13: Можем тоже вернуться.
2: Да, можем вернуть обратно.
13: Вернули?
2: Пока нет. Пока нет.
13: Еще не доказали свою покорность.
2: Да, им выдвинули, ну, как пресса утверждает, 27 требований. Вначале. То есть они, чтобы эти теперь 20 миллиардов должны получить, условно говоря, должны 20 миллиардов уже на нашем направлении отказаться от них.
13: Примерно так.
2: Руки выкручивают.
13: А вопрос еще, знаете, с чем? Вот президент Румынии, он же как раз Никушор, да, Дан, заявил, что России необходимо изменить тактику ударов по Украине, чтобы исключить ущерб для других стран. Вот это, на моей памяти, честно говоря, первое заявление такое. Вы, конечно, воюете, но воюете аккуратно. Мы-то будем поставлять вооружение соседу, вот, но это другое. А вот к нам, чтобы поаккуратно... Как это работает? Вот как, кто конструирует такие модели?
2: В смысле, ну вы про...
13: Не спичрайтера, а в целом, как это укладывается в сознании, потому что, мне кажется, мы очень пытаемся, знаете, расшифровать логику принятия решений европейцев, восприятия реальности, про какие-то документы говорим, договоренности, неправомерности, а там это вообще уже из прошлой жизни, мы сейчас сконструируем свою реальность.
2: Ну, Никушора Дана, президента Румынии, уже, да, много кто и раскритиковал, и высмеял, я имею в виду, в румынской прессе, в том числе такой антироссийско настроенный, ну, за это такое странное высказывание, то есть, ну, фактически он сказал, я сейчас огрубляю, ну, то, что он сказал, условно говоря, ну, Россия бьет по Украине, но она должна бить аккуратно, чтобы в Румынии ничего не залетало.
13: Да.
2: Вот. Ну, конечно, такая, не то, что политики обычно... должны говорить, даже если они так думают. Хотя, наверное, здесь, наверное, он просто сказал то, что думал.
13: Я как раз про это. Есть ли определенный, с вашей точки зрения, не то что слом восприятия, а конструирование определенной вот иной мысли, представления о том, что вообще в мире происходит? Потому что европейцы, умудряясь в контексте украинского конфликта, они умудряются отделять участие в конфликте и помощь в стране в ведении этого конфликта. Для нас, мы же говорим, мы все равно воюем с НАТО, да, не лоб в лоб, но снабжение, инструкторы, оружие и так далее, это все оттуда. Они умудряются это у себя в головах, политики, по крайней мере, разделять. Вот они людям тоже так же разделяют?
2: Ну, вообще, общественное настроение на этот счет в Румынии меняются. Румыния — это страна исторически с довольно сильным антироссийским общественным мнением. Румыния — так, страна с сильной националистической традицией. И Россию там представляют, ну, на уровне стереотипов, как такой некий создан образ такого некого исторического
13: противника.
2: Да? Да. Этот образ, он, ну, в каком-то плане не был изжит даже в социалистический период, да, когда мы формально дружили. Но, по сути, у нас Румыния была самой нелояльной нам страной в нашем социалистическом лагере. Да, которая по-любому, ну, как Франция была в НАТО, все время такой
13: колеблющийся, да.
2: Так же Румыния была у нас, все время нам так немножко нас мучила своим поведением. И там даже местное, даже в социалистический период, местное руководство, по крайней мере, с 60-х годов, с начала 60-х, оно в этом плане так заигрывало с вот этой вот с исторической традицией, с общественным мнением и так далее. Ну, что уж там говорить, что пошло после 89-го года.
13: Конечно.
2: Там казалось, что русофобия — это такое, ну, некая такая естественная часть румынской культуры политической. Сейчас мы, кстати, видим очень интересное в целом изменение этой линии.
13: Какое?
2: Румыния сейчас, не сказать, что страна вот прям с такими массово ярко проявляющимися русофобскими настроениями, если сравнивать с Польшей, например, с Прибалтикой.
13: Что-то случилось? Это смена поколения или же...
2: А их просто стали волновать другие вещи.
13: Фокус внимания поменялся.
2: Да, да. Они... Ну, понятно, какую позицию в целом занимают в тех событиях, которые сейчас происходят, но я скажу так, Украине, при этом украинцам реально тоже симпатии очень мало. Да, вот та линия, с которой шли на выборы те силы, которые там почти победили на выборах в 24-25 году, ну, крайне правые, румынские, она состояла в следующем: чума на оба их дома.
13: Да, то пусть есть, сами разбираются.
2: Да, пусть сами разбираются, Румыния-то тут при чем? Это то, что они открыто говорили. Да, то есть намного больше волнует сейчас румын вопросы социальной политики у себя в стране, вопросы положения Румынии внутри Евросоюза, вопросы гигантской совершенно румынской диаспоры в Евросоюзе, которая там, каждый пятый румын, он за пределами Румынии теперь в Евросоюзе живет, и их тоже в страну очень волнует, чтобы там они какой-то были не как граждане второго сорта, а нормальное положение занимали западноевропейских стран. И на этом фоне все эти там исторические рассказы там про страшную Россию и так далее уже мало кого волнует. И, ну, условно говоря, это в чем-то похоже действительно на мировоззрение Орбана. Орбан же, он идеологически, он тоже далеко не наш симпатизант.
13: Не русофил он был,
2: да,
13: нет.
2: Да, не русофил он идеологически, и тем не менее на прагматической основе с ним сложились очень хорошие отношения. Так вот, половина общественного мнения в Румынии, условно говоря, сейчас половина общества считает, что Румынии надо все-таки себя вести как-то более независимо на международной арене, более самостоятельно и там не обязательно...
13: Заниматься делами.
2: Да, не обязательно вот все яйца складывать в корзину там борьбы с Россией и помощи Украине.
13: Игорь Путинцев с нами, кандидат исторических наук, проректор МГИМО, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: 15:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Каменке-Днепровской и Запорожской области из-за атаки дрона ВСУ ранены 3 мирных жителя. Удар нанесен по грузовику в центре города, сообщили городской администрации. В результате пострадали 2 мирных жителя, ранения получил и проезжавший мимо водитель мопеда. Все доставлены в Каменско-Днепровскую центральную районную больницу, где им оказывается помощь. Мария Захарова заявила о превращении Украины в террористический режим. Официальный представитель российского МИДа прокомментировала удар ВСУ по рейсовому пассажирскому автобусу в Енакиеве. Террористический режим имеет четкий план уничтожения гражданского населения. Это не только наша страна, они то же самое делают в Африке. Они то же самое делают на Ближнем Востоке, сказала дипломат в интервью RT. Захарова отметила, что эту террористическую идеологию на Украине финансируют западные спонсоры. Минфин подтвердил поэтапное повышение НДС на трансграничную онлайн-торговлю. «Мы свою позицию в правительство уже направили, она сохраняется», сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Так он ответил на вопрос журналистов на АПМЭФ о возможных вариантах повышения налога на добавленную стоимость на импортные товары в e-commerce. Ранее ведомство предложило поэтапное введение налога до 7% с 2027 года, до 14% с 2028 и до 22% с 2029 года. Минпромторг, в свою очередь, настаивал на единовременном введении полной ставки НДС, чтобы выровнять условия работы маркетплейсов с традиционным ритейлом. Отечественные самолеты Superjet 100 и MS-21 готовы к передаче авиакомпаниям. Все машины уже полностью собраны и ждут завершения бюрократических процедур. Об этом сообщил глава ОАК Вадим Бадеха. По его словам, сейчас в цехах окончательной сборки находятся около 20 новых воздушных судов для суперджетов. Выполнено порядка 80% необходимых тестовых испытаний. И компания планирует завершить сертификационные полеты к концу лета. МС-21 пока отстает от графика. На данный момент самолет выполнил лишь 30% требуемого объема испытательных процедур. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 24, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
14: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
15: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
16: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Гомес, Джорди Альба, Лейно Месси! Lionel Messi does it again. He's superhuman.
19: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
18: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
20: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять. Мы это обсуждаем вместе с вами.
17: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Москва.
21: 94.8 FM.
17: Интервью о самом важном с самыми опытными.
3: «Умные парни».
13: 15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Игорь Путинцев с нами, кандидат исторических наук, проректор МГИМО, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки. Игорь Сергеевич, тут интересный еще момент по поводу Румынии. Это, конечно, Молдавия. Потому что у нас так вот в информационном поле сложилось впечатление, что Молдавия плавно дрейфует в Европейский Союз через слияние с Румынией. И языковой закон они приняли. Но вы сейчас в перерыве сказали, что любой молдаванин поймет румына, но не каждый румын поймет молдаванина в плане языка.
2: Да.
13: А насколько реалистична вот эта модель того, что Молдавия растворится все-таки в Румынии?
2: К сожалению, совершенно реалистична.
13: Да?
2: И мы говорим об этом давно. Это не какие-то там пугалки и алармизм. Вполне реальный сценарий утраты Молдавии своего суверенитета и ее поглощения Румынии. Такой сценарий есть.
13: Угу.
2: Мы видим, что... И здесь, кстати, румынское государство довольно успешно проводит линию на такую тотальную руманизацию Молдавии. Сейчас каждый второй молдаванин имеет румынский паспорт.
13: Это молдавское решение все-таки, или это взаимное решение Молдавии и Румынии, или это идея Румынии?
2: В Румынии эту идею поддерживают абсолютно все.
13: Да?
2: Абсолютно все.
13: Им не хватает места?
2: Ну, для них это элемент национальной идеологии.
13: Великая Румыния.
2: Да, да. А в Румынии нет ни одной политической силы, которая признавала бы молдаван отдельным народом. Они не признают молдаван как этнос, как отдельную нацию.
13: Что это? Они,
2: да, они говорят, что нет молдаван, что молдаване от румыны. Мы в России хорошо знаем, что это не так. Потому,
13: ну,
2: что если,
13: да,
2: если мы встретим в Москве молдаванина или будем общаться с молдаванином, мы прекрасно видим, он что он молдаванин, румыном, а не румын. И
13: да,
2: мы даже можем, там, общаясь с молдаванином и румыном, это все глазами увидеть, угу, и представить. Но в Румынии отношение не такое. В Румынии считается, что нет нации молдаване, что это румыны. Дальше продолжает Румыния официальная. Все политические силы, все их руководители, начиная с 90-х годов, как они дальше ведут свою логику рассуждения. Раз, mm-hmm, нации молдаван якобы нет, а есть румыны, то значит, что есть два румынских государства. А раз есть два румынских государства, должно включиться право нации на самоопределение и объединение страны, ну, условно говоря, по модели, как они любят ссылаться, по германскому образцу, вот ФРГ и ГДР. Когда им в ответ говоришь, ну а как же Германия и Австрия, которые, на мой взгляд, более релевантный пример, да, вот австрийцы, они же говорят на немецком языке, но они австрийцы, что-то никто не утверждает, конечно, что они немцы, да, так же, как и там германо-швейцарцы, никто не утверждает, что они немцы. Ну, они с этим не соглашаются. Поэтому в Румынии эту линию поддерживают все, а в Молдавии... Молдавия – это такой сложный момент, потому что раньше эта линия не пользовалась поддержкой. А где-то, ну, 8-10% населения выступало за объединение с Румынией и в 90-е годы, и в нулевые, угу, и в начале 10-х. Сейчас мы видим резкий всплеск, ну, с конца 10-х годов, резкий всплеск настроений в пользу объединения с Румынией. Сейчас в Молдавии, ну, где-то от 30-40% населения поддерживают идею объединения. Угу. Их нынешний президент, их нынешний премьер, их нынешний министр иностранных дел, все уже высказались за то, что с их точки зрения было бы хорошо объединиться. Майо Санду, президент Молдавии, говорит, что она сама румынка, говорит на румынском, и в случае, да, объединения проголосовала бы за объединение. Но если это в школах изучают историю румын вместо национальной истории, и так далее, так далее, так далее. Но мы понимаем, что вообще почти любое государство, почти любое, насколько бы там шатким ни были какие-то его исторические основы существования, угу, как правило, проводит очень четко линию на то, что мы отдельные, мы суверенные, у нас вот такая-такая специфика. Все почти страны в Европе, там даже какие-нибудь там, не знаю, Черногория, Северная Македония,
13: они
2: и прочее, которым объективно сложно это делать. Да, а вот Молдавия, наверное, единственная страна, политическая элита, которая она вначале, наверное, вела эту линию на обособление, угу, там в 90-е нулевые годы, но нынешняя политическая элита Молдавии, государственная элита Молдавии, этот процесс, наоборот, возглавила. И это может иметь последствия трагические, потому что Молдавия действительно может в итоге потерять свой суверенитет.
13: А является ли, вообще просчитываются ли, с вашей точки зрения, риски в Европейском Союзе в самом, что если это произойдет рано или поздно, слияние Молдавии и Румынии, то это может вызвать какие-то необратимые процессы в Европе, потому что европейцы тем самым сами себе противоречат. Даже, угу, в вопросах российско-украинского конфликта, настаивая на суверенитете Украины, на нелегитимности, соответственно, там, приема новых технологий, территорий в состав Российской Федерации, а тут внутри одна из стран Европейского Союза фактически поглощает другую страну, которая стремится в Европейский Союз, и это как бы никого не смущает.
2: Ну, они, по сути, закрывают на это глаза.
13: Они закрывают, но является ли это институциональным риском, например, для Европейцев?
2: Конечно, это является риском. Вообще, я скажу так, в переделе границ не заинтересован никто. Ну, заинтересована Румыния в данном случае, но кроме Румынии нет ни одной страны, которая там априори была бы в этом заинтересована.
13: Ну, если только смотреть в сторону Украины, со стороны венгров, поляков, опять же, нет? Кого там? Румын.
2: Нет, Румыния, я говорю, Румыния в переделе границ заинтересована. Да, я беру их официальное заявление, в том числе об объединении, возможно, с Молдавией. Но за румын таскать каштаны из огня никто не будет.
13: Серьезно?
2: То есть,
13: Серьезно?
2: Да. Не, ну это же интерес Румынии. Но другое дело, что это очень сильно отдано на откуп, к сожалению. Очень сильно отдано на откуп Румынии. То есть Румыния, по сути, ее никто не ограничивает, не осаживает. Причем очень давно. Ну, какие-то подобного рода попытки еще были, такие очень вялые, умеренные, неубедительные, еще лет 15 назад. Но сейчас нет, поэтому Румыния, она претендует на то, чтобы, условно говоря, там, формировать общую линию Евросоюза на молдавском направлении.
13: Это не общая, скорее, линия, но это все-таки как к юго-восточную Европу и восточную Европу, ее же там присоединили в к Европейскому Союзу не так давно. Все-таки там такое политическое поле, наверное, еще не совсем единое. И в итоге, пока эти страны сейчас формируют логику своего развития сообразно доктрине Европейского Союза, в самом Европейском Союзе уже происходят такие процессы, которые как бы ведут, ну, не то что к расколу, но довольно серьезным противоречиям. Как это все соотносится? Опять же, повторю вопрос про институциональные риски, потому что когда один из регионов как бы вроде бы балансирует, другой из регионов внутри себя не может разобраться, для вот этой иерархии европейской наступают, мне кажется, какие-то трудные времена, нет?
2: Ну, здесь Румыния рассчитывает на то, что ей удастся это сделать со временем путем так называемого свершившегося факта. Свершившегося факта.
13: У них ждут, есть... пока все привыкнут.
2: Ну, они, их основной сценарий это то, что рано или поздно удастся провести параллельно два референдума в двух странах, проголосовать и сказать, а на демократической основе мы сейчас объединяемся, и никто им за это по голове не даст. Вот на это расчет. То есть, в принципе, я не думаю, что такой процесс кто-то будет там инициировать из Вашингтона, из Берлина, просто там это никому не надо. Ну и противодействовать ему не будут. Расчет на то, что противодействовать ему не будут. Ну а то, что там из любого евросоюзовского правила миллион исключений, да к нам к этому не привыкать. Ну, самое вопиющее исключение, самое первое то, что на Западных Балканах происходило, там в Югославии. Там как-то одни и те же вещи всегда по-разному рассматривались, да, для Хорватии одним образом, для Сербии другим. Да, для Косово одним образом, для там боснийских сербов.
13: То есть это нормально, другим. В принципе, для них.
2: Ну, такие двойные стандарты, к сожалению, такой непреложный элемент политики.
13: Можно ли это рассматривать? Опять же, вот повторюсь, есть противоречие, как европейцы толкуют российско-украинские конфликты и территориальные споры, так как они решают это все внутри себя. То есть для них это другое. Является ли это, с вашей точки зрения, объектом, который можно сделать, ну, как бы уязвимой зоной для того, чтобы достигать нам, например, уже своих политических интересов, и если да, то почему это до сих пор не делается на каком-то, ну, не знаю, в обсуждении, там, в Организации Объединенных Наций и так далее. То есть как будто бы вот нам так можно, а вам так нельзя. Меня всегда это удивляло.
2: Ну, на самом деле делается мы... Эта линия Румынии, она не новость. Это уже последние свыше 20 лет. Совершенно открыто это, знаете, иногда про какую-то страну говорят, ну вот у нее на самом деле в планах там что-то где-то урвать, присоединить, а в ответ говорят, ну это какая-то конспирология, фантазия публицистов. Здесь не конспирология, не фантазия публицистов, потому что это ровным счетом то, что говорит в том числе высшее румынское руководство, публично и не стесняясь, ну как минимум с начала 2000-х годов. О том, что они заинтересованы в изменении границ, в поглощении Молдавии. Они это говорят на уровне президентов. Мы, конечно, уже лет 20 пытаемся как-то внимание к этому подсветить в в том числе на Западе. Но на самом деле у нас ничего не получается, потому что никто нас не собирается слушать.
13: Это вопрос. Не является для них проблемой.
2: Да, это не является для них проблемой. Возможно, действующие политики в Европе в том числе рассуждают так, что ну, это же как бы не проблема завтрашнего дня. Ну, процесс какой-то идет, ну, там, через 5, 10, 15 лет уже там другие политики будут с этим
13: что
2: разбираться.
13: Что тогда, с вашей точки зрения, с Приднестровьем, если вот этот процесс случится?
2: Ну,
13: это же проблема для нас.
2: Это, да, собственно, и вся Молдавия проблема для нас. Я вот совершенно...
13: Не питаете иллюзий,
2: да? Да, не питаю иллюзий, потому что Приднестровье – это очень важная республика непризнанная, но она очень маленькая. Там сейчас где-то 300-350 тысяч населения. Если мы возьмем оставшуюся часть Молдавии, там не меньше будет русскоязычного населения, чем в Приднестровье. Это тоже наши люди, которым в Румынии единой
13: нет
2: большой места не будет. Ну, про Приднестровье тут даже говорить не о чем. Приднестровье, оно ведь даже и исторически никогда частью Румынии ни в каком виде не было. Ну, кроме вот этой незаконной румынской оккупации во время Великой Отечественной войны, что оставило самые гнетущие воспоминания у населения. Вот. И... Ну, честно говоря, кстати, даже в Румынии много голосов тех, даже среди ультранационалистов. Многие считают, что Молдавию присоединять надо, но без Приднестровья.
13: Чтобы оставить этот...
2: Да, потому что, ну, есть понимание, что ну, у них и так там 1,5 миллиона венгров внутри страны, требующих собственной автономии. А при таком сценарии появилось бы... Я, правда, не представляю, как это на практике можно представить себе глазами, чтобы это бы случилось. Но даже если там пофантазировать и представить себе Приднестровье частью Румынии, то а что делать с этим 500,000 русским меньшинством компактно проживающим?
13: А я слышал неоднократно тоже такой тезис, что, вот, может быть, вы его опровергнете, что история с Приднестровьем, молдаване сами ее решить военным путем не могут. Соответственно, а и как будто бы... Этим будут заниматься румыны. Но не знаю, а надо им это
2: нет, или нет? Румыны не будут заниматься, конечно же, военным попытками, военным отношением решить приднестровский конфликт. Это, ну, это совсем, это эквивалентно объявлению войны России.
13: Угу.
2: Нет, на это никто не пойдет. Не Они будут. Реалисты.
13: Вы в одной из своих статей сравнивали... А то, что сейчас происходит в Румынии, даже в политическом плане, и вот эти правые настроения, которые появляются, вы сравнивали это таким симптомом трампизма, который сейчас есть. И про Трампа, кстати, тоже говорят, что Трамп – это определенный симптом того, что происходит с государством. А почему все-таки он является каким-то эталоном? Это, ну, скажем так, это цепочка, это тот самый принцип домино, когда вот случилось, и, соответственно, дальше по цепочке тоже пошли подобные явления. Или это просто определенный симптом времени, что старый уже отжил, и к новому идем, но вот через такие пертурбации?
2: Ну, Трамп, он такой символ для очень многих оппозиционных правых политиков, которые рвутся к власти в Европе, человека, который сломал систему, ну, как может показаться, вот, который там, нарушая все эти сложившиеся традиции политической борьбы, идеологические традиции политкорректности и так далее, вот стал таким взломщиком системы. Местным оппозиционным лидером правым в Европе, конечно, его пример очень близок. Хотя реальное направление, реальное наполнение этого местного как бы трампизма, оно, конечно, в случае Румынии во многом другое. Ну, так же, как приход к власти Трампа был вызван в США тем, что годами очень многие проблемы не решались и во многом даже не признавались как проблемы. Ну, та же нелегальная миграция, наверное, избыточное наступление вот этой леволиберальной идеологии и так далее, и так далее. Также точно в Восточной Европе многие люди видят, что, ну, многие проблемы никак не решаются вне зависимости от того, какие политики находятся у власти. Те же вопросы взаимоотношений с Евросоюзом, тем же вопросы миграции, те же вопросы энергетической политики, вообще самостоятельности страны на международной арене, потому что, вот возьмем Орбана в Венгрии, опять же, вернемся к этому. Страна маленькая, 10 миллионов человек, маленькая страна. Весь мир там смотрел годами, что в Венгрии происходит. Как-то, ну, он такой был действительно политик мирового масштаба. Да, он там, хотя страна у него не масштаба, там США, Россия, Турция, но в каком-то плане вот он вот в среде самых таких политиков-флагманов был. Условно говоря, таким политиком когда-то в свою эпоху, мы сейчас не говорим про 80-е, когда это все деградировало и пришло к бесславному концу, а в начале, в 60-е, 70-е годы, таким политиком был Чаушеску, которым в Румынии до сих пор многие гордятся именно тем, что вот как раз он поставил Румынию таким образом в начале 60-е, 70-е годы, что за нее шла борьба, перетягивание других великих держав.
13: Но потом известно, чем это кончилось.
2: Потом он немножко стал взрываться, и там, 80-е годы... То есть тут надо разделять, там, условно говоря, двух Чаушеску. Там. Я сравниваю Орбана сейчас с таким с Чаушеску начального периода, а для румын там до сих пор предмет национальной гордости то, что Чаушеску в 68-м году, когда ввели наши войска в Чехословакию и других стран ОВД, Чаушеску громогласно, будучи нашим союзником, громогласно это осудил и перед 100-тысячной толпой в Бухаресте заявил, что пусть попробует кто-нибудь сунуться в нашу страну, мы все будем сражаться. И так, понятно, общественное мнение ликовало, до сих пор это там в Румынии воспринимается как такой элемент такого триумфа идеологического на международной арене. И тут же приехал там и Никсон, и Шарль де Голль, и стали Румынию заваливать инвестициями, подарками, но с нами он при этом тоже не разругался. Все-таки в конец. То есть он поиграл, собственно, общественным мнением, но с нами в конец не разругался, поэтому и поставки нефти и так далее, и политическая дружба, и наша военная защита у него осталась. Вот это во многом, ну, такой некий... Для румыны сейчас, спустя 50 лет, смотрят на свою историю и видят, что очень часто от них, от маленькой слабой страны, в дипломатии довольно много зависело. Они заставляли за себя бороться, они заставляли за себя торговаться. Их лидеры были известны на международной арене. Где сейчас и кто на международной арене знает Никушора Дана? Кто на международной арене знает Клауса Йоханнеса, вот в отличие от Орбана? И понятно, что местное население, ну, хочет значительного сегмента увидеть каких-то действительно политиков, ярких лидеров, там, в стиле Орбана, Эрдогана, там,
13: а, кстати, интересно, рода. Это же тоже, наверное, симптом времени, потому что, насколько мы понимаем, европейцы, ну, во-первых, они заваливали деньгами тех, кто еще не был внутри Европейского Союза, потому что как только они получили желаемое, тут сначала вы нам стали должны, чтобы доказать свою приверженность нашим там, ценностям, пути и так далее. И более того, насколько я понимаю, европейцы положили не одно десятилетие на то, чтобы выпистывать таких менеджеров, технарей, исполнителей, и полностью стерилизовать политическое поле. И когда говорят, а где же буйные, а харизматики не требовались...
2: А они и сами такие же абсолютно.
13: Ну, да.
2: У нас прошла эпоха харизматичных политиков в Европе.
13: Такие бледные,
2: да, в Европе.
13: Незаметные.
2: Ну, сравните там Деголя или Виллибранда.
13: И Макрона.
2: Или Миттерана, да.
13: Не сравним.
2: Да, да. С Мерцем, Макроном и прочими. Да. Политик, лидер в современной Европе, западной, это скорее такой человек-функция, от которого ничего лично не зависит.
13: Ну,
2: и скорее не должно зависеть. Вот по образу и подобию большинство политиков из стран Восточной Европы тоже. Есть исключения, ну, они довольно редкие.
13: Кто? Поляки?
2: А?
13: Поляки.
2: Ну, исключением был Орбан, это точно.
13: Угу.
2: Исключением отчасти, наверное, Фица в Словакии является.
13: Но у него тоже скоро выборы, по-моему, да?
2: Ну, он у власти уже, он первый раз у власти был еще в нулевые годы, то есть он такой тоже не тонущий мастодонт словацкой политики. Он такой очень непростой в этом плане, тоже харизматик, тоже сильный лидер и так далее. Ну, а так, наверное, кто еще?
13: А есть ли, по вашим ощущениям, разочарование, например, стран Юго-Восточной Европы, которых, опять же, в последнюю уже декаду присоединили к Европейскому Союзу, разочарование тем, что, соответственно, они в итоге получили? Потому что мы говорили с вашим коллегой господином Ильинским не так давно про Венгрию как раз подробно, и он сказал, что венгры-то шли в Европейский Союз, держа перед собой картинку, какими богатыми они на самом деле будут, вот в отличие от того, какие бедные они сейчас. А в итоге они не получили желаемого с картинки.
2: Ну, отчасти разочарование, конечно, есть. Да, потому что картинку рисовали очень радужную. Ну, что на практике? Нет, с одной стороны, я не буду все мазать черной краской. Да, с одной стороны, любая страна Восточной Европы, потому что Румыния... От Евросоюза довольно много что получает, довольно много денег, инфраструктурных проектов. и так далее. Но, с другой стороны, конечно, не все элементы реальности могут их сильно радовать. Я про что конкретно говорю сейчас? Сейчас, наверное, даже скорее не про какие-то моменты идеологические, связанные с леволиберальной идеологией. Хотя это тоже волнует, да, когда они вступали. А скорее то, что у этих стран, почти все страны Восточной Европы, Румыния, Болгария, огромное количество населения, как только открыли границы, вот просто уехало на Запад в роли бесправных трудовых мигрантов.
13: Утилитарный эффект был, да?
2: Да, каждый пятый румын работает сейчас. Огромные возникли меньшинства румынские.
13: В Европе,
2: да, в Италии первое по размеру, в Испании второе по размеру после арабов, марокканцев и так далее, в Португалии и так далее. Есть такой собирательный образ, он такой неприятный для румын, такой стереотипический, знаете, как нулевые годы.

0: Сказали это, сразу у меня родственница ремонт делает на даче. Так вот, к ней приехал работник, молдаванин, не поверите, из Брюсселя в Ярославскую область он приехал, потому что там сказал, что больше заработать нет возможности. Вот как-то. А, и плюс еще поджимают мигранты из североафриканских стран. Вот такая ситуация. Сразу вспомнила просто, как вы сейчас стали про мигрантов говорить. Но, и, да, пожалуйста, продолжайте.
1: И вот 6 миллионов румын работает за рубежом. 6 миллионов. Страна 18 миллионов человек. То есть это, если представить, что если переносить на размер России, что-то как 40-50 миллионов россиян постоянно проживали бы за рубежом. И они постоянно с этим сталкиваются, что они на положении граждан второго сорта. И это не какие-то тоже мои домыслы. Мы видим итоги голосования на румынских выборах последних. Вот их диаспора огромная, больше 60% из этой диаспоры проголосовало за ультраправых. Это те, которые там ругают и обличают Брюссель во всем. Всегда считалось, что вот как раз вот эти диаспоры, они элемент там продвижения влияния Брюсселя. Потому что они, как правило, голосуют за тех кандидатов, которые, наоборот, говорят, что с Евросоюзом надо дружить, ориентироваться, чтоб, в том числе, чтобы им проще жилось в западных странах. А мы видим, что как раз в том числе среди этого сегмента назрело уже очень огромное недовольство.
0: А не являлось ли это стратегической ошибкой, ну, как бы просчетом Брюсселя? Потому что, ну, странно ждать лояльности курсу Брюсселя от людей, которые после присоединения страны к Европейскому Союзу убегают из этой страны, потому что Брюссель не принес им благоденствия, экономического процветания, работают на позиции рабов где-нибудь в том же самом Брюсселе или в Италии, но при этом должны поддерживать брюссельские идеи. Да нет, они просто воспользовались тем, что дало вступление в Европейский Союз. Не знаю, свободный паспорт. Все.
1: Ну, Брюссель, Германия, Франция, Испания, Италия, они решили успешно свои собственные проблемы. Они получили многомиллионный поток мигрантов из Восточной Европы, которые принципиально легче интегрируются в западноевропейские общества, чем сирийцы, сомалийцы, арабы и так далее, и так далее. Вымывается из этих стран молодое, трудоспособное, активное, амбициозное население и работает на западноевропейских предприятиях. Они в этом плане, они руководствуются своими интересами, свою задачу они решают. А что там в Румынии при этом? Ну, это задача местных, как вы говорите, менеджеров,
0: да,
1: контролировать смотри ситуацию политически, чтобы этот процесс как-то не сбоил.
0: Игорь Путинцев был с нами, кандидат исторических наук, проректор МГИМО, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки. Игорь Сергеевич, спасибо, ждем снова. Далее новости, я с вами прощаюсь, до завтра, всем хорошего вечера.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 16:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В российском МИДе заявили о решительном осуждении удара ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР. Ведомство выражает глубокие соболезнования семьям погибших, говорится в комментарии официального представителя Марии Захаровой. В публикации она назвала атаку террористическим актом, подчеркнув, что киевский режим вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность, совершив очередное циничное и кровавое преступление. Ранее сообщалось, что число погибших после удара по автобусу в Енакиеве выросло до 8. По словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, 10 пострадавших остаются в больнице. Для помощи людям создана горячая линия. Минфин подтвердил поэтапное повышение НДС на трансграничную онлайн-торговлю. «Мы свою позицию в правительство уже направили, она сохраняется», сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Он ответил на вопрос журналистов на МЭФ о возможных вариантах повышения налога на добавленную стоимость на импортные товары в e-commerce. Ранее ведомство предложило поэтапное введение налога до 7% с 2027 года, до 14% с 2028 и до 22% с 2029 года. Министерство топлива и энергетики Крыма запустило карту АЗС с данными о наличии топлива. Поручение дал глава региона Сергей Аксенов. Новый цифровой сервис призван помочь автомобилистам оперативно находить заправки с запасами бензина на фоне временного дефицита и ограничений на полуострове. Сегодня в Севастополе возобновили его продажу, которую приостанавливали накануне. У крымчан появилась возможность выбора марки автомобильного и дизельного топлива, а также пропана и метана, сообщил глава региона. По его словам, указанные варианты приобретения за наличный расчет

0: по талонам или по топливным картам. Данные на карте обновляют каждый день по мере поступления информации от нефтетрейдеров. Если кто-то из пользователей заметит расхождение, власти просят обращаться по телефонам горячей линии ведомства. Совет Федерации одобрил арест имущества релокантов-правонарушителей. Закон предусматривает и ограничение денежных средств на банковских счетах граждан. При этом государство имеет право заблокировать любые счета недвижимости или автомобили подозреваемого, даже если их общая стоимость в разы превышает сумму возможного штрафа. С начала специальной военной операции участились случаи совершения гражданами России, находящимися за границей, публичных действий против конституционного строя и безопасности нашей страны, говорится в пояснительной записке. В перечень нарушений включены дискредитация вооруженных сил, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафов за такие правонарушения. На юге Москвы мужчина ранил ножом сотрудницу МФЦ. Инцидент произошел на улице Борисовские пруды. Женщина получила ранение шеи, ей вызвали скорую помощь. Об этом сообщает столичный главк МВД. По его информации, злоумышленник задержан. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 10 рублей 73 копейки, доллара 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. И о погоде сейчас. Температура воздуха в столице плюс 24, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Радиостанция «Говорит Москва», среда, 3 июня, сейчас 16:07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, можно писать через мессенджеры или через Телеграм, или через Макс пользователю «Говорит МСК-бот» и там, и там. Можно звонить 7373948, код 495. У нас нет предварительного отбора, поэтому если вам ответили, значит, это прямой эфир.
1: Движение.
4: Смотрим, что происходит на московских дорогах. В эти минуты там 4-бальные пробки, хуже, чем вчера. Прогноз вообще хуже вчерашнего. Сегодня будет больше пробок, судя по всему, 4 балла в 5 вечера нам обещают. Потом 2 часа 6-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. При этом, если посмотреть карту московских пробок прямо сейчас, она действительно тоже более красная. Особенно в центре, в районе Кремля, в районе Павелецкого вокзала, в районе метро Октябрьская. Соответственно, на севере 3-го транспортного кольца, в районе Савеловской, в районе Рижской. И вот еще обращаем внимание тех, кто сейчас едет по северо-западной Хорде. Будьте внимательны. Где-то в районе Большой Академической начинается очень серьезная пробка, очень медленная пробка. Не где-то в районе Большой Академической. Практически вся Большая Академическая этой пробкой, собственно, и занята. В чем причина пробки, не знаю, но, судя по пометкам, там какие-то дорожные работы, соответственно, уже ближе к метро Окружная. В общем, 4 балла прямо сейчас, 6-бальные пробки. Ждем в 6 и в 7 вечера.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Поток. Новости этого дня.
4: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Руспродсоюзе сообщили о том, что цены овощей и борщевого набора за год подешевели почти, то есть товары из этого борщевого набора подешевели примерно на 25%, ну а цены на эти товары, соответственно, также снизились. Говорят, особенно подешевели свекла, лук, капуста и картошка. Чем все это объясняется и что это значит для отрасли? Первая тема. Вторая. Объявлено, что бюджетных мест в высших учебных заведениях в России в 2026 году больше, чем было в 2025. Правда, как говорит глава Миноборнауки, так он сказал в ходе заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. Так вот, правда, больше бюджетных мест в вузах стало всего на 250. Чем определяется количество бюджетных мест? Из чего исходит государство, когда устанавливает ту или иную цифру? Сколько вообще бюджетных мест и что значит вот это увеличение всего на 250. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Смотрим, что на лентах информационных агентств. Путину доложено о террористической атаке ВСУ на автобус в ДНР, сообщил Песков. Так пишет агентство РИА Новости. Еще Песков. Работа Питерского экономического форума идет своим чередом, несмотря, как он сказал, на попытки ударов по Петербургу. Все это с ленты агентства РИА Новости. Новости, что на ленте ТАСС, Минобороны Российской Федерации, министр обороны Таджикистана отмечает динамику развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества с Россией. Еще срочное сообщение. Президент Танзании называет историческим свой визит в Российскую Федерацию.
2: Поток. Успеем сказать главное.
4: СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через мессенджеры. Телеграм для этого есть. Можно писать через Макса. Пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948. Присоединяйтесь к любой из обсуждаемых тем. Первая из них – это сравнение цен овощей 2026 и 2025 годов. В Руспродсоюзе рассказали, что цены овощей так называемого борщевого набора снизились почти на 25%. Уточняется, что помидоры при этом не сильно подешевели, на 1,9%. Морковь на 4,6%. Свекла почти на 34%. Лук на 34%. Капуста более чем на 37%. Картошка почти на 39%. Цены производителей на овощи из борщевого набора, при этом, и это важно, цены производителей на овощи борщевого набора снизились по большинству категорий ввиду хорошего урожая прошлого сезона. По всем категориям, говорят специалисты, сборы больше, чем в 2024 году. То есть в 2024 продавали, в 2025 продавали овощи 2024, теперь продают овощи 2025, а вот в 2025 урожай был существенно больше. Сергей Лупехин, председатель Союза участников рынка картофеля и овощей, к нам присоединяется. Сергей Николаевич, здравствуйте.
5: Да, добрый день.
4: Скажите, что скажете, вот это снижение, суммарное снижение примерно на 25%, чем объясняется? Действительно хороший урожай?
5: Ну, вы имеете в виду снижение цены, я так
4: понимаю. Да, конечно.
5: Да, да, да, действительно, по Росстату, если мы посмотрим, то 1984 году собрали 7,4 миллиона тонн картофеля, товарного картофеля, а в 1925 году собрали 8,5 миллионов тонн. То есть это фактически рекорд по сбору урожая. То есть картофеля товарного было достаточно много. Вот. И в принципе ценообразование, оно немножко, скажем так, было нарушено с точки зрения доходности сельхозтоваропроизводителя. А нарушено было тем, что большие остатки завезенного по импорту картофеля в 25-м году, они поломали, собственно говоря, все цены и ценообразование на рынке раннего картофеля. И потом эта тенденция распространилась и на картофель уже осенний и, соответственно, зимний после хранения. Вот. Учитывая, что действительно был хороший урожай и плюс неконтролируемый импорт картофеля уже в 26-м году, фактически поменял, скажем так, эту доходность товаропроизводителя, снизил ее, и даже наш премьер отметил, что картофель рекордсмен в плане снижения цены.
4: Но, судя по нынешним сообщениям, не только картофель, там еще свекла, лук и капуста. И там, и там, и там везде высокий урожай, или и там, и там, и там везде поставки из-за границы?
5: Да, здесь два фактора. И урожай хороший, и импорт тоже увеличился. По луку, например, это Казахстан нам активно, скажем так, портит картину ценообразования, потому что у них был тоже хороший урожай, и фактически кто, кроме России, будет покупать у них лук. И весь этот лук попадает в Россию. Соответственно, меняет ценообразование на отечественную продукцию.
4: Что теперь дальше? Обычно принято говорить, если много импортного, значит, наш производитель от этого страдает. Дальше принято говорить, если цены на что-то падают, значит, наш производитель страдает. В общем, после вот этого удачного с точки зрения цен 26-го года, не получится ли дефицита в 27-м?
5: Ну, хочу сказать так, что площади под посадку картофеля, они не меньше будут, чем в прошлом году, поэтому если будут хорошие погодные условия, то, в принципе, урожай будет хороший. Но говорить о том, что в этом году будет картофельный год, ну, это с пальцем в небо попасть, потому что в прошлом году реально был картофельный год, погода была великолепная не только в Российской Федерации, но и в Европе, вот, и картофель выросло очень много везде. Как в этом году сложатся погодные условия, ну, никто не знает, поэтому это будет видно, скорее всего, где-то к середине июля.
4: А вы сказали про картофель, что уменьшение количества или площадей посадок не наблюдается. То же самое можно сказать про свеклу, лук и капусту? Все-таки резкое падение цен.
5: Не ожидается снижение площадей. Вот. А может быть снижение урожая, если будут неблагоприятные погодные условия. При этом это не факт. Вот. Урожай может быть хороший при хороших погодных условиях. Просто в природе редко так бывает, чтобы два года подряд погодные условия соответствовали желаемым.
4: Теперь еще. Вот, например, наш слушатель Олег 467 пишет, что сезонное изменение цен на овощи и фрукты – это не свидетельство снижения инфляции, это не тренд, это обычное дело. Так вот эти 25% в среднем, или в случае с картошкой 39% – это все-таки обычное дело, или это что-то, что может повлиять на рынок?
5: Ну, смотрите, снижение… вообще, мы же все прекрасно знаем, да, в школе еще проходили… Цены это формирование соотношения спроса и предложения. Поэтому, если предложение большое при текущем спросе, цены расти точно не будут. Вот, а скорее всего будут падать, да. Если наоборот, спрос высокий, предложение маленькое, цены будут расти. Поэтому, что касается снижения цен, да, это, вероятно, снижает темпы инфляции в целом по стране. Вот. Но и это отражается отрицательно на доходность товаропроизводителя, естественно.
4: Слушайте, вот. Скажите, пожалуйста, слушатели у нас достаточно жестко высказываются, а вот Катя 73 пишет, даже не смешно, картошки своей нет, зато бананы охота свои выращивать. Вы ведь упоминали, что сюда привозили импортную картошку. Импортная картошка в доле картофельного рынка в Российской Федерации, она ведь небольшой процент занимает.
5: Ну, смотрите, в прошлом году, например, в 25-м году, Картофеля завезли порядка 1 000 000 тонн, ну, точнее 938 тысяч. Вот. Это очень серьезно повлияло на ценообразование в начале нового сезона на картофель, то есть летом 25-го года. Вот. И многие фермеры, ну, в общем, кричали, визжали, потому что не получали той доходности, которую они рассчитывали. Вот. В этом году уже завезли уже больше, по-моему, там 300, около даже, может быть, 350 тысяч тонн картофеля по импорту. Вот. И это также очень сильно влияет на, скажем так, формирование цен и на прилавках, и также на формирование оптовых цен для товаропроизводителей отечественных. Вот. То есть тот картофель, который вводится по импорту, особенно неконтролируемый так называемый импорт, потому что он не квотируется, это очень сильно снижает, я говорю, мотивацию товаропроизводителя. То есть здесь нужно все-таки как-то регулировать этот процесс, потому что те большие остатки, например, которые из-за хорошего урожая остались у крестьян, и они не смогли их продать, они, соответственно, их либо реализовывали по очень низким ценам, чтобы от них избавиться, либо они их просто выкинут, скажем так, на корм скоту и, соответственно, недополучат той прибыли, на которую рассчитывают.
4: Если совсем коротко, все-таки я вернусь к цифрам. Вот, например, в 2024 году говорят, что в России было собрано почти 18 миллионов тонн. И как эти 900 тысяч тонн импортной картошки могут серьезно сказаться на состоянии этого 18-миллионного рынка?
5: Да, смотрите, у нас объем картофеля 18 миллионов тонн, он складывается из двух составляющих. Это то, что выращивается в личных подсобных хозяйствах, и то, что выращивается на товарном рынке. Вот товарный рынок – это вот те самые 8,5 миллионов тонн, которые собрали в 2025 году. А что касается там остатка, это 10 миллионов тонн, это личное подсобное хозяйство, то по стране их там может быть 1 000 000 этих хозяйств, но кто их может посчитать? То есть их считают только в основном, когда идет перепись сельскохозяйственная перепись, да. Это раз в 10 лет происходит. И последняя перепись была в 2016 году. Соответственно, как только вот в 2006 и в 2016 были эти переписи, у нас объем ВЛПХ резко снижался почти на 10 миллионов тонн каждую перепись. Но это никак не отражалось на внутреннем рынке, на ценообразовании. То есть фактически эти цифры все, ну я бы сказал, дутые такие, да, не соответствуют действительности. Поэтому мы, например, никогда не опираемся на эти 18 миллионов тонн, включая ЛПХ. Мы всегда, как говорится, строим свои какие-то планы и прогнозы, исходя из товарного производства картофеля, то есть из тех 8 миллионов тонн, о которых мы говорили.
4: Спасибо. Сергей Лупехин, председатель Союза участников рынка картофеля и овощей, был с нами на прямой связи. Григорий интересуется, не выросли ли цены на топливо для сельскохозяйственной техники. Цены на бензин мы будем обсуждать в следующем часе. Не забывайте об этом. Теперь Олег 467 требует, чтобы сезонные изменения цен исключали из исчисления инфляции. Но тогда ведь, Олег, придется совершенно не замечать эти легендарные жалобы про огурцы за 700. Понимаете? Ведь мы же из исчисления инфляции должны будем исключить не только огурцы нынешние, но и огурцы зимние, которые, как некоторые говорят, везде стоят 700 рублей, при том, что на самом деле везде они стоили несколько меньше. Перенасыщение рынка картофеля в прошлом году, а роль государственного планирования в чем? Пишет Макар 768-й, Григорий 859-й удивляется тому, что маринованная свекла для холодного борща почему-то стала дорогая, и теперь баночка стоит 205 рублей, а Виталий вспоминает вот эту маленькую, но по 60, а сегодня большую, но по 45. В общем, мы в это не верим. Валерий 234 уверен, что у нас вообще картошка, судя по ценникам, пишет, из Египта, Израиля и Азербайджана.
1: Внимание! Говорит Москва!
6: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
4: Есть человек, который видел отечественный картофель. Ну, на самом деле, все, конечно, видели отечественный картофель, потому что для этого можно зайти в любой магазин. Но мы ведь обращаем внимание на ценники египетские, израильские или азербайджанские. Но Виталий утверждает, что в Серпухове. Он, кстати, не пишет, что видел это в магазине. Может быть, он действительно был в Серпухове и видел вообще домашнюю картошку. Неважно. Следим за этим. Пока, еще раз напомню, борщевой набор подешевел по сравнению с прошлым годом почти на 25%. 10%. А теперь о том, что увеличилось. Увеличилось число бюджетных мест в высших учебных заведениях в Российской Федерации. Вчера глава Миноборнауки Валерий Фальков выступал в ходе заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народа Российской Федерации, народов Российской Федерации под руководством президента Путина. И вот он там сказал, что бюджетных мест в вузах Российской Федерации в 26-м году будет больше, чем в 2025-м. Значит, правда, говорит, на 250 их больше стало. Как кажется, наверное, это не сильно существенное увеличение. Но министр перечислил 4 дисциплины, которые будут изучаться студентами всех форм и уровней обучения. Это история, основы российской государственности, философия и русский язык. В общем, неважно, какой ты получаешь специальность, вот это изучать будешь точно. Мы вернемся все-таки не к тому, что ты будешь изучать, а на каких условиях. Бюджетные места в российских вузах. Илья Коршунов, заместитель директора в Институте образования в Высшей школе экономики. Он же председатель экспертного совета по непрерывному образованию. Такой есть при Государственной Думе. Илья Алексеевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Юрий.
4: Скажите, а чем определяется количество бюджетных мест в высших учебных заведениях страны? Возможностями страны, как это сказать, необходимостью страны, то, что ей нужны те или иные специалисты, или как-то иначе?
6: Необходимостью и кадровым прогнозом, который есть в специалистах и который сегодня очень квалифицированно составляется. Надо сказать, что формирование контрольных цифр приема – это целая система, в которую включены и вузы, и промышленность, и вот теперь еще и кадровые прогнозы.
4: Так, скажите, если из этого исходит государство, то вот эти 250 увеличения, на которые вчера сообщил Валерий Фальков, это много или мало? Скорее всего, мало. Как можно объяснить?
6: Ну, вы знаете, потому что действительно ведется достаточно прецизионный, точный расчет того, какие количества и какие потребности сегодня в нашей российской экономике. Когда этот расчет производится, то вот он объективно оказывается таким чуть большим. Да? Надо сказать, что в прошлом году было 619, по-моему, и 1000 таких вот контрольных цифр приема. Так что, может быть, цифра 250 еще будет и чуть побольше. Но вы знаете, дело не только в этом. Одно важное изменение коснется того, что теперь вот эти квоты, которые раньше выделялись, целевые, бюджетные, они будут перераспределяться. И таким образом, в действительности, они будут всегда полностью расходованы, так как будут добавлены в общий объем бюджета мест. Это вот действительно будет заметно в регионах и будет более конкурентная ситуация за эти места.
4: А вообще, количество бюджетных мест в вузах в сумме, эта цифра известна? Вот мы знаем, что на 250 больше, чем в прошлом году. А всего сколько? И известно ли...
6: 620,480 тысяч бюджетных мест. Она опубликована, можно ее найти. Легко
4: вот. И соотношение между бюджетными и коммерческими, так называемыми, учебными местами тоже известно?
6: Ну, вы знаете, да, в этом году, и особенно в этом году, будет регулирование, в том числе и коммерческих мест, снизится прием на такие вот экономические, которые немножко, как мы говорим, заезженные места, да? Да, это тоже будет известно.
4: Скажите, хорошо, когда и если это будет известно, как можно оценить то, что называется высшее образование или доступность высшего образования в Российской Федерации?
6: Вы знаете, оно на самом деле одно из самых доступных в мире, потому что мы сегодня имеем возможность и поступить на бюджет, туда поступает лучше, но надо не сметать и внебюджетное образование. Надо сказать, что вот недавно был опубликован рейтинг Минтруда, и не государственные вузы, там не на самых плохих местах, дорогие коллеги. Так что они решают проблему трудового народа, эти негосударственные вузы. И в них можно поступать.
4: Еще, вот когда вы говорите, можно поступать, когда любой подобный разговор у нас в эфире начинается, обычно кто-нибудь, вот в данном случае Виталий, вспоминает о том, что есть бюджетные места, а есть квоты на бюджетные места, и в результате вот подобного рода подходов бюджетные места часто полностью заняты теми, кто поступает в вузы по квотам, а тех, кто реально может сдать экзамены вступительные или правильно сдает единый государственный экзамен, даже выигрывая олимпиады, поступить не может. Эта проблема существует?
6: Вы знаете, в отношении определенных, наверное, высокопопулярных направлений подготовки она может обнаруживаться. Может быть, какие-то творческие направления, да, я вот, насколько я знаю. Но в целом у вас всегда есть возможность выбора. и вы, может быть, выберете не столь популярные, но не менее востребованные направления подготовки. Я еще раз рекомендую во многом посмотреть вот в этот рейтинг Минтруда. Он открывает очень интересные возможности. Много моих знакомых им пользовались для того, чтобы выбрать очень интересные направления, которые оказались дешевле, но эффективнее по итогам той зарплаты, которую получает человек после обучения.
4: Теперь еще. Вот есть Катя, 73-я, наша слушательница, пишет, что, мол, нам умные и образованные, получается, не нужны. Она, правда, со знаком вопроса пока пишет, потому что дальше утверждает, что со всеми трудностями, но гражданам Российской Федерации поступить в европейские вузы чаще проще и дешевле. Вот как это понимать?
6: Вы знаете, я скажу, что в европейские вузы очень часто берут без экзаменов. И поступить может быть действительно проще. Но, извините, после первой сессии вы вылетите, потому что вам надо очень интенсивно учиться и показать хорошие результаты по итогам первого года обучения. Везде разные системы. И я думаю, что не факт, что нам нужно эту систему тоже в очередной раз принимать. Давайте развивать то, что у нас есть. Высказывать претензии, быть недовольными, да, и все это постепенно будет исправляться и решаться, как это у нас с вами и происходит. Вы видите, каждый год вводится какое-то новое маленькое дополнение, изменение, которое решает те проблемы, которые были в прошлом году, одновременно сочетая это с государственным интересом. Мне кажется, это хорошее решение.
4: Но, в принципе, по вашим наблюдениям, по тому, что вы знаете или слышали, получить высшее образование в Европе в рублях и получить высшее образование, если на бюджет не попадаешь, в Российской Федерации в рублях, сравнивать можно?
6: Ну, вы знаете, наверное, сравнивать нужно заработные платы после обучения. Но вот опять-таки я бы сказал, что российское образование по своему качеству не хуже, да? И сегодня нужно учиться в России.
4: Спасибо. Илья Коршунов, заместитель директора Института образования Высшей школы экономики и председатель экспертного совета по непрерывному образованию при Государственной Думе. Вы пишите через СМС-портал, пишите через мессенджеры или Телеграм, или Макс, и там пользователю говорит МСК-бот. Можете звонить 7373948, код города 495. Возникает вопрос на самом деле. Есть некое настроение государства по поводу того, сколько людей с высшим образованием, какова доля людей с высшим образованием должна быть. И есть мнение граждан, которые, как изредка кажется, считают, что чуть ли не каждый человек должен высшее образование получить. Есть ли вот эти разные взгляды, и есть ли из-за этого некий общественный конфликт? Вот это вопрос. Пока, во всяком случае, так. Но бюджетных мест меньше не становится. Напомню, в 26-м году их на чуть-чуть, совсем не намного, но все-таки стало больше. Валерий Фальков, глава Министерства образования и науки, в ходе заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, под руководством президента вчера это дело было, он сказал, что Валерий Фальков, соответственно, сказал, что бюджетных мест в вузах стало на 250 больше. На 250 больше, чем в прошлом году. Министр еще много чего рассказывал, но мы сегодня обсуждаем именно вот это число бюджетных мест. Их точно не стало меньше. Другой вопрос, насколько легче, учитывая наличие квот, эти самые бюджетные места занимать. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 16:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимиру Путину доложено о террористической атаке ВСУ на автобус в ДНР. Президент получает информацию о трагедии по линии всех оперативных и чрезвычайных служб, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства. Утром 3 июня ВСУ ударным беспилотником атаковали рейсовый автобус в Енакиеве в ДНР. По последним данным, погибли 8 человек. Изначально сообщалось о 7 погибших и 11 пострадавших. Автобус следовал из подмосковного Подольска в Симферополь. СКР возбудили уголовное дело. Дональд Трамп заявил о зависящем от него существовании Израиля. Президент США отметил, что решение о начале военной операции против Ирана было принято исключительно им самим. При этом, по словам главы Белого дома, своим действием он спас Тель-Авив от потенциального уничтожения. «Если бы не я, больше бы не было никакого Израиля», подчеркнул Трамп в интервью газете «Нью-Йорк-Пост». Он отверг предположение о том, что США были втянуты в этот конфликт еврейским государством. «Именно я начал это, и я начал это потому, что мы не можем позволить Ирану обладать ядерным оружием», сформулировал главную задачу Вашингтона американский лидер. Власти Крыма запустили карту АЗС с данными о наличии топлива. Новый цифровой сервис призван помочь автомобилистам оперативно находить заправки с запасами бензина на фоне временного дефицита и ограничений на полуострове. Поручение Министерству топлива и энергетики Крыма дал глава региона Сергей Аксенов. Сегодня в Севастополе возобновили продажу бензина, которую приостанавливали накануне. У крымчан появилась возможность выбора марки автомобильного и дизельного топлива, а также пропана и метана, сообщил глава региона. По его словам, указанные варианты приобретения за наличный расчет по талонам или по топливным картам. Данные по карте обновляют каждый день по мере поступления информации от нефтетрейдеров. Если кто-то из пользователей заметит расхождение, власти просят обращаться по телефонам горячей линии министерства. Президент Танзании поздравил Владимира Путина с 81-й годовщиной Победы. Эта победа подчеркивает патриотизм, а также жертву, на которую пошел Советский Союз, отметила Самия Сулуху Хасан на переговорах с российским лидером. Она находится в России с госвизитом с 9 по 5 июня. Это первая зарубежная поездка с тех пор, как в октябре 2025-го политика держала победу на выборах президента Танзании. Самия Сулуху Хасан выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и примет участие в мероприятиях российско-танзанийского бизнес-диалога. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 24, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
7: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
8: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
10: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
11: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
14: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
13: Авторская программа Романа Бабаяна.
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
13: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
17: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
4: Радиостанция «Говорит Москва». Сейчас 16.36. Сегодня среда, 3 июня. 2026 год. Это не только сегодня, но и вчера было, и завтра будет еще какое-то количество дней. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы знаете, что есть возможность писать нам смс-сообщение. +7 925 48 94 8. Можно писать сообщение через мессенджеры. Через телеграм-пользователю «Говорит МСК-бот», через макс-пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить в прямой эфир. Для этого номер 7373948, код 495. У нас нет предварительного отбора, поэтому если набрали номер и вам ответили, значит, вы в прямом эфире. В городе тем временем 4-бальные пробки. Сегодня движение явно сложнее, чем было вчера. 4 балла прямо сейчас. 2 часа 6-бальных пробок нам обещают на 6 и 7 вечера. Проблемы. Обращаем внимание на московский скоростной диаметр. Я не знаю, что там за ограничение, но в районе бульвара Рокоссовского не только от Соколиной горы, соответственно, в сторону Черкизовской едут люди плохо, но и от Ростокина в сторону бульвара Рокоссовского. Очень существенная пробка. Не знаю, в чем там проблема, но вчера подобного рода сложностей, как мне кажется, не было. Есть проблемы при движении в Ростокинском проезде, есть проблемы при движении по третьему транспортному кольцу от Беговой до, соответственно, станции метро Рижская. И еще обращаем внимание, что обычно мы говорим, что по шоссе энтузиастов от третьего кольца сложно ехать в сторону метро Авиамоторная. Сегодня наоборот. Сложно ехать по шоссе энтузиастов от, соответственно, улицы Буракова или, может быть, даже проспекта Буденного в сторону, соответственно, станции метро Авиамоторная и дальше до третьего кольца. Следим за этим, следим за тем, что происходит на лентах новостей, и переходим к этим темам этого ближайших 30 минут.
17: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
18: Поток. Новости этого дня.
4: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минздрав заявил, что запас жизненно необходимых лекарств в России составляет 8 месяцев. А каким должен быть такой запас, где все это хранится и не слишком ли много? 8 месяцев. Первая тема. Вторая. Банки стали кредитовать куплю-продажу гражданами подержанных автомобилей, пишет сегодня «Коммерсант». Что это изменит для автомобильного рынка и надо ли по аналогии с рынком недвижимости ожидать в ближайшее время резкого роста цен? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение по поводу нападения на сотрудницу МФЦ в Братееве. Об этом пишет агентство РИА Новости. Центр госуслуг района Братеева временно закрыт после нападения на сотрудницу МФЦ. Об этом РИА Новости пишет, ссылаясь на телеграм-канал офисов «Мои документы». До этого появлялись сообщения со ссылкой на МВД Российской Федерации о том, что мужчина ранил сотрудницу МФЦ на юге Москвы ножом. Его задержали, он передан полиции, а пострадавшая госпитализирована. Речь идет про офис, расположенный по адресу Борисовские пруды, дом 18, корпус 3. Сейчас он временно закрыт и не принимает посетителей.
17: Поток. Успеем сказать главное.
4: Номер для смс-сообщений +7 925 48 94 8. Можно писать через телеграм, можно писать через Макс. Если не писали через Макс, заходите на сайт радиостанции «Говорит Москва», находите там на главной странице ссылку, и дальше проблем не будет. Можно звонить 7373948. Сейчас мы будем говорить о запасе жизненно необходимых лекарств в Российской Федерации. Замминистра здравоохранения Сергей Глаголев на фармацевтическом, соответственно, завтраки в рамках Петербургского международного экономического форума. Завтрак назывался «Лекарственная безопасность». Завтрак под названием «Лекарственная безопасность». Так вот, выступая на этом завтраке, замминистра сказал, что запас жизненно необходимых лекарств в России составляет 8 месяцев. Поступление лекарств на рынок ускорилось, по словам замминистра, из-за действий правительства. Уровень обеспеченности препаратами стал стабильнее. Еще он говорит, что рост цен на лекарства из сегмента жизненно жизненно необходимых остается ниже уровня инфляции. Еще чиновник сказал, что перечень стратегически значимых медикаментов снова будут обновлять уже в ближайшее время. Нелли Игнатьева, кандидат фармацевтических наук, член комитета по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности в торгово-промышленной палате. Она с нами по телефону на связи. Нелли Валентиновна, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
4: Скажите, когда Минздрав говорит, запас составляет 8 месяцев, это больше нормы, это меньше нормы, какова норма? И вообще, зачем на 8 месяцев вперед хранить лекарства?
19: Ну, во-первых, у нас ребята рассказывают о том, что в стране есть достаточное количество лекарственных препаратов, то есть есть запасы. И в то же время нужно понимать, что лекарственные препараты – это те препараты, которые имеют постоянно изменяющиеся запасы. В каком плане? Они ежедневно расходуются, ежедневно производятся. И вот тот как раз-таки переходный стандартный запас, который есть каждый день, это 8 месяцев, это достаточно хорошо. В каком плане? В том, чтобы наши пациенты были спокойны, потому что лекарственные препараты данного перечня, ими обеспечивают стационары, все больницы, ими обеспечивают льготные категории граждан, и это лекарственные препараты, на которые регулируются цены, они определяют эти механизмы регулирования как раз доступность ценовой этих лекарственных препаратов. Наши пациенты должны быть спокойны, потому что все действия правительства приводят к тому, что мы имеем вот эти показатели, которые сегодня были озвучены.
4: Скажите, но как на этом фоне довольно регулярно появляются новости о том, что в аптеках одного города, нескольких городов, иногда даже многих городов, те или иные препараты пропадают, при том, что есть запас, и он довольно серьезный.
19: Здесь нужно понимать в каждом отдельном случае, о каком лекарственном препарате может идти речь. Если это действительно перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов, ну, во-первых, он в обязательном порядке должен быть во всех аптечных организациях. Он должен быть только в том случае, если он еще и параллельно включен в перечень минимального ассортимента. Но для наших уважаемых радиослушателей в первую очередь важно следующее, что знать и помнить, что никогда всех лекарственных препаратов не может быть и не должно быть в одной аптеке. Но аптек у нас в стране достаточно для того, чтобы действительно найти какой-то конкретный препарат. Я говорю, какой-то в том плане, какой ищет наш пациент. А так... те отдельные случаи, когда бывает их отсутствие, это демонстрация либо отсутствия конкретного производителя, но исключить различные ситуации, которые могли бы повлечь временное отсутствие, невозможно, потому что, да, такие случаи бывают.
4: Дальше. Когда сегодня в Минздраве говорят о том, что рост цен на лекарства, особенно из сегмента жизненно необходимых, остается ниже уровня инфляции, то есть лекарства становятся все менее и менее выгодными производителю, разве это не проблема?
19: Но здесь я не совсем с вами согласна, почему они становятся менее выгодно производителем.
4: Ну, потому что они становятся, получается, за инфляцией не поспевают, и, соответственно, видимо, прибыль или что там в таких случаях измеряют, становится у производителя ниже.
19: Лекарственные препараты, которые включены в перечень жизненнообходимых и важнейших лекарственных препаратов, они находятся действительно под государственным регулированием цен. Что это значит? При регистрации лекарственного препарата из этого перечня производитель еще и регистрирует цену. А цена вот эта вот, как раз зарегистрированная на препараты, она формируется согласно методике и правилам, которым рассчитывается абсолютно все логично, трезво, правильно, я в каком плане, на предмет того, чтобы не было завышения цен. Если лекарственный препарат конкретно для производителя становится нерентабельным, и он его не производит, но сегодня господин Глаголев как раз прокомментировал, что у нас запасы есть, значит, у нас действительно запасы есть, и количество лекарственных препаратов из перечня ЖМЛП демонстрирует ту картину, что и производители сознательно, социально осознанно их производят. Но и понимаем, конечно, что бизнес остается бизнесом, препараты есть, нам беспокоиться не о чем.
4: Ну и последнее. Когда Глаголев говорит о том, что в ближайшее время будут обновлять перечень стратегически значимых медикаментов, ну, во-первых, насколько часто и почему это делают? Почему сейчас будут делать?
19: Есть, согласно, опять-таки, нормативным актам, правила изменения списков, то есть их пополнения. Слово «изменение» не только пополнение, есть препараты, которые можно уже исключать, ну, по тем хотя бы простым причинам, что они уже становятся, а, не актуальными, б, они не производятся, в, им на замену пришли другие препараты. И есть определенная периодичность. Раз в год для отдельных перечней, для отдельных перечней раз в 3 года. И наступает просто тот период этого обновления. А что касается стратегически значимых лекарственных средств, сегодня на нем сделан отдельный акцент для целей интересов национальной безопасности. Эти перечни работают. Это вполне себе хороший подход к регулированию и к этому обновлению. Поддерживаем всецело наше министерство.
4: Спасибо. Нелли Игнатьева, кандидат фармацевтических наук и член комитета по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности. Это в торгово-промышленной палате. Она была с нами на прямой связи. Мы обсуждаем заявление Минздрава, согласно которому запас жизненно не всех лекарств, напомню. Еще раз, запас, речь идет в данном случае о жизненно необходимых лекарствах. И вот этот запас составляет на сегодня, говорит замминистра здравоохранения Сергей Глаголев, 8 месяцев. Видимо, это так и есть, потому что довольно часто, когда мы говорим о подобного рода списках или о тех или иных медикаментах, тут же начинают появляться сообщения о том, что человек то одно лекарство не может купить, то другое лекарство не может купить. Вот мы довольно долго с Нелли Игнатьевой разговаривали, и пока еще сообщений по этому поводу не было. Макар только пишет о лечебно-успокаивающих интонациях, с которыми выступала гостья, и может беду развести, мол, без лекарств с точки зрения Макара. А Григорий говорит, что какие-то аптеки делают специальные запасы, или есть какой-то специальный склад с таким стратегическим запасом. Специальный склад с специальным стратегическим запасом. Тоже отдельная история. Но судя по тому, что говорит Нелли Игнатьева, это так и работает, а в Минздраве говорят 8 месяцев, говорят, что рост цен на лекарства из сегмента жизненно необходимых ниже уровня инфляции, говорят, что перечень стратегически значимых медикаментов в ближайшее время будет обновляться.
20: Внимание! Говорит Москва!
21: 94,8 FM.
22: Поток! Успеем сказать главное.
4: Следующая тема. Сегодня появились сообщения. Газета «Коммерсант» об этом написала, что банки стали кредитовать куплю-продажу гражданами подержанных автомобилей. Больше того, как пишет издание, сразу несколько финансовых учреждений запустили такие цифровые сервисы по оформлению займов на приобретение машин с пробегом. Упоминают, к примеру, «Авито» с партнерами «Уралсиб» и «МТС-банк». Упоминают «Сбербанк онлайн». Говорят, что до конца года еще 4 банка к программе «Авито», как я понимаю, будут присоединяться. Есть планы добавить возможность покупки автомобилей с пробегом на своей площадке и у Т-банка. Так, во всяком случае, пишут. Напрямую между физическими лицами, как пишет «Коммерсант», продаются до 70-80% автомобилей, а количество оценивается более чем в 3,5 миллиона в год. Это серьезная история, но вот вопрос, что это для рынка изменит? Говорят, что когда банки с кредитами пришли на рынок недвижимости, это привело к взрывному росту цен. Теперь также автоэксперт Олег Масеев к нам присоединяется. Олег Евгеньевич, здравствуйте.
23: Да, добрый вечер.
4: Ну так что, скажите, ждать резкого роста цен на подержанные автомобили просто потому, что у людей будет больше возможностей делать такие покупки?
23: Да нет, конечно. Смотрите, когда сравнивать с недвижимостью, там же речь идет про
4: социальную ипотеку.
23: Да. Про льготную ипотеку, льготные ставки и, соответственно, про то, что людям стало выгодно покупать в ипотеку, а не брать в аренду там, или свои собственные деньги отдавать, которые они клали на депозит. Здесь же коммерческие ставки, тем более, что и сейчас кредитуются сделки по покупке автомобилей с пробегом, просто в меньшем объеме, и в основном это кредитование происходит, когда человек покупает машину у профессионального продавца. А сейчас банки, платформы начали настраивать историю, когда сделка между двумя физическими лицами может быть профинансирована банком. Ну да, количество автокредитов увеличится, но это точно не приведет к увеличению цены на вторичном рынке, потому что надо понимать, что все равно это не будет превалирующей историей с точки зрения проникновения кредитов. Не забываем про ограничения ЦБ про, по долговой, предельной долговой нагрузке и так далее, и так далее. Но расширит возможности людей, часть тех, кто покупал автомобили, беря потреб кредит, не смогут взять немного более дешевый автокредит, но надо понимать, что это все равно коммерческая ставка, а не льготная ставка.
4: То есть, еще раз, мы предполагаем, что с высокой долей вероятностью теперь вместо потребительских кредитов люди для покупки машины с пробегом будут использовать автокредиты, а они хотя бы чуть, но дешевле.
23: Да, именно так.
4: Тогда про другое. А вот эти автокредиты, возвращаясь к рынку подержанных автомобилей, для покупателей, для продавцов, плюсы, минусы, подводные камни, как обычно в таких случаях говорят?
23: Ну, для, для продавца это возможность расширить количество желающих купить автомобиль, потому что, ну, если человек понимает, что он может профинансировать сделку, он скорее купит машину. Для покупателей это возможность, опять же, купить автомобиль в случае недостатка собственных денег и при этом сэкономить на процентной ставке в случае, если, ну, по сравнению с потребкредитованием. Но при этом надо понимать, что автомобиль будет в залоге, и в случае, если будет нарушен график платежей, при определенных условиях автомобиль могут изъять. Это будет сделать проще, чем если он нарушил график погашения потреб кредита, там имущество изъять можно будет, можно тоже, но там есть длительная судебная процедура, в случае залога это гораздо быстрее.
4: Вообще, если говорить о состоянии рынка подержанных автомобилей в Российской Федерации на сегодня, каково оно?
23: Ну, я бы сказал, что мы находимся, наверное, в самой лучшей стадии этого рынка за все время его существования, потому что рынок новых машин существенно сократился, и компенсировалось это увеличением рынка автомобилей с пробегом. Если посмотреть на цифры, то более 6 миллионов стабильно продается последние годы, там мы даже к 7 миллионам в год приближаемся уже. Поэтому рынок есть, рынок живой, да, он, к сожалению, меняется по структуре, и на рынке гораздо более, больше доля машин уже там возрастных, ну, потому что пополнение этого рынка новыми машинами не в том объеме происходит, как раньше, но, тем не менее, он живой.
4: Еще скажите, пожалуйста, вот тут один из слушателей, хотя у меня это не вызвало вопросов, но раз человек спрашивает, а откуда вы, почему вы уверены, что автокредит дешевле потребительского кредита? Это где такие сказки ходят, пишет 126-й? Ну вот среди меня они тоже ходят, но вы-то объясните.
23: Ну, вы если придете в банк и вы попросите потребкредит, или попросите, или будете получать автокредит, то вы увидите разницу в ставках. Поэтому я не знаю, в каком банке автокредит стоит дороже, чем потреб. Вероятно, просто человек смотрит на какие-то маркетинговые предложения по потребу, но не смотрит на то, что написано мелким текстом у банка, а его ЦБ заставляет это писать мелким текстом про реальную кредитную ставку, которая будет со всеми там допами и так далее. Но реальная кредитная ставка по потребкредиту существенно больше, чем по автокредиту, где машина отправляется в залог.
4: Да, поэтому это залоговый кредит, а залоговый кредит обычно дешевле, чем обычный потребительский.
23: Конечно, конечно.
4: Ну, ладно.
23: Потому что для банка меньше рисков.
4: 859-й предполагает, что теперь, когда банк будет оценивать автомобиль, он будет задирать цену на автомобиль. И вот так это скажется на рынке.
23: Кто будет задирать цену на автомобиль?
4: Банк, оценивая автомобиль, чтобы, видимо, выплаты какие-то увеличить.
23: Нет. Но продает же не банк машину, продает. Речь же идет о C2C финансировании сделок, то, что развивается во всем мире. Когда этот сегмент рынка, это больше 3 миллионов машин в год, продается напрямую от физического лица к физическому лицу. К этому не имеют отношения ни дилеры, ни профессиональные игроки, ни перекупы. То есть это сделки напрямую от физического лица к физическому лицу. Раньше эти сделки финансировались исключительно потребкредитованием, потому что автокред там получить было невозможно. Сейчас банки, там, платформы, типа Авито, Автору, налаживают историю, когда можно оформить именно автокредит с оформлением залога. Ну, потому что они увидели огромный рынок, огромную возможность.
4: На ваш взгляд, на ценах на автомобили это пока, во всяком случае, точно не скажется?
23: Это точно не скажется на ценах на автомобили.
4: Спасибо. Автоэксперт Олег Масеев был с нами на прямой связи. Костя 873 рассказывает, что в апреле брали два кредита на машины. Еще раз, насколько я понимаю, пока мы говорим не о кредитах на подержанные автомобили, потому что в первом случае он упоминает Exit по ставке 6,5%, а в другом случае Solers под 26% и пишет, ставки у всех разные. Ставки действительно у всех разные, но мы как раз говорим о том, что теперь, когда вот, как сообщают банки, начнут кредитовать куплю-продажу гражданами подержанных автомобилей, это уже будут не потребительские кредиты, а автокредиты, которые чуть иначе устроены, учитывая их залоговый смысл. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь к этому обсуждению. Нам нужны люди, которые были на рынке подержанных автомобилей совсем недавно и могут охарактеризовать его состояние, даже не с точки зрения появления там кого-то с автокредитом в кармане. Вот 674-й говорит, что там на рынке, но никак не может продать свой старый Мерседес по цене Жигулей. У народа пишет... Просто денег нет. Но тут ведь важно, старый Мерседес бывает...

0: списание через, скажем так, помощников у них в офисе, через кредиты, да, предложение, все уходит залог, ниже было, ну, процента на 2. Я смотрел больше по платежу. Вот. Для меня комфортно получилось от зарплатного банка, от Альфы, выгоднее, нежели даже то, что предлагали другие банки.
1: Было из чего выбирать? Продавцы как-то снижали цену в процессе торгов или нет?
0: Нет, не снижали.
1: Было из чего выбирать?
0: Да, я... Нет, у меня был весьма конкретный автомобиль, тот, который я хотел, да.
1: То есть вот с этим номером вот там за углом стоит, примерно так это звучит.
0: Ну, грубо говоря, да.
1: Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. А почему Макар 768, ему чем-то не нравятся автомобили из Японии с правым рулем? Я, говорит, запретил бы давать кредит на японские правые рули. Вот даже, вот смотрите, мы говорим просто о том, на каких условиях людям дают деньги для того, чтобы купить новый, ну, или более новый автомобиль. И тут же находится кто-то, говорит, а я бы вот запретил тут вот это. Понимаете? Даже вот в этой, как кажется, довольно безобидной истории, первым делом люди пишут о том, что что-то надо еще запретить. А Катя 73-я о недоверии пишет. Автоэксперт по своей части-то ручается, а вот правительство ведь еще что-нибудь придумает, какой-нибудь утильсбор. Да, можно вообще ничего не делать. Но мы обсуждаем историю с тем, что мы продолжаем жить. Ну, потому что, видите, если ко всему подходить таким образом, что еще придумает правительство, что еще придумают коллеги, что еще придумают соседи. Совершенно непонятно, как функционировать дальше. 976-й, если действительно будет выгоднее потребительских кредитов, то это заставит снижать цены запредельные у дилеров. Напомню, речь идет сейчас не про дилеров, а про сделки между физическими лицами при продаже подержанных автомобилей. 581-й в августе прошлого года брал автомобиль с пробегом под залог автомобиля, и ставка тогда была почти 25%, и в тот момент потребительский кредит был ровно по такой же ставке, при этом потребительский, говорит, мне не одобрили, а под залог автомобиля все получилось. Далее новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 5 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Александр Беглов сообщил о ликвидации последствий атаки дронов на Санкт-Петербург. Состояние 4 пострадавших оценивается как стабильное. Им оказана необходимая медицинская помощь, уточнил губернатор города. По его словам, оперативный штаб координирует деятельность городских служб и межведомственные взаимодействия после утреннего налета. Были атакованы объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Жители также сообщали о хлопках и очагах возгорания недалеко от Большого порта и Петербургского нефтяного терминала. О том, что на территории Ленинградской области сбиты 59 беспилотников, утром сообщил губернатор Александр Дрозденко. В Лужском районе в результате падения обломков 4 частных жилых дома получили незначительные повреждения. В ночь на среду несколько районов Санкт-Петербурга подверглись атаке БПЛА, сообщалось о пострадавших. Сегодня в городе начался ПМФ, он продлится до 6 июня. В базу миротворца внесли еще 18 сотрудников атакованного ВСУ колледжа в Старобельске. Персональные данные преподавателей опубликованы на сайте в среду. Список пополнили педагоги Людмила Гусева, Елена Ракина, Лариса Домашова, а также Татьяна Деревянко и Михаил Шумов. Миротворец обвиняет их в публичной поддержке России, покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, пишет РИА Новости. Ранее в базу уже были внесены 9 сотрудников колледжа, в том числе директор Сергей Барков. Экстремистский сайт «Миротворец» создан в 2014 году. Он содержит собранные нелегальным путем личные данные людей, посещавших Крым и Донбасс, в их числе журналисты, политики и деятели культуры. Совет Федерации одобрил арест имущества релокантов-правонарушителей. Закон предусматривает и ограничение денежных средств на банковских счетах граждан. При этом государство имеет право заблокировать любые счета, недвижимость или автомобили подозреваемого, даже если их общая стоимость в разы превышает сумму возможного штрафа. С начала СВО участились случаи совершения гражданами России, находящимися за границей, публичных действий против конституционного строя и безопасности нашей страны, говорит

0: в пояснительной записке в перечень нарушений включены дискредитация вооруженных сил России, призывы к введению санкций против страны, пропаганда нацистской символики. Актер из «Реальных пацанов» идет на выборы в ЗАГС собрания Пермского края. Армен Бежанян, сыгравший Арменку в сериале, присоединился к команде «Справедливая Россия». Об этом сообщила руководитель регионального отделения партии Вероника Куликова. Она отметила, что эсерам приходят люди с авторитетом, опытом и искренним желанием работать на благо жителей Прикамья. Чем именно в партии займется актер, Куликова уточнять не стала. Ранее Армен Бежанян представлял партию «Единая Россия», занимая пост депутата местной думы с 2019 года. Официальный курс юаня от Центробанка 10 рублей 73 копейки, доллара 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. И о погоде сейчас в российской столице. Воздух прогрелся до плюс 25, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Москва. 94.8 FM. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: А вы говорите «милит».
4: Я его
3: тоже
4: что?
3: Мне «милит».
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Радиостанция «Говорит Москва», среда, 3 июня, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение одну тему. И на голосование ставим, и так это будет и сегодня. Еще раз напоминаю, что у нас в экспериментальном пока режиме голосование ведется по новым правилам. Если до этого мы говорили про телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», то теперь и из телеграма. Телеграм-канала радиостанции «Говорит Москва» или из канала «В Максе» радиостанции «Говорит Москва», вы прямо сейчас по ссылке можете пройти на сайт нашей радиостанции, где, собственно, голосование и ведется. То есть теперь и тех, кто читает нас в Телеграме, и тех, кто читает нас в Максе, ожидает возможность голосовать по этой актуальной теме. А тема у нас сегодня — ограничение на продажу бензина или ситуация на рынке бензина летом 2026 года. года. Но до этого мы говорим о пробках на московских дорогах. Пока, видимо, с бензином больших проблем нет, поэтому пробки на московских дорогах есть, и пробки довольно заметные в центре города. На Садовом кольце от Курского вокзала в сторону поворота к, соответственно, площади трех вокзалов, там довольно существенная пробка. От Павелецкого вокзала в сторону Парка культуры тоже существенная пробка. На внутреннем третьем кольце многокилометровая пробка от Беговой до проспекта Мира. Навстречу, получается, от, соответственно, от улицы, от Сокольников, в общем, примерно. Может быть, чуть раньше, может быть, чуть позже, но примерно от Сокольников и даже не до проспекта Мира, получается, от Досавеловского вокзала пробка, и пробка довольно заметная. В центре города тоже, в общем, есть довольно много красного. 6 баллов нам обещают к 7 вечера. Срочные сообщения, которые прямо сейчас появляются на лентах новостей. На Кубани из-за перелива реки через дамбу эвакуируют жителей 3 населенных пунктов. Временные ограничения сняты в аэропорту Калуги. Об этом пишет агентство ТАСС. РИА Новости сейчас пишут о том, что, ссылаясь на Минздрав региона, что 3 человека находятся в реанимации после атаки ВСУ на автобус в ДНР. Вот о чем мы, собственно, будем сегодня говорить. Про автобусы, в том числе, кстати, и про... Нет, у нас не Донецкая, у нас Луганская Народная Республика в новостях сегодня. Но тема вот какая. Сообщается, власти подготовили новые меры для увеличения поставок топлива в России. Готовится целый пакет для насыщения, как говорят, внутреннего рынка топлива. Увеличение поставок из Белоруссии упоминается, расширение импортного демпфера и новые ограничения экспорта для бензина и дизеля. В общем, вице-премьер уже поручил профильным ведомствам работать над этими вопросами. Речь идет о необходимости стабилизировать внутренний рынок топлива. На этом фоне появляются сообщения. Вот, например, читаем. На АЗС Москвы и Подмосковья начали ограничивать продажу бензина. Первыми об отпуске в одни руки не более 60 литров объявила сеть в Троицке. Одному клиенту, правда, отпускают и 100 литров дизельного топлива, но ограничения есть, действуют по всей сети с 30 мая и будут сохраняться до особого распоряжения. Цитируем МСК1.ру, на других АЗС подтверждают возможность введения лимитов. В Лукойле говорят, что больше 100 литров в одни руки не отпускают. В сети Газпрома ограничения, говорят, от 100 до 150 литров, как на бензин, так и на дизель. В Роснефти и Татнефти говорят, что общесетевых ограничений нет, но на отдельных станциях их в зависимости от ситуации вводить могут. Власти Луганской Народной Республики говорят о временных ограничениях на продажу топлива. Отпуск бензина марок АИ-95, АИ-92 и дизельного топлива в республике составляет не более 20 литров в сутки на человека. Почувствуйте разницу. Ограничение в Подмосковье 100, а тут уже 20. Надо ли ждать в Москве вместо 100 этих 20, как в Луганской Народной Республике? Что происходит на этом рынке? Об этом будем говорить. Здесь Александр Лобусев, он проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Александр Вячеславович, добрый вечер.
4: Да, добрый день.
5: Здесь Александр Фролов, он заместитель генерального директора Института национальной энергетики и главный редактор Инфотек. Александр Сергеевич, добрый вечер.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Пока в первой части программы у нас традиционно можно писать смс-портал +7 925 48 94 8, Телеграм говорит МСК-бот или Макс говорит МСК-бот. И голосование, о котором я уже упомянул, мы его запустили. Спасибо первым десяткам, которые уже проголосовали. Мы спрашиваем, что может заставить вас меньше использовать автомобиль? Ну, с точки зрения темы, которую мы сегодня обсуждаем. Дефицит бензина, рост цен на бензин, запрет на продажу бензина. Ну, читая ограничения какие-то. И ничего не может. Ну, может быть, люди там, я не знаю, дома хранят большое количество бензина, на всякий случай. Ну, а еще один вариант, я пешеход. Тоже заодно выясним, как выглядит наша аудитория с этой точки зрения. Итак, власти готовят новые меры для увеличения поставок топлива в России. Тем временем приходят сообщения и уже даже из Москвы и Московской области, пока не о сильных, но все-таки ограничениях. Что происходит, Александр Лобусев?
4: В общем... Эта ситуация это не новая, когда бензин в это время года начинает как бы дефицит испытывать наша страна иногда. Вот, но сейчас ситуация особая. У нас ряд НПЗ стоит на внеплановом ремонте, скажем так. Поэтому, естественно, сбои идут некие с поставками бензина. Ну и потом здесь в целом ситуация изменилась у нас с качеством бензина, с потреблением, вернее, качественного бензина. Все больше машин у нас работает на турбированных двигателях, и люди покупают 95-й бензин, а его и в другие времена не хватало иногда. Вот поэтому, в общем, ситуация, я не вижу чего-то катастрофического, и тем более у нас белорусы, там, два НПЗ больших по 12 миллионов тонн переработают, ну, по миллиону тонн в месяц каждый из них переработает на Мозыре и на Новополоцком. Поэтому ситуация там, я не знаю, как договорились мы с белорусами, конечно, о поставках бензина, либо мы просто будем закупать его, просто не знаю, либо это будет давальческий вариант, когда мы поставляем свою нефть, и нам отдают нефтепродукты, мы что-то платим за переработку их, и все. Ну, так или иначе, мы, в принципе, единая экономическая зона с белорусами, поэтому я здесь не вижу никаких, так сказать...
5: А как вы тогда можете вот эти ограничения объяснить?
4: Нехватка, просто элементарная нехватка ограничения. Ну, во-первых, в Москве.
5: То есть они не могут цен, а обычно ведь по-разному можно регулировать эту историю. Если не хватает, повышают цену, ну, чтобы.
4: Цены повышать, мне кажется, это уже совсем не метод, будем так говорить. Вот. А что касается компенсации, да, будут компенсировать. Может быть, белорусской нефти, может быть, своей хватит, в конце концов, сейчас пара НПЗ.
5: Ну, то есть более существенных ограничений, чем те,
4: думаю,
5: что сейчас
4: нет.
5: Не будет.
4: Ну, понимаете, ну, да, в Крым, южные регионы, они, конечно, но что-то, чтобы в Москве что-то такое катастрофическое или какие-то коллапсы с поставками, думаю, что нет.
5: Хорошо, это Александр Лобусев, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Александр Фролов, заместитель генерального директора в Институте национальной энергетики, он же главный редактор «Инфотек». Александр Сергеевич, как вы охарактеризуете ситуацию на рынке?
6: Ну, ситуация следующая. У нас сентябрь пришел в июне. У нас последние три года, ну, точнее, 23-й, 24-й, 25-й годы, у нас где-то к сентябрю возникала несколько противоречивая ситуация, когда в независимом сегменте из-за роста оптовых цен начинали расти розничные цены. Это я к тому, что у нас гибридная система ценообразования, которая... не может реагировать так, как вот вы предложили, что если не хватает, надо просто поднять. У нас есть договоренности между нефтяниками и правительством о сдерживании роста цен на их заправках в рамках годовой инфляции, и всем остальным, ну, как-то приходится подстраиваться. То есть, если вы просто поднимете цены, к вам никто не поедет. Но при этом мы уже видим, как на некоторых сетях в Москве, на некоторых независимых, на 95-й бензин на 5 рублей примерно относительно крупнейших федеральных сетей цены поднялись, при том, если вы посмотрите потом отчеты Росстата, наверняка там будет отмечено, что средние цены в Москве резко выросли, но это средние цены растут, потому что на отдельных сетях выросли. При этом 95-м вы можете также заправиться за 71 рубль, но если очень хотите, можете за 76 рублей. Такой же 95-й, но вот если вам очень хочется лишние 5 рублей потратить. Это первый момент. То есть мы видим вот эти перекосы, которые уже начинаются. До этого они начинались где-то в сентябре. И ранее это было связано с тем, что у нас оторваны розничные цены от оптовых. У нас вообще никак не реагирует обычно розница на изменение оптовых цен, опять же, из-за вот этой гибридной системы ценообразования. Вот. И иногда у нас просто в минус начинали работать некоторые сети. Вот сейчас, опять же, начали отмечать продажи 95-го бензина в минус на отдельных сетях. И, собственно говоря, в связи с этим рост. Что касается лимитов, которые вы перечислили. Но лимиты в Москве, в Московской области... связаны больше со спецификой, во-первых, связаны с тем, если мы говорим про крупнейшие федеральные сети, что там бензин есть, и есть риск того, что, ну вот я лично видел, приезжаю на заправочку, буквально месяц назад стоит грузовичок, в грузовичке так тентик, под тентиком небольшая канистра, литров так, ну, знаете, литров на... 50-100, вот где-то так, в этих пределах, и наполнять...
5: Я бы бочечкой скорее.
6: Маленькая бочечка, да-да-да-да-да. Маленькая канистрочка, да. И вот она наполняется топливом. Вот чтобы такое не происходило, ну, чтобы не начинали приезжать на заправки, где есть топливо, быстренько так поговорив, что, ребят, ну, отвернитесь, вот работники, мы тут сейчас наполним и уедем, вот вводятся лимиты. В отдельных сетях это связано с тем, что у нас возникли проблемы с поставками на отдельных базисах, ну, собственно говоря, вот о чем было сказано, что на некоторых НПЗ внеплановый ремонт, это не то, чтобы весь НПЗ сразу встает, но... Допустим, вы, как независимый игрок, пришли на биржу, купили там 10 тонн топлива или 100 тонн топлива, вот, на каком-то базисе вы должны эти там свои 100 тонн получить, и тут с этим топливом происходит неприятность. Падают обломки, и методом быстрого окисления с выделением тепловой энергии ваше топливо... прекращает свое существование в качестве углеводородного сырья, годного к применению. Надеюсь, я, мой эвфемизм понятен.
5: Понятен.
6: Вот. И вы свое топливо не получаете. При этом, в общем-то, НПЗ может работать, либо он может ограничить в данный момент отгрузку, просто потому что, во-первых, ну,
5: но это не первый год, понимаете? То есть, это не первый год, и поэтому, то есть, что-то изменилось все-таки.
6: Не первый год, потому что сейчас, если в 2024 году, я напомню, многие, может быть, уже подзабыли, в начале 2024 года было обострение атак на наши нефтеперерабатывающие заводы, но с ними справились в течение первого квартала. Вот, а сейчас увеличение, насколько я могу судить, я могу очень сильно заблуждаться, но усиление атак началось скорее во втором квартале. И, опять же, с этим справятся, просто второй квартал – это начало сезона высокого спроса. Вот конец второго квартала – это начало сезона высокого спроса на нефтепродукты вообще и на моторное топливо в частности. В целом, в Северном полушарии, ну и в Российской Федерации тоже. Вот, поэтому это сказывается в большей степени и более заметно, чем раньше, просто потому что потребление начинает сейчас расти. Люди активнее ездят, летают, там, плавают на теплоходах. Теплоходы здесь, конечно, не в полной мере соответствуют нашей с вами теме, но, тем не менее, вот люди начинают больше перемещаться, больше тратить топливо. Даже сугов тратят больше, сжиженных углеводородных газов, пропан-бутана, тратят больше, потому что, опять же, вы там заправились, поехали на дачу.
5: Вот Александр Вячеславович упоминал белорусский бензин. Скажите, а вот его настолько много? То есть маленькая Белоруссия столько бензина производит, что может помочь большой России?
6: Дело не в том, что у них его много, а дело в том, что у них мало потребления. Она действительно маленькая Белоруссия, там где-то 20 миллионов тонн в год перерабатывается. Ну, там чуть более 20 миллионов тонн, действительно, на двух нефтеперерабатывающих заводах. И раньше где-то 13-14 миллионов тонн нефтепродуктов, получаемых из этой нефти, отправлялось за рубеж, но преимущественно это либо через Балтийские порты в Западную, Северо-Западную Европу, либо на Украину в прежние времена направлялся бензин. Но после 22-го года возникли с этим направлением некоторые сложности, думаю, всем понятные, туда больше ничего не отправляется, отправляется к нам. То есть избыток предложения у них был всегда. То есть они потребляют где-то треть от тех нефтепродуктов, которые получают. Две трети отправляют на экспорт.
5: И этих двух третей может быть достаточно нашему российскому рынку?
6: Это не то, что нашему рынку. Тут для понимания, у нас... Ну, мощность наших заводов суммарная превышает 300 миллионов, ну, там, 310, 320, по отдельным оценкам, миллионов тонн в год. У нас перерабатывается где-то 200 тонн нефти в год. Перерабатывается вот в прошлом году где-то 265-270 миллионов тонн нефти было переработано. Объем потребления на нашем рынке, да, из этих объемов получалось, ну, где-то 40 миллионов тонн бензинов. Потребление у нас, ну, где-то 38 миллионов тонн. Там 40-42 производится, 38 потребляем. То есть мы профицитны в этом плане. Но если сезонный спрос растет, то нам вот в моменте действительно 95-го бензина с каждым годом надо все больше. Если еще, ну, лет так 6 назад 92-й бензин занимал 2/3 от потребления автобензинов, то сейчас половину. 95-го бензина надо больше. А так как у вас рост спроса сезонный наблюдается, ну, вот, в летний период, то 95-го бензина надо еще больше. И если вдруг у вас на каких-то базисах внутри России возникают проблемы с поставками, ну, можно увеличить импорт из Беларуси. Это не означает, что они обеспечат весь наш спрос, но они могут закрыть образовавшиеся дыры, либо закрыть окна, которые появляются из-за увеличения спроса.
5: А вот эти, как вы аккуратно говорите, образовавшиеся дыры могут привести к тому, что где-то на территории Российской Федерации, к примеру, в Московской области, локально будут возникать дефициты бензина или нет?
6: Смотря что мы понимаем под дефицитом бензина. Если мы говорим про нехватку топлива, бывает она трех видов. Первое – это нехватка топлива на отдельных сетях. Подобное, кстати, некоторые могли наблюдать в 2020 году, вот как, помните, там закрывали границы, потом в середине июня начали открывать границы между регионами, и люди поехали. Люди поехали, и пролив топлив резко увеличился на заправках, некоторые из них просто не подготовились.
5: Ну, у них закончилось топливо.
6: Да, и вы едете, вы видите, ну, нету 95-го бензина, у некоторых 92-го нет. Вот это дефицит локальный на заправке. Это одно дело, то есть, когда у вас ажиотажный спрос, к которому вы не подготовились. Рынок в целом достаточно обеспечен, а вот конкретная заправка нет. Далее, могут быть логистические... Вторая проблема. Логистические проблемы в регионах, то, что сейчас в Крыму наблюдается. То есть, в целом, топливо, ну, вот как бы вообще в стране есть, но доставить его до Крыма, по Крымскому мосту ехать, не, ну, цистернам ехать
5: понятно.
6: Нельзя. Вот. А в третий вид бензина, это если не хватает именно объемов производства в среднем. Сейчас есть риски такого, но вот третий, это самый... самый неприятный вариант, которого мы пытаемся избежать и которого сейчас нет. Сейчас в основном проблемы, если возникают, это первые два вида.
5: Хорошо, это Александр Фролов. Александр Лобусев, тут вас спрашивают, так как вы первые упомянули про белорусский бензин, а на каких условиях мы будем получать этот белорусский бензин? Тут 532-й говорит, опять Лукашенко на нас заработает.
4: Да нет, ну варианта два. Как я уже сказал, первый вариант – это просто закупки их свободных объемов нефти, то есть бензина, который у них есть. После переработки нашей же нефти, надо сказать, что Беларусь перерабатывает на 99, наверное, и 9 десятых, ну, и, может быть, и 5 десятых процентов нашу нефть, поставляемую по дружбе, по ее одной из веток, потому что дружба сама по себе – это очень разветвленная сеть, вернее, трубопроводов. Вот одна из них заходит туда, одна идет на Мозырь, на юг, это в Припятский прогиб, Гомельскую область, а вторая идет на север, это вот Новополоск. Вот оба, это два суперсовременных совершенно завода нефтеперерабатывающих, которые имеют выход легких фракций более 90%, поэтому у белорусов проблем нет, у них проблемы, кстати, возникали со сбытом, и мы брали у белорусов по нормальным ценам, для них нормальным ценам, ну и нас устраивающих. Поэтому здесь нормальное совершенно отношение, взаимоотношение между... И потом закупки идут на, не на межгосударственном характере. Будет, на, как вариант, может быть, межгоссоглашение. А второй вариант – это просто давальческая наша нефть. Как я говорил, уже идет помимо тех поставок, которые мы поставляем Белоруссии по договору. И от нее будут нам давать нефтепродукты. Часть мы будем расплачиваться за переработку. Вполне возможно, что это тяжелые нефти, битумы там могут быть, мазуты, то, что нужно там белорусам. А мы будем брать легкую фракцию. Поэтому вариантов много. Я не знаю, какой будет подписан вариант, честно говоря. Пока это не, никто не, так сказать, декларировал, не новок никто. Поэтому посмотрим.
5: Когда
4: оба варианта, в принципе, для нас выгодны.
5: Когда говорят об использовании выплат по импортному демпферу, которые достаточными будут другими в нынешних условиях, к примеру, большими, или когда говорят о дополнительных ограничениях на вывоз бензина из Российской Федерации, что-то из этого может случиться и изменить ситуацию на рынке? Александр Фролов.
6: Да, это скорее про стабилизацию. Не, тут, кстати, про белорусский бензин, это, он же через биржу тоже наш продается. У нас есть Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа, через которую у нас продается там, вот, там 15 и более процентов всего производимого топливо в стране, ну и белорусский бензин, он тоже через эту биржу может продаваться, то есть можно взять, купить. А это как бы одна сторона. Другое, меры, которые принимаются, вот это про демпфер, это больше относится к заводам белорусским с тем, чтобы выгоднее было бы поставлять сюда. Это вот если очень кратко описать, а то мы сейчас долго будем про этот демпфер, но если интересно, я могу отдельно сказать. А про запреты, тут немножко сложнее, потому что запрет на экспорт бензинов уже действует, притом действует достаточно давно. Тут речь идет о том, что он носит частичный характер, и экспортировать немножечко можно, но в страны, которые получают бензин по межправительственным соглашениям. У нас есть некоторые страны, которые, ну, наверное, сейчас могут лишиться нашего бензина. Вот, мы лишились их черешни, они лишатся, допустим, нашего бензина. Я к примеру.
5: Тоже так аккуратно,
6: к примеру, да. К примеру, что может произойти. Но я бы не сказал, что это очень резко нарастит поставки на внутренний рынок. Еще раз, у нас проблемы с поставками на внутренний рынок больше связаны вот не с тем, что топливо вывозят куда-то, а с тем, что, ну, некоторые логистические сложности возникают, давайте еще раз мягко скажем. И последнее, что здесь, наверное, стоит сказать, обсуждали, по крайней мере, в прессе было, говорилось о том, что обсуждается такая мера, как снятие, ну, дополнительного акциза с 95-го бензина, который получается методом смешения. Вот вы можете взять 92-й бензин, там какой-нибудь МТБ добавить и получить 95-й бензин. и, мол, ну, не надо с него брать акциз, как вот с 95-го. То есть вы взяли тонну 92-го, получили больше тонны 95-го бензина, ну, и вот за это больше тонны вы должны доплатить. Вот. Но говорили, ну, не надо, давайте вот не будем брать акциз, но тут замминистра финансов, у нас не только энергетическое ведомство занимается вопросом, у нас очень много ведомств занимается этим вопросом, поэтому, наверное, все хорошо решается. Вот, он сказал, нет. Мы вот этот акциз, он нам дорог как память, поэтому мы не хотим вот от него отказываться. Ну, возможно, за этим были какие-то разумные соображения, но в текущих условиях, мне кажется, это все-таки мера, к которой можно было бы и присмотреться.
5: А Григорий 859 обращает внимание на вот эту историю с необходимостью ремонта нефтеперерабатывающих установок. Он говорит, раньше говорили, чтобы чинить их, нужно покупать запчасти за границей, с этим проблемы и так далее. Вот сейчас хотя бы эта проблема решена, Александр
4: нет,
5: Лобусев?
4: Нет, этой проблемы уже несколько лет как не существует, поэтому это не проблема. Есть и собственное оборудование, есть закупки, ну, у тех же китайцев мы можем закупать высококачественную продукцию технологическую. Вот. Ну, а что касается, вот вернусь к акцизу все-таки, да, вы, может быть, лет 15 назад, помните, говорили, что мы снимем, введем акциз, он был введен как раз тогда, и снимем вот этот вот налог на автомобили. Налог не сняли, акциз установили. Поэтому, в принципе, может быть, вернуться все-таки к той идее, возможно, это убрать вот этот вот тех... То есть должны платить за машину те, кто ей пользуется. Те, кто там, она стоит, условно говоря, по тем или иным причинам. Может быть, коллекционер какой-то там, тысячи машин у него. Почему он должен платить вот эту вот техничную, вот эту вот часть, которая идет за как бы... замена бывшей акциза, которую потом ввели. Ну, в общем, здесь вариантов много. И потом здесь налоги составляют у нас 60-70% от цены на бензин. Поэтому акциз – это одна из тем, по крайней мере.
5: Ну и Виталий обращает внимание на странную, с его точки зрения, ситуацию. Идет 26-й год, есть проблемы на иранском направлении, Иран перекрывает Армурский пролив, взвинчиваются цены на сырую нефть, страшные миллиарды, во всяком случае, как нам обещают, мы начинаем получать там, а теперь, получается, возникают на этом фоне вопросы с бензином, и главное, пишет Виталий, вот они, получится ли так, что в результате эти страшные миллиарды оттуда, в результате потратит государство на то, чтобы каким-то образом сдемпфировать ситуацию с бензином, нефтяным компаниям что-то выплатят, а бюджет в итоге крохи получит. Голосование мы продолжаем и в Телеграм-канале, и в канале в Максе. Вы можете зайти в наше голосование. Там вопрос, что может заставить вас меньше использовать автомобиль? Первый вариант – дефицит бензина. Второй вариант – рост цен на бензин. Третий вариант – запрет на продажу бензина или ограничение. Четвертый вариант – ничего не может. Пятый вариант – я пешеход. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: 17:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Каменке-Днепровской из-за атаки дрона ВСУ ранены 3 мирных жителя. Удар нанесен по грузовику в центре города, сообщили в администрации муниципалитета Запорожской области. В результате пострадали 2 мирных жителя. Ранение получил и проезжавший мимо водитель мопеда. Все доставлены в Каменско-Днепровскую центральную районную больницу. Зеленский посетовал на потерю внимания к Украине со стороны США в пользу Ирана. По словам украинского лидера, Вашингтон больше заинтересован в вопросе Тегерана, чем Киева. «К сожалению, мы находимся сегодня не в фокусе», — отметил он на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в украинской столице. Главная претензия Владимира Зеленского заключается в том, что конфликт США с Ираном опустошает западные арсеналы ПВО. – В ходе пресс-конференции он рассказал, что только за первые сутки масштабной воздушной атаки США и их союзники израсходовали на Ближнем Востоке около 800 дефицитных противоракет. По его словам, Украина за всю войну не получала такого количества систем и снарядов к ним. Совет Федерации одобрил закон о наказании за подделку справок об отсутствии опасных болезней. Нарушителю грозит лишение свободы до 4 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Наказание будет строже, если речь идет о фальшивой справке об отсутствии инфекционного заболевания. В этом случае предусмотрено лишение свободы до 5 лет со штрафом до 1,5 миллионов рублей. Усиленное наказание из-за совершения преступления через интернет, а также с использованием служебного положения группой лиц по сговору или для сокрытия другого преступления, пишет РИА Новости. В таких случаях законом предусмотрено лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом от 1 до 2 миллионов рублей. На АЗС Москвы и Подмосковья начали ограничивать продажу бензина. Первыми об отпуске в одни руки не больше 60 литров объявила сеть ОРТК в Троицке. Теперь одному клиенту отпускают и 100 литров дизельного топлива. В компании сообщили, что ограничения действуют по всей сети с 30 мая и сохранятся до особого распоряжения. Решение объяснили текущей ситуацией на рынке топлива, не уточнив конкретных причин. По данным МСК-1, на других АЗС также подтвердили возможность введения лимитов. В «Лукойле» бензин отпускают не больше 100 литров в одни руки, а в сети «Газпром» ограничения составляют от 100 до 150, как на бензин, так и на дизель. О погоде сейчас в российской столице. Воздух прогрелся до плюс 24, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
7: Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
8: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17. Код 495.
10: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
11: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
11: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать». Говорит Москва.
9: Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
5: Продолжаем. Среда, 3 июня, сейчас 17.37. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня о поставках топлива на российские автозаправочные станции. Появились сообщения, что власти собираются подготовить новые меры для увеличения таковых. Параллельно приходят сообщения о региональных ограничениях на продажу топлива. Появились даже новости о том, что начали ограничивать продажу бензина на АЗС в Москве и Подмосковье. Правда, надо подчеркнуть, что в данный момент речь идет об ограничении при отпуске более 100 литров. Кто-то из наших слушателей написал, да у меня в баке всего 50 литров, мол, мало кого это коснется. Так потому мы и говорим, что это ограничение пока скорее не ограничение, а такая теоретическая история. Вопрос, который мы задаем сегодня вам на голосовании, напомню, у нас теперь голосование чуть иначе проходит. Вы заходите либо в телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», либо в канал «В Максе». Находите соответствующую публикацию примерно в 17.00, и там есть ссылка на голосование, которое проходит на сайте радиостанции «Говорит Москва». И вот там вопрос, что может вас меньше использовать автомобиль заставить? Дефицит бензина, рост цен на бензин, запрет на продажу бензина ничего не может заставить? Или вам уже это не важно, потому что вас уже как-то видоизменили в этом смысле, и вы просто пешеход? Продолжается голосование, через 20 минут будем подводить итоги. Здесь в студии с нами сегодня Александр Лобусев, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, и Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики и главный редактор «Инфотек». Параллельно в городе уже 5-бальные пробки, мы следим за ситуацией на московских дорогах. Было 4, теперь 5 баллов. С минуты на минуту, как ожидаются, пробки станут 6-бальными и будут такими оставаться примерно в течение 2 часов. Следим за этим, следим за срочными новостями, и вот в возвращаемся к обсуждению темы. Напомню, перед новостями я зачитывал сообщение от Виталия, который говорит, вот интересно нам, с одной стороны, вроде как на нефти, получается, миллиарды заработаем из-за того, что происходит в районе Армузского пролива, а с другой стороны, теперь вот вопросы с бензином, и может так случиться, что все эти миллиарды в результате нефтяным компаниям заплатят. Давайте, Александр Фролов, давайте с вас начнем.
6: Ну, тут надо напомнить, что государственной валютой в Российской Федерации является российский рубль. Многие об этом забывают. А еще многие забывают, что, говоря про миллиарды, это некие цитаты западных изданий, которые рассказывают о том, что какой ужас, Россия на происходящем зарабатывает. И говорят про доллары. Все очень здорово, но у нас рубль укрепился, а в бюджет заложена цена нашей нефти порядка 5 500 рублей за баррель. И налогообложение у нас привязано к рублевой цене на нашу нефть. Вот, а при этом текущие цены выше прогнозных, но выше не так значительно, как кажется, когда люди смотрят на доллары. То есть, когда говорят, ну, там, у нас заложено 59 долларов за баррель, вот, а сейчас там 100 долларов, ну, значит, вот такая, а то и 120 долларов, это же вообще в два раза больше. Нет, не в два раза больше, потому что из-за укрепившегося рубля курс сейчас ниже, чем записано в бюджете, и бюджетные поступления несколько скромнее, чем кажется в пропорции, когда мы смотрим на доллары. Это первое. И второе заключается в том, что ну вот про демпфер это вообще ну, анекдот, потому как демпфирующая надбавка находится у нас в налоговом кодексе в статье номер 200. А статья 200 называется «Налоговые вычеты». Угадайте, если это налоговый вычет, откуда берется налог, с которого вычитают? Это тот самый налог на добычу полезных ископаемых, который сначала нефтяники платят, а потом им часть этого уплаченного налога возвращают в качестве вот такого вычета. Поэтому, когда говорят, что заработанные нефтяниками миллиарды нефтяникам отдадут, ну, это интересно. Если так, что, в мае у нас выросли поступления в бюджет.
5: В общем, поступления в бюджет все-таки пока, во всяком случае,
6: растут. Ну, по сравнению с маем прошлого года, да.
5: Теперь дальше, Григорий. Вот мы тут как-то говорим исключительно о том, что происходит на автозаправочных станциях. Гипотетически возможно, скорее всего, что-то такое будет, но скорее локально. А Григорий говорит, подождите, но все это ведь происходит на фоне дополнительных обычно ограничений, потому что бензина много надо сельскому хозяйству.
6: Бензина? Дизельного топлива.
5: Ну, хорошо, дизельного топлива. Мы вот и об этом говорим. Скажите, Александр Лобусев, а вот эта проблема может обостриться?
14: Да нет, конечно. Дизельного топлива, дефицита с дизелькой у нас нет здесь, слова совсем сейчас. Ну, вот прав совершенно коллега Александр, он говорил насчет трех вариантов дефицита. Вот здесь, скорее, второй вариант логистический. Просто где-то поставки организованы лучше, где-то, допустим, Крым, он находится, вы сами знаете, в какой ситуации транспортной, поэтому туда просто доставлять тяжело. То есть либо паромом надо транспортная артерия, либо северной дорогой через Джанкой, которая идет вокруг Азовского моря. Но она сейчас тоже стала небезопасной. Поэтому вот сбои связаны с этим. А то, что там до 100 литров, до 150, ну, в здравом уме никому не приходит даже при поездке во Владивосток заправляться, там, брать с собой 150 литров. Поэтому...
5: А бывают большие автомобили, в том смысле,
14: это другое что дело, это... Да, да, да, это другое дело, но это исключение, скорее, из правила, чем общее правило. Мы все-таки миллионы автомобилей у нас с 50, там, ну, до 100 литров, это точно совершенно бензобаки.
5: Тут... Вот, понимаете, в этот момент 381 пишет, а у вас табу какое-то, что ли, на признание проблемы? Все-то у вас хорошо, проблем-то у вас нет. Или все-таки проблема есть, и ее преувеличивают?
6: Нет, ну пусть слушатель Фролов напишет. Нет, пусть слушатель напишет, в чем проблема. Табу в чем заключается? То есть табу на признание какой проблемы? Ну, может, мы не знаем о проблеме этого слушателя. Пусть он поделится.
5: Судя по сообщениям, которые до этого доходили, это попытка говорить о том, что этот дефицит связан с тем, что большие поражения нанесены.
14: Ну, смотрите, нефтеперерабатывающим заводом, добывающая около 500 плюс-минус там миллионов тонн нефти, сейчас экспортные наши возможности снижены, поэтому более значительная часть нефти, ну, столько, сколько наши НПЗ могут переработать. Да, никто не говорит, что часть НПЗ находится, часть там линий каких-то находится в ремонте. Это есть, но это действительно проблема. Но эта проблема не глобальная. Для России проблема, и так, чтобы говорить, что это прямо проблема, проблема. Это не проблема, да, это задача, которую мы решаем.
5: Такую проблему преувеличивают. Она есть?
14: Безусловно, преувеличивают. Безусловно. Да. Это задача, которая технологически разрешима в течение месяца.
5: Вот так, еще, вот смотрите, перед выборами цены не повышают осенью, пишет. В смысле, выборы осенью, поэтому цены сейчас не повышают, а так бы повысили. Сергей говорит, ну подождите, фура заправляется на 1000 литров, и получается, тогда фуры не будут заправляться. С такими ограничениями, ну, и они нам чего-то не довезут.
6: Это еще раз, там речь идет о небольших заправках, во-первых. Во-вторых, я думаю, в случае транспортных компаний заправки фур это ограничение касаться не будет. Это ограничение, которое связано, насколько я понимаю ситуацию, с тем, что у кого-то просто вот какая-то небольшая компания не может приобрести с запасом топлива, а другие крупные компании делают так, чтобы, ну, никто не приезжал вот с бочонком и не наливал топливо, и потом на Авито, чтобы вы не видели объявление о том, что, о, продается бензин всего 100 рублей за литр.
5: И не факт, что фура обычно заправляется по принципу заправки физического лица. Я тут мимо проезжал.
6: Это отдельный момент, это, понимаете, это если мы будем туда... Фуры не будут заправляться, вы правы, все встанет, нефтеперерабатывающие заводы не работают. Нет, понятно, я сейчас утрирую вот это вот все, знаете, до абсурда довожу, но... А откуда уважаемый слушатель знает про объемы поражения наших нефтеперерабатывающих заводов? От агентства Reuters? Ну, так я расскажу страшное. Возможно, многие забыли, но в 24-м году, знаете, они писали, ну, не Reuters, там Bloomberg, ну, как единый этот вот блок нашей чудесной
5: информации. Какие-то информационные агентства, даже что-то из этого запрещено.
6: Да не, эти не запрещены, это главные ньюсмейкеры в российском информационном пространстве, так как у нас не публикуются наши данные, официальные данные о объемах нефтепереработки. Ну, мы берем данные действительно от Bloomberg и от Reuters. Ну, вот Bloomberg в 2024 году говорил, ну, все, из 6 миллионов баррелей в сутки российской нефтепереработки, совокупную мощность, они так считают, в миллионах баррелей в сутки, 900 тысяч вышли из чата, все, нету их. Ну, дорогие друзья, как дела? Спрашиваю с 2026 года, все ли нормально? В 2025 году рассказывали, да-да, все, там треть, там четверть, там того не хватает, всего не хватает. Еще раз, есть ли проблемы с внеплановыми ремонтами? Ну, я не знаю, как вот остальные, я иронически этот термин использую. С внеплановыми ремонтами проблемы, безусловно, есть. Но если у вас обломок упал, извините, на установку первичной переработки, а у вас таких установок несколько, это одна ситуация. Если на установку вторичной переработки какую-нибудь, там, не знаю, там, гидрокрекинг какой-нибудь, это другая ситуация. Если у вас обломок упал на цистерну с готовой товарной продукцией, это третья ситуация. В третьей ситуации у вас нефтеперерабатывающий завод не, точнее, установки не останавливаются, они продолжают производить, но вот парк у вас, вот просто емкости, в которые будет наполняться, он у вас несколько сократился, и ваши возможности логистически ограничились. Так как, еще раз, у нас официальной информации нету, у нас возникает информационный вакуум, люди себе начинают придумывать всякое, а в информационном пространстве нашем публикуются данные, которые подсчитывают рейтеры. Знаете, как они их подсчитывают? Обломок упал на такой-то завод, ну, значит, все, этот завод не работает. Прекратились отгрузки с этого завода, значит, завод не работает.
5: Ну, неоднократно уже говорили о том, как надо на самом деле это оценивать, но вот Сергей вас послушал, 400 и пишет, что теперь иностранные СМИ, получается, вводят ограничения на российских заправках. Сергей 538, я не могу заправить косилку и мотоблок, разве это нормально? Если я налью 10 литров в канистру, наверное, экономика падет. А почему надо, то есть где сказали про 10 литров? Я вот про 100 и 150
6: он, наверное, вижу. Он имеет в виду то, что я сказал, что если люди будут приезжать, я так понимаю, с канистрами, то им не будут наливать. Но это моя трактовка, почему вводятся ограничения. То есть вы приезжаете на машинке, вы, хорошо, вы не заправляете автомобиль, заправьте, попросите вам 10 литров налить в канистру. Ну, либо если на этой заправке есть ограничения, ну, езжайте на крупную федеральную сеть.
5: Там подождите, вон... ну вот смотрите, перестаньте изворачиваться, пишут слушатели.
6: Ага.
5: По факту фуры отказываются ехать в Крым на 20 литров. Что такое ехать в Крым на 20 литров? Это одна история, чего? А другая... Ведь действительно, на самом деле, если вот все настолько жестко будет ограничено, угу, могут быть логистические проблемы. Или мы не настолько зависим исключительно, скажем, от фур? Или как?
6: Ой, фуры не...
14: Ну, фуры, вы понимаете, здесь речь идет о вообще легковом транспорте сейчас. Фуры заправляются, проблем с фурами, вот кто-нибудь слышал, чтобы были проблемы с фурами на заправке?
5: Ну, вот говорят, они теперь туда не едут.
6: Что так значит, они не туда? Поэтому, если они туда не едут, они, наверное... Извините, может, чтобы мы не изворачивались, там беспилотники летают, может, если какие-то фуры не летят, это не потому, что им 20 литров дают, им 20 литров не хватает. Может, нет, вы новости почитаете, уважаемые
5: слушатели? Это вряд ли безопасно, это может быть небезопасным, конечно. Нет, но тут другая история, в очередной раз, 698-й, возникает вопрос, почему нет внятной информации, официальной отечественной информации, чтобы люди не опирались на то, к чему есть доступ. И вот в этом смысле, вот вам пытаются сейчас рассказывать, вы говорите, а люди изворачиваются. И тогда вот, вот эта странная история, а вы видели очередь на заправках в Крыму, пишет Сергей.
6: Да.
5: А кто спорит-то с этим?
6: Я не понимаю. Да, я видел. Более того, родные и близкие присылают фотографии. Да, и там есть очереди, вы представляете?
5: Это Александр Фролов.
6: Да.
5: Да, голосование. И вот теперь я хочу, чтобы мы перешли к вот этой истории. Что может заставить вас меньше использовать автомобиль? Дефицит бензина, рост цен на бензин, запрет на продажу бензина, ничего не может, или я пешеход? Кто-то написал, что это какое-то бредовое голосование, потому что если запрет на бензин будет, то, конечно, люди... перестанут использовать автомобили. Так для того и голосование, понимаете, ситуация нынешняя, которую мы обсуждаем, она к тому, чтобы, вот, например, если человек не готов ждать окончательных запретов, да, на продажу бензина, может быть, лучше меньше сейчас воспользоваться автомобилем, и когда лишний раз можешь не ехать, лучше не ехать. Или пока это не
14: да
5: та
14: нет
5: ситуация
14: такой
5: на
14: ситуации.
5: Рынке.
14: Я Александр думаю, что Лобусев. И не будет. Да, нет такой ситуации. Не надо обострять то, чего нет. Да, логистика с Крымом затруднена. Туда трудно везти не только бензин, туда трудно везти любые материалы и так далее, и так далее. Это очевидно совершенно, что Крым сейчас в затруднительном. Вы видите сами, там проходит информация о том, что мост закрыт и так далее в связи с налетами и так далее. Никто этого не скрывает, это так и есть. Но зачем эту ситуацию, скажем, в Крымской области приравнивать ко всей России, европейской части? Нет этого ничего в России. Но УТК какая-то там, это отнюдь не топовая сеть заправок, ввела ограничения. Да, правильно сказал коллега, но, может быть, они не закупились просто впрок. И все, и попали.
5: И тот же вопрос, Александр Фролов. Так вот, ситуация, при которой, если ты можешь не ехать, лучше не едь. Зачем расходовать бензин? Потом покатаешься. Или нет? Такой ситуации, скажем, в Подмосковье нет.
6: Я, если позволить, вот про эти 20 литров скажу. То есть, давайте. Да, там и очереди есть, безусловно. Особенно, когда вот так же, о боже мой, бензина завтра не будет, какой кошмар, мне тетя Маша сказала, мы друг другу отправляем в соцсетях, о, власти скрывают. Вот
5: мы видео видели, пишет Катя.
6: Мы видео, нет, все видели видео, очереди есть, да, все правильно, очереди есть, на заправке появилось, Там губернатор буквально у себя в официальном канале публикует, вот на таких-то заправках есть и Минтранс или Минэнерго, извините, сейчас вылетело из головы, в общем, официальные органы и Крыма, и города федерального значения Севастополя данные о наличии бензина на заправках публикуют. Люди, разумеется, тут же едут, выстраиваются в очередь, ждут, а то ну, бензин кончится, завтра не привезут. А завтра раз за разом привозят, понимаете? И про 20 литров топлива. Ну не приезжайте на парах. Ну, не приезжайте на парах. Ну, хорошо, у вас дошел до половины запас топлива. Если есть бензин, ну, пойдите, заправьте эти 20 литров. 20 литров, если что, вот если прям большинству автомобилей хватит на примерно 200-250, а некоторым на 300 километров. Вы, извините,
5: для обычных бытовых нужд это надолго, да, это правда.
6: Это, ну, вот 20 литров топлива, какой кошмар, давайте будем ставить. Кстати, нет, сколько они бензина тратят, но пока стоят в этой пробке, это другой вопрос.
5: Тут еще вот вопрос. 674-й пишет, бензин не гречка, он пропасть не может. Александр Лобусев, это так?
14: Ну, и гречка, в принципе, не пропадает.
5: Кстати, да, и с гречкой тоже, в общем, все иначе было.
14: Не самое удачное сравнение, но бензин действительно не пропадает. Мы страна, производящая топливо. Понимаете, мы страна, добывающая нефть. Мы страна с огромной системой перерабатывающих заводов и так далее. Ну, никакой Зеленский эту страну не свернет. Ну, о чем тут говорить-то? Мы страна победитель и будем побеждать.
5: Хорошо, тогда про другое.
14: И это нас тоже не погонит. Ну да, есть небольшие трудности, но не надо паниковать.
5: Ну вот смотрите, чуть выше, по-моему, вы, Александр Фролов, говорили, что если и есть дорогой или сильно подорожавший бензин, то это далеко не на всех заправках и, как правило, небольших сетей. А вам тут вот теперь в ответ пишут, а как вы тогда объясните, что где-то бензин подорожал на 5 литров сразу, на 5 рублей?
6: Ну, вот так и объясню, пожалуйста. Мне можно называть название сетей в эфире?
5: Не суть важно. Понимаете, люди говорят, если на моей заправке бензин подорожал...
6: Ну, нет, смотрите, я... Еще раз, есть ли проблемы сейчас? Ну, вдруг кто-то не понимает. Давайте. Проблемы есть. Три раза повторю, проблемы есть. Это одна сторона. Вторая сторона. Вот, скажем, в московском регионе есть подорожание бензина на отдельных сетях. На 5 рублей, да, действительно. Просто вы тот же самый бензин можете на другой сети, гораздо более крупной, купить на 5 рублей дешевле.
5: Обычно в этот момент звучит вот что-то типа, а почему это я должен ехать дополнительные 100 метров?
6: Не, ну можете не ехать, я ж не настаиваю. А, кстати, если, понимаете, тут вот еще какой момент. Все, есть важный маркер вот предельных цен на топливо и неких настроений в обществе относительно благосостояния и отношения к этой цене, вот, ну, не... Так, неправильно начал объяснять. Вот если любого автомобилиста спросить, меня, кстати, если что, тоже, хочешь ли, чтобы бензин был дешевле? Ну, скажут, конечно, да. Дорогой ли бензин? Да, еще и дорожает, мерзавец такой. Непосильно абсолютно, скажет большинство. Но потребление бензина сокращается? Ну, то есть, если потребление бензина сокращается, значит, в данной ситуации экономические ожидания у людей ухудшаются, а благосостояние их ухудшилось. А? И действительно, цена бензина становится заградительной. Ну, у нас люди говорят, ой-ой-ой, как подорожал бензин. И вот в сентябре я просто слежу за парой заправок постоянно, которые периодически вот так вот в момент кризиса поднимают цены. Ну, к ним продолжают ехать. Хотя, действительно, там несколько сотен метров проедь, другая заправка с гораздо более дешевым бензином.
5: Значит, и все равно люди... вам пишут в ответ, мы вынуждены покупать бензин по любой цене. А при этом, еще раз напомню, что можно проехать...
6: Можно предложение, можно коротко. Предложение. Коротко. Суги, дорогие друзья, если для вас цена бензина оказывается заградительной, а подумайте об установке газобаллонного оборудования либо на пропан-бутан, либо на метан. Там государство еще и компенсирует часть ваших затрат.
5: Евгений 469 тоже написал, что это может быть выходом в ситуации, если возникают проблемы. Еще одна проблема, которую пишет Виталий. Кстати сказать, пока мы все это говорим, в городе 6-бальные пробки. Ну, да. То есть еще недавно было 4, теперь уже 6. В общем, машины ездят. Так вот, еще одна проблема. Пусть цены поднимаются, пишет 618-й, пусть бензин стоит дороже, но при этом будет нормального качества, а не будет разбавлен всякой чушью. Это формулировки, слушайте. Вот у меня вопрос, Александр Лобусев. То, что нам наливают в автомобили на автозаправках, это бензин или то,
14: знаете,
5: что...
14: Да, сейчас это уже бензин. Если там в 90-е годы, в начале, ну, может быть, до 10-х годов проблемы были с качеством бензина, ну, я говорю о московском регионе, по крайней мере. Вот, конечно, наверное, где-то есть места, где и бодяжат, и бог знает, что делают. Но сейчас качество бензина...
5: Это скорее исключение, чем правило. Правильно я
14: понимаю? Да, сейчас да. Потому что нам очень часто обращаются в университет с тем, чтобы мы как раз провели вот эти замеры различные, качество бензина, не находили. Вот на крупных станциях, на крупных сетях мы не находили.
5: Откуда тогда вот эта убежденность? Это что, вот все 30 лет
6: сохраняется? Да это инерция мышления.
14: Инерция, это, безусловно, всего, да? Инерция, да.
5: Дизель минус 3 рубля, если что, купишь на 100 рублей в магазине на одной из фирменных заправок. Это 630-й рассказывает, если кто захочет. Да. А про газ тут же пишут. Подождите, стоп, на легковой дизель газ не установишь. По Крымскому мосту с газом не пропустят.
6: Ну, на пароме езжайте. Ну, в чем проблема? Ну, на паромчик. Ну, по Крымскому мосту не поедете, но есть паром. Он вас переведет. Если у вас, кстати, электромобиль или заряжаемый гибрид, вам тоже по Крымскому мосту нельзя ехать. Ну, что ж теперь, не покупать... заряжаемые гибриды.
5: «Газпром» в Москве ежедневно дорожает на 20 копеек с марта, утверждает 432-й, увеличение за 3 месяца на 2,40. Ну, а что вам мешает поменять, скажем, одного поставщика бензина на другого, если вам кажется, что там сильно дорожает?
6: А там примерно у всех одинаково на самом деле. То есть там есть разница в зависимости от положения АЗС, в зависимости от конкретной сети, там расстояние до ее нефтеперерабатывающих заводов. Правда, это очень косвенное влияние оказывает. Тут другое дело,
5: нет,
6: что...
5: Нет, люди обычно, когда мы говорим про другие товары, люди обычно очень бойко рассказывают, как они за скидками буквально...

0: Люди только увидели дефицит бензина, и тут же поставлю на всякий случай автомобиль. Ну, зачем? Автобус есть, электричка там и так далее. Второй вариант. Ну, подорожает сильно бензин. Вот тогда точно уже откажусь. Третий вариант. Ну, если вот ограничения начнутся, мне не наливают или вообще не продадут, тогда откажусь. И был вариант, ничего не может. Даже если продавать не будут, я все равно буду ездить на бензин, на автомобиле. Или я пешеход. Вот если убрать долю тех, кто говорят, я пешеход, как вы думаете, самый популярный ответ какой? Александр Фрол.
1: Ой, не знаю.
0: Александр Лобус.
2: Все равно буду ездить.
0: Вот! И это так.
2: 30... Русские люди.
0: 39% утверждают, что даже если бензин продавать не будут, они ездить будут.
3: А как у них дизель, а они на дизеле есть.
0: Они на дизеле.
3: На электричке. Тоже может быть.
0: Понятно. Значит, второй по популярности ответ. Запрет на продажу бензина. И доля тех, кто я пешеход, кстати, в нашей аудитории около 33. Две трети – это все-таки водители. Значит, 28% пешеходы, 26% говорят, вот запрет на продажу бензина, я уже перестану ездить. Еще 6% говорят, если еще бензин подорожает, я уже перестану ездить. И только 1% говорит, даже если дефицит бензина возникнет, я ездить перестану. Вот так выглядит аудитория на фоне нашего разговора. Напомню, приходят новости о том, что на АЗС Москвы и Подмосковье начали ограничивать продажу бензина. Но пока речь идет только про 100, а то и 150 литров. Александр Фролов, Александр Лобусев, я благодарю вас.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 18:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. На Кубани жителей трех населенных пунктов эвакуируют из-за угрозы подтопления. Людей вывозят из-за перелива реки Кубань через дамбу в районе хутора Западный в Крымском районе. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. К потенциально опасным зонам отнесены хутора, а также село Гвардейское, СНТ «Йодник». Всего эвакуация затронула около 180 человек. Для жителей подготовлены автобусы и пункты временного размещения в Крымске и селе Экономическом. Рябков счел преждевременным говорить о сроках новых консультаций с Соединенными Штатами о раздражителях. Москва и Вашингтон пока не обсуждают даты нового раунда консультаций по двусторонним отношениям, отметил замглавы российского МИДа. Мы сейчас смотрим, на чем сфокусироваться с точки зрения повестки дня, потому что важные для нас вопросы подвисают, а технические мелкие темы, по которым какой-то прогресс достигается и возможен, они, в общем, не требуют специальных встреч. Их можно по рабочим каналам прорабатывать, отметил Сергей Рябков. Он добавил, что раунд состоится в любом случае. Владимиру Путину доложена о террористической атаке ВСУ на автобус в ДНР. Президент получает информацию о трагедии по линии всех оперативных и чрезвычайных служб, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства. Утром 3 июня ВСУ ударным беспилотником атаковали рейсовый автобус в Енакиеве в Донецкой Народной Республике. По последним данным, погибли 8 человек. Изначально сообщалось о 7 погибших и 11 пострадавших. Автобус следовал из подмосковного Подольска в Симферополь. Возбуждено уголовное дело. Мегафон и правительство Якутии договорились о пилотном проекте по внедрению голосового робота на якутском языке для ряда государственных учреждений республики. Соглашение подписано на ПМЭФ. Это позволит автоматизировать консультации для жителей Якутии и сделать получение обратной связи более доступным. Также Мегафон продолжит развитие телеком-инфраструктуры в регионе. В частности, оператор расширит покрытие сети вдоль трасс автозимников. Для обеспечения стабильной связи госорганизаций в критических ситуациях планируется создать цифровую транкинговую сеть. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 10 рублей 83 копейки, доллара 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек. О погоде сейчас в российской столице плюс 25, облачно с прояснениями, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
4: Пуля. Крайняя мера.
1: не будем категорически.

0: точны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенс?
0: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
5: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: 18.08 в Москве, сегодня 3 июня, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции, ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва», заходите, ставьте лайк. Подписывайтесь на все наши ресурсы, обязательно подпишитесь на нас еще и в Макси, и в Дзене, у нас там тоже есть наши каналы. А еще в Макси есть бот, для того, чтобы вы могли писать нам сообщения в этот самый бот. Для того, чтобы его найти, нужно немножко постараться. Ну, целый такой мини-квест. Значит, надо освоить камеру на мобильном телефоне и отсканировать QR-код в нашей трансляции. Ну, либо какой-нибудь сканер QR-кодов надо освоить тоже, заскринить и отсканировать этот QR-код. И он вас приведет сразу к нам в мессенджер Макс, в нашего бота. Либо перейти по ссылке с сайта говоритмосква.ру, ссылки у нас находятся справа, если это версия для компьютеров, и в самом низу, если это версия для мобильных телефонов. Там так и написано. Связь с эфиром. Там есть все ссылки на все наши ресурсы, в том числе и на Макс. Вышел с работы, тепло возвращается, пишет Нилс Майкл. Да, погода замечательная. Вот здесь никаких, но не может быть. Обещают, правда, завтра небольшой дождик, но я думаю, что ничего сильного сверхъестественного не будет. Но сегодня погода великолепная. Это правда. Андрей пишет, что он на месте. Елена пишет про... А, ну это по прошлому эфиру, да, про то, что, значит, не может отказаться от езды на автомобиле. Никто вас, Елена, не заставляет отказываться от езды на автомобиле. Это вам не светит. А, Эдвард пишет, ну это я сразу минус. Добрый вечер, Георгий, давайте челлендж не говорить о проблемах. Это вряд ли получится. Хотелось бы познать вот что, пишет Виталий Филей. Мы за Старобельские теракты, удар по ЗАЭС, так убежал у меня, стоп, отомстили в полной мере, а то киевские рахиты совсем оборзели, духовито и шибко, как говорят в бахрейнских деревнях. Да. Нет, не отомстили, а поводов все больше и больше, поводы копятся, честно говоря. Очередной теракт ДНР, когда Украину признают террористической организацией официально, пишет Сергей. Я не знаю, Сергей, мне кажется, что это должно было произойти еще в году 2022, может быть, максимум 2023. Погода, да, если бы не пух. Пуха просто кошмар, а самое, знаете, веселое, это когда у тебя, значит, машина, ну, та самая, на которой, значит, Елена не может себе позволить не ездить, вот эта машина покрывается какой-то вот этой гадостью с деревьев, которая течет уже просто рекой, смолой, я не знаю, пыльцой, что это такое, липкое вот это в точках, когда машина становится, и сверху облипает пухом. Ведь это такая плюшевая машина, я вот сегодня вышел и поехал на такой плюшевой машине. Благо, вроде это все отлетело по ходу движения, но... Выглядело это забавно, мне напомнило это автомобиль из фильма «Тупой еще тупее». Помните, у них была такая собака-мобиль? Ну вот, машина была похожа на эту собаку, не считая только вот мордочки и языка спереди, этого не было. Пушистиком становится. Да, да, такая миловидная аниме-мобиль. «Даешь ядерный пушок в районе Майдана незалежности», пишет Виталий Фили. «Лада Облепиха», предлагает название Григория Санкт-Петербурга. «Под липу не надо ставить». Да, я не знаю, это липа, не липа, наверное, липа, да. Ну, тут уже куда... Невозможно же машину телепортировать из определенных мест, и она должна где-то стоять. Вот, приходится ставить там, где, вот, там, где получается. Хорошо было бы это... Какая-нибудь подземная парковочка, что-нибудь такое, ну, нет возможности. Тот фильм назывался «Укуренные». Нет, тот фильм назывался «Тупой еще тупее». У них там была машина в виде собаки. Чего вы мне рассказываете? Так, Зеленского будут судить, спрашивает Андрей. Ну, некоторые хотят. Алексей пишет, что в белых перчатках войну не выиграем. Вот, я слушал сейчас внимательно программу нашу. «Своя правда». И ну, слышал многие вот сообщения, которые вы писали по поводу того, что вот, зачем замалчиваете проблемы там и так далее. Я прям вот призываю всех автомобилистов, которые считают, что какие-то проблемы замалчивают, ну, поезжайте сейчас на заправку и заправьте машину. Заправьте машину и своими глазами посмотрите, есть ли какие-то проблемы с заправкой автомобилей. При этом я еще сегодня послушал всякие вонючие иноагентские помойки, специально под это дело. На иноагентских помойках рассказывают, что в Москве проблема с тем, чтобы заправить автомобиль, что выстраиваются гигантские очереди на заправке, нормальное количество литров бензина не дают в руки, и вот, значит, до чего все это довело Россию-матушку, как Украина шикарно лишила россиян бензина. Идите, залейте просто бензин в свою машину. И удостоверьтесь в том, что никаких проблем нет. Не существует сейчас никаких проблем с бензином в Москве или в Московской области. Про Крым, там, мне кажется, губернаторы, официальные власти и так далее ярче всего об этом говорят. В Крыму есть проблемы, это правда. Это нормально, это ненормально. И это туда тоже, в копилочку тех самых проблем, о которых в качестве прикола Эдвард просил не говорить сегодня. В Москве никаких проблем не существует. Существует попытка информационной атаки в эту точку. Я не знаю, как можно, будучи автомобилистом, вдруг не заметить того, что нет проблемы с заправкой автомобиля в Москве, или в области, или в Санкт-Петербурге, или еще где угодно, кроме, наверное, Крыма. Я не знаю, потому что машина должна на чем-то ездить. Если у вас электромашина, понятное дело, вот, вы, может быть, даже сейчас сидите, слушаете это все и радуетесь, но если у вас обычная машина, то на двигателе внутреннего сгорания работающая, то я не знаю, как вы можете думать и считать, что есть какая-то проблема с заправкой автомобиля. Я заправляю машину раз в неделю. Примерно так. Раз в неделю, да, наверное, будет правильно сказать. Ну, вот раз в неделю, то есть не по несколько раз в неделю, но за раз в неделю вы можете оценить, существует проблема или нет. Но это информационная работа. Это то, о чем мы с вами говорили вчера. Вот так выглядит информационная работа. Та самая медийка, которую некоторые считают неважной. Вот так выглядит медийка. И эта история работает, к сожалению. Ну, я вот по нашему эфиру это наблюдаю, в том числе. Ну, эта история работает. Помимо этого, существует еще история с беспилотниками в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области сегодняшняя, которая, естественно, разошлась с точки зрения съемок, с каких угодно ракурсов сняли это все жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области и, может быть, гости северной столицы. Все сняли вообще, все что угодно, со всех ракурсов. Уже устал я об этом говорить. Я прям начинаю злиться каждый раз, когда я вижу, что эта тема до сих пор ни до кого не дошла, что постоянно снимать все эти беспилотники, надо, не надо, не стоит со всех ракурсов, которые только можно себе представить, выкладывать это все в интернет, но не получается. Не получается донести эту информацию. Со всех вроде как утюгов об этом говорят. Уже даже в Москве ввели за это штраф, но в Санкт-Петербурге, насколько понимаю, нет никаких штрафов за это. Может быть, сейчас как раз придется и вводить. И это тоже та самая медийка. Это тоже та самая медийка. Потому что экономический форум, потому что там собирается выступать президент, и они демонстративно отправляют туда дроны, которые, кстати говоря, летят откуда, как вы думаете? Я уверен, что они летят из прибалтийских стран. Никаких вообще вопросов здесь, мне кажется, даже и быть не может. Они летят оттуда. Они специально раздражают. И нас с вами, я надеюсь, наши власти тоже. Потому что в какой-то момент, ну, это уже должно вскипеть. Хотя мы уже заявили о том, что, ну, это нас выбесило, терпение иссякло. Но заявили, ничего особенно кардинальным образом с тех пор не поменялось. Поезд в Джанкое, о котором вот пишет Слава Принт, был еще и поезд в Джанкое, еще был пассажирский автобус, в который целенаправленно прилетел беспилотник. Это тоже попало на видео, с, там какая-то камера видеонаблюдения засняла этот момент, как он целенаправленно прилетает в мирный автобус. И там погибшие и пострадавшие. И кадры этого автобуса, тоже уже выгоревшего всего вдоль и поперек, облетели сегодня весь интернет. Вот, прошла информация, что летели из Эстонии. Оттуда они летели, оттуда. Никаких вопросов быть не может. 100% летели оттуда. Да, и в это время в Киев приезжает Марк Рютте. И ходит спокойно по этому самому Киеву. Возлагает там опять куда-то, наверное, цветы, и что он там обычно делает. И сейчас будет делать еще под вечер русофобские свои заявления с тем, как НАТО будет в его лице, по крайней мере, до бесконечности поддерживать Украину. Ну, и вот вспоминаешь наш вчерашний с вами разговор про то, что вот надо судить и так далее. Все еще так сильно хочется прям вам этих людей судить. Или, может быть, уже надо всю эту нечисть ликвидировать? Как долго мы еще будем играть вот в эту странную игру? Я не понимаю. Военные объекты — это потрясающе, это прекрасно. Это правильно, так и должно быть. Мы должны уничтожать их военные объекты. А как быть не с военными объектами? Они до военных объектов особо дотягиваться у них не получается, до наших. Иногда там как-то что-то получается, но не системно. Кстати, слово «системно» обратили внимание, что это вот новая формулировка, как, туда к красным линиям, к что у нас еще было? Центр принятия решений, дух анкориджа, вот эта формулировка, которая начинает уже превращаться в мем. Вот это про системные ответы, системные удары. Начинает уже не так сильно нравиться эта формулировка, как поначалу. Но показательные вот эти вот выступления у них получается достаточно регулярно. Террористические акты у них получаются регулярно без каких-либо «но». Терроризм у них выходит на ура. Взрывать людей, убивать студентов колледжей, пассажиров автобусов, пассажиров поездов, вот это у них получается на ура. Демонстративные атаки под Питерский экономический форум у них тоже получились. Мне кажется, сегодня у них вышло, и отрицать это глупо было бы. Демонстративное просто, ну вот, типа, вот у вас тут форум, и вот здесь летают еще и дроны. Мы будем что-то с этим делать. Долго мы еще... Это вот слон и моська, да? Очень напоминает, конечно, ситуация именно эту. Ну, тут моська уже, она не лает, она кусает слона за ноги. Слону, типа, ну, кусает она и кусает. Ну, прокусывает неприятно. Неприятно это все. Когда слон уже развернется, раздавит эту моську к чертовой матери. Когда это произойдет? Мочить террористов в сортире. Да, мочить террористов в сортире. Тут американцы вдруг объявились еще с Марком Рютте, который... Ой, Марком Рютте, этим, господи, как его? Госсекретарь, смотри, вылетел у меня из головы. Рубио, да, Марк Рубио, который, значит, теперь сказал, что уже мы тормозим переговоры. Он, то у них, значит, украинская сторона тормозит, теперь мы тормозим переговоры. При этом они никакой там не нейтральный переговорщик. Они продают оружие, которое поставляется на Украину, и, значит, нас обкладывают со всех сторон санкциями. Это вот заявление госсекретаря Соединенных Штатов Америки. Тоже, как бы, спасибо ему за честность. Это правда так. Никакие они не нейтральные, много раз об этом я здесь говорил в эфире. И коллегам разные с разных телеканалов, радиостанций, телеграм-каналов и так далее тоже говорят постоянно об этом. Никакие они не нейтральные, и спасибо им за честность. Они правда так и говорят. Особо ничего не скрывают. По крайней мере, госсекретарь. Ну, мы вот о каких переговорах мы сейчас должны разговаривать? О каких переговорах идет речь? Понятно, что там не с американцами. Этот террорист, этот карликовый комик, тоже сделал сегодня заявление, что он согласен вот прям разговаривать в любое время дня и ночи с Путиным один на один. Уничтожить его надо. Сделать так, чтобы даже хоронить было нечего. Никакие суды, не суды, вот ничего просто, чтобы не осталось человека. Пускай хоть 300 лет потом ходит легенда о том, как он живет где-то на отшибе Аргентины, это не сильно меня волнует. Уничтожить нужно этого человека и всех, кто с ним связан. Весь центр Киева со всеми этими правительственными кварталами, этим проклятым Майданом. Это проклятое, символичное, очень судьбоносное место. Откуда и растут ноги вот всей той заразы, которую мы сейчас наблюдаем на Украине. Стереть с лица земли, чтобы кратер был. На месте этой площади, на месте этого торгового центра, который там у них стеклянный, фонтанов и все прочего. Просто кратер. И желательно еще по кратеру. Вместо офиса президента, Рады, всех министерств, которые можно себе представить. Просто кратеры. Дырки. Все памятники каждому нацисту, который где-либо стоит. Кратер. Могилы нацистов. Кратер. Просто чтобы усеяно дырками было. Вот столица Украины. Вся в дырках. Вот что нужно. Нужно ломать хребет, потому что они обнаглели. Ну, правда уже, обнаглели. Они именно этим целенаправленно и занимаются. Это не какая-то сверхъестественная турбо-стратегия, которую невозможно никаким образом там отследить, проследить и так далее. Нет, все очень четко. Они работают исключительно только на наше внутреннее мнение. Они пытаются нас взбудоражить, сделать так, чтобы мы были очень сильно недовольны и раздражены. У них получается. Давайте будем объективными. У них получается. Все раздражены. Всех это бесит. С каждым днем бесит все больше и больше. Насколько это должно выбесить, как долго это еще должно вот, бесить тех, кто принимает решение о том, чтобы были кратеры. Они уверены, что мы этого не сделаем, и хребет сломать не способны. Это значит, надо весь мир ломать. Нам надо весь мир ломать или им надо весь мир ломать? Нам не надо весь мир ломать. Не идет речь о том, чтобы ломать весь мир. На данный момент, но она рано или поздно, этот вопрос перед нами встанет. Вот в чем еще такая занятность со знаком минус этой ситуации. Мы такими темпами никуда от этого не денемся. Рано или поздно перед нами все равно встанут эти вопросы. И придется, может быть, в какой-то момент убить большее количество людей. Это кошмарная такая математика, где речь идет о судьбах, жизнях, женщинах, детях, стариках, мужчинах, обо всех, о животных. Но в какой-то момент такие вопросы встают. И в итоге придется убивать большее количество людей. Потому что в какой-то момент придется, может быть, использовать ядерное оружие, когда вдруг европейцы тоже почувствуют себя особо духовитыми. Но они же достаточно духовитые для того, чтобы сейчас со своей территории запускать по нам дроны. Или разрешать запускать дроны. Они на самом деле не суть важно. Достаточно. А сколько нужно еще сделать шагов для того, чтобы они стали достаточно духовитыми для того, чтобы пойти против нас воевать? Или самим просто начать запускать по нам ракеты? И даже не прикрываться тем, что это украинские ракеты. Ну, какое-то количество шагов надо пройти. На это может уйти год, может уйти месяц, может уйти 10 лет. Но вектор, он достаточно прозрачный. Мы его видим, как развивается эта ситуация. И потом будет хуже. Потом придется, к сожалению, встать перед выбором очень неприятным. С применением страшного оружия. Вполне возможно, будет так. Пока все идет к этому. Понятно, что подобные ситуации линейно не развиваются. Но на данный момент вектор именно такой. Почему мы не можем осудить Зеленского заочно и расстрелять Орешником строго в соответствии с решением суда? Потому что у нас мораторий существует на подобные вещи, на смертные казни. И можно сказать, что Орешник летел его арестовывать. И в моменте ареста пришлось ликвидировать. Можно так? Конвенционалкой мы их победить не могем. Пока могем. А потом в какой-то момент может стать так, ситуация настолько сложной, что уже будет не до конвенционального оружия. А если они применят против нас ядерное оружие? Ну, хорошо, не через 10 лет, через 30 лет. Вот сейчас тоже разлетелось в соцсетях, на экономическом форуме, там, на стенде одного из таких интересных, конечно, телеканалов, но тем не менее, там под эгидой тоже Дугина и всех прочих, там они пытаются прикинуть, каким может быть будущее России, и рассчитывают его там чуть ли не до 2060 года. Понимаете, что это кажется, что далеко? На самом деле не так уж и далеко. А там к 2060-му может вообще очень много всего произойти. Может дойти и до этого. Но они хотят с нами повоевать. У них прям руки чешутся. У них нет возможности пока еще с нами воевать. Но мы подождем, пока эта возможность у них появится. Мы это хотим. Мы ждем просто, пока у них появится такая возможность. Не отбивая у них желание с нами повоевать. У них рано или поздно она появится. Потому что у Украины тоже до поры до времени не было возможности отправлять то количество дронов, которые они отправляют сейчас. Теперь эта возможность появилась. Так и у европейцев появится возможность с нами повоевать. Ну, не к 30-му году, ну, так к 40-му. К 39-му. Как мечтают немцы. Но сначала они Европой займутся по старой доброй традиции. А там к 41-му, может, уже появится возможность повоевать с нами. И это их магия чисел, не наша. Они сами об этом заявляют. У нас сейчас новости, потом продолжим.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: 18:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Донецкой Народной Республике медики 4 часа оперировали пострадавшую при атаке ВСУ на автобус. Пациентка получила множественные тяжелые ранения, включая повреждение магистральных сосудов ног. Экстренная операция проводилась в Горловской городской больнице номер 2. Силами сводной бригады местных врачей и прибывшего из столицы региона специалиста. Работал сосудистый хирург из Донецка. Коллеги все сделали, сообщил министр здравоохранения республики Константин Масников. В Минздраве ДНР состояние женщины оценивают как стабильно тяжелое, пострадавшая находится в реанимации. Марко Рубио оценивает шансы на украинское урегулирование как невысокие. Стороны не выражают готовность к уступкам, заявил госсекретарь США на слушаниях в Палате представителей. По его мнению, особенно на компромисс не хочет идти Россия. В то же время политик отметил, что Вашингтон не видит альтернатив дипломатическому разрешению кризиса. Он готов и дальше участвовать в попытках урегулирования. Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты не следует воспринимать как нейтрального посредника. Он напомнил, что нынешняя американская администрация продолжает поставлять Украине оружие и оказывать санкционное давление на Россию. Митрополит Иларион направлен на служение в Бразилию. Решение принял патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вам определяется местом служения храм святых апостолов Петра и Павла в городе Санта-Роза, а также храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в городе Кампина дас Мисоинс, говорится в указе патриарха. 25 мая в чешском представительстве РПЦ сообщили о задержании митрополита Илариона. В багажнике его автомобиля были обнаружены 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. На следующий день священнослужителя отпустили, не предъявив никаких обвинений. На Кубани жители 3 населенных пунктов эвакуируют из-за угрозы подтопления. Перелив реки Кубань зафиксирован через дамбу в районе хутора Западный. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Из потенциально опасных зон вывозят жителей хутора Урма, села Гвардейское и СНТ Йодник. Всего эвакуация затронула около 180 человек. Для них подготовлены автобусы и пункты временного размещения в Крымске и селе Экономическом. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 24, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
5: Говорит Москва.
8: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
10: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
11: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
14: Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
2: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: 18.36 в Москве. Сегодня 3 июня, среда. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Наши координаты вам напоминаю. СМС-портал 925-48-94.8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94.8, код 495. Идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, в Телеграме. Заходите везде. По запросу «Говорит Москва» сможете найти наши каналы. Подписывайтесь, лайки ставьте, аналоги лайков ставьте, смотрите трансляции, сканируйте QR-код, переходите по нему в нашего бота в мессенджере Макс, пишите ваше сообщение. Также подпишитесь на нас еще в Дзене и на наш канал в мессенджере Макс тоже обязательно подпишитесь. Петров и Баширов пытались задержать Зеленского, но провалились и вызвали огонь на себя орешником, пишет Алексей. Ну да, ну, смешно, в принципе. А ведь у нас еще какие-то переговоры с Европейским Союзом. Они же в июне собирались выбрать делегата от себя, чтобы говорить с нашими власть-придержащими. Вот о чем говорить? О каком бизнесе, визочках, о бизнесе, визочках и прочем? Ну, нет, конечно, не о визочках, о бизнесе и прочем. Ну, они, да, о чем-то разговаривать собираются. Ну, как, они пока собираются разговаривать о том, что они собираются с нами разговаривать. В основном так. Июнь у нас уже здесь. Вообще, вот эти все сроки, обратили внимание, да, все сроки, которые там мы пытаемся как-то, разобравшись с ситуацией, прикинуть, что куда, где, как кому могло бы быть выгодно, на какое время надо было бы что назначить, чтобы уложиться там по времени. Вот все эти сроки, они в тартарары летят, и американские, и европейские, да и наши, и вообще чьи угодно. Ну, мы особо под какие-то даты-то не подстраиваемся, они вот любят про даты поговорить. И там у них рамки-то пожестче. Ну, вот все эти даты, июнь. О чем разговаривать с европейцами, я не знаю. Можно о чем-то разговаривать с европейцами. Не, но языком ультиматумов с ними, в принципе, поговорить можно. Они тоже разговаривают языком ультиматумов. Ну, вот, как бы, ультиматум с одной стороны, ультиматум с другой стороны разошлись. Можно ли назвать это переговорами? Мне кажется, что вряд ли. Рубио говорит неправду, пишет Сергей. Россия хочет урегулирования, на него не идет Зеленский. Сам Рубио, по всей видимости, не хочет урегулирования. Лично его вклада в него я не видел. Это была инициатива Трампа. В этом смысле, может, говорит и неправду. Ну, не, он, да, с точки зрения того, что Россия что-то тормозит, говорит неправду. До этого говорили также про Украину. Стоит ли здесь сильно обращать внимание на заявление американского госсекретаря? Сомневаюсь, потому что за что он сейчас отвечает в этом конкретном случае, да, особо ни за что. Они тут просто свалили. Никаким образом этим не занимаются. У них там, вон они, теперь с Израилем не могут что-то поделить, и с Ираном никак не могут договориться. У них своих проблем хватает. Там сейчас еще и через несколько дней уже чемпионат мира надо начинать. Так, и мы, Ленок пишет, и не применим мы никакое ядерное оружие, и Запад не применит, а тот, от кого не ждут, применит это самое ядерное оружие. Ну, может быть и так. Мы уже как-то с вами рассуждали на тему того, кто будет первым в 21 веке применять ядерное оружие. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
4: Здравствуйте, Георгий, Олег.
3: Здравствуйте.
4: Да, ну вот действительно интересно также еще замечание Руби, что США не является нейтральной страной в этом украинском конфликте, так как оказывает, так сказать, ну, санкционную политику против России проводит и оказывала, и продолжает кое-какую оказывать помощь Украине. Это тоже признание симптоматичное. Вот. Ну, также, наверное, тоже хорошо известно про про удары беспилотниками украинскими по трем районам Санкт-Петербурга. Там сейчас как раз Международный экономический форум, Кронштадт и еще два других района, Кировский еще один. Вот, скажем, и опять вот убийство мирных граждан на юге России снова. Таким образом, вот удар там по автобусу, да, в Енакиево, в Донецкой республике. Вот, таким образом, и вот что важно, ведь между двумя вот этими массированными ударами российскими и включая Киев, прошло примерно 8-9 дней. Был такой вот перерыв между первым и вторым ударом. Ну, России, понятно, России, наверное, нужно интенсифицировать и продолжать эти же системные удары, включая Киев. Ну, потому что, ну, это банально, но, тем не менее, офис «Зеленой гниды» стоит целый и невредимый, а там, кроме, значит, наркофюрера, еще и Буданов обитает, сразу два очень жирных террориста украинских. Поэтому, наверное, чтобы России, наконец, достичь мира, выполнить свои условия и достичь мира, просто, действительно, другого иного не дано, и другого варианта, кроме уничтожения пресловутой укронацистской верхушки, не существует. Потому что все недоговороспособность демонстрируют. И НАТОвская Европа, и Украина, и США отошла в сторону и что-то там пытается Россию критиковать устами Рубио. Поэтому только единственный вариант достижения мира – это вот уничтожение пресловутой украинской верхушки. Иначе это будет продолжаться констатация, рассказы о преступлениях военных украинского режима. Это все очень правильно. Все правильно. Но нужно же прекращать, так сказать, вот эту деятельность, эту активность укронацистского режима. Отсюда вот единственный вывод. Все-таки, ну, мы все хорошо знаем, идет уже 5-й год СВО, поэтому это все и временной фактор, и политический фактор, военно-политический фактор. Все говорит только об одном. Иначе, ну, мы будем продолжать констатировать. Вот удары по Санкт-Петербургу, вот удары по... Уже там около десятка человек погибло в Енакиево. И будем просто продолжать эту констатацию. Мне кажется, более... такой, ну, прагматичный и, так сказать, момент это именно действовать и действовать, ну, не испытывая никакой, вот, как сказать, ну, беспощадно по отношению вот этой, к этой злосчастной украинской верхушке, действовать беспощадно, эффективно и системно. Ну, просто, ну, иного не дано, мне кажется, другого варианта, ну, не просматривается. Вот, спасибо.
3: Это хотел. Спасибо. Ну, вот, по поводу всех вот этих, да, что там надо показывать, не показывать. Ну, вот сейчас, пожалуйста, в Киеве я сказал, что к вечеру будет выступать. Ну, вот он выступает, Рюте, в Киеве. И вот говорит, что Украина настолько успешна, что Путин может провести парад 9 мая только после официального разрешения Зеленского. Заявляет он в Киеве. И тут как бы даже не... Все дело не в заявлении самом Рюте. С этим как бы все понятно, никаких иллюзий на этот счет быть-то и не должно. Кто такой Рюте и какие заявления он будет делать? Я же вам вот еще до того, как он начал делать эти заявления, сказал, что он сейчас будет выступать с трибуны со своими, значит, антироссийскими, русофобскими заявлениями и объявлять поддержку Украине и говорить, какая она успешная. Почему он это делает в Киеве? Почему вот, вот прямо вот сейчас, вот где он там выступает, вот ровно в то самое место не летит ракета? Или дрон, или лучше 100 дронов. Будет, будет работать воздушная сирена, значит, сирена, что воздушная атака. Он убежит в бункер. Они все скроются. И прям туда прилетят 100 дронов. Вот прям в то самое место, где 10 минут назад, или там полчаса назад, стоял Рюте. Вот прям в ту самую точку. Я вас уверяю, после того, как это произойдет, он выйдет откуда-нибудь, значит, с интервью из какого-нибудь бункера и скажет: вы посмотрите, что делают русские, они пытались меня лично убить. Прямо здесь, в центре города, на площади, они прямо туда отправили 100 дронов. Это вопиющее просто кошмар, нарушение всех возможных законов со стороны России. Русские, они вообще, значит, от рук отбились и так далее, и больше никогда не приедет в Киев. Сядет на поезд, уедет и больше никогда туда не приедет. Вот ровно сразу после этого случая. Когда на его место, где он только что стоял и произносил какую-то свою там чушь, прилетит 100 дронов. Даже одного дрона хватит. Его это не убьет. Он убежит, успеет убежать оттуда, абсолютно точно. И больше туда не приедет. И еще заберет с собой, на всякий случай, все эти посольства, которые там все такие из себя сидят, духовитые, говорят, что мы никуда уезжать отсюда не будем. Вот они после этого соберут вещи, и плавно, чтобы не изображать панику, тоже оттуда смоются. Это будет нам плюсом? Конечно, это будет плюсом. Это работает на настрой. Там у них в тылу. Они когда увидят, что все эти убегают, У них настроение будет похуже, а у нас будет настроение получше. А это уже хорошо, согласитесь. Но нет, вот эта сволочь натовская сейчас стоит, у него есть какая-то трибуна, какие-то надписи, и он что-то там рассказывает в Киеве. Спокойно, без каких-либо проблем. Погода там, кстати, тоже отличная, что абсолютно нормально для Киева в начале июня. На солнышке стоит и рассказывает о том, как Зеленский разрешает проводить нам парады. Нам от того, что он это заявляет, как бы ни холодно, ни жарко, ну, немножко же раздражает, согласитесь. Мы все люди. О, подбешивает. Подбешивает. Надо давать им такую возможность нас подбешивать лишний раз. Мне кажется, не надо. Может, мы ждем начала чемпионата мира, чтобы футбол сбил новости об Украине? А нам нас-то сильно как-то очень волнует, что ли, новости об Украине, чтобы как кто-то там сбивал. Но я вас уверяю, не ждем мы никакого чемпионата мира по футболу, чтобы он сбивал новости про Украину. А потом мы будем ждать плей-офф чемпионата мира по футболу, потому что там такой групповой этап, что там ни одной новости не будет в рамках этого группового этапа, пока Кюрасао там грандиозно будет крушить всякие, кто там еще из этих гигантов футбольных играет на этом чемпионате мира, их там, Демократическую Республику Конго, вот, пока они там схлестнутся в этом бешеном противостоянии, я не помню, в какой они группе, кто, никто не помнит, кто в какой группе. Я вас уверяю, нет ни единого человека в мире, кто скажет вам, как выглядит группа на этом чемпионате мира. Но нам придется ждать плей-офф до того, чтобы появились какие-то новости с этого чемпионата мира. Потому что матчи между там, Аргентиной и Португалией, они произойдут только на этапе плей-офф потенциальные. А дальше мы будем ждать финала чемпионата мира, а потом мы будем ждать что, следующего чемпионата мира. Этого нет никакой привязки к чемпионату мира, я вас уверяю. Надо разложить в Киеве вокзал, прекратить этот политический туризм. Почему не ударили по Киеву сегодня, когда люто приехал? Ну, это вопрос риторический. Про вокзал тоже уже много раз говорили. Да, просто демонстративно надо взорвать этот вокзал. Они будут его восстанавливать? Пускай восстанавливают. Есть денежка на восстановление вокзала? Идите восстанавливайте. Стереть с лица земли вокзал. Сколько вокзалов в Киеве, кто знает? Я думаю, есть эксперты какие-то. Ну, взорвать все вокзалы. Будут приезжать в область... какие-то другие вокзалы в Киевской области, хорошо, пускай приезжает туда. Для начала сойдет. Сначала надо заняться Киевским вокзалом. Просто, демонстративно, больше никакой рюты, чтобы туда не приезжал и не произносил чушь, которая нас раздражает. А нас-то раздражает. Да хорошо бы, но еще лучше, чтобы Рюта после этого уже ничего не говорил. Ну, это уже, знаете, жестко, честно говоря. Ну, потому что это все-таки НАТО и так далее. Я не против, честно говоря. Рюта мне отвратителен до глубины души. Но это, я думаю, уже следующая стадия. Для начала бы сделать так, чтобы он оттуда сдриснул и больше там никогда не появлялся. Уже было бы неплохо, но мы этого не делаем. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Добрый вечер, Георгий Сергеевич.
3: Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
0: В Старобельске 22 мая погибло 21 человек. Это 3 юноши и 18 девочек. По сути, дети. 31 мая удар по жилому кварталу в городе Геническ Херсонской области. Погиб 6-летний ребенок. 3 июня удар по автобусу в Винакиево. Погибли 8 человек. Итого 30 человек за 14 дней. В основном... это дети. Из доклада Александра Ивановича Бастрыкина, что он докладывал президенту 1 июня. С 2014 года, как он докладывал, по 1 июня 2026 года, это 151 месяц, когда начали расследовать преступления киевского режима, в результате украинских ударов пострадало 30 677 человек, из которых 7723 погибли. Прибавляем 30 человек, получаем 7753 погибших. То есть в среднем 51 человек погибал в месяц. Как доложил Александр Иванович, возбуждено 10 тысяч уголовных дел. К уголовной ответственности на сегодняшний день привлечено более 2400 человек. Там есть и пожизненное заключение и так далее. Но Минобороны ведет боевые действия, исходя из политических целей, которые поставлены вооруженным силам политическое руководство России. Очевидно, этим и объясняется, почему террористы, они же неонацисты, находящиеся во власти в Киеве, пока живы. И почему мы наблюдаем перечень оборонных предприятий и объектов оборонной инфраструктуры, уничтожение которых растянуто во времени. И почему центры принятия решений на Украине пока функционируют. А так оно и есть. Вот нанесенный 2 июня массированный удар там по Киеву, Киевской области, потом по оборонным предприятиям в Запорожье, Харькове, Днепропетровске, и там три области, Полтавская, Хмельницкая и, по-моему, Сумская. В Киеве поражены, как вы, по-моему, вчера говорили, да, 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения. В Запорожье пострадали цеха машиностроительного завода Амельченко имени и предприятия «Мотор Сичи». Ну, я даже помню, что по «Мотор Сич» били 2 года назад. Это я даже помню. Если не один раз, то, возможно, даже 2 раза, а это уже 3-й раз. Спрашивается, а вот эти вот объекты, 10 предприятий оборонных в Киеве, мы их что, раньше не видели, что ли? Чего мы их жалели-то? То есть, вот пока вот это все вот идет, какая-то вот непонятная политика. Функционируют оборонные предприятия, они же не под землей. Функционируют, выпускают военную продукцию, погибают 21 ребенок, и тогда мы, как удар возмездия, бьем по этим 10 предприятиям в Киеве и далее по областям и так далее. Ну, вот что это такое. Потом в январе 25 года помощник президента Николай Патрушев заявил, что уже в 25 году Украина может перестать существовать как государство. Прошло 1.5 года с этого заявления. Государство Украины во главе с неонацистами и террористами как существовало, так и существует. Добавьте к этому заявлению Николая Патрушева, сколько раз Дмитрий Анатольевич Медведев писал тоже о существовании Украины как государства и многие другие вещи писал. А как, что это, что из этого реализовано? Ровным счетом ничего. Ну так же. Потом, о каких переговорах упоминает вот буквально в настоящее время госсекретарь Рубио? Слушайте, а может быть, возможно, это связано с тем, что, как заявили еще в феврале 25 года в нашей службе внешней разведки, что в руководстве НАТО считает необходимым во что бы то ни стало сохранить остатки Украины в качестве антироссийского плацдарма. Это официальное заявление службы внешней разведки Российской Федерации. Вот, наверное, Рубио помнит об этом. Они об этом знают, так же, как и европейцы стараются любой ценой сохранить вот эту власть в Киеве. И что бы там ни подписали, какие бы обещания ни давали, как было, существует антироссийский плацдарм, так он и будет. Может быть, тогда даже сперва будут изображать, что они там миролюбивые, а потом все вернется на круги своя. Мы что, этого не знаем, что ли? Ну, если служба внешней разведки больше года назад об этом докладывает, мы что, об этих целях первый раз слышим, что ли? То есть до тех пор, пока массированные удары по оборонным объектам и инфраструктуре на территории Украины будут вот растянуты во времени, да еще наноситься по какому-то ограниченному количеству законных целей, ситуация будет такой же, как она есть на сегодня. Ну а как по-другому-то? Мы жалеем, кого мы жалеем-то? Есть законные цели. Буданова почти 2 года назад этот начальник, руководитель нашей ФСБ объявил законной целью, а мы с ним сидели за столом и вели переговоры. Чего тогда объявляли, что он законная цель? И вот у нас куда ни кинь вопросы, вот они все в таком состоянии, как я сейчас вот доложил. Ну вот так и будет продолжаться до тех пор, пока удары не будут жестокими и, главное, сжаты во времени. Нужны непрерывные атаки, цели-то известные. А вот чего мы ждем, пока объяснить сложно. Спасибо, Георгий.
5: Спасибо, Сергей Алексеевич. Я вот это, знаете, все слушаю, сообщения ваши читаю. Мне приходит в голову значит, только одна вещь. Вот Россию и вот в эфире, который был до программы «Отбой в своей правде», тоже прозвучало что-то подобное. Россию извне победить не получится ни у кого. Практически невозможно. Военным способом победить Россию невозможно, потому что в какой-то определенный момент перестает существовать. И тот, кто пытается победить Россию, ну, может быть, и сама Россия тоже. Но это вряд ли можно будет назвать победой. Но Россию можно победить изнутри. К сожалению. Мы с вами видели это. Некоторые видели это относительно недавно, в 91-м году. Это была победа над Россией изнутри. А это же происходило в 17-м году, когда тоже победили Россию изнутри. Вот это самое страшное, что может произойти. Потому что и в 17-м году произошел кошмар, от которого до сих пор мы отделаться не можем и отойти. И в том числе специальная военная операция, это эхо 1917 года. До сих пор до нас доносится. Это самое эхо. И 91-й год обернулся кошмаром, от которого так долго оправлялась Россия. До сих пор полноценно еще не оправилась. И это все последствия проигрыша изнутри. Это связано с разными факторами. Но один из этих факторов – это общественное мнение, которое взбудоражено, которое наведено на мысли, на определенные, которое ведется на морковку, которой машут перед этим обществом и так далее. Там многоэтажная работа. В тот момент, когда, ну вот там, я не знаю, в 1917 году не придавали этому особого значения. Я говорю про императора в первую очередь. А вот потом, например, уже следующее поколение политиков, я говорю сейчас про Иосифа Виссарионовича,

0: Общественное мнение — это очень важно. Нельзя давать нас здесь шатать. Ни в коем случае. Нам нельзя шататься. И нельзя давать нас шатать. И это все взаимосвязано. Чертей надо убивать и взрывать. Не в ссылки их отправлять в Швейцарию, чтобы они потом на пломбированном вагоне возвращались. А ликвидировать на месте. Ледоколом, например. И тогда черт не сможет никого больше взбудоражить. Чертей нужно ликвидировать. А не ждать каких-то судов, нежничать с ними, думать о каком-то там общественном мнении. Общественное мнение приветствует удары по центрам принятия решений и ликвидацию глав террористического режима на Украине. Приветствует. И будет приветствовать в случае чего стоя аплодисментами. Я вас уверяю. Я думаю, что вы со мной согласны. У нас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 7 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Виктор Хренин назвал высокой вероятность развязывания конфликта против России и Белоруссии. Кроме того, кризис может перерасти в глобальный. Такое заявление министр обороны республики сделал во время подведения итогов совместных ядерных учений союзного государства на встрече со своим российским коллегой Андреем Белоусовым. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского военного ведомства. Ранее секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович обвинял западные страны в открытой подготовке к войне с Москвой и Минском. Во время военных учений страны НАТО отрабатывают сценарии ударов по территории союзного государства, отмечал секретарь российского совбеза Сергей Шойгу. Марко Рубио оценил шансы на украинское урегулирование как невысокие. Стороны не выражают готовность к уступкам, заявил госсекретарь США на слушаниях в Палате представителей. По его мнению, особенно на компромисс не хочет идти Москва. В то же время политик отметил, что Вашингтон не видит альтернатив дипломатическому разрешению конфликта. Он готов и дальше участвовать в попытках его урегулирования. Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты не следует воспринимать как нейтрального посредника, поскольку нынешняя американская администрация поставляет оружие Украине и продолжает оказывать санкционное давление на Россию. Сергей Шойгу заявил о важности ЕАЭС и России для экономики Армении. Ереван понимает, что без Евразийского экономического союза ему придется, мягко говоря, тяжело, подчеркнул секретарь Совбеза. Несмотря на это, власти Армении не стремятся проводить референдум по вопросу членства в объединении. Если население республики будет против, придется иметь неприятный разговор с европейскими спонсорами, отметил Шойгу. По его словам, за 10 лет участия в ЕАЭС ВВП Армении вырос почти три раза с 10,5 миллиардов до более чем 29 миллиардов долларов. При этом за последние три года экономика страны прибавила около 40%. Секретарь Совбеза также напомнил, что рынок ЕАЭС объединяет больше 185 миллионов потребителей, а с учетом соглашения о свободной торговле с внешними партнерами охватывает около 700 миллионов человек. Актер из «Реальных пацанов» идет на выборы в ЗАГС собрании Пермского края. Армен Бежанян, сыгравший арменку в сериале, присоединился к команде «Справедливой России». Об этом сообщила руководитель регионального отделения партии Вероника Куликова. Она отметила, что к эсерам переходят люди с авторитетом, опытом и искренним желанием работать на благо жителей Прикамья. Чем именно в партии займется актер, Куликова уточнять не стала. Ранее Армен Бежанян представлял партию «Единая Россия», занимая пост депутата местной думы с 2019 года. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 10 рублей 83 копейки, доллара 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек. И о погоде в российской столице плюс 24, облачно с прояснениями, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8. Реклама.
4: Семья – это когда мама испекла.

0: По папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция». Это Иван Стародубцев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока – все это «Рок-радар».
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 20:00.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
8: Право знать. Говорит Москва.
1: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: 19:08 в Москве, сегодня 3 июня, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК Бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва», также у нас еще есть канал в Дзене и канал в Максе, там нет трансляции, но каналы есть, поэтому на них подписывайтесь, а еще у нас есть бот в мессенджере Макс, на который вы можете перейти, отсканировав QR-код в нашей трансляции, или перейти по ссылке с сайта говоритмосква.ру. Здесь все просто. Мне уже все написали, да, я имел в виду ледоруб, а не ледокол. Вы же поняли, о чем я говорил? Нет, я имел в виду, надо ледоколом переехать. Нет, ну, оговорился, ледоруб. Думаю, все поняли. Грик пишет, значит, все требуют бахнуть-жахнуть, а ведь причина, что мы бахаем не часто и не так сильно, одна, сил не хватает, полмира против нас, а наши ресурсы не резиновые. Да это, ну, это неправда. Я говорю о том, что надо бахнуть в конкретные места. Нужно туда бахнуть. Это не значит, что не нужно бахать по военным объектам. По военным объектам, безусловно, нужно бахать и жахать. А еще нужно бахнуть по конкретным символическим местам. По Майдану, по всем этим правительственным кварталам, по памятникам Бандере, по могилам всех этих нацистских преступников, по этому вокзалу, на который приезжают все эти антироссийские, наши враги по факту, которые с нами воюют, европейские и натовские. Это никаких сверхъестественных ресурсов для этого не нужно. Ничего того, что мы и так не используем, не нужно какое-то новое оружие. Я не говорю про ядерное оружие. Ядерное оружие не нужно на данный момент. Но такими темпами рано или поздно пригодится. Вот сейчас новость была по итогам наших учений с белорусами, то, что они, значит, отрабатывают маневры, и в какой-то момент это все может перерасти в глобальный конфликт. Может перерасти в глобальный конфликт, действительно. И там будем вынуждены применять ядерное оружие. А сейчас ядерное оружие я никого не призываю применять, потому что это еще и глупость, этого все равно не произойдет, поэтому не вижу никакого смысла к этому призывать. Но Рюте в Киеве раздражает. Ну вот раздражает. Зачем нужно лишнее раздражение? Зачем нужно его допускать? И так хватает. Ледоколом переехать и атомной подводной лодкой добить. Не, ну это тоже вариант, конечно. Почему нет? А лучше к атомной подводной лодке с одной стороны привязать, к ледоколу с другой, и чтобы они разъехались. Так тоже можно, конечно, да. Вариант неплохой, пишет Миша Николаев. А вы готовы заглянуть в будущее и посмотреть, какой день с точки зрения дроновых... Не понял я, что вы имеете в виду. А так будет 22 июня. Что вы имеете в виду? Дмитрий, нормально напишите, пожалуйста, со знаками препинания, как не голосовым набором, чтобы я мог разобрать, что вы имеете в виду. Так. Не забывайте, что Запорожская атомная электростанция всегда находится под прицелом. Нам про это периодически напоминают. Это будет боевая ничья. Обвинят, естественно, нас, пишет 986-й. Вы имеете в виду, что они рано или поздно взорвут атомную электростанцию и постараются ее взорвать? Ну, давайте подождем. Они атакуют же, они вот недавно же атаковали атомную электростанцию. Давайте подождем, когда они это сделают. Можно, в принципе, просто подождать. Прикол в том, что они-то не тормозят. Они наращиваются. И европейцы, и Украина. Уровень дерзости у них нарастает. А мы ждем чего-то. Ну, хотя вроде уже несколько раз заявили, что ждать не будем. Я все еще при этом остаюсь при своем. Я думаю, что на этой неделе мы с вами увидим попытки наши нанести удары по каким-то пунктам принятия решений. Может быть, даже мы их поразим. Я надеюсь, что мы их поразим. Не знаю, будет ли это в Киеве или в каких-то других городах, но что-то из этого мы с вами увидим точно. Я думаю, так будет. Если не будет, то это будет грустно. Знаки препинания для ботанов, слышишь, Николай. Ну, тоже факты, тоже факты. Согласен, согласен, это лишнее. Вот, значит, вопрос. Как вы думаете, 22 июня Украина устроит массовые дроновые нападения на Российскую Федерацию? Ну, вы пытаетесь... Ну, может, и устроит. Не знаю, может, и устроит 22 июня. Вполне. Почему нет? Могут. Они любят к датам привязываться. Они нас все время любят в этом обвинить и сами очень любят к этим датам привязываться. Могут и устроить. Ну, я бы здесь к датам не привязывался. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
11: Алло.
10: Да, здравствуйте. Добрый вечер.
11: Да, Георгий, добрый вечер. Дмитрий. Ну, действительно, я присоединяюсь к такому всеобщему негодованию, конечно, потому что, ну, никто, я думаю, 24 февраля 22 года не ожидал, что все так надолго затянется. Меня поразили, конечно, удары режима по детям, это особенно кадры, когда...
10: Поразили, правда?
11: Я имею в виду, поразили в том плане, что я два раза видел кадры посеченного осколками ребенка. Вот в этом плане. Uh-huh. Вот было... Ну, понятно, что они с 2014 года это делают, но когда вот эти мелкие частички, они впиваются в кожу, и они очень долго...
10: Что-то сорвалось. Меня не поражают такие кадры. Уже давным-давно вот этого удивления со знаком минуса я не испытывал от этих кадров. Только исключительно злость, которая копится и копится. Это уже давным-давно не поражает. Никаких иллюзий нет, с кем мы имеем дело. Никаких иллюзий не было в 2013 году. Еще в 2013 я не оговорился. Еще только когда они начинали все эти свои майданы, не было никаких иллюзий. В 2014 году не было. В 2022 году тем более не было никаких иллюзий. И сейчас нету. В моем понимании эти могут быть только ликвидированы. Вся эта нечисть может быть только уничтожена. И любой, кто себя к этой нечисти приписывает, тоже может быть только уничтожен. Потому что, как показывает практика, идеология это живучая, и еще и размножающаяся. И никуда она не девается. И можно там сколько угодно рассказывать, что там эти ребята, например, в Германии пережили всю эту трагедию, которая совершилась с их народом, и у них теперь прививка от нацизма на всю жизнь, но при этом они вот к 1939 году собираются восстановить свое, значит, военное могущество и распространить его на всю Европу, и вообще у них не возникает, у них даже глазик не моргнул хотя бы один, хотя бы у одного какого-нибудь Ганса на тему того, что они выбрали именно 1939 год в этом контексте. Я уверен, что они сделали это еще и специально. Живучая все эта идеология. Уничтожены должны быть все, кто эту идеологию разделяет. Вот это я так думал в 13-м, в 14-м, думал так в 22-м, думаю так в 26-м, ничего не поменялось. Тюрьма, суды, вот, мне не кажется лучшим вариантом. А на данный момент не кажется достижимым, то есть пока до них далеко. А может, наши поразят хорошим, мощным оружием 22 июня Украину? Почему 22 июня? Отстаньте от дат, еще раз я говорю. Не надо к никаким датам привязываться. Тем более, что мы никаким датам не привязываемся с самого начала. Нас многие пытались в этом обвинить, пытались какую-то логику простроить. У нас никакого календаря специального в этом смысле нет. Никаким датам мы не привязываемся. Когда-нибудь, может быть, будут какие-то новые даты. Но они появятся, скорее всего, спонтанно, естественным образом. Поэтому 22-го, не 22-го не надо к датам привязываться. Тем более прошлым. У них же, значит, центром принятия решений является площадь независимости, он же Майдан. По их же уверениям. Ну так и надо по ней жахнуть. Пишет Максим. Они гнев вызывают. Да, они вызывают гнев. А вы думаете, что американцы, европейцы или тем более украинцы не знают, каким образом наносят поражение России исторически? Все, кому не лень. Вы думаете, они не знают, как это работает? А тем более нынешней России, ядерной России. Тем более, что они это уже делали. Это только изнутри. По-другому невозможно. Ну, невозможно, на данный момент нету еще пока такого оружия, которое может нивелировать эффект от стратегического ядерного арсенала, тем более такого масштаба, как у России. Нету. Может в ближайшее время появится, если мы говорим там о развитии искусственного интеллекта, он может зайти куда-нибудь очень далеко, все эти роботы. Там, я видел сегодня кадры с МЭФа, как какие-то роботы играют в футбол там на каком-то стенде. Ну, честно говоря, просто какой-то испанский стыд испытал от этих роботов. Не знаю, зачем вообще, в принципе, такие стенды делать. Но вот роботостроение, оно развивается, может быть, что-то как-то где-то в ближайшее время, а может, не в ближайшее, превзойдет или сможет обнулить эффект от ядерного оружия. На данный момент нет такого вооружения. Соответственно, Россию извне победить не получится, только изнутри. А изнутри слишком часто Россия сама себе наносит поражение. Слишком часто. Мы умудрились быть на стороне победителей в Первой мировой войне и проиграть ее. А потом еще убить у себя здесь внутри миллионы и миллионы людей, а еще такие же миллионы людей изгнать из страны и в смуту погрузиться на несколько десятилетий. Понимаете? А потом на несколько десятилетий погрузились в смуту в 91-м, тоже сами себе нанесли поражение. Наносили его планомерно, как и в 17-м году. Не резко же это все произошло. Планомерно, на протяжении нескольких лет, не обращая внимания на определенные кризисы, в итоге разрушили свою собственную страну. И это поражение изнутри. И это поражение изнутри нанесли нам они сами. Что самое интересное, они это сделали. Они сделали все для того, чтобы это произошло. У них есть опыт, эти люди живы все. Это было не так давно. Все эти... Ну, там Буша-старшего нету, сын его живой, Клинтон живой. Многие, кстати, не все, ладно, я перегнул палку. Некоторые уже умерли, но многие живы. Они помнят, как это работает. Они изучали опыт всего этого. Не дай бог. Это вообще самый большой кошмар, который может произойти. Ну, может. К сожалению. Гипотетически возможно. И они будут туда бить. Если они не совсем все там беспробудные какие-то идиоты. Они не все там такие. Там такие есть. Но не все. К сожалению. Было бы неплохо, если бы они все были идиотами. 2029 год не за горами, пишет Денис. 2029 год. Хорошо, ладно. Мир движется по сценарию фильма «Терминатор», «Ядерная война», «Человекоподобные роботы», «Уничтожение лишнего населения планеты» и так далее. Ну, может быть и так, да. Может быть и это произойдет. Это, когда эта проблема перед нами встанет в полный рост, тогда и обсудим. Пока перед нами стоят другие проблемы. Так, лучше вместо робофутболистов сделали тележку на гусеницах с дистанционным управлением, которая работает пулеметом по дронам. Ну, как будто да, как будто лучше бы так, но я не уверен, что это одни и те же люди должны делать. То есть между роботом-футболистом и дистанционно управляемой тележкой с пулеметом по дронам как будто пропасть, нет? Ну, лучше бы да. Лучше бы, конечно, тележку. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Алло.
12: Да, Георгий, слышно?
10: Да, слышно. Здравствуйте. Да. Добрый вечер.
12: Добрый вечер, Сергей. Вот, мне кажется, вопросов к Украине не возникает еще со времен Мазепы. Угу. Ну, в общем-то. То есть это не 8 лет назад началось и так далее. А потом, помните, когда не стало Советского Союза, нашей Родины, вот, у нас же это была мир, дружба, жвачка. Мы считали, что нас все будут любить и так далее. Там братание какое-то началось, я имею в виду.
10: С американцами вы имеете в виду?
12: Ну, да. Ну, давайте так это... такой, как это сказать, Запад такой собирательный, да? Угу. Вот. И получается, какое-то время зубы не показывали. Это привело к определенным последствиям. Потом было время, даже вот эти 8 лет, ну, все знают, сколько было жертв за эти 8 лет, да? Сравнение разве идет то, что сейчас творится за эти годы специальной военной операции? Я думаю, что нет. Ну и к выводу, какому можно прийти, что это такого украинского кейса, его, в общем-то, нету как такового. Это все давно. И строится годами вот эта политика. Ну и, к сожалению, так вышло. Хорошо быть умным задним числом, да? Что случилось, то случилось. Ну, сейчас, мне кажется, надо просто как-то быть на одной стороне, что ли, с этой бедой, вот. Ну и, например, вот этот Петербургский экономический форум, да, конечно, на линии боевого соприкосновения ребята очень довольны, что там такие успехи большие идут. Вот это, мне кажется, не надо выпячивать вот эту вот всю вот показную роскошь, вот этот пир во время чумы. Ну, это я так, как пример, как иллюстрация. И вот так пошире на это посмотреть, надо как-то вот, ну, чтобы было какое-то единение. То есть чтобы не было такого, ну, не цинизма, я даже не знаю, какую фразу подобрать, да. И в том числе, даже в средствах массовой информации, ну, как-то надо какие-то делать корректировки в плане подачи материала. Понятно, что жизнь продолжается, как говорит один наш ведущий, Максим Челноков. Жизнь, вот, продолжается, да. Но, тем не менее, какие-то корректировки надо делать.
10: Например?
12: В свете вот происходящего.
10: А каких корректировок?
12: Ну, вот это в Старобельске, когда трагедия была. Ну, может быть, не стоит в этот день там реветь медведем, да, там, представителям масс-медиа. Вы не подумайте, что это я вот на вас, да, остальные все белые и пушистые, а вообще вот, ну, как бы, всем, кто имеет, как бы является лидерами общественного мнения, кто представителем именно вот средств массовой информации, и так далее, и так далее, и так далее. Дни города какие-то, вот салюты там и прочее. Да, сейчас это сократилось, бесспорно, да. Ну, это, ну вы меня поняли, да, о чем я вот говорю?
10: Я понял, да, я не согласен.
12: Вот какие-то вот эти лето в Москве, вот это вот все. Да, они нас защищают и воюют за то, чтобы нам жилось хорошо. Но пока еще победы же нет, может быть, как-то вот в этом можно что-то.
10: Вот. А на что это повлияет?
12: Вы знаете, мне кажется,
10: понимание, как вы думаете?
12: Ну,
10: предположим, отменили.
12: Может быть, не то, что отменили, а как-то вот никто же, если бы там на этом форуме объявили даже, что вот 20% от потраченных средств на все там, на вот эти все стоянку за 500 тысяч рублей для машины, там бизнес-ланч там за 9 тысяч там и так далее, да, пойдет на покупку, допустим, дронов, чтобы спасти жизни.
10: Подождите, это совершенно другой разговор. Вы мне говорите про то, что надо это отменить. Вы мне сказали, что надо отменить московский
12: фестиваль. Я неправильно выразился, наверное. Не отменить, но как-то я вот скорректирую в свете вот всех событий, чтобы не было такого вот, ну, чтобы никто не подумал, что пир во время чумы, понимаете, что вот мы одно целое, мы заодно. И миллиардеры, и простые люди, и санитарочки в больницах, понимаете, вот, что вот, и причем, вот, чтобы вот не делилось, вот, для кого вот идет СВО, а для кого, как будто ничего не происходит.
10: А на Петербургском экономическом форуме ничего не происходит, по-вашему? Там никаким образом не затрагивается тема специальной военной операции. Я даже больше скажу, это не та самая единственная вообще тема, вокруг которой выстраивается любая дискуссия на Петербургском экономическом форуме. Это не так, по-вашему. Там делают вид, как будто этого нет.
12: Ну, может быть, я вот в этом свете, вот чтобы вот,
10: уже, знаете,
12: граждане уже не видели вот этой показной роскоши,
10: да,
12: понимаете?
10: Нет, никакой
12: вот
10: показной роскоши. Показную роскошь пытаются все с каждым годом там какую-то найти, эту показную роскошь. Причем здесь эта показная роскошь? Там это невозможно на это не обращать внимания. Уже давно были какие-то люди, которые, может быть, пытались, но это точно не Петербургский экономический форум, я вас уверяю. Ни в коем случае не надо никакие фестивали отменять. Вот 20% на, я здесь сам говорил об этом много раз, это вообще-то неплохая штука. Вот 20% демонстративно как раз мы там, или 30%, сколько угодно процентов, сколько можете себе позволить, столько и пожалуйста, мы там выделяем на какие-нибудь помощь там такому батальону, этому батальону, на нужды специальной военной операции. Вот это да, это как бы я только за. С удовольствием на что-нибудь подобное бы посмотрел. Но брать там это все, отменять и так далее, просто на что это на все повлияет? Я думаю, что эффект-то обратный будет на самом деле. Дело не в том, что здесь это надо отменять, не фестивали надо отменять, А сделать так, чтобы не существовало больше всей этой нацистской элиты, которая там цветет и пахнет на Украине, вот что нужно делать. Не надо путать. Не надо пытаться вот эту... Тем более, знаете, я больше всего ненавижу показуху. В том смысле, что показушную вот эту вот аскезу, чтобы ввели. Ой, мы специально там... Мы будем делать вид, как будто мы все такие себя. Мы никакие, никакая не элита. Мы теперь не будем парковаться. Мы теперь не будем здесь шампанское пить. Мы теперь вот будем пить воду. И будем записывать десятки видеороликов о том, как мы теперь пьем воду, а не шампанское. Для того, чтобы... Вот это точно не надо. Это из разряда на велосипеде по набережной проехаться премьер-министру одной страны с постсоветского пространства и делать вид, как будто он вот весь из себя такой на велосипеде или в эконом-классе летает. Это все не настоящее. Я за то, чтобы по-настоящему наносили удары туда, куда давным-давно нужно нанести эти удары. Вот это да. А вот это вот как раз показуха, она лишняя абсолютно. Ну, мне кажется, что сейчас этот вопрос, много раз обсуждали за все эти годы, мне кажется, что сейчас он, это не первоочередной вопрос, который нужно обсуждать. Вообще, далеко он там, даже в десятку не входит, у нас новости.
8: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
13: 19:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Каменско-Днепровском округе без электроснабжения остались свыше 13,5 тысяч абонентов. Отключения коснулись 11 населенных пунктов Запорожской области. Света нет в Великой Знаменке, Водяном, Днепровке, Нововодяном, Примерном, Новоукраинке, Ивановке, Благовещенске, Новоднепровке, Гуртовом и Каменке-Днепровской, сообщили ТАСС в администрации. Масштабный сбой произошел в результате целенаправленной атаки ВСУ на ключевой объект местной энергетической инфраструктуры. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам. В ДНР медики 4 часа оперировали пострадавшую при атаке ВСУ на автобус. Пациентка получила множественные тяжелые ранения, включая повреждения магистральных сосудов ног. Экстренная операция проводилась в Горловской городской больнице номер 2 силами сводной бригады местных врачей и прибывшего из столицы региона специалиста. Работал сосудистый хирург из Донецка. Коллеги все сделали, сообщил министр здравоохранения республики Константин Масников. В Минздраве ДНР состояние женщины оценивают как стабильно тяжелое, пострадавшая находится в реанимации. Минфин подтвердил поэтапное повышение НДС на трансграничную онлайн-торговлю. «Мы свою позицию в правительство уже направили, она сохраняется», сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Так он ответил на вопрос журналистов на ПМЭФ о возможных вариантах повышения налога на добавленную стоимость на импортные товары и коммерц. Ранее ведомство предложило поэтапное введение налога до 7% с 2027 года, до 14% с 2028 и до 22% с 2029. Минпромторг, в свою очередь, настаивал на единовременном введении полной ставки НДС, чтобы выровнять условия работы маркетплейсов с традиционным ритейлом. Митрополит Илларион направлен на служение в Бразилию. Решение принял патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вам определяется местом служения храм святых апостолов Петра и Павла в городе Санта-Роза, а также храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в городе Кампина-дас-Мисоинс, говорится в указе патриарха. 25 мая в чешском представительстве РПЦ сообщили о задержании митрополита Иллариона. В багажнике его автомобиля были обнаружены 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. На следующий день священнослужители отпустили, не предъявив никаких обвинений. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 23, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгения Егошина, говорит Москва.
8: Говорит Москва.
1: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
14: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
15: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
16: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Гомес, Джорди Алба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman!
18: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
17: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
19: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
16: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Внимание! Говорит Москва.
21: 94.8.
16: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: 19:37 в Москве, сегодня 3 июня, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции идут у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM, телеграм, радио «Говорит МСК», латиница в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь везде на наши ресурсы, заходите в Дзен, заходите в Макс, там тоже есть наши странички, в Максе есть у нас еще бот, чтобы в этот бот залететь, нужно отсканировать QR-код у нас в трансляции или перейти по ссылке на сайте говоритмосква.ру, справа эти ссылки, если это версия для компьютеров, в самом низу, если это версия для мобильных телефонов. Так, давайте слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте.
10: Да, здравствуйте.
0: У вас добрый вечер. Очень шумные заставки между вот передачами, рекламная заставка, кричат, шумят на английском языке, что-то орут. Ну, как хотите, нельзя как-то сделать. Поскромнее все это переделать по-новому.
10: Конечно, можно. Я смотрите, я вас научу. У вас на радиоприемнике крутилка есть. Вот такая, вы ее берете так на минус, делаете, и становится тише.
0: Ну, понятно, да. Ну, это неудобно, потому что...
10: Ну, совсем... что ж поделать.
0: Да, к сожалению. Вы хорошая передача, я вас слушаю уже давно, несколько лет. Еще с Доренко, когда Доренко у вас был. Мы с того времени слушаем, мы с папой. Вот, и все прекрасно. Но кроме вот этой заставки, она настолько вышибает мозги. Правда, вам говорю, не обижайтесь.
10: Ну, это, ну, я не обижаюсь. Тем более, что мозги — это важно. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
21: Добрый вечер.
10: Добрый.
21: Сергей, Подмосковье.
10: Здравствуйте, Сергей, Подмосковье.
21: Вы хорошо сказали по общественному мнению, которое формируется и которое создает либо там страницу. Вот, смотрите, как его формируют тех, кто стоит у штурвала. Вот 9 мая заявляет, что техника не будет идти, дети не пойдут, значит, техника не пойдет, потому что, чтобы не было каких-то эксцессов. А коробки по 400 офицеров, которые слушатели Академии, это не эксцесс. То есть бейте по ним. Это что за отношение к людям? Не пойдет техника, давайте так и скажите, как в конце будет сказал, что она вся на фронте. Нормально объяснили, почему это Песков говорит какую-то чушь. Хорошо. Если ударят, помешает нам праздновать День Победы, мы нанесем удар. Отлично. Чем закончилось? А закончилось тем, что если ударят по Красной площади, ребят, что, испугались того, что сказали раньше? Безобразие.
10: Что еще раз испугались?
21: Того, что сказали раньше. Дальше. Румын говорит, вот дрон прилетел, мы выгоняем вашего консула. Замечательно. Где Захарова через 5 минут с фамилией, условно, консул подвеску тоже будет покидать нашу страну? Мы выгоним какого-нибудь румына недели через 3, когда он расскажет, обшибся с румыном. Мы забудем про это. Мы начинаем думать, как вот там будем выгонять наших 50 человек. Мы еще 3 месяца думаем, а кого мы выгоним 50 человек? Ребята, должен быть конверт. Хотите по должностям, хотите по фамилиям. 20 человек сверху зачитала Захарова через 10 минут. Вот эти 20 человек покидают нашу страну из этой страны.
10: А вам так сильно нужны эти румынские фамилии, которые покидают?
21: Ну, я вам разницу. Понимать, что наша страна готова к этой гадости.
10: Какая разница в этом смысле? Вам скажут, покидает 20 румынских дипломатов или 20 румынских дипломатов по фамилиям слева направо. Какая разница? Вам, честно.
21: По-честному. Мы сказали по-честному, а мы сказали, что наша вся будет страшна.
10: Да. Мы не так сказали. Мы сказали, что у нас будет зеркальная реакция на это.
21: Нет, ни про какой зеркальный. Мы про зеркальный уже не говорим. Мы говорим про адекватную реакцию. Мы говорим только про адекватную, про адекватное воздействие. И последнее. Любой слушатель может открыть Википедию, набрать маршала Победы и посмотреть, сколько было лет маршалам Победы. Начальники генерального штаба 50 лет на момент Победы. Начальник командующего фронту 50-51 на окончании войны. Только Семен Буденный и Зиклин Ворошилов были ветеранами. Так они ничем и не командовали. А у нас начальник генштаба 70 лет. Ребята, он готовился к войне 20-50 лет назад, когда он учился, когда его чему-то учили 40 лет назад, когда он закончил академию. Вы понимаете? Вот этим еще почему никто на это не обращает внимания? Кто в штурвал-то стоит? В том числе Министерство обороны, в этом самом, боевыми частями. Вот откуда складывается общественное мнение. Включил телевизор, посмотрел и мнение сложил. Все хорошо.
10: Все, счастливо. Плохо было слышно, но я думаю, что суть была ясна. В общем, недовольство по всем вопросам нарастает. Факт. Нарастает. Ну, нарастает. Делать вид, как будто этого нет, неправильно. Оно нарастает. Это вообще самое опасное, что может быть. И с ним что-то нужно делать. Абсолютно точно. Куда-то нужно это все направлять. Как-то весь этот пар нужно выпускать. Тем более, что это недовольство, ну, оно... Все говорят, ну, ударьте по ним. Вот мы видим с вами, например, обратную ситуацию в Соединенных Штатах Америки. Вот там ударили по Ирану. Там обратная ситуация. Там говорят, вы какого черта ударили по Ирану? Вы что, зачем вы все это делаете? А кто вам давал такое право наносить? Там вылезают политики, которые говорят, что вы вообще должны были сначала разрешение спросить и так далее. Мы говорим, ударьте уже. Это террористы, уничтожьте террористов. Хотя бы надо начать их уничтожать. Это наши враги. И враги туда приезжают, их нужно начинать уничтожать. Вот о чем говорят. Лишних заявлений тоже делать не нужно. Но это давно уже понятно. Я не считаю, что все эти заявления, которые были сделаны за эту неделю, что это просто заявление в пустоту. Нет. Мне кажется, что мы этот урок уже уяснили. Ну, пока ждем. Пока ждем. Ну, недовольство есть, но это глупо отрицать. И с этим будут работать. Обязательно. И вы когда тоже вот... по интернету рыскаете, вы имейте в виду, что если вы чем-то недовольны, с вами поработают. Обязательно. Нужно это у себя в голове держать и отслеживать. Враг просто так это не оставит, они ровно в это и целятся. И я на самом деле здесь их буду даже, может быть, и хвалить. Потому что вот эта тактика, это единственная тактика, которая против России срабатывает. Единственное. Все остальное не срабатывает. Все остальное обречено на провал. Они уже не говорят, обратите внимание, ни о каком 91-м, 14-м границах 91-го, 14-го, о планах победы не говорят. Они уже в другое целятся. Кто-то, может быть, я не знаю, кто-то смышленый объяснил, или сами дошли. До этого. Ну, целятся в другое. Это надо иметь в виду. И делать вид, как будто это не так, не стоит. Так, Дамир пишет. Если радио не слушать, телевизор не смотреть и новости не читать, то ничего бесить не будет. Может быть. Может быть. Но тогда боюсь, что может произойти история еще похуже. Я не, здесь, честно говоря, не претендую. Я просто никогда не пробовал. Может быть, так оно и есть. Я никогда не пробовал не слушать радио, не смотреть телевизор, не читать новости. Это никогда в своей жизни. Но у меня особенная ситуация. Это мне надо было, я не знаю, с семьей не общаться, наверное, чтобы как-то избежать столкновения с новостями. Но мне кажется, что если вести себя подобным образом, ты рискуешь просто в какой-то момент столкнуться вдруг с реальностью, от которой ты отгораживаешься. Новости — это что такое? Это есть это самое отражение реальности. Вот вам рассказывают, что происходит вокруг. Ты не хочешь знать, что происходит вокруг, выстраиваешь какой-то свой, значит, мини-мирок, в нем существуешь, у тебя там какие-то свои новости, не знаю, пельмени переварил, и надо варить новые, и вот это вот главная новость твоего дня. Но в какой-то момент... Столкнуться с реальностью придется. Покажите мне человека, который всю жизнь умудрился прожить вот в таком вот информационном пузыре, и реальность его нигде ни разу не догнала. И вот в этот момент столкновения может стать очень больно. И окажется, что ну, это просто это волной этих новостей, которые в какой-то момент на вас хлынут, и осознание реальности просто вас сметет. Но это, как бы, в принципе, выбор каждого. Здесь вы свободны. В том, чтобы каким-то образом оградить себя от какой угодно информации и постараться выстроить таким образом свой пузырь. Ну вот, предположим, к вам подойдет, там, я не знаю, какой-нибудь друг разговор завяжет на какую-нибудь тему, связанную с актуальной повесткой, а вы что будете, затыкать уши и убегать от него с криками бла-бла-бла-бла-бла, ничего не слышу? Это уже немножечко шизоидность какая-то. Ну, и это тоже, пожалуйста, ваш выбор. Никаких вариантов. Есть такое. Помню, во время ковида меня так накрыло, когда мне надоела вся эта поездка. Я ни за чем не следил, пишет Дамир. Во время ковида. Да, было время, да, ковид. Еще за время было. Так. У Зеленского козыри, кровавый террор и личные гарантии безопасности от Путина, что позволяет лить ему кровь безнаказанно. Нет у него никаких личных гарантий от Путина. А является ли козырем кровавый террор? Мне кажется, нет. Кровавый террор является кровавым террором. И это просто вот его суть. Он террорист, он кровавый террорист. Он глава террористического государства. Без каких-либо «но». Да. Но является ли это козырем? Можно ли считать террор козырем? Не знаю, мне кажется, это просто, просто стиль жизни. Террорист. Вот. Ну, козырь нет. Мне не видится это козырем. Так, без информационной повестки скучно, пишет Олег. Какая бы эта информационная повестка ни была. Кстати, ковид в 19-м я как раз только радио и слушал, тогда все равно мы все по домам сидели. В ковид-19. Я думал, ковид в 19-м году. Нет, в ковид-19. Только радио и слушал. Кому-то скучно, кому-то... Мне кажется, просто это естественно. Ну, человек, животное социальное. Что-то вокруг происходит, ты должен знать, что происходит вокруг. Если вдруг вы слушаете это и не можете остановиться, и у вас пухнет голова, и вам плохо, и вы впадаете в депрессию, и не можете это контролировать, и вот тогда, да, тогда, наверное, как-то надо ограничить себя. Но это тоже нездоровое. Ну, тогда ограничивайте. Сами решайте, что хотите, то и делайте. Потом просто не жалуйтесь, что вас вдруг прибило всем тем, что происходит. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
10: Добрый.
2: Я общий, как бы, такой глобальный вопрос хотел задать. Все в своих рассуждениях. Давайте. Слушатели, спикеры и эксперты, все обычно что-то рассказывают, а потом приходят к общему такому выводу, что все определяется политикой, а не действиями каких-то отдельных ведомств, служб, там, генштаба и прочее. А кто у нас политикой, собственно, занимается? Кто у нас определяет эту политику? Мне кажется, президент. И так хочет сказать, господин президент, или просто товарищ президент, я бы так сказал, где тот самый сортир? И вообще, где, скажем так, вы все начали, исходя из знания реальной ситуации тогда, в 22-м. А сейчас все говорят о каких-то боярах, и никто не говорит про царя. Почему царю за вопрос не задаются? Мне кажется, надо задавать их ему. А все остальные будут так кругами ходить.
10: Спасибо. Кто говорит про бояр? Вот это вот тоже чухня с этими боярами. Кто-то где-то как-то раз вот это сказанул про этих бояр. И все повторяют, причем здесь бояре, какие бояре? Президент несколько раз заявил. На прошлой неделе, на этой неделе уже сделал заявление. И вот еще планируется достаточно большое выступление президента в пятницу на полях, собственно, экономического форума. Я думаю, что он и там сделает заявление по поводу того, что мы будем, что все, значит, виновные во всех этих трагедиях будут наказаны. Сегодня Кремль сообщал о том, что президенту доложили там и вот о терактах, которые были совершены в ночь с вчера на сегодня. Президент эти заявления сделал. Вот, ждем, когда президент отдаст приказ или уже отдал приказ, и будем ждать, когда этот приказ будет реализован. И попросим лишний раз, я думаю, можно какие проблемы нанести те самые удары, о которых мы говорим уже достаточно давно. Так, для того, чтобы перевести гнев граждан на другой объект, проводят по выходным марафоны. Смешно. Как говорится, Санкт-Петербурга, это смешно. Так, для полноты картины не хватает пит-стопа на шиномонтажке. 5 колес. Кстати, я вам так скажу, я же не просто так. Нет, пропал куда-то. Видимо, ударная доза всяких разных веществ прокапывает человечка. Человеку не до звонков, поэтому нету. Если бы я... если бы был, я бы обязательно взял. Пять колес. Без пяти колес эфир не эфир. Но, к сожалению, вот сейчас получается так. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Наталья утащила. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Да,
3: вы знаете, много говорим об Украине, а мало говорим о том, что волнует всех. Это цена на бензин. Это и продукты, цена, и... Это все бензин, составляющие.
10: Скажите, пожалуйста, вот... сегодня, вот перед программой «Отбой» была программа, посвященная вся, целиком и полностью бензину, исключительно только ему.
3: И другая аудитория.
10: Как это другая аудитория?
3: Я так думаю, что другая.
10: Почему?
3: Я какая? Слушаю вашу передачу, а предыдущую я не слушал.
10: А, ну так...
3: Можно о бензине немножко, нет?
10: А? Ну, скажите о бензине.
3: Вот смотрите, 75% цены бензина – это налоги, акцизы. Вот. Мы не сдвинулись ни на копейку. Норвегия та же, она, по сравнению, правительство снизило налоги. И как-то цены...
10: Нет, про Норвегию я не хочу. Смотрите, я вам, может быть, хотите делать, и так хотите нет. Может быть, проблема ваша в том, что вы не то что-то слушаете, потому что до этого была программа про бензин. Можете ее послушать, послушайте ее в записи.
3: Да нет, мне
10: там достаточно вот много всего было.
3: Пожелания, чтобы...
10: В нашей программе мы говорили про бензин в первой получасовке. Можете туда отмотать. Там тоже было про бензин. Про Норвегию я не буду ничего сейчас обсуждать, не хочу. Еще мне не хватало. Про Норвегию. Не хватает разговоров про бензин. Ладно, можно и так. Всегда есть повтор. Слава богу, есть повтор. Сколько у нас там? А, ну давайте, ладно. Сан Саныч, здравствуйте, добрый вечер. Буквально...
4: Георгий, добрый вечер.
10: Да, минут полторы у вас есть.
4: Ну, смотрите, да. Про удары мою позицию все знаете.
10: Это да.
4: На 10, всех, все в щебень и так далее.
10: Про удары и про уран тут... знаю тоже вашу позицию.
4: Да, и про уран да. Знаете. Поэтому давайте вот про элементы вот раскачки, будоражения и вот этого всего конкретно, да. Что тут я вижу самое опасное? Это вот что делает эта пресловутая пятая колонна, как она вот детерминируется. Первое, смотрите, блокировка, что вызывает у народа, значит, злобу? Блокировка ресурсов, да? Это вот, смотрите, опыт
10: ничего не научил. Мне кажется, уже как-то ушло тоже на второй
4: план. Да, глушение интернета. Теперь смотрите, организация дефицита искусственная, вот я подчеркиваю, да, в Крыму искусственно организован дефицит бензина. Каждую осень такая фигня там продолжается. Элементарно говорят, а вот мы не можем возить. Возите танкерами, ребята из Новороссийска, не будет дефицита, понимаете? И вообще Крым, смотрите, сейчас на него много, так сказать, нацелено, чтобы его как-то попытаться там отколоть. В первую очередь работают по Крыму. То есть, смотрите, у нас там не сети наши туда стараются, значит, не заходить. Ни банки там еле-еле, душа в теле. Операторы, значит, телефонные вот эти тоже там, так сказать,
10: морозят. Ну, это старая история, да, это правда. Это
4: да, старая история, то есть надо это все прекратить, полеты в Крым восстановить, перед террористами не прогибаться. Почему думают, что на вокзале поезд, если разбомбят, это будет меньше жертв, что ли, чем если самолет в аэропорту, так сказать, там что-то с ним случится. Защищаться надо, полеты восстановить. Вот. Чтобы не было у людей никакой, так сказать, никаких вот таких вот их цепляющих, раздражающих веществ. И надо бороться жестко. И тогда изнутри нас никто не раскачает. Никто. Вот и все. Вот эти вещи, они все имеют конкретных персоналей, кто за это отвечает. Вот. Понимаете? Все очень просто.
10: Понял вас. Я так вот скажу, подытожу. Хорошая фраза была. Под террористов не прогибаемся ни в коем случае. Террористов уничтожать. Убивать везде, где бы они ни были. И делать так, чтобы от террористов ничего не оставалось. По-другому с террористами никогда нельзя было и никогда по-другому нельзя будет. Надеюсь, что все террористы будут уничтожены. У нас сейчас будет рубрика «История предмета». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
22: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: Когда речь заходит о Ван Гоге, большинство людей знают его по отрезанной мочке уха или картине «Звездная ночь». Тем не менее, сам художник о своей самой известной работе отзывался как о простом ночном этюде. Картина «Звездная ночь» была нарисована в 1889 году, и предшествующий этому год был непростым для творца. Ван Гог мечтал создать резиденцию для художников, где они могли бы творить свои шедевры, для чего объединился с Полем Гогеном. Однако они не могли сработаться и постоянно ссорились. В ночь, когда Гоген решил уехать, у Ван Гога случился приступ помешательства. Он отрезал себе мочку уха и отнес ее в бордель. Спустя время художнику поставили диагноз – эпилепсия височных долей. В конце концов, Ван Гог согласился на психиатрическое лечение и переехал в клинику для душевнобольных, которая располагалась в стенах монастыря Сен-Поль-де-Мозоль, неподалеку от

0: белыми с перливидными мазками. На темно-синем фоне эти яркие объекты выглядят завораживающе. Создается иллюзия движения. А внизу под небом небольшой городок. Никакого движения там нет, несмотря на мощные завихрения верхней части пейзажа. Густые выразительные мазки свидетельствуют о том, что картину лучше рассматривать на расстоянии. Земля тоже окутана синевой небо. Лишь в некоторых домах светятся желтые огни окон. Кипарисы на переднем плане устремляются ввысь, связывая небо и землю в единое целое и завершая композицию. Искусствоведы и теологи трактуют звездную ночь по-разному, но все сходятся в одном. Картина написана во время эмоционального подъема на пороге очередного приступа болезни. С 1941 года оригинал картины хранится в Нью-Йоркском музее современного искусства, хотя ее часто приводят на художественные выставки в Европу.
1: История предмета.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Рябков подтвердил готовность России применить ядерные средства при наихудших сценариях. Речь о посягательстве на территориальную целостность страны, заявил замглавы МИДа. Это предупреждение, и надо относиться к нему максимально серьезно и не пытаться испытать на себе. В прямом смысле слова, если говорить о наших противниках, решимость России защищаться всеми имеющимися в ее распоряжении средствами, добавил Сергей Рябков. В Кремле неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе, подчеркивая, что Россия никому не угрожает, но и не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Зеленский посетовал на потерю внимания к Украине со стороны США в пользу Ирана. По словам украинского лидера, Вашингтон больше заинтересован в вопросе Тегерана, чем Киева. «К сожалению, мы находимся сегодня не в фокусе», – отметил он на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в украинской столице. Главная претензия Владимира Зеленского заключается в том, что конфликт США с Ираном опустошает западные арсеналы ПВО. В ходе пресс-конференции он рассказал, что только за первые сутки масштабной воздушной атаки Соединенные Штаты и их союзники израсходовали на Ближнем Востоке около 800 дефицитных противоракет. По его словам, Украина за всю войну не получала такого количества систем и снарядов к ним. Польша предложила Пентагону создать на своей территории постоянную военную базу. С инициативой выступил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. Официальное предложение он направил главе американского военного ведомства Питу Хексету, передает радио РФМ-24. «Мы сделаем все возможное для увеличения присутствия американских войск, создадим условия, которые будут привлекательны», заявил политик, добавив, что Варшава ежегодно инвестирует 15 тысяч долларов в содержание американских войск на своей территории. Сейчас в республике нет американских военных баз, как в Германии или Италии, однако присутствие войск США в Польше уже много лет остается значительным и носит ротационный характер. Совет Федерации одобрил закон о наказании за подделку справок об отсутствии опасных болезней. Нарушителю грозит лишение свободы до 4 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Наказание будет строже, если речь идет о фальшивой справке об отсутствии инфекционного заболевания. В этом случае предусмотрено лишение свободы до 5 лет со штрафом до 1,5 миллионов рублей. Усиленное наказание из-за совершения преступления через интернет, а также с использованием служебного положения группы лиц по сговору или для сокрытия другого преступления, пишет РИА Новости. В таких случаях законом предусмотрено лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом от 1 до 2 миллионов. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 10 рублей 83 копейки, доллара 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек. И о погоде: в российской столице плюс 23, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы!
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.

0: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру.
1: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция». Это Иван Стародубцев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 20.07 в столице. Сегодня мне поможет провести эфир мой коллега и друг, иронист Фархад Ибрагимов. Как вы уже догадались, говорим сегодня об Исламской Республике и обо всем, что вокруг этой страны происходит. Но темой я выбрал сегодня когнитивную информационную войну против Ирана. Разбирать буду несколько, как сейчас модно говорить, кейсов. Постараюсь вместе с моим гостем максимально раскрыть способы, механизмы воздействия Запада на умы и души, в общем-то, своих обществ, западного общества. Ну, собственно, они на нас пытаются воздействовать, они пытаются на рынке воздействовать. Ну, постараемся сегодня отделить зерна от плевел. Вы обязательно звоните и пишите. Будем, в общем-то, проводить этот эфир вместе, в том числе и раскрывая тему, отвечая на ваши вопросы. СМС-портал +7 925 888 88 948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Номер прямого эфира 8-495-73-73-94-8. Также у нас есть канал в Дзене, говорит Москва. Ну что ж, дорогой Фархад, вот первое, что хотел бы я обсудить с тобой, это слив в Axios, согласно которому Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху, закадычные друзья, союзники, поссорились, поругались по телефону. Значит, он его назвал сумасшедшим, я имею в виду Нетаньяху, да, Трамп его назвал там, crazy. А ты, дескать, что творишь? Если бы не я, ты бы сидел в тюрьме, Израиль ненавидит по всему миру, ну и так далее и тому подобное. Значит, арабские медиа соцсети сразу поспешили сделать следующий вывод. Вот, дескать, стратегический раскол. Америке вставляют палки в колеса. Младший брат что-то совсем одурел. Не ставит ни во что Америку. Ну, то, о чем постоянно говорит тот же самый Такер Карлсон. Дескать, хвост виляет собакой. Но мой тезис следующий. Я вот вообще не согласен. Мне кажется, это все срежиссировано. Мне кажется, они разыграли этот скандал, эту перепалку. И, в общем-то, я прослеживаю тут классическую схему. Мы это видели, кстати, и при Джозефе Байдене. Значит, вот милые бронятся. Кстати, через Axios обычно эти сливы организовываются. Что в тот раз, что в этот. Это же несколько раз происходило. Зачем это надо? Ну, на мой взгляд, они преследуют сразу несколько целей. Во-первых, успокоить рынки, да, золото, нефть. Мы видим, что рынки пусть и не верят в то, что они действительно ссорятся, но, тем не менее, цепляются за любые сигналы, да, за любые намеки на деэскалацию. Вот, дескать, с главным агрессором, с главным таким инфантерибль сейчас Трамп будет бороться. И нефть немножечко опускается в цене. Во-вторых, конечно же, воздействие на Тегеран. Если проследить публикации The Telegraph, Bloomberg, то они в одних и тех же статьях пишут сначала, что вот Трамп воздействует на Нетаньяху, чтобы тот, дескать, отступил от Ливана. Но, тем не менее, стратегическая позиция стран, в общем-то, сохраняется неизменной. Они действуют в одном фарватере. И вообще, да, по Бейруту вроде как Нетаньяху бить не будет, но это не точно. И сам Нетаньяху говорит, что, мол, если они продолжат действовать в том же духе, я имею в виду Хизбалла, мы будем атаковать в ответ. И вообще никто на земле операцию против Ливана не прекращал. То есть, видишь, вроде как он остужает пыл Нетаньяху, но ничего на земле не меняется. Вот. Ну и, собственно говоря, воздействие на общество перед выборами. Дескать, посмотрите, я миротворец, вот я ж вам обещал, но вот я выполняю свои обещания. Теперь тебе слово, как ты вообще рассматриваешь эту новость, как тебе кажется, это действительно такой стратегический раскол, разлад в отношениях между США и Израилем, или действительно срежиссированная перепалка, целью которой, ну вот как я сказал, пустить пыль в глаза, остудить рынок, а за кулисами они, в общем-то, договариваются и второго раунда не избежать вооруженного конфликта.
8: Аббас, добрый вечер. Спасибо большое за приглашение на твою передачу. Приветствую всех слушателей радиостанции «Говорит Москва». Но надо сказать, что вот этот разговор Трампа и Нетаньяху и все эти упреки американского президента в адрес израильского премьера для меня выглядят следующим образом. Трамп хочет объяснить Нетаньяху: сумасшедший, что ты творишь? Я хочу спасти твою страну и тебя спасаю, а ты не хочешь как будто бы меня услышать. Я же для тебя тут стараюсь. Я для тебя, значит, пытаюсь сделать все возможное. Я тут переругался с половиной своих сторонников. Я тут начал войну с Ираном, которая мне вообще-то не нужна была, по большому-то счету. И я потерял очень серьезно, значит, очень много на том, что начал всю эту авантюру против Ирана. Что ты творишь? Вот так это нужно переводить, на мой взгляд, во всяком случае. Я это вижу следующим образом. Потому что, по большому счету, мы все прекрасно понимаем, что все то, что сейчас делает Нетаньяху, во вред Израилю. Если бы Израиль сидел бы тихо, спокойно на стороночке и как бы продолжал бы делать то, что он делал до 23-го года, то я тебя уверяю, что сейчас бы позиция Израиля была значительно сильнее, чем мы можем себе могли бы представить. Каждый удар Израиля, что по Хизбалле, что по сектору Газа, и тем более по Ирану, это не от большой силы, а от большой слабости. Если бы действительно бы Израиль был бы абсолютно уверен в том, что он сможет добиться каких-либо успехов, он бы добился бы их, и как бы это очевидно, они бы смогли получить все, что они хотели. Что они говорили на протяжении десятилетий, ты прекрасно это знаешь, не дашь мне соврать. Мы с Ираном разберемся в два счета. Для нас Иран – это колосс на глиняных ногах, который можно расшатать в два счета. Там аят-Аллах Хаменеи, которому уже далеко за 80, его типа якобы все ненавидят. И что, в принципе, нам стоит только ударить по Ирану, и все люди сразу выйдут на улицы, будут петь осанну Израилю и Америке и устроят там цветную революцию, как это сделано было в некоторых арабских республиках, в Ливии, в Сирии и так далее, в Египте. И все будет прекрасно, замечательно. Вы не понимаете, на самом деле, природы иранского народа. Да и цветные революции, природа цветных революций той же самой Сирии и Ливии была совсем другой. Вывели боевиков, психопатов, радикалов, устроили там бунт против, значит, настоящей власти, законной власти, и потом случилось то, что случилось. Дальше
7: не, но тут я добавлю, Фархад, все-таки и когда мы говорим об арабской весне, и когда мы говорим о событиях декабря 25 года-января 26 года в Иране, мы говорим о технологии. Технология отрабатывалась и в тот раз, и в этот раз, и в арабских странах, и в Иране одна и та же. Изначально, до того, как они наводняли улицы городов ближневосточных стран радикалами вооруженными, они разогревали, значит, протесты. И недовольство было изначально и в Сирии, и в Ливии, и в Египте, и в Тунисе, и так далее. И вот на, да, и в Ливане, и на волне этих протестов, соответственно, выстраивалась целая технология по раскачиванию лодки, подключали соросовские элементы, вот эти сжатые кулаки, палатки скачут, значит, вот эти кастрюльголовые по всему арабскому миру. А уже дальше, да, там сакральные жертвы и так далее, и уже дальше, когда ситуация совсем уже расшатана и выходит из-под контроля, ну, начинались боевые действия. Все это перерастало в гражданский конфликт. Просто в Иране это не сработало. То есть в Иране, видимо, критическая масса протеста, она, ну, не такая, как на Ближнем Востоке. Не получилось раскачать лодку. Вот на мой взгляд, так. Так, у нас, видимо, что-то со связью. Давайте попробуем Фархата вернуть. Ну, если не получится с видео, то хотя бы голосом, чтобы мы могли нашего гостя слышать. То есть, вернусь, да, к своему тезису. Мы не будем говорить про то, что Америка прям уж совсем не понимала, что она делает вместе с Израилем. Они, может быть, действительно не до конца поняли иранцев. Но иранцы, видимо, более самобытные, более заидеологизированные, да, у них как бы крепче ядро, крепче система власти, чем в арабских республиках, таких светских, типа Сирии, да, вот, там в Иране все замешано на религии, да, двоевластие, вот эта вот отточенная, как швейцарские часы, система сдержек и противовесов внутри властного аппарата, да, когда ни один чиновник, ни один политик не управляет всем или какой-то большой частью, да, на нем лежит строго определенный функционал, и он, в общем-то, в той или иной степени легко заменим. Вот такого в авторитарных режимах Ближнего Востока, да, будь то Сирия, там, Ливия, Ирак, нет и не было, да, и, кстати, в Сирии ничего не изменилось с уходом Асада, и там действительно все было завязано там на человека и его там определенный круг лиц. То есть вот если бы нечто подобное было в Иране, то да, действительно, вывод из строя верховного лидера, там, ключевых командиров, политиков, стоил бы стране как бы независимости, суверенитета, свободы. В Иране все не так. Да, пожалуйста, Фархат, прости, пожалуйста, что я тебя перебил, ты к нам вернулся, ага.
8: Да, как меня, я прошу прощения, как меня слышно, тут технически как будто бы про проблемы со связью.
7: Ну, вроде сейчас неплохо, что, да.
8: Да. Что я бы хотел бы сейчас отметить, да, в данном случае? Очевидно, что
7: нет, что-то у нас не то. Давайте все-таки гостя подключим по телефону. Приношу свои извинения. Так, звучит как какой-то сюр, пишут нам, что пару слов Трампа в сторону Нетаньяху влияют на цены на нефть. В каком мире мы живем? Ужас. Нет, это не сюр, это не сюр. Дело в том, что рынки очень остро реагируют не только на то, что происходит, но и на то, что может произойти. А как мы можем сделать вывод о том, что может произойти? Ну, мы можем сделать такой вывод на основании заявлений, заголовков громких в авторитетных мировых СМИ, там, типа Блумберга, например, да, вот, ну и, конечно же, мы делаем такие прогнозы на основании того, что говорят лидеры тех или иных стран, в данном случае слово лидера Америки, да, слово американского президента, ну, пока что-то да значит, во всяком случае, для рынков. Вы не удивляйтесь, на самом деле так оно и работает. И, кстати, на этом очень часто спекулируют. Да, и есть подозрение, что очень часто заявления Трампа противоречивые. Оттого и противоречивые, что цель их спровоцировать какие-то движения на рынках. Он не больной, он не идиот, он дружит с головой, он понимает, что он несет противоречивые сигналы в одном и том же посте, да, скажем, в True Social, И делает он это, по мнению ряда, как их раньше называли, конспирологи, а сегодня, в общем-то, не такие уж они и конспирологи. Делает он это для того, чтобы повлиять на рынки, чтобы, по всей видимости, сливки сняли кто-то из его окружения. Никакого в этом ужаса нет. Мы живем в информационную эпоху, мы живем в мире, где балом правит информация. Да? Информирован, значит, вооружен. И в данном случае действительно влияет на цены на нефть, на золото и так далее. Не только летящая в сторону Абу-Даби, не знаю, Манамы или еще какой-нибудь столицы государства Персидского залива ракет. Да? Но влияет еще и заявление президентов, премьер-министров, министра иностранных дел. Заявления бывают самые разные. Вот поэтому мы слышим постоянно о хороших переговорах с Ираном. Из Белого дома постоянно раздаются эти сигналы. В то время как в Иране говорят, не, ну, ребят, переговоры переговорами, но результата-то пока нет. Вот наши условия. Не хотите? Ну, как хотите. А вы смотрите на то, что происходит на земле. Да? Атакуются иранские порты. Да? Юг страны атакуется. Атакуются иранские танкеры или танкеры, следующие в иранские порты. То есть Иран атакует, опять же, сопредельные государства, государства-соседи. Ну и что? И где деэскалация? Есть у нас гость по телефону? Да, Фархад, давай, думаю, сейчас уже будет без накладок.
9: Аббас, еще раз приветствую, я прошу прощения
7: за технический
9: сбой. Значит, я скажу так, что по большому счету всем прекрасно, я думаю, наши слушатели, для них тоже вполне понятно и очевидно, что Трампу война с Ираном-то не нужна на данном этапе, но он будет вынужден ее вновь возобновить. Я пессимистично настроен, объясню почему. Потому что все-таки он вбил себе в голову, как мне это представляется, и как представляется это, судя по тем заявлениям ястребов, психопатов, которые находятся в его значит, окружении, часть из них, во всяком случае, которые вбили в голову себе, что не могут все-таки с Ираном разобраться. Ну вот что есть у них действительно такая священная миссия разобраться с Исламской Республикой. Другой вопрос заключается в том, что а как они себе представляют эту победу? Ведь Трамп уверял нас всех в марте месяце и в начале апреля, что он победил Иран, что все их ржавые так называемые лодки и катеры лежат на дне Ормузского пролива. А сейчас он говорит, что он готов даже к переговорам с самим Мошаббой Хамини, хотя он его уже унижал публичной плоскости, оскорблял, переходил на личности и так далее. Но где же эти все громкие и гласные заявления? Поэтому в данном случае я вообще не буду ориентироваться на заявление американского президента в контексте Ближнего Востока, хочу это так подчеркнуть, потому что, к сожалению, очень много было слов сказано им, абсолютно противоречивых друг другу, и ориентироваться на его какие-либо заявления в контексте иранской проблемы я не буду. Я только лишь ориентируюсь на какие-то конкретные действия. А действия следующие. Во всяком случае, эсминцы и авианосцы в регионе Ближнего Востока находятся. То, что все равно отдельно взятые министры и чиновники в американской администрации продолжают накалять обстановку, тот же Пит Хексет, хотя сначала он говорит, что нам любая сделка с Ираном вполне приемлема, а потом уже сам себя опровергает, то есть сумбур. И, конечно же, фактор Израиля мы не должны списывать со счетов и не списываем, собственно говоря, потому что он является основополагающим. И что бы там они ни говорили, как гнилые бронятся, только тешатся. Ну вот они сегодня поругались, а завтра они скажут, что мы такая, знаете...
7: Да, что-то у нас, дорогие друзья, сегодня прям совсем плохо со связью. Давайте еще раз наберем. Да, Фархад, слушаем, ага.
9: То есть, они скажут, Нетаньяху скажут, ну да, вы знаете, мы поругались там с Трампом. Ну, Трамп немножко на меня накричал, назывался. В любой семье. Билые бронятся, только тешатся. Сегодня поругали, завтра убили. Я, честно говоря, сказал,
7: что... Не, ну что-то прям совсем, да. Фархад, сейчас мы попробуем тебе перенабрать. Как-то у нас прям совсем сегодня туго со связью. Ни по видео, ни по телефону не получается. Друзья, но все-таки я напоминаю, что вы тоже можете активно поучаствовать в эфире, задавать вопросы, прокомментировать нашу сегодняшнюю тему. Основная тема сегодняшнего разговора – это когнитивная информационная война против Ирана, манипуляции в СМИ. И каковы их цели, да, про технологии немножко. Вот скоро мы поговорим о том, как развивались действия, да, в Иране перед войной, как развивались события перед войной. Потому что войне предшествовали массовые протесты, которые вылились, как вы все прекрасно помните, в январе месяце в настоящий террор беспрецедентного масштаба, в выступление людей, да, с оружием в руках. Эти люди ходили по улицам Тегерана и не только, открывали огонь на поражение, стреляли по силовикам. Вот. Очень интересно, кстати, что всех этих людей координировали на высочайшем уровне. Да? Я имею в виду в технологическом смысле слова. То есть и Старлинки, и кураторы удаленно, да, действовавшие, людей направляли. Они совершенно сознательно двигались небольшими группами по территории столицы Исламской Республики. По всей видимости, те, кто их направлял, видел, где находятся силовики, военные и так далее. То есть у меня нет никаких сомнений, что то, что готовилось, готовилось очень и очень давно. И, разумеется, ни в какое сравнение с арабской весной это не идет. Более того, я напомню, что на территории Ирана, как выяснилось, действовали целые цеха по производству беспилотных летательных аппаратов. И, кстати, я бы бросил камень в огород иранских спецслужб, где же они были и как они, в общем-то, действовали, если проглядели строительство вот этих вот объектов. Ну, просто представьте себе, построить на территории страны цех по производству беспилотных летательных аппаратов с тем, чтобы в час икс оттуда начали вылетать или выезжать эти беспилотники, атаковать объекты стратегические, то есть не извне, да, они были атакованы очень часто изнутри. То есть мы имеем дело с беспрецедентного уровня подготовкой, да, подобного вида диверсий. Когда были коррумпированы чиновники, по всей видимости, там, не знаю, там, местное какое-то самоуправление, активисты, строители, подрядчики, субподрядчики. Ну, то есть это же целый процесс, он протекал на протяжении определенного времени, и все на это закрывали глаза. А уж мне, как мало кому известно, в общем-то, как в Иране работают спецслужбы. Они держат ухо востро, они находятся, как, кстати, израильские спецслужбы, в состоянии постоянной мобилизации, они постоянно в тонусе, они живут в контексте постоянной борьбы с угрозой в виде агентов Моссада, ЦРУ, МИ-6. Они понимают, что их улицы наводнены вражеской разведкой. Но, тем не менее, вот, к сожалению, проморгали этот момент, ну и получили то, что получили. Благо, Иран, по всей видимости, устроен гораздо крепче, чем рассчитывали на Западе и в Израиле, и свалить не получилось. Но Фархад к нам присоединяется. Вот, Фархад, как ты считаешь, да, действительно, насколько велики риски, что очередной виток, да, вооруженного противостояния начнется после выборов, промежуточных выборов в Соединенных Штатах Америки. Потому что, по некоторым данным, именно после выборов у Америки получится и сил поднабрать, и восполнить расстрелянные там эти ракеты и прочее. И даже вот кто-то, ну, тут я как бы поспорил, но тем не менее, есть эксперты, которые говорят, что даже группировку более-менее внушительную можно собрать и после выборов, собственно говоря, выступить с наземной операцией.
10: Я думаю, что они даже выборов ждать не будут. Как известно, выборы пройдут в ноябре. Так, я думаю, что вообще они в июле начнут, после, значит, празднования 250-летия независимости или после чемпионата мира по футболу, который частично пройдет в Соединенных Штатах Америки и закончится финал 19 июля. Но, кстати говоря, на чемпионате мира иранцы присутствуют, иранская сборная. Так что я думаю, что в июле начнут и ударять. По большому-то счету, а что его сейчас сдерживает, так, Трампа? С точки зрения военной логики и с точки зрения имеющихся у Америки возможностей, они, в принципе, в июле смогут это сделать. Хотя говорят, что они истощили свои запасы, это правда. Это не мои какие-то, знаете, абстрактные заявления. Это выкладки аналитических центров Соединенных Штатов Америки, в том числе тех, которые благоволят Трампу. И даже несмотря на все это, есть ощущение, что при всем при этом они в июле смогут начать новую агрессию против Ирана. Другое дело, Аббас, поймите правильно, ну а что они этим добьются все равно? Ну, он может начать ход нескольких таких военных кампаний в течение этого года, последующего, когда, собственно, и пройдут выборы, и его ничего сдерживать не будет, даже если он эти выборы проиграет, а, скорее всего, он их проиграет, промежуточно имею в виду. Ну, а в конце концов, что получится? Иранская нация продолжает демонстрировать свою сплоченность, и она готова к дальнейшему сопротивлению.
7: Вот, Фархад, по поводу сплоченности и как пытаются вбить клин в отношения между обществом и властью, мы поговорим после выпуска новостей.
6: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
11: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Завершились переговоры Владимира Путина с президентом Танзании. Встреча с Самией Сулуху Хасан продолжалась 4 часа. Она началась в узком составе и продолжилась в расширенном формате. Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений, а также события международной и региональной повестки, сообщили в Кремле. Речь шла и о сотрудничестве в атомной, газовой, транспортной отраслях, а также в сферах сельского хозяйства, IT, и кибербезопасности. Самия Сулуху Хасан прибыла в Москву накануне вечером. Ее визит продлится до 5 июня. Политик планирует выступить на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и поучаствовать в мероприятиях российско-танзанийского бизнес-диалога в рамках форума. Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным без участия США. Заявление украинский лидер сделал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По словам главы киевского режима, он готов к прямому диалогу с российским лидером, не дожидаясь, пока Соединенные Штаты завершат урегулирование других международных конфликтов. Владимир Зеленский также отметил, что сейчас основное внимание Вашингтона сосредоточено на ситуации вокруг Ирана. Ранее представители США заявляли, что у Вашингтона нет активных или запланированных переговоров с Киевом по данному вопросу. Последний раунд переговоров России и Украины при посредничестве Соединенных Штатов проходил в феврале в Женеве. Отечественные самолеты Суперджет 100 и МС-21 готовы к передаче авиакомпаниям. Все машины уже полностью собраны и ждут завершения бюрократических процедур. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной организации Вадим Бадеха. По его словам, сейчас в цехах окончательной сборки находятся около 20 новых воздушных судов. Для Суперджет 100 выполнено порядка 80% необходимых тестовых испытаний. И компания планирует завершить сертификационные полеты к концу лета. МС-21 пока отстает от графика. На данный момент самолет выполнил лишь 30% требуемого объема испытательных процедур. В Москве после ДТП госпитализирован экс-футболист сборной России Федор Кудряшов. 39-летний спортсмен попал в аварию на Кутузовском проспекте и получил травму левого предплечья. Кудряшов на мотоцикле столкнулся с машиной скорой помощи и автомобилем BMW в районе дома номер 16 около 18:00. Ему понадобилась госпитализация, но, к счастью, сейчас все в порядке, говорится в телеграм-канале «Медиалиги». На протяжении карьеры футболист выступал в составе «Химок», «Спартака», «Томи», «Краснодара», «Терека», сейчас «Ахмат», «Ростова», «Рубина», «Факелы» и «Сочи», а также в турецких клубах. В активе защитника 48 матчей и 1 гол в составе сборной России, вместе с которой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2018. О погоде сейчас в российской столице плюс 23, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошина, говорит Москва.
6: Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама.
12: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
13: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция. Это» Иван Стародубцев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Говорит Москва. 94,8.
14: О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
7: Продолжаем говорить о событиях вокруг Исламской Республики Иран вместе с иронистом Фархадом Ибрагимовым. Второй, как сейчас модно говорить, кейс, который я хотел обсудить, касается вбросов в западных медиа относительно событий, происходящих в Исламской Республике. Из раза в раз повторяется одна и та же схема. Значит, в основу берется некий вброс, значит, например, конторы под названием Iran International, да, такой канал, значит, не находящийся на территории Ирана. Помимо этого канала существует еще десятки, если не больше, медийных фигур, блогеров или фондов, каких-то социологических служб и так далее. Тут можно упомянуть, в общем-то, и пресловутый Net, USAID, Google туда же, да, Meta и прочее, прочее, прочее. Значит, они берут, да, есть, я, кстати, нашел тут очень много разных аббревиатур, я даже не знаю, как это все читается, но адреса там и Нью-Джерси, и Торонто, и Вирджиния, и вот что только нет, только не Тегеран, понимаешь? Вот. Но им всем известно, что власти Ирана в январе месяце расстреляли десятки тысяч человек. Называется цифра от 30 там, до 50 тысяч человек. Ну, в общем-то, самая настоящая резня. Подается это, конечно же, под соусом геноцида, значит, беспощадного расстрела мирных протестующих, мирных митингующих. Ну, то, что там эти мирные митингующие периодически с огнеметами выходили, это можно не указывать. Вот. Дальше, согласно этой схеме, к этому нарративу, это вот как бы источник, это вот первоисточник, значит, подключаются различные медиа, причем десятки и сотни по всему Западу. Это Европа, это Америка, да, дальше подключаются уже арабоязычные, ивритоязычные издания. Та же самая Аль-Джазира, которая вроде как большая, вроде как серьезная, но тем не менее тоже подключается к этой вот антииранской кампании. Создается мощнейший, без преувеличения, гигантский информационный фон, где... Ну, апеллировать к здравому смыслу уже просто невозможно, не перекричать. Вот оно что, понимаете, не перекричать, тебя не будет слышно. Это не значит, что нет там отдельных каких-то СМИ, пытающихся играть в, значит, экспертизу, в баланс, там, в верификацию, но их просто не слышно. Так было с Махсой Амини. Вот напомни, Фархад, что это был за кейс и почему это вылилось в масштабнейшие протесты по всей стране?
10: В 2022 году, значит, появились сообщения о том, что погибла 22-летняя девушка в полицейском участке. Значит, почему она там оказалась? Потому что, значит, полиция нравов в Иране, была такая полиция нравов, она сейчас формально существует, но в рамках единой системы МВД. Так вот, полиция нравов, как правило, это люди, такие, знаешь, строгие тетеньки и дяденьки, значит, которые следят за тем, чтобы, ну, люди соблюдали соответствие. Соответствующий дресс-код в публичных местах. Публичных, я хочу напомнить и подчеркнуть. И девушка, значит, собственно говоря, была взята в полицейский участок, потому что на ней не было обнаружено головного убора. И, в принципе, значит, упомянутые тобой вот эти всякие медиа, которые работают из числа несистемной иранской эмигрантской оппозиции, Иран Интернешнл и все прочее, они начали распространять сообщения о том, что якобы она была из-за того, что без головного убора, ее взяли в полицейский участок, жестоко избили до смерти. В результате она там погибла. Иранские власти признали официально, что она умерла, потому что у нее там схватило сердце и так далее и тому подобное. Значит, то, что она действительно была взята в полицейский участок из-за неправильного ношения головного убора или его отсутствия, это факт. Другое дело, как это подавали в средствах массовой информации, и почему-то никто не сказал, что власти начали расследование по этому делу. Никто из упомянутых тобой медиа не сказал о том, почему вообще вся эта история началась и с чего она возникла. Не сообщили о том, что завели уголовное дело против начальника полицейского участка, в который забрали эту девушку несчастную, и так далее, и тому подобное. Плюс еще момент был связан с тем, что она была, принадлежала к этническим нацменьшинствам Ирана, она была курдиянкой, и начали спекулировать на теме притеснения, якобы притеснения этнических меньшинств в Иране, что является по определению абсурдом. Никакого, конечно же, притеснения этнических меньшинств в Иране нету, ни в отношении курдов, ни в отношении арабов, ни в отношении там азербайджанцев, армян и так далее, и тому подобное. Этого нет, хотя бы потому, что представители этих, ну, упомянутых нацменьшинств являются генералами КСИР, являются министрами, вхожи в самые крупные эшелоны власти, представители малого, среднего, крупного бизнеса. Языки этих меньшинств, в том числе и курдские, активно, значит, обучаются в разных регионах Ирана, где они компактно проживают.
7: Ну, есть, конечно, да, есть кружки там и так далее. Я, кстати, тут недавно смотрел на национальный состав, да, вот иранской элиты. Слушай, поди найди не азербайджанца. Что не политик, что не чиновник, то азербайджанец.
10: Ну, Масуд Пезешкиян, очевидный пример, президент Ирана, да, этнический азербайджанец. Сам Аятолла Али Хамини имел азербайджанские корни и так далее и тому подобное. Там генерал КСИР, там, в частности, очень много представителей из арабского и курдского нацменьшинства. И это нормально, там даже не задают эти вопросы, если честно, уж на то пошел разговор. Но действительно нужно эту карту разыгрывать, потому что конкретно американцы поставили перед собой задачу сделать все возможное, чтобы превратить Иран в сырьевой придаток Америки, в аморфную бензоколонку, которая не имеет права на какой-либо голос и какой-либо суверенитет. Почему они так взялись за ядерную программу Ирана? Потому что ядерная программа Ирана – это залог технологического и научного суверенитета. Если Иран сидит прочно на западной игле, это залог того, что американцы и Запад в целом и дальше будут, значит, продавливать свои интересы на Ближнем Востоке. А им, конечно, невыгодно, чтобы огромная территория, самая большая по площади, 1 648 000 квадратных километров, с 90 миллионов населения была неподотчетна Америке. Это не по их правилам. Плюс еще иранцы, такие негодяи, позволяют себе на равных с Америкой разговаривать. И, конечно же, они делают все возможное. Причем, чтобы ты понимал, и все понимают, я думаю, что все это осознают, неважно, кто у власти в Америке, в Белом доме, будь это демократы или республиканцы, у них у всех есть в голове установка, от Ирана ничего не должно остаться. Просто одни действуют очень топорным способом, как это сейчас делает Дональд Трамп, а другие делают это более мягким, через цветные революции и боевиков, которых они взращивают в регионе. Это в лице демократов. Что, кстати, при Обаме же происходили все эти цветные революции в арабских странах. Они же напрямую не участвовали, делали это хитрее, чтобы у них языки были подлиннее, что, а мы тут при чем? Вот есть несистемная оппозиция, она не может себе найти место, она за права человека выступает, а мы ничего, мы только поддерживаем через свои вот эти НКО, которые на самом деле, многие из которых запрещены на территории Российской Федерации, а мы просто-напросто, значит, через них финансируем, потому что, ну, права человека, опять-таки.
7: Поэтому... Давай, у нас вот есть звоночек, давай примем.
10: Да. Ага. Да, конечно.
7: Да, вы в прямом эфире, приветствуем вас.
15: Добрый. Я бы хотел поблагодарить за конструктивный разговор по иранской теме. Хотел бы задать выдался случай именно вот Фархатова, как иранисту, вопрос. По начальной стадии развития событий в Северном Ираке, когда так называемые иранские курды провоцировали не только иранские ответку в отношении не только Эрбиля, но и в отношении иранских курдов от иранских силовиков на протяжении многих лет. Я бы хотел спросить, а ждали ли иранские курды натаскиваемые, в том числе масадовцами, которыми насыщен Северный Ирак, своих так называемых в кавычках собратьев иракских курдов в начале войны? И второй вопрос. Вот я хотел подхватить развитие событий именно Аббаса. А не кажется ли вам, что американо-израильские ублюдки, выродки и недоноски, независимо от того, что горлопани Трамп, в любой момент могут нанести удар по Масуду Пезешкиану и Маджтаба Хамейни, зная, где они находятся, как это было в предыдущих и не только планах, но и действиях, в том числе в отношении героического Хамаса и Хизбаллы. Спасибо.
7: Спасибо большое. Давай я отвечу на последний вопрос, а потом про курдов. Mm-hmm. Дело в том, что не так много у американцев и израильтян средств воздействия на Исламскую Республику. В общем-то, после войны этих средств осталось еще меньше. И, к большому сожалению, ликвидация чиновников, политиков, да, людей, принимающих решения, это опция, ну, такая основная. Это опция, на которую возлагают очень много надежд до сих пор, несмотря на то, что ни в Палестине, ни в Ливане, ни в Иране этот метод не принес ощутимых результатов. Но, опять же, сказать, что совсем безболезненно проходит вот подобные инциденты, нельзя. Когда убивают лидера партии, страны, да, движения, разумеется, партия, страна и движение приходят, в общем-то, в состояние не паники, но определенной дезориентации, скажем так. Когда вместе с верховным лидером были убиты ключевые фигуры в корпусе стражи, в армии, да, это дезориентировало, безусловно. Когда параллельно с этим бомбят объекты стратегически важной военной, в том числе инфраструктуры, лишая, скажем, например, группу Хизбалла связи, это тоже дезориентирует. Когда Бейрут не может связаться с югом, это нехорошо. Другой вопрос, что это не уничтожает, не способствует развалу движения, партии, тем более страны, да, площадь которой составляет больше 1 600 000 километров. Это, на всякий случай, 3 Украины. Разумеется, просто так всю эту махину не обрушить. И вот тут, на самом деле, как мне кажется, изучая десятилетиями Иран, враги Исламской Республики до сих пор, видимо, не удосужились всерьез воспринять вот именно фактор устойчивости вот этой системы двоевластия. Они не понимают, что это все взаимозаменяемые детали. Возможно, они исходят из логики, согласно которой, можно выбивать до определенного момента все эти новые звенья, пока не закончатся либо звенья, либо эффективные звенья. Да? Может быть, они рассчитывают, что рано или поздно на тот или иной стратегически важный пост станет некомпетентный, слабый, продажный человек, их человек. Они же выращивают тоже элиту. В определенном смысле мы понимаем, да? Может быть, на это сделана ставка. Сказать, что это вот прям совсем бессмысленно, тоже нельзя. Это логика, она имеет место. Посмотрим, к чему эта логика приведет в итоге. Фархад, теперь тебе слово.
16: Да, Аббас, спасибо огромное. Спасибо, конечно же, нашему слушателю за вопрос и за внимание. Но давайте откровенно. Конечно, до последнего времени курды в Иране, часть, во всяком случае, так точно, надеялась на то, что рано или поздно американцы на них обратят внимание и перейдут к плану А, который подразумевает, значит, их активное финансирование и вооружение. Я хочу сказать, что курды в Иране неоднородны. Население курдов примерно составляет в Иране от 5 до 6 миллионов человек, по некоторым данным даже и 7 миллионов. Но, тем не менее, многие курды в Иране разочаровались американцами. Они увидели, что вытворяют американцы с их собратьями в Сирии и в Ираке.
10: Просто-напросто их использовали как материал для того, чтобы они были движущей силой, для того, чтобы там были устроены, был устроен переполох. Мы это видели очень активно, что происходило в, том же, в той же самой Сирии. То есть что, курды в Сирии жили что, плохо, что ли? Они нормально себя чувствовали, у них все было замечательно, прекрасно. Но какому-то, наверное, определенной части курдского населения в той же самой Сирии или в Ираке вдруг взбрело в голову, что они могут жить еще лучше, если им американцы помогут. И вот этот час X настал. Только что мы в конце концов увидели, что происходило с курдами в Сирии, я думаю, объяснять не приходится. А что произошло с иракскими курдами, так тем более. Спросите многих иракских курдов на сегодня, что они предпочитают, американскую интервенцию или все-таки режим Саддама Хусейна, который был тоже очень неоднозначным. Не поверите, Аббас, но многие курды говорят, уж лучше было при Саддаме Хусейне. Да, он нас репрессировал, да, было при нем, мягко скажем, не сладко, но тем не менее при нем хоть была хоть какая-то стабильность и уверенность в завтрашнем дне. При американской интервенции не получилось ровным счетом ничего. И, собственно говоря, мы видим, что происходит с Ираком. Более-менее Багдад пытается еще что-то сейчас там удержать, но там столько много вопросов, что малым не горюй. Что касается иранских курдов, то понятное дело, что иранские курды, они сейчас сидят достаточно так тихо и спокойно. На них, конечно же, делали ставку, и даже Трамп публично заявил о том, что он разочаровался в том, что они его обвели вокруг пальца, мол, мы их вооружили, они не взяли, не пошли на, значит, не бросились на амбразуры, не стали устраивать революцию. А зачем? Потому что они прекрасно понимают, что их хотят использовать как материал и не более того.
7: Там даже круче было. Трамп сказал, что они отправили оружие, а курды просто взяли и стырили.
10: Вот-вот-вот. Я честно скажу вам, Аббас, что я не сомневаюсь, что так и могло быть, честно вам скажу, что может быть некоторые.
7: Хоть где-то так... вот этот коррупционный фактор сыграл во благо.
10: Сыграл во благо, однозначно. Или, например, делали очень многие ставки на белуджей, да, проживающих на юго-востоке Ирана. Я вам скажу честно, сам даже комментировал и у тебя в программе не раз. Мы об этом говорили, и что, я же не буду отказаться от своих слов. Да, у меня было впечатление, ощущение, что в случае какого-то переполоха белуджи встанут. Но каково было мое приятное удивление, что практически никто там не встал на штыки и не стал пользоваться ситуацией. Почему? Потому что они прекрасно понимают, что американцы просто хотят уничтожить Иран, сделать из него сырьевой придаток и просто-напросто его стереть в порошок. А и курдам Иран это не нужно, они и так себя чувствуют спокойно. Зачем им приглашать американцев на свою территорию? Чтобы они стали полностью рабами. Нет, если хотите быть рабами, это ради бога. Но я думаю, что мудрый курд, народ курдский в Иране этой перспективы себе не хочет. Хотя, конечно, один-два, условно говоря, курдов из числа иранских, конечно же, готовы были бы служить американцам, только они маргиналы, и их мнение ничего не стоит.
7: Ну да, тут надо сказать, что вот где-то все-таки иранцы... проморгали, где-то недоработали.
10: Да, да, конечно.
7: Но где-то, конечно, в общем-то, сработали очень-очень эффективно. И вот что касается сепаратистского фактора, то он явно был американцами и израильтянами переоценен. Кстати, и многими нашими экспертами, я думаю, тут и ты, и я тоже, наверное, опасались худшего. И считали, что этот фактор может сыграть куда... серьезнее, нежели мы видели, да, в период вот этого бардака, да, январского.
10: Аббас, я прошу прощения, больше даже скажу. Мы даже считали, и покойный Владимир Вольфович Жириновский даже говорил об этом, но вот один из редких самых случаев, когда его прогноз не сбылся, во всяком случае, пока. Мы были уверены, что очень многие беженцы пойдут, значит, на север или в Европу из Ирана, там как минимум 2-3 миллиона человек сбегут. Аббас, мало того, что не все остались, я видел кадры некоторых медиа, которые вроде как, стиснув зубы, вынуждены были показать, то есть настолько это, представляешь, если еще они показали, как на границу Турции и Ирана иранцы возвращаются из Турции обратно к себе домой, и они на камеру говорят, их спрашивают журналисты, а почему возвращаетесь, там все-таки война, они говорят, это наш дом, и не Америке указывают, кто будет у нас у власти, и если надо будет взять меч в руки и оружие, мы это сделаем с удовольствием.
7: Но это, знаешь, Фархад, с одной стороны, да, с другой стороны, ты правильно оговорился, пока, да, все-таки ситуация в динамике развивается и точку ставить рано. Я всегда привожу пример Ирана и Ирака, Ирано-иракского конфликта, который начался в 88-м году, да, в 80-м году и закончился в 88-м. Но это формально. То есть вот эта восьмилетняя война, начавшаяся сразу после возникновения Исламской Республики, на мой взгляд, закончилась гораздо позже. Она закончилась в начале нулевых. Я объясню, mm-hmm. почему. Mm-hmm. Да, Саддам Хусейн форсировал реку Шатль-Араб, считая, что он может взять Иран в кратчайшие сроки, ну, примерно такой же логикой руководствовался и Дональд Трамп. Вот, дескать, 79-й год, Иран ослаблен, армия ослаблена, ничего не производят, Шах там оставил, конечно, страну в полном упадке. Сейчас все это захватим. Не получилось. 8 лет он грыз Иран, в итоге сломал зубы, но что произошло потом? Мы помним, да, он там задолжал ряду арабских государств, не мог этот долг выплатить, не нашел ничего лучше, как напасть на Кувейт, оккупировать Кувейт. Да. После чего началась операция «Буря в пустыне». Кстати, 500 000 контингент, да, был задействован. Смогли, значит, саддамовскую армию выбить оттуда. А потом, в общем-то, 2003 год, и мы знаем, чем кончил Саддам Хусейн. Я вот это все связываю, это все звенья одной цепочки. То есть это я все к чему говорю? Что то, что началось сейчас, возможно, закончится через много-много-много лет. И, возможно, закончится в результате какого-то, ну, формально не связанного с нынешними событиями процесса. Но он на самом деле будет связан, потому что к нему приведет цепочка, да, целая последовательность событий, да, значит, корнями уходящих вот в то, что происходит сегодня. Так что это нельзя забывать. И в этом смысле, может быть, пророчество Владимира Вольфовича еще и сбудется, не дай бог, конечно. Вот очень хочу, чтобы Владимир Вольфович Жириновский на этот раз все-таки ошибся. Ну, 5 минут у нас остается, Алексей задает вопрос. Пакистан, союзник Ирана. Ну, давай я скажу, а потом ты свое мнение выразишь. На мой взгляд, ну, наверное, говорить, что он союзник Ирана, это чересчур, да, это чересчур. Все-таки у Пакистана глубочайшие связи с врагами Исламской Республики. Вот, но в контексте вот этой войны Пакистан проявил себя очень и очень достойно. Значит, абсолютно. Исламабад действительно поддержал словом, поддержал делом, потому что во время вот этой вот блокады морской, да, на которую очень рассчитывал Трамп, чтобы прогнуть Исламскую Республику, Пакистан помогал Ирану, есть маршруты альтернативные, да, и так далее. Пакистан был в очень сложном положении, потому что у Пакистана с Саудовской Аравией есть пакт коллективной безопасности. Да. По идее, когда Иран атаковал территорию Саудовской Аравии, Пакистан, ядерный Пакистан, должен был вмешаться на стороне Саудовской Аравии, что от него требовал договор. Но мы понимаем, что улица в Пакистане всецело была за Исламскую Республику.
16: Абсолютно.
7: И тут Пакистан, надо отдать должное, Пакистан реально смог вот выдержать определенную дистанцию и в то же самое время, ну, насколько он может себе это позволить в своем состоянии нынешнем, помочь Исламской Республике. Вот как-то так.
16: Партнер, я бы назвал бы его важным партнером для Ирана, даже до военных действий Пакистан являлся одной из немногих стран для Ирана, через которые проходили схемы по параллельному импорту и обходу санкций. Собственно говоря, это, знаете, не секрет Полишинеля, то есть это тут то, что как бы известно всем в регионе. То есть в данном случае в торгово-экономическом смысле слова Пакистан является очень значимым партнером для Ирана. С точки зрения политической составляющей, но сегодня Пакистан пытается что-то сделать, потому что понимает, что ему вся эта война у его границ ему не нужна. Ну и, конечно же, как ты совершенно справедливо заметил, Аббас, все-таки общественное настроение очень влияет. Практически 95%, говорю, при преувеличении населения Пакистана всецело за Иран. И власти не могут это не заметить, не могут на это не обратить внимания. Поэтому они вот все, что могут на своем уровне пытаться сделать, сделать. Но союзником я бы, конечно, тоже не назвал.
7: Ну да. Надеюсь, сборная Ирана и их болельщики пошумят на чемпионате мира в США, потому что проведение чемпионата мира это будет как квинтэссенция итог правления Трампа. Вы знаете, а я тоже надеюсь, что пошумят. Не желаю никому зла. Но Дональда Трампа, конечно, хорошо бы проучить. Его жизнь должна проучить. Вот как его жизнь проучила в конце его первого срока, помните, что тогда было? БЛМ, вот эти вот все беспорядки и так далее. На волне чего он, в общем-то, не смог снова въехать в Белый дом на второй срок. Вот, может быть, и сейчас. Правда, это последний президентский срок, но... Я бы очень хотел, чтобы, если он и вошел бы в историю, то он бы вошел в историю как человек, совершивший ошибку, вот, за что поплатился в итоге, а не как миротворец, там, герой и так далее, вот, что он из себя выделывает.
10: Я скажу так просто. Вот то, что, например, пытается, во всяком случае, пытается сделать в отношении Европы и Украины, там, называет Зеленского ранцловами, это, как говорится, честь ему и хвала. Я это говорю откровенно, Аббас, и не стесняюсь говорить в вашем прямом эфире. Как бы унижает Зеленского, и молодец. Зеленский как бы заслужит этого унижения.
7: Минута
10: как,
7: у нас не остается.
10: Да. То, что он сделал, вот, да, заканчиваю, подытоживаю. То, что он сделал в отношении Ирана, это, конечно же, фатальная ошибка, которая может ему очень дорого обойтись и уже обойдется, я думаю, в ноябре месяце во время промежуточных выборов. Потому что, к сожалению, надо сказать, все-таки при всех своих вот этих многочисленнейших нюансах и минусах, Трамп, конечно, выглядит гораздо нам симпатичнее, чем демократы. Но, к сожалению, он вошел в
7: иранскую квартиру. Согласен, он выглядит гораздо бодрее старика.

0: В Брянской области из-за атаки дрона погиб машинист автокрана. Удар нанесен в городе Почеп, сообщил в РИО губернатора региона Егор Ковальчук. По его словам, в результате налета еще один сотрудник компании «Брянскэнерго» получил ранение. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Силы ПВО за 12 часов сбили над российскими регионами 82 дрона. Атака отражена с 8 до 20.00 по Москве, сообщили в Минобороны. Беспилотники самолетного типа уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской и Смоленской областями, а также Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Рябков счел преждевременным говорить о сроках новых консультаций с США о раздражителях. Москва и Вашингтон пока не обсуждают даты нового раунда консультаций по двусторонним отношениям, отметил замглавы российского МИДа. Мы сейчас смотрим, на чем сфокусироваться с точки зрения повестки дня. Потому что важные для нас вопросы подвисают, а технические мелкие темы, по которым какой-то прогресс достигается и возможен, они в общем не требует специализированных встреч, их можно по рабочим каналам прорабатывать, отметил Сергей Рябков. Он добавил, что раунд состоится в любом случае. Киргизия впервые стала членом Совета Безопасности ООН. Страну включили в состав организации на период с 2027 по 2028 годы. Решение приняла Генеральная Ассамблея ООН. Для избрания потребовалось 4 тура голосования. Основным соперником Киргизии были Филиппины. Однако в первых трех турах ни одна из стран не смогла набрать необходимого числа голосов. В четвертом туре республику поддержали 142 государства, тогда как Филиппины получили 49 голосов. Кроме Киргизии, новыми непостоянными членами Совета Безопасности ООН стали Австрия, Португалия, Зимбабве, а также Тринидад и Тобаго. В Каменско-Днепровском округе без электроснабжения остались свыше 13,5 тысяч абонентов. Отключения коснулись 11 населенных пунктов Запорожской области. Света нет в Великой Знаменке, Водяном, Днепровке, Нововодяном, Примерном, Новоукраинке, Ивановке, Благовещенске, Новоднепровке, Гуртовом и Каменке-Днепровской, сообщили в администрации. Масштабный сбой произошел в результате целенаправленной атаки ВСУ на ключевой объект местной энергоинфраструктуры. Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра. 10 рублей 83 копейки, доллара 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек. Сейчас в столице плюс 23, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: А вы говорите, милит.
4: Я его что?
3: Тоже мне милит.
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14.

0: Рубрика «Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
4: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестивой.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
5: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умный парень». К нам пришел Игорь Путинцев, кандидат исторических наук, проректор МГИМО, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки. Здравствуйте, Игорь Сергеевич.
6: Евгения, здравствуйте, спасибо за приглашение.
5: Так как вы специалист по Румынии, Польше и Молдавии, тут, благо, новостей достаточно про этот регион, чтобы его обсудить. Но вот начнем с новости, которая буквально появилась вчера-сегодня. «Рейнметалл» получил от Румынии оборонные заказы на 5,7 миллиарда евро. По данным немецкого концерна, это крупнейший международный контрактный пакет компании за последние годы. Румыния закупит боевые машины LYNX, если я правильно, Lynx, наверное, так называется, система ПВО. Skyranger, боеприпасы, компоненты для их производства и военные корабли. Насколько мы понимаем, Румыния стала таким серьезным плацдармом для, значит, того, чтобы вот аэродром, насколько я понимаю, румынский очень развит сейчас, там очень много военной техники, там какие-то заводы, там инструкторы, насколько я понимаю, база инструкторов, которые украинцев готовят. То есть такой прям вот настоящий форпост. Почему именно Румыния была выбрана?
6: Ну, у Румынии географическое положение очень
5: выгодное,
6: выгодное для подобных целей, поэтому с точки зрения логистической, да, основные маршруты поставок на Украину, они идут через Польшу, основная часть все-таки через Польшу и через Румынию.
5: Но «Рейнметалл» получает именно от нее оборонные заказы. Это именно Румыния или НАТО через Румынию обеспечивает «Рейнметалл» оборонными заказами?
6: Ну, сейчас, в принципе, происходит процесс милитаризации Европы. Этого, с одной стороны, требуют американцы, требуют давно, чтобы наращивались военные расходы. С другой стороны, на этом сейчас пытаются настаивать и сами двигатели Европейского Союза, потому что Европейский Союз сейчас себя чувствует менее защищенным, чем раньше, менее надеющимся на внешнюю помощь. И здесь, конечно, есть такая вот европейская социальная модель, что исторически, ну, так сложилось последние десятилетия, вначале в Западной Европе, ну, после 90-х и в Восточной Европе, что все-таки главный приоритет в европейских социально-экономических системах, он уделяется социальной политике и так далее. Не военная сфера там по остаточному принципу практически
5: сейчас
6: всегда финансировалась. Да. Сейчас роль военной сферы увеличивается, происходит милитаризация. Понятно, что какие-то страны здесь идут в авангарде, такие, у которых есть мощная промышленность, которые видят себя как лидер этого процесса, например, Германия. Если мы говорим о Румынии, то она, конечно, здесь и сложно быть в авангарде этого процесса, потому что эта страна с экономической точки зрения слабая, довольно небольшая, производственные мощности там небольшие. И, строго говоря, Румыния, вот если честно сказать, Румыния, да, собственная военная промышленность толком и не нужна.
5: Но это же база снабжения на случай конфликта, разве нет?
6: С точки зрения логистической, да, Румыния имеет важное положение. Но зачем при этом создавать собственную военную базу? Непонятно. Вот исторически вообще Румыния никогда за этим не гналась. Исторически у Румынии всегда была слабая армия. И, кстати, при этом довольно эффективная с политической точки зрения там, участие во многих вооруженных конфликтах. Да, но не за счет мощи своей армии. Не за счет мощи своей армии.
5: Да. В данном случае вот то, что Румыния дает, точнее, дает правильно «Рейнметаллу» эти заказы, это каким-то образом отражает, не знаю, какое-то изменение военной доктрины Румынии, если она есть, опять же. Или это просто подготовка к усилению базы снабжения на случай какого-то более глобального конфликта, потому что если посмотреть динамику, насколько я понимаю, вот этой вот развития инфраструктуры военной, околовоенной, военной на Украине в условиях, в Румынии в условиях украинского конфликта, но там прям все мощно.
6: Ну, давайте реалистически подходить. Давайте. Во-первых, глобального конфликта никто, надеюсь, не предполагает. И румынские политики здесь такие же, я имею в виду прямого лобового военного столкновения.
5: С Россией.
6: Да, я надеюсь, что все-таки всерьез не предполагают, и румынские политики здесь тоже такие же. Они самые первые будут в рядах реалистов.
5: Да.
6: Вот они, да, как раз они такие не идеалисты, они по жизни скорее реалисты. То есть все-таки о лобовом конфликте с Россией, надеюсь, речи не идет. Но если даже вдруг мы там рассматриваем какие-то апокалиптические сценарии, и вдруг, не дай бог, там какой-то лобовой конфликт, то от Румынии в этом отношении, кроме ее территории, тоже ничего не зависеть не будет. И от ее вооруженных
5: там
6: сил
5: тоже.
6: Там
5: что скажут, то, соответственно, будет происходить, да?
6: Да. От Румынии, как таковой, ничего зависеть не будет. И вот это закупки, то, что сейчас они закупают, это огромная сумма, на самом деле, 6 миллиардов
5: евро. Я только хотела спросить, евро. Это много или нет?
6: Это очень много. Здесь надо всегда смотреть на размер страны. Румыния – это небольшая страна относительно, там 18 миллионов населения человек. Экономика больше, чем в 5 раз меньше, чем в России. И, соответственно, это эквивалентно тому, что Россия, условно говоря, разместила бы заказ там, ну, где-то на 30 миллиардов долларов разовый. Это и для Рейнметалла много, и для Румынии много. Тут ситуация, она усугубляется для Румынии тем, что сейчас Румыния проводит, начиная с прошлого года, довольно жесткую политику бюджетных ограничений, политику жесткой экономии, которая затронула очень много. Ну, например, смотрите, заморожены с прошлого года заморожены зарплаты в государственном секторе, заморожены пенсии.
5: Так.
6: То есть они не индексируются, при том, что инфляция в Румынии самая высокая в Евросоюзе. Сейчас это где-то 10-11%. То есть идет снижение реальных доходов населения.
5: Угу.
6: Бюджетный дефицит в Румынии один из самых высоких в ЕС. Ну, где-то там 8% ВВП при норме на Европейский Союз 3% ВВП. Сильно вот... У нас подняли налоги, в Румынии также точно подняли налоги, НДС подняли, налоги на дивиденды подняли в прошлом году. Но сфера, которая, наверное, наиболее чувствительная, где произошли очень существенные изменения в Румынии, это сфера образования. Вот радикально решили сэкономить на сфере образования, начиная с прошлого года.
5: А зачем, видимо? Да, подумали они, зачем развивать образование, если можно отправить заказы Рейнметаллу. Но все это делается, смотрите, в Румынии же были очень интересные политические процессы в прошлом, по-моему, году, да? Когда человеку, который должен был выиграть эти выборы, по-моему, выиграл, ему сказали, ну, ты все равно не будешь, потому что мы этого не хотим. Там кто, Макрон позвонил или кто-то. Это же тоже все в единую укладывается, какую-то логику. То есть понятно, что секвестр бюджета и заморозка, тем более в таком маленьком государстве, очевидно, может спровоцировать какие-то волнения, но мы видим, что волнений никаких нету, потому что есть сдерживание, потому что у власти в итоге тот человек, который, ну, как бы, ему что сказали, он то и будет выполнять. И плюс тогда роль Румынии для Европейского Союза в целом, если, да, ты член ЕС, но ты должен жестко секвестироваться, и вот, пожалуйста, размести заказ в Рейнметалле себе в ущерб, очевидно.
6: Ну, тот политик, который на самом деле выиграл президентские выборы в 2024 году,
5: да.
6: Я имею в виду тут не какие-то мои фантазии, а я имею в виду те самые выборы президентские Румынии 2024 года, результаты которых были отменены, и выборы были проведены заново. Вот тот политик Джорджеску, который, будь на то воля избирателей, он был бы сейчас президентом Румынии, у него главный лозунг, под которым он шел, был там «мир», то, что Румыния должна оставаться при любых обстоятельствах мирной страной, и никакой никому помощи, никакой помощи Украины, никакой, ни финансовой даже, никакой. Ну, условно говоря, здесь Венгрия Орбана такая была условным ориентиром для него. Ну, не пустили его к власти, мы видим, при помощи административного давления, прямого административного давления. Вначале сняли с выборов в день второго тура, потом завели уголовное дело, так далее, так далее. Все-таки протащили в президенты своего кандидата, пусть и не того изначально, кто предполагалось. Но Никош Ордан, да, он такой европеист и человек абсолютно мейнстримовский.
5: Менеджер такой, да, менеджер-исполнитель.
6: Да, он такой довольно интересная фигура, и, кстати, мне кажется, наверное, даже уникальная для мировой политики. Он такой математический гений. Он в детстве и в юности был олимпиадником по математике, ну, участвовал в международных олимпиадах, еще тогда социалистическую Румынию при Чаушеску представлял. И он такой математический гений, ну, такой своеобразный за счет... Я здесь не сарказмом даже говорю, но для политика фигура, конечно, довольно необычная. И вот он такой немножко, он действительно во всем с комплексом отличника.
5: Надо выполнить, что сказали, да? А вот это тоже очень интересно, Игорь Сергеевич. Может быть, вы занимались в своих работах этим, и вы, например, вот у вас была дискуссия в России в глобальной политике в журнале, вы описывали там новые контуры Юго-Восточной Европы. И вот подобного рода технари у меня лично всегда вызывали вопросы менеджеры технари, которые воспринимают руководство государством как просто ступеньку в своей карьере. Сегодня ты отличник на Олимпиаде, завтра ты глава кафедры, послезавтра ты, там, не знаю, начальник отделения Европейского центрального банка, потом ты глава государства, потом какая там высшая должность, не знаю, ну, там в Еврокомиссию пойдешь. А почему это вот удалось прижить? Потому что с нашей стороны всегда казалось, что есть Европейский Союз, но каждая страна Европейского Союза имеет суверенитет, и с ними можно договариваться, потому что Европейский Союз — это что-то было про визы, про бизнес, про открытые границы, про прозрачность, а сейчас Европейский Союз, судя по происходящему, вообще про другое.
6: Ну, отвечать на этот вопрос можно было бы долго, но я начну с каких-то очень конкретных моментов. Вот, допустим, есть политики, которые рвутся к власти в странах Евросоюза. Возьмем страны Восточной Европы, которые мы сейчас обсуждаем. Румыния, Польша, Венгрия, так далее, так далее. Зачастую в этих странах уже, чтобы привлечь симпатии избирателей, уже не обязательно быть за Евросоюз. Уже можно часто его и ругать нещадно. Ну, потому что многие категории населения страдают от определенных направлений ЕСовской политики. Ну, какой-нибудь пример возьмем, ну, допустим, что там? Закрывает угольную энергетику принудительно. А есть угольный сектор, шахтерские города, они априори, допустим, этой ситуации недовольны. Это довольно большой сегмент населения. Ну, не только шахтеры, там много кто. Там 20-30% населения. Есть политики, которые ориентируются, прежде всего, на голоса этих избирателей. И пока они идут к власти, они могут казаться даже там, для нас в чем-то привлекательными такими местными правыми популистами или левыми популистами и так далее. Вот, допустим, он приходит к власти. Первое, что он получает, вот у него в руках оказывается государственный аппарат, бюджет, финансовый сектор. Первое, что видит любой руководитель в странах Восточной Европы, это то, что любая страна Восточной Европы из бюджета ЕС получает намного больше денег, чем туда отдает. Потому что в Евросоюзе сейчас 28 стран, из них страны-доноры, это, ну, где-то 8 стран во главе с Германией, ну, самые развитые, там даже Франция там не очень сильно донор, вот, а вот там Германия, Северная Европа и так далее, они дают в бюджет Евросоюза больше денег, чем оттуда берут. А Восточная Европа в основном берет из бюджета Евросоюза, и получают они дотации действительно в очень большом размере. Ну, допустим, в случае Румынии это еще относительно небольшой размер, но это где-то 1% ВВП в год. Ну, там 4 миллиарда евро в год, условно, ну, по меркам Румынии это огромные деньги, которые просто приходят из Евросоюза на какие-то проекты. И вот, допустим, ты даже если ты политик-популист, в чем-то для нас привлекательный, приходишь, становишься министром финансов, например, или президентом, или премьером, тебе приносят бюджет.
5: Тебе надо дебет с кредитом свести.
6: Да, а там ну, во-первых, любой бюджет в современности в любой стране, он дефицитный и так. Вот. А тут еще оказывается, что огромная его часть замещается напрямую выплатами из Евросоюза. И тут уже, наверное, на следующий день ты начинаешь уже забывать о своих избирателях из шахтерских городков.
5: Это, видимо, не является проблемой. Просто даже вспомнить события, не знаю, условно, относительно мирного времени, 10 лет назад, 15 лет назад, в Польше сколько было фермерских вот этих бунтов? Много.
6: Ну, они, кстати, там и сейчас бузят.
5: Да? Да. В каких-то еще странах было. Это как будто бы влияло на... Более того, это преподносилось как форма демократического правления, когда вот люди выходят, они недовольны, их не разгоняют дубинками, а, соответственно, к ним прислушиваются, и это заставляет менеджеров государственных менять свою политику. Сейчас я вот к чему веду, что как-то резко все изменилось, что Европейский Союз это теперь не про как бы солидарность, а это про военную дисциплину.
6: Да, про навязывание многих вещей, которые там зачастую, конечно, многое из того, что делает Европейский Союз, глубоко дискуссионно для и самих этих стран тоже. Это не только, кстати, милитаризация, это их политика в энергетической сфере.
5: Мигранты, наверное, прием беженцев.
6: Да, конечно, да, миграция и так далее, и так далее. Мы с вами прекрасно понимаем, что внутри общества по этим вопросам может существовать там самая оживленная дискуссия, но уже какие-то действительно настали времена, когда дискуссия не сильно предполагается, когда вот только так и никак иначе.
5: Вы писали еще про все-таки подъем правых взглядов. Здесь, насколько я понимаю, европейцы вообще опасаются правых, ну, по крайней мере, в Брюсселе, хотя уж не знаю, какими их можно сейчас назвать. Но в целом вот риски и, может быть, преимущества и тенденции, потому что можно ли, в принципе, рассуждать о приходе к власти правых там, или, соответственно, каких бы то ни было еще, знаете как, моделируя, перенося опыт предыдущих поколений политиков, будь то правых, левых, центристов, на текущее политическое поле, что вот эти будут точно такими же, что это будет какое-то повторение.
6: Ну, на самом деле, у страха глаза велики. Да? В Брюсселе, наверное, зря побаиваются большинство этих политиков. Они, любые радикалы, ну, я имею в виду, я говорю про современную европейскую политику, там не любые в истории, а любые современные европейские радикалы, евроскептики, когда приходят к власти, начинают... И по мере приближения к власти начинают рассуждать довольно прагматически. Ну, возьмем тех же, там, не знаю, лепенистов во Франции. Они уже совсем не настолько радикальны, какими были там 10-20 лет назад. Почему? Потому что вот забрежила реальная перспектива взятия власти. По той же Румынии, которую мы сейчас обсуждаем. На самом деле тоже вот Джорджеску, который там едва не стал президентом, он как вышел во второй тур, у него сразу риторика стала намного более умеренной, он там сразу стало видно, что он себя сажает мысленно в кресло президента.
5: И не должен быть радикалом.
6: Да, и не должен быть радикалом, да. Поэтому власть, она неизбежно толкает политиков в более умеренное русло. А если вдруг какой-то из них действительно оказался бы идейным и там стал бы продавливать какую-то линию, он столкнулся бы с конкретными мерами давления. А поскольку политика во всех этих странах, она довольно жестко конкурентная, то все оппозиционные партии этим стали бы пользоваться и говорить, ну, смотрите, какой у нас глупый руководитель, он там теряет ЕСовские деньги, он теряет наше там реноме на международной арене. Ну, вот есть пример Орбана, политика, который действительно сильно выделялся все эти годы. Он 12 лет, с 10 года по 22 год, очень успешно проводил линию такое балансирования политического. Он одновременно получал и все то, что от нас требовалось, я имею в виду дешевые энергоресурсы, выгодные контракты, политические там разные моменты, связанные в том числе с усилением статуса Венгрии на международной арене. И одновременно он все эти 12 лет до 22 года получал из Евросоюза все те дотации, о которых я говорил. Евросоюз ему эти дотации обрубил только в 22 году.
5: Умело лавировал.
6: Умело лавировал, да, потому что, ну как, ласковый теленок двух маток сосет. Но это, в принципе, такая некая, там, с моей точки зрения, идеальная модель, ну, теоретическое поведение государства на международной арене, если это возможно, если это возможно. То есть он получал и от нас, и от них. В 22-м году уже вопрос стал ребром, и Евросоюз ему заморозил финансирование. Там за следующие 4 года набежало там, 17 миллиардов недополученных евро.
5: Да, но он при этом, как бы его, Орбана, вот здесь роль личности в истории тоже, мне кажется, играет роль, потому что его это не то, что не сломило, он начал то, что европейцы ему писали в минус, записывали, он это начал конвертировать в плюс, вот о чем речь. Ему же удалось, значит, здесь политическая смелость, да, какая-то политическая харизма, плюс какая-то уверенность.
6: Орбан, он большой молодец, но обратите внимание, даже он потерпел в итоге поражение, в том числе потому, что оппозиционные силы, один из аргументов, который они использовали, помимо всех остальных, это, смотрите, у нас там замороженные 20 миллиардов евро из Брюсселя, вот, изберем оппозицию, деньги можем...
5: Тоже вернуться.
6: Да, можем вернуть обратно.
5: Вернули?
6: Пока нет, пока нет.
5: Еще не, как это, не доказали свою покорность.
6: Да, им выдвинули, ну, как пресса утверждает, 27 требований. Вначале, то есть они, чтобы эти теперь 20 миллиардов получить, условно говоря, должны 20 миллиардов уже на нашем направлении отказаться от них.
5: Примерно так.
6: Руки выкручивают.
5: А вопрос еще, знаете, с чем? Вот президент Румынии, он же как раз Никушор, да, Дан, заявил, что России необходимо изменить тактику ударов по Украине, чтобы исключить ущерб для других стран. Вот это, по-моему, на моей памяти, честно говоря, первое заявление такое. Вы, конечно, воюете, но воюете аккуратно. Мы-то будем поставлять вооружение соседу, вот, но это другое. А вот к нам, чтобы как это работает? Вот как, кто конструирует такие модели?
6: В смысле, ну вы про...
5: Не спичрайтера, а в целом, как это укладывается в сознании. Потому что, мне кажется, мы очень пытаемся, знаете, расшифровать логику принятия решений европейцев, восприятия реальности, про какие-то документы говорим, договоренности, неправомерности. А там это вообще уже из прошлой жизни. Мы сейчас сконструируем свою реальность.
6: Ну, Никушо Родана, президента Румынии, уже, да, много кто и раскритиковал, и высмеял, я имею в виду, в румынской прессе, в том числе такой антироссийско настроенный, но за это такое странное высказывание, то есть, ну, фактически он сказал, я сейчас огрубляю, ну, то, что он сказал, условно говоря, ну, Россия бьет по Украине, но она должна бить аккуратно, чтобы в Румынии ничего не залетало.
5: Да.
6: Вот. Ну, конечно, такая, не то, что политики обычно... должны говорить, даже если они так думают. Хотя, наверное, здесь, наверное, он просто сказал то, что думал.
5: Я как раз про это. Есть ли определенное, с вашей точки зрения, не то что слом восприятия, а конструирование определенной вот иной мысли, представления о том, что вообще в мире происходит? Потому что европейцы, умудряясь в контексте украинского конфликта, они умудряются отделять участие в конфликте и помощь в стране в ведении этого конфликта. Для нас, мы же говорим, мы все равно воюем с НАТО, да, не лоб в лоб, но снабжение, инструкторы, оружие и так далее, это все оттуда. Они умудряются это у себя в головах, политики, по крайней мере, разделять. Вот они людям тоже так же разделяют?
6: Ну, вообще, общественное настроение на этот счет в Румынии меняются. Румыния — это страна исторически с довольно сильным антироссийским общественным мнением. Румыния — так, страна с сильной националистической традицией. И Россию там представляют, ну, на уровне стереотипов, как такой некий создан образ такого некого исторического
5: противника.
6: Да? Да. Этот образ, он, ну, в каком-то плане не был изжит даже в социалистический период, да, когда мы формально дружили, но, по сути, у нас Румыния была самой нелояльной нам страной в нашем социалистическом лагере, да, которая по-любому, ну, как Франция была в НАТО, все время такой
5: антифантерибель. Да.
6: Так же Румыния была у нас все время нам, так, немножко нас мучила своим поведением. И там даже местное, даже в социалистический период, местное руководство, по крайней мере, с 60-х годов, с начала 60-х, оно в этом плане так заигрывало с вот этой вот с исторической традицией, с общественным мнением и так далее. Ну, что уж там говорить, что пошло после 89-го года.
5: Конечно.
6: Там казалось, что русофобия — это такое, ну, некая такая естественная часть румынской культуры политической. Сейчас мы, кстати, видим очень интересное в целом изменение этой линии.
5: Какое?
6: Румыния сейчас, не сказать, что страна вот прям с такими массово ярко проявляющимися русофобскими настроениями, если сравнивать с Польшей, например, с Прибалтикой.
5: Что-то случилось? Это смена поколения или же...
6: А их просто стали волновать другие вещи. Их стали волновать
5: фокус
6: другие
5: внимания
6: вещи.
5: Поменялся.
6: Да, да. Они... Ну, понятно, какую позицию в целом занимают в тех событиях, которые сейчас происходят, но я скажу так, Украине, при этом украинцам реально тоже симпатии очень мало. Да, вот та линия, с которой шли на выборы те силы, которые там почти победили на выборах в 24-25 году, ну, крайне правые, румынские, она состояла в следующем: чума на оба их дома.
5: Да, то пусть есть, сами разбираются.
6: Да, пусть сами разбираются, Румыния-то тут при чем? Это то, что они открыто говорили. Да, то есть намного больше волнует сейчас румын вопросы социальной политики у себя в стране, вопросы положения Румынии внутри Евросоюза, вопросы гигантской совершенно румынской диаспоры в Евросоюзе, которая там каждый сейчас, каждый пятый румын, он за пределами Румынии теперь в Евросоюзе живет, и их тоже в страну очень волнует, чтобы там они какой-то были не как граждане второго сорта, а нормальное положение занимали западноевропейские страны. На этом фоне все эти там исторические рассказы там про страшную Россию и так далее уже мало кого волнует. И, ну, условно говоря, это в чем-то похоже действительно на мировоззрение Орбана. Орбан же, он идеологически, он тоже далеко не наш симпатизант.
5: Не русофил он был,
6: да,
5: нет.
6: Да, не русофил он идеологически, и тем не менее на прагматической основе с ним сложились очень хорошие отношения. Так вот, половина общественного мнения в Румынии, условно говоря, сейчас половина общества считает, что Румынии надо все-таки себя вести как-то более независимо на международной арене, более самостоятельно и там... Не обязательно,
5: делами.
6: Да, не обязательно вот все яйца складывать в корзину там, борьбы с Россией и помощи Украине.
5: Игорь Путинцев с нами, кандидат исторических наук, проректор МГИМО, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки.
2: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю.
3: В Востоке израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция. Это» Иван Стародубцев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе Исторический пасьянс. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
5: 15:36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Игорь Путинцев с нами, кандидат исторических наук, проректор МГИМО, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки. Игорь Сергеевич, тут интересный еще момент по поводу Румынии. Это, конечно, Молдавия. Потому что у нас так вот в информационном поле сложилось впечатление, что Молдавия плавно дрейфует в Европейский Союз через слияние с Румынией. И языковой закон они приняли. Но вы сейчас в перерыве сказали, что любой молдаванин поймет румына, но не каждый румын поймет молдаванина в плане языка.
6: Да.
5: А насколько реалистична вот эта модель того, что Молдавия растворится все-таки в Румынии?
6: К сожалению, совершенно реалистична.
5: Да?
6: И мы говорим об этом давно. Это не какие-то там пугалки и алармизм. Вполне реальный сценарий утраты Молдавии своего суверенитета и ее поглощения Румынии. Такой сценарий есть.
5: Угу.
6: Мы видим, что... И здесь, кстати, румынское государство довольно успешно проводит линию на такую тотальную руманизацию Молдавии. Сейчас каждый второй молдаванин имеет румынский паспорт.
5: Это молдавское решение все-таки, или это взаимное решение Молдавии и Румынии, или это идея Румынии?
6: А в Румынии эту идею поддерживают абсолютно все.
5: Да?
6: Абсолютно все.
5: Им не хватает места?
6: Ну, для них это элемент национальной идеологии.
5: Великая Румыния.
6: Да, да. А в Румынии нет ни одной политической силы, которая признавала бы молдаван отдельным народом. Они не признают молдаван как этнос, как отдельную нацию.
5: Что это? Они
6: да, они говорят, что нет молдаван, что молдаване – это румыны. Мы в России хорошо знаем, что это не так. Потому
5: ну,
6: что если,
5: да,
6: если мы встретим в Москве молдаванина или будем общаться с молдаванином, мы прекрасно видим,
5: он
6: что он молдаванин,
5: румыном.
6: А не румын. И да. мы даже можем, там, общаясь с молдаванином и румыном, это все глазами увидеть и представить. Но в Румынии отношение не такое. В Румынии считается, что нет нации молдаване, что это румыны. Дальше продолжает Румыния официальная. Все политические силы, все их руководители, начиная с 90-х годов, как они дальше ведут свою логику рассуждения. Раз нации молдаван якобы нет, а есть румыны, то значит, что есть два румынских государства. А раз есть два румынских государства, должно включиться право нации на самоопределение и объединение страны, ну, условно говоря, по модели, как они любят ссылаться, по германскому образцу, вот ФРГ и ГДР. Когда им в ответ говоришь, ну, а как же Германия и Австрия, которые, на мой взгляд, более релевантный пример, да, вот австрийцы, они же говорят на немецком языке, но они австрийцы, что-то никто не утверждает, что они немцы, да, так же, как и там германо-швейцарцы, никто не утверждает, что они немцы. Ну, они... с этим не соглашаются. Поэтому в Румынии эту линию поддерживают все, а в Молдавии... Молдавия – это такой сложный момент, потому что раньше эта линия не пользовалась поддержкой. А где-то, ну, 8-10% населения выступало за объединение с Румынией и в 90-е годы, и в нулевые, и в начале 10-х. Сейчас мы видим резкий всплеск, ну, с конца 10-х годов, резкий всплеск... настроений в пользу объединения с Румынией. Сейчас в Молдавии, ну, где-то от 30 до 40% населения поддерживают идею объединения. Их нынешний президент, их нынешний премьер, их нынешний министр иностранных дел, все уже высказались за то, что с их точки зрения было бы хорошо объединиться. Майо Санду, президент Молдавии, говорит, что она сама румынка, говорит на румынском, и в случае объединения проголосовала бы за объединение. Но если это в школах изучают историю румын вместо национальной истории, и так далее, так далее, так далее. Но мы понимаем, что вообще почти любое государство, почти любое, насколько бы там шатким ни были какие-то его исторические основы существования, как правило, проводит очень четко линию на то, что мы отдельные, мы суверенные, у нас вот такая-такая специфика. Все почти страны в Европе, там даже какие-нибудь там, не знаю, Черногория, Северная Македония
5: они
6: и прочее, которым объективно сложно это делать. Да, а вот Молдавия, наверное, единственная страна, политическая элита, которая она вначале, наверное, вела, вела эту линию на обособление там в 90-е нулевые годы, но нынешняя политическая элита Молдавии, государственная элита Молдавии, этот процесс, наоборот, возглавила. И это может иметь последствия трагические, потому что Молдавия действительно может в итоге потерять свой суверенитет.
5: А является ли, вообще просчитываются ли, с вашей точки зрения, риски в Европейском Союзе в самом, что если это произойдет рано или поздно, слияние Молдавии и Румынии, то это может вызвать какие-то необратимые процессы в Европе, потому что европейцы тем самым сами себе противоречат. Даже в вопросах российско-украинского конфликта, настаивая на суверенитете Украины, на нелегитимности, соответственно, там, приема новых территорий в состав Российской Федерации. А тут внутри одна из стран Европейского Союза фактически поглощает другую страну, которая стремится в Европейский Союз, и это как бы никого не смущает.
6: Ну, они, по сути, закрывают на это глаза.
5: Они закрывают, но является ли это институциональным риском, например, для европейцев?
6: Конечно, это является риском. Вообще, я скажу так, в переделе границ не заинтересован никто. Ну, заинтересована Румыния в данном случае, но кроме Румынии нет ни одной страны, которая там априори была бы в этом заинтересована.
5: Ну, если только смотреть в сторону Украины, со стороны венгров, поляков, опять же, нет? Кому там еще? Румын.
6: Нет, Румыния, я говорю, Румыния в переделе границ заинтересована. Да, я беру их официальное заявление, в том числе, об объединении, возможно, с Молдавией. Но за румын таскать каштаны из огня никто не будет.
5: Серьезно?
6: То есть,
5: Серьезно?
6: Да. Не, ну это же интерес Румынии. Но другое дело, что это очень сильно отдано на откуп, к сожалению. Очень сильно отдано на откуп Румынии. То есть Румыния, по сути, ее никто не ограничивает, не осаживает. Причем очень давно. Ну, какие-то подобного рода попытки еще были, такие очень вялые, умеренные, неубедительные, еще лет 15 назад. Но сейчас нет, поэтому Румыния, она претендует на то, чтобы, условно говоря, там, формировать общую линию Евросоюза на молдавском направлении.
5: Это не общая, скорее, линия, но это все-таки как к юго-восточную, прошу прощения, Европу и восточную Европу, ее же там присоединили к Европейскому Союзу не так давно. Все-таки там такое политическое поле, наверное, еще не совсем единое. И в итоге, пока эти страны сейчас формируют логику своего развития сообразно доктрине Европейского Союза, в самом Европейском Союзе уже происходят такие процессы, которые как бы ведут, ну, не то что к расколу, но довольно серьезным противоречиям. Как это все соотносится? Опять же, повторю вопрос про институциональные риски, потому что когда один из регионов как бы вроде бы балансирует, другой из регионов внутри себя не может разобраться, для вот этой иерархии европейской наступают, мне кажется, какие-то трудные времена, нет?
6: Ну, здесь Румыния рассчитывает на то, что ей удастся это сделать со временем путем так называемого свершившегося факта.
5: У них ждут, пока все привыкнут.
6: Ну, их основной сценарий это то, что рано или поздно удастся провести параллельно два референдума в двух странах, проголосовать и сказать, а на демократической основе мы сейчас объединяемся, и никто им за это по голове не даст. Вот на это расчет. То есть, в принципе, я не думаю, что такой процесс кто-то будет там инициировать из Вашингтона, из Берлина, просто там это никому не надо. Ну и противодействовать ему не будут. Расчет на то, что противодействовать ему не будут. Ну а то, что там из любого евросоюзовского правила миллион исключений, да к нам к этому не привыкать. Ну, самое вопиющее исключение, самое первое, то, что на Западных Балканах происходило, там в Югославии. Там как-то одни и те же вещи всегда по-разному рассматривались, да, для Хорватии одним образом, для Сербии другим, да, для Косово одним образом, для там боснийских сербов.
5: То есть это нормально,
6: другим.
5: В принципе, для них.
6: Ну, такие двойные стандарты, к сожалению, такой непреложный элемент политики.
5: Можно ли это рассматривать? Опять же, вот повторюсь, есть противоречие, как европейцы толкуют российско-украинские конфликты и территориальные споры, так как они решают это все внутри себя. То есть для них это другое. Является ли это, с вашей точки зрения, объектом, который можно сделать, ну, как бы уязвимой зоной для того, чтобы достигать нам, например, уже своих политических интересов, и если да, то почему это до сих пор не делается на каком-то, ну, не знаю, в обсуждении, там, условно, в Организации Объединенных Наций и так далее. То есть как будто бы вот нам так можно, а вам так нельзя. Меня всегда это удивляло.
6: Ну, на самом деле делается мы... Эта линия Румынии, она не новость. Это уже последние свыше 20 лет. Совершенно открыто это, знаете, иногда про какую-то страну говорят, ну вот, у нее на самом деле в планах там что-то где-то урвать, присоединить, в ответ говорят, ну, это какая-то конспирология, фантазии публицистов. Здесь не конспирология, не фантазии публицистов, потому что это ровным счетом то, что говорит в том числе высшее румынское руководство, публично и не стесняясь, ну, как минимум с начала 2000-х годов, о том, что они заинтересованы в изменении границ, в поглощении Молдавии. Они это говорят на уровне президентов. Мы, конечно, уже лет 20 пытаемся как-то внимание к этому подсветить, в том числе на Западе, но на самом деле у нас ничего не получается, потому что никто нас не собирается слушать.
5: Это вопрос. Не является для них проблемой.
6: Да, это не является для них проблемой. Возможно, действующие политики в Европе в том числе рассуждают так, что ну, это же как бы не проблема завтрашнего дня. Ну, процесс какой-то идет, ну, там, через 5, 10, 15 лет уже там другие политики будут с этим разбираться.
5: Что тогда, с вашей точки зрения, с Приднестровьем, если вот этот процесс случится?
6: Ну,
5: это же проблема для нас.
6: Это, да, собственно, и вся Молдавия проблема для нас. Я вот совершенно...
5: Не питаете иллюзий, да?
6: Да, не питаю иллюзий, потому что Приднестровье – это очень важная республика непризнанная, но она очень маленькая. Там сейчас где-то 300-350 тысяч населения. Если мы возьмем оставшуюся сейчас Молдавию, там не меньше будет русскоязычного населения, чем в Приднестровье. Это тоже наши люди, которым в Румынии единой
5: нет
6: большой места не будет. Ну, про Приднестровье тут даже говорить не о чем. Приднестровье, оно ведь даже и исторически никогда частью Румынии ни в каком виде не было. Ну, кроме вот этой незаконной румынской оккупации во время Великой Отечественной войны, что оставило самые гнетущие воспоминания у населения. Вот. И, ну, честно говоря, кстати, даже в Румынии много голосов тех, даже среди ультранационалистов, многие считают, что Молдавию присоединять надо, но без Приднестровья.
5: Чтобы оставить этот...
6: Да, потому что, ну, есть понимание, что, ну, у них и так там 1,5 миллиона венгров внутри страны, требующих собственной автономии. А при таком сценарии появилось бы... Я, правда, не представляю, как это на практике можно представить себе глазами, чтобы это бы случилось. Но даже если там пофантазировать и представить себе Приднестровье частью Румынии, то а что делать с этим 500,000 русским меньшинством, компактно проживающим?
5: А я слышала неоднократно тоже такой тезис, что, вот, может быть, вы его опровергнете, что история с Приднестровьем, молдаване сами ее решить военным путем не могут. Соответственно, а и как будто бы... Этим будут заниматься румыны. Но не знаю, а надо им это
6: нет? Нет, румыны не будут заниматься, конечно же, военным попытками, военным отношением решить приднестровский конфликт. Это, ну, это совсем, это эквивалентно объявлению войны России.
5: Угу.
6: Нет, на это никто не пойдет. Не они будут. Реалисты.
5: Вы в одной из своих статей сравнивали... А то, что сейчас происходит в Румынии, даже в политическом плане, и вот эти правые настроения, которые появляются, вы сравнивали это таким симптомом трампизма, который сейчас есть. И про Трампа, кстати, тоже говорят, что Трамп – это определенный симптом того, что происходит с государством. А почему все-таки он является каким-то эталоном? Это, ну, скажем так, это цепочка, это тот самый принцип домино, когда вот случилось, и, соответственно, дальше по цепочке тоже пошли подобные явления. Или это просто определенный симптом времени, что старый уже отжил, и к новому идем, но вот через такие пертурбации?
6: Ну, Трамп, он такой символ для очень многих оппозиционных правых политиков, которые рвутся к власти в Европе, человека, который сломал систему, ну, как может показаться, вот, который там, нарушая все эти сложившиеся традиции политической борьбы, идеологические традиции политкорректности и так далее, вот стал таким взломщиком системы. Местным оппозиционным лидером правым в Европе, конечно, его пример очень близок. Хотя реальное направление, реальное наполнение этого местного как бы трампизма, оно, конечно, в случае Румынии во многом другое. Ну, так же, как приход к власти Трампа был вызван США тем, что годами очень многие проблемы не решались и во многом даже не признавались как проблемы. Ну, та же нелегальная миграция, наверное, избыточное наступление вот этой леволиберальной идеологии и так далее, и так далее. Также точно в Восточной Европе многие люди видят, что Ну, многие проблемы никак не решаются, вне зависимости от того, какие политики находятся у власти. Те же вопросы взаимоотношений с Евросоюзом, тем же вопросы миграции, те же вопросы энергетической политики, вообще самостоятельности страны на международной арене, потому что, вот возьмем Орбана в Венгрии, опять же, вернемся к этому. Страна маленькая, 10 миллионов человек, маленькая страна. Весь мир там смотрел годами, что в Венгрии происходит, он такой был действительно политик мирового масштаба. Да, он там, хотя страна у него не масштаба, там, США, Россия, Турция, но в каком-то плане он среди самых таких политиков-флагманов был. Условно говоря, таким политиком когда-то в свою эпоху, мы сейчас не говорим про 80-е, когда это все деградировало и пришло к бесславному концу, а в начале, в 60-е, 70-е годы, таким политиком был Чаушеску, которым в Румынии до сих пор многие гордятся именно тем, что вот как раз он поставил Румынию таким образом в начале, 60-е, 70-е годы, что за нее шла борьба перетягивания других великих держав.
5: Но потом известно, чем это кончилось.
6: Потом он немножко стал взрываться, и в 80-е годы... То есть тут надо разделять, там, условно говоря, двух Чаушеску. Там. Я сравниваю Орбана сейчас с Чаушеску начального периода, а для румын там до сих пор предмет национальной гордости то, что Чаушеску в 68-м году, когда ввели наши войска в Чехословакию и других стран УВД, Чаушеску громогласно, будучи нашим союзником, громогласно это осудил и перед 100-тысячной толпой в Бухаресте заявил, что пусть попробует кто-нибудь сунуться в нашу страну, мы все будем сражаться. И так, понятно, общественное мнение ликовало, до сих пор это там в Румынии воспринимается как такой... элемент такого триумфа идеологического на международной арене. И тут же приехал там и Никсон, и Шарль де Голль, и стали Румынию заваливать инвестициями, подарками, но с нами он при этом тоже не разругался, все-таки в конец. То есть он поиграл, собственно, общественным мнением, но с нами в конец не разругался, поэтому и поставки нефти и так далее, и политическая дружба, и наша военная защита у него осталась. Вот это во многом, такой некий... Для румыны сейчас, спустя 50 лет, смотрят на свою историю, и видят, что очень часто от них, от маленькой слабой страны, в дипломатии довольно много зависело. Они заставляли за себя бороться, они заставляли за себя торговаться. Их лидеры были известны на международной арене. Где сейчас и кто на международной арене знает Никушора Дана? Кто на международной арене знает Клауса Йоханнеса, в отличие от Орбана? И понятно, что местное население хочет значительного сегмента увидеть каких-то действительно политиков, ярких лидеров, там в стиле Орбана, Эрдогана. Там,
5: а, кстати, интересно, это же тоже, наверное, симптом времени, потому что, насколько мы понимаем, европейцы, во-первых, они заваливали деньгами тех, кто еще не был внутри Европейского Союза, потому что как только они получили желаемое, тут сначала вы нам стали должны, чтобы доказать свою приверженность нашим там, ценностям, пути и так далее. И более того, насколько я понимаю, европейцы положили не одно десятилетие на то, чтобы выпистывать таких менеджеров, технарей, исполнителей, и полностью стерилизовать политическое поле. И когда говорят, а где же буйные, а харизматики не требовались... Да.
6: А они и сами такие же абсолютно. У нас прошла эпоха харизматичных политиков в Европе.
5: Такие бледные, в Европе. Незаметные.
6: Сравните там де Голля или Вилли Бранта.
5: И Макрона.
6: Или Миттерана, да.
5: Не сравним.
6: Да, да. С Мерцем, Макроном и прочими. Да. Политик, лидер в современной Европе, западной, это скорее такой человек-функция, от которого ничего лично не зависит. И скорее не должно зависеть. Вот по образу и подобию большинство политиков из стран Восточной Европы тоже есть. Исключения, они довольно редкие.
5: Кто? Поляки?
6: А?
5: Поляки.
6: Исключением был Орбан, это точно. Угу. Исключением отчасти, наверное, Фица в Словакии является.
5: Но у него тоже скоро выборы, по-моему, да?
6: Он первый раз у власти был еще в нулевые годы, то есть он такой тоже не тонущий мастодонт словацкой политики. Он такой очень непростой в этом плане. Тоже харизматик, тоже сильный лидер и так далее. Наверное, кто еще?
5: А есть ли, по вашим ощущениям, разочарование, например, стран Юго-Восточной Европы, которых, опять же, в последнюю уже декаду присоединили к Европейскому Союзу, разочарование тем, что, соответственно, они в итоге получили? Потому что мы говорили с вашим коллегой господином Ильинским не так давно про Венгрию как раз подробно, и он сказал, что венгры-то шли в Европейский Союз, держа перед собой картинку, какими богатыми они на самом деле будут, вот в отличие от того, какие бедные они сейчас. А в итоге они не получили желаемого с картинки.
6: Ну, отчасти разочарование, конечно, есть. Да, потому что картинку рисовали очень радужную. Ну, что на практике? Нет, с одной стороны, я не буду все мазать черной краской. Да, с одной стороны, любая страна Восточной Европы, в том числе Румыния, от Евросоюза довольно много что получает, довольно много денег, инфраструктурных проектов и так далее. Но, с другой стороны, конечно, не все элементы реальности могут их сильно радовать. Я про что конкретно говорю сейчас? Сейчас, наверное, даже скорее не про какие-то моменты идеологические, связанные с леволиберальной идеологией. Хотя это тоже волнует, да, когда они вступали. Скорее то, что у этих стран... Почти все страны Восточной Европы, Румыния, Болгария, огромное количество населения, как только открыли границы, вот просто уехало на Запад в роли бесправных трудовых мигрантов.
5: Утилитарный эффект был, да?
6: Да, каждый пятый румын работает сейчас. Огромные возникли меньшинства румынские.
5: В Европе?
6: В Европе, да, в Италии первое по размеру, в Испании второе по размеру после арабов, марокканцев и так далее, в Португалии и так далее. Есть такой собирательный образ, он такой неприятный для румын, такой стереотипический, знаете, как нулевые годы там был, допустим, польский водопроводчик, как образ. Вот в Румынии есть образ капшунар, сборник клубники. Тот, кто, допустим, в Италии работает на таких простеньких сельскохозяйственных работах. Ну, вот они вот местные трудовые мигранты. Положение трудового мигранта
5: рабское.
6: В каком-то плане нигде не завидное. В Евросоюзе там, может, конечно, может и получше, чем в некоторых иных странах, но все равно де-факто они находятся на положении людей второго сорта, ну, граждан, работников
5: второго сорта. Я сразу помню, про мигрантов сказали, это сразу у меня родственница ремонт делает на даче. Так вот, к ней приехал работник, молдаванин, не поверите, из Брюсселя в Ярославскую область он приехал, потому что там сказал, что больше заработать нет возможности. Вот как-то... А, и плюс еще поджимают мигранты из североафриканских стран. Вот такая ситуация. Сразу вспомнила просто, как вы сейчас стали про мигрантов говорить. Но, и, да, пожалуйста, продолжайте.
6: И вот 6 миллионов румын работает за рубежом. 6 миллионов. Страна 18 миллионов человек. То есть это если представить, что если переносить на размер России, что-то как 40-50 миллионов россиян постоянно проживали бы за рубежом. И они постоянно с этим сталкиваются, что они на положении граждан второго сорта. И это не какие-то тоже мои домыслы. Мы видим итоги голосования на румынских выборах последних. Вот их диаспора огромная, больше 60% из этой диаспоры проголосовало за ультраправых. Это те, которые там ругают и обличают Брюссель во всем. Всегда считалось, что вот как раз вот эти диаспоры, они элемент там продвижения влияния Брюсселя. Потому что они, как правило, голосуют за тех кандидатов, которые, наоборот, говорят, что с Евросоюзом надо дружить, ориентироваться, чтоб, в том числе, чтобы им проще жилось в западных странах. А мы видим, что как раз в том числе среди этого сегмента назрело уже очень огромное недовольство.
5: А не являлось ли это стратегической ошибкой, ну, как бы просчетом Брюсселя? Потому что, ну, странно ждать лояльности курсу Брюсселя от людей, которые после присоединения страны к Европейскому Союзу убегают из этой страны, потому что Брюссель не принес им благоденствия, экономического процветания, работают на позиции рабов где-нибудь в том же самом Брюсселе или в Италии, но при этом должны поддерживать брюссельские идеи. Да нет, они просто

0: своими интересами, свою задачу они решают. А что там в Румынии при этом? Ну, это задача местных, как вы говорите, менеджеров.
1: Да.
0: Контролировать смотри. Ситуацию политически, чтобы этот процесс как-то не сбоил.
1: Игорь Путинцев был с нами, кандидат исторических наук, проректор МГИМО, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки. Игорь Сергеевич, спасибо, ждем снова. Далее новости, я с вами прощаюсь, до завтра. Всем хорошего вечера.
2: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Когда речь заходит о Ван Гоге, большинство людей знают его по отрезанной мочке уха или картине «Звездная ночь». Тем не менее, сам художник о своей самой известной работе отзывался как о простом ночном этюде. Картина «Звездная ночь» была нарисована в 1889 году, и предшествующий этому год был непростым для творца. Ван Гог мечтал создать резиденцию для художников, где они могли бы творить свои шедевры, для чего объединился с Полем Гогеном. Однако они не могли сработаться и постоянно ссорились. В ночь, когда Гоген решил уехать, у Ван Гога случился приступ помешательства. Он отрезал себе мочку уха и отнес ее в бордель. Спустя время художнику поставили диагноз – эпилепсия височных долей. В конце концов, Ван Гог согласился на психиатрическое лечение и переехал в клинику для душевнобольных, которая располагалась в стенах монастыря Сен-Поль-де-Мозоль, неподалеку от города Сен-Реми-де-Прованс. В отличие от остальных пациентов, Ван Гог не был скован. Ему разрешали покидать келью, рисовать и отправляться на прогулки. Как писал сам художник в одном из писем, «Я выхожу ночью на улицу, чтобы рисовать звезды. Звездная ночь – это вид из окна комнаты Ван Гога в клинике». Он написал ее за один день в больничной студии. Считается, что основная задача картины – передача эмоционального состояния художника. И это Ван Гогу удалось. Привлекает внимание зрителей и необычная цветовая гамма и выбранные объекты. Главные элементы – звезды и луна. Особую роль здесь играет техника. Ван Гог изобразил звезды длинными спиралевидными мазками. На темно-синем фоне эти яркие объекты выглядят завораживающе. Создается иллюзия движения. А внизу под небом небольшой городок. Никакого движения там нет, несмотря на мощное завихрение верхней части пейзажа. Густые выразительные мазки свидетельствуют о том, что картину лучше рассматривать на расстоянии. Земля тоже окутана синевой небо. Лишь в некоторых домах светятся желтые огни окон. Кипарисы на переднем плане устремляются ввысь, связывая небо и землю в единое целое и завершая композицию. Искусствоведы и теологи трактуют «Звездную ночь» по-разному, но все сходятся в одном. Картина написана во время эмоционального подъема на пороге очередного приступа болезни. С 1941 года оригинал картины хранится в Нью-Йоркском музее современного искусства, хотя ее часто приводят на художественные выставки в Европу.
2: История предмета.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Привет!

0: всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты — все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
0: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
0: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
0: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: А вы говорите «Милин».
4: Я его что?
3: Мне «Милин».
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
6: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8.
8: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Восемь часов 9 минут, среда, июнь, день третий. Это «Радио Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве, 19 градусов, ощущается как 18. Именно так.

0: Рубио сделал Америку снова великой, пишет X. Ага. Говорит, что они самые крутые. Доброе утро, всем позитива. Благодарю внимание за внимание к этому вопросу, пишет СВ. Добрейшего утреца, пишет Супер П. Похоже, мы исчерпали все эффективные виды вооружений. Теперь настало время тактического ядерного оружия. Иначе так и дальше будет прилетать все больше и больше, пишет Супер П. Доброе утречко, пишет Николай. Раскачка Армении и Сербии продолжается, пишет Илья Рыбаков. Правда. Юмор из последнего, пишет Ал. Чингачгук на третий день обнаружил, что не только у сарая нет задней стены, но и что его мобильник его слушает, видит и определяет местоположение. Это мы вчера с вами активно обсуждали, да. Доброе утро всем, пишет Ренат. Когда застеклим банковую? Ну, однажды, я так понимаю. Здравствуйте, Алексей, пишет Виктор. Здравствуйте, Виктор. Рубио забавный, пишет Василий. Я только не совсем про язык понял. Весь мир на английском говорит, пишет Василий. Ну, так-то да. Весь мир действительно говорит на английском. Это поразительное дело. Вот даже далеко ходить не нужно. Смотришь, как описывают, где и какие у нас проходят разнообразные мероприятия по бизнесу, и начинается с этими всеми солюшенами и всем остальным. Недавно вот в эфире читал, вообще русский язык забыли. Вчера, кстати, президент высказывался по русскому языку и говорит, ну, все-таки много слишком наименований на английском, как-то все что-то английское, все у всех сити какое-то, лакшери, вилледж, это я уже от себя добавляю. Ну, FM, это понятно, да. Да, вот, хотя надо вот это, как КВ у КВ, правильно? Ну, так-то по-хорошему, что FM-то? Через Алису колонка эфир, говорит Москва, не работает, пишет Ольга Б. Будем работать над этим, будем думать, сейчас разберемся. Мы уже пишем жалобы в администрацию. Да, у нас есть специальный человек, он пишет жалобы в администрацию. Вот, доброе утро, пишет Владимир. Доброе утро, доброе всем, хорошего эфира, пишет Серега. А клоун-то еще жив, почему? Задается вопросом системный администратор. На вопрос на этот ответить мы не можем, мы сами задаемся этим вопросом. Хотели нас задать вопросом, мы сами вас зададим вопросом. Тогда должен быть не Макс, а Максим, пишет Антон. Ну, сокращенно Макс. В принципе, Максим тоже, конечно, не очень-то получается русское имя, да? Ну и Алексей не очень-то русское имя. Да и Иван не очень-то русское имя. Так тут, да. О, потому что оно еврейское, Иван. Конечно, вы не знали, что Иван имя еврейское. Ну, вот сообщаю вам. Иоанн, Иван, Йохан. Не, ну Александр, понятно, да, это тоже не русское имя, но не еврейское. Владимир русская, пишет Владимир. Абсолютно верно. Владимир и все славы. Все славы. Святославы, Гориславы, Изяславы, Вячеславы. Это все русские имена. Так, FM от слов frequency modulation, то есть частотная модуляция, которая применяется в радиовещании на этом диапазоне, пишет Сергей. Угу. Как думаете, мы уже начали или еще не начинали, пишет Станислав? Я думаю, что мы еще не начинали. Вот. Но можно уже и начинать, в принципе. А Станислав польская, пишет Денис. Нет, Станислав не польская. Станислав польская. Вот так вот. А почему у поляков Станислав есть и у нас есть Станислав? Ну, у них Станислав, у нас Станислав. А все очень просто, потому что мы славяне. Вот, поэтому имя Станислав, оно вполне себе такое, славянское, славянский корень имеет. Так, Доздраперма русская, пишет Олег. Не, это коммунистическая, это советская. Да, Мелс, в том числе Мел, ну, не в смысле Мелвин какой-нибудь, а в смысле Маркс, Энгельс, Ленин и много чего еще интересного. Это советские имена. Доброе утро, может Макс во Владлен переименовать? Вот Владлен, кстати, это тоже советское имя, Владимир Ленин, да? Илья тоже еврейская. Конечно, Илья еврейская. А что вы думаете по поводу Ильи Пророка там и так далее? Пилоты и диспетчеры в России говорят на английском, и мера длины у них футы и мили. Это тоже надо менять, пишет Василий. Конечно, Василий, любое предложение, оно должно быть доведено до безумия. Вот. Но в целом, если вы везде не вставляете английские слова, где ни попадя, это неплохо, в общем-то. Мелания тоже советская, пишет в СВ. Скорее всего, нет. Скорее всего, Мелания – это что-то типа Миланы и что-то типа Милы. И поэтому это, наверное, что-то славянское. Терминатора переименовали в Спиридон, пишет Дело Техники. Да, есть такая машина боевая, называется, ну, называлась Терминатор. И я вчера читаю новость, что Терминатор... Ну, это такая машина поддержки, так скажем, ну, там, с крупнокалиберным стрелковым оружием наверху. Ну, вы видели такое. Вот. Техника тяжелая. Теперь она Спиридон. Да, переименовали в Спиридон официально. То есть теперь не Терминатор, а Спиридон. Ну, в целом, мне нравится больше, конечно, Спиридон название, чем Терминатор. Потому что вот Терминатор, это вообще странно как-то. Это не в нашей традиции. Вот. Нет, ну вот называть, и термометр, наверное, ну терминатор называть оружие наше, это неправильно. Наше оружие всегда должно как-то так именоваться, чтобы оно, ну, не вселяло ужас, а наоборот, вселяло веру во все самое веселое, лучшее, позитивное. А? Одуванчик, кто там еще у нас есть? Буратино, Санцепек, Горыныч, там, Змей Горыныч. Ну вот есть такие вещи, там, поднос, подкидыш. Ну, их все и не припомнишь. У нас должно быть какое-то мягкое, приятное название. Вот, мне кажется, для той машины, которая называлась раньше «Терминатор», больше, конечно, подходит имя «Спиридон». Это прекрасно. Я считаю, что это замечательно. У журналистики есть доказательства, что жена Макрона не она, пишет Дмитрий. Но вы имеете в виду не у журналистики, а у журналистки. И, наверное, вы говорите про Кэнди Оуэнс, которая, кстати, приехала в Россию, и по этому поводу многие радуются. Американская журналистка судится с Макронами. Макроны пытаются ей в суде доказать, что они разнополые. Но пока не получается, видимо. Ну, вот, я помню, по этому поводу высказывался адвокат семьи Макрон. Он говорил, что мы предоставим и фото, и какие-то... Да, фото доказательства мы предоставим того, что... Что, ну, судя по всему, да, фото доказательство того, что жена Макрона действительно женщина. Не знаю, предоставили или нет, это забавно, конечно.
1: Я знаю, как.
0: Что ты подсказываешь? Не надо, не подсказывай, не вытаскивай их из этой ситуации. Значит, что касается еще тех, кто к нам приехал. Есть такой тип, зовут его Эндрю Тейт, если я не ошибаюсь, или Тайт. Я так понял, он какой-то боец или что, бывший, сейчас он блогер, у него там миллионы какие-то. Смотрю вчера новости, приехал тоже в Москву. Короче говоря, потянулась тяжелая блогерская артиллерия американская сюда для того, чтобы напрямую разговаривать нам с американским народом. И чтобы они восхищались Россией и рассказывали, какое у нас прекрасное метро. Короче, этого Эндрю Тейта встречали, ну, как я понял, в аэропорту. Такой хор народный, небольшой, ну, человек на 10, вот, казачий, судя по всему, даже. Да-да-да. С хлебом и солью. Ну, ты можешь найти в интернете, вот, показать народу. Значит, с хлебом и солью собирали. Встречали, и вот этот Эндрю Тейт, он очень сильно радовался. Они пели, естественно, песню «Матушка-Земля». Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот, видишь, в Москву прилетел токсичный... Кто? Вот, какой-то токсичный. Все говорят, что он маскулинный, токсичный, и, в общем, за то, что женщина должна быть на кухне. Ну и вот, его встретили, естественно, караваем. Он этот каравай отъел. Ну, там кадры надо показать. Чтобы было прям понятно до предела, он ведет себя как... Ну, вот я охарактеризую это. Без обид. В Москве же человек, тем более, умеет бить. Как животное. как животное. То есть он ест этот каравай, вот примерно с таким лицом. Он очень сильно по этому поводу все-таки радуется. Но чисто так вот, знаете, по-американски, по-блогерски он радуется. Не совсем приятное ощущение возникает в связи с этим. Ну ладно, разность культур, или, так скажем, отсутствие культуры в некоторых людях, поэтому ничего с этим, наверное, не поделаешь. Но в целом для тех, кто встречает подобных блогеров, хоть и там с большим количеством подписчиков, можно и без каравая и песни «Матушка-Земля». Я вот, ну так, на всякий случай говорю, можно и без этого. Уж прям вот этот «American Boy, уеду с тобой» можно и не устраивать. Прям, во-во-во-во, вот это вот, да, вот покажи, пожалуйста, на полный экран, выведи нам. А со звуком-то можно? Со звуком, чтобы люди слышали. А, давай, звук, где? Где звук? Эй, включай давай, ты чё? А откуда знаю, включается, ты что? Говоришь, я могу только говорить в микрофон, если мне его включили, да? Ну где звук-то? А? Нет, знаю, ты наушники надень. Слушай, вообще, у тебя нет наушников? Господь всемилостивый, звукооператор, у которого нет наушников. На, держи.
1: Спасибо.
0: Их надо подключить, смотри, да, чтобы... Звука нет, если что, я тебе сразу говорю. Странно, что не шаман его встречал, пишет Антон. А зачем она приехала? Интервью брать у кого, пишет Станислав? Ну, у кого-нибудь, наверное, высокопоставленных она хочет взять интервью, если вы про Кэнди Оуэнс. Что касается этого человека, я не знаю, ну, тоже, наверное, у кого-нибудь интервью возьмет. Он интервью берет. Он такой блогер, который берет интервью, разговаривает. Сейчас поболтает. Вот написано. Блогер-женоненавистник Эндрю Тейт прилетел в Россию. Ну, почему сразу женоненавистник, я не понимаю? Он просто не любит вот этих вот всех, ну, знаете, которые и работать не хотят, и готовить не хотят. Хотят на шее сидеть. А? Да, пошел. Но ты все-таки наушники надень. О, вот встречает. Ну, тебе самому понравится. Вот, каравай ей. Ночек, низовый цветок. Вот он ест. В очках, естественно. В кожанке. Опа! Здоровается наотмашь с каким-то парнем в очках, не знаю, кто такой. Вот они еще едят каравай. Все, что ли? Нет, найди другое видео, где он реагирует. Видать, обрезали по одной простой причине. Это омерзительно, как он жует этот каравай. Вот это там, матушка, земля. А он делает так. Ну, ему очень нравится. Ну, с другой стороны, почему бы и нет. Каждый из нас... А рюмку с порога что ж не налили, пишет гном. Да, надо было сразу в рог залить водки. И давай... Не-не, водки прям. И давай. И все, и пропал человечек. Потом где-нибудь через год возле Новокузнецкой на лавочке лежит, понимаешь, Эндрю Тейт. Говорит, вот теперь я свободен. Пригласите его на Патрике, пишет Давид. Да-да, там уже тоже выстроились с караваями наверняка эти бизнес-леди, которые зарабатывают по, сколько там, 100-500 миллионов в день они зарабатывают. Медведи там есть на видео, пишет Икс? Нет, медведи нет, слушайте, медведи нет. Поразительно. Серьезными людьми икшается, пишет Сергей. И в московский зоопарк его, пишет Миша Николаев. Вот. Да, ну что, цыган тоже не позвали почему-то. Ну, как-то это все странно. Кто из наших бойцов будет его бить? Да никто его не собирается бить. Наоборот, это мягкая сила, вы не понимаете. Приезжают американцы, их встречают. Любим вас. И все такое.
1: На Кубань его,
0: пожалуйста.
1: Там его побьют.
0: Я думаю, что у него эти поклонников и на Кубани полно. Слушай, вот тот хор, который ты видел, мне кажется, это вполне себе кубанский. Ты думаешь? Не знаю, надо посмотреть. А что? Как... Все такое казачье, понимаешь? Поэтому я думаю, это кубанское. Вот ты зря так торопишься с выводами. Короче говоря, в парк Патриот его надо сначала, пишет Олег. Как скоро нам ждать интервью Тейта и Собчак? Как она там будет строить из себя бедную, несчастную за всех женщин разом, пишет Кип. Ну, вообще-то, если будет интервью Тейта и Собчак, я, конечно, буду болеть за Собчак. Понимаете, какая бы она ни была, она же наша. Ну, еще немножко израильская, но какая разница? Она же наша все-таки, ну, хотя бы там, я не знаю, сколько у нее паспортов. На 50%-то она наша, правильно? Ну, так, ну, наполовинку. Вот за ту половиночку и буду болеть. За израильскую половиночку пускай болеют все те, кто уехал в Израиль, правильно? В Капотню, в магазин КБ, пишет Алексей. По правилам с медведями нельзя в международные аэропорты, пишет Валентин. Понятно, медведь ждал снаружи. Вот, за рулем он ждал. Короче, если кто-то видел полное видео встречи, ну, ощущение возникает... У меня лично, как у человека, который серьезно относится к нашей культуре, неприятное, неприятное. Все-таки поменьше надо уж так водить хороводы вокруг иностранных гостей. Напоминает, знаете, лихие 90-е, вот это вот, когда кто-то приехал, и давай там ходить где-нибудь по Арбату, а вокруг него собирается столько людей, сколько в Оренбурге нет в целом. Вот, на одной улице собирается. И все. И да, ой, к нам приехал наш любимый Эндрю Тайт, дорогой. Ой, и пей до дна, пей до дна. Ой, русские, американцы, братья навек. Ну да, ну ужасно, на мой вкус. С другой стороны, посмотрим, что он расскажет. Может, он расскажет, вау, у них там все в кокошниках сарафанах, постоянно везде медведи, у них там эти, что там, хлеб везде надо есть, сходу, каравай, вообще так классно, ребята, мы недооцениваем русских, они обалденные. Ну, главное, чтобы это не была радость белого человека, которого аборигены просто веселят как могут, бусы ему показывают еще. А? Раздражает тебя? Вот мне не понравилось видео. Это ты его еще полностью не видел, это видео. Когда, вот я тебе клянусь, он потом разворачивается, и он прям жует каравай, у него вываливается кусок изо рта там, и он вот такое. А там матушка земля, белая березняка. И прям сидишь, думаешь, что происходит? Вы вообще зачем это делаете? Ну, понятно, мягкая сила, воздействие на американцев, показать им, что мы классные, они нас зря убивают. Да, ну, может, и докажем, действительно, кто знает. Вы не понимаете, это наши троллят иностранцы, пишет Станислав. Ну, остается, Станислав, только на это и надеяться. Нам присуще гостеприимство, а в США принято гонять как шериф Рэмбо. Шериф? Шериф? Что такое? И а если его кулебякой накормить, что с ним будет, пишет Дмитрий. Ой, эти видео знаменитые, когда американцы пробуют борщ. И там, о, как это возможно есть? Ты, и ничего, кроме булочки с котлеткой, в жизни не видевший. Что ты рассказываешь нам? Ты вообще, американцы про еду не имеют права говорить в принципе. Вся нормальная американская еда – это итальянская еда. Правда, правда. Ну, тут все, кто к ним приехал, кто-то приехал, у них был какой-то алкоголь особенный, какие-нибудь ирландцы, ты понимаешь? Кто-то им привез пиццу, пасту, вот это вот все. Они такие, о, ну, разные бандиты приезжали со всего мира. Вот, и привозили еду, привозили напитки, привозили одежду. А что, американцы-то, я не понимаю. Только вот у них есть обалденное видео, попадало-то, барбекю, это их вообще тема, барбекю, барбекю, оу, е, какие-то, значит, бородатые мужики, у них какие-то коптильни огромные абсолютно, и там они готовят поросенка, ну, чтобы вы понимали, поросенок размером с Эндрю Тейта как раз, то есть свинья просто, и вот она запекается, вся свинья, и коптится вся свинья, и они всю эту свинью вокруг нее ходят, ходят, все это на видео снимают, естественно, там вырезки, потому что это все долго не, ну, не, смотреть невозможно будет, то есть это все нарезанное видео, и потом в конце они какие-то шмоты от нее отрезают, килограмма по полтора, прям на какую-то огромную вилку насаживают, откусывают и делают «Оу, oh, yeah!» Вот это «Оу, oh, yeah!» И такие добавляют не «Оу, oh, yeah!» Нет, это другое видео, а «Оу, oh, yeah, yeah, yeah!» И
2: туда этот барбекю соус льют, еще что-то, очень все такое сочное, жирное, огромное, у них бороды вот эти вот все, они какие-то стоят в каких-то шляпах, как будто бы Зизи Топ разъелись, понимаешь, Зизи Топ как будто бы ели только американскую еду, и вот, я думаю, что многие из этих парней уже не с нами, потому что если такую еду постоянно есть, это, конечно, долго не протянешь. Вот. Расскажи подводникам про жареного поросенка, пишет Алдорос. Это что такое? Где посмотреть видео? Не понял, пишет Бон Джови Джон. Слушайте, Бон Джови Джон, есть такая тема, называется интернет. Попробуйте там. 8.30 новости.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4.8.
4: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы.
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
7: Oh my goodness!
6: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
7: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам. После 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
11: Марин, ну куда ты опять собралась?
12: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
13: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
11: Рассказываем по пятницам после 12.
13: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
15: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости.
16: В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
14: для пользы больного, будучи далек от всякого
17: намеренного, неправедного и пагубного.
13: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Право знать», говорит Москва. Повтор лучшего.
0: 8.35, почти 36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте. А что, а мы с вами все обсудили, на самом деле. Все самое главное. Все, приезды все, отъезды, встречи. ПЭФ на фоне... А, вы говорите... Я понял, о чем вы говорите, Евгений. По поводу атак осознанных ВСУ на Санкт-Петербург во время проведения Петербургского экономического форума. Вы об этом говорите. Да, есть такое, есть такое. Естественно, возникает вопрос, а почему и как, и по какой причине, когда разные персонажи западные приезжают в Киев, там все вместе с этими персонажами не горит? Ну, как бы, вопрос открытый, доставим его открытым. Так, чем хуже дела у Украины, тем чаще «патриоты» в кавычках предлагают либо перемирие заключить, либо использовать ядерное оружие, пишет Алекс Поляков. Ну, тут видите, какое дело. Есть предположение, что в какой-то момент Запад перейдет черту и предоставит Украине то самое тактическое ядерное оружие под каким-то соусом, как, под разными, может быть, там, сами изобрели где-нибудь в подвале они якобы и что-то в этом духе. Ну, вы понимаете. Поэтому сторонники этого подхода и вопроса, так скажем, не подхода, а именно вопроса, и ответы на вопросы эти сложные, они считают, что окно возможностей, оно вот такое, какое оно есть, его надо использовать сейчас и использовать максимально, и не ждать. Потому что рано или поздно все равно все придет к тому, что вооружат Украину ядерным оружием под разным соусом. И поэтому нет, не стоит этого ждать. Вот. Правда, есть те, кто говорит, что нет, этого не произойдет. У них тоже есть своя система аргументации. Ну, не знаю, как это произойдет или не произойдет. По поводу того, что из ядерного есть у Украины на самом деле всегда и до этого было. Это атомные электростанции, которые они могут атаковать. Собственно, как те атомные электростанции, которые есть у нас, как те атомные электростанции, которые есть на их территории. То есть для ядерного шантажа этого, ну, более чем достаточно, на самом-то деле. И еще раз всем напоминаю, просто почему-то все об этом забывают, даже в рамках экспертных программ почему-то забывают, когда мы говорим, там, да, абсолютно на военную тематику с людьми, там, в рамках телеэфира. Была же история с тем, что Буданов, экстремист и террорист, который сейчас возглавляет офис Зеленского, якобы, у него был план, который он предлагал, когда еще был главой ГУР, да, он предлагал руководству своему. План заключался в том, чтобы обеспечить, в кавычках, свою безопасность как раз-таки через вот этот ядерный шантаж с атомной электростанциями. Мол, с нами что-то случится, и, значит, атомные электростанции взорваны. И все. Ну, то есть, вот примерно так. Такое прикрытие он придумал себе и всем остальным. Я не исключаю, что они идут по этому пути. Собственно, атака на Запорожскую атомную электростанцию вот недавно была, вы знаете, по машинному залу они там ударили, причем дроном на оптоволокне, естественно, в МАГАТЭ, да, не поняли, откуда дрон прилетел. Невозможно. Как понять, откуда прилетел дрон на оптоволокне? Это же надо просто посмотреть, откуда оптоволокно идет, правильно? Ну, оптоволокно, это ниточка такая, вот, ну, чтобы понятно было, да, вот ниточка. А? Ну, леска, да, леска, вот леска. Вот ее просто нужно посмотреть, с какой стороны леска пришла. Но нет, в МАГАТЭ нет специалистов, которые могут определять по леске, откуда прилетел тот или иной дрон, поэтому, ну, все, вот, непонятно, кто атаковал машинный зал. Значит, по поводу машинного зала и атаки на него. Можете посмотреть схему, как устроена атомная электростанция. Ну, собственно, есть реактор, и возле него есть машинный зал. Реактор, если говорим мы про Запорожскую атомную электростанцию, как он выглядит, это такой сверху кружок, получается. И вот рядом с ним параллелепипед, ну, прямоугольничек, да. И этот прямоугольничек, это и есть машинный зал. Машинный зал отвечает за то, чтобы все хорошо было с реактором. Охлаждение, чтобы работало, все было хорошо. И вот если это охлаждение нарушить, и нарушить настолько основательно, что невозможно будет его никак осуществлять, то это будет приводить к тяжелым последствиям в виде того, что атомный реактор, он начнет перегреваться и плавиться. Ну, почти как автомобиль, да, согласен с тобой. Но он начнет перегреваться и плавиться. Начнет перегреваться и плавиться, начнет слишком много появляться в нем пара. Пар начнет, естественно, давить его. Давить начнет так, что разорвет. Разорвет - это, ну, грубо говоря, взрыв. Взрыв этот на самом деле не ядерный, а паровой. Ну, то есть пар просто разрывает это все и все. И дальше, соответственно, от этого взрыва парового происходит разрушение примерно так, как это произошло на Чернобыльской атомной электростанции. То есть там ядерного взрыва не было, для понимания. Не все это понимают. Там был взрыв вот этого пара, фактически, насколько я это понимаю. И он, естественно, был мощный. Он разворотил вот конкретно реактор. И вот этот вот материал, который находился в самом атомном реакторе, все эти ТВЭЛы и прочее, их просто разбросало по округе. Ну и, соответственно, поскольку оно разбросало, плюс сам реактор в этот момент еще плавился, ну, кто как бы в теме, тот знает, вот это все, пожары и все остальное привело к тому, что выбросы в атмосферу были. То есть вот постоянный вот этот черный дым, есть кадры, которые показывают, как это происходило на Чернобыльской атомной электростанции, весь этот дым, он шел в атмосферу. Собственно, этот дым, это вся гарь, это все разбросанное, оно страшно радиоактивно. А? Ну да, пыль, конечно. Пыль, частички вот эти все, они уходят в атмосферу. И уходят они в атмосферу не так, как они, например, уходят при атомном взрыве далеко и высоко. А они уходят так, что они, ну там, на уровне облаков. Это все. Ну да, и потом дождем это все высыпает. Куда ветерок подул, туда и полетело. И, соответственно, вот там и зона отчуждения, и европейские страны, которые по повышение радиации получили, потому что в их сторону ветерок дул, и обнаружили, что что-то произошло. А произошло все из-за того, что на испытаниях, которые проводились планово на атомном реакторе в Чернобыльской АЭС, были допущены определенные ошибки, которые как раз-таки привели к тому, что атомный реактор, как я понимаю, перегрелся, и вот, собственно, взорвался. Его разорвало вот этим паром. Почему нельзя остановить Запорожскую АЭС, пишет Антон. Хороший вопрос, Антон, и есть ответ на него. Смотрите, какое дело. Для того, чтобы остановить всю атомную электростанцию, требуется несколько лет. Ну, то есть заглушить вообще, чтобы она вообще никак не работала, требуется несколько лет. Почему? Потому что когда ты глушишь реакторы, их все равно нужно охлаждать. То есть тебе все равно нужен один реактор, который будет работать в, как это же правильно охарактеризовать-то, работать в, не функции, а в режиме холодный останов, это называется, если я не ошибаюсь. А? Не в холостую. Он будет обеспечивать охлаждение всех остальных реакторов. Вот. Вот один все равно, это как мне объяснил специалист, который работал с атомными электростанциями, то есть весь смысл в том, что один все равно должен еще работать на свое охлаждение и на охлаждение всего остального. Если ты глушишь все и сразу, то тебе все равно надо это чем-то охлаждать. Они как раз бьют по системе охлаждения, фактически. И это тоже вот интересный такой моментик. Поэтому остановить-то можно, но тебе еще все равно надо это чем-то охлаждать. А для этого тебе нужны вот эти насосы, которые это все прокачивают, они по ним и бьют. Видимо, нет. Видимо, нет. Для этого требуется некоторое время. Несколько лет, мне было сказано. Вот примерно так. Возможно, на разных атомных электростанциях по-разному разные реакторы существуют. Опять же, специалисты, которые нас слушают, могут здесь корректировки свои какие-то внести там посредством эфира. Ну, вот смысл общий я передаю. В Чернобыле всем союзом тушили пожар на АЭС. Люди, тушившие пожар, погибли от радиации. Сейчас, не дай бог, если что-то подобное случится, тоже будут гибнуть люди. Или уже есть роботы, пишет Сергей. Ну, с роботами всегда есть определенные проблемы, когда они работают в рамках, так скажем, тяжелой вот этой вот серьезной радиации. И вы знаете, это описано и в том числе в фильмах, там, художественных, где, конечно же, основной смысл, если это западный фильм, было показать, какой Советский Союз был бесчеловечный. Вот, но если отнести и убрать в сторону эту всю пропаганду дешевую американскую, то некоторые вещи можно, или там британскую, некоторые вещи можно для себя понять. То, что из техники работает в обычных условиях, в условиях серьезной радиации, оно просто не работает. Такие дела. Ну, понимаете, в чем дело? Вы сейчас говорите о том, а как устранять аварии на атомных электростанциях, да, там, если что-то случилось. Во-первых, те реакторы, которые использовались на Чернобыльской АЭС, и их конструктивный недостаток, который привел в том числе к, при неправильном использовании испытаниях, неправильных, с нарушениями, привел к этой катастрофе, этот недостаток, насколько я понимаю, он был исправлен. То есть сам себя реактор там не разгоняет, нет такого. Но мы же не обсуждаем ситуацию нормальную, когда все просто люди работают, да, а мы обсуждаем ситуацию, при которой есть режим, который бьет по атомным электростанциям, ну, то есть, вот, чтобы вы понимали предельно. То есть, это не ситуация, когда ученые что-то не рассчитали, конструктивный дефект какой-то, еще что-то. Нет. Это когда ученые рассчитали, конструктивные дефекты исторически устранены, все нормально, работай, пожалуйста, все будет замечательно. И есть люди, которые берут беспилотник на, ну, как это сказать, на леске на этой, да, ну, то есть на оптоволокне, это выглядит как леска, и бьют. Вот о чем идет разговор. То есть мы имеем фактически дело с терроризмом. Именно в сфере как бы мирного атома. Что должно нас привести к мысли о том, что наши оппоненты не разделяют мирный атом и немирный атом. Атомные электростанции у них это не какой-то мирный атом, отдельно существующий. Это большая ядерная бомба, если так можно выразиться. Почему она не может называться ядерной бомбой в классическом смысле? Потому что ядерного взрыва там не будет. При любых их раскладах ядерного взрыва там не будет. Но там возможен выброс материала в атмосферу. То есть это грязная ядерная бомба. Вот как так это называется. На самом деле она никакая не ядерная. Любая грязная ядерная бомба, она не ядерная. Поэтому придумано вот это слово «грязная». В чем смысл, собственно, ядерного взрыва? Да, и в чем смысл, так скажем, грязной ядерной бомбы? Грязная ядерная бомба, ее смысл заключается в том, чтобы разбросать в атмосферу и везде вокруг материал, который фонит, радиоактивный материал, вот и все. То есть, в принципе, к любой бомбе привязать ядерный материал, который будет заражать все вокруг, взорвать ее, это и есть грязная бомба. Ну, грубо говоря, это невозможно. Ну, возможно, наверное, технически, но это как бы смертеподобно для того, кто это будет делать, руками вот разбросать вот так. Это уже грязная ядерная бомба, да? Соответственно, атомные электростанции используются нашими противниками как элемент ядерного шантажа, но без ядерного взрыва, но как ядерная бомба, поняли, да? В широком смысле, грязная, грязная ядерная бомба. Потому что, на самом деле, грязная ядерная бомба, да, грязная, это, или там атомная бомба, говорят, грязная, это оборот речевой, в основе которого должно быть понимание, что на самом деле термоядерной реакции никакой нет. То есть какие-то атомы там не делятся, ничего не взрывается в этом смысле. А просто разбрасывается, вот ядерный материал заражается, все, что вокруг может быть. Ну, то есть, грубо, бочку с радиоактивным материалом где-то кинуть, чтобы оно разлилось, там, не знаю, рассыпалось, это и уже ядерная, грязная ядерная бомба, так называемая. Но самой вот самого вот этого процесса, когда происходит активация, да, его не существует. Всё. Нам надо тоже начинать бить по их атомным станциям, которые находятся ближе к Западу, пишет Станислав. Понимаете, в чем дело? Все атаки, которые осуществляются со стороны киевского режима, они контролируются ребятами западными. То есть, когда Запад бьет по атомным электростанциям, фактически руками украинцев, они прекрасно понимают, какие риски это несет, в том числе и для их населения. Поэтому это ядерный шантаж не только стороны, на мой взгляд, не только со стороны киевского режима, это ядерный шантаж со стороны Запада. Естественно, это выставляется как, а мы не знаем кто, а мы не знаем где, мы ничего не видим. Ну, то есть МАГАТЭ не может определить, да, как это вообще возможно. Ну, то есть официальный орган при ООН не может определить, откуда леска идет. Ну, это что еще дополнительно нужно сделать? Это на оптоволокне. То есть уже настолько наглые. Дальше я не знаю, как это может выглядеть. Это как какой-то ВСУшник с топором будет пробираться и колотить просто по этому... реактору, молотком он будет, топором, ну что, не понимаем, кто это, не знаем, на нем вот нет достаточно опознавательных знаков, чтобы мы поняли, кто это может быть кто угодно, ну, понимаете, да, то есть я до безумия довожу ситуацию, ну, уже так это и выглядит. Ну да, вот кто-то прибежал, что-то колотит, не понимаем, не знаем, откуда леска идет. Ну все, никак не можем определить. Я вам скажу так, если бы мы ударили дроном по своей же атомной электростанции Запорожской, очень быстро бы в МАГАТЭ увидели, что это мы. И сразу бы об этом сказали. Прям за секунду, нет никаких сомнений, да? Вот в этом можете не сомневаться. Вот. В Чернобыле всем... Да, это было, извините. В следующий раз за ручку приведут, позвонят в дверь, пишет His Shadow. Ну, типа того. Тогда уже не грязная ядерная бомба, а грязная ядерная технология, правильно называть, пишет Супер П. Но она не ядерная на самом деле. Еще раз я подчеркиваю, всегда, когда говорят о грязной ядерной бомбе, и, например, задаются вопросом в эфирах, это меня всегда удивляет, а может ли Украина сделать грязную ядерную бомбу? Да. Любой, у кого есть материал радиоактивный, может сделать грязную ядерную бомбу. В этом-то и прикол. Любой. Вообще, для этого не нужно обладать какими-то сверхтехнологиями. Учитывая, что на территории Украины существуют атомные электростанции, и у них есть материал, ну, радиоактивный, они, конечно, могут сделать грязную ядерную бомбу, да. А вот настоящую, да, чтобы... Там, термояд вот настоящий, они не могут сделать. У них нет для этого способностей. Такие пироги. Вот. А у нас есть. И у нас есть такое оружие, да? Но там смысл термоядерного оружия, я уже говорю сразу термоядерного, чтобы долго не застревать в ядерном, вот сразу про термоядерное говорю. Смысл заключается не в том, чтобы заразить максимально территорию. И я уже это 100 000 раз в эфире говорил, но, опять же, не все понимают. Смысл заключается в том, чтобы максимальный урон нанести. Не ядерный, а сжечь... И взорвать. Ну, а? Правильно. Ну, да. Ну, не поэтому. Называется термоядерный. Смысл заключается в том, чтобы минимальное количество материала, вот этого радиоактивного, максимально отработало для взрыва. То есть, фактически, здесь речь идет о том, что в атмосферу уже практически не попадает ничего, ну, радиоактивного. Почему? Потому что вот эта реакция сама, она отрабатывает весь материал, который там есть, фактически. И чем совершеннее оружие в этом смысле, тем оно лучше отрабатывает. Две бомбы было сброшено на Хиросиму, речь идет о ядерных бомбах, не термоядерных еще, тогда не было термоядерных бомб. Одна была... имплозивного типа, когда обжали со всех сторон, это толстяк со всех сторон специальными, ну так сказать, взрывными устройствами. Там весь смысл был в том, чтобы сжать ядерный материал, находящийся внутри, вот этот ядерный заряд, сжать его одновременно взрывами со всех сторон. Вот. И это было достаточно эффективное оружие с точки зрения того, чтобы отработал почти весь материал. А вторая бомба, она была пушечного типа или артиллерийского типа. Смысл заключается в чем? С одной стороны у тебя есть, и с другой стороны у тебя есть ядерный материал. И ты разгоняешь, ну, как бы, как выстреливаешь одной частью этого материала в другую часть этого материала. И они вот врезаются и отрабатывают там около 3%, если я не ошибаюсь, от всего того материала, который у тебя есть в этой бомбе. То есть 97% на выброс идет. Очень большое заражение местности радиоактивное. Я могу ошибаться в цифрах, опять же, и все специалисты, которые меня слушают, смело поправляйте. В этом смысле, да, вы будете очень полезны для эфира и для всех наших слушателей. То есть это неэффективно с точки зрения того, что ты очень много теряешь вот этого материала впустую, нет взрыва от него. То есть он не отрабатывает. Отрабатывает там какие-то жалкие проценты абсолютно. Вот имплазивно это уже очень хорошо с точки зрения того, что большая часть отрабатывает, поэтому меньше заражения местности и больше разрушения от самого взрыва. То есть отрабатывает весь ядерный материал. Соответственно, какие поражающие элементы? Самое главное. Ну, проникающая радиация, ну, это понятно, свет, это же температура, то есть вот солнце рядом с тобой загорелось, и ты сгорел, к чертовой бабушке, вот, и, как она, невзрывная волна, а по-другому она называется в этом смысле, не помню, как она называется, вот кто мне напомнит, как она правильно называется, тот вообще будет молодец, и вторичные поражающие элементы, то есть когда всякий песок, все остальное, стекло летит, всех режет, бьет, ломает. Один человек в другого летит, останки от него. Ну, вот примерно так. Ударная. Да, ударная волна. И она в две стороны. Сначала, собственно, от взрыва, потом из-за того, что взрыв выжигает часть атмосферы, создается вакуум и схлопывается обратно. То есть раз-два. И это видно по любым кадрам испытания там, ядерного и тем более уж термоядерного оружия. То есть вот стоят деревья, и они сначала в одну сторону, и потом в другую сторону их бьет. Или здание. Его сначала разрушает с одной стороны, это тоже видно, да, в замедленной съемке, когда раз его стало ломать, и потом с другой стороны в него прилетает, оно вообще разваливается. Вот. Представьте, что вот в вас прилетает такая вот ударная волна. Первая и вторая. Поэтому взрывы ядерные и термоядерные производятся в воздухе, потому что как, чем выше ты его производишь, ну, слишком высоко тоже нельзя, да, ну, чем выше ты его производишь, тем больше ты поразишь вот светом, проникающей радиацией, соответственно, температурой и вот этой ударной волной в одну и другую сторону, тем больше объекта ты поразишь. Потому что если ты это взрываешь на земле, тебе начинают мешать здания, тебе начинают мешать все. Все. Если тебе нужно накрыть всех, то ты, конечно, чуть повыше это взрываешь. Почему? Потому что, ну, сами можете себе представить. Вот вы стоите возле здания, вот, на улице стоите, и вам взгляд ваш преграждают разные стены, да? Стены зданий. А если вы подниметесь, не знаю, на 40-й этаж и посмотрите на город, вы увидите, что вот прям прекрасно, город как на ладони. Все, вы видите многие точки, которые вы не будете видеть, когда вы стоите на земле. То же самое и для поражающего фактора, это важно очень. Соответственно, 100-300 метров, вот он взрыв. 100 не так много, на самом деле, 300, наверное, хорошо. Вот. И весь смысл в том, что ты разрушения серьезнейшие производишь, но при этом заражение местности на самом деле минимальное. А вот от грязной, в кавычках, ядерной бомбы, почему говорю в кавычках, потому что не идет самой реакции цепной, все по-другому. Разрушение минимум, именно вот о которых мы говорим, но заражение местности катастрофическое. Ну, то есть на годы, десятилетия, тысячелетия вперед. Все. И поэтому вот есть, например, тот же самый полигон Тотский, да, в Тотском, знаете, Оренбургская область. Там проводились ядерные испытания. Поэтому там можно ходить, например. Ходить, смотреть, где там была воронка, посмотреть по ней, походить. Сейчас не пускают, но раньше можно было. Возили даже детей посмотреть, все. Потому что не фонит. Ну, ничего нет там. А в зоне отчуждения Чернобыльская АЭС, извините. Потому что все это в земле, вся эта мелкая пыль, вся эта грязь, все эти куски. Понятно, крупные куски собирали, но пыль ты же не соберешь, чтобы пылесосить леса, ходить. Ну, вот такие дела. Электроника еще вся горит. Да, и еще электроника горит, забыл совсем сказать. Я сочинил анекдот. Идет Зеленский с командой по одной из улиц Киева, а все встречные шарахаются в стороны и разбегаются. А что это они, спрашивает Зеленский? Так ведь вы центр принятия решений, пишет Андрес. Смешно, смешно, да. Ядерный взрыв — это распад ядерного урана или плутония. Термоядерное — это слияние ядер водорода, как на Солнце, пишет Дмитрий. Ну, типа того. В Фукусиме все фонит, пишет Конь-Огонь. Да, потому что это, опять же, речь идет о разрушении атомной электростанции в результате внешнего воздействия. То есть самого взрыва нет, как такового ядерного, термоядерного уж тем более, его нет. А вот кусочки разбросало, где-то что-то проплавилось, оно попало в океан. Я про Фукусиму не могу слишком много говорить, в том смысле, что я просто не так сильно погружен в то, как разрушалась Фукусима. Но, насколько я понимаю, она была разрушена в рамках внешнего воздействия, там, цунами, что-то такое, землетрясение. Что-то у них там не хватило. Из того, что они запланировали, чтобы это было надежным. Так, а почему Бог это все допускает, пишет Игорь. А почему Бог это не должен допускать? Смотрите, Господь наделил нас очень важной вещью, или вещью, свойством, свободой воли, свободой выбора, дорогие друзья. Каждый из нас имеет право выбирать, быть ему с Господом или быть ему не с Господом. Ну, то есть, быть ему добром или быть ему злом. Все. Господь не управляет нашей волей в этом смысле. Мы не марионетки. Мы люди. Мы в этом смысле... Они и говорят, что вот человек подобен Богу. Человек имеет возможность выбирать добро и зло. Выбрать Господа или выбрать сатану. Все. У него есть такая возможность. Мы сами творцы своего, так сказать, счастья и несчастья. Поэтому, когда вы говорите, почему Господь это все допускает? Господь разрешает нам обладать свободой воли. Иначе мы бы с вами были марионетками. Все. И что это такое? Ну, марионетками неприятно быть. То есть, если говорить о настоящей демократии, то, конечно, Господь нам даровал эту демократию. Свободу воли, свободу выбора, народовластия. Все, сами вперед, ребята, стройте этот мир. И с надеждой на то, что мы выберем именно Господа в этом сражении добра и зла. 9.00 новости.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
19: 8:06.
20: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.

0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
1: России. Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция. Это» Иван Стародубцев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
5: «Говорит Москва».
3: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
6: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 9:07, среда, июнь, день третий. Радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Четыре балла пробки в Москве, 18 градусов, ощущается как 16. Геннадий говорит, а как действует водородная бомба, почему ими не пользуемся? Ну, потому что это оружие судного дня, очень мощные. И, кстати, от них, все-таки говорят, от водородных бомб, а выбросов куда больше, чем от, ну, простых ядерных бомб. Грубо говоря, на самом деле и та ядерная. Ну, просто здесь еще термо добавляют. Есть там отличия. У ядерных бомб есть определенный предел по мощности, вот, у классических, вот, типа как у Хиросимы и Нагасаки, вот, там в килотоннах это все. У водородных предела фактически нет, и речь о мегатоннах, вот эти вот страшные взрывы вообще все. Самый крутой водородный взрыв, да, или

0: Термоядерные бомбы – это наш взрыв на новой земле. Царь-бомба, по-моему, 58 мегатонн, если не ошибаюсь, было. Вот. Говорят, что хотели 100, но потом подумали, что это может там расколоть Землю или с орбиты. Ну, в общем, поэтому 58. Говорят, взрывная волна трижды обошла Землю. Ну, ударная. Но опять же, взрыв-то был воздушный, то есть если бы он был наземный, наверное, бы и, может, и раскололо бы чего-нибудь. Там много чего интересного. Поэтому основное отличие ядерной и термоядерной бомбы заключается, собственно, в том, что, во-первых, вторая мощнее, а сам принцип, так скажем, того, как она начинает работать. Для ядерной бомбы, обычной, вот о которой мы говорили, имплозивного типа, когда взрыв происходит внутрь и сжимает, да, вот этот ядерный материал, используется обычная взрывчатка, грубо говоря. Ну, взрывчатка, как она есть. Вот. А здесь обжимается уже материал другими ядерными взрывами, если так можно сказать, другим ядерным взрывом. То есть для того, чтобы пошла та самая термоядерная реакция, нужно обжать материал ядерным взрывом. То есть ты не можешь изобрести термоядерную бомбу, пока ты не изобрел ядерную бомбу. Ну, обычную, да? Вот, ну, ты не можешь. И дальше будет уже совсем сложно. Почему? Потому что если говорим о ядерной бомбе, это деление ядер, а термоядерная это синтез. То есть наоборот. И понять это совершенно невозможно гуманитарными мозгами. Это уже будут вам рассказывать специалисты. Вы будете с ними отдельно разговаривать по этому поводу. Но смысл заключается именно в том, что уже обжимается это все ядерным взрывом. Грубо говоря, для того, чтобы термоядерная бомба сработала, тебе нужно иметь возможность создать ядерную бомбу обычную, базовую, где-то 5 килотонн. Но Хиросима и Нагасаки, не вспомню точно, там 15-20, по-моему, килотонн там было. Вот тебе 5-килотонное ядерное взрывное устройство нужно создать сначала, для того, чтобы им обжать уже другой материал, там сложное название какое-то там, литий-6, что-то вот в таком духе. Вот, для того, чтобы это обжать, и пошла термоядерная реакция. Вот примерно так. Да, не, пишет Зурита, что не... Хрущев сказал, не будем мощнее делать, а то сами себе можем окна побить, пишет Родион. Это по поводу, видимо, царь-бомбы. Посмотри, крупнокалиберный переполох на эту тему. Подробно все рассказано, пишет Евгений. Много кем это подробно рассказано. Естественно, есть специальная документалистика по этому поводу. Крупнокалиберный переполох знаю, лично знаком, встречались в рамках эфиров. Сейчас много делают люди этого материала. На самом деле, можно... просто прочитать это в энциклопедии. Ну, то есть, кто-то любит больше видеоформат, когда ему рассказывают с картинками, кто-то больше любит читать. Вот. И все это написано, описано, объяснено по много раз. Поэтому, если вас заинтересовала эта тема, а я, например, выступил как некий триггер, назовем это, да, ну, как человек, который вас сподвиг это изучить, вот у вас есть все возможности для того, чтобы открыть для себя дивный мир документального кино и там, энциклопедических статей, и не только, вот, и художественных фильмов на эту тематику.
1: Это же оборудование нужно.
0: А?
1: Оборудование, большой завод.
0: Оборудование? Конечно. Вообще, в целом, для того, чтобы обогатить до определенных степеней тот самый ядерный материал, тебе нужны крупные заводы и все остальное, и это очень хорошо отслеживается, это просто так не найдешь, это все стоит денег. И так далее. Сегодня, на самом деле, интересная еще статистика такая, может быть, кого-то заинтересует. Есть же понимание, сколько потратили американцы на создание ядерной бомбы. Там речь идет о миллиардах долларов в тогдашнем исчислении. То есть сегодня миллиарды долларов, и тогда это разные миллиарды долларов, мы должны понимать. Потому что, как ни крути, инфляция, она присутствует везде. И, кстати, половину от той суммы денег, которую они потратили на создание ядерной бомбы, американцы потратили на тот самый взрыватель имплозивного типа. Да, потому что сделать ядерную бомбу пушечного типа не так сложно, и даже не проводились испытания, они уже проводились натурно, то есть уже на город просто сбросили, и все. Вот, я не помню, на кого что сбрасывали из Хиросимы и Нагасаки, ну, грубо говоря, представим себе, что на Хиросиму сбросили толстяка, то есть имплозивную, и вот здесь проведены были испытания заранее этих взрывателей, то есть испытания, которые проводились Оппенгеймером вот там в Неваде, да, они были направлены на то, чтобы сработают или не сработают вот правильно эти взрыватели. Смогут ли они этими взрывателями обжать равномерно ядерный заряд, и что из этого получится? Получилось. Это испытание носит название «Тринити». Собственно, по-моему, даже публиковались кадры, видео, можно посмотреть, документальные есть по этому поводу. Там собирались высокопоставленные люди, сидели в бункерах, смотрели, как это все взрывается. Сам Оппенгеймер там был и все остальные. А испытания ядерной бомбы пушечного типа даже и не проводили, потому что, а что тут испытывать, точно сработает, 100%. Вне всяких сомнений. Но, опять же, минус ее заключается в том, что далеко не весь материал отрабатывает. Там какая-то малая часть, соответственно, эффективность не такая высокая. Много приходится тратить, а этот материал, обогащенный, особенно тогда, это вообще сложно, его долго добывать, это, ну, большая проблема, то есть обогащать долго. Зачем эта информация? Готовимся, пишет Гзар. Да нет, ну к чему тут готовиться? Я не понимаю, мы всегда готовы, во-первых. Мы как-то отдельно не готовимся ни к чему. Просто вот заговорили на эту тему, заговорили о ядерном шантаже со стороны ВСУ и тех, кто стоит за киевским режимом. Заговорили о том, что они атакуют Запорожскую атомную электростанцию беспилотниками на оптоволокне. И заговорили о том, что такое ядерная бомба, что такое, в кавычках, грязная ядерная бомба. На самом деле она не ядерная, а просто разбрасывание материала радиоактивного в среде, поэтому любая атомная электростанция, которую ты, например, разворотишь каким-то взрывом, это грязная ядерная бомба фактически. То есть вот взять и массированный удар по атомной электростанции нанести, вот, и все там разнесет на многие километры вокруг. Это будет грязная ядерная бомба. Фактически. Вот. И пошел разговор про термоядерную бомбу, и в некотором смысле мы простым бытовым языком попытались друг другу объяснить, а в чем отличие ядерной и термоядерной. Главное в мощности, и главное понимать, что термоядерной бомбы у тебя никогда не будет, если у тебя нет ядерной бомбы. Это как бы известный факт. Водородная — это и есть термоядерная. Это она и есть. Она называется термоядерная, она называется водородная, как угодно можете ее называть. Вот. Доброе утро, Алексей. Доброе утро, Артур. И вам тоже. Бог дал нам заповеди, а мы нарушаем их, и поэтому зло распространяется, пишет москвичка. Ну да. Заговорили мы, естественно, о Боге в момент, когда говорили о всяких разных страшных видах вооружений, что тоже абсолютно четко и понятно, почему мы заговорили об этом, потому что так или иначе возникают эти вопросы. И вот один из слушателей говорит, а как же так вот попустил Господь, что так, такое творится на земле? А я вам еще раз говорю, что мы наделены свободой воли. Вот Господь нас наделил свободой воли. Мы имеем право выбирать. А выбирать мы имеем право, если говорить исходя из вот этой философии, да, и религиозного понимания мира, между добром и злом. А добро и зло в религиозном понимании мира очень понятное, да, то есть дословно описанное. Господь – это добро, а то, что противостоит ему, это зло, то, что от него отреклось. То есть тот же самый сатана, все эти падшие ангелы и все остальные – это то, что отреклось от Господа. Те его создания, ну, это не человеческие сущности, естественно, люди как бы ниже, но тем не менее, те его создания, которые пошли путем зла, они тоже были наделены свободой воли. Ангелы там и так далее, они были наделены свободой выбора. Либо им быть с Господом, либо отречься. И те, которые отреклись, они стали вот этими темными сущностями. Ну, страшными. И они, естественно, заманивают на свою сторону и простых людей. Вот, вас. Но вы тоже, подобно ангелам и всем остальным, да, кого Господь наделил свободой воли, наделены ей. Вы не марионетки. В цивилизации Китая и Индии этого понимания нет, пишет Зурита. Возможно, не проводил этого сравнения. Линкор, который вез бомбы в Японию, на обратном пути затонул, погибло 80% экипажа, а потом 80% от оставшихся съели акулы. Считается, это был самый крупный пир акул, и что это карма, пишет Гермошлем. Не знал об этом, поинтересуюсь, спасибо большое. Так, так. Я вижу, что у нас Телеграм прям лег, у тех, кто пишет сообщения в Телеграм, поэтому призываю вас, ну, я давно уже призываю, активнее писать в Макс. У нас есть специальный бот в Макс, говорит МСК-бот. Найти выход на него можно через наш сайт, говорит Москва, и там есть такая функция сообщения в эфир. Мы по образу и подобию созданы. Если мы выбираем зло, значит, мы мятежники против замысла Бога, а Бог не Дед Мороз, пишет дело техники. Да, а Дед Мороз это вообще вроде как Святой Николай. Ну, тут Санта-Клаус. А Санта-Клаус вроде как Святой Николай. А Святой Николай, ну, вы сами знаете. Ни за что Макс не установлю, пишет His Shadow через Макс. Да, понял. Как лег, так и встал, пишет Смирнов. Ничего он не лег, пишет Александр. Норм работает. У кого-то работает, Александр, а у вас, вот, например. А у кого-то, ну, я вижу, что как бы сложности возникают. Единство и борьба противоположностей, пишет Зурита. Тоже философская вполне себе категория. Так, что мы еще с вами хотели бы сегодня обсудить? В Эстонии в ночь на среду была объявлена воздушная угроза в 6 уездах. Ну, смешно, что у них уезды. Вот, но для понимания, это не мы атакуем Эстонию. Эстонию систематически атакуют ВСУ своими беспилотниками, которые, собственно, там в Эстонии, в Литве и в Латвии падают. Обвиняют в этом нас. Да, европейцы обвиняют в этом нас, и, собственно, сами эстонцы, латыши и литовцы тоже обвиняют в этом нас. Якобы мы направляем украинские беспилотники на их территорию. Тот факт, что эти беспилотники летят сквозь территорию этих прибалтийских стран, не имеет никакого значения для их пропаганды. Вот. Они как бы говорят, а пускай они летят в сторону России. Мы говорим, а они летят по вашей территории, значит, вы предоставляете территорию. Они говорят, а мы не предоставляем территорию, мы даже один беспилотник сбили. Мы говорим, а что же другие не сбиваете? А они говорят, а мы не можем, нет у нас сил никаких средств для того, чтобы сбивать эти беспилотники. Все эти беспилотники созданы и куплены, и продолжают покупаться и создаваться на деньги Евросоюза. То есть вот такая вот интересная вещь. То есть хитрую схему придумали европейцы с небом Прибалтики, когда объявляется, что прибалты не дают это небо под проход беспилотников украинских, на самом деле дают. Но заявляется, что не дают, но просто не могут их сбить. Это дает им возможность говорить нам, что они вообще против этих беспилотников, да, которые летают над их пространством, и поэтому мы не можем считать их стороной конфликта в полной мере. И, соответственно, не можем наносить удары по там, Эстонии, Латвии, Литве, и, соответственно, не можем сбивать в их небе эти беспилотники. И таким образом они осуществляют атаки на Санкт-Петербург, например. Да? Через Польшу, Литву, Латвию и Эстонию. Украинские беспилотники летят, а они вот, ну, не можем сбить, нет у нас средств, понимаешь? Нас это очень сильно беспокоит, они говорят, нас это все не устраивает, это вообще все неправильно, но ничего сделать не можем. На самом деле, конечно же, могут, это очевидно, достаточно одного звонка из Брюсселя, и Украина перестанет использовать воздушное пространство над Прибалтикой. Но это хитрая схема. Вот. Ее основную суть я вам описал сейчас. Так, это старшеклассники курили, а я рядом просто стоял, пишет Владимир Бонд. Да-да-да, из этого примерно объяснение. Здравствуйте, наконец-то вас нашла, пишет Виктория. Прекрасно, рад приветствовать вас. У 404 сейчас инициатива на фронте, задается вопросом Анна. Нет инициативы у 404 на фронте сейчас, нет. Инициатива на фронте сейчас у нас. В частности, например, по последним сообщениям, которые у меня есть из открытых источников, из общения с экспертами и, соответственно, бойцами, которые находятся на этом направлении, мы заняли высокую застройку, да, в Константиновке. Собственно, никто не ожидал, что мы так быстро ее возьмем, и она будет... Нормально, ничего не надо закрывать. Вот, кто-то куда-то с мигалками едет. Так вот, предполагалось, что этот конкретно район с высокой застройкой, он будет удерживаться ВСУ до последнего, и это будет их там последний бастион, который, естественно, в определенный момент будет освобожден от присутствия ВСУ. А получилось наоборот. Мы как раз-таки высотную застройку забрали. И, соответственно, мы теперь контролируем, если так можно выразиться, городские высоты. Значит, дело с Константиновкой в широком смысле этого слова решено. Вот так. Это то, что говорят те эксперты, которые наблюдают эту ситуацию и делают из нее выводы. Вот вчера мы, например, разговаривали в рамках эфира с Алексеем Рамом по этому поводу. «Почему не читаете сообщения?» — пишет Николай. Николай, вся моя программа построена на том, что я читаю сообщения. Другое дело, что мне на сообщения еще нужно отвечать, это занимает определенное время, и в этом есть сложность. Поэтому я могу какие-то сообщения не увидеть и так далее. Николай, не будьте таким обидчивым и, самое главное, эгоистичным. «Киев разбомбили вчера. Что думаете, будет ли ответ от страны 404?» — пишет Олег. Здесь важно понимать, что то, что мы вчера отработали по Киеву, это как раз наш ответ на их выпады, да? Это так и формулируется в сообщениях Министерства обороны Российской Федерации по этому поводу. В ответ на такие-то действия были осуществлены такие-то удары, цели поражены. Соответственно, не ответ Киева будет или не будет, а будет ли новая атака со стороны Киева. Значит, ответ мой короткий на ваш вопрос, чуть-чуть переформулированный мной. Да, конечно, они будут атаковать и дальше. Да, конечно. Не для того их накачивают оружием, не для того им всячески и по всем фронтам помогают, не для того на них работает западная разведка, не для того заводы строятся и построены уже в Европе, которые называются украинскими, на самом деле мы прекрасно понимаем, что это не так. Вот не для того, чтобы вдруг в определенный момент перестать. Нет, они будут нас атаковать. Атаковать всеми доступными им способами, методами, всем доступными видами вооружения они нас будут атаковать. Это надо понять и как бы базово, и по-другому даже не мыслить. А почему Песков сказал, что война может закончиться хоть завтра, или это уже все не нужно? Демилитаризация и денацификация, пишет Николай. Итак, Николай, вы же задаете вопрос, но при этом не продолжаете саму фразу Дмитрия Пескова. Значит, фраза Дмитрия Пескова звучала следующим образом. Война может закончиться хоть завтра, или там сегодня, или в этом году, если Зеленский выведет свои войска с территории Донбасса. И не война, он сказал, а военная операция, насколько я понимаю, да? Ну, вот конкретно специальная военная операция будет закончена. Ну, во-первых, мы можем продолжать мысль Дмитрия Пескова или дальше помыслить сами. Ну, эта специальная военная операция может закончиться. Но если не успокоится Киев и будет атаковать нас, несмотря на то, что он вывел свои войска с территории Донбасса, может начаться новая военная операция. Правильно? Правильно. То есть, естественно, вывод войск с территории Донбасса, то есть с наших конституционных территорий, и не только Донбасс, там еще Запорожье и Херсон, предполагают, что Зеленский и его режим должны принять наши условия. Ну вот, в том числе, конечно, и другие тоже условия. Ну, это очевидно. Потому что если он выводит войска и при этом не принимает других условий и продолжает нас атаковать, мы вынуждены будем наступать. Ну, а как нам еще действовать? Очевидно. Не выведет, пишет Нигматуллин. Конечно, не выведет. Я, позвольте, не буду дочитывать до конца сообщения. Не выведет. Не выведет. Я с вами согласен. Все. В качестве наказания украинскому режиму я бы добавил публичную порку. Это у них традиция, пишет Владимир. Ну, было бы здорово, конечно. Ничего не нужно подождать. Северокорейцы приедут, помогут. И монголы тоже. Вообще молчу про китайцев, пишет Конь-Огонь. Не совсем понимаю, о чем вы говорите сейчас, в данный момент конкретно. Про Северную Корею понимаю, о чем вы говорите. И их помощь очевидна на фронте, когда они помогали нам освобождать нашу Курскую область, да, ту часть приграничья, которую заняли враги. Спасибо им огромное, нашим соратникам из Северной Кореи, за то, что они сделали. Вот так на самом деле и выглядит реальная помощь, а не всякие разные интересные слова и обещания. Мне кажется, военные цели пора атаковать днем, когда там находятся специалисты-управленцы. Мне кажется, основная ценность это именно в специалистах, а не в зданиях, и, соответственно, урон ощутимый будет, пишет Хекел. Понимаю, о чем вы говорите. С другой стороны, любые цели атаковать днем сложнее, чем ночью. Это тоже специфический момент, о котором, наверное, нужно нам с вами тоже как бы поговорить и сказать об этом. Любые те же самые дроны, особенно тихоходные дроны, герани, вы сами понимаете, их видно глазами. То есть и ракеты крылатые видно глазами, они не так быстро летят, там до 1000 км в час, на самом деле, скорость. То есть она невысокая скорость у крылатой ракеты. Там ее прелесть в том, что она может лететь далеко, с огибанием рельефа местности, но на невысокой скорости. Вот. Высокая скорость там, у баллистики, да, которая фактически падает с неба. И, собственно, вот баллистику и трудно поэтому перехватывать. Другие виды вооружений, чем меньше видно, тем лучше. Помимо обнаружений там, через ну, радиолокационного обнаружения, такое, да, вот, частотного, вот этого, радиочастотного, как это правильно сказать, есть еще и визуальное обнаружение. То есть ты видишь, что летит дрон, да, и ты там сообщаешь кому-то еще что-то. Ну, вы сами понимаете. Соответственно, дневные удары, они сложнее с точки зрения того, чтобы сохранить наибольшее количество дронов, которые подлетят к точке назначенной. Просто потому, что их не видно. Уже как бы наблюдение визуальное отсутствует фактически. Да нет, не народ спит в это время. То есть, ты же понимаешь, народ-то, может, и спит. Имеется в виду те, кто имеют возможность сбивать дроны, да? То есть, они там, в кавычках, я просто не хочу говорить фразу «несут службу», а применительно к ВСУ, да? Ну, так скажем, они находятся на посту. Давай так скажем. А вот. Ночью ты не можешь фиксировать глазами, где что. Вот. Поэтому ночные удары с точки зрения, как я понимаю, применения разнообразных видов вооружения, не быстрых, вот, дозвуковых и уж точно не гиперзвуковых, это гораздо более выгодное время для того, чтобы наносить удары по инфраструктуре вражеской, если мы говорим о точных ударах. Если нас не волнует точность ударов, и мы просто накрываем там районы какие-то, нам все равно куда прилетит, тогда, конечно, можно там и днем, что-то они там собьют, оно все равно упадет на город, и все равно будут потери, и все равно там и так далее. Но наша цель заключается в том, чтобы поразить конкретику, необходимую для того, чтобы ослабить ВСУ и их производственные мощности и поддержку ВСУ на фронте. В частности, там, где разворачиваются сегодня самые активные боевые действия, ну, это Донбасс. Как я понимаю. Возможно, я ошибаюсь в каких-то своих измышлениях. Вы всегда можете... Вы наделены свободой воли. Сам Господь вас наделил свободой воли. Вы можете спорить со мной, пожалуйста. Есть для этого все инструменты. Сейчас новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: А вы говорите «мили».
8: Я его что?
7: Тоже мне «мили».
8: Рекламирую.
7: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все, дорогие друзья, и мы продолжаем беседовать. Вчера на вашем радио говорили, что наши удары по Киеву малозначительны для ослабления ВСУ, так как все основные производства уже в ЕС, на территории Украины лишь склады и мелкие сборочные цеха, пишет Николай. Ну, тут надо понять, кто говорил, почему говорил. Я вот, например, вчера видел интересное высказывание Михаила Ходоренко, военного обозревателя, с которым я не раз общался тут лично, и он говорит в очередной раз простую, понятную, азбучную вещь, да? Только усилением огневого воздействия на все объекты на территории Украины мы можем добиться результата, да, лучшего. То есть усиление воздействия на все объекты на территории Украины. Все. Поэтому, когда говорят, ой, это зря, это ни к чему не приводит, приводит, приводит. Не надо воздействовать. Вот. Потому что если исходить из того, что вот оно в Европе, а на Украине там ничего нет, а ну все, у нас закончились, значит, цели, нам некуда бить, понимаешь? Есть куда бить, полно целей. Пожалуйста, определять и бить по ним смело, с хорошим настроением, брать и уничтожать. Все, что нужно уничтожить для того, чтобы ослабить противника на поле боя. Вот. Сами слушатели говорили, сами спрашивают, пишет Риск. А, сами слушатели так говорили? Я понял. Вот Николай сказал, вчера на вашем радио говорили. Я и говорю, надо понять, кто говорил всегда. Может быть, это эксперт какой-то говорил. Возможно, у него действительно такое мнение, и оно основывается на определенном видении ситуации. Всегда хотелось бы понять источник. А так на нашем радио все говорят. И мы говорим, и вы говорите, и специалисты узкопрофильные говорят, и специалисты узкопрофильные друг с другом спорят. Поэтому эксперт говорил, пишет Николай. Какой эксперт? Кто говорил? Ну, я понимаю, что, Николай, я звучу сейчас как человек, который докапывается. Ну, это правда очень важно. Потому что я с экспертами общаюсь каждый день. Опять же, именно в рамках телеэфира, да, это происходит. И бывает такое, что они говорят совершенно противоположные вещи. Вот. Так. Какие-то пустые сообщения идут. Ну, то есть, ну, ничего не написано у людей. Хорошо бы цитату, да, хорошо бы и цитату, конечно, если уж прям совсем было бы прекрасно для себя понять. Так, по поводу Макса, я абсолютно не против нашего мессенджера, пишет Константин. Ну да, так оно обычно сообщения все и начинаются от тех, кто не против нашего мессенджера, что я абсолютно не против. Так, хорошо. Даже сам установил его и себе, и супруге, как только... Но стал свидетелем нескольких неприятных случаев. В декабре был в командировке, вечером было праздничное, видимо, мероприятие, закончилось оно поздно, вернулись в гостиницу, поговорил с женой по видеозвонку Макс и лег спать, а утром, когда проснулся, был в стадии развода. Так как супруга меняла ребенку ночью памперсы, увидела, что я онлайн в 6 утра. Товарищ майор, вы хоть выходите из чата? PS, конечно, я все удалил, и все закончилось благополучно, у меня нет грехов. Я не женат, что-то такое, не понимаю. Константин, ну давайте будем откровенны. При помощи обсуждения вопроса несовершенства Макса, товарища майора, и радиостанции «Говорит Москва» доказывает, что в 6 часов утра вы спали на самом деле и не заходили в Макс, это, конечно, интересно. И да, так и было. Вот. В спорах рождается истина, такая цитата, пишет Зурита. А я думаю, что истина, она всегда одна, и ни в каких спорах она не рождается. Вот. В Боге. Военный эксперт предложил изменить концепцию ударов по украинским объектам. Необходимо атаковать центры управления СБУ и главное управление разведки. Так, такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. Так, подождите. Евразийская интеграция, развитие ШОС. То есть это не военный эксперт все-таки, нет? Или Владимир Евсеев? Я, может быть, ошибаюсь. Основные серьезные производства сейчас вынесены с территории Украины. БПЛА производится в европейских странах. Мы никак не можем помешать нанесению таких ударов. Есть только не уничтожая их склады. Здесь правильно. Склады можно уничтожать, но вместо них другие создадут. Мы можем вынести энергетику на какое-то время. Это можно зафиксировать, но это восстановится. Интересно. Так, я давайте до конца дочитаю. Это было бы критично в зимнее время. Удары по объектам ОПК не то что бессмысленны. Развертывание производства на Западе снижает результативность любых ударов, потому что многое производится не там. Может быть, пора менять концепцию, носить удары не по объектам, которые не столь важны для ВСУ, а, например, по местам управления СБУ, главного управления разведки, которые реально влияют на ситуацию на поле боя. Но, что могу сказать? Все-таки титр, да, Владимира Евсеева говорит о том, что он заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС, Институт стран СНГ. Может быть, действительно правильно говорить, что он военный эксперт, а может быть, все-таки здесь речь идет о другом анализе. Хорошо, по пунктам, вынесены ли БПЛА с территории Украины производство. Некоторые, да, но не все. БПЛА производится в европейских странах. Абсолютная правда, но также эти БПЛА нужно доставить. Некоторые из них отверточной сборкой собираются на Украине. Это тоже важный момент. Мы никак не можем помешать нанесению таких ударов, если только не уничтожая их склады. Конечно же, есть способы помешать нанесению таких ударов, еще при помощи систем ПВО. И да, действительно, нужно уничтожать места скопления этих беспилотников. Дальше. Мы можем вывести энергетику на какое-то время. Это можно зафиксировать, но это восстановится. Не совсем так. На самом деле, если вынести энергетику основательно украинскую, подчистую, она не восстановится. Более того, энергетические мощности Украины, да, вот, собственно, производящие мощности, они падают, есть статистика по этому поводу, упали они очень серьезно. То есть они, конечно, восстанавливают некоторые вещи, но при этом в итоге генерация энергии у них падает. Год от года, и упала она уже очень серьезно. Другое дело, что хотим ли мы оставить всю Украину без энергетики вовсе? Это большой вопрос, и вопрос это уже политический. То есть речь идет не о том, что мы не можем этого сделать, а речь идет о том, что мы сознательно этого не делаем. Почему это может быть, почему это может быть не делается? Потому что вынесение определенных энергетических мощностей, то есть уничтожение их, приводит к гуманитарному кризису и коллапсу, гуманитарному именно, а как раз-таки не военному. О чем это я говорю? В больницах, например, люди, дети, старики, еще кто-то. Кто-то на ЭВЛ, кто-то еще где-то. Да, вода в кране и все остальное. То есть, если мы решаем вынести всю энергетику украинскую, мы должны понять, что у нас будут, не у нас, а у них, будут некоторые города, которые превратятся, в каменные джунгли вообще. И в каменной джунгли они превратятся не для ВСУ, потому что ВСУ, они на фронте находятся, да? Они в каменной джунгли превратятся для вот широких слоев населения. То есть это будет серьезнейшая гуманитарная катастрофа с теми самыми последствиями, которые мы, насколько я понимаю, пытаемся обходить. По той простой причине, что мы говорим, что на Украине те люди, которых мы освобождаем. Правильно? Соответственно, бить по мирному населению, и я не имею в виду то мирное население, которое на самом деле не мирное, а то население, которое действительно мирное и не имеет отношения к военным действиям, это вот не наши методы, когда говорят про наши методы и не наши методы. Соответственно, выносить нужно именно то, что обеспечивает ВСУ. И это, насколько я понимаю, и выносится. При необходимости вынести всю энергетику, и это можно сделать, и они ничего не восстановят. Это будет невозможно сделать. Понимаете, да? Значит, вот этот очень спорный момент, это заявление. Дальше. Это было бы критично в зимнее время. Это и в летнее время тоже критично. Когда нет энергетики. Это критично в любое время. Так, удары по объектам ОПК не то что бессмысленны. Развертывание производства на Западе снижает результативность любых ударов. Конечно, снижает. Здесь споров нет, мы это все знаем, прекрасно об этом говорим. Может быть, пора менять концепцию, носить удары не по объектам, которые не столь важны для ВСУ, а, например, по местам управления СБУ. Значит, по местам управления СБУ, насколько мне известно, удары наносятся, и главное управление разведки. Собственно, тот удар, который который осуществлялся недавно, в том числе и с применением орешника, орешник по Белой Церкви наносил удары, там еще был удар по, как этому, району Рыбальское, это называется, Рыбальский, Рыбальское, там такая, как объясняется, промзона и плюс объекты как раз-таки ГУР-МО Украины. То есть удары наносятся. Другое дело, что нужно тоже понимать, что ГУР-МО Украины, они не сидят, как это сказать, на поверхности, они сидят в хорошо защищенных подземных объектах. А вот так вот в здании пребывать они не будут, они прячутся. Соответственно, удары нужно наносить чем-то, что пробивает эту историю. Вот удары, которые мы нанесли, как сказала украинская пропаганда, по гаражам, в Белой Церкви, да, так называется этот район, на самом деле были нанесены, насколько я понимаю, из слов наших экспертов, по углубленным объектам, где как раз-таки находятся всякие разные персонажи, отвечающие за управление, в том числе и ВСУ. Собственно, если мы вдруг думаем, что мы не наносим удары по объектам ГУР или там ВСУ, потому что мы этого не хотим, это большая ошибка. Другое дело, что эти объекты, они ну, разнесены, они спрятаны, они сами объекты, которые ходят по этим объектам, ну, допустим, условный Буданов или там кто на его месте, да, они перемещаются, у них есть система предупреждения о ракетной атаке, у них есть ну, разведка, которая на них работает, западная в полной мере, и, соответственно, они, исходя из этого, прячутся, перебегают с места на место и все остальное. И получается, что основной смысл заключается не в том, чтобы поймать конкретного Буданова или Зеленского в точке какой-то и его уничтожить, тем более, что управление фактически осуществляется извне. А смысл заключается в том, чтобы вывести из строя ту управляющую инфраструктуру, которая находится на территории Украины, как раз-таки в этих углубленных объектах, в каких-то промзонах, где-то спрятанные и так далее. Чем, собственно, насколько я понимаю, наши вооруженные силы сейчас и занимаются. Поэтому, когда мы говорим, нет смысла по этому бить, давайте лучше бить по этому. Во-первых, удары по этому уже наносятся. Во-вторых, надо понимать, что это тоже не стоящее... Ну, то есть, вы поймите, Буданов или там Зеленский – это не Али Хаменеи, который будет сидеть в здании, находящемся в определенной конкретной точке, в своей резиденции, так называемой, и ждать смерти. Нет, все по-другому. Это не мученики, и я никакую мученическую смерть ни Буданов, ни Зеленский не собираются принимать. Они не будут сидеть и ждать, когда по ним там какая-то ракета или бомба прилетит. Они постоянно перемещаются, постоянно, соответственно, информируются, и их охраняют, в том числе, кстати, британцы охраняют их, и перевозят их с места на место, прячут везде, где только можно спрятать. Вот. То есть солнечная энергия и ветрогенераторы, вот они и могут пользоваться. Так есть солнечная энергия и ветрогенераторы, вот они могут этим пользоваться, пишет Александр. Ну, есть еще и не ветрогенераторы, есть дизель-генераторы, много чего еще интересного есть. И связь, которую ты нарушаешь, например, ну, вот есть объект какой-то сложный, да, и ты-то нам нарушил связь, всю инфраструктуру разбил, все равно у них связь может обеспечиваться теми же самыми старлинками через спутники. И много чего вообще интересного там может быть. Поэтому я полагаю, что сейчас, конечно, любой из тех экспертов, который говорит о том, что там необходимо бить по этим объектам, а не по этим объектам, он немножко находится в определенном заблуждении. Потому что удары-то наносятся по всем объектам. Другое дело, что массированность этих ударов должна возрасти. Собственно, о чем говорит Ходоренок. И по этим, и по тем, и везде. Вот максимум, сколько можно, уничтожить все надо уничтожать это. По энергетике отдельный вопрос, вот я говорю, есть проблема гуманитарного кризиса. То есть можно было, например, зимой вынести всю энергетику украинскую, чтобы там замерзли, допустим, сотни тысяч людей. Просто замерзли, умерли голодной смертью, замерзли к чертовой бабушке. Да, можно? Можно. Такое решение не принимается. Это военно-политическое решение. Оно на политическом уровне не принимается. Все. То есть убить миллионы там, или там, сотни тысяч там, каких-то стариков, женщин и детей, нет, мы таких решений не принимаем. По спутникам нельзя бить по западным, потому что это их собственность и это их территория даже, можно так сказать. Да, не можем, нет. Ну, можем, но это обострение войны, это как бы атака уже на ту страну, которой принадлежит спутник. Такая. Он может случайно сломаться, но все же остальные тоже наблюдают, как-то случайно он сломался или не случайно сломался. Мы не, технически мы можем сбивать спутники. Да, у нас есть разные виды вооружений, разные системы ПВО, которые позволяют спутники сбивать. Но это атака на другую страну, которой принадлежит спутник. Такая вот фишечка законодательная. А так, да, можно. Но, опять же, бить по спутникам. Вот можно посмотреть, сколько спутников Илона Маска находится в небе ежечасно. Вот сейчас вот посмотри, пожалуйста, в интернете, если тебе не сложно. Там, по-моему, речь идет о тысячах этих спутников. То есть никаких ракет не хватит. Ну да. Вот. Просто посмотрите, сколько спутников Илона Маска находится. Ну, можно же освободить от мук, пишет Миша Николаев. Ну, это формулировка, конечно, мощная. Так, сейчас, секунду. Не-не, визуализация не нужна, потому что мы же не будем считать точечки. Сколько спутников Starlink находится в космосе на данный момент? Вот. Так. Ну, вот где-то 2500 пишут, где-то пишут 3500. Разные цифры, потому что разные публикации. Ну, вот как-то так. Ну, как бы 2000 спутников, 3000 спутников на низкой орбите. Их поэтому избивать можно, что они на низкой орбите. Вот. Но их 3000. Я понимаю, о чем ты говоришь. Короче, предложение твое классное, оно передано в соответствующие органы, там это предложение будет рассмотрено. Вдруг не догадались. Как вот, например, считают же там люди наши, слушатели, кто-то из экспертов, что вот не догадались, что надо бить по зданиям ГУР, понимаешь? Вот нигде никто не догадался. Сидят в генштабе у нас голову ломают, бить, не бить по зданию ГУР. Не знаем, надо, не надо. Илон Маск умный рептилоид, но мы лучше, пишет Конь-Огонь. Надо было лупить по перезахоронению и разом тоже похоронить, пишет Андрей. Имеете в виду, когда они тушку Мельника привезли? Ну, в смысле, то, что от нее осталось, этого нацистского преступника и коллаборанта? Ну, наверное, надо было. Но для этого нужно точно понимать, что они там будут, в этот момент они там будут. Вот. Потом, опять же, ты запускаешь ракету, как-никак несколько минут есть. Даже самая лучшая ракета все равно несколько минут есть. Если мы говорим о некоторых ракетах, которые запускаются, они запускаются, например, с самолетов. Для этого нужно поднять эти самолеты в воздух. Обычно речь идет о стратегических бомбардировщиках наших, с которых запускается там это все. Поднимаются наши самолеты, тут же разведка западная докладывает. Поднялись там тушки, например, 95-е, эти самые МС. Вот, все, шухер, берите тушку Мельника, убегайте в бункер, покидайте квадрат. Ну, вот, и все в таком духе. То есть система предупреждения у них отлажена очень хорошо. Они отслеживают наши спутниками наши пуски, да, наши взлеты, наши приземления и все остальное. Я не имею в виду, что это Украина умеет делать, это умеет делать Запад. Поэтому я и говорю, что мы воюем с Западом, а Запад воюет с нами. И если мы будем их спутники сбивать, они будут наши, а наших в разы меньше, пишет Док. Тоже, кстати, вариант такой для размышления. Хорошо, что любители мостов еще не проснулись, пишет Нигматуллин. Да, еще есть одна тема, это уничтожение мостов. Это почему мосты еще на месте. Есть и такая тема, да, согласен с вами. Так. Достаточно одной ракеты, пишет Андрей. Нет, недостаточно одной ракеты, Андрей. Если только вы не имеете в виду ракету, ну, там, по типу Сармата, когда города стираются с лица земли и все такое. Но это, опять же, идет речь о тотальном уничтожении всех. Ну, там, не знаю, сколько в Киеве сейчас людей? Давайте предположим, что в Киеве 3 миллиона есть. Ну, 3 миллиона разом. Да? Дети, женщины, хотя некоторые украинские женщины так ярко выступают в интернете, что иногда не сильно их жалко, да, вот, ну, дети, женщины, беременные женщины, старики, наши ветераны, которых там сейчас унижают эти бандеровцы, там же есть наши ветераны советские, которые на 9 мая все равно идут цветы класть к памятникам советским воинам-победителям, да, и освободителям. Их там и в полицию отвозят, наших ветеранов, издеваются. То есть там есть вот эти люди. И их всех, ну, фактически тогда нужно приговорить. Поэтому я так полагаю, что вот этот разговор о том, чтобы одной ракеты достаточно, да, действительно, технически так оно и есть. Но вы забываете другие аспекты, моральный, там, нравственный, идеологический, ну и так далее. Вы все эти аспекты просто выбрасываете и забываете о них. А они играют роль. Они не могут не играть роль. Мы добро, не забывайте, мы хорошие. А они плохие. Они там зло. Мы на стороне Господа. А они на стороне сатаны. И все нам говорит о том, что они на стороне сатаны, а мы на стороне Господа. Но, естественно, у зла всегда развязаны руки, а добро вынуждено со связанными руками бороться со злом. Потому что добру нельзя стать злом. А зло ничем не ограничено в этом смысле. Советский Союз, гитлеровская Германия, противостояние, Великую Отечественную войну. Наши потери основные – это потери мирного населения. Их потери основные – это военные потери. Они осуществляли геноцид советского народа на нашей территории, мы не осуществляли геноцида немецкого и европейских народов на территории Европы, Германии и так далее. Ну, никакие, это не правило. Это говорит о том, что мы не, как бы... Не звери, а они как звери. Ну, действительно так. Ну, что поделать. Ну, вот эти хитрые их схемы с Прибалтикой сейчас. Ну, как вам? Вот объективно. Мы видим, что Прибалтика предоставляет свое воздушное пространство. Так? Для ударов беспилотниками по нашей территории, по нашим людям и так далее. Мы это видим? Видим. Что говорит Прибалтика? Мы не предоставляем. Все, мы заявляем. Не присылай! Нет! Ни один беспилотник не пролетит. Украина говорит, ну, там, извиняй, как бы... Пролетит, да. Ну, и мы там вообще стараемся лететь не по вашей территории, а там как-то хитрыми методами вообще. Якобы. Вот. И для вида сбивается один беспилотник, ВСУшный, румынским. F-16, естественно, американского производства. И все. А остальные летят. Вот сейчас на Питер летят. Я вас уверяю, именно этой дорогой они на Питер летят. Чтобы кошмарить людей, которые приедут на Петербургский экономический форум. Все, они этой дорогой летят. Прибалтика фактически предоставляет свое воздушное пространство для ударов по нашей территории. Но при этом юридически не предоставляет. На словах все, я просто не могу это сбить. По-хорошему, конечно, Прибалтика после этого могла бы запросить помощь у кого-нибудь. Типа, давайте, кто может сбивать, у кого хорошее ПВО. И мы бы такие, да без проблем, давайте мы будем сбивать над вашей территорией. Какие проблемы? Ну, давайте. Ну, естественно, они на это не согласятся по одной простой причине. Потому что мы враги им. И потому что они придумали хитрую схему, как нас обмануть. И все, с юридической точки зрения не подкопаешься. Казуса нет. Не существует. Все. И мы говорим, ребят, ну мы же все видим. Они такие, что вы видите? Ничего вы не видите. Вы видите, как мы пытаемся сбивать каждый украинский беспилотник. Что сделать с этим не можем? Вот что вы видите. Такие вот они, ребята. Украинские заводы, построенные в Европе, это не украинские заводы, это европейские заводы, построенные на европейские деньги европейцами, где производятся европейские беспилотники, но юридически проведены они как украинские. О чем это говорит? Это говорит о том, что европейцы, нет, вот, они не производят беспилотники. Это производят украинцы. Финансирование, это украинские деньги потрачены. Что такое украинские деньги? Это те деньги, которые европейцы направили украинцам. Свои. Но как они только стали украинскими, они, то есть попали в руки украинцам, юридически они не европейские уже, а украинские. Откуда взялись эти деньги? Это деньги в долг. То есть это деньги кредитные. А чем обеспечен этот кредит? Не поверите, он обеспечен тем, что когда Россия проиграет на поле боя, это они так считают, когда Россия проиграет на поле боя, она заплатит репарации. Все. А если из Прибалтики прилетают дроны, почему они не цель тогда, пишет Дэн? Я же сейчас только что объяснял. Потому что Прибалтика говорит, не сметь пролетать дронами. Не сметь. Собьем каждый, который залетит в наше пространство. Потом говорят, ну что-то вы не особо сбиваете. Они говорят, не все успеваем. То есть они сделали схему, при которой юридически они очень сильно против и это фактически акт агрессии там со стороны ВСУ, но это не акт агрессии со стороны ВСУ, потому что они говорят, ну мы же бьем-то по России, мы же по вам не бьем, мы против вас агрессивных действий не совершаем, это Россия РЭБом воздействует, и вот у вас падает, понимаешь, что? Мы по вам не бьем, это не агрессия. Они такие, так, хорошо, а Россия, зачем воздействуешь РЭБ, чтобы они на нашей территории падали? Сбивайте на территории Украины или на своей территории сбивайте. Мы такие, а почему это вообще сквозь вас пролетает? Они говорят, ну мы все сбить не можем. Вы поняли, в чем смысл их лживой, вонючей политики? Она лживая вся и вонючая. Они абсолютно гнилые. Да? Это просто один из элементов того, как они выстраивают свое противостояние с нами. Вот. Поэтому мы добро, они зло. Мы правда, а они вранье. Ложь. Сатанисты чертовы. И хотел сказать, и педики. Но не буду говорить, зачем так говорить в эфире. Нельзя так говорить. 10:00, прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва, 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
1: Oh my goodness!
0: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
1: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal!
2: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва.
5: 94.8 FM.
4: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Спят ромашки сонные в тундре замороженной, и под снегом ждут они, чтоб стало вдруг тепло. А мальчишкам хочется сбегать за морожкою, только рановато, время не пришло. Амдерма, Амдерма, вьюгами задыхаясь,

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
5: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
6: Днем и ночью от Карпаты до Курил дуют ветры, зазывая и маня. Кеды я себе отличные купил.

почерка, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать.

а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду, ты учти, до аптеки верт 400 пешком. Нужно будет за горчишником идти по всей земле, пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком.

0: На тропинке ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне кеда хочется, увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке.
1: Родные песни.

тобой споем. Через годы, через расстояние, на любой дороге, в стороне любой, песни ты не скажешь, до свидания.

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
0: Говорит Москва, 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: приятно лететь в самолете и плыть на большом корабле.
1: Ну что ж, ну что
0: ж. Всего же интересней с хорошей песней шагать самому.
1: Разве так?
2: Простите, пожалуйста, ваша фамилия. Чайкин.
3: Имя?
2: Сергей.
3: Благодарю.
2: За что же, пожалуйста. Всесоюзный сюжет. Заботливый отец или первые путешествия. Как по-вашему лучше назвать?
4: Лучше сойти, пока трап не убрали. Прыгать будет труднее.
2: Простите, пожалуйста. Привет. Привет! Участникам фестиваля!

привале, иду по просторам полей. Мне надо немного, была бы дорога, да синее небо над ней. Дорога, дорога, лучистый день хорош, куда же ты, дорога, меня зовешь?

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16
1: внимание,
0: лет.
1: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Тебя просил я быть на свидании, мечтала встречи, как всегда. Ты улыбнулась, слегка смутилась, потом сказала «да-да-да». С утра побрился, и галстук новый, горошек синий я надел. Купил три астры, в четыре ровно, я прилетел. Я ходила, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась, я ушел, и я ушла.

Я ходил, и я ходила, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась, я ушел, и я ушла. Мы были оба, я в аптеке, а я в кино искала вас. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Так значит, завтра.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Рассветы росные уходят месяц. Далекой осенью с тобой мы встретились, но дни прошедшие не

синие. Ах, осень серая ждет зиму белую. Ах, сердце, сердце ты, что с нами сделала? Любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставила свою грусть.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Родные песни.

солдат намного больше, чем на земле. Перед Москвой, над Волгой,

лежат бригады, батальоны и тысячи рот. А сверху по траве зеленой проходит взвод.

0: рассвет, иная сила за их спиной, за их спиной.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Там за седьмой горою, там за недоброй тучей,

0: и каждый день вздыхает обо мне.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

даже в том, что всем известно, всем известно, всем известно, можно видеть вечно новые черты. Потому что в этом мире может быть не повторно.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Нажми, водитель, тормоз, наконец. Ты нас тиранил 3 часа подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, когда-то здесь горланили купцы. Москву будила дымная заря, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, здесь бродит запад, гидов теребя. На метрополь колхозники глядят, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, вот дымный берег юности моей, и гавань встреч, и порт ночных утрат, вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, вот перекресток 115 морей. Охотный ряд.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Возьму с собой в дорогу прядь твоих волос, небо синего полоску, запах летних гроз. Я вернусь к тебе лишь только ты дождись, за меня тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я вернусь.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

И на южном фронте оттепель опять. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге. Эти дни когда-нибудь мы будем.

0: закурим, товарищ по одной. Давай закурим, товарищ мой. Давай закурим, товарищ по одной. Давай закурим, товарищ мой.
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: не звони, не пиши. Позвони, напиши, помиги, подскажи, мы от тебя убежим, быстро как Анжи.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит